Валю в Альфа Центавра и теперь возвращаемся. Я и корабль. Я ничего не знаю об Альфе Центавра. Когда мы добрались до Альфа Центавра, я развернул корабль в обратный путь к Земле. Моя оригинальная мысль, которую я хочу донести до землян, гораздо важнее невероятных чудес, которые могли открыться мне на планетах этой звезды. Невероятные чудеса не мои слова. Я однажды услышал, как их произнес человек, Ларсон. Роботы ничего такого не говорят. У роботов нет души. Да и как может выглядеть душа робота? Аккуратный, гладко отшлифованный контейнер. И что может обретаться в этом контейнере? У роботов не может быть таких мыслей. Я должен накрывать стол к обеду. Сюда тарелки, сюда ложки, сюда вилки, сюда ножи. Я порезал палец. Черт побери, запачкал кровью всю скатерть. Кровью? Кровью. Я робот. Я выполняю свою работу. Я накрываю на стол. Что-то красное на моем металлическом пальце. Должно быть кетчуп из бутылки.

0: столе в пластмассовом стаканчике сиротливо застыли кисти. Ее кисти, тщательно вымытые, оставшиеся без работы. Навсегда. И небрежно брошенный на спинку стула рабочий халат в разноцветных пятнах. «Лилька, Лилька, как же это?» Я вскочил, безумно заметался по комнате, с размаху ударил кулаком в стену. Застыл, приходя в себя от боли в рассаженных костяшках пальцев. Она была слишком слабой, эта боль. Она не могла заглушить ту огромную, что заполняла все мое существо. Бесконечную боль от бесконечной потери. Всего несколько дней назад я стоял в больничном коридоре, бессмысленно разглядывал большую истекающую слезами сосульку за окном. Солнце яростно заливало убогий дворик, и этот свет казался ненастоящим. Не могло быть так светло и ярко там, где произносился приговор. Мы не всесильны. Ничего нельзя было сделать. Ваша жена скончалась. Пожилая докторша с участливым лицом протягивала мне стакан с прозрачной едко пахнущей жидкостью и продолжала что-то говорить. А я понимал одно. Час назад я убил свою жену. Когда Лильку вытаскивали из покореженного автомобиля, на ее лице застыла легкая улыбка. Она так и не поняла, что произошло. «Ну уже, крыска, мы уже опаздываем. Я договорился с Ромкой на 3 часа». Она поморгала в мою сторону свеженакрашенными ресницами. «Не могу же я ехать в таком виде. Погоди». На мой взгляд, вид был совсем неплох. Впрочем, я никогда не замечал особой разницы между Лилькой накрашенной и Лилькой в естественном состоянии. Но для нее, нечасто выбирающейся из дома, боевая раскраска казалась необычайно важной.
1: «Пробок сейчас нет».
0: Она провела тонкую линию помады по верхней губе.
1: «Доедем быстро, тем более, что за рулем будешь ты».
0: С этим я мог бы поспорить. Лили водила машину более рискованно, и штрафы в нашей семье собирала в основном она. Мы все-таки опаздывали, и, выезжая на кольцевую дорогу, я прибавил скорость. Лилька пребывала в прекрасном настроении, развлекая меня анекдотами. Из приемника лилась ненавязчивая музычка. Мы укладывались в джентльменское получасовое опоздание, а значит, все было в порядке. Я перестроился в крайний правый и увидел ее в последний момент, когда разум уже ничего не успевал просчитать. Дура с коляской, которую понесло на перерез автомобилем. Идиотка с пустыми глазами обколотой. Если бы я успел сообразить. Если бы я хотя бы успел понять. Но остались только рефлексы. Резко вывернутый руль, бешеный визг тормозов, удар сзади, заставивший дряхлую копейку прыгнуть вперед, и толстый ствол, на котором я в последние мгновения отчетливо увидел коряво выцарапанную надпись. «Так жизнь играет в шутки с нами». Играет в шутки, да. Почему я отделался разбитой бровью и парой ушибов, а Лилька погибла сразу и вдруг, не успев даже понять, что вот оно, небытие? Почему уродка с коляской, рыдающая возле милицейской машины, осталась жить, а Лилька, чудесная моя жена, которая тоже могла бы когда-нибудь выйти с коляской из дома, погибла? Почему убить ее было суждено именно мне? Я действительно любил ее. Черное солнце, жестоко заливающее умерший мир ослепительным светом. Жадно разверстый зев могилы. В гроб я не заглядывал. Совсем. Я не мог увидеть ее такую. Пальцы бездумно перебирали ее эскизы. Толпа беленьких недорасписанных матрешек лупоглазо глядела на меня с этажерки. Из застекленного шкафа смотрели готовые куклы, те, с которыми Лили жаль было расставаться. На нарисованных лицах легкие улыбки, пестрые цветы на платках, цветы на сарафанах и в нарисованных руках. Порой вечером она и встречала меня с кисточкой в руках, одновременно разогревая обед и вырисовывая пестрые завитушки на гладком дереве. В забавных игрушках была вся ее жизнь, которую я слишком редко разнообразил совместными походами в театр или в гости. Последнюю матрешку она отнесла в сувенирный магазинчик к знакомой заведующей как раз неделю назад. Хохочущую матрешку в платке под хохламу. Золотые невиданные цветы на красном фоне.
1: Последний день Лиля тоже надела красное платье. На нем незаметно была кровь, и оттого казалось, что она просто задремала и улыбается во сне. Я натянул куртку и вышел в апрельскую грязь и слякоть. Увешанные картинами, коллажами, подарочным оружием, со шкафами, густо заставленными сувенирами, посудой, игрушками и витринами, сверкающими разноцветием камней, магазинчик был пуст. Я двинулся мимо гжели, янтаря и керамических на злобу дня статуэток, пьяницы поросят. В шкафу у окна в пестром матрешечном хороводе стояла их охламушечка. Последняя Лилина работа, собранная, в самом углу. Укоризненно, несмотря на задорную улыбку, глядя на меня зелеными глазами. И мне показалось, что я сейчас услышу Лилькин голос. «Смотри, какая симпатяшка получилась, правда?» Несмотря на 12 лет, что она занималась росписью, ей по-прежнему нужно было подтверждение удачности каждой работы. И я опять кивнул. «Очень здорово!» И поцелую ее в лохматую светловолосую макушку. Она ласково потрется затылком об мое плечо и...
2: «Вы кого-то ищете?»
1: Я никогда не видел здесь этого продавца. Старик с темным, как мореный дуб, морщинистым лицом старой черепахи и глубоко посаженными непроницаемо черными глазами, он подкрался незаметно, словно материализовался из воздуха. «Я хотел бы забрать оставленную на комиссию матрешку». Я протянул ему квитанцию. Старик медленно посмотрел в бумагу, перевел взгляд на мое лицо.
2: «А Лилечка?»
1: «Она...» Я с усилием проглотил комок. «Она не придет». «Никогда», — хотел добавить я, но промолчал. Мне показалось, что старик понял меня и без слов, потому что взгляд его стал сочувствующим. Пожевав впалыми губами, он позвенел связкой ключей, отпер стеклянный шкаф и достал мою матрешку. Расписная кукла ярким цветком встала на витрине, отразившись в зеркальной поверхности железного самоварчика. Я взял ее, ощутив привычную гладкость лакированного дерева. Зеленые глаза нахально улыбались мне.
0: «Никогда не крути матрешку, ломай!» — говорила мне Лиля.
1: Я взялся за края куклы, намереваясь ломающим движением разделить ее, открывая верхнюю из семейки. И был немало удивлен морщине

0: внутри себя и такая же, как она сама. Почти такая же и чуть-чуть другая. И каждая хранит в себе свой мир. Такой же и чуть-чуть другой. А может быть, чью-то судьбу. Такую же и чуть-чуть другую. Чем глубже, тем больше непохожести. Что может быть проще, чем ее открыть? Чем открыть мир? Чем изменить судьбу?
1: Я испугался. Сумасшедший старик в пустом магазине моргал на меня черепашьими глазами и нес совершеннейший бред. Сам не понимаю, что остановило меня, не дало выбежать на яростное солнце к шуму улицы. Старик медленно кивнул.
0: «Ты понимаешь, открыть мир легко, нелегко его изменить. Чтобы мир стал другим, нужна жертва. Чтобы изменить одну судьбу, нужно пожертвовать другой. Чем глубже, тем больше изменений. И тем большим придется пожертвовать».
1: Деревянная кукла звякнула о стекло витрины.
0: «Возьми».
1: Я внутренне содрогнулся почему-то, сжав в ладонях расписную матрешку. Я засунул ее в нижний ящик письменного стола, зарыл в груду старых квитанций. Я понимал, что это чистой воды паранойя, но не мог вынести ее понимающий, улыбчивый взгляд. И не стал ее открывать. Чудовищная ересь о вещи в себе не забывалась, заставляя меня порой задумываться о странных вещах. Например, что было бы, если бы мы не поехали на день рождения к Ромке Гущину? Или не опаздывали? Или идиотка с коляской забуксовала на обочине и не успела? Я открыл ее через неделю. Мир сошел с ума. Абсолют выворачивается наизнанку, пугая собственной неопределенностью. Тени несбывшегося мечутся вокруг, цепляясь за клочья сегодняшнего дня. Рвущаяся ткань реальности обнажает искореженные грани пространства. Едва удерживающийся на грани безумия, сознание успевает на миг зацепиться за бесстрастные неживые взгляды незаконченных матрешек. Шкаф, из которого на меня таращатся их глаза с бледных деревянных лиц, медленно кренится вбок. Кривится, стекая к вздыбившемуся полу, массивный деревянный карниз. А кисти в пластмассовом стаканчике начинают отплясывать безумный танец. Миг, и нет ничего. Показалось?
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: Игорь, ты почему не торопишься? Нам выходить через четверть часа.
1: Я откладываю газету. Знаешь, Лилюш, может, ну его день рождения? Позвоним Ромке, скажемся простывшими или что-нибудь еще.
3: Что это ты еще придумал?
1: Голос Лили становится сухим и холодным. Мы с тобой так долго не сидели дома просто так. Или вообще, давай пойдем погуляем по нескучному саду, а? Или в кино. И я понимаю, что ничего не выйдет, когда она поджимает старательно накрашенные губы.
3: Ну, знаешь, в конце концов, Гущин не только твой сотрудник, он еще и мой однокурсник. Если ты хочешь целый вечер тупо смотреть телевизор, то я не собираюсь тебе мешать.
1: Хлопнула дверь. Я потерял драгоценные секунды, впрыгивая в ботинки.
3: Лиля! Лиля!
1: Но грязно-голубая наша копейка уже выруливала со двора, взвизгнув тормозами на повороте. Я бросился ловить частника.
3: На кольцевую! Я покажу!
1: Да, я слишком хорошо знал, куда ехать. Мужик за рулем явно принял меня за сумасшедшего, но, сложив нагрудный карман аванс, молча рванул с места. Я опоздал. Милицейский фордик молча моргал сине-красным. Двое в грязно-белых халатах поверх курток деловито тащили носилки с черным мешком. И рыдала всклокоченная идиотка с рыбьими глазами, цепляясь за ручку коляски, в которой, захлебываясь, орал младенец. А у меня в ушах звенел скрежет жуткого удара, когда копейка влетела в корявый ствол с дурацкой надписью «Так жизнь играет в шутки с нами». Влетела левой стороной.

0: Рулевая колонка насквозь пробил ей грудь. И опять бьет в глаза сумасшедшее яростное солнце. А сосулька капает прозрачной кровью на обшарпанный карниз.
1: «Не казните себя. Вы не могли этому помешать».
0: Тихая докторша кладет пухлую ладошку мне на плечо. «Не мог помешать? Не смог изменить». Я открыл следующую матрешку, хитро подмигивающую мне синими глазами в день похорон. И мир снова сдвинулся с привычного места. Я поругался с Гущиным за 2 недели до его дня рождения. «Крыска, ты все рисуешь? Пойдем прогуляемся».
2: «До магазина и обратно?»
0: Я потерся носом об ее плечо. Лили недовольно дернулась, предусмотрительно отведя от работы кисточку в красной краске.
2: «Не подлизывайся».
0: «Поехали на ВДНХ». Мы любили этот парк с его прудами, фонтанами, запущенными аллейками и неожиданно ухоженными клумбами. Я не мог помнить выставочные времена ВДНХ. В те годы мы с Лилей жили в Питере, но и пестрота мелких торговых павильончиков развлекала нас. Даже зимой, когда безлюдные заснеженные аллеи дремали под мягким серым небом. У нас был свой ритуал. Мы выходили из электрички на платформе Останкино, переходили широкую улицу напротив телебашни и неторопливо шли вдоль пруда, кидая в крошки нахальным уткам. И дальше дворами, тропинками, до калитки у павильона метеорологии, где нынче продают мед и очки. Лиля оживленно рассуждала насчет нашего сегодняшнего маршрута в парке, когда на светофоре загорелся зеленый. Я шагнул на мостовую и неловко споткнулся, пытаясь обойти грязную лужу. И в тот же миг в уши ворвался душераздирающий визг тормозов, а затем раздался глухой удар, от которого сердце попыталось выпрыгнуть из груди. Первое, что я увидел, поднимая глаза, был Лилин ботинок. Коричневый, на практичном каблучке, почему-то валяющийся в луже почти у самого тротуара. И только потом, уже придавленный к земле невозможной болью, смог перевести взгляд на бесформенную груду, еще мгновение назад бывшую Лили, бывшую моей женой. Я опять не успел. И прижимаясь лбом к холодному стеклу, за которым об выщербленный карниз мерно бились прозрачные капли, я мучительно искал выход из замкнутого круга, начинающегося с матрешки, а заканчивающегося истошным визгом тормозов. И открывая матрешку, усмехающуюся с глазами цвета ореха, я уже знал, что нужно изменять нечто большее. Письмо застало меня на кафедре, где я торопливо прихлебывал чай в слишком коротком перерыве между 2 группами бестолковых студентов, возжелавших изучать физику, или точнее уступивших желанию родителей и собственному нежеланию пополнять армейские ряды. Я пробегал глазами по ровным строчкам. «Ваше выступление на 7-м международном семинаре привлекло особое внимание, так тематика вашего проекта близка, было бы полезным объединить усилия. Наш институт занимается проблемами. Приглашаетесь на должность ведущего научного сотрудника с окладом. Жилищная проблема может быть решена за счет...» Буквы электронного письма расплывались перед моими глазами. Я хорошо помнил, что сулило мне согласие на эту работу. Я бросил, наконец, опостылевшее преподавание. Мы переехали в Москву, получили действительно крохотную, но уютную квартиру, и жалкие кафедральные копейки превратились во вполне приличную зарплату. И Лилька, наконец, перестала шлепать по лужам мокрыми ногами в дырявых сапогах. И мы даже выбрались летом на море. Но я слишком хорошо помнил и другое. Скрежет тормозов, жуткий звук удара и издевательскую надпись. «Так жизнь играет в шутки с нами на корявом стволе». Я знал, что не имею права ошибиться. Я ответил на предложение вежливым отказом. И ничего не рассказал о нем дома. Прошло 2 года. Лиля по-прежнему рисовала, пытаясь поддерживать наш скудный бюджет на грани вымирания. Я исправно отчитывал по 6-9 академических часов в день. И все, что мы могли позволить себе иногда на выходных, это зайти в крошечное кафе на мойке, возле которого несколько лет назад познакомились. В ту среду Лиля ворвалась домой с горящими глазами.
2: Меня приглашают в Москву! На выставку!» — выпалила она с порога.
0: Сердце мое мучительно сжалось в леденящем предчувствии. «Крыска, может быть, не стоит?» — начал обхаживать я ее. «В Москве полно своих художников, и работают они наверняка не хуже. Ну, что тебе может светить? И потом дорога, гостиница...» Я уже понимал, что взял не тот тон. Нельзя было задевать Лилькино самолюбие, тем более, что сама она уверенностью в себе не отличалась. Но я слишком ясно предчувствовал приближение трижды пережитой мной трагедии, и разум мой отказывался рассуждать здраво.
2: «Ты никогда меня не понимал!» — закричала она. «Ты считаешь, что важнее физики твоей ненаглядной ничего нет, а жена должна стоять у плиты, пока ты разъезжаешь по своим конференциям!»
3: «Лилюшка, ну погоди, ну давай подумай!»
2: «Мне такой возможности больше не представится! Этот шанс выпадает только раз, и не смей вмешиваться в мою работу!»
0: Такого скандала между нами еще не возникало. И она не дала мне даже проводить ее на вокзал, не говоря уже о том, чтобы сопровождать до Москвы. И в глазах ее, уходящей, блестели злые слезы. Минуты текли талыми каплями, разбиваясь о карниз моей тревоги. И когда поздно вечером я почувствовал, что сердце мое содрогнулось и, оборвавшись, провалилось в небытие, все было уже кончено. И поздно что-либо предпринимать. И похоронный звон телефона уже ничего не менял.
1: «Это Игорь Селиванов? Ваша жена...»
0: Конечно, это был несчастный случай. Опять. Я снова раскрыл не ту судьбу. Я сжал в пальцах последнюю оставшуюся матрешку, неожиданно серьезную. Я вглядывался в ее голубые глаза, безуспешно пытаясь найти в них ответ. Чем я мог пожертвовать во имя жизни той, которую мне раз за разом не удавалось спасти? Чем еще?
4: «Чтобы изменить одну судьбу, нужно пожертвовать другой. И чем глубже, тем больше жертва».
0: Словно наяву услышал я голос странного старика. Я отказался от вечеринки, от друзей, от работы и обеспеченной жизни. Но хранительница судьбы — вещь, таящая в себе слишком много миров, чтобы это можно было постичь разумом, лишь насмехалась надо мной, нахально наблюдая за моей жизнью нарисованными глазами с деревянного лица. Что еще я мог бросить под ноги судьбе, пытаясь найти единственно верный путь? Разве только себя? Я медленно раскрыл последнюю матрешку, и мир привычно сошел с ума. На свинцово-бурой поверхности мойки истерично бился чей-то оброненный красный шейный платок, чудом не тонущий в мутной воде. Красный платок с золотыми хохломскими цветами. Я смотрел на воду, потому что не мог заставить себя обернуться. Потому что помнил, что должно произойти сейчас, буквально сию минуту. И знал, что я должен сделать. Она вынырнула из-за угла. Легкая, словно гонимый сырым питерским ветром лист. Светлое пальто, сапожки на практичном каблуке. Тряпичная сумка с вышитым задорным щенком. Я знал, что в сумке это и четыре матрешки, которые она с утра неудачно пыталась пристроить на столы продавцов возле Спаса на Крови. Потому что это была Лиля. Лилечка. Моя будущая жена. Или бывшая. Живая. И еще не знакомая со мной. Лиля легко соскочила с тротуара, шагнув к мосту. Но, забыв о коварстве неремонтируемых дорог, оступилась и со всего размаху села в талую лужу, неловко подвернув ногу. Обиженно скривилось ее милое лицо. Я подбегу к ней, подниму, помогу отряхнуться. Окажется, что ногу она все же слегка растянула и заметно хромает. Мы зайдем в безымянное крохотное кафе всего на четыре столика, где у окна стоит аквариум и готовят удивительно вкусный капучино. Мы проболтаем до вечера, меряя шагами стылые набережные. Я провожу ее до дома и, едва войдя в свою квартиру, брошусь к телефону, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Через несколько месяцев мы распишемся. А еще через 3 года я буду стоять в залитом солнцем в больничном коридоре и, кроме боли чудовищной утраты, ощущать невыносимое чувство вины, потому что так и не смог ничего изменить. И поэтому я сделаю последнее, что мне осталось. Я не двинусь с места. Она попыталась подняться, но замерзшая ладошка скользнула по льду, и Лиля снова плюхнулась в лужу. Она посмотрела на меня, ожидающе, но я не двигался. Я только впитывал всем существом это лицо и этот сердитый взгляд и щемящий знакомый жест, потому что мы никогда больше не встретимся. Потому что это моя последняя жертва. К ней подошел молодой человек в кожаной куртке, поигрывая ключами от автомобиля. Поднял, помог отряхнуться. Кто-то сочувственно произнес. Лиля улыбнулась, знакомо и трогательно. А я отвернулся к темной воде, на которой упрямо и безнадежно трепетал цветастым крылом красный платок. Я сделал все, что мог. Я знал, что буду искать на столах возле Спаса на Крови или в маленьких сувенирных магазинчиках матрешку, подписанную Лилей. Матрешку в красном хохломском платке с насмешливыми зелеными глазами. И не буду ее открывать. Вы слушали рассказ Натальи Егоровой «Лиля».
5: Еще один небольшой рассказ перед тем, как мы ненадолго прервемся, как это у нас бывает. Итак, Хуан Хосе Ореола, Baby HP. Уважаемые домохозяйки, преобразуйте жизненную энергию ваших детей в движущую силу. Великолепный Baby HP, аппарат, призванный совершить коренной переворот в домашнем хозяйстве, уже поступил в продажу. Baby HP – это устройство из очень прочного и легкого металла, которое без труда прикрепляется к нежному телу ребенка посредством удобных ремней, браслетов, колец и петель. Все элементы этого дополнительного скелета улавливают каждое движение ребенка и передают его энергию в одно место – в маленькую лейденскую банку, которую можно носить как на спине, так и на груди, смотря по необходимости. Когда индикаторная стрелка показывает, что банка заполнена, вам следует открепить ее и присоединить к специальному контейнеру для автоматической разрядки. Этот контейнер можно поместить в любом углу вашего дома. Он является великолепным аккумулятором энергии, который в любой момент можно использовать как для освещения и отопления, так и для зарядки многочисленных приборов, которыми сегодня доверху наполнены наши дома. Отныне на утомлявшую вас возню детей вы будете смотреть другими глазами. Вас не выведут из себя даже истеричные судороги, как вы будете видеть в них щедрый источник электроэнергии. А дрыганье ножками грудного младенца в течение 24 часов в сутки благодаря Baby HP преобразуется в несколько секунд работы водяного насоса или в 15 минут звучания стереофонической музыки. Многодетные семьи могут удовлетворить все свои потребности в электроэнергии, установив по одному Baby HP на каждом из своих отпрысков, и даже смогут осуществлять небольшие, но выгодные торговые операции, продавая соседям излишки электроэнергии. В больших многоэтажных домах, соединив все контейнеры между собой, можно вполне компенсировать недостатки коммунального обслуживания. Baby HP не сковывает и не стесняет движения, а потому не причиняет детям никакого ни физического, ни психического вреда. Напротив, некоторые врачи считают, что он даже способствует гармоничному развитию тела. А что касается духа, то, поощряя ребенка небольшими наградами за достижение новых личных рекордов, можно пробудить в нем здоровое честолюбие. Для этих целей мы рекомендуем сладкие лакомства, которые с лихвой окупят свою стоимость. Чем больше калорий поступает в пищу ребенка, тем больше киловатт сберегает электросчетчик. Дети должны выносить выгодный Baby HP днем и ночью. Особенно важно надевать его в школу, чтобы не пропали впустую драгоценные часы переменок, после которых аккумуляторы заряжаются энергией с избытком. Слухи о том, что

некоторые дети умирают от удара током, ими же самими выработанным, являются совершенно необоснованными. То же самое относится к суеверному страху, что дети, снабженные Baby HP, якобы притягивают зарницы и молнии. Ни один несчастный случай такого рода на самом деле не может произойти, тем более если вы будете точно выполнять все пункты инструкции, прилагаемые к каждому аппарату. Baby HP различных модификаций, размеров и по различным ценам можно приобрести в недорогих магазинах. Это современный, долговечный и надежный аппарат. Он имеет гарантию производителя фирмы J.P. Mansfield & Sons, Атланта, штат Иллинойс.

0: he flexes and uncoils before you like some kind of hyperdimensional cephalopod.
1: Рассказ Гарри Гаррисона «У водопада».

0: Картер расступался и падал на крутом склоне. Тропинка была покрыта сочной, влажной травой, скользкой, словно мыльная пена. Задолго до того, как он добрался до гребня, весь перед его плаща стал мокрым от росы, а ноги были по колено в грязи. С каждым его шагом вперед и вверх заметно нарастал ревущий звук. Достигнув вершины, Картер почувствовал себя усталым и разгоряченным, однако тотчас забыл о неприятных ощущениях, когда перед ним открылся широкий вид на залив. Он слышал об этом водопаде еще в детстве. Видел бесчисленные фотографии и фильмы о нем по телевидению, и, несмотря на все это, эффект оказался ошеломляющим. Он увидел низвергающийся океан, вертикальную реку. Кто-то подсчитал, ежесекундно падало вниз несколько миллионов галлонов воды. Водопад вытянулся вдоль залива длинной подковой. Его противоположная сторона едва просматривалась в тучах водяной пыли. Залив кипел и бурлил под действием огромной падающей массы воды. Покрытые шапками белой пены волны разбивались об утесы. Картер всем телом чувствовал мощь ударов воды о твердое дно. Земля под ним вибрировала. Рев водопада перекрывал все прочие звуки. Он был таким яростным и всепоглощающим, что человеческие уши не могли к этому привыкнуть. От постоянного звукового давления Картеру сразу же заложило уши, но звук передавался в черепную коробку и пронзал мозг. Картер попробовал зажать уши ладонями, но с ужасом понял, что рев водопада от этого нисколько не уменьшился. Он стоял на склоне, раскачиваясь и широко раскрыв глаза. Внезапно снизу, от самой воды, налетел мощный порыв ветра, поднявший вверх столб водяной пыли. Никакой ливень не мог с этим сравниться. Картер моментально задохнулся. Ветер стих, а он все еще хватал ртом воздух. Такой густой была обрушившаяся на него водяная пыль. Картер задрожал. Ничего подобного он до сих пор не испытывал. Он отыскал глазами почерневшую от влаги гранитную скалу и увидел, что у ее подножия примостился каменный дом, похожий на нарост на стволе дерева. Дом был построен из того же гранита, что и скала, и казался таким же прочным. Картер почти бегом направился к дому, скользя на склоне и не отнимая ладони от ушей. Какое-то время порыв ветра, напоенный водяной пылью, устремился через залив к морю, а золотое послеполуденное солнце вдруг осветило почти отвесную крышу дома. На ней стали видны поднимавшиеся к небу струйки пара. Дом выглядел солидно, как скала, у которой он приютился. На темном фасаде, обращенном к водопаду, виднелось всего два окна. Небольшие, глубоко сидящие, они были похожи на маленькие подозрительные глазки. Со стороны фасада двери не было, однако Картер заметил, что за угол дома вела дорожка из каменных плит. Он пошел по ней и обнаружил в дальнем конце дома, с противоположной от водопада стороны, низкий заглубленный в стену вход, защищенный сверху широкой каменной притолокой размером в добрых 2 фута. Картер подошел к двери и принялся искать молоток на массивных деревянных стояках, схваченных железными болтами. Неутихающий и всепоглощающий рев водопада отбивал всякую охоту думать. Однако Картер вдруг понял, что никакой молоток здесь не поможет, хоть из пушки пали, никто не услышит. У него опустились руки, он попробовал собраться с мыслями. Ведь должен же иметься какой-то способ дать о себе знать. Он отошел от двери и вдруг заметил, что в нескольких футах от входа из стены торчит заржавевшая железная рукоятка. Он крепко за нее ухватился, но она не поворачивалась. Тогда он потянул за рукоятку, сперва она не поддавалась, но потом все же медленно начала вылезать из стены. За ней тянулась цепь, густо смазанная, в хорошем состоянии. То был добрый знак. Картер продолжал тянуть, пока из стены не вышло около ярда цепи. Затем, однако, как он ни старался, цепь больше не поддавалась. Он опустил рукоятку, и она со стуком ударилась о шершавую поверхность каменной стены. Она висела там несколько мгновений, и затем рывком цепь ушла в стену, и рукоятка снова очутилась на прежнем месте. Это был странный механизм, но он, видимо, произвел желаемые действия. Не прошло и минуты, как тяжелая дверь отворилась, и в проеме ее появился человек. Не произнося ни слова, он стал разглядывать посетителя. Человек, открывший дверь, чем-то сам напоминал этот дом и скалы позади него. Он был твердый, основательный, обветренный, морщинистый, с сединой в волосах. Но было видно, что он не поддавался годам, оставивших на нем свой явственный след. Спина у него была прямая, молодецкая, а в руках с узловатыми пальцами ощущалась недюжинная сила. Глаза у незнакомца были голубые и очень напоминали цвет воды, которая непрестанно низвергалась сверху. На человеке были рыбацкие сапоги до колен, темные вельветовые штаны и застиранный серый свитер. При виде Картера выражение его лица нисколько не изменилось. Он жестом пригласил гостя войти. Хозяин закрыл тяжелую дверь на многочисленные задвижки и запоры. Внутри Картер ощутил какую-то особую тишину, присущую всему дому. Ему уже приходилось в других местах испытывать отсутствие звука, но здесь тишина казалась своеобразной. Это был оазис покоя, расположенный в непосредственной близости от ревущего на все голоса водопада. Его немного оглушило, и он знал об этом, но Картер сразу почувствовал облегчение, оказавшись в доме. Грохот остался снаружи. Хозяин, должно быть, понял состояние своего посетителя. Он принял у Картера плащ и подбадривающе ему кивнул, затем указал на удобное кресло у стола неподалеку от пылающего очага. Картер устало сел. Хозяин отвернулся и куда-то исчез, но тут же вернулся с подносом, на котором стояли графин и два стакана. Он налил вино в стакан и один из них поставил перед гостем. Картер кивком поблагодарил его и схватил стакан обеими руками, пытаясь унять дрожь. Вначале он сделал большой глоток, а затем уже потягивал вино маленькими глотками по мере того, как дрожь успокаивалась, и к нему медленно возвращалась способность воспринимать собеседника. Хозяин двигался по комнате, управляясь какими-то мелкими делами. Картер вдруг почувствовал себя значительно лучше. Он взглянул на хозяина. «Я должен поблагодарить вас за гостеприимство. Когда я вошел сюда, я был сам не свой».
1: «Как вы сейчас себя чувствуете? Вино помогло?» —
0: громко спросил хозяин. Он почти выкрикивал слова, и Картер понял, что сказанное им не было услышано. Ему лишь показалось, что здесь тихо. Удивительно, что хозяин до сих пор не оглох совсем.
1: «Очень хорошо! Спасибо!» — выкрикнул Картер. «Вы очень добры! Меня зовут Картер! Я репортер и прибыл к вам по делу!»
0: Хозяин кивнул, слегка улыбаясь.
1: «Меня зовут Бодум. Вы, наверное, знаете, раз пришли со мной поговорить. Вы из газеты?» «Меня сюда послали», — ответил Картер и закашлялся. От напряжения у него першило в горле. «И, конечно же, я знаю вас, мистер Бодум. То есть слышал о вас. Вас называют человеком с водопада».
2: «Вот уже 43 года, как я здесь», — с достоинством произнес Бодум. «Постоянно тут живу и не отлучался отсюда ни на одну ночь. В общем-то, жить здесь непросто. Когда ветер дует с водопада, дом по несколько суток окатывает потоками водяной пыли, так что бывает трудно дышать, а в очаге гаснет огонь. Трубу я сложил сам. В верхней части ее имеется изгиб с перегородками и заглушками. Дым свободно проходит вверх. Но если туда попадает вода, ее задерживают перегородки. Вода своим весом давит на заглушки, они открываются, и вода выливается наружу по специальной трубе. Я могу показать вам место, где она выливается. Стена там покрыта сажей».
0: Картер слушал Бодума и разглядывал комнату. Она была слабо освещена подвижным пламенем очага и светом из двух небольших окон, врезанных в стену. В полутьме проступали расплывчатые контуры какой-то мебели.
1: «Вы сами сделали эти окна?» – спросил Картер. «Можно посмотреть, что из них видно?» «Каждый из них я делал по году. Встаньте на эту скамейку, тогда вы до них дотянетесь. Они из небьющегося, специально изготовленного стекла, такого же прочного, как эта стена. Они в ней крепко сидят. Не бойтесь, поднимайтесь на скамейку, стекло не бьющееся. Взгляните, как крепко они сидят в стене».
0: Картер смотрел не на стекло, а на видневшийся за окном водопад. Он только сейчас понял, как близко находился дом от низвергавшейся сверху воды. Дом примостился на самом краешке скалы, и отсюда можно было увидеть только потемневшую от влаги гранитную скалу с правой стороны и кипящий водоворот залива далеко внизу. А перед ним и над ним, заполняя все видимое пространство, ревел водопад. Ни толща стены дома, ни прочные стекла не могли полностью заглушить этот рев. Картер притронулся кончиками пальцев к тяжелой оконной раме и почувствовал, что она вибрирует. Даже в доме водопад действовал на него. Но здесь он, по крайней мере, мог стоять, наблюдать и думать, а снаружи это было невозможно. Впечатление было такое, будто он заглядывал в замочную скважину, пытаясь рассмотреть этот адский водоворот. Это окно открывалось в холодный ад. Отсюда он мог наблюдать и ничего не бояться, однако картина за окном наполняла его невольным страхом.
1: Вдруг в воде промелькнуло что-то темное и скрылось.
3: «Что это?»
1: «Вы видели?» — громко спросил Картер. «Что-то попало в водопад. Что это могло быть?»
2: Бодум, понимающе кивнул. «Я здесь больше 40 лет и могу вам показать, что обычно попадает в водопад».
0: Он сунул в очаг конец лучины и зажег от него лампу. Затем взял лампу в руки и жестом пригласил Картера следовать за собой. Они пересекли комнату, и в углу хозяин поднял лампу повыше. Она осветила большой стеклянный конус.
2: «Лет 20 назад на берег выбросило это животное. Все его кости были переломаны. Я сделал из него чучело».
0: Картер вплотную приблизился к конусу, стараясь рассмотреть широко раскрытую пасть с острыми зубами и блестящие глаза пуговки. Все члены чучела были неподвижны и выглядели ненатурально. Мех на теле выпирал в неподобающих местах. Бодум, очевидно, не был искусным набивщиком чучел. И все же, по всей вероятности, случайно ему удалось передать ужас во всем облике животного, в его загнанном виде и позе.
2: «Это собака», — сказал Картер, — «такая же, как и другие».
0: Бодум моментально оскорбился, и голос его зазвучал враждебно.
2: «Похожая на других, может быть, но не такая. Я же вам сказал, что у нее все кости были переломаны. После падения с водопада другого и быть не могло».
0: «Извините, я ни на секунду не сомневался, что эта собака попала в водопад. Я просто хотел сказать, что она очень похожа на наших собак. Но там, наверху, наверное, целый новый мир. Собаки и все прочее вроде наших».
2: «Я никогда не строю никаких догадок», — примирительно сказал Бодум. «Приготовлю-ка я кофе».
0: Он взял лампу, чтобы посветить себе у плиты, а Картер, оставшись в полутьме, вернулся к окну. Она его прямо-таки притягивала.
1: «Мне нужно будет задать вам несколько вопросов в связи со статьей», — сказал он, однако, по-видимому, говорил недостаточно громко, так что Бодум его не услышал.
0: Вид водопада сбивал репортера с толку, дела как бы отходили на второй план. Ветер резко изменил направление, водяные брызги отнесло в сторону, и водопад снова предстал перед ним, словно могучая река, низвергавшаяся с неба. Картер склонил голову на бок. Ему показалось, что он наблюдает реку с сильным течением.
1: Вдруг вверху показался корабль. Огромный лайнер с несколькими рядами иллюминаторов. Он плыл по поверхности реки с невероятной скоростью, так что Картеру пришлось резко повернуть голову, чтобы проследить за его движением. Корабль пронесся мимо на расстоянии каких-нибудь нескольких сотен ярдов, и в какое-то мгновение Картер отчетливо его разглядел. На поручнях вдоль борта повисли люди, некоторые с широко раскрытыми ртами, словно кричали от страха. В следующую секунду корабль исчез, и осталась только вода, кипевшая в водоворотах.
3: «Вы видели?» — крикнул Картер, рывком поворачиваясь к хозяину.
2: «Скоро будет готов кофе».
3: «Там! Вот там!» — кричал Картер, хватая Бодума за руку. «В водопаде! Там был корабль! Клянусь, он там был! Он свалился в водопад! На нем были люди! Там, наверное, целый мир наверху, о котором мы ничего не знаем!»
0: Резким движением Бодум освободился от хватки Картера и направился к полке, где стояли чашки.
2: «Моя собака тоже попала в водопад. Я нашел ее и сделал из нее чучело».
3: «Конечно, я не отрицаю, что так оно и было с вашей собакой. Но на корабле были люди. Я могу поклясться, я ведь не сумасшедший, что их кожа была несколько иного цвета, чем у нас».
2: «Кожа есть кожа, она имеет цвет».
3: «Я знаю, что есть, то есть. Но кожа может иметь другой цвет, даже если мы об этом не знаем. Сахар?» «Да, пожалуйста, 2 кусочка».
0: Картер глотнул кофе. Он был горячий и крепкий. Против воли его тянуло обратно к окну. Он потягивал кофе, выглядывал в окно и успел заметить, как что-то черное, бесформенное обрушилось с гребня водопада вниз. Затем еще что-то. Он не мог бы объяснить, что это было, и все снова скрыла водяная пыль, которая летела к дому под напором ветра. На дне чашки показалось гуще. Картер не стал допивать последние капли и осторожно отодвинул чашку от себя. Резкие порывы ветра снова отогнали завесу из водяной пыли, как раз вовремя. Он смог разглядеть, как мимо проплывали разнообразные предметы.
4: «Это был дом! Я видел его так же отчетливо, как вижу вот этот. Он, наверное, из дерева, не из камней, поменьше. И какой-то почерневший, наполовину сгорел. Идите взгляните, может быть, прибьет еще».
1: Бодум гремел чашками, споласкивая их в мойке. «Что вы, газетчики, хотите обо мне знать?» – недовольным тоном спросил он. «Я здесь больше 40 лет, так что могу вам немало порассказать».
3: «Что там наверху?»
1: «Что находится на вершине скалы, с которой низвергается водопад?»
3: «Там живут люди?»
1: «Может быть, там существует целый мир, о котором мы ничего не знаем?»
0: Бодум заколебался и, хмурясь, задумался, прежде чем ответить.
4: «Думаю, что у них там наверху есть собаки».
1: «Да», — ответил Картер, дубася кулаком по оконной раме и не зная, плакать ему или смеяться. Вода неслась мимо. Пол и стены дома дрожали от гигантской мощи водопада.
0: «Все больше и больше предметов попадает в водопад», — негромко рассуждал сам с собой Картер.
1: «Не могу понять, что это такое.
3: Вот это вроде дерево,
1: а там обломки забора. Более мелкие предметы, вероятно, животные, бревна, все что угодно. Выше водопада существует какой-то иной мир, и в этом мире происходит что-то ужасное, а мы об этом даже не знаем. Мы не знаем, что это за мир».
0: Он принялся снова и снова бить парами, пока рука его не заныла от боли. Над водным простором засияло солнце, и он заметил, как все переменилось. Что-то необычное появилось на поверхности воды.
1: «Почему?» – удивлялся он. «Почему мне кажется, будто вода меняет цвет? Она вдруг стала розовая? Нет, красная. Все больше и больше красного цвета. Глядите-ка, на мгновение все окрасилось в красный цвет. Это цвет крови».
0: Он снова обернулся лицом к полутемной комнате и попытался улыбнуться, но губы ему не повиновались.
1: «Кровь? Нет. Столько крови не может быть во всем мире. Что происходит там, наверху? Что там случилось?»
0: Бодум никак не реагировал на его крики. Он лишь кивал головой.
4: «Я кое-что вам покажу», — предложил он. «Только обещайте, что не будете об этом писать. Люди станут смеяться надо мной. Я живу здесь уже 40 лет и не вижу причины смеяться».
3: «Честное слово, не напишу ни строчки. Покажите. Вероятно, это имеет отношение к происходящему».
0: Бодум встал с полки тяжеленный том, положил его на стол рядом с лампой и раскрыл. Шрифт на страницах был очень черный и внушительный. Бодум листал книгу, пока не обнаружил между страницами обрывок обыкновенной бумаги.
4: «Я нашел ее на берегу. Зимой было дело. Несколько месяцев сюда никто не заглядывал. Ее мог принести только водопад. Я не утверждаю, что так оно и было, но это возможно. Вы согласны, что это возможно?»
3: «Да, конечно, вполне возможно. Как еще она могла сюда попасть?»
0: Картер потрогал клочок.
1: «Согласен, это обыкновенная бумага. С одной стороны, надорванная, сморщившаяся там, где она подмокла, а затем просохла».
3: Он перевернул бумажку. «Здесь что-то написано».
4: «Да, но это бессмыслица. Такого слова я не знаю».
3: «Я тоже, а ведь я говорю на четырех языках. Какой в этом смысл?»
4: «Просто невероятно. Что за слово?»
1: «Это не человеческий язык».
0: Он попытался произнести буквы, выпячивая вперед губы.
4: «P-O-M-O-G-I-T-E». «Это может означать «помогите», — вдруг догадался Бодум. «Ребенок мог нацарапать». «Бессмыслица».
0: Он схватил записку, скомкал и швырнул в огонь.
4: «Вы хотите написать обо мне рассказ?» – с достоинством произнес он. «Я живу здесь уже 40 лет, если в мире существует хоть один человек, которого можно назвать специалистом, знающим этот водопад, так это я. Мне известно все о тех, кто живет наверху».

Бертрам Флетчер Робинсон. «Битва у моста через ручей». Часть первая. Перевод Григория Панченко. Германия. Программа «Модель для сборки» благодарит его за любезно предоставленный рассказ.

Достаточно перейти через деревянный мосток, и вот ты уже на другой стороне ручья. Сразу же за мостом начинались заросли папоротников. Мальчик раздвинул широкие перистые листья и сел прямо на землю. Он был очень расстроен, почти до слез. Это был еще совсем маленький.

0: маленький мальчик. Дело в том, что он ведь знал совершенно точно, что каждый год с июля по сентябрь здесь, на вересковых пустошах, то и дело вскипают жестокие сражения. Воины камышового удела в союзе с бойцами папоротниковых зарослей, что у подножия холмов, вынуждены с оружием в руках отстаивать свои жизни в боях против утесниковой дружины и свирепых обитателей вереска, когда те спускаются с верхних склонов, чтобы захватить низины. Об этом ему рассказал папа. Папа, который знал о древних войнах и воинах все. В его изложении камышовые стебли предстали копьями в руках отважной рыцарской конницы. Заросли папоротника Орлика превратились в отряды доблестной британской пехоты, а их противники... О, это, конечно, кланы диких горцев, бесстрашных и беспощадных. То были замечательные дни, когда мальчик с папой, маленькие ножки и большие ноги, по два его шажка на один долговязый папин шаг, вместе прогуливались по вересковой пустоши над торфяным болотом и видели все собственными глазами. Во всяком случае, мальчик видел. Нет, в самом деле видел. Они тогда шли вдоль этого самого ручья под названием Фингу, и за каждым его поворотом, на каждом склоне холма, картина битвы менялась. То одна сторона брала верх, то другая. Так было. А теперь папа уехал. Уплыл на корабле куда-то далеко, к красным курткам из своего полка на другой стороне света. Недавно мальчик рассказал об этих битвах двум своим сверстникам, своим лучшим приятелям. Более того, предложил пойти с ним на торфяники и вместе посмотреть, как обитатели низин сражаются против пришельцев с высоких склонов. Однако приятели не пошли. Мало того, не поверили ему. И что еще хуже, осыпали его фантазии едкими насмешками. У него не оставалось иного выхода, кроме как самому броситься в битву. В последовавшей за этим короткой баталии были расквашены два носа, ни один из которых не принадлежал ему, а их обладатели удостоверились в своей неправоте, но, увы, лишь относительно насмешек. В реальность сражений на торфяниках они все равно не поверили. Это еще полбеды. Гораздо хуже, что рассказу мальчика не поверила и Марджори, его старая няня. А ведь она верила в фейри, малый народец, населяющий холмы и болота. Это мальчик тоже знал совершенно точно. Марджори вообще была мудрой женщиной. Она отлично разбиралась в таких вещах, как, например, хорошая или дурная примета, если вдруг посреди дня без всяких причин переменится ветер. Что сулит сорванный листок кукушкиного цвета и отчего сердятся дрозды, услышав крик сойки. Но вот час назад Марджори, даже она, подвела мальчика.
1: «Ах, мастер Франки, не забивайте мне голову этой вашей ерундой», — сказала она. «Уж не знаю, о чем думал ваш батюшка, когда пичкал вас историей про лопухи или там папоротники, которые оживают, нападают друг на друга, воюют или там что еще. Ну, беги, играй, солнышко мое, будь хорошим мальчиком».
0: Откуда ему было знать, что работа по дому сегодня не заладилась, и его тетя за несколько минут до этого говорила с Марджори очень холодным тоном? Откуда было ему знать, что не позже, чем сегодня вечером, Марджори попросит у него прощения? Откуда в самом-то деле? Вот почему мальчик пришел сюда, на торфяники, и отыскал себе укромное место в папоротниковой чащобе. Он был крайне разочарован в человечестве. Все люди слепы, упрямы, глухи к доводам разума и никому не верят. Здесь, вдалеке от людей, ничем не хуже, чем рядом с ними. Отсюда, из папоротников, хорошо видна ярко освещенная летним солнцем долина ручья Фингл и все, что происходит на ней, что вот-вот начнется на ней. Нет, он не заснет, он дождется и все увидит. Когда это и вправду началось, он почти не испугался.

0: То, что камышовые воины перебрались сюда, почти вплотную к деревянному мосту из ормовой топи, которая раскинулась заметно ниже по течению, выглядело совершенно естественным. В конце концов, Орм — слишком мрачная трясина, достославным ратникам там не место. Они, эти ратники, и вправду выглядели великолепно, когда галопом пронеслись по узкой полосе между берегом ручья и торфяным болотом. Их тонкие зеленые копья матово поблескивали под лучами солнца, а горны их трубачей пели, как птицы на рассвете. Кони были под стать всадникам, полные жизни, играющие каждым мускулом, каждой жилкой, в каждой лошади от копыт до седла дюймов 6, не больше. Предводитель камышовой армии, облаченный в оливково-зеленые латы, ехал впереди всех, на добрых 4 фута оторвавшись от конного строя. Это был доблестный рыцарь с благородной сединой в усах и аккуратно подстриженной бородкой. Острый взгляд его серых глаз, посверкивающий из-под поднятого забрала, был исполнен гордой отваги. Миновав мост, он натянул узду и остановил коня, а потом развернулся к следующему за ним отряду. По-видимому, он отдал своим воинам какую-то команду, но мальчик был слишком далеко, чтобы расслышать хоть слово. Так или иначе, после обращения командира отряд дружно развернул коней и поскакал в противоположном направлении туда, откуда только что прибыл. Впрочем, уехали не все. С командиром остались 4 трубачей, а также несколько телохранителей. Во всяком случае, мальчик про себя определил этих воинов именно так. Эта небольшая группа выждала минуту-другую, а потом рысцой поехала туда, где среди маргариток высился купол муравейника. Впереди был сам рыцарь, вплотную за ним следовал оруженосец с длинным древком в руках. На древке подрагивало белое полотнище. В 2 шагах... В 2 своих шагах от муравейника предводитель спешился. Теперь он стоял в траве, небрежно опираясь на копье, и смотрел куда-то в сторону папоротниковых кущ. Тот, кто вышел ему навстречу, появился, можно сказать, из-под сени свисающих над ручьем ив. Но поскольку ростом он был с командира всадников, то эта сень ив все же находилась слишком далеко над его головой, чтобы принимать ее во внимание. Так что явился он из тех самых кущей зарослей папоротника орлика. Это был настоящий богатырь, в охвате груди добрых 4 дюйма. Поперек его могучей спины висел на перевязи огромный боевой топор, явно предназначенный для того, чтобы наносить удары чудовищной силы. Длинные светло-рыжие волосы богатыря не спадали на плечи, а голова была увенчана чем-то вроде ажурной золотой короны, зубцы которой напоминали контуры папоротниковых листьев. Он, тот, кто явился из папоротниковых зарослей, тоже был предводителем. Следом за ним, чеканя шаг, необычайно четким строем, двигался плотный квадрат пехоты. 10 воинов в ширину, столько же в глубину. Отборные бойцы в одеяниях из линкольнского зеленого сукна и с такими же, как у их вождя, широкими секирами в руках. Это, очевидно, была ближняя гвардия, личный эскорт. Вдоль всего русла ручья, везде, где рос папоротник орляк, выстраивались отряд за отрядом. Сотни, тысячи, даже десятки тысяч доблестных йоменов в зеленом. Но все это папоротниковое воинство, должно быть, получив соответствующий приказ, не приближалось к муравейнику.
1: «Рад видеть тебя, добрый собрат!»
0: громогласно воскликнул тот, которого мальчик про себя назвал барон Орляк.
1: «Вижу, мы встретились в нужное время и в нужном месте. За моей спиной собралось сколько-то отважных молодцев, да и ты, полагаю, не один, даже если кроме свиты с тобой пока никого не видно. Однако мы стоим под стягом перемирия. Но где же наши враги? Те, кто тоже должен прибыть сюда?»
0: Или они, завидев нас, предпочли не показываться? Они уже неподалеку, а вскоре будут еще ближе, превосходный сэр. С учтивым поклоном ответил рыцарь Камыш. И я видел. Их армии подтягиваются с вершин холмов. В обоих войсках изрядно наших прошлых знакомцев. Они отважны и хорошо вооружены. Так что вряд ли ошибусь, полагая, сегодня нас ждет преславная битва. Мальчик посмотрел туда, куда указывал рыцарь. Казалось, весь склон пришел в движение. По нему в низину словно бы стекали ровные квадраты золотого и пурпурного цвета. Это было удивительное зрелище, и оно не сделалось менее удивительным после того, как, присмотревшись, мальчик разглядел, что каждый такой квадрат состоит из множества крохотных человеческих фигурок. Зато вдруг, может быть, не совсем к месту, вспомнились те строки, которые он недавно вычитал в альманахе «Твои первые книги». Том это был солидный и чопорный, мальчик его даже несколько побаивался. «Ассириане шли, как на стадо волки, в багрице их и в злате сияли полки». Или все-таки к месту? Он не очень хорошо знал, кто такие ассириане, и испытывал некоторые сомнения насчет того, в чем именно должны были блистать их полки, но... В общем, кажется, склон холма сейчас выглядел очень по-ассирийски. Это были войска завоевателей. Под золотыми цветами шли воины утесника, а пурпурно-фиолетовый цвет окрашивал вересковую рать. И как раз когда мальчик понял, кто перед ним, объединенная армия пришельцев остановилась. Затем из ее рядов вышли двое. Еще несколько секунд, и они, каждый в сопровождении почетной свиты, двинулись через нейтральное пространство к муравейнику. Король-утесник и старый Тан Вереск, клановый предводитель. Странно было подумать, что у них столь разных может найтись хоть что-то общее, даже если это общие враги. Король был красив редкостной и возвышенной красотой, благороден осанкой, которую только подчеркивала роскошь его боевого убранства. Золоченые латы ярко блестели под солнцем. А клановый вождь был морщинист, сутуловат и неказист, хотя, по всему видно, крепок, как дубленая кожа. Вместо доспехов плечи его покрывал короткий плащ, а ноги до колен — юбка тартан вересковых цветов. Пурпурно-фиолетовый фон в серую клетку. Король небрежно сжимал в руке огромную шипастую палицу. И потому, как покачивалась она при каждом шаге, было видно, насколько тяжело это оружие и какая сила скрыта в тонкой аристократической деснице утесника. Тан Вереск мягко ступал за ним, тоже держа оружие наготове. В левой руке обнаженный кинжал, в правой длинный широкий палаш с неухоженным, изубренным, местами даже тронутым ржавчиной клинком. На расстоянии примерно фута, не своего, а большого человеческого фута от муравейника, оба они остановились, и в этот миг по ушам словно ударила звуковая волна. Взвыли волынки в рядах воинов Вереска. С гордым вызовом протрубили длинные трубы в утесниковых рядах. Им медными голосами ответили горны камышовых трубачей, а со стороны папоротниковой гвардии Орлика донесся тугой рокот барабанов. С некоторой тревогой мальчик вынужден был признать.

0: Они стоят под белым знаменем, под флагом перемирия. И ни один солдат, мальчик знал это совершенно точно, никогда не сможет настолько утратить честь, чтобы забыть, к чему его обязывает пребывание под таким знаменем. Ведь так?
1: «Приветствую вас, мои добрые подданные», — произнес король-утесник. Он явно намеревался держаться с рыцарем и бароном, так как монарху подобает вести себя с вассалами, но эти двое не приняли его игру. Они поздоровались вежливо, однако без малейших признаков утраты собственного достоинства, и в дальнейшем тоже держались со смелой настойчивостью свободных людей, осознающих свои права.
0: «Твое Величество позвал нас, и вот мы здесь», — сказал Камыш, глядя королю прямо в глаза. «Хотя можно лишь гадать, зачем тебе это понадобилось, сир. Договор между нашими владениями соблюдается в точности. Порубежных ссор в последнее время не случалось. Проведенные границы ни у кого сомнений не вызывают. Так что, полагаю, все это не могло стать причиной для столь неурочной встречи».
1: Брови короля нахмурились. Он явно был намерен дать суровый ответ,
0: когда стоящий рядом горец вдруг слегка прикоснулся к его латному наручу и заговорил сам. Его надтреснутый голос звучал негромко, однако мальчик слышал каждое слово.
2: «Прекрасные сэры! Если, как вы утверждаете, между нами нет никакого повода для ссоры, так отчего же вы загодя собрали армии, которые, как я вижу, стоят, готовые к бою от подножья ив и до самого края болота? Кроме того, вам отлично ведомо, что король имеет основание излить на вас свой гнев, ведь многие из ваших людей... И народ Камыша, и племя Папоротника недавно нарушили границу, вторгшись на землю Утесника выше по склону холма, чем вам дозволено проникнуть. Так что здесь вы, как по мне, для того, чтобы дать объяснение и смиренно молить короля о милости».
1: «Дан Вереск, слова твои кривые, но, зная тебя, я этому не дивлюсь», — ответил барон Орляк. «Наши люди имеют право жить там, где они укоренились. Это право признано всеми и неотъемлемо. Но на чужие земли они не лезут. Это вы, люди Вереска, каждый год нарушаете границы, перекраиваете и уничтожаете межи, чтобы затем получить возможность обвинять нас в вероломстве. Это вы, купно с обитателями Утесника, с каждой весной становитесь все ненасытнее, стремитесь захватить то, что не принадлежит вам по праву, ширите свои владения, оттесняя нас не только с нижних склонов, но и от подножья холмов. Однако знайте, терпение нашей народа Камыша подошло к пределу, и теперь мы не намерены уступить вам ни пяди. Ибо открылось нам, что вы стремитесь не столько расширить свои владения, сколько ввергнуть нас, низинные племена, во всеконечную погибель. Прав ли я, брат Камыш?»
3: Рыцарь в оливково-зеленых латах шагнул вперед. На лице его была грозная радость, улыбка боевого восторга.
0: «Мой славный содруг высказал все так прекрасно, что мне нечего и незачем добавить. А если ты, достойный Тан, имеешь возражение, то дело уже не за словами. Изволь назначить, в каком месте мы решим этот вопрос, в какое время и каким оружием. Предоставляю все это на твой выбор, ибо мне условия поединка безразличны».
3: Но пока рыцарь Камыш говорил... Случилась очень скверная вещь. Мальчик смотрел на все происходящее сверху, потому он заметил, как клановый вождь, неразличимый для тех, с кем он стоял лицом к лицу, отвел левую руку назад и сделал какой-то неприметный жест адресу.

0: Ованный своим сородичем по вереску. И немедленно их ряды, начиная с задних, потихоньку стали растекаться в стороны, охватывая камышовую и папоротниковую свиту в полукольцо. У мальчика даже дух захватило от гнева и возмущения. Воины горных кланов в среднем были гораздо ниже ростом, чем папоротниковые йомены или всадники из племени камыша. Но они были кряжестые широкоплечи. На их лицах пылала свирепая решимость, а глаза горели дикой отвагой, предвкушением битвы. Самое же главное — горцев было по-настоящему много. Мальчик понял. Они замышляют подлое и вероломное коварство. И он попытался крикнуть, предупредить тех, кому угрожает опасность. Но все получилось как во сне, когда чем сильнее стремишься избежать чего-то страшного, тем хуже это выходит. Он так и не смог издать ни звука. Даже когда сосредоточился только на одном из тех, до кого хотел докричаться, на рыцаре-камыше, все равно ничего не вышло.
1: «Достойный рыцарь!» — сказал клановый вождь, усмехнувшись настолько зловеще, что никому из тех, кто видел эту улыбку, не захотелось бы повстречаться с Таном Вереском даже в самом цивилизованном обществе. «Ты вправе бросить мне вызов на единоборство. Но я уже стар. Моя сила давно на закате, так что мне поневоле придется уступить эту честь кому-нибудь из младших соплеменников. У нас в клане изрядно мастеров наносить могучие удары. Однако, добрейший сэр, боюсь, что ты окажешься разочарован тем, как именно твой вызов будет принят. Мы, горцы, мало ценим те условности, которыми обставлено умение махать клинком, а терпение у воинов клана Верес гораздо меньше, чем у их предводителя».
0: Он чуть отступил, повернулся и издал какой-то странный шипящий возглас, подобный скорее даже не крику, а шелесту полы листвы, подхваченной порывом осеннего ветра. Это шипение мгновенно растворилось в многоголосом яростном вопле. Вересковый клан, размахивая палашами, бросился вперед.

Продолжение и окончание рассказа Бертрама Флетчера Робинсона «Битва у моста через ручей» в следующем выпуске «Модели для сборки».

Бертрам Флетчер Робинсон. «Битва у моста через ручей». Перевод Григория Панченко. Часть вторая. Окончание.

0: Мальчик знал о белом знамени все. Папа рассказывал ему, что это не только и не столько флаг сдачи, но прежде всего знак переговоров. Под белым знаменем встречаются, чтобы решать вопросы войны и мира. Но пока те, кто собрались для переговоров, остаются под ним, никакая война невозможна. Во всяком случае, если эти люди хоть как-то дорожат своей честью. Белое знамя защищает даже вражеских герольдов, прибывших с объявлением войны. И теперь, когда окончательно стало ясно, что люди, доверявшие чести своих врагов, попали в предательскую засаду, окружены и обречены, мальчик, чтобы не видеть этого позора, закрыл глаза руками. А когда он убрал ладони от лица, то увидел следующее. Сотня папоротниковых йоменов сомкнулась вокруг своего предводителя в неприступное каре. Топоры сверкали в их руках, как грани алмазов, разили со смертобойной силой и безошибочной меткостью, так что с каждым ударом падал сраженный враг. Но вооруженные палашами и кинжалами горцы, кружась вокруг папоротникового строя, как огромный рой разъяренных пчел, раз за разом возобновляли атаки. И под их яростным натиском каре понемногу таяло, уменьшалось. В зеленых рядах появлялись неровные бреши, как если бы кто-то выгрызал из них огромные куски, словно откусывая от бутерброда. Отважные секероносцы пока что держались, все теснее смыкая строй, становясь над телами убитых товарищей, занимая их место. Но силы были неравны, и долго это продолжаться не могло. Что касается рыцаря Камыша, то он повел себя странно и совсем не рыцарственно. Воспользовавшись тем, что его немногочисленная охрана встала на пути у горцев, он успел отбежать на несколько шагов к месту, где оставил свою лошадь. И пока камышовые воины умирали за него, сам камыш, вскочив верхом, дал коню шпоры, но помчался не на врага, а прочь по направлению к Ормовой топи. Мальчик вновь зажмурился. Уж от кого, но от этого рыцаря он никак не ждал подобной трусости. Везде вдоль ручья и там, где луг переходил в торфяник, уже кипела безжалостная битва. Все силы Вереска и Утесника ринулись по склону, а зеленые шеренги папоротника тем временем устремились не вверх им навстречу, а вперед, туда, где возле муравейника погибал сейчас их лорд. Но расстояние было слишком велико. И вот уже войска пришли в соприкосновение. Вот уже командиры начали разворачивать отряды секероносных йоменов лицом к противнику, чтобы не получить удар во фланг. Вот уже стало ясно, что папоротниковая армия оказалась на грани того, чтобы проиграть сражение. И проиграет его наверняка, если сделает еще хоть одну попытку прорваться к муравейнику. Туда, где барон Орляк сейчас отважно рубился плечом к плечу с последними воинами своего каре.
1: «О, злые дела творятся вокруг! Злые дела, злые дела!»
0: Горестно прозвенел тонкий голосок над самым ухом мальчика. Он оглянулся. На валуне совсем рядом с его локтем сидела девочка. Крохотная, с крылышками или лепестками за спиной. Ярко-синяя, как море, и как морская волна полупрозрачная. Фея, вот это кто! На мальчика она даже не посмотрела. Ее взгляд был устремлен вниз, на разворачивающееся под ними сражение. По щекам ее точно маленькие, но ярчайшие жемчужины стекали слезы. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик. Вообще он остерегался заговаривать с девчонками. Это были какие-то вовсе непостижимые существа. И эта синенькая крылатая вряд ли окажется понятнее прочих, даром что она фея. Но она сейчас была так расстроена, столь явно нуждалась в утешении, что он решил пренебречь опасностью и заговорить с ней... словно с нормальным мальчишкой. Фея, не поворачиваясь, пробормотала что-то вроде:
1: «Ты меня не забудешь?»
0: Мальчик удивился: «Как-как?»
1: «Незабудка! Я же цветок! Думала, ты заметил!»
0: Фея промокнула слезы крохотным листком, но глаза ее тут же снова влажно заблестели. Ты здесь с самого начала?
1: Да. И еще прежде, чем все началось, я знала. От этих ужасных горцев добра не жди. Мы, все остальные фейри цветов, всегда живем в страхе перед ними.
0: Почему?
1: Ты что, не знаешь этого?
0: Незабудка взглянула на него с подлинной яростью.
1: Тогда у тебя не больше ума, чем у тех цветочных младенцев, которые вырастают в оранжереях и на подоконниках домов, так ни разу в жизни не увидев настоящие луга, холмы и фейри, что населяют их. Да нет, ты еще глупее этих комнатных недофейри. Ты просто городской мальчишка, вот ты кто!
0: Мы живем здесь, в усадьбе, за холмом, обиделся мальчик. Я очень даже видел твои холмы и луга.
1: Тогда тебе вдвойне стыдно не понимать таких простых вещей. Папоротник-орляк, владыка милосердный и заботливый, гораздо больше защитник, чем повелитель. Там, где он растет, всегда можем расти и мы. С камышами же нам вообще нечего делить, и они при всем их могуществе никогда нас не притесняют. А с вереском и утесником все совсем не так. Они жестокие властелины. Стоит этим горцам совсем немного из земли высунуться, и вокруг них уже никому роста нет. Они вытесняют всех, захватывают в свою пользу все земли, до которых могут дотянуться. То есть вообще все, где их не сдерживает папоротник. И теперь... О, теперь они убьют нашего доброго барона Орляка, который потому только и пришел, что поверил, будто у них есть честь.
0: И рыцарь Камыш тоже предал его, сочувственно заметил мальчик.
1: Предал? Как ты смеешь говорить это?
0: У феи от гнева даже глаза мгновенно высохли.
1: Рыцарь Камыш его предал, подумать только! Сказать такое о нем, самым отважным, верным и прекрасным рыцаре всей нашей пустоши. Лучше прислушайся как следует, слышишь? Слышишь это? Он возвращается! Доблестный Камыш скачет назад и ведет за собой подмогу! Мы спасены!
0: В восторге фея подпрыгнула, да так и повисла в воздухе, мелко трепеща крылышками и почти с той же частотой рукоплеща приближающейся конницы. Действительно, со стороны болота доносился, стремительно приближаясь, стук копыт и медные голоса боевых труб. Звонкие, пронзительные, безжалостные, как ястребиный клёкот. А вскоре показалась и сама конница, летящая во весь опор. Эскадрон за эскадроном, волна за волной, тысяча за тысячей. И впереди всех скакал их командир, отважный рыцарь Камыш. Лицо его окаменело под открытым забралом, глаза метали молнии. В 50 футах человеческих от эпицентра битвы, где, теряя последние силы, еще продолжала отбиваться окруженная каре, трубы камышей снова взревели. И по этому сигналу копья всадников склонились, а конница еще прибавила ходу, хотя это казалось уже невозможным. Итак, на бешеном галопе воины Камыша врезались во врага. Мальчик не мог взлететь, подобно фее, но он все же вскочил и захлопал в ладоши. Настолько восхитительным было зрелище этой атаки, по крайней мере, со стороны. Воины горного клана бросились в рассыпную, словно цыплята на птичьем дворе от хватки, когда тот, а хватка, надо сказать, был не просто породистый терьер, но терьер очень злобный, с лаем проносился между ними. Но как непроворны были соплеменники Тана Вереска, лошади неслись еще быстрее. Вновь и вновь опускаются копья, маленькие фигурки падают. Вот уже весь луг вокруг муравейника покрыт неживым ковром из тел в пунцово-серых клетчатых тартанах. Те, кто уцелел, обратились в бегство. Это было поражение, полное и безоговорочное. А сражающиеся в стороне дружины утесника, видя гибель союзников, поспешно принялись отступать вверх по склону, ломая строй и неся потери.
1: «Они победили! Они победили! Наши друзья победили!»
0: Радостно кричала Незабудка, все так же вися в воздухе.
1: «Теперь, о, если только теперь они удовольствуются этим успехом, не станут преследовать горцев и не попробуют захватить весь холм, тогда все будет хорошо!»
0: Мальчик не спросил у феи, почему она так думает. Он во все глаза смотрел на то, что происходило внизу у муравейника. А там... На месте отбушевавшей битвы встретились рыцарь и барон. Они не стали обниматься, радостно восклицать что-то и обращать к небу благодарственные жесты. Нет. Двое воинов обошлись без этих книжных глупостей. Орляк и Камыш просто крепко, по-мужски пожали друг другу руки и сразу заговорили о насущном. «Ну и что же теперь, собрат?»
2: «Можно ли колебаться?» — пылко воскликнул рыцарь. «Войска наших врагов рассеяны и побеждены. Лучшие их бойцы убиты. Это наш шанс поквитаться с обитателями вершин, стереть память о сотне оскорблений, преподать им жестокий урок, который они, если и забудут, то очень нескоро. Вперед и ввысь, на холм!»
0: «Здесь, в низинах, мы сумели воспользоваться своим преимуществом, но там, на высоких склонах, им будет куда сподручнее вести бой». Барон Орляк в задумчивости пощипывал ус.
2: «Конечно, если мой отважный собрат боится, что...» — начал Камыш.
0: Но барон выпрямился и сверкнул глазами. Помолчал несколько секунд.
2: «Сэр рыцарь, я, конечно, понимаю, ты разгорячен сражением. Твое сердце не остыло от гнева на наших врагов. Но все же лучше бы тебе следить за тем, что говоришь».
0: На этот раз помолчал рыцарь.
2: «Любезный друг, жажду твоего прощения».
0: После паузы негромко пробормотал он, опустив взгляд.
2: «Но время действительно поджимает. Давай решать прямо сейчас».
3: «Да, ты прав. И довольно слов, прекрасный сэр. Поступим по-твоему. Когда Камыш вступит в бой, Орляк не останется позади. Но давай все же действовать разумно, а не очертя голову. Видишь вон тот приток к ручью, что спускается по склону? Наступай только по нему, вдоль русла. Ты, конечно, не станешь заботиться о своей безопасности, но помни хотя бы ради меня. Если ты и твоя конница удалится от воды, все пропало. Мы потеряем вас, потеряем и себя самих, проиграем наше общее дело. Итак, всадник, держись ручья, а я поведу свое пешее войско по сухопутью, чтобы биться с врагом там, где он пожелает нас остановить. До встречи на холме, отважный собрат! Или прощай, если нам больше не доведется встретиться!»
0: И два предводителя, два бесстрашных воина, пристально посмотрели друг на друга, а потом вновь обменялись рукопожатием и направились каждый к своим отрядам.
1: «Все! Все пропало! Все теперь пропало!»
0: Горько рыдала незабудка, опустившись на валун и переливаясь всеми оттенками синего. Мальчик с неудовольствием покосился на нее. Фея и вправду вела себя, как самая настоящая девчонка.
3: «Да что теперь-то не в порядке?» — сердито спросил он.
1: «Ты глупый одуванчик, не раскрывшийся бутон, проросток, неужели ты сам не понимаешь? Ведь барон сказал правду. В низинах воины папоротника и болотные жители могут дать отпор вереску с утесником, но это не значит, что у них получится дать бой горцам во владении их самих же горцев. Там, на верхних склонах, не говоря уж о вершине, шипастые булавые палаши возьмут верх над папоротниковыми секирами. А камышовая конница не сможет толком помочь Йоминам Орляка, потому что ей придется действовать, не отрываясь от ручья. Если же она покинет русло, то будет еще хуже».
3: «Почему?» — воскликнул мальчик все еще сердито.
1: «Безмозглая былинка! Ты когда-нибудь видел, что происходит с камышом в отдалении от воды?»
3: «О!» — коротко произнес мальчик, не зная, можно ли любые слова, которые сказала девчонка, сразу относить к обычьим девчачьим глупостям, даже если сказано было что-то явно умное.
2: «Но, может быть, незабудка все-таки ошибалась? Во всяком случае, сперва дело выглядело именно так».
0: Наступление развивалось уверенно. Кавалерия двинулась вдоль русла, и несколько крупных отрядов утесника, пытавшиеся преградить ей путь, были сразу же опрокинуты и разметаны лихим натиском. Тем временем Орляк, выстроив своих йоминов в боевой порядок, повел их по склону, уверенно тесня вересковую волну, раз за разом разбивавшуюся о несокрушимую твердость изумрудного строя. Но по мере того, как низинные войска продвигались все дальше, ситуация менялась. Где-то на середине склона их враги прекратили отступать. Дикие горцы, размахивая палашами, продолжали кидаться в самоубийственные атаки, и на каком-то этапе вдруг оказалось, что их многочисленность и отвага берут верх над дисциплиной противника. Тяжеловесные в своей мощи зеленые квадраты остановились, увязнув в кипящем вокруг них серо-фиолетовом вихре. При каждом схождении гибли сотни йоминов, и хотя они мужественно наносили врагу урон, вскоре передовые их отряды утратили целостность. Разрозненные секероносцы закружились поодиночке и малыми группами в бешеной рукопашной с воющими от ярости врагами, но через считанные минуты или погибли, или сумели прибиться к чуть менее потрепанным построениям. Теперь папоротник уже не наступал, а держал оборону, причем явно из последних сил. Увидев это, Камыш, позабыв о предупреждении, вывел свою конницу за пределы русла, чтобы прийти на помощь братьям по оружию. Но на крутом откосе всадники могли продвигаться вперед только шагом, и на них тут же набросились давно ожидавшие этого пешие воины-утесника в золотистых доспехах. Разя своими страшными палицами направо и налево, они выбивали из седел кавалеристов, калечили лошадей, так что лишь немногие из тех, кто решился на вылазку, сумели пробиться обратно к воде. С переломанным и затупленным оружием, израненные, утратившие боевой дух. Больше камышовая конница за пределы русла не показывалась, а в русле ей уже не с кем было сражаться. И вскоре осознав это, кавалерийские отряды понуро двинулись вдоль ручья вниз, к подножью холма. Теперь войско барона Орлика одно противостояло объединенным силам короля Итана. Собрав несколько отрядов в единый плотный строй, йомены доблестно сражались, но с каждой минутой было видно, как тает посреди склона изумрудное пятно, растворяясь точно сахар в чашке чая, переставая быть различимым на фиолетово-сером и золотистом фоне. И вот уже папоротниковые пехотинцы не выдержали. Рассыпав ряды, они бросились в низину, оступаясь и падая на бегу. А по пятам за ними с ликующими воплями неслись, потрясая оружием враги. На это было страшно смотреть, но отвести взгляд казалось еще страшнее. Мальчик и фея плотно прижались друг к другу, спаянные общим отчаянием. В 20 ярдах от них Орляк и Камыш, оба едва стоящие на ногах, окровавленные, в измятых надрубленных латах, собрали вокруг себя последнюю горстку бойцов, способных сражаться. Этот заслон, конечно, не мог остановить завоевателей, но оказался в силах задержать их на какое-то время, давая остальным воинам низинных уделов шанс спастись бегством. Тут уже никто не думал о построении согласно племенам или родам войск. Спешенные всадники перемешались с секероносцами. Их редкая цепочка героически выдерживала натиск многократно превосходящих сил врага. Но было ясно. Последние защитники низин вот-вот будут сметены. Счет пошел уже не на минуты, а на мгновение.
1: «Этого не должно произойти!»
0: — побелев, воскликнула незабудка. И вдруг повернулась к мальчику, как к последней надежде.
1: «Есть страшные вещи, которые никогда нельзя делать, но иногда приходится. У тебя есть такие человеческие штуки, которыми зажигают огонь?»
4: «Спички? Ты про них говоришь?»
1: «Ну,
4: есть несколько штук».
1: «Тогда зажги одну и брось ее вон туда, в сухой вереск! Единственное, что может остановить горцев, это огонь!»
4: «Но этого ведь и правду никогда нельзя делать. Папа сказал, нет ничего хуже, чем развести костер на торфяниках».
1: «Будь твой папа сейчас здесь и виден то, что видишь ты, он бы первый сказал тебе «зажигай!» И если я незабудка, самая кроткая среди всех луговых фейри, прошу тебя об этом, значит, сейчас нас и вправду может спасти только огонь!»
0: И мальчик понял, что его собеседница права.
3: Он вытащил из кармана медный коробок, который всегда носил с собой, достал оттуда длинную фосфорную спичку и чиркнул ей о подошву. Пламя вспыхнуло ярко. Мальчик мимоходом подумал, что здесь, возле моста через ручей, сейчас дует заметный ветер, и надо бы его учесть.
2: «Куда кидать?» – прошептал он нервно.
3: Фея указала ему на скопление вересковых горцев почти прямо внизу. Этот отряд сейчас готовился ринуться вперед, чтобы дружным натиском опрокинуть последних противников. И он кинул спичку.
0: Сухой вереск под ним полыхнул разом, жарко, как порох. Клуб огня и дыма покатился по пустоши. Соплеменники Тана Вереска бросились на утек, криком предупреждая друг друга и королевских латников, которые не сразу поняли, что происходит. Дымовая завеса почти тотчас затянула весь косогор. На миг в ней образовалась прореха, и он увидел, что орляк и камыш, а также последние их соратники, стоят на влажной почве, почти в струях самого ручья, там, где им не угрожает огонь.
3: Рыцарь и барон благодарно помахали ему, прощаясь. Через секунду прореха в дыму сомкнулась, и он уже больше их не видел. Огонь все разгорался, дыша жаром, гоня перед собой удушливый дымный вал. Мальчик отшатнулся и почувствовал, как незабудка, вдруг ставшая сильной и очень рослой выше него, помогает ему подняться на ноги, тащит прочь от пожара. И она, похоже, уже не на девочку-фею, она Марджори.
4: Марджори, это ты?
3: Марджори, а это была именно она, буквально перетащила его через мост, не разжимая руки ни на миг, пока они оба не оказались по ту сторону ручья. Тогда она остановилась и, повернувшись к мальчику, в исступлении потрясла его за отвороты курточки, едва не поднимая в воздух.
1: «Ну и дела, мастер Франки! Вы что, и вправду решили меня уморить, скверный вы мальчишка? Весь холм в огне, а ты сидишь посреди пожара, солнышко, и дремлешь себе преспокойно. Тебе и дела нет, что у меня чуть сердце не разорвалось на бегу. Да если бы ваша тетя не послала меня за вами, от вас бы сейчас молодой хозяин и уголька бы не осталось, вот ей же богу!»
4: «А кто это все поджег?» — спросил мальчик, пряча взгляд.
1: «Не знаю, но, наверное, те дурни, которые с утра отправились через ручей на пикник. Приезжала одна компания, такая вся из себя. Попомни мои слова, обходчик Вебер за этот пожар еще ответит. Это, между прочим, его прямая обязанность — следить за тем, чтобы никто не разжигал костры на торфяниках и вересковых пустошах. Ну да ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. А сейчас время вечернего чаепития, потому тетя и забеспокоилась. Пошли домой, солнышко».

0: Карты были разложены рубашками вверх, широким полукругом на покрытом черным бархатом скат-столе, который и Лира использовала для гадания. Закрыв глаза, девушка наугад ткнула указанным указательным пальцем в одну, перевернула ее. Лик хаоса. Отражение в разбитом зеркале мужчины и женщины. Сейчас Элира гадала на себя. Попытка преодолеть атмосферу тягостного ожидания, нависшую над убогим сооружением из тряпья и дерева, которую девушка и Доброу, базарный кузнец, именовали дом. Гадание лишь усилило озабоченность. Подойдя к другому столику, Элира наложила себе на веки толстый слой краски для век. Никто не придет слушать предсказания своей судьбы к молодой, хорошенькой девушке Данзо. И ни один незнакомец не войдет в эту хибару по какой-нибудь другой причине. Краска и традиционный мешкообразный наряд с Данзо в тусклом полумраке комнаты скрывали возраст девушки, но если вдруг какой-нибудь любвеобильный воин или купец, приближаясь слишком близко в нескольких футах с занавеской, всегда был Доброу. Один лишь вид мускулистого покрытого потом гиганта с тяжелым молотом в руках быстро клал конец любому недоразумению. «Конфеты, сладости, как всегда лучшие на базаре, как всегда лучшие во всем санктуарии!» Голос Хакона, торговца сладостями, донесся из-за завешенного тряпкой дверного проема. И Лира быстро завершила туалет. Темная масса волнистых волос была скреплена заколкой и покрыта пурпурным шелковым платком, броско контрастирующим с юбками, шалью и блузкой, надетыми на девушке. Засунув руки глубоко под юбки, Элира достала кошелек и вынула из него медную монетку. Было еще слишком рано, чтобы она осмелилась выйти из дома. Всем на базаре было известно, что она еще почти девочка, а в этот ранний час горожан здесь пока не было.
1: «Хакон! Сюда!»
0: – позвала Элира из-под навеса, где Доброу хранил свой инструмент.
1: Три, пожалуйста!»
0: Торговец положил три тянучие карамельки в протянутую раковину и с улыбкой взял монетку. Через час за подобную покупку Хакон попросит еще 5 таких же монет, но для своих на базаре всегда выбирали лучшие и делали скидку. Элира съела одну конфетку и 2 других предложила Доброу. Ей хотелось поцеловать его, но кузнец чурался прилюдного проявления чувств, предпочитая уединение для того, что происходит между мужчиной и женщиной. Улыбнувшись, он молча принял конфеты. Гигант говорил редко, слова давались ему с трудом. Он чинил изделия из металла для всего базара, попутно совершенствуя многие вещи. Кузнец взял Элиру под свое покровительство, когда та была еще ребенком-сиротой,

0: объединяющимся между торговыми рядами, так как ее собственный народ отвернулся от нее из-за непоправимого преступления – кровосмешения. Теперь ясноглазая, бойкая, на язычок, Гитлера говорила за Доброву, когда тому требовалось что-то сказать, а он, в свою очередь, продолжал заботиться о ней. Покончив с конфетами, Доброву вернулся к горну и достал оттуда раскаленный бочарный обруч. С интересом Элира смотрела, как он выполнял заказ Джофана Винторговца, положив обруч на наковальню, чтобы опять превратить его в правильный круг. Молот опустился вниз, но вместо чистого звонкого звука удара металла о металл раздался гулкий стук. Плечо наковальни упало на землю. Даже Хакон в немом изумлении раскрыл глаза. Наковальня Доброву была на базаре со времен деда Доброву. Это уж точно. А может и дольше. Этого никто не мог вспомнить. И Лира взяла Доброву за руки. Мы починим ее. Сегодня же днем мы отнесем ее в оружейную мастерскую. Я одолжу у лунного цветка тележку и ослика. Нет! Одним измученным словом взорвался кузнец, стряхивая из себя руки девушки, и уставился на обломки наковальни, с помощью которой он добывал хлеб насущный. «Сломавшуюся вот так наковальню починить нельзя», – тихо пояснил Хакон. «Шов обязательно получится непрочным». «Тогда мы достанем новую», – ответила Элира, видя перед собой осунувшееся лицо Доброву и вспоминая, что ни у кого на базаре нет наковальни на продажу. В Туарии не появилось ни одной новой наковальни с тех пор, как Ренки перекрыла морскую торговлю с Улсигом. Потребуется 4 верблюда и целый год для того, чтобы доставить сюда отлитую в горах наковальню, при условии наличия золота. Одна слезинка прочертила дорожку по макияжу девушки. По меркам базара и Лира, и Доброва были неплохо обеспечены. У них хватало медиков на конфеты, хакона и свежую рыбу трижды в день. Но золота было слишком мало, чтобы можно было рассчитывать убедить караванщиков доставить наковальню из далекого Ренки. «Мы должны добыть наковальню!» – воскликнула девушка, обращаясь к невнемлющим богам, так как Доброву и Хакону не нужно было объяснять это. Закидав землей огонь, Доброву пошел прочь из маленькой кузницы.
1: «Посмотри за ним, Хакон! Ради меня. Я никогда раньше не видела его таким».
0: «Я посмотрю за ним. Но когда вечером он вернется домой, это уже будет твоя забота». Первые покупатели уже появились на окраине базара. И Лире пришла пора прятаться в своей комнате. Никогда еще за 5 лет занятия ремеслом с Данзо на базаре у нее не было и дня, когда бы в потоке клиентов не чувствовалось присутствие Доброву. Он контролировал то, как они входили и выходили. Без него Элира не будет знать, кто ждет ее и как отказать клиенту, у которого есть вопросы, но нет денег. Полная невеселых мыслей девушка ждала в душной темной лачуге.
1: «Лунный цветок. Надо будет пойти к лунному цветку. Не ради сломанной тележки старухи, а посоветоваться. Старуха никогда не издевалась над Элирой, как это делали другие из Данзо. Но лунный цветок не разбирается в том, как починить наковальню. И что она сможет добавить к знамению, так ясно переданному картами? К тому же с утра к лунному цветку приходят самые богатые клиенты, чтобы уловить ее лучшие флюиды. Старухе не понравится то, что бедная родственница отнимает у ее клиентов драгоценное время. Клиентов еще нет. Возможно, погода испортилась. А может, увидев пустую кузницу, они решили, что внутреннее помещение тоже пусто. И Лира не смела выглянуть наружу, чтобы узнать все самой. Она тасовала и сдавала гадальные карты, немного успокаиваясь от вида их потертых рубашек. Взяв нижнюю карту, и Лира открыла ее, положив на черный бархат. «Пятерка кораблей», – прошептала она. На карте были изображены 5 стилизованных кораблей, с каждого из которых была опущена в воду сеть. В карте был заключен ответ на ее вопрос. Дар Элиры должен помочь ей найти его, если она сможет привести в порядок мысли в голове. «Элира ясновидящая?» Задумчивые размышления Элиры были прерваны появлением первой клиентки еще до того, как девушка смогла сосредоточиться на карте. У этой женщины возникли сложности с ее многочисленными любовниками, но предсказание судьбы было в неподходящий момент сорвано появлением нового клиента. Прочтение его судьбы было прервано приходом коптильщика рыбы, идущего, ищущего Доброву. День обещал быть таким, каким предвещал его лик хаоса. А те немногие гадания, которым ничего не помешало, отразили скорее собственное отчаяние Элиры, а не сомнение ее клиентов.
0: Добро не возвращался, и девушка вздрагивала при каждом звуке за пологом лачуги. Клиенты чувствовали смятение гадалки и оставались недовольными ее действиями. Некоторые отказывались платить. Зрелая, более опытная Сданзо знала бы, как справиться с этими трудностями, но измученная Элира могла лишь бежать от них. Она повесила через вход истертую веревку, чтобы отвратить всякого жаждущего услышать ее совет.
1: «Госпожа Элира!»
0: С улицы донесся незнакомый женский голос, не смущенный веревкой.
1: «Сегодня я никого не принимаю. Приходите завтра». «Я не могу ждать до завтра».
0: «Все они так говорят», — подумал Элира. «Каждый уверен, что именно он является самым важным моим посетителем, а его вопрос наиболее сложным. Но все они похожи друг на друга. Пусть эта женщина придет в другой раз». Было слышно, как незнакомка колебалась, стоя за веревкой. Элира слышала шелест ткани, похоже, шелковой. Женщина, наконец, пошла прочь. Звук заставил Сданзо встрепенуться. Шелковые юбки означают богатство. Словно молния пронеслась мысль, нельзя допустить, чтобы эта клиентка обратилась в другое место.
1: «Если вы не можете ждать, я приму вас сейчас», — крикнула она. «Правда?»
0: Отвязав веревку, Элира подняла полог, приглашая женщину войти. Та была закутана в простую, бесформенную шаль, лицо ее было скрыто под вуалью. Незнакомка, несомненно, была не из тех, кто часто обращается к базарной Сданзо. Усадив клиентку за покрытый бархатом стол, Элира привязала веревку на место. Состоятельная женщина, желающая остаться неузнанной. И пусть шаль простая, но она все равно слишком хороша для бедной женщины, за которую пытается выдать себя незнакомка. Под шалью на ней шелка.
1: И пахнет она розами.
0: Хотя и постаралась приглушить этот запах. Вне всякого сомнения, в кошельке у нее золото, а не серебро и медь.
1: «Вероятно, вам будет уютнее, если вы снимете шаль. Здесь довольно тепло», — сказала Элира, изучив женщину. «Я бы предпочла не делать этого».
0: «Тяжелый случай», — подумала Элира. Появившаяся из-под шали рука женщины бросила на бархат три старинные золотые монеты царства Илсик. Рука была белой, холеной и молодой. Теперь, когда Ранканская империя захватила санктуарий, монеты Илсига встречались редко. Женщина с ее проблемами явилась желанным отвлечением от собственных мыслей Элиры.
1: «Итак, как вас зовут?»
2: «Я бы предпочла не говорить этого».
1: «Для того, чтобы помочь вам, я должна иметь о вас определенные сведения», сказала Элира, сгребая монеты в изношенный кусок шелка, стараясь при этом не дотрагиваться до золота пальцами.
2: Говорят, что из всех Сданзо только вы можете заглянуть в близкое будущее. Я должна узнать, что произойдет со мной завтра вечером».
0: Этот вопрос не пробудил любопытство Элиры, он не обещал ничего таинственного, но девушка взяла колоду карт. «Они вам знакомы?» – спросила она женщину.
2: «Отчасти».
1: «Тогда разложите колоду на три стопки и выберите по карте из каждой. Это покажет мне ваше будущее».
2: «На завтрашний вечер?»
1: «Разумеется. Ответ зависит от желания клиента. Берите карты».
0: Женщина в вуале с опаской взяла карты. У нее так сильно тряслись руки, что вместо трех стопок получились три неровные кучки. Она, судя по всему, не хотела снова прикасаться к картам, поэтому предпочла просто перевернуть три верхних, не перекладывая их.
3: «Огненное копье. Арка. Пятерка кораблей, перевернутая».
0: Элира в ужасе отдернула руку от черного бархата. Пятерка кораблей. Только что она держала в своих руках ту же самую карту. Девушка не помнила, положила ли она ее назад в колоду. Со странным предчувствием, что она прочтет на картах собственную судьбу, Элира открыла свой разум, пытаясь найти ответ, и тотчас же закрыла его. Рушащиеся камни, проклятие, убийство, путешествие без возвращения. Ни одна карта сама по себе не внушала тревогу, но вместе они создавали картину злобы и смерти, обыкновенно скрытую от людей. Сданзо никогда не предсказывают смерть, когда видят ее. И хотя Элира была лишь полукровкой, и собственный народ отвернулся от нее, она придерживалась их правил и чтила обычаи.
1: «Вам лучше всего оставаться дома, особенно завтра вечером. Держитесь подальше от стен с непрочной кладкой. Безопасность заключается в вас самой. Не ищите других советов, особенно от жрецов в храмах».
2: Самообладание ее посетительницы рухнуло. Женщина судорожно вздохнула, всхлипнула и затряслась от нескрываемого ужаса. Не успела Элира найти слова, способные утешить ее, как закутанная в черные женщина выскочила прочь, оборвав веревку. «Вернитесь!» – окликнула Элира. Посетительница, не успевшая выйти из-под навеса, обернулась. Ее шаль сползла вниз, открыв светлокожую блондинку, молодую и утонченно красивую. «Жертва отвергнутого возлюбленного?» Или ревнивая жена? Если вы уже знали свою судьбу, вам нужно было задать другой вопрос. Можно ли уйти от нее? Мягко начала Элира, увлекая женщину назад в наполненную благовониями комнату. Я думала, что, может быть, вы увидели бы ее по-иному. Но Молин факельщик поступит так, как хочет он. Даже вы это поняли. Молин факельщик. Элира знала это имя. Это был жрец, зодчий из окружения приехавшего из Ренки принца. У девушки был друг, пользующийся изредка ее услугами. Может быть, эта женщина – идеал Капе Наварры? И министрель, в конце концов, переступил через себя? «Почему ранканец поступит с вами так, как ему угодно?» – осторожно спросила Элира. «Они решили воздвигнуть храм в честь своих богов». «Но вы же не богиня и даже не ранканка. Эти вещи не должны вас касаться». Элира говорила беззаботным тоном, но Искарт она поняла, что жрецам была нужна эта женщина как часть какого-то ритуала. Ее личность их не интересовала. «Мой отец богат. Это гордый и могущественный человек из тех жителей Санктуария, которые так и не признали падение королевства Илсик и никогда не примут власть империи. Молин выбрал среди этих людей моего отца. Он потребовал подвозведения храма на наши земли. Когда мы отказались, он запретил беднякам торговать с нами, но мой отец не сдался. Он верит, что боги Илсига сильнее, но Молин не признает поражения. Он поклялся отомстить. Возможно, вашей семье придется покинуть санктуарий, чтобы избежать гнева этого чужеземного жреца, а ваш дом будет разрушен ради того, чтобы на его месте возвели храм. И хотя, наверное, вы не видели ничего, кроме города, мир велик, и это лишь малая частица его». Элира говорила с большим убеждением, чем верила сама. Со времени смерти своей матери она лишь считанное число раз покидала базар и за всю жизнь ни разу не выезжала из города. Эти слова были частью обычных заговоров с Данзо, которым ее научила лунный цветок. «Мой отец и другие должны уйти, но я останусь. Я являюсь частью мести Молина-факельщика. Ранканец предложил нам уплатить за меня колым, хотя он уже женат. Отец отказался от подобной чести. Люди Молина избили его до бессознательного состояния и вытащили меня из дома. Когда в ту же ночь Молин вошел ко мне, я ударила его, и теперь некоторое время ему не захочется никаких женщин. Но мой отец не может поверить, что я сохранила свою честь. А Молин пообещал, что если я не уступлю ему, я не достанусь никакому другому мужчине». «Это обычные слова осмеянного мужчины», – мягко добавила Элира. «Нет, это проклятие. Мне это доподлинно известно. Их боги достаточно сильны для того, чтобы ответить на вызов. Вчера ночью в нашем имении появились два цербера и предложили отцу новые условия. Справедливая плата за землю, безопасная дорога до Илсига, но я должна остаться. Завтра вечером закладка первого камня храма будет отмечена смертью девственницы. Мне уготовано лежать под этим камнем». Хотя Элира была не очень опытной прорицательницей, этот рассказ связал воедино отдельные жуткие картины. Лишь боги смогут спасти эту женщину от судьбы, уготованной ей Молином факельщиком. Не было тайны, что империя жаждала покорить зипогов Илсига, как она покорила до этого земли. Если ранканский жрец наложил проклятие на непорочную девственницу, Элира мало что могла сделать. Женщина продолжала всхлипывать. Она не могла стать постоянной клиенткой Элиры. У нее не было будущего, и все же девушка испытывала к ней жалость. Открыв шкафчик, она высыпала пакетик белого порошка в небольшой флакон, наполненный жидкостью. «Сегодня вечером, перед тем, как ложиться спать, примите это со стаканом вина». Женщина крепко впилась во флакон, и страх в ее глазах немного угас. «Я вам должна еще что-нибудь?» – спросила она. «Это самое малое, что я могу сделать для вас». Порошка целлатина хватит на то, чтобы женщина проспала 3 дня. Может быть, Молин-факельщик не может использовать спящую девственницу, а женщина не проснется, чтобы узнать об этом. «Я могу предложить вам много золота. Я могу взять вас в Илсик». Элира покачала головой. Я хочу только одного.

0: Если вы скажете мне, где он находится. А если ты мне это скажешь, добавила она мысленно, не будет иметь значения, останешься ты жива или нет. Имение называется «Край земли». Оно расположено за храмом Ильса. Кого мне спросить? Мариллу. Какое-то время они стояли, глядя друг на друга, затем блондинка двинулась по заполнившемуся к полудню базару, а Элира рассеянно завязала веревку поперек входа в лачугу. Сколько лет? По меньшей мере 5. Она отвечала на банальные вопросы граждан, которые сами не могли разглядеть своего будущего. За все это время она ни разу не увидела впереди смерти, не прочла в картах свою судьбу. Вообще, на памяти общины в Данзо на базаре не было того, чтобы кто-нибудь из них бросал вызов судьбе, определенной богами. Мне нет никакого дела до богов. Я не замечаю их, они не замечают меня. Мой дар в том, что я с Данзо. Мы живем за счет судьбы и не трогаем деяния богов. Но Элира не могла убедить себя. Ее не покидала мысль, что она, заплутавшись, покинула пределы своего народа и его способностей. Девушка зажгла благовоние забвения и стала глубоко вдыхать их. Ее мысли не покидали воспоминания звука ломающейся наковальни Доброу и вида трех карт. Ближе к вечеру Элира вновь убедила себя обратиться за советом к лунному цветку. Трое детей, жирные с Данзон, с криками катались в пыли, а ее черноглазый муж сидел в тени, закрыв руками глаза и уши. Момент для того, чтобы просить совет старухи, был неподходящим. Толпы народа покидали базар, и Элира могла спокойно бродить между торговыми рядами, ища Доброу. «Элира!» Девушка хотела услышать голос Доброу, но это тоже оказался знакомым. Она вгляделась в толпу людей, окружающую виноторговца. «Каптен Вуара?» «Он самый», — ответил один из них, приветливо улыбаясь. «Сегодня твоя дверь перегорожена веревкой, и Доброу не суетился возле горна, иначе бы я заглянул бы к вам».
1: «У тебя какой-то вопрос?»
0: «Нет, лучшей жизни нельзя и пожелать. У меня для тебя есть песня?»
1: «Сегодняшний день не располагает к песням. Ты не видел Доброу?»
0: «Нет, я пришел сюда, чтобы купить вина для приятного ужина, который состоится завтра вечером. Благодаря тебе я знаю, где в санктуарии до сих пор можно достать хорошее вино».
1: «Новая любовь?»
0: «Она самая. С каждым днем она распускается все больше и больше. Завтра хозяин дома, жрец, будет занят на торжественной церемонии. Дома будет тихо».
1: «Дом Молина Факельщика? Хорошо быть в милости у покорителей Илсига.
0: Я осторожен. И Молин тоже. Эти качества, похоже, утрачены коренными жителями санктуария, разумеется, исключая с Данзо. Мне очень хорошо в этом доме».
1: Торговец протянул Варре две свежевымытые бутыли с вином и, быстро попрощавшись, тот ушел. Торговец видел сегодня Доброу. Он рассказал, что кузнец посещал всех виноторговцев базара и многие таверны за его пределами. Подобные рассказы ждали девушку и в других местах. Элира вернулась в дом кузницы уже в сгущающихся сумерках и тумане. 10 свечей и печь на нефти не могли разогнать пустой темноты комнаты. Плотно закутавшись в шаль, Элира попробовала вздремнуть до прихода Доброу. Она отгоняла саму мысль о том, что кузнец может не вернуться.
0: «Ты ждала меня». При звуках голоса Элира подскочила. Лишь две свечи оставались зажженными, она понятия не имела, сколько времени проспала, но в комнате двигались тени, а за неотвязанной веревкой стоял мужчина, высокий, как Доброу, но необыкновенно худой.
1: «Кто вы? Что вам нужно?»
0: Элира вжалась в спинку кресла.
2: «Раз ты не узнаешь меня сразу, скажу, что я искал тебя». Мужчина сделал движение. Свечи и печь зажглись вновь, и Элира увидела перед собой лицо волшебника Литанде с голубой звездой во лбу.
0: «Я ничем не могла задеть вас», — сказала девушка, медленно поднимаясь с кресла.
2: «А я и не говорил этого. Мне показалось, ты искала меня. Многие из нас сегодня слышали твой зов». Он протянул три карты, которые перевернула Марилла, и лик хаоса.
0: «Я не знала, что мои проблемы могут помешать вам».
2: «Я размышлял о легенде, связанной с пятеркой кораблей. Тебе было достаточно просто затронуть меня.
0: Я решил самолично разузнать все имеющее отношение.

0: твоему делу. Вначале эта девушка, Марила, она обратилась к своим собственным богам. Они направили ее к тебе, так как для них предпринимать действия, чтобы изменить ее судьбу, значило навлечь гнев Сабелли и Саванкалы. Ваши судьбы связаны друг с другом. Ты не разрешишь собственных затруднений, если не справишься с проблемами Марилы.
1: Это уже мертвая женщина, Литанде. Если боги Илсига захотят помочь ей, им понадобится вся их сила. А если этого не хватит, то уж я и подавно ничего не могу сделать.
0: Ты заняла не слишком мудрую позицию, Иллира, улыбнулся волшебник.
1: Именно это я видела. С Данзони берутся изменить предначертанные богами.
0: А ты, Иллира, не с Данзо. Девушка вцепилась в спинку кресла, разгневанная этим напоминанием, но не способная опровергнуть его. Боги переложили на тебя эту ответственность.
2: «Я не знаю, как изменить судьбу Мариллы», — просто ответила Иллира.
0: «Я понимаю так, что боги должны изменить свое решение». Литандр рассмеялся. «Возможно, сделать ничего нельзя, дитя мое». Возможно, для освещения храма, который собирается возвести Молин факельщик, потребуется две жертвы. Тебе лучше надеяться на то, что судьбу Мариллы можно изменить. Его смех вызвал холодный сквозняк, свечи замерцали, и волшебник исчез.
2: Иллира молча уставилась на нетронутую веревку.
1: Пусть Литанда и прочие помогают этой женщине, раз это так важно. Мне нужна только наковальня. Я получу ее независимо от ее судьбы.
0: Комната наполнилась холодным воздухом, и воображение Лиры уже начало рисовать ей последствия пробуждения ярости любого из могущественных божеств Санктуария. Девушка отправилась искать добро в окутанном туманном базаре. Его клубы скрывали знакомые ряды и лачуги, ясно видимые днем.
1: Кое-где через щели в дверях виднелись огоньки, но здешний народ рано ложился спать, предоставляя Иллире возможность осматривать сырую ночь в одиночку. Пройдя к главному входу, девушка увидела дрожащий факел в руке бегущего человека. Сдавленно вскрикнув, человек с факелом упал. Иллира услышала легкие шаги другого, убегающего в туман. Осторожно, с опаской, Иллира подкралась к упавшему человеку. Это был не Доброу. Какой-то невысокий мужчина в синей маске ястреба. Сбоку в его шее торчал кинжал. Лира не испытывала жалости по поводу смерти одного из прихвостней Джабала, лишь облегчение от того, что это не добро, Джабал был хуже всех ранканцев. Возможно, это преступление человека в маске в конце концов настигли его самого. Но, вероятнее всего, кто-то решил отомстить редко появляющемуся теперь на людях бывшему гладиатору. Каждый человек, связанный с Джабалом, имел больше врагов, чем друзей. Словно в ответ на ее мысли, из тумана появилась новая группа людей. И Лира спряталась среди ящиков и коробок, опять человек без масок, тем временем осматривали мертвеца. Затем, не говоря ни слова, один из них отбросил факел и набросился на еще теплый труп, снова и снова вонзая в него нож. Утолив жажду мести, он отошел. Настал черед остальных. Окровавленный голубой дьявол лежал на расстоянии вытянутой руки от Лиры. Девушка затаила дыхание и застыла, не отрывая взгляда от обезображенного трупа. Наконец она, шатаясь, побрела от этого места, безучастной ко всему, кроме своего неописуемого потрясения. Произошедшее зверство, казалось, явилось бессмысленным заключением, отмеченного ликом хаоса дня, дня, перевернувшего все ее существование. Лира прислонилась к поддерживающему навес столбу, борясь с тошнотой, ведь конфета Хакона была единственной пищей, которую она съела за целый день. Спазмы пустого желудка не принесли облегчения. «Лира!» Позади нее прогремел знакомый голос, и рука, покровительственно охватившая ее плечо, сняла оцепенение. Стиснув кулаки, Лира прижалась к Доброу, пряча судорожные всхлипывания в его кожаной куртке. От кузнеца пахло перегаром и соленым туманом. Девушка всеми фибрами души впитывала эти запахи. «Лира, что ты здесь делаешь?» Он помолчал, но она не ответила.
0: «Ты уже начала думать, что я не вернусь к тебе».
1: Он крепко прижал ее к себе, покачивая из стороны в сторону. Из уст девушки с судорожными всхлипами слетел рассказ о смерти человека в маске ястреба. Доброву потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, что его возлюбленная в его отсутствии слишком много страдала, и пожалеть о том, что он напился и отправился искать работу за пределами базара. Нежно подняв девушку, он перенес ее в дом, при этом что-то тихо бормоча себе под нос.

0: Даже заботливые руки Доброу не могли защитить Элиру от кошмарных сновидений, охвативших ее сразу же после того, как они вернулись домой. Кузнец, стряхнув с себя опьянение, присматривал за девушкой, беспокойно катающейся по кровати. Каждый раз, как только он решал, что Элира спокойно заснула, кошмары начинались вновь. Девушка пробуждалась в поту, не в силах от страха понять, что с ней происходит. Когда Доброу просила писать эти сны, она отказывалась. Кузнец начал подозревать, что в его отсутствии произошло нечто худшее, чем убийство, хотя в доме не было следов борьбы и насильственного вторжения. Элира все же попыталась при каждом пробуждении высказать кузнецу свои страхи, но смесь видений и чувств не находила воплощения в слова. В ее мыслях каждое новое переживание кошмара приближало ее к единственному образу, собравшему воедино все ее трудности и одновременно устранившему их. Первые слабые лучи восхода прорезались сквозь туман, когда Элира, наконец, в последний раз увидела этот синтезированный кошмар. Она увидела себя в месте, которое, по словам духа сна, было поместьем край земли. Поместье было давно заброшено, и только наковальня, прикованная цепью к столбу посредине залитого звездным светом двора, указывала на то, что здесь когда-то жили. Элира легко разорвала цепь и подняла наковальню, словно та была сделана из бумаги. Она направилась к воротам, и в это время застонал ветер, нагнав тучи, окружив девушку клубами пыли. Элира поспешила к выходу, где Доброу ждал драгоценный дар. Не успела она пройти и половины пути, как железо начало трескаться, и когда она протянула наковальню кузнецу, та рассыпалась в прах. Начавшийся дождь смыл лицо Доброу, обнажив на его месте жесткую саркастическую улыбку Литанды. Волшебник ударил девушку картой, на которой был изображен лик хаоса, и она умерла, но лишь за тем, чтобы обнаружить себя плененной внутри собственного тела. Несомого невидимыми руками к глубокому колодцу, ее окружили диссонирующие напевы жрецов под звуки цимбал. Не пробуждаясь, Элира открыла глаза и увидела огромную каменную плиту, опускающуюся на нее в колодце. «Я уже мертва!» – закричала Элира, пытаясь освободить руки и ноги от невидимых пут. «Меня нельзя принести в жертву! Я уже мертва!» Руки ее освободились. Она яростно замахала ими. Стены колодца были скользкими, без выступов, за которые можно было бы ухватиться. Опускаемый камень коснулся головы Элиры. Она вскрикнула, чувствуя, как жизнь второй раз покидает ее тело. Тело отпустило душу, и та поднялась сквозь камень. Элира проснулась. «Это был сон», — сказала она, прежде чем Доброу успел что-то спросить. У нее в голове уже было готово решение. Кошмар больше не повторится. Но все это походило на гадание по картам. Для того, чтобы постичь то, что хотел передать дух сна, вначале надо помедитировать. «Ты что-то говорила о смерти и жертвоприношении», — сказал Доброу, которого не переставало тревожить внезапно ставшее спокойным лицо девушки. «Это был сон».
1: «Какой сон? Ты боишься, что я брошу тебя и покину базар, так как теперь у меня нет работы?»
0: «Нет», — поспешно сказала Элира, скрывая новую озабоченность, которую пробудили эти слова. «К тому же я нашла нам наковальню».
1: «Во сне вместе с жертвоприношениями и смертью?»
0: «Смерть и жертвоприношение – это ключ, который предоставил мне дух сна. Теперь мне нужно время, чтобы понять его смысл».
1: Доброу отшатнулся от нее. Он был не с Данзой, хотя жил на базаре, не одобрял и не понимал обычаев и способностей его обитателей. Всякий раз, когда Элира заговаривала о том, что видела или узнавала, ему становилось не по себе. Сейчас он сел на стул, поставленный в углу, наиболее удаленный от атрибутов с Данзо. Рассвело, заморосил дождь. Элира молча смотрела на терный бархат, покрывавший стол. Доброу поставил перед ней раковину с конфетами. Девушка кивнула, улыбнулась, съела сласти, но не сказала ни слова. Кузнец уже успел отослать двух клиентов, когда Элира наконец закончила медитацию.
2: «Ну, теперь ты закончила, Лира?» – спросил Доброу, чье неверие в способности с Данзо не мешало участию девушки.
0: «Думаю, да.
2: Больше никаких смертей и жертвоприношений?»
0: Лира кивнула и начала рассказывать о событиях предыдущего дня. Доброу молча слушал до тех пор, пока речь не зашла о Литанде.
1: «В моем доме? В этих стенах?» – спросил он.
0: «Я видела его, но не знаю, как он попал сюда. Веревка осталась нетронутой».
1: «Нет,
2: «Нет!» – воскликнул Доброу, начиная метаться по комнате, словно загнанное в клетку животное. «Нет, с меня довольно. Я не потерплю в своем доме волшебников и чародеев. Тебя здесь не было, и я не приглашала его войти!» – вспыхнули черные глаза Элиры. «И он вернется, если я не сделаю этого. Так что выслушай меня. Нет, скажи только, что мы должны сделать, чтобы больше не пускать его сюда!» Элира вонзила ногти в ладонь, скрытую под складками юбок. «Мы должны предотвратить освящение закладки нового храма в честь ранганских богов».
3: «Боги?»
2: «Лира, ты могла бы не вмешиваться в дела богов? Именно этот смысл ты нашла в смерти и жертвоприношении?»
1: «В этом также причина того, почему Литанда был здесь сегодня вечером».
2: «Но Лира...»
4: Девушка покачала головой, и кузнец умолк. «Он не стал спрашивать, что я собираюсь делать», — думала Элира, пока кузнец, завязав веревку на проходе, шел вместе с ней в город. «Пока план только в моей голове, уверена, у меня все получится, но если я расскажу об этом хоть кому-нибудь, даже ему, я услышу лишь, насколько мала надежда остановить Морина факельщика и изменить судьбу Марилы». Во сне ее мертвое тело уже было принесено в жертву Сабели и Саманкале. Внутренние размышления убедили Элиру, что она должна ввести в церемонию Морина факельщика труп. Она была свидетельницей убийства, но люди Джабала унесли тело своего товарища. Единственный другой источник трупов, известный Элире, был дворец губернатора, где железная рука церберов сделала казни ежедневным занятием. Девушка и кузнец миновали огромный склеп, расположенный прямо за воротами базара. Дождь прибивал трупный смрад к деревянным стенам. Можно ли будет уложить Сабелию и Саванкалу дробленными костями и жиром забитой коровы? Элира нерешительно поднялась на деревянный настил, перекинутый через вытекающее из строения красно-коричневый поток.
2: «Что нужно ранканским богам в этом месте?» — спросил Доброу перед тем, как ступить на настил.
1: «Замена уже выбранной жертвы».
2: Из боковой двери появился человек, который выкатил бочку и кинул ее в медленно движущийся поток. Под пришедшими с базара проплыли бесформенные красные куски. Элира покачнулась.
4: «Даже ранканских богов не проведешь этим», — указал на встречный поток Доброу. «Предложи им, по крайней мере, смерть честного жителя Илсига».
2: Он протянул руку, поддерживая девушку, спустившуюся на мостовую. Затем повел ее по серпантину к дворцу губернатора. На виселице под дождем раскачивались три обмякших трупа. Их имена и совершенные преступления были написаны на привязанных к шеям табличках. Ни Лира, ни Доброу не владели непостижимым таинством письма.
4: «Который из них больше подходит для твоих нужд?» – спросил Доброу.
2: «Марилла примерно с меня ростом, но светловолосая», — объяснила Элира, разглядывая двух рослых мужчин и одного старика, висящих перед ними. Пожав плечами, Доброу подошел к суровому на вид церберу, стоящему на страже у подножья виселицы.
4: «Отец!» — буркнул он, показывая на труп старика. «Таков закон! Висеть подвешенным за шею до заката. Тебе придется подождать. Дорога домой не близкая. Он уже мертв, чего ждать? Теперь в санктуарии господствует закон, бедняк. Ранканский закон. Он выполняется без исключений».
2: Доброу опустил глаза, уныло теребя руки.
4: «При таком дожде не видно солнца. Как я узнаю, когда возвращаться?»
2: Стражник и кузнец посмотрели на свинцово-серое небо. Они оба знали, что оно не рассеется до ночи. Поэтому, глубоко вздохнув, цербер подошел к веревкам, выбрав, отвязал одну... И отец Доброу упал в грязь.
4: «Завираивай и проваливай!»
2: Взвалив труп на плечо, Доброу подошел к Элире, ожидающей его у эшафота.
3: «Он! Он!»
1: В истерике выдавила она.
4: «Мертв, с восхода солнца!»
3: «Он весь в грязи, он воняет, его лицо...»
4: «Ты хотела подмену в жертвоприношении?»
3: «Но не такую же!»
2: «Так выглядят все повешенные». Они вернулись к склепу, где обитали могильники, и бальзамировали санктуарий.
4: Там за 5 медиков они нашли человека, который согласился приготовить покойника. Еще за одну монету он обещал нанять повозку и, взяв в качестве могильщика своего сына, припроводить останки несчастного вора на путь за парадными воротами, где и предать земле надлежащим образом. Однако и Лира, и Доброу разыграли большое горе и настояли на том, чтобы похоронить отца собственными руками. Завернутого в почти чистый саван, старика привязали к доске. И Лира взяла ее со стороны ног, Доброу с другой. Они пошли назад на базар.
2: «Мы подменим тело в храме?» – спросил Доброу, раздвигая стулья и освобождая место для доски.
4: И Лира, непонимающе, уставилась на него, не осознав в первую минуту, что вера кузнеца в нее сделала этот вопрос искренним.
5: «Ночью ранканские жрецы покинут дворец принца-губернатора и направятся в поместье, называемое «Край земли». Они понесут Марилу с собой. Мы должны будем остановить их и заменить Марилу нашим телом, так, чтобы они об этом не узнали».
4: У кузнеца разочарованно округлились глаза.
6: «Лира, это не одно и то же, что таскать фрукты у слепого Якова. Девушка жива, старик мертв. Ясное дело, жрецы заметят это».
4: И Лира покачала головой, отчаянно цепляясь за увиденный в медитации образ.
5: «Идет дождь, луна не светит, и от факелов будет больше дыма, чем света. Я дала девушке целлатин. Жрецам придется нести ее как мертвую».
2: «Она примет снотворное?»
5: «Да».
4: Но и Лира не была уверена.
5: Не могла быть уверена до тех пор, пока не увидит шествие.
4: Вопросов много. Приняла ли Марилла снотворное, велика ли процессия, есть ли охрана, быстро ли она движется, будет ли ритуал похож на то, что она видела во сне. И Лира вновь ощутила холодный ужас от чувства, что на нее опускается камень. Ее мысли не покидал смутно виднеющийся, смеющийся лик хаоса.
5: «Да, вчера вечером она приняла снотворное», — твердо сказала она, усилием воли отгоняя лик.
2: «Откуда тебе это известно?» — недоверчиво спросил Доброу.
5: «Я знаю».
4: Дальнейшие споры прекратились, и Лира занялась приготовлением невеселой трапезы на столе, поставленном над мертвым гостем. Незаметно зашло солнце, и на санктуарии легла темная дождливая ночь, как и предсказывала и Лира. Непрекращающийся дождь поддерживал ее убежденность. Они медленно пересекли базар и вышли через общие ворота. Впереди их ждал долгий, но нетрудный путь за городские стены. Как заметил Доброу, дамочки с улицы Красных Фонарей проделывают его ежедневно к обещанию рая. Они похихикивали под шалями при виде, как двое тащили нечто очень похожее на труп, но не предпринимали никаких попыток чинить препятствия, а час был слишком ранний для возвращения шумной толпы из обещания рая. Большие кучи камней среди моря воронок грязи обозначали место будущего храма. Промокший навес прикрывал дрожащие языки огня жаровни и факела. В остальном местность была тихой и пустынной.
5: «Это ночь убийства десяти. Капенвара сказал, что жрецам предстоит потрудиться. Дождь не оставит освещения храма.
4: Боги не чувствуют дождь». Так думала и Лира, но опять же достоверно она не знала, поэтому, повернувшись спиной к Доброу, дрожала больше от сомнений и страха, чем от холодной воды, струящейся по спине. Тем временем дождь утих и мелко моросил. Появлялась надежда, что он прекратится вообще. И Лира покинула сомнительное укрытие в скале и приблизилась к навесу и светильникам. У края колодца был возведен поднимающийся над грязью помост, с которого свисали веревки, используемые для опускания тела. С другой стороны, на бревнах был установлен огромный камень, способный сокрушить все внизу. По крайней мере, они не опоздали. Жертвоприношения еще не было. Не успела Элира возвратиться к Доброу, как вдали в мокрой дымке показались 6 факелов.
5: «Они идут!» – прошептал Доброу, когда девушка приблизилась к нему.
2: «Вижу. У нас совсем мало времени».
4: Элира сняла с пояса 2 мотка веревки, прихваченных в кузнице. Ей пришлось выработать собственный план подмены, так как ни дух сна, ни медитации не предложили ничего определенного.
5: «По всей вероятности, они проследуют тем же путем, что и мы, так как тоже несут тело», — объяснила она, укладывая веревки на землю и слегка присыпая их грязью. «Вот здесь мы и поставим им ловушку».
2: «И я подменю девушку на наш труп».
5: «Да».
4: Больше они не проронили ни слова и, притаившись в наполненных грязью ямах, стали ждать приближения процессии, надеясь, что она пройдет между ними. Обещанное в снах везение не покидало ее. Шествие возглавлял молин-факельщик с большим деревянным окованным медью факелом из храма Сабеллии в Ренке. Вслед за ним шли три помощника с факелами и ладаном. Последние два факела были прикреплены к погребальным носилкам, которые несла на плечах пара жрецов. Факельщик и трое помощников прошли через веревки, ничего не заметив. Когда первый жрец с носилками оказался между веревками, и Лира рывком натянула их. Согнутые под тяжестью ноши жрецы услышали шлепок поднятых из грязи веревок и запутались, не успев среагировать. Мариллы с факелами отлетели в сторону Доброу, жрецы к Элире. В наступившем темноте смятении Элира благополучно успела отбежать за кучу строительных камней, но не смогла проследить, удалось ли Доброу выполнить свою задачу. «Что случилось?» – спросил факельщик, спеша с факелом в руке, и осветил место происшествия. «Проклятые рабочие бросили на дороге веревки!» – воскликнул облепленный грязью жрец. «Вы выбираетесь из лужи глубиной по колено. А девчонка?» – продолжал Молин. «Судя по всему, отлетела туда». Придерживая одной рукой рясу, Молин-факельщик во главе толпы жрецов и помощников направился к яме. Элира словно со стороны слышала, как молятся о том, чтобы добро удалось укрыться в безопасную тень. «Помогите!» «Проклятая грязь Илсига, и девчонка теперь весит в 10 раз больше!»
6: «Полегче. Немного грязи и небольшая задержка не помешают возведению храма, но не нужно будить остальных», — успокаивающе прозвучал голос Молина-факельщика.
4: Вновь зажглись факелы. Со своего места Элира видела, как облепленный грязью саван положили на носилки. Доброу каким-то образом смог исполнить задуманное. Она не допускала и мысли о противном. Шествие продолжило свое продвижение к навесу. Дождь полностью прекратился. Сквозь рассеявшиеся тучи блеснуло серебро луны. Факельщик громко возблагодарил небо, сказав, что это свидетельство прощения и благословенного присутствия в Ашанке, и начал ритуал. Помощники вылили горящую нефть с жаровни на саван, и тот вспыхнул. Горящие носилки опустили в колодец. Помощники кинули вниз символические горсти земли, затем перерезали веревки, поддерживающие камень на краю колодца. С громким глухим звуком он скрылся в глубине. Сразу же вслед за этим факельщик и два других жреца спустились с помоста и направились назад во дворец, оставив помощников осуществлять ночное бдение у новой могилы. Когда жрецы скрылись из виду, Элира прокралась назад к яме и шепотом позвала Доброу. «Я здесь!» – выдохнул тот. Девушке потребовался лишь один взгляд на залитое лунным светом лицо кузнеца, чтобы понять, что что-то не так. «Что случилось?» – поспешно спросила она, не обращая внимания на звук собственного голоса. «Марилла? Они погребли Мариллу!» Доброу покачал головой, и в его глазах блеснули слезы. «Посмотри на нее», — сказал он, едва контролируя голос. Облепленный грязью саван лежал в нескольких шагах. Доброу избегал смотреть и приближаться к нему, и Лира осторожно подошла к телу. Кузнец оставил лицо закрытым. Затаив дыхание, Лира нагнулась, чтобы убрать мокрую грязную ткань. Одно мгновение она видела перед собой лицо спящей Мариллы. Затем это стало ее собственным лицом. В дальнейшем лицо претерпело цепь изменений, давая лишь на секунду на то, чтобы узнать лица людей, знакомых ей еще с детства, и незнакомых совершенно. Потом она застыла на некоторое время, превратившись в рассыпавшийся лик хаоса, после чего перестала меняться, превратившись в жемчужно-белую маску, на которой не было видно ни глаз, ни носа, ни рта. Пальцы Элиры напряглись. Она открыла рот, чтобы закричать, но легкие и горло парализовал ужас. Холст выпал из бесчувственных рук, но девушка не стала прикрывать жуткое создание, лежащее перед ней. «Бежать! Бежать отсюда!» Это первобытное животное чувство заполнило ее мысли, и удовлетворить его можно было только припустив без оглядки. Элира оттолкнула Доброу, бросилась бежать. Дверь заскрипела, когда Элира толчком распахнула ее. Девушка без удивления увидела посреди двора наковальню в простом деревянном ящике. Чутье подсказало ей, что здесь есть еще кто-то. «Это продолжение сна? Наковальня и все остальное? Сейчас за мной придут!»
5: и Лира вышла во двор, ничего не случилось. Наковальня была целая, она оказалась слишком тяжелой, чтобы девушка смогла поднять ее.
7: «Ты пришла получить свою награду», — окликнул ее голос.
5: «Литанде», — прошептала девушка, ожидая появления похожего на мертвеца волшебника. «Литанде в другом месте». В лунном свете появился человек с опущенным на лицо капюшоном. «Что случилось? Где Марилла? Ее семья?»
7: Человек махнул рукой направо. Проследив взглядом его движение, Элира увидела покосившееся надгробие старинного кладбища.
5: «Но...»
7: «Жрецы Ильса пытаются разгневать новых богов. Они создали гомункулус, сделав так, чтобы он казался непосвященному наблюдателю молодой женщиной. Если бы гомункулуса погребли при закладке нового храма, святилище оказалось бы ослабленным. Гнев Саванкалы и Сабелии пересек бы пустыню. Разумеется, жрецы Ильса именно этого и добивались. Мы, волшебники, и даже вы, Станзо, не приветствуем вмешательство в епархию богов и жрецов. Это может нарушить тонкое равновесие судьбы. Наша работа важнее, чем ублажение божеств, но сейчас мы вмешались.
5: Но как же храм? Ведь жрецы должны были принести в жертву девственницу.
7: Гомункулус пробудил бы гнев богов Ранкана. Настоящей девственницы нет. Когда возводили храм Ильса, жрецам потребовалась особо королевской крови, чтобы погрести ее под алтарем. Они захотели получить самую молодую и любимую принцессу. Королева сама была отчасти колдуньей. Она преобразила старого раба, чьи кости и ныне покоятся под алтарем.
5: «Значит, боги Илсига и Ренке равны?»
7: Человек в капюшоне засмеялся. «Мы заботимся о том, чтобы все боги Санктуария были одинаково неполноценны, дитя мое».
5: «А что насчет меня? Литанде очень хотел, чтобы мое предприятие удалось».
7: «Разве я не сказал, что наша, и, следовательно, твоя цель осуществлена? Твое предприятие удалось, и мы заплатим тебе, как и обещала Марилла, чугунной наковальни. Она твоя!» Дотронувшись до наковальни рукой, он исчез в клубе дыма.
8: «Лира, с тобой все в порядке? Я слышал, как ты говорила с кем-то. Я похоронил девушку, а потом отправился на поиски тебя».
5: «Вот наковальня.
8: Я не хочу вещь, доставшуюся таким путем».
7: Взяв девушку за руку, Доброва попытался вывести ее со двора.
8: «Я уже слишком дорого заплатила», — крикнула Элира, вырываясь из его рук. «Возьми ее на базар, и мы забудем, что это вообще произошло. Никогда никому не говори об этом. Но не оставляй наковальню здесь, иначе все, что мы сделали, не будет иметь смысла».
9: «Я никогда не смогу забыть твое лицо на мертвой девушке, на этой твари».
7: Лира молча смотрела на грязный двор. Подойдя к наковальне, Доброу стер с ее поверхности воду и грязь.
6: «Кто-то выбил на ней какой-то знак. О, он напоминает мне одну из твоих карт. Скажи мне, что она значит, я отнесу наковальню на базар».
7: Девушка подошла к нему. На изношенной поверхности металла виднелся свежевыбитый улыбающийся лик хаоса.
5: «Это старинный знак удачи у нашего народа, у Сданзо».
7: Доброу, похоже, не расслышал в ее голосе нот горечи и обмана. Его вера в Элиру подверглась испытаниям, но выстояла. Он взял в руки тяжелую и неудобную наковальню.
6: «Что ж, само собой она не попадет домой, не так ли?»
7: Взглянув на девушку, он тронулся с места. Прислонившись к стене, Элира быстро перебирала все вопросы, не перестававшие кружиться у нее в голове. Доброу снова окликнул ее с улицы. От базара их отделял весь город, но еще не было и полуночи. Не оглядываясь, Элира последовала за кузнецом.
10: Артур Кларк. «Безжалостное небо».

В полночь до вершины Эвереста оставалось не более 100 ярдов. Она вставала впереди снежной пирамидой, призрачно-белой в свете восходящей луны. На небе не было ни облачка, и ветер, свирепствовавший несколько суток, почти совсем стих. На высочайшей точке Земли редко наступал такой мир и тишина. Они удачно выбрали время. «Пожалуй, даже слишком уж удачно», — подумал Джордж Харпер. Все прошло настолько гладко, что он испытывал чувство, похожее на разочарование. Собственно говоря, трудно было только незаметно выбраться из отеля. Администрация решительно возражала против самодеятельных ночных подъемов к вершине. Несчастный случай мог бы отпугнуть туристов. Но доктор Элвин не хотел, чтобы об их намерении стало известно. На то у него были веские причины, хотя он никогда не упоминал о них. И так уж появление одного из самых знаменитых ученых мира и бесспорно самого знаменитого калеки среди гостей отеля «Эверест» в разгар сезона вызвало немалое, хотя и вежливо замаскированное любопытство. Харпер отчасти удовлетворил его, намекнув, что они ведут замеры земного тяготения. И в какой-то мере это даже было правдой, но в очень малой мере. Посторонний наблюдатель, который увидел бы, как Жюль Элвин с 50 фунтами оборудования за плечами неторопливо и уверенно поднимается к точке, находящейся в 29 тысячах футов над уровнем моря, никогда бы не заподозрил, что перед ним безногий калека. Жюль Элвин, родившийся в 1961 году, был одной из жертв талидомида. Продажа этого непроверенного успокоительного средства завершилась трагедией. Появлением на свет более 10 тысяч людей с изуродованными конечностями. Элвин мог считать себя счастливцем. Руки у него были совершенно нормальными, а от постоянных упражнений стали намного более сильными, чем у большинства мужчин его возраста и сложения. Но вот ноги... В туторе он мог стоять и даже сделать несколько неуверенных шажков, однако и небольшая пешая прогулка была ему не по силам. Тем не менее... В эту минуту он находился в 200 шагах от вершины Эвереста.

0: Все началось более 3 лет назад из-за рекламного туристского плаката. Тогда Джорджу Харперу, младшему программисту отдела прикладной физики, были известны лишь внешний вид и репутация доктора Элвина. Даже те, кто работал непосредственно под руководством этого блестящего ученого, возглавлявшего научно-исследовательскую работу института, почти не знали его как человека. Физическая неполноценность и своеобразный склад ума словно отгораживали Жюля Элвина от обычных людей. Он не внушал ни любви, ни неприязни, а лишь восхищение и жалость. Зависти он ни у кого не вызывал. Харпер, всего несколько месяцев назад окончивший университет, не сомневался, что для доктора Элвина он существует только как фамилия в штатном расписании. Кроме него в отделе работали еще 10 программистов, намного старших по возрасту, и никто из них за все время работы в институте и 2 слов не сказал заместителям директора по научной части. И когда Харпера избрали в посыльные и отправили в кабинет доктора Элвина с папкой засекреченных документов, он полагал, что их беседа ограничится коротким «спасибо». Собственно, так оно и произошло. Но уже выходя из кабинета, Харпер вдруг увидел великолепную панораму высочайших гималайских вершин, занимавшую половину стены, и невольно остановился. Панорама была вделана в стену прямо напротив стола доктора Элвина, так что он видел ее всякий раз, когда поднимал голову. Харперу был хорошо известен этот ошеломляющий вид. Еще бы. Он ведь сам снимал ту же панораму, когда вместе с другими туристами стоял в благоговении на истоптанном снегу вершины Эвереста. Вон белый хребет Канченджунги, вздымающийся над облаками почти в 100 милях от высочайшей горы мира. Почти вровень с Канченджунгой, но гораздо ближе виднеется двойной пик Макалу. И совсем близко, на переднем плане, могучая громада Лхотзе, сосед и соперник Эвереста. Дальше, к западу, вниз, в долины, такие гигантские, что глаз не в силах объять их, устремляются хаотические потоки ледников Хумбу и Ронбу. С этой высоты трещины, покрывающие их поверхность, кажутся мелкими бороздками, но в действительности провалы в твердом, как железо, льду достигают 100 ярдов в глубину. Харпер смотрел на панораму, заново переживая прошлое, когда вдруг услышал позади себя голос доктора Элвина. «Вас заинтересовал этот вид? Вы там когда-нибудь бывали?»
1: «Да. Когда я окончил школу, родители взяли меня на Эверест. Мы прожили в отеле неделю и уже думали, что погода так никогда и не исправится. Но за день до нашего отъезда ветер улегся, и группа из 20 человек поднялась на вершину. Мы пробыли там 1 час. Снимали друг друга и все вокруг».
0: Доктор Элвин некоторое время молчал, словно взвешивая услышанное, а потом сказал голосом, в котором уже не ощущалось прежнего равнодушия. Он был теперь исполнен сдержанного волнения. «Садитесь, мистер Харпер. Мне хотелось бы узнать кое-какие подробности». Испытывая некоторые недоумения, Харпер вернулся к креслу перед большим письменным столом, на котором царил идеальный порядок. В его восхождении на Эверест не было ничего необычного. Каждый год 1000 людей приезжали в отель «Эверест», и по меньшей мере 1/4 из них поднималась на вершину горы. Всего за год до этого была устроена пышная, широко разрекламированная церемония вручения памятного подарка 10-тысячному туристу, побывавшему на высочайшей вершине мира. Некоторые циники не преминули указать на удивительное совпадение. 10-тысячным туристом оказалась популярнейшая восходящая звезда телевидения. И все, что Харпер мог сказать доктору Элвину, тот без особого труда нашел бы в десятках справочников. В рекламных брошюрах отеля, например. Однако какой молодой честолюбивый ученый упустил бы такой случай произвести благоприятное впечатление на человека, от которого зависело так много? Харпер не был расчетливым карьеристом, но не принадлежал и к непрактичным мечтателям. Он начал говорить, сначала медленно, стараясь привести в порядок свои воспоминания.
1: Реактивный самолет доставляет вас в городок Намчи, расположенный в милях 20 от горы. Затем автобус везет вас по сказочно красивому шоссе в отель, который стоит над ледником Кхумбу на высоте 18 тысяч футов. Для тех, кому трудно дышать на такой высоте, в отеле имеются номера с нормальным давлением. Разумеется, в отеле есть свой штат врачей, и людям с плохим здоровьем номера не сдаются. 2 дня вы живете на особой диете, и только после этого вам разрешают дальнейший подъем. Сама вершина из отеля не видна, так как здание находится на склоне горы. Но все равно виды там открываются необыкновенные. Лхотзе и десяток других вершин. И нельзя сказать, что не испытываешь никакого страха, особенно ночью. Вверху почти все время воет ветер, а с ледника доносятся душераздирающие стоны. Это движется лед. Так и кажется, что среди гор бродят ужасные чудовища. Никаких особых развлечений в отеле нет. Любуешься пейзажем, отдыхаешь и ждешь, когда доктора дадут разрешение отправиться к вершине. В старину требовалось несколько недель, чтобы привыкнуть к разреженному воздуху. Ну а теперь для этого дают лишь 2 суток. Тем не менее, половина туристов, большей частью люди пожилые, считают, что им и такой высоты достаточно. Дальнейшее зависит от вашего опыта и от того, на какие расходы вы согласны пойти. Искушенные альпинисты нанимают проводников и совершают восхождение, пользуясь обычным снаряжением. Теперь это сравнительно нетрудно, и к тому же там повсюду устроены убежища. Такие группы, как правило, добираются до вершины, но из-за погоды по-прежнему никогда нельзя быть уверенным в успехе, и каждый год там погибают несколько человек. Средний турист выбирает более легкий путь. На самой вершине посадка воздушных машин строго запрещена, за исключением особых обстоятельств. Но вблизи гребня Нубдзе есть альпийская хижина, куда из отеля можно подняться на вертолете. От хижины до вершины всего 3 мили, и подъем для человека с некоторым опытом и в хорошей форме совсем не труден. Некоторые даже обходятся без кислорода, хотя это не рекомендуется. Сам я оставался в маске, пока не добрался до вершины. Там я ее снял, и оказалось, что дышится довольно легко. Вы пользовались фильтрами или газовыми баллонами? Молекулярными фильтрами. Они стали очень надежными и увеличивают концентрацию кислорода в 100 с лишним раз. Эти фильтры произвели в альпинизме настоящий переворот. Баллонов с сжиженным газом теперь никто не берет. Сколько времени занимает подъем? Весь день. Мы вышли на заре, а вернулись вечером. Прежние альпинисты этому не поверили бы. Но, конечно, мы вышли хорошо отдохнув и налегке. Дорога от хижины довольно проста, а на самых крутых склонах вырублены ступеньки. Как я уже говорил, подняться там может любой здоровый человек. Сказав это, Харпер готов был откусить себе язык. И как только он мог забыть, с кем разговаривает. Но он с такой ясностью вспомнил свое восхождение на высочайшую вершину Земли, заново пережил восторг и волнение тех часов, что на мгновение ему почудилось, будто он снова стоит на одинокой, исхлестанной ветром пирамиде. На единственном месте в мире, на котором доктор Жюль Элвин никогда не будет стоять. Но тот как будто ничего не заметил. А может быть, он уже настолько свыкся с подобными бестактными промахами, что перестал обращать на них внимание. Но почему его так интересует Эверест? Возможно, именно из-за недоступности, решил Харпер. Эверест символизировал все, в чем ему было отказано судьбой еще при рождении.

И все же 3 года спустя Джордж Харпер остановился в каких-то 100 шагах от вершины и смотал нейлоновую веревку, дожидаясь, чтобы доктор Элвин его догнал. Они об этом никогда не говорили, но он знал, что ученый захочет первым ступить на вершину. Эта честь принадлежала ему по праву, и Харперу в голову не пришло бы ее у него оспаривать. «Все в порядке?» – спросил он, когда доктор Элвин поравнялся с ним. Вопрос был излишним, но Харпер испытывал непреодолимое желание нарушить окружавшее их великое безмолвие, словно они были одни в целом мире. Среди белого сверкания вершин нигде не было заметно ни малейших следов существования человека. Элвин рассеянно кивнул и прошел мимо, не спуская сияющих глаз с вершины. Он шел деревянной походкой, и его ноги, как ни странно, почти не оставляли следов на снегу. И все время, пока Элвин двигался, большой рюкзак, который он нес на спине, еле слышно гудел. Вернее было бы сказать, что не он нес рюкзак, а рюкзак нес его. Во всяком случае, 3/4 его веса. Пока доктор Элвин неторопливо, но уверенно приближался к своей когда-то недостижимой цели, он и все его снаряжение весили вместе лишь 50 фунтов. А если бы и это оказалось много, ему достаточно было повернуть ручку настройки, и он перестал бы весить даже фунт. Здесь, над залитыми лунным светом Гималаями, впервые было применено величайшее открытие 21 века. Во всем мире существовало только 5 экспериментальных левитаторов Элвина, и 2 из них находились здесь, на Эвересте. Хотя Харпер знал об их существовании уже 2 года и понимал принцип их устройства, Левви, как сотрудники лаборатории почти сразу же окрестили эти аппараты, все еще казались ему волшебством. Их аккумуляторы хранили достаточно энергии, чтобы поднять груз весом в 250 фунтов по вертикали на высоту в 10 миль, то есть намного больше, чем требовалось в настоящем случае. Цикл подъема и спуска можно было повторять практически бесконечно, потому что, взаимодействуя с гравитационным полем Земли, батареи разряжались при движении вверх и вновь заряжались при движении вниз. Поскольку ни один механический процесс не имеет 100% коэффициента полезного действия, каждый цикл сопровождался небольшой потерей энергии, но требовалось не менее 100 таких циклов, чтобы полностью разрядить аккумулятор.

Подниматься на гору, не ощущая большей части своего веса, было упоительно. Лямки тянули вверх, создавая ощущение, что люди подвешены к невидимым воздушным шарам, чью подъемную силу можно менять по желанию. Некоторая доля веса была им необходима, чтобы не оторваться от склона. И после нескольких экспериментальных проверок они пришли к выводу, что оптимальный вариант составляет 25% реального веса. Благодаря левитатору идти по крутизне было так же легко, как по горизонтальной поверхности. Несколько раз они снижали свой вес почти до нуля, чтобы взобраться по отвесному обрыву, цепляясь руками за неровности скалы. Это, пожалуй, было самым трудным и требовало неколебимой веры в левитатор. Нужно было немалые усилия воли, чтобы висеть вот так в воздухе, без опоры, если не считать тихо гудящего аппарата за спиной. Но уже через несколько минут ощущение полной свободы и власти над высотой заглушило всякий страх. Ведь человеку наконец-то удалось осуществить мечту, которую он лелеял с незапамятных времен.

Несколько недель назад кто-то из сотрудников библиотеки отыскал в стихотворении начала 20 века строку, которая очень точно выражала сущность этого открытия. «Спокойно взмыть в безжалостное небо». Даже птицы не обладали такой властью над шестым океаном. С этой минуты и воздух, и космическое пространство были окончательно побеждены. Левитатор сделал доступными самые высокие и дикие горы Земли, как за полвека до этого акваланг открыл перед человеком морские глубины. Как только аппарат пройдет испытание и будет налажено дешевое массовое производство, все стороны человеческой цивилизации претерпят решительные изменения. Новые виды транспорта вытеснят все прежние. Космические полеты станут не дороже обычных полетов в воздухе. Все человечество поднимется в небеса. Перемены, которые за 100 лет до этого принесло изобретение автомобиля, могли служить лишь слабым предзнаменованием того, что должно было произойти теперь. Но Харпер был убежден, что в это мгновение своего одинокого триумфа доктор Элвин ни о чем подобном не думал. Позже мир будет прославлять его, а возможно и проклинать, но для него ничто не могло сравниться с сознанием, что он сейчас стоит на высочайшей точке Земли. Это была подлинная победа разума над природой, блестящего интеллекта над слабым искалеченным телом. Эта мысль затмевала все остальные.

Харпер поднялся к Элвину на снежную площадку усеченные пирамиды, и они обменялись церемонным рукопожатием, которого, казалось, требовала эта минута. Но оба молчали. Радость свершения. Величественная панорама могучих вершин, вздымавшихся всюду, насколько хватало глаз, делали все слова ненужными и мелкими. Харпер, блаженно опираясь на лямки, медленно обводил взглядом горизонт, мысленно перебирая названия знакомых великанов. Макалу, Лхо-Дзе, Барун-Дзе, Чо-Ой-Ю, Канчен-Джунга. Сколько этих пиков до сих пор оставалось непокоренными? Ну, левитатор скоро изменит все это. Конечно, многие будут против. Но ведь в 20 веке тоже были альпинисты, считавшие шулерством использование кислорода. Было трудно поверить, что когда-то люди пытались брать эти высоты без помощи каких-либо аппаратов, лишь после нескольких недель акклиматизации. Харпер вспомнил Мэллори и Ирвина, чьи неразысканные тела, возможно, лежали где-то совсем близко. За его спиной кашлянул доктор Элвин. «Идемте, Джордж», — сказал он. Голос его звучал глухо из-за кислородного фильтра. «Нам нужно вернуться, пока нас не хватились». Молча простившись с теми, кто первым поднялся сюда, они спустились с вершины и пошли вниз по пологому склону. Теперь вокруг было уже не так светло, как всего несколько минут назад. Лунный диск то и дело заволакивали быстро несущиеся в вышине облака, и временами темнело настолько, что трудно было находить дорогу. Харперу эта перемена погоды не понравилась, и он подумал, не лучше ли им будет направиться к ближайшему убежищу, чем прямо к альпийской хижине. Но доктору Элвину он ничего не сказал, чтобы напрасно его не тревожить. Теперь они шли по узкому карнизу. С одной стороны была черная тьма, с другой слабо мерцали вечные снега. Харпер невольно подумал, что попасть здесь в буран было бы страшно. Едва он подумал об этом, как на них внезапно обрушился ураганный ветер. Он с воем налетел неизвестно откуда, словно гора все это время втайне накапливала силы. Сделать они ничего не могли. Они и без левитатора все равно были бы сбиты с ног. В одно мгновение ветер сбросил их в черную пустоту. Они не имели ни малейшего представления о глубине пропасти. Харпер принудил себя взглянуть вниз, но ничего не увидел. Хотя ветер, казалось, увлекал его в почти горизонтальном направлении, он понимал, что падает, но только скорость его падения замедлялась в соответствии с его уменьшенным весом. Но и такой скорости было более чем достаточно. Если им предстоит упасть с высоты 4000 футов, то обстоятельство, что ее можно считать равной всего 1000, вряд ли послужит им большим утешением. Харпер еще не успел испугаться. Для этого будет время, если он уцелеет. И почему-то больше всего его тревожила мысль, что будет разбит драгоценный левитатор. Он совсем забыл про своего спутника. Ведь в такие мгновения сознание способно сосредотачиваться только на чем-то одном. Внезапный рывок нейлоновой веревки сначала вызвал у него растерянность. Но тут он увидел доктора Элвина, который вращался вокруг него на другом конце веревки, точно планета вокруг Солнца. Харпер сразу вернулся к действительности и сообразил, что следует делать. До его оцепенения вряд ли длилось больше ничтожной доли секунды. «Доктор!» — крикнул он. «Включите аварийный подъем!» Сам он тем временем нащупал пломбу на контрольной панели, сорвал ее и нажал на кнопку. И сразу же аппарат загудел, как рой рассерженных пчел. Харпер почувствовал, как лямки впиваются в его тело, стараясь увлечь его вверх, в небо, от невидимой смерти внизу. В его мозгу огненной строчкой вспыхнули цифры. 1 киловатт поднимает 250 фунтов на 3 фута в секунду, а аппарат способен преобразовывать энергию тяготения с максимумом в 10 киловатт, хотя не дольше, чем минуту. Таким образом, учитывая, что вес его уже уменьшился в четверо, он должен был подниматься со скоростью более 100 футов в секунду.
Доктор Элвин замешкался и не сразу нажал аварийную кнопку. Но вот и он начал подниматься. Теперь все решали секунды. Успеют ли они подняться, прежде чем ветер швырнет их о ледяную стену Лхотзе, до которой оставалось не больше 1000 футов? Они ясно различали залитый лунным светом обрыв в снежных разводах. Определить свою скорость точно они не могли, но во всяком случае она была не меньше 50 миль в час. Даже если они не разобьются насмерть сразу, избежать тяжелых повреждений им не удастся. А здесь, в капкане неприступных гор, это было равносильно смерти. Но в тот момент, когда удар о ледяные скалы казался неизбежным, их подхватил и потащил вверх вертикальный поток воздуха. Они пронеслись над каменной грядой на утешительной высоте минимум 50 футов. Это было похоже

0: Сейчас они могли даже переговариваться через разделявшие их 30 футов. «Доктор Элвин!» — окликнул ученого Харпер. «Как вы?»
1: «Прекрасно, Джорджи!» — невозмутимо ответил тот. «Что будем делать дальше?»
0: «Надо прекратить подъем! Если мы поднимемся выше, то нам нечем будет дышать даже с фильтрами!»
1: «Да, конечно. Попробуем уравновеситься!»
0: Гневное гудение аппаратов сменилось еле слышным жужжанием. Выключив аварийную систему, они некоторое время крутились на своей нейлоновой веревке. Наверху оказывался то один, то другой, но в конце концов им удалось принять устойчивое положение. К этому моменту они уже находились на высоте около 30 тысяч футов и могли считать себя в полной безопасности, если только выдержат левитаторы, которые после такой перегрузки вполне могли отказать. Неприятности, по-видимому, начнутся, когда они попробуют спуститься вниз.

Что же случилось с отважными учеными? Далее вы узнаете в следующей части «Модели для сборки» на Радио Энергия. Мы знакомимся с рассказом Артура Кларка «Безжалостное небо».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Артур Кларк. «Безжалостное небо». Окончание.

Еще никому в истории не доводилось встречать такого странного рассвета. Хотя доктор Элвин и Харпер устали и совсем окоченели, а каждый вздох в разреженном воздухе царапал горло, точно наждачная бумага, они забыли обо всем, едва на востоке, за зубцами вершин, разлилось первое смутное

0: сиянии. Звезды таяли, но одна продолжала блестеть почти до самого восхода солнца. Самая яркая из космических станций — Тихоокеанская 3, парящая в 22 тысячах миль над Гавайскими островами. Затем из моря безымянных пиков поднялось солнце, и в Гималаях наступил день. Впечатление было такое, словно они наблюдали восход солнца на Луне. Сначала лучи озарили вершины лишь самых высоких гор, а долины по-прежнему заполняла чернильная чернота. Потом граница света медленно и неуклонно поползла вниз по скалистым склонам, и день наступил повсюду в этом суровом неприступном крае. Теперь внимательный взгляд уже мог различить признаки человеческой жизни. Кое-где в долинах велись узкие дороги, там, где прятались деревушки, поднимались струйки дыма, поблескивали черепичные крыши монастыря. Мир внизу пробуждался, не подозревая, что на него смотрят два наблюдателя, чудесным образом вознесенные на высоту 15 тысяч футов над ним. По-видимому, ночью ветер несколько раз менял направление, и Харпер не имел ни малейшего понятия о том, где они теперь находятся. Он не различал ни одного знакомого ориентира и не знал даже, Непал под ними или Тибет. Они могли находиться где угодно в радиусе 500 миль от Эвереста. Прежде всего, необходимо было выбрать место для приземления, причем безотлагательно, потому что их быстро несло к хаосу вершины ледников, где вряд ли можно было рассчитывать на помощь. С другой стороны, если бы они внезапно спустились с неба на глазах неграмотных и суеверных крестьян, это могло бы кончиться для них довольно плохо.
1: «Нельзя ли нам спускаться побыстрее?» — сказал Харпер. «Мне не слишком нравится хребет, к которому нас несет».
0: Его слова будто затерялись в окружающей пустоте. Хотя доктор Элвин находился всего в 10 фунтах сбоку, Харперу вдруг показалось, что его голос не доносится до ученого. Но через 2-3 секунды тот неохотно кивнул. «Боюсь, вы правы. Но я не уверен, что у нас что-нибудь выйдет при таком ветре. Не забывайте, спускаться мы должны медленнее, чем поднимались». Так оно и было. Аккумуляторы заряжались в 10 раз медленнее, чем разряжались. И при стремительной потере высоты аккумуляторы получали бы гравитационную энергию так интенсивно, что батареи перегрелись бы, а это могло привести к взрыву. Недоумевающие тибетцы или непальцы решили бы, что видят огромный болид. И никто бы так никогда и не узнал, какая судьба постигла доктора Жюля Элвина и его подающего надежды молодого помощника. До земли осталось 5000 футов. Харпер с секунды на секунду ожидал взрыва. Они падали быстро, но все же недостаточно быстро, и вскоре им предстояло затормозить, чтобы смягчить удар в момент приземления. В довершение всего они совершенно не учли скорости ветра у поверхности Земли, а он там дул опять почти с ураганной силой. Под ними точно призрачные знамена реяли вихри снега, сорванного со скалистых склонов. Пока они двигались вместе с ветром, они не замечали его силы. А теперь им вновь приходилось покидать податливую воздушную стихию и встретить твердую неподатливость камня. Ветер гнал их в узкое ущелье. Подняться выше они уже не могли, и им оставалось только одно — найти место, более или менее подходящее для приземления. Ущелье сужалось с грозной быстротой. Оно превратилось в глубокую расселину, и каменные обрывы проносились мимо со скоростью около 40 миль в час. Временами невидимые завихрения бросали их то вправо, то влево, и несколько раз им только чудом удалось избежать удара о каменный выступ. Когда они оказались всего в 2-3 ярдах над карнизом, покрытым мягкими сугробами, Харпер чуть было не нажал рукоятку, которая отделяет левитатор от лямок. Но это значило бы попасть из огня, да в полымя. Благополучно приземлившись на этом уступе, они оказались бы в ловушке без всякой помощи. Но даже и теперь Харпер не ощущал страха. Происходящее воспринималось как увлекательный сон,
1: Еще немного, и он проснется в своей постели. Не может быть, чтобы этот сумасшедший полет был реальностью.
0: «Джордж!» — крикнул доктор Элвин. «Попробуем зацепиться вон за ту скалу!»
1: В их распоряжении оставалось лишь несколько секунд. Они сразу принялись вытравливать нейлоновую веревку так, что она провисла между ними, почти задевая снег. Прямо впереди торчал высокий камень, а широкий сугроб за ним обещал относительно мягкое приземление. Веревка скользнула вверх по камню и, казалось, должна была вот-вот достичь его верхушки, но тут она зацепилась за острый выступ. Харпер почувствовал страшный рывок. Его закрутило, как камень в проще. «Неужели снег может быть таким жестким?» — подумал он, увидел ослепительную вспышку и провалился в черное небытие.

Он сидел в университетской аудитории. Преподаватель что-то говорил знакомым голосом, который почему-то казался чужим в этой обстановке. Он лениво, словно сквозь сон, перебрал в уме фамилии всех своих университетских профессоров. Нет, не может быть, чтобы кто-то из них. Тем не менее, он очень хорошо знает этот голос. И, несомненно, это лекция. Еще в юности я понял, что эйнштейновская теория гравитационного поля неверна. Принцип эквивалентности, несомненно, опирался на ложную предпосылку. Из него вытекало, что между проявлениями силы тяготения и ускорением невозможно провести различие. Но это же явная ошибка. Можно создать однородное ускорение, но однородное гравитационное поле невозможно, поскольку оно подчиняется закону обратных квадратов и, следовательно, должно меняться даже на очень коротких расстояниях. Таким образом, можно было бы без труда разработать способ их развлечения. И это подсказало мне... Смысл этих тихих слов не доходил до сознания Харпера, словно рядом разговаривали на незнакомом языке. Однако он смутно ощущал, что должен был бы их понимать, только ему не хотелось напрягаться. Да и вообще, сперва следовало разобраться, где он находится. Кругом царил непроницаемый мрак. А может быть, он ослеп? Харпер замигал, и это ничтожное усилие отдалось в голове такой ломящей болью, что он вскрикнул. «Джордж, как вы себя чувствуете?» «Ну, конечно же!» Это был голос доктора Элвина, который негромко с кем-то разговаривал в темноте. «Но с кем?» «У меня невыносимо болит голова и колет в боку, когда я пробую пошевелиться. Что случилось? Почему так темно?» «У вас, по-видимому, сотрясение мозга и, вероятно, сломано ребро. Вам вредно разговаривать. Вы пролежали без сознания весь день. Сейчас уже снова ночь. Мы в палатке, и я экономлю батареи». Когда доктор Элвин зажег фонарь, Харпер даже зажмурился. Таким ярким показался ему свет. Он увидел блестящие стенки маленькой палатки. Как хорошо, что они захватили с собой альпинистское снаряжение на случай, если задержатся на Эвересте. Но, возможно, это только продлит их агонию. Он с удивлением подумал, как же ученый и коллега без посторонней помощи сумел распаковать их рюкзаки, поставить палатку и втащить его внутрь. Вокруг были аккуратно уложены и расставлены аптечки первой помощи, банки с концентратами, канистры с водой, крохотные баллончики для портативной газовой плитки. Только громоздких батарей левитатора нигде не было видно. Вероятно, доктор Элвин оставил их снаружи, чтобы не загромождать палатку. «Когда я очнулся, вы с кем-то разговаривали», — сказал Харпер. «Или я бредил?» Хотя на лицо Элвина ложились отблески от стен палатки, мешая уловить его выражение, Харперу показалось, что ученый смутился. И сразу же понял, почему. Лучше бы ему не задавать этого вопроса. Доктор Элвин не верил, что они сумеют спастись, и диктовал на пленку подробности своего открытия на тот случай, если их тела будут когда-нибудь найдены. Но прежде чем ученый успел ответить, Харпер быстро переменил тему. «Вы вызывали спасательную службу?» «Пытаюсь каждые полчаса, но, боюсь, гора нас экранирует. Я их слышу, а они меня нет». Элвин взял маленький приемник-передатчик, служивший также диктофоном, который обычно носил на запястье, а теперь для удобства снял и включил его. «Спасательный пост номер 4 слушает», — донесся слабый механический голос. «Прием! Прием!» Во время 5-секундной паузы Элвин нажимал на кнопку сигнала бедствия, потом отпустил ее. «Спасательный пост номер 4 слушает». «Прием! Прием!» Они выждали минуту, но пост не сообщил, что их сигнал принят. Что же, подумал Харпер, теперь поздно упрекать друг друга.
Дрейфуя над горами, они несколько раз собирались вызвать общеземную спасательную службу, но отказались от этой мысли. Отчасти потому, что это не имело особого смысла, пока их нес ветер. Но главное, им хотелось избежать нежелательной шумихи. Задним числом, конечно, легко быть умным. Но кто мог предположить, что они угодят в такое место, откуда нельзя будет связаться даже с ближайшим спасательным постом? Доктор Элвин выключил передатчик, и теперь в палатке было слышно только, как ветер свистит в ущелье, которое для них оказалось двойной ловушкой. Ни выбраться из него самостоятельно, ни вызвать помощь они не могли. «Не тревожьтесь», — сказал наконец доктор Элвин. «Утром мы что-нибудь придумаем. А до тех пор мы ничего предпринять не можем. Разве что устроиться поудобнее. Ну-ка, выпейте немножко горячего бульона, и вам сразу станет легче». Через несколько часов головная боль Харпера совсем прошла. Правда, ребро было почти, наверное, сломано. Но Харпер обнаружил, что оно перестает ныть, если лежать спокойно на другом боку и не шевелиться. В целом, он теперь чувствовал себя не так уж плохо. За эти часы Харпер успел отчаяться. Потом он проникся ненавистью к доктору Элвину, а заодно и к себе. Какого черта ему понадобилось участвовать в этой сумасшедшей авантюре? Но все это осталось позади, и он не засыпал только потому, что продолжал обдумывать различные планы спасения. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Ветер снаружи почти утих, и было уже не так темно от того, что взошла луна. Разумеется, проникнуть глубоко в расселину ее лучи не могли, но на палатку падали отблески от снега на склонах. Сквозь ее прозрачные теплоизолирующие стенки просачивался смутный свет. Во-первых, сказал себе Харпер, никакая непосредственная опасность им не угрожает. Еды у них хватит, по крайней мере, на неделю, а водой они обеспечены, вон сколько вокруг снега. Дня через два, если его ребро подживет, они смогут снова начать воздушную прогулку, которая, надо надеяться, кончится более удачно. Где-то неподалеку раздался странный мягкий хлопок, и несколько секунд Харпер недоумевал, пока не сообразил, что это с верхнего уступа сорвался снег. Ночная тишина была такой нерушимой, что Харперу казалось, будто он слышит биение собственного сердца, а ровное дыхание его товарища звучало неестественно громко. Странно, как легко нас отвлекают всякие пустяки. Он снова заставил себя вернуться к планам спасения. Даже если он и не сумеет встать, доктор Элвин может отправиться за помощью сам. Шансы на успех в данном случае у одного были не меньше, чем у двоих. Вновь раздался странный мягкий хлопок, на этот раз как будто ближе. Харпера вдруг удивило, что снег осыпается в такую холодную безветренную ночь. Оставалось только надеяться, что они не окажутся на пути лавины. Конечно, он не успел как следует разглядеть уступ, на который они опустились, а потому не мог решить, насколько реальна такая опасность. Он подумал, не разбудит ли доктора Элвина, который без сомнения успел все рассмотреть, пока ставил палатку. Но тут же решил этого не делать. Если им действительно грозит лавина, они все равно обречены. Лучше вернуться к главной задаче. А не прикрепить ли передатчик к одному из левитаторов и не послать ли его вверх? Сигнал, конечно, будет принят, едва левитатор поднимется над ущельем, и спасатели найдут их через несколько часов или, в худшем случае, через несколько дней. Правда, при этом они лишатся одного левитатора, и если почему-либо сигнал не будет принят, положение их станет значительно хуже. Но, тем не менее... Что это? Теперь до него донесся не мягкий хлопок снега, а постукивание камешков о камешки. Камешки же сами собой в движение не приходят. «У тебя разыгралось воображение», — сказал себе Харпер. «Ну кто будет в глухую ночь разгуливать по гималайским ущельям?» Но во рту у него внезапно пересохло, а по спине забегали мурашки. Нет, он бесспорно что-то слышал, и нечего себя успокаивать. «Да чего шумно дышит доктор Элвин?» «Совершенно невозможно расслышать, что происходит снаружи». «А может быть, недремлющее подсознание и во сне предупредило его об опасности?» «Черт побери, опять ты фантазируешь!» Снаружи стукнули камешки. Пожалуй, ближе, чем в тот раз, и во всяком случае в другой стороне. Можно подумать, что кто-то, наделенный способностью двигаться почти бесшумно, медленно обходит их палатку. В эту минуту Джордж Харпер с ужасом вспомнил все, что ему приходилось слышать о снежном человеке. Правда, слышал он о нем очень мало, но и этого было более чем достаточно. Он вспомнил, что легенды о Йети, как называли непальцы это неведомое существо, упорно бытуют среди обитателей Гималаев. Правда, ни одно из этих волосатых чудовищ не было ни разу поймано, сфотографировано или хотя бы точно описано надежным очевидцем. Почти весь мир был убежден, что Йети лишь миф, и столь скудные доказательства, как следы на снегу или лоскутки кожи, хранящиеся в дальних монастырях, не могли поколебать этого убеждения. Но гималайские горцы оставались при своем мнении. И Джордж Харпер начал опасаться, что правы были горцы, а не весь остальной мир. Затем, когда протекло несколько долгих секунд, а все оставалось спокойно, его страх начал понемногу проходить. Наверное, у него от бессонницы возникают слуховые галлюцинации. И он заставил себя вновь вернуться к планам спасения. И уже успел снова углубиться в эти мысли, как вдруг о палатку ударилось какое-то тяжелое тело. Харпер не завопил во всю мощь только потому, что у него от ужаса перехватило дыхание. Он был не в силах пошевельнуться. Затем он услышал, как в темноте рядом с ним сонно заворочился доктор Элвин. «Что такое?» – пробормотал ученый. «Вам нехорошо?» Харпер почувствовал, что Элвин перевернулся на другой бок и понял, что тот нащупывает фонарь. Он хотел прошептать «Ради бога, не двигайтесь!», но не мог выдавить из своего пересохшего горла ни звука. Раздался щелчок, и на одну из стенок палатки лег яркий кружок света от фонаря. Эта стенка прогибалась внутрь, словно на нее давила какая-то тяжесть. В центре выпуклости было нетрудно угадать очертания не то руки со скрюченными пальцами, не то когтистой лапы. Она находилась всего в 2 футах над землей, словно неведомый пришелец теребил ткань палатки, стоя на коленях. Свет, по-видимому, его испугал, потому что когтистая лапа мгновенно исчезла, и стенка вновь натянулась. Раздалось глухое сердитое ворчание, и на долгое время наступила полная тишина. Харпер с трудом перевел дух. Он ожидал, что в стенке вот-вот появится зияющая прореха, и на них из темноты ринется нечто невыразимо ужасное. И он чуть истерически не вскрикнул, когда вместо треска рвущейся ткани откуда-то сверху донесся еле слышный посвист поднявшегося на мгновение ветра. Затем последовал знакомый, почти домашний звук. Это зазвенела пустая консервная банка, ударившись о камень, и почему-то напряженность немного спала. Харпер, наконец, смог заговорить, а вернее, сипло прошептать.
1: «Он отыскал наши консервы! Может, теперь он уйдет?»
0: Словно в ответ послышалось рычание, в котором чувствовались разочарование и злость. Затем раздался удар и грохот катящихся банок. Харпер вдруг вспомнил, что все их продовольствие было в палатке, а снаружи валялись пустые жестянки. Это его не обрадовало. Он от всего сердца пожалел, что они не взяли примеры с суеверных горцев и не оставили снаружи подношения богам или демонам, бродящим по этим вершинам. И тут произошло нечто настолько внезапное и неожиданное, что он сообразил, в чем было дело, только когда все кончилось. Раздался скрежет, словно по камням протащили что-то металлическое, потом знакомое жужжание и удивленное фырканье. И затем душераздирающий вопль ярости и ужаса, который начал стремительно удаляться, все выше и выше в небо. Этот замирающий звук вызвал в памяти Харпера давно забытую картину. Однажды ему довелось посмотреть старинный, начало 20 века, фильм, посвященный истории воздухоплавания. В этом фильме было несколько страшных кадров, рассказывавших о первом полете дирижабля. Выводившие его из ангара рабочие отпустили канаты не все вместе, и тех, кто замешкался, дирижабль мгновенно увлек за собой в вышину. Несколько минут они беспомощно болтались под ним, цепляясь за канаты, а затем уставшие пальцы разжались, и они один за другим попадали на землю. Харпер ждал далекого глухого удара о камни, но удар так и не раздался. Тут он услышал, что доктор Элвин повторяет снова и снова. «Я связал левитаторы вместе! Я связал левитаторы вместе!» Харпер был настолько ошеломлен, что это его даже не встревожило. Он испытывал только досаду. Ведь теперь он так никогда и не узнает, кто рыскал вокруг их палатки в смутном мраке гималайской ночи.

0: День начинал клониться к вечеру, когда в ущелье спустился горный спасательный вертолет, который вел скептик Сик, подозревавший, что все это подстроил какой-то изобретательный шутник. Когда вертолет приземлился в центре поднятого им снежного вихря, доктор Элвин, одной рукой цепляясь за столбик палатки, отчаянно замахал машине. Узнав ученого, вертолетчик испытал что-то похожее на благоговейный ужас. «Значит, это правда! Ведь иначе Элвин никогда бы не очутился тут!» И, следовательно, все, что сейчас летает в земной атмосфере и за ее пределами, с этой минуты устарело, как древние колесницы. «Слава Богу, что вы нашли нас!» – прочувствованно сказал ученый. «Но как вы добрались сюда так быстро?»
1: «За это можете поблагодарить радиолокаторную сеть слежения и телескопы орбитальных станций. Мы бы добрались сюда и раньше, только сначала думали, что это какой-то розыгрыш».
0: «Не понимаю».
1: «А что бы вы сказали, доктор, если бы кто-нибудь сообщил, что дохлый гималайский снежный барс, запутавшийся в какой-то сбруе, болтается на высоте в 90 тысяч футов, не взлетая выше и не падая?»
0: Джордж Харпер на своей постели в палатке принялся хохотать, не обращая внимания на боль, которую причинял смех. Доктор всунул голову внутрь и обеспокоенно спросил: «Что случилось?»
2: «Ничего. Я просто задумался над тем, как мы снимем оттуда бедную животину, чтобы она не создавала угрозы для воздушного транспорта».
0: «Ну, отправим туда кого-нибудь на левитаторе, чтобы он нажал на кнопки. Возможно, надо будет ввести радиоконтроль для всех аппаратов». Голос доктора Элвина замер на полуслове. Ученый был уже далеко отсюда, углубившись в расчеты, которым предстояло изменить судьбу многих миров. Ибо он возвращал человечеству свободу, утраченную давным-давно, когда первые амфибии покинули свою невесомую подводную родину. Битва с тяготением, длившаяся миллиард лет, была выиграна.

Эдвард Донцейни. Из сборника «Рассказы сновидца». «Водоворот». Спустившись как-то раз на песчаный берег Великого моря, увидел я водоворот, который лежал ничком, подставив крылья свои под солнечные лучи. «Кто ты?» — спросил я его. И он ответил: «Мое имя Нузуана, губитель судов. Я пришел сюда из пролива на магическом океане. Обычай мой — приводить в волнение моря. Это я гнал Левиафана, когда тот был еще молод и силен. Часто он проскальзывал у меня между пальцами и укрывался в зарослях буйных водорослей, что росли в сумраке на самом дне морском, под бушующими наверху штормами. В конце концов, я поймал и укротил его. С тех пор я сижу в засаде между двух утесов в глубинах океана, стерегу проход через пролив, дабы не пропустить ни один корабль, пустившийся на поиски дальних морей. Лишь так покажутся упругие белые паруса на высоких мачтах. Лишь только корабль покинет залитую солнцем гладь знакомых морей и, обогнув утес, войдет в темноту пролива, поднимаюсь я с океанского дна, слегка пригнувшись, набираю воду пролива полными горстями и швыряю ее над головой. Но корабль летит вперед под песню матросов, и эта песня об островах заполняет гулом далеких городов пустынное море. Но тут внезапно появляюсь я верхом на волне и, преградив путь, вздымаю над головой воды пролива. Я тащу корабль все ниже и ниже к своим ужасным ногам, а в ушах у меня сквозь грохот волн раздается последний вопль корабля. Ибо в то самое мгновение, когда я увлекаю корабли на дно океана и сминаю их своими губительными ступнями, они издают последний вопль, и с ним уходит жизнь матросов и исторгается душа корабля. В последнем вопле кораблей звучит песнь матросов со всеми их надеждами и любовью, шелестом ветра в траве и деревьях, что слышали они в лесу много лет назад, и за струями дождя, под которыми они росли, с душой высокой сосны или могучего дуба. Все это заключено в последнем вопле обреченного судна. И в этот миг должно было бы пожалеть высокий корабль. Но чувство жалости дано лишь человеку, который сидит в уютном доме у камина и рассказывает страшные истории долгими зимними вечерами. Тому же, кто свершает волю богов, жалость недоступна, и я, крепко схватив корабль, тащу его к груди, а потом ниже, еще ниже, так что мачты оказываются на уровне моих колен, ниже и ниже тащу его, пока вымпелы и флажки не затрепещут у моих лодыжек. Тогда я, Нузуана, губитель судов, поднимаю ногу и начинаю утаптывать все эти доски, и только жалкие обломки поднимаются на поверхность пролива. Память о матросах и о тех, кого они любили, медленно опускается на дно пустынных, как прежде, морей. Лишь раз в столетие, всего на один день, прихожу я на песчаный берег, чтобы отдохнуть и подсушить крылья свои на солнце. И высокие корабли могут пройти через никем не охраняемый пролив, чтобы найти счастливые острова. Возвышаются счастливые острова посреди улыбчивых, залитых солнцем дальних морей. Там матросы обретают счастье, ибо им уже нечего желать. А что возжелают они, то получат.

ибо нет там всепожирающего времени со стремительным бегом часов. Нет бедствий, что исходят от богов и от людей. На этих островах души матросов воспаряют каждую ночь над миром, дабы отдохнуть от бесконечных странствий по морям, увидеть вновь далекие родные холмы и фруктовые сады на залитых солнцем равнинах, вернуться к неспешной беседе с душами древних. Но на заре грезы с содроганием взмывают вверх, и трижды облетев вокруг счастливых островов, устремляются в мир людей и следуют за душами моряков, подобно тому, как вечером за многоголосой стаей грачей летит, едва шевеля крылами, величавый журавль. На душу ожидает по возвращении пробудившееся тело, которому придется нести тяжкие дневные труды. Таковы счастливые острова, куда немногим удалось добраться, и лишь на краткий миг допускаются туда странствующие тени. Но дольше, чем нужно мне для обретения прежней силы и ярости, я отсутствовать не могу. И на востоке солнца, ощутив, что руки мои сильны, а ноги способны твердо стоять на дне океана и легко сгибаются в коленях, возвращаюсь я, дабы вновь вступить во владение водами пролива и сторожить проход к дальним морям еще 100 лет. Потому что боги ревнивы и не хотят, чтобы люди добирались до счастливых островов и обретали счастье. Ибо у богов счастья нет.

0: Семь разговоров в Атлантиде. Повесть. Далеко от них живут атланты, лудитые эгипаты, блемийцы, гомфасанты, сатиры и гемантопоты. Если верить писателям, атлантам чужды человеческие обычаи. Они не называют друг друга по именам, смотрят на восход и заход солнца, как на гибель для них самих и их полей, ужасно проклинают его и не видят во сне того, что остальные смерти. Плиний старший. Когда, не будучи уже в силах выносить настоящее свое счастье, они развратились, и тому, кто в состоянии это различать, они казались людьми порочными, потому что из благ наиболее драгоценных убили именно самые прекрасные. На взгляд же тех, кто не умеет распознавать условия истины блаженной жизни, они в этом-то преимущественно время были вполне безупречны и счастливы, когда были преисполнены духа корысти и силы. Платон.
1: Итак, вы уверены, что рассказ мальчика не игра воображения?
0: Да, уверен.
1: Да ведь могло же быть, что он начитался разных фантазий и все это увидел во сне.
0: Нет, я этого не думаю.
2: Профессор чуть улыбается.
0: Ю. Шпаков. Это было в Атлантиде. Глава первая. Кто будешь? Да из какой страны будешь? Мать и отец твои на имя кто? Как сюда к воротам попал?
1: Зовусь именем Главк из заморской страны.
0: Матери отца не помню, добрые люди воспитали и к делу пристроили, а прислан сюда неким незнакомцем. Как же ты моря переплыл, мосты миновал, неподкупную стражу подкудил? А никак не миновал. Повернул он меня три крата и велел зажмуриться, а когда разожмурился, вот он уже и ты передо мной в воротах стоишь.
1: Ты, кстати, на имя кто будешь?
0: Никак не зовут.
3: Как это никак? У нас всех как-нибудь не зовут.
0: Бывает, имя так себе срамота, а все равно зовут.
3: Рабам и тем клички дают за удобство.
1: Может, и ты раб?
0: Что ж мне с тобой тогда речи вести? Я и так без речей пойду.
1: Эх!
0: Ну вот что, прошел? Или не очень? Ага, не больно-то прошел. У нас больно-то не расходишься. Болит лоб-то?
1: Ой, болит. Кто ж мне путь-то застит? Нету ничего. Может, тонкую бечевку натянули?
0: Не бечевку.
1: Никакую не бечевку.
0: А валяется тут поперек дорожки одно словечко, оно и не пускает.
3: Так бы и сказал, что заклято.
0: Да не заклято, а поперек лежит, пройти не велит.
1: Ну что, берешь речи про раба обратно?
0: Беру, беру. Нет, не так. Говори, не раб.
3: Не раб, но человек ворот.
0: Не раб, но человек ворот.
3: Вот так-то лучше.
1: А что ж ты мне имени назвать не хочешь?
3: Нету имени.
0: И не надо, говори, зачем пришел.
1: Пришел с товаром.
0: Торговать пришел. Меняться по-нашему.
1: У нас товар, у вас, говорят, купец.
3: Где же товар?
0: Не вижу такого. Руки пустые, ноги босые.
1: В голове товар.
0: Царю несу вашему.
3: Царя у нас нет, а у нас вот кто зато есть.
0: Держатель тверди да море.
1: И держит?
0: Еще как держит. Топника ногой. Не проваливается? Вот и хорошо. Держит. Куда он денется?
1: А у нас, говорят, Калям-Бубу землю держит на каменных руках.
0: Глупости у вас говорят.
1: Подумай сам хорошенько. Как же может Калям-Бубу землю держать, да еще море в придачу, а?
0: Замучается?
1: Не замучается, он бог.
0: Не знаю, не знаю такого бога.
1: Ну и плохо, что не знаешь. А вот если бы ты знал да приносил ему жертвы почаще, он бы к тебе мир волил. Не торчал бы ты тогда у ворот на солнце.
0: Сплевнь. У нас про него гадину круглую не поминают, а если и поминают, так сплевывают.
1: Как же так? Оно ж священное. Оно уже у Калям-Бубу из пуза выскочило, а за ним два арбуза. Без него, говорят, никакой жизни нет, одна тоска.
0: От него никакой жизни нет.
1: Это точно.
0: Да вскочит, да свалится, зараза.
1: А вот есть страна, где река Нил. Там солнце сильно уважают и богом зовут.
0: Дураки, вот и зовут. Знаем мы эту вашу страну. Нету ее больше.
3: Как же нету? 3 года назад оттуда купец приезжал, финики продавал. Его за это еще дети неразумные финикийцем дразнили, хотя никакой он не финикиец.
0: Чего 3 года назад приезжал?
3: А 3 года?
0: Какого такого года?
3: Ты что, годов не знаешь? Калям-бубу не знаешь, счеты годам не знаешь.
0: Ну, я тебя обучу. Смотри, день прошел, кладем камешек. Еще день, еще камешек. У жены калям-бубу на подбородке волосы растут, как у мужика. Их немного, правда. 3 сотни 6 десятков, да еще пяток. Последние волосы она, чтобы красоту соблюсти, вырывает, бум, через 4 года снова вырастает. Как раз столько дней в году.
3: Глупости говоришь.
0: Смотри, день прошел, кладу камешек. Ночь пришла, убираю камешек. День начался, кладу обратно. Ночь пришла, убираю. Вот так. Один камешек, один денек. За все, про все.
1: Ох, человек-ворот. Ты не злыми ли духами обуян? Голова не болит?
0: Голова у тебя болит. Ты здесь глупостей не говори, а говори лучше дело. Чего принес?
3: Про то старшим людям скажу.
0: Ну, твое дело.
3: Как на имя-то тебя?
0: Главк. Как собака пролаяла.
1: Не собачь меня, человек ворот. Я вам хорошую вещь принес, полезную очень.
0: Да что ты за страж? Болтаешь тут со мной, а город, может, жгут уже и грабят.
3: Никто нас жечь и грабить не может.
0: До нас не вдруг ты доберешься.
3: Вот я ж добрался.
0: Ты не добрался. Тебя послали. Словечко тебя подхватило да понесло.
3: Да что у вас за словечко такое?
0: Да уж словечко.
3: Что ж ты им хвастаешься?
0: Вот у нас жрецы калям-бубу, сколько пресенного пива не выдают, секрет свои при себе держат.
1: А ну как ваши боги разгневаются.
0: Не разгневаются. Очень уж они нас любят.
3: Боги, говорят, всех людей любят. По закону, ясное дело. Вот взять, к примеру, калям-бубу.
0: Боги только у нас есть, а у вас так, камни да бревна.
3: Как же камни да бревна, когда они чудеса творят?
0: Бывает, конечно, редко, но бывает.
3: То наши лазутчики над вами пошучивают.
1: Легко тебе над моей верой ругаться, если я в чужой стране без защиты.
3: Я торговый человек, мою веру уважаю, я ваших богов не задираю.
1: И не задерешь. Они далеко, боги, да?
3: Как далеко? На небе всего лишь.
0: Сказал бы я тебе, где они, да ты не поймешь.
3: Но это мы до вечера дело не кончим. Давай не будем про большие вещи говорить. Как ваш город зовут?
0: Никак не зовут. Город и город.
3: А страна?
0: Страна и страна.
3: Ну, как-нибудь, да должна ведь называться.
0: Не называется никак и все. То болтаешь все подряд, то тайны какие-то.
3: Вы, может, гамфасанты?
0: Не знаю, может, и гамфасанты.
3: А не Авгилы часом?
0: Может, и Авгилы.
3: А давно здесь живете?
0: Как это давно?
3: Ну, сколько лет?
0: Каких таких лет?
3: Да годов же!
1: Опять он про года. Живем и живем.
3: А кто главный у вас? Есть ли рабы, много ли их, хороши ли ремесла?
0: У нас главный держатель. Без него бы все развалилось. Я тебе про него уже сообщал.
3: Рабов у нас очень много, весь мир.
0: Ремесла нам ни к чему, у нас и так все есть.
3: Ну, а ученые люди есть? Мне к ним нужно.
0: Ни к чему нам ученые люди. Мы сами ученые. У нас есть словечко, а в нем сила.
3: Что за сила слова?
0: А большая сила.
3: Да я понимаю, что большая. Вот мы с тобой разговариваем.
0: Погоди.
3: На нашем ведь языке разговариваем. Ты его откуда знаешь?
0: На каком таком вашем? Язык и язык.
3: На разных языках люди говорят. Левка эфиопа есть. Рот откроет и др-др-бр-бр на пальцах торгуемся. Знаем и эфиопов. Черненькие такие, стыда не знают.
1: Да только нету их.
3: Да как же нету?
1: Страна даже есть специальная, Эфиопия, у них золото навалом.
3: Золото и у нас навалом, а эфиопов нет.
1: Сдуло их наше словечко.
3: Это ты прилагаешь. То нильской страны нету, то эфиопов. Куда же они делись?
1: А так? Нету и все.
3: От них одно беспокойство.
4: И нильской страны нету.
1: Ясное дело, нету.
4: А гробницы их, пирамиды?
1: Ох, здоровые, ох, я видел.
3: Да он выглянет за ворота, видишь, одна стоит.
4: Калям-бубу, она же у вас не так стоит. Она ж так грохнется, всех передавит. Кто ж так пирамиды ставит на маковку?
3: Мы захотели и поставили.
1: От нее тень.
4: Спасите, эники да беники.
3: Это кто еще?
4: Калям-бубу, дети. Один луну водит, другой моря баламутит. Ой, спасите. Может, у вас и висячие сады есть?
3: Есть, конечно. Все как один висят. Корни в небо, ветками земли едва касаются.
4: Не, боюсь я вас. Заверни меня обратно, человек ворот, а я тебе зато половину денег отдам.
3: Не знаем никаких денег и заворачивать тебя не буду.
4: Ну, так я пешочком пойду. Дело привычное, да еще калям-бубу пособит.
3: А тебя же словечко держит. Не идет нога. И другая. Прилип.
4: Не мучай ты меня. Позови кого поглавнее.
3: Позову, как не позвать.
4: Где тот камушек, что у нас за денек-то почитался? Эй, чего шепчешь-то?
3: Не твое дело. А ну, пошел.
4: Калям-бубу, камешек сам попрыгал. Боги, глядите-ка во все глаза, за угол завернул.
3: Конечно, за угол, там караулка. Не поскочит же он прямо к держателю.
4: Ты это, чародей, что ли?
3: Человек-ворот. Самому ходить была охота. А, он и начальство идет. Воскресни с восходом, начальство. Тебе того же, человек-ворот. Кто это у тебя тут?
4: Говорит, дело есть. Товар, говорит. Наш человек прислал, говорит.
3: И еще что говорит?
4: Еще глупости говорит. Заразу эту круглую славит. Калям-бубу какого-то нахваливает. Не наш человек, словом. Просит отвезти его к ученым людям.
3: Так. Кроме тебя кто его видел?
4: Никто.
3: Порадовались боги.
4: Ну так сгинь, человек, ворот, у которого трое детей, у которого вчера собака ногу сломала, у которого отец из плохой браги помер, у которого брат косой, у которого колено к дождю болит, который воды во рту на посту не держит, который неведомого человека перевстрел, сгинь и пропади. Да, начальство, ты помилуй, их не милует, пропадаю, человек, имени им своего смотри не... Калям-бубу. Куда мужика дели?
3: Сгинул да пропал. Имя назови мне.
4: Как бы сказать ловчее.
3: Назови имя.
4: Да мы так, по торговому делу. Купец я и все.
3: Не лги, купец.
4: Это я... Я знал имя-то с утра. Как из дома-то вышел, да забыл. Об словечко какое-то запнулся, башкой о камень, слово-то и вылетело из нее. Набросали словечек, пройти нельзя, а сами сторожатся. Вот и шишка, коль не веришь.
3: Шишка, верно, свежая. Откуда будешь?
4: Издалека, перенесен словечком.
3: Понятно, страна какая.
4: Ну, да какая у нас страна. Живем на дубу, молимся калям-бубу, бабе его детям и всей радуге.
3: Ты, видно, врешь. Надо тебя помучить.
4: Не надо, начальство. Вот голова пройдет, я и вспомню. Вспомнил, я ж привез кое-что. Надо к главному начальству.
3: А что привез, не забыл?
4: Но крепко помню.
3: Как же так? Имя не помнишь, это помнишь.
4: А как человек в беспамятстве за свое добро обеими руками цепляется, так и я в голове.
3: Занятно. Иди за мной.
4: Не могу, приклеен.
3: Отлепись.
4: Гляди, отлепился.
3: Чу.
5: чудно. Далеко ли идти?
6: Иди, иди.
5: И ту раз пришел. А за что-то начальство этого, вот этого, у ворот?
6: Надо. Оболы хватит.
5: А ты большое начальство?
6: Не такое большое, как надо бы. А для тебя, ох, какое большое. Хочешь, глаз на неподобное место переведу?
5: Не хочу. Глаза мне для дела нужны. А что это у вас все люди молчком ходят?
6: Надо так. Я здесь спрашиваю, а не ты. Они молчат, потому что воды в рот набрали.
5: Для чего?
6: Ловчее молчать. Опять спрашиваешь?
5: А что ж ты сам воды в рот не наберешь?
6: Я на службе. Мне допрашивать нужно, докладывать нужно. Ты опять спросил, и я ответил. Молчи, уже пришли.
5: Эй, да это же троглодитского царя дворец. Я его видел, когда в первый раз торговать ездил.
6: Нету такого царя, дворец наш.
5: Да ведь он точь-в-точь такой же.
6: Какой же он должен быть? Молчи, на кол посажу.
5: Да я и так уж молчу, стараюсь.
6: Сейчас предстанешь перед большим начальством мудрости и большим начальством покоя.

0: Михаил Успенский. Семь разговоров в Атлантиде. Продолжение. Глава вторая.
1: Твое дело мудрость, мое покой. Надо этого пришлого сразу, чтобы раз и нет.
2: Нет, чтобы раз и нет, это в другой раз. Его ж прислали, зря не пришлют.
1: Чую, чую, что ничего не чую. Провижу, что ничего не провижу.
3: Не твое это дело провидеть. Твое дело чуять, вот и чуй.
2: Да, начальство ворот, ты того... Все про него ведаешь.
1: Ясно, что все. Как про меня. Или как я про тебя.
2: Эй, не шути.
3: Плохо кончится.
1: Ладно, воздержусь. Пусть войдет.
0: Выспросим, тогда посмотрим, что с ним делать.
4: Многих вам лет, большое начальство.
3: Чего многих?
4: Лет, что же еще?
2: А вы ведь лет не знаете.
3: Мы знаем все.
2: А этих твоих
3: лет у нас нет как нет. Тут мне начальство ворот жаловалось, что он все выспрашивает.
2: Что ты все спрашиваешь?
4: На вопросах и ответах беседа зиждется.
2: Ну вот мы и спрашиваем, а ты отвечаешь. Как твое имя звучит?
4: Ой, плохо звучит. Это Брсхлкржбргр.
2: Да. Мудрец, беда, с такими именами не поймешь и не запомнишь, тем более.
1: Ничего, начальство покоя, запомню, не бойся.
2: А имя отца твоего?
4: Тяжелый был человек.
2: Что и говорить.
3: А страна твоя где?
4: Отсюда и не сказать где. Знаю, что слева море, справа горы и долины.
1: Глубже ваш народ.
4: Как его зовут, кстати? Белыми эфиопами кличут. Эфиопов знавали? Так вот те черные, а мы наоборот.
2: Все ясно, врет.
1: Нету белых эфиопов.
4: Так я и говорю, что есть. Я говорю, кличут нас так.
2: Кто же тебя к нам направил?
4: А Калям Бубу его знает.
1: И хорошо, видно, знает.
2: Он в какую даль пособил меня закинуть.
3: Чё ж ты хочешь в нашей земле?
4: Продать товар. Чё же еще купцу хотеть?
2: Где же твой товар?
1: Мой товар, мое умение.
2: Дали бы большое начальство отдохнуть с дороги, да поесть. Потом отдохнешь. Что за умение?
4: Перекладывать слова на знаки.
2: Это как?
4: А вот так. Это палочка, это дощечка вощеная. Назови слово.
2: Куда хватил?
1: Смотри, мудрец, не проболтайся с дуру.
2: Не учи ученого, начальство покоя. Вот тебе слово, купец. Дерево.
4: Так. Ну вот.
2: Вот и на дощечке. Дерево. Какое же дерево? Одни корешки какие-то. Вот я говорю, дерево фиговое. Вот оно.
4: Калям-бубу.
1: И впрямь дерево.
4: Фиговое. С листочками.
2: Вот. А у тебя что за дерево?
4: Ну, вот и у меня дерево фиговое.
2: Вижу, закорючек прибавилось, а толку?
1: У меня оно растет и плодоносит, а у тебя?
4: Ну, вот, к примеру, напишу я про все это, вот про это дерево, и как растет, и какие листья, и каковы плоды его на взгляд и вкус. Нашлют боги засуху, и погибнут деревья, а дощечка останется. И те, кто дерево этого не видел, все про него узнают.
2: Так, слышал я про это умение. Нам оно ни к чему. Дерево это я и так перед собой и другими представлю.
0: Твое умение – баловство.
4: Ну, еще один прок. Можно вести торговый счет ловчее, записывать, кто кому сколько должен.
2: Мы никому ничего не должны. А если у кого что и заведется, мы и так заберем. Очень любят нас боги.
4: За что?
2: Да уж есть за что. А торговое дело не наше.
4: Какое же ваше?
2: Тайна богов.
4: Ну, так вот еще. Можно про великие дела богов и героев записывать. Хотя бы про то, как из-за бабы герои 10 лет воевали, или как Калям-Бубу из двух арбузов мужчину и женщину достал. Наши мудрецы иногда так складно пишут, зачитаешься.
0: Говоришь бессмысленное. Наши деяния все другие затмевают. Об этом весь мир знает, а кто не знает, тот узнает скорости. Лета своя опять приплел.
4: Нет, нет никаких лет. День есть и ночь есть.
0: День да ночь, сутки прочь. 7 суток неделя.
4: Мудрец.
0: Он говорит вредное. О таком даже слушать не хочется.
4: Пусть говорит, недолго ему говорить.
0: Что такое большое начальство? Я к вам как к людям.
4: А кто тебе сказал, что мы люди?
0: Нас боги избрали. Ну, у бога всего много. Сегодня избрал, а завтра, глядишь, встал не с той ноги и прибрал. Вот и наш Калям-Бубу. То ничего, а то как расходится.
4: Нет такого бога, Калям-Бубу. Наших 7 есть, и все.
0: Так не берете мой товар? Прогадаете.
4: Еще и грозится. Ну, все, мудрец, убирать его надо куда подальше. Поболтай с ним, коли охота припадет, а я уж пойду пытошный стан к работе ладить.

0: наружу не ходи, где раздался, там умри. Вот теперь нас никто не подслушает. Вижу, купец, ты не глуп, а глупым прикидываешься. Таким умением овладеть может не всякий. Поэтому давай говорить, как умные люди.
1: Обмен неравный. О чем говорить, когда я ничего о вашем народе не знаю?
0: Со смертью играешь.
1: Смерть и жизнь моя у Калям-Бубу за пазухой.
0: У меня в слове жизнь и смерть твоя. Знаю, что многих людей ты город посетил и обычаи видел.
1: А вот это мне и нужно. Умением своим наделишь тайно меня одного.
2: Ну вот, оговорил баловство.
0: Говорил не для тебя, для того, другого.
1: А ты и вправду в стране самый умный?
0: Должность такая. И не самый умный, а самый мудрый. Разницу чуешь?
2: Почуешь разницу, как воткнут кол в задницу. А то вдруг ты грамоте не научишься. Вот у меня племянник, его и добром, и розгой, все впустую. Стаиросовое дерево, фиговое.
0: Глумишься.
1: Куда мне над мудростью глумиться? Только я крепко любопытен. Где миру начало? Кто первое слово молвило какое? Какая рыба всем рыбам ца? У меня много вопросов.
0: Того, что ложно, ваша мудрость. У вас вопросы, а у нас никаких вопросов, одни допросы. Мы и так все про всех знаем. А не знаем, так под пыткой узнаем. Нас боги избрали.
1: За что избрали? Что за боги?
0: Так и быть, расскажу. Жили мы здесь, как простое людское племя, прах земной. Спустились к нам как-то боги, семеро. И оказали мы им великую услугу, а какую, никто и не помнит уже.
1: Умели бы писать и запомнили бы.
0: В благодарность дали нам боги семеро силу слова. Слово это лишь нашему народу ведомо. С тех пор чего не пожелаем, все нам прямо в рот сыплется. Знаем одну только радость, и поэтому велено нам править всем миром.
2: Так прямо и велено.
1: А что же боги делают?
0: У них свои дела божественные.
1: Что же вы не всем миром правите?
0: Придет время, будем.
2: Так вы же времени не знаете, дней не считаете.
0: А мы его остановили. Каждый день у нас один и тот же.
1: А зачем это и от чего?
0: От того, что провидим вперед. И провидец один наш великий провидел, что быть нашей славе столько-то и столько-то лет.
1: А мы судьбу перехитрили.
0: Остановили время словом. Говорим, нет, нет никаких лет. Вот и нету их.
1: А время-то идет. Уже к вечеру дело.
0: Это и есть наша печаль.
1: Падает проклятое солнце. Никак не удержать.
0: Правда, мы к утру сил набравшись снова его поднимаем, а время стоит.
2: Ага, объяснил мне один тут на камешках. Только у нас мудрецы по-другому говорят. После трудов своих бог наш Калям-Бубу струю пустил, и потекло время, как река. Всех нас эта река несет.
0: Вот вас и несет, как мусор, а нас нет. Камень посреди реки видел? Вот так и мы.
1: Когда-то и камень вода подмоет и покатит, а укрепить его, подпереть.
2: Когда-то и река русло изменит, будете на своем камне одни.
0: Мы одни не будем. Перетащим к себе весь мир помаленьку. Видел пирамиду на площади?
2: Вверх ногами-то видел.
0: Перенесся наш человек в Нильскую страну, осмотрел пирамиду и вернулся. И мы силой своей такую же мигом воздвигли. И в других странах, если что хорошее имеется, к себе утянем.
1: А зачем вы ее на макушку поставили? Некрасиво ведь.
0: Чтобы видели силу нашу. Простую-то пирамиду любой дурак построит.
2: Не скажи. Ее, говорят, 30 лет строили. Как потрудился, так и погордился. А вам чем гордиться?
0: Как чем? А силой?
1: А куда вы Нильскую страну дели?
2: Тот у ворот говорил, что нету ее.
0: А мы ее отрицаем. Больно близко к нам расположено. Вот мы и сказали хором. Нет и нет такой страны. Нам соседи не нужны.
1: Их и не стало.
2: Я ж там недавно бывал. Все на месте. Фараон сидит, командует, рыбы вкалывают, крокодилы плавают.
1: А ты докажи, что все на месте. Докажи. Докажи, что время.

0: покажешь?
1: Нет. Так что давай все это забудь и помогай нам. Будешь хорошо жить, примерно как мы.
2: Как же я буду избранникам богов помогать?
1: Говоришь ты складно, умением великим владеешь. Вот только силы слова у тебя нет.
2: Еще спрошу, почему без имен живете?
1: Есть имена, есть.
2: Только их каждый друг от друга в секрете держит.
1: От нас, конечно, у народа секретов нет. Потому что если имя человека узнаешь, с ним все сделать можно. Взять, к примеру, начальника покоя. Он, знаешь, сколько имен помнит? Много. Любого, который без звания в нети отправит запросто. Поэтому и держится в должности.
0: А твое имя знает?
1: Знает. Да что толку? Оно званием заворожено.
2: А вот если он сможет так про меня сказать, что и без имени всяк узнает, тогда мне, конечно, туговато придется.
0: Только он не умеет
1: так. Да и никто не умеет. Мы таких повылили.
2: А у нас есть один такой.
1: Про любого все как есть скажет, да складно притом достается от него многим. Злятся, конечно, да что сделаешь? И у нас слово силой бывает. Плохой человек. От боевого до НАТО. А ты так не умеешь?
0: Не привелось. Дар богов, говорят.
1: Нехороший дар. И зачем это боги? Что попало, да кому попало дарят? Мы таких людей не только у себя, мы их повсюду выводим.
2: Положили такое заклятие, чтобы жизнь у них была короткая да несчастная. Крепко мы их прокляли, выдумщиков этих, не тех даже, которые еще когда-то родятся. Может, и отучатся выдумывать. И до вашего доберемся.
1: Я думаю, ослепником.
0: Вижу, что зря разболтался. Хорошего человека подвел.
1: О других не думай, о себе думай. Дадим тебе дворец, как у вашего царя.
2: Как бишь его? Да кто там у нас сейчас, не скажу. Сегодня он царь, а завтра, глядишь, баранов холостит.
1: Ну ладно, потом вспомнишь. Давай клятву хоть своему калям-бубу, а я ее скреплю словом. Клянись давай.
2: Ай, что-то не хочется. У меня дома родни, полно друзей.
1: И вдруг вы их да в нети. Пусть их лучше меня одного. Другого найдем, хоть один да согласится.
2: Вот он пусть и соглашается, а я как-нибудь перемогусь. Меня за это калям-бубу на свою вечную небесную гулянку возьмет. За ним добрые дела не пропадают. Нет у него такой привычки.
1: Ты без грамоты проживешь. И так он такой мудрый. Помрешь страшной смертью.
0: Имя мое сперва узнай.
1: А мы тебя и без имени.
2: Сочинишь про меня что-нибудь?
1: Да тебя твое же заклятие и прихлопнет. Башка от лишней мудрости лопнет. А грамоты-то жалко. А? Не хватает ее грамотежки.
3: Я тебя...
1: Ничего. Отдумаешься, ползком приползешь. Отдам тебя начальству покоя. Очутись-ка у него.
4: Глава четвертая.
1: Ну, купец, не договорился?
2: Не договорился.
1: А мудрец наш, как тебе?
2: У нас такие мудрецы обычно грушевые деревья околачивают от вредителей. А ты его, поди, тоже не любишь?
1: Твоя правда, не люблю.
2: Что ж ты мне вправду говоришь? Зачем это?
1: А как же? Скажи я, что люблю его, а вдруг кто-то поблизости произнесет словечки. Я его тогда за правду полюблю, а мне нельзя.
2: Вот у вас хорошо, у вас можно смело врать, что не попадя.
1: Я так думаю. Великий человек был тот, кто первым врать не научился. От таких царей пошли. Пришел он к людям, сказал, что царь, они поверили. Не знали, что врать можно. Потом, конечно, помнились, да уж поздно. От лжи пошел на земле порядок.
2: А правду говорить все ж приходится.
1: Так уж выходит. Безопасно только хором врать. Когда все кругом врут, и держава как-то крепче делается.
2: А мудрец-то тебе много просказал?
1: Да уж как водится.
2: Узнаю.
1: лисицу болтливую. Он тебя, между прочим, велел казнить до 9. А я не тороплюсь, ты мне нужен.
5: И я не тороплюсь, знаю, что нужен. Дел привычную цену набивать.
1: Мое условие такое. Можешь мне его место у высокого табурета занять? Отпущу тебя. Прямо на порог родного дома.
5: У тебя поумнее меня советчики есть.
1: Были бы, как бы сам же не повывел.
5: И у нас такое случается.
1: А ты человек подходящий. Ум есть, а силы нет. И мы вот в куке сообща.
5: Для такого дела время нужно.
1: Да будет у тебя это... Как его? Ну, проклятое оно еще.
5: Ну, будет.
1: И грамоте меня научишь.
5: А это зачем?
1: Как зачем? Легко ли мне в голове держать все имена и приметы? Так будут они у меня все в подвале на табличках. Взял табличку, сказал слово. И нет человека. Была страна, нет страны.
5: Так ты сам пожелай обучиться грамоте, то и будет.
1: Чего нет в голове, то в слово не перейдет. Тут нам предел положен, как со светилом окаянным.
5: Что вы его так не взлюбили?
1: Мотается, у него ночь делает.
5: Чем плоха ночь?
1: Бабу приласкать, отдохнуть, поспать. Сон иногда вещи приснится, тоже на пользу. Вот-вот, сон. Нам сны видеть нельзя. Особые сторожа по ночам ходят, сны гоняют.
5: Как же без снов?
1: Во сне бывает, с Богом поговоришь, он дельный совет даст.
5: Помню, снится мне один раз калям-бубу.
1: Нет, нельзя. Люди разные, им что попало снится. Чуть зазевались сторожа, и пропало дело. Одному вот снилось, что всемирный потоп настал. Еле отвели беду. А другому снилось все время всякая дрянь. Полулюди, полупони, полубабы, полурыбы, змееволосые девки и прочие. И что же? Разбежалась вся эта пакость по свету.
5: Слышал про таких полуконей. Одного даже издали видел.
1: Эй, заболтались мы с тобой. Все от того, что интересно со сторонним человеком поговорить. У нас как? Он знает, что я спрошу. Я знаю, что он ответит. Скука. Так что же мы с мудрецом сделаем?
5: Думаю.
1: Ну, думай. Отдыхай. Подумай. Поешь, поспи. Ох, беда. Солнце опять закатывается.
5: Стой! Не движись! Держи его, люди добрые! Опять усилий не хватило.
1: Иди, купец, спать. Завтра

0: 5.
1: Ну что, купец, проспался? С вами, пожалуй, проспишься. Всю ночь песни до пляски, глаз не сомкнул.
0: А, так то сторожа сон гоняли, я ж тебе объяснял.
2: Как же вы при таком шуме спите?
0: А мы отвар особый пьем на ночь.
2: И крепкий отвар.
0: Слона в сон повергнет.
2: Это вы хорошо придумали, такой отвар пить.
0: А ты-то придумал насчет мудреца?
2: Где тут придумаешь, когда голова от шума трещит?
0: Ну, тогда начинай учить меня грамоте.
2: Изволь. Вели принести деревянный клин покрепче, да колотушку потяжелее.
0: Ты еще зачем?
2: А что ж ты думал, грамота сама в голову пойдет?
0: Нет, в этом деле без клина да колотушки никуда. А ты-то сам как учился?
2: В точности так.
0: Сколько клиньев извели на меня.
2: Ой. Целый корабль из того дерева можно бы построить.
0: А не больно? Людей вот пытаешь, так им больно, говорю.
2: Еще бы не больно. Хм. Недаром пословицу сложили. Грамоту учат, на всю улицу кричат. Но потерпеть надо.
0: Первый месяц тяжеловато, зато потом привыкаешь к маленькому.
2: Да и дырки в голове зарастают.
0: О, потрогай.
2: Нету дырок.
0: Нету дырок. Как это первый месяц?
2: Долгое это дело. Вот сегодня подолблю.
0: Как это сегодня?
2: О, я опять забыл, что без времени обходитесь. Короче, как лень, так долбить начинаю.
0: То есть как день, так долбить начинаю, как ночь отдыхаю.
2: Как день опять за колотушку, как ночь на боковую.
0: Как день подставляй макушку, как ночь убирай макушку. Как день подать сюда новый клин, как ночь отдохни, начальство. Как день... Очень страшно. Так и вправду время начинаешь понимать. Нет, купец, я передумал тебя домой отправлять. И грамоту твою учить передумал.
3: Лучше я буду при себе грамотного человека держать, тебя, то есть. Согласен? А проведает про то мудрец, нам обоим окорот выйдет.
0: Так я ж тебя в маленького червячка для удобства превращу.
3: Только имя скажи, а то не получится.
2: И очень хорошо, что не получится. А то курица склюет и останешься без писаря.
0: А с врагом твоим поступим так.
3: Есть ли у тебя на примете сочинитель?
0: Откуда ему взяться?
3: Которые были на примете так-то уж давно.
2: Понятно. А скульпторы у вас имеются?
0: Какие скульпторы?
2: Ну вот статуя стоит. Кто-нибудь ведь ее изваял из камня?
0: Нет, это краденое. А своих никто не делает.
3: Да как?
2: Ну, да постараюсь тебя выручить. Никогда за такое дело не брался, да видно придется. Где моя табличка с палочкой?
0: А, вот.
3: Это ты что такое делаешь?
2: Стихи складываю.
0: Куда складываешь?
3: На тащичку.
2: Он мудрец, сдуру-то сам меня и надоумил.
3: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Слышишь, будто волна на берег моря накатывается. Целый-то день он сидит при высоком притом табурете, дабы держатель всегда мог обратиться к нему. Мыслью куцей своей чицы небес он достигнуть, кратким умишкам своим в море нырнуть норовит. Каждое слово из уст его конским навозом падает в уши владыки и сердце печалит. Он же награды алкая все мелет и мелет, не понимая, что тем рушит державу устой.
2: Теперь говори заклятие.
3: Сказано. Порадовались боги. Небольшим насекомым ползет мудрец по залу. Вот уж нога держателя занесена над ним. Вот уж топнулась священной ногой. Ну, спасибо, купец.
0: Уважил ты меня, и я тебя уважу. Подарю творец, либо два.
3: А про держателя ничего сочинить не нужно?
0: Про какого держателя?
3: Про нашего держателя?
4: Без него же все рассыплется, мир под землю провалится, море высохнет. И как ты до такого додуматься мог?
5: А вдруг да не развалится?
6: Нет, лучше уж не рисковать. Вы, купцы, народ отчаянный, а нам рисковать нельзя.
7: А давай попробуем, может, ты на должность подойдешь?
8: Не искушай,
6: а то искушусь.
5: Смотри, дело твое.
6: Вот я однажды побоялся в низкой стране пшеницы закупить побольше. Домой приплыл, он там недород. Уж я локти кусал, кусал. До сих пор шрамы видны.
7: Эх, была не была. Сочиняй.
6: Сейчас.
7: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
6: Эй, на чай что?
5: Что с тобой? Что ты ежишься, корежишься?
6: Ты вроде и росточком поменьше стал.
5: А зачем из тебя лишние лапки лезут?
6: Ну, вот так-то лучше. С вашим братом-тараканом у нас, купцов, разговор короткий.

0: Глава 6. Ну, здравствуй, достойный купец. Спасибо тебе, ловко пособил мне от окружавшей меня недобросовестности избавиться. Я давно их на подозрении держал, а вот ты явился, и вся их гнилая сущность явственно стала. Давно, видно, лелеяли они черную измену.
1: А ты-то кто будешь?
0: Я-то... Или не узнал? Меня, держателя тверди до моря, на всей земле самый главный титул.
2: Можно его переделать, чтобы он еще главнее стал?
0: Неужто можно? Казалось бы, куда уж главнее. Ну-ка.
2: Прибавить две буковки, всего и делов.
0: Че две прибавить?
2: А буковки? Это значки, которыми слова закрепляются. Так вот, ежели две буковки прибавить, получится «содержатель тверди до моря». Дескать, ты не только держишь твердь до моря, а еще и содержишь их за свой счет. Вот сколь богат и могуч. А все люди выходят у тебя вроде как постояльцы, а за постой деньги платят.
0: Славно придумано. Она и вправду будто силы и мощи вдвое прибавилась, а всего-то две закорючки. Большая сила. Пригодишься ты мне. Задумал я заветную мечту всего нашего народа. Над всем миром взять власть и силу. Но одна забота гложет царственное сердце. Больно много на свете людей. У каждого в голове думка. Куда же это годится, если каждый свое будет думать? Вот когда все одинаковые в раз думать станут, тогда порядок будет, гармония называется. Вот я и раздумался, а не внедрить ли единодумие. И это твоя грамота великому делу способствует. Если человеку мои мысли глашатый на площади будет втолковывать, он их и мимо ушей пропустить может. А вот когда они записаны будут, да покрупнее, да поярче, да на каждом углу никто мимо не пройдет. Всякий усвоит и так же думать примется, прав ли я.
2: Прав, как не прав. Да только народ у вас неграмотный.
0: Так ты же всех научишь. Ты же сам говорил начальству до покоя покойному, что деревянными клиньями как-то грамоту убивают.
2: Тебе нет, деревянным не обойдешься, каменный нужен. А еще лучше железный. Железного, правда, дырки в голове остаются лишние. А вот простому-то народишку втолковать можно и без клиньев, особенно ребятишкам. Так если что, простой розгой или подзатыльником управишься.
0: Тебе же нет.
2: Добудь-ка мне для себя хороший железный клин и кувалду.
0: Нет уж, лучше я так, как есть, прибуду.
2: Никак тоже меня в писаря прочишь.
0: Хорошее имя придумал. Писарь. Ты не просто писарь будешь, а главный писарь. Или старший. Ну или наиглавнейший писарь тверди и моря. Нравится? Должность ты моя почетная.
2: Только наши писаря и философы с исказителями смеяться начнут. Вчера еще мешки с пшеницей считал, а ныне наиглавнейший.
0: А мы их к ногтю. Они что, у вас сильно грамотные?
2: Да уж пограмотнее меня.
0: А нельзя ли у них грамоту из голов повыбить теми же клиньями?
2: Нельзя. Она при человеке до смерти состоит.
0: До смерти? Это еще лучше. Это нам расплюнуть.
2: Понял это давно. А какие мысли записывать будем?
0: Мудрые, какие же еще?
2: Пусть все люди живут в мире моих мудрых мыслей. Своих-то не будет.
0: Не моих, чтобы вокруг. И не на табличках жалких, а на высоких каменных стенах. Да чтобы во всю стену.
2: А вдруг они твои мысли постигнут, но при своих останутся?
0: И это не беда. Надо, чтобы мои мысли повсюду были.
2: Проснулся на потолке. Глазами повел на стене. Даже в отхожих местах пусть будут мои мысли у всех перед глазами. Глядишь, мало-помалу все остальные вытеснят. Ловко. Ну, давай.
1: Самую главную мысль изобразим.
0: Изображай. Я содержатель тверди до моря.
1: И что у тебя на дощечке за уродец?
2: Это буква «Я». Ее по совести в азбуке-то в черном теле держат. Последней стоит.
3: Кто же осмелился самую главную букву в зад поставить? В нашей грамоте ей будет почет оказан.
2: Но больно она у тебя мелкая.
3: Я ее лучше увеличу и каменной сделаю. Ну как?
2: Солидно, что и говорить. Два человеческих роста как бы не более.
3: Нет, еще мелковато. Подвысить надобно.
2: Эй, а наш крышу дворца проломит.
3: Не твоя забота. Нет, еще низковато. Нужно такой высоты сделать, чтобы аж в Египте видно было.
4: Ой, спаси Калям-Бубу, под небо буква лезет. Зачем такую-то уж? Хватит, хватит. Не видишь, верхушка обламывается. Ты же ее без фундамента мострячишь. Убегай отсюда хотя бы сюда. Берегись.
2: Эх, не уберемся.
5: Помощнички тараканами сгинули. И самого, как таракана, прихлопнуло.
2: Дворец развалил, дурак, народ без руководства отставил. Они же без власти, да со своим заклинанием такого тут наворочают.
5: Ну, натворил я на свою голову.

0: чего это натворил? Развалил весь как есть дворец.
1: Да не я это, люди добрые. Это содержатель ваш, то есть держатель тверди до моря. Его собственные я задавила до смерти. Видите, под камнем мокренько.
0: Неправда мокренько.
1: Не врет купец. Только зачем ты его не остерег, не спас? Мы тебя живы сейчас за это погубим. Люди, нельзя его губить. Посмотрите, где он сидит.
2: А зачем ты, купец, на высокий табурет забрался?
1: Если камни падают, так и забрался. Со страху не то, что на табурет. В ночной горшок залезешь.
2: А нам что за дело, кто на табурете?
1: Он залез, он пусть и держит Тверь до моря, пупок себе рвет. А мы по-старому будем жить. Поклонимся к новому держателю.
0: Да не хочу я к вам в держатели. Я словечко вашего не знаю.
1: Не беда, научим. У тебя помощники будут, хотя бы меня взять.
0: Я у начальства покоя в младших подпыточных ходил. Дело знаю.
1: Я в начальство мудрости гораздо. 7 ученых слов знаю.
0: Это каких же?
1: Генезис, отстранение, концепция, полифония, гипертекст, технократия, да...
0: Ах ты, бесстыжий, да ведь...
1: Вовсе не ученые, а срамное слово. Как у тебя язык-то повернулся?
3: Вот незадача. Не берешь, стало быть, в начальство мудрости. Стало быть, сам ты купец...
0: Молчи, матершинник.
1: А что это у вас вода кругом льется?
3: Опять кому-то всемирный потоп приснился.
0: Нет, не потоп.
1: Это народ воду изо рта выливает.
0: Хватит, намолчались. Люди добрые.
1: Ну, как мне вас называть-то?
0: Раз уж намолчались, то теперь наболтайтесь волю. Я разрешаю и велю.
1: Сказать ему, что ли? Еще проклянят.
3: Не проклянет, он душевный.
1: Ладно, новый держатель, темнеть не будем. Атланты мы.
3: А страна ваша, надо быть, Атлантида?
1: Она самая.
0: У нас в иных городах и вовсе без царя управляются. Вот так и вы.
1: Выберите верных людей.
3: Где их взять-то, верных?
1: Нынче матери родной той верить нельзя.
0: Купец правду говорит.
1: А что нам власть? Какая от нее сласть?
0: Погуляем хоть как люди.
1: Стой!
0: Стой, стой, без власти все как есть развалится. Ну-ка скажите мне, атланты, пахать землю и сеять хлеб умеете?
1: На что оно нам? Хлеба и так полно, только пожелай.
0: А овец разводить?
4: На что оно нам? Понадобится вот и шашлык.
0: А рыбу-то хоть ловите?
1: На что оно нам?
0: Охота осетрины, всегда пожалуйста.
1: Эх, атланты, а ведь хлебушка-то кто-то вырастил, выходил,
0: а сетра в сети поймал. Не стыдно воровать-то?
1: А что, 7 богов, зря, что ли, нас избрали?
0: Не знаю, не знаю. Только нет на земле такого народа, чтобы все поголовно воры были.
1: Правильно, нету. Может, поэтому нас и избрали?
0: Военное дело, знаете...
1: Да на что оно нам? Враги и так замертво повалятся.
0: А если все ограбленные народы со своим добром придут? Всех-то не повалите?
1: Повалим, не таких видали.
0: А с солнцем справиться не можете.
2: Пакость. Твоя правда, не можем.
0: Вот так и с врагами будет. Их придет, видимо-невидимо. Уже собираются. Какое там, идут уже. Я их ненамного опередил.
3: Они такое вам устроят.
0: И словечко не превозможет.
2: Поди, превозможет.
3: Оно не превозможет.
2: И правда, братцы. Ну как они все скопом придут и примутся злобно мстить? Сколько их там идет, говоришь?
0: Сколько?
1: А все.
2: Как все?
0: А вот так. Сколько есть людей на земле, столько и собралось. У каждого, если не меч, то дубина хорошая.
4: Ой, надо стену ставить. Я такую узкоглазого народа видел, перенять могу. Я понимаю, эфиопам там напинать или шумерам. Но чтобы все там навалились.
0: Нет, атланты,
3: не поможет вам стена.
0: Вы лучше пожелайте, чтобы ваша земля ото всех других земель отпихнулась, чтобы не добраться до вас было. Так спокойнее.
1: Вот это дело.
0: Одно слово, держатель.
5: А ну-ка поднатужимся, как будто в соседние страны шестами упираемся. Раз, два, взяли. Пошла Атлантида, матушка. Хорошо идет.
4: Подальше, подальше, страху меньше будет.
5: Вот здесь в самый раз. От всех вдалеке.
6: Вот и молодцы, атланты. Теперь учитесь жить как люди. Землю пахать и прочее.
5: Ну, попробовать, конечно, можно. Торговлю заведите, деньги в оборот пускайте.
6: Какие деньги?
5: Ну, золота до серебра навалом у нас.
6: Вместо золота до серебра возьмите за деньги то, чего у вас мало.
5: А что у нас мало? У нас всего много.
6: Вот незадача. Что же придумать? Ага. У вас всегда тепло?
5: Конечно, всегда.
4: Что мерзнуть-то?
6: Значит, нет у вас ни льда, ни снега?
5: Чего нет, того нет.
6: И не слышали даже. А я сейчас растолкую. Возьмите чашку с водой и пожелайте, чтобы стало вокруг чашки холодно-холодно.
5: Ага. Вода твердой стала. Вот вам и лед.
7: Что-то он в руке опять водой становится.
6: А вы его в погребе, в яме храните. Он и не растает. Ну, вроде бы холодно становится.
5: Ах, вы ненасытный народ, что же вы делаете? Куда столько льда? От него ж холод. Бежать, бежать надо.
4: Эй, матершинник, что в начальство мудрости мастился, иди сюда.
8: Слушаюсь, держатель.
4: Хочешь сам держателем стать?
8: Как не хотеть? Тогда весь лед под себя подгребу.
4: Вот и подгребай, а меня домой отправь.
8: А куда домой?
4: Через море, напротив Нильской страны.
8: Будь по-твоему. Освободи табурет, я пока словечко шепну. Не подслушивай.
5: Калям-бубу, они уже целые горы льда наворотили.
8: Уже и домов не видать.
4: Сейчас и пирамиду перевернутую скроют.
5: Какая же это Атлантида? Это прям Антарктида какая-то.
4: Пусть так и зовется. Не забудь ее на карту нанести.
5: Эй, матершинник, готов, что ли?
8: Готов. Прощайся.
5: Ну, прощай. Смотри, не замерзни.
8: Не твое дело. Я еще себе сейчас литку спроворю.

0: Эпилог. Здравствуй, певец.
1: Здравствуй, ты.
0: Узнал твой голос, Главка. Сам видишь, покарали меня боги, а за что не знаю. Такая будет судьба теперь певцов. Век короткий да несчастливый.
1: Так,
0: богам угодно. Да нет, людям. Правда, людьми бы их и не надо звать. О чем песни слагаешь? Записать за тобой не надо ли?
1: Слышал ли ты про землю атлантов, что погибло в один день и одну бедственную ночь? Вот про это, думаю, сложить песню.
0: Поверь, не стоят они твоей песни. Не хотели жить своим трудом да своим умом, вот и сгинули. Я только что оттуда, околел совсем.
1: Так рассказывай, Главка, будь моими глазами.
0: Ну, с чего начать?
1: Значит так.
0: Когда пройдешь земли полудиких эгипатов, лемийцев, камфасантов, сатиров и гемонтопод,

0: мир, которого не может быть. Глава первая. Следы поднимались по одной грядке, спускались по следующей, и все побеги Вуа на этих грядках были срезаны на 1-2 дюйма над поверхностью. Вор работал методично, он не бродил бесцельно по плантации, а собрал урожай с 10 первых гряд на западной стороне поля. Затем, насытившись, он свернул к лесу. Это случилось недавно, комья земли все еще осыпались в глубокие ямы, оставленные в мягкой почве громадными лапами. Где-то жужжала птица, пильщик, просверливая бревно, а из поросшего колючками оврага доносилась пронзительная утренняя песнь болтунов. День обещал быть жарким. С земли поднимался запах пересушенной пыли, и лучи только что вставшего солнца плясали на ярких листьях деревьев хула, так что, казалось, лес был полон миллионами блестящих зеркал. Гэвин Дункан вытащил из кармана красный платок и вытер пот с лица.
1: «Нет, господин!»
0: — умолял Зикара, старший рабочий на ферме.
1: «Этого нельзя делать! Вы не должны охотиться на циту!»
0: «Черт с два!» — ответил Дункан, но по-английски, а не на местном языке. Он смотрел на заросли хула, на широкие проплешины, выжженные солнцем, на колючки, рощи деревьев, разрезанные предательскими оврагами, в которых таились водоемы. «Соваться туда — самоубийство», — подумал он, — «но я скоро вернусь. Зверь, очевидно, заляжет, чтобы переварить пищу, и его можно настигнуть через час-другой, но если зверь не заляжет, придется идти за ним дальше».
1: «Очень опасно», — настаивал Зикара. «Никто не охотится на циту».
0: «А я буду охотиться», — ответил Дункан на местном языке. «Я буду охотиться на любую тварь, которая жрет мой урожай. Еще несколько таких ночей, и у меня на поле ничего не останется». Он засунул платок обратно в карман и надвинул шляпу поближе на лоб, чтобы защитить глаза от солнца.
1: «Ее трудно найти, господин. Сейчас сезон скуна. Если вы попадете...»
0: «Послушай», — оборвал его Дункан. «До того, как я пришел, вы один день пировали, а потом много дней подряд постились. Теперь вы едите каждый день. И вам нравится, чтобы вас лечили. Раньше стоило вам заболеть, вы умирали. Теперь, когда вы больны, я вылечиваю вас, и вы остаетесь живыми. Вам больше нравится жить на одном месте, а не бродить по лесу».
1: «Да, господин, нам все это нравится», — сказал Зикара. «Но мы не охотимся на циту».
0: «Если мы не будем охотиться на циту, мы все это потеряем», — ответил Дункан. «Если не будет урожая, я разорен. Мне придется убираться отсюда. Что тогда будет с вами?»
1: «Мы сами будем выращивать вуа».
0: «Не смеши меня», — сказал Дункан. «Ты же знаешь, что все это чепуха. Если я не буду вас подталкивать целыми днями, вы и пальцем не пошевелите. Если я уеду, вы вернетесь в лес. Теперь пошли за цитой».
1: «Но она такая маленькая, господин. Она такая молодая. Она не стоит того, чтобы из-за нее беспокоиться. Просто стыдно ее убивать».
0: «Может, чуть поменьше лошади», — подумал Дункан, не спуская глаз с Зикары. «Он перепуган», — сказал себе Дункан. «У него поджилки трясутся».
1: «Она, наверное, была очень голодная. Господин, даже цита имеет право есть».
0: «Только не мой урожай», — жестко сказал Дункан. «Ты знаешь, почему мы выращиваем вуа? Ты знаешь, что это хорошее лекарство. Ягоды вуа вылечивают людей, у которых болезнь в голове. Моим людям это лекарство очень нужно. Больше того, там...» — он поднял руку вверх, к небу. «Там они очень хорошо платят за ягоды вуа».
1: «Но, господин...»
0: «Вот что я скажу», — негромко ответил Дункан. «Или ты дашь мне проводника, который поможет отыскать циту, или вы все отсюда выматываетесь. Я найду другое племя, которое захочет работать на ферме».
1: «Нет, господин!»
0: — закричал в отчаянии Зикара. «Можете выбирать», — холодно сказал Дункан. Он побрел через поле к дому. Пока что дом был немного лучше туземной хижины, но в один прекрасный день это будет настоящий дом. Стоит Дункану только продать 1 или 2 урожая, и он построит дом с баром и плавательным бассейном, с садом, полным цветов. Наконец-то после долгих скитаний у него будет дом и плантации, и все это будет называть его владением. «Плантатор Гэвин Дункан», — сказал он вслух. Ему понравилось, как это звучит. «Плантатор на планете Лейярд». Но ему не стать плантатором, если каждую ночь цита будет пожирать побеги вуа. Он обернулся и увидел, что Зикара бежит к деревне. «Все-таки я их раскусил», — с удовлетворением подумал Дункан. Оставив поле позади, Он пересек двор, направляясь к дому. На веревке сушилась рубашка Шотвелла. «Черт бы его драл», — подумал Дункан. «Заигрывает с придурковатыми туземцами, суется повсюду со своими вопросами, крутится под ногами. Правда, если уж быть справедливым, в этом и заключается его работа. Для этого его и прислали социологи». Дункан подошел к хижине, толкнул дверь и вошел. Шотвелл, голый до пояса, мылся над тазом. На плите кипел завтрак. Его готовил пожилой повар-туземец. Дункан пересек комнату и снял с гвоздя тяжелое ружье. Он щелкнул затвором, проверяя его. Шотвелл протянул руку за полотенцем. «Что там происходит?» — спросил он. «Цита забралась на поле».
1: «Цита?»
0: «Такой зверь», — сказал Дункан. «Она сожрала 10 грядок вуа». «Большой зверь, маленький. Каков он собой?» Туземец начал расставлять тарелки для завтрака. Дункан подошел к столу, положил ружье на угол и сел. Он разлил по чашкам темную жидкость. «Боже мой!» — подумал он. «Что бы я отдал за чашку настоящего кофе?» Шотвелл пододвинул к нему свой стул.
1: «Вы мне не ответили. Что представляет собой цита?»
0: «Если бы я знал», — ответил Дункан. «Вы не знаете?
1: Но вы, похоже, хотите на нее охотиться. А как же вы собираетесь охотиться, если не знаете?
0: Пойду по следам. То существо, которое я найду там, где следы кончатся, и будет цитой. Как только мы ее увидим, я узнаю, как она выглядит».
1: «Мы?»
0: «Туземцы пришлют какого-нибудь следопыта. Некоторые из них в этом отношении дадут 100 очков вперед любой собаке».
1: «Послушайте, Гевин, вам от меня одни неудобства, но вы вели себя со мной очень порядочно. Если я могу чем-нибудь помочь, я пошел бы с вами».
0: «Двое двигаются быстрее, чем трое. И нам надо достигнуть циту как можно скорее, а то придется соревноваться с ней на выносливость».
1: «Хорошо, тогда, может быть, расскажете мне о ците?»
0: Дункан положил в тарелку каши и передал кастрюлю Шотвеллу.
1: «Это особенный зверь.
0: Туземцы ее до смерти боятся. Они, например, рассказывают о ней разные легенды, что ее нельзя убить. Цита, кстати, это имя собственное, всегда с большой буквы. Несколько раз замечали, что она появлялась в самых различных районах.
1: И никто ее не подстрелил?»
0: «Я об этом не слышал». Дункан похлопал ладонью по ружью.
1: «Дайте только мне до нее добраться».
0: Он принялся за кашу, заедая ее вчерашним кукурузным хлебом. Потом допил темное пойло и передернулся.
1: «В один прекрасный день я наскребу денег на фунт настоящего кофе», — сказал он. «Как вы думаете?»
0: «Перевозка стоит дорого», — ответил Шотвелл.
1: «Я пришлю вам фунт кофе, когда вернусь домой».
0: «Только не по экспортной цене», — сказал Дункан. «Лучше уж я обойдусь без кофе». Некоторое время они ели в молчании. Наконец Шотвелл сказал:
1: «Ничего у меня не получается, Дункан. Местные жители охотно разговаривают со мной, но извлечь из этого ничего нельзя».
0: «А я вас предупреждал. Вы могли бы и не тратить времени понапрасну».
1: Шотвелл упрямо покачал головой. «Должен быть ответ. Должно быть логическое объяснение. Легко сказать, что нельзя игнорировать фактор пола, но именно это нужно делать на Лиарде. Легко утверждать, что не может существовать бесполых животных, бесполых рас, бесполой планеты. Но здесь мы сталкиваемся именно с этим. Должен же быть где-то ответ на этот вопрос. Я намерен его отыскать».
0: «Погодите минутку», — прервал его Дункан. «Нечего ли зря лезть в бутылку? У меня сейчас нет времени выслушивать вашу лекцию».
1: «Но меня беспокоит не только отсутствие пола», — продолжал Шотвелл. «Хоть это и главное.
0: Весьма загадочные дополнительные ситуации, вытекающие из основной».
1: «Ничуть не сомневаюсь», — сказал Дункан. «Но будьте любезны, без пола пропадает смысл семьи. Без семьи нет основы для племени, а в то же время у местных жителей сложная племенная структура с развитыми табу, регулирующими повседневную жизнь. Где-то должно быть нечто главное, нечто объединяющее их, порождающее систему взаимоотношений, братства».
0: «Не братство», — усмехнулся Дункан. «Даже не сестринство. Следите за своей терминологией. Самым подходящим словом будет бесполство». Дверь отворилась, и в комнату робко вошел туземец.
2: «Зикара сказал, что господин хочет меня видеть», — сказал он. «Я Сипар. Я могу выслеживать всех зверей, кроме крикунов, ходульников, длиннорогов и донованов. Это мои табу».
0: «Рад слышать», — сказал Дункан. «Рад слышать, что у тебя нет табу на циту».
2: «Цита!» — завопил Сипар. «Зикара не сказал мне про циту!»
0: Дункан не обратил на его крик никакого внимания. Он поднялся из-за стола и подошел к большому сундуку, стоявшему у стены. Порывшись в нем, он достал оттуда бинокль, охотничий нож и запасную обойму. Потом он задержался у буфета на кухне и набил кожаный мешочек мукой из банки. «Это называется Ракахамини, объяснил он Шотвеллу. Ее придумали североамериканские индейцы. Кукурузные зерна поджаривают, а потом толкут. Трудно назвать лакомством, но поддерживает силы. Вы рассчитываете уйти надолго? Может, придется переночевать в лесу, не знаю. Но я не вернусь, пока ее не схвачу. Не могу себе позволить. А то она за несколько дней пустит меня по миру. «Счастливой охоты», — сказал Шотвелл. «Я буду оборонять форт». Дункан обернулся к Сипару. «Хватит дрожать. Пойдем». Он поднял ружье и повесил на плечо. Ногой толкнул дверь и вышел. Сипар робко последовал за ним.

0: Глава вторая. Первый раз Дункан выстрелил под вечер того же дня. Еще утром, часа через два после того, как они покинули ферму, им удалось поднять Циту, залегшую в глубоком овраге. Но выстрелить тогда он не успел. Дункан увидел лишь, как черное пятно мелькнуло и исчезло в кустах. Весь день они шли по следу. Впереди Сипар, за ним Дункан, осматривавший места, где могла укрыться Цита. Раскаленное от солнца ружье все время было наготове. Один раз им пришлось задержаться минут на 15. Огромный Донован топтался в зарослях, ревя, он собирался с духом, чтобы напасть, но, покуражившись четверть часа, решил вести себя пристойно и ускакал тяжелым галопом. Дункан глядел ему вслед, задумавшись. Чтобы убить Донована, требовалось всадить в него порядочность свинца. А стоило ему пустить в ход ноги, как обнаружилось, что он весьма ловок, несмотря на кажущуюся неуклюжесть. Донованы убили многих людей за те 20 лет, как люди прибыли на Лейярд. Когда зверь убежал, Дункан оглянулся, ища Сипара, и обнаружил его спящим под кустом хула. Он не слишком деликатно растолкал проводника, и они отправились дальше. В кустах было множество других животных, но они не тревожили путников. Сипар нехотя принялся за дело, однако он уверенно шел по следу. Ему указывали путь примятая трава, сломанная ветка, сдвинутый камень, легкий отпечаток лапы. Он шел, как хорошо натренированное гончие. Он был здесь как дома. Когда солнце стало клониться к западу, они начали взбираться на высокий холм. И когда приблизились к вершине, Дункан шепотом остановил Сипара. Тот в удивлении оглянулся. Дункан жестами приказал ему замереть. Туземец присел на корточки, и Дункан, проходя вперед, заметил, что лицо его искажено. В этой гримасе были и мольба, и ненависть. Он перепуган, как и все остальные, подумал Дункан. Но чувства и мысли туземца его не волновали. Важнее всего был зверь. Последние несколько шагов Дункан прополз на животе, толкая перед собой ружье. Бинокль бил его по спине. Быстрые злые насекомые вылетали из травы. Одно из них ухитрилось ужалить его в лицо. Дункан вполз на вершину холма и залег там, оглядывая местность. Ничего нового. Те же пыльные обрывы, кусты, колючки, заросшие лощины и страшная пустота вокруг. Он лежал неподвижно, пытаясь уловить хотя бы намек на движение, на тень, на неправильность пейзажа, на все, что могло оказаться Цитой. Но он ничего не заметил. Заходящее солнце освещало недвижный мир. Лишь у самого горизонта паслось стадо каких-то животных. Вдруг он уловил движение, мимолетное движение на бугре посреди склона. Он осторожно положил ружье на землю, поднес глазам бинокль и стал медленно поворачивать голову, рассматривая подозрительное место. Животное находилось именно там, куда он смотрел. Цита отдыхала и смотрела в ту сторону, откуда пришла, поджидая, когда появятся ее преследователи. Дункан попытался определить форму и размер Циты, но она сливалась с травой и бурой почвой, и он так и не смог понять, что она собой представляет. Он опустил бинокль. Теперь, точно зная, где лежит Цита, он мог различить очертания ее тела невооруженным глазом. Рука потянулась к ружью и прижала приклад к плечу. Дункан пошевелился, устраиваясь поудобнее. Перекрестие прицела уперлось в смутную тень на бугре, и тут животное встало на ноги. Цита была не так велика, как он ожидал. Может, немного крупнее земного льва, но она была не похожа на льва. Цита оказалась массивным темным существом, неуклюжим и грузным, но при этом в ней ощущались силы и злоба. Дункан прицелился в толстую шею, набрал в легкие воздуха, задержал дыхание и начал медленно нажимать на курок. Ружье сильно отдало в плечо, так что в голове загудело, и зверь пропал. Он не отпрыгнул, не упал, он попросту растворился, исчез в траве. «Я попал в точку», — уверил себя Дункан. Он щелкнул затвором, использованная гильза вылетела на землю, и новый патрон, щелкнув, вошел в ствол. Некоторое время он лежал, наблюдая. На бугре, где упала Цита, трава колыхалась как будто под ветром, хотя никакого ветра не было, но кроме этого ничего не говорило о Ците. Зверь не смог встать. Он остался лежать. Дункан поднялся на ноги, достал платок и отер пот с лица. Позади себя он услышал мягкие шаги и обернулся. К нему подошел проводник. «Все в порядке, Сипар», — сказал Дункан. «Можешь больше не волноваться, я ее пристрелил. Сейчас пойдем домой». Погоня была долгой, куда более долгой, чем он рассчитывал, но в конце концов он добился своего, а это было главным. По крайней мере, на какое-то время урожай в Уа был спасен. Он сунул платок обратно в карман, спустился по склону и взобрался на бугор. Он дошел до того места, где свалилась цита. В траве видны были три маленьких клочка шерсти и мяса, сгустки крови. Больше ничего. Дункан вскинул ружье, быстро обернулся. Он был начеку. Он осматривался, стараясь уловить малейшие движения, цветное пятно или тень, но ничего не было. Стояла жаркая предвечерняя тишина. Ни ветерка, ни дуновения воздуха, но Дункан предчувствовал опасность. Его пронзило ощущение нависшей угрозы. «Сипар!» — громко прошептал он. «Осторожнее!» Проводник стоял неподвижно, не слушая его. Его зрачки закатились, виднелись только белки, а мышцы на шее напряглись, словно стальные тросы. Дункан медленно поворачивался, держа ружье на изготовку, слегка согнув локти, готовый выстрелить в какую-то долю секунды, но ничего не шевелилось. Вокруг была пустота. Пустота солнца и раскаленного неба, травы и корявых деревьев, рыжей и желтой земли, уходящей в вечность. Шаг за шагом Дункан обошел весь склон холма и, наконец, вернулся к месту, где проводник выл, обхватив себя руками и раскачиваясь, как будто хотел укачать себя в воображаемой колыбели. Дункан подошел к месту, где упала цита, и подобрал куски кровоточащей плоти. Они были искорежены пулей и бесформенны, и это было странно. За все годы охоты на многих планетах Дункан никогда не сталкивался с тем, чтобы пуля вырывала из тела жертвы куски мяса. Он бросил их в траву и вытер руки о бедра. Ему было немного не по себе. В траве не было видно кровавого следа, хотя зверь с такой раной обязательно должен был оставить след. Стоя на склоне холма, он вдруг ощутил холодное прикосновение страха, словно чьи-то пальцы на мгновение сжали его сердце. Он подошел к проводнику, наклонился и встряхнул его. «Приди в себя», — приказал он. Он ожидал услышать мольбу, стенание, но ничего такого не услышал. Сипар легко вскочил на ноги и поглядел на Дункана странно поблескивающими глазами. «Пошли», — сказал Дункан. «У нас еще осталось немного времени. Иди кругами, пока не найдешь след. Я буду тебя прикрывать». Он взглянул на солнце. До захода оставалось часа полтора от силы два. Может, удастся настигнуть зверя до темноты. Полумили от бугра Сипар вновь нашел след, и они двинулись по нему. Правда, теперь они шли осторожнее, потому что за любым кустом, скалой или участком высокой травы могло скрываться раненое животное. Силы у Дункана были на пределе, и он проклинал себя за это. Ему приходилось и раньше бывать в переделках. Нет никаких оснований так волноваться. Разумеется, ничего приятного в этой погоне нет, но раньше он все-таки выбирался из всех переделок. Виноваты во всем эти легенды о цити. Суеверная болтовня, в которую порой так легко поверить на краю света. Он крепче сжал ружье и продолжил путь. «Не бывает бессмертных зверей», — сказал он себе. За полчаса до заката он объявил привал у водоема. Скоро станет слишком темно, чтобы стрелять. С утра они вновь пойдут по следу, и тогда уж цити придется труднее. Она ослабнет, может, даже подохнет. Дункан собрал сучек и развел костер на лужайке среди колючих кустов. Сипар взял фляги и опустил их под воду, чтобы они наполнились. Вода была теплой и неприятной на вкус, но достаточно чистой, чтобы ее можно было пить. Солнце зашло и стало темно. Они набрали побольше сушняка и свалили его рядом с костром. Дункан достал из кармана мешочек с ротахамини. «Ешь», — сказал он Сипару. «Это ужин». Проводник протянул сложенную горсть в ладонь, и Дункан отсыпал ему муки. «Спасибо тебе, господин», — сказал Сипар. «Кормилец». «А?» — спросил Дункан, потом понял, что имел в виду туземец. «Ешь», — сказал он почти нежно. «Немного, правда, но восстановить силы. Завтра они нам понадобятся». «Кормилец. Надо же. Может, хочет его умаслить?» Через некоторое время Сипар начнет ныть, чтобы бросить охоту и вернуться на ферму. С другой стороны, если подумать, он и на самом деле кормилец этой компании бесполых существ. Слава богу, кукуруза хорошо прижилась на красной упрямой почве Леярда. Добрая старая кукуруза из Северной Америки. На земле ее скармливают свиньям, делают из нее хлопья к завтраку. А здесь, на Леярде, она стала основной пищей для осевших кочевников, которые до сих пор не могут отделаться от скептицизма и удивления, при мысли о том, как это можно выращивать пищу вместо того, чтобы искать ее по лесам. «Кукуруза из Северной Америки на Лейярде растет бок о бок с Гуа», — размышлял он. «Так оно и идет. Что-то с одной планеты, что-то с другой, еще что-нибудь с третьей. Таким образом, при широком сотрудничестве планет возникает общая космическая культура, которая в конце концов, через несколько тысяч лет, может быть, создав мир куда более разумный и понимающий, чем тот, что существует сегодня». Он высыпал себе на ладонь немного ракохамини и положил мешочек обратно в карман. «Сипар!»
1: «Да, господин».
0: «Ты не испугался сегодня, когда Донован хотел на тебя напасть?»
1: «Нет, господин, Донован не может на меня напасть».
0: «Ясно. Ты сказал, что Донован для тебя табу. А может так быть,

0: Ведь среди них не найдешь младенцев, ребятишек старше 8-9 лет сколько угодно. А если нет младенцев, откуда берутся 8-летние дети? Я так думаю, что другие твои табу, ходульники и крикуны и так далее, тоже росли вместе с тобой, сказал он. Ты прав, господин.
1: Ну и детский сад у вас был, сказал Дункан.
0: Он продолжал жевать, глядя в темноту за кругом огня.
2: В кустах что-то есть, господин.
0: Я ничего не слышу.
2: Чуть слышно. Кто-то бежит.
0: Дункан прислушался. Сипар был прав. Какие-то мелкие зверушки бегали почаще. «Наверное, мыши», — сказал он. Он проглотил ракохамини и запил ее глотком воды, чуть не поперхнувшись. «Отдыхай», — сказал он Сипару. «Я тебя потом разбужу, чтоб самому поспать».
2: «Господин», — сказал Сипар, — «я останусь с тобой до конца».
0: «Ну что ж», — сказал Дункан, несколько удивившись. «Это очень благородно с твоей стороны».
2: «Я останусь до смерти», — заверил его Сипар.
0: «Не перенапрягайся», — сказал Дункан. Он поднял ружье и пошел к водоему. Ночь была тихой, и земля сохраняла ощущение пустоты. Было пусто, если не считать костра и водоема, и маленьких мышей, бегающих в кустах. И Сипара... Сипара, который улегся у костра, свернувшись калачиком, мгновенно заснул. Он был гол, и в руках у него не было оружия. Он был голым животным, не человеком еще, гуманоидом. И все же у него была цель, которая порой ставила в тупик. Утром при одном упоминании имени Циты он дрожал и в то же время ни разу не потерял следа. Он полностью лишился самообладания на бугре, где они нашли и упустили Циту, а теперь он готов до смерти не покидать Дункана. Дункан вернулся к костру и коснулся Сипара носком башмака. Тот сразу проснулся. «О чьей смерти?» — спросил Дункан.
2: «О чьей смерти ты говорил?»
0: «О нашей, конечно», — сказал Сипар и снова заснул.

0: Дункан не увидел стрелы. Лишь уловил ее свист и почувствовал дуновение воздуха после шеи. И тут же стрела вонзилась в ствол дерева за его спиной. Он отпрянул в сторону и укрылся за грудой камней. Почти инстинктивно его палец перевел затвор на автоматическую стрельбу. Скорчившись за камнями, он осторожно выглянул. Ничего не видно. Деревья хула поблескивали под солнцем, колючие кусты были серыми и безжизненными, и единственными живыми существами казались три ходульника, мрачно шагавшие в полумиле от Дункана.
1: «Сипар!» — прошептал он. «Я тут, господин!»
0: «Лежи! Он все еще где-то здесь!» Кто бы это ни был, он здесь и ждет, когда сможет выстрелить вновь. Дункан поежился, вспомнив дыхание стрелы возле горла. Черт знает, что за смерть для человека. Где-то в лесу со стрелой в горле и перепуганный до смерти туземец спешит со всех домой. Он опять перевел затвор на одиночные выстрелы, отполз в сторону и перебежал к куще деревьев, возвышавшихся на пригорке. Отсюда он мог подойти к тому месту, откуда была пущена стрела с фланга. Он оглядел местность в бинокль. Никаких следов. Тот, кто в них стрелял, успел укрыться. Он вернулся к дереву, в которое воткнулась стрела, и вытащил глубоко вонзившийся в кору наконечник. «Можешь выходить», — сказал он Сипару, — «тут никого нету». Стрела была сделана до удивления грубо. Древко было не оперено, и казалось, что его обрубили камнем. Наконечником служил необработанный кусок кремня, подобранный в сухом русле реки. Он был примотан к древку полоской крепкого, но гибкого луба дерева хула. «Ты узнаешь ее?» — спросил он Сипара. Проводник взял стрелу, осмотрел. «Это не мое племя». «Разумеется, не твое. Твои охотники не стали бы в нас стрелять. Может, другое племя?»
1: «Очень плохая стрела. Я знаю, но ею можно убить с таким же успехом, как и хорошей. Ты ее узнаешь?» «Никакое племя не делало».

0: этой стрелой, заявил Фипар.
1: Может, ребенок?
0: Что здесь может делать ребенок?
1: Я тоже об этом подумал, согласился Гунтон.
2: Он отобрал стрелу у Сипара и начал медленно крутить между большим и указательным пальцами. Ему пришла в голову ужасная мысль.
1: Нет, этого не может быть. Это слишком фантастично. Может, он перегрелся на солнце, иначе как бы могла появиться такая вздорная мысль?
2: Он наклонился и начал ковырять землю грубым наконечником стрелы.
1: Сипар, а что ты знаешь о Цити?
0: Ничего, господин. Я боюсь ее.
1: Назад мы не пойдем. Но вспомни, может, ты знаешь что-то, чем сможешь нам помочь.
2: Он почти умолял проводника. Он зашел дальше, чем предполагал. Но стоило... Вообще не стоило задавать никаких вопросов, со злостью подумал он.
0: Я не знаю, ответил Сипар.
2: Дункан отшвырнул стрелу и выпрямился. Снова взял ружье на изготовку. Пошли. Он смотрел на Сипара, идущего впереди.
1: Хитер паршивец, сказал он себе.
2: Знает больше, чем говорит. Так они шли много часов. День выдался жарче и суше вчерашнего, хотя это и казалось невозможным. В воздухе развелась тревога.
1: Нет, шалят нервы. Но даже если и так, человек не должен обращать на это внимание. Если он отдастся во власть настроений на здешней пустой земле, в том, что произойдет, ему придется винить только самого себя.
2: Стало труднее идти по следу. Вчера Цита убегала вперед, заботясь лишь о том, чтобы преследователи ее не настигли, теперь же она путала следы, чтобы сбить охотников с толку. Дважды за день они теряли след, и только после долгих поисков Сипару удавалось вновь его обнаружить, причем однажды в миле от того места, где он был потерян. Исчезновение следа беспокоило Дункана больше, чем он себе признавался. След не может исчезнуть полностью, если не изменяется ни погода, ни окружающая местность.
1: В этом крылась загадка, о которой Сипар, наверное, знал куда больше, чем хотел рассказать.
2: Дункан внимательно наблюдал за проводником, но в поведении того не было ничего подозрительного. Он работал как хороший и преданный ищейка. К вечеру плато, по которому они шли, внезапно оборвалось. Они остановились на краю обрыва, откуда открывался вид на бесконечные леса и широкую реку. Казалось, будто они неожиданно вошли в другую красивую комнату. Это был новый край, никогда доселе не виданный землянином. Никто не говорил, что далеко на запад за кустарниками раскинулся девственный лес. Люди, прилетавшие из космоса, наверное, видели его. Он показался им просто пятном иного цвета на теле планеты, и для них это не играло роли. Для тех же, кто жил на Лейярде, для плантаторов и торговцев, для старателей и охотников, это было важным открытием. «Я открыл этот лес», — с гордостью думал Дункан.
0: «Господин!»
1: «Что еще?»
0: «Гляди, там скун!»
1: «Я не...»
0: «Там, господин, за рекой!»
2: И тут Дункан увидел мглу в голубизне неба, скользящую бронзового цвета тень. Он почувствовал далекий порыв шторма, скорее трепетание воздуха, чем звук. Он завороженно смотрел, как скун несется вдоль реки, и видел, как он испепеляет лес. Скун ворвался в реку, и вода в ней всплеснулась серебряными столбами до самого неба. И тут же скун исчез, пропал. Лишь сожженный шрам тянулся через лес, где пронесся обжигающий ураган. Еще на ферме Зикара предупреждал его о скуне. «Начинался сезон скунов», — сказал тогда Зикара, — «если человек попал в скун, живым он не выберется». Дункан глубоко вздохнул.
0: «Плохо», — сказал Сипар.
1: «Да, очень плохо».
0: «Налетает сразу, заранее не угадать».
1: «Как насчет следа?» — спросил Дункан.
2: «Цита...» — Сипар указал вниз.
1: «Мы успеем до темноты?»
0: «Наверное», — ответил Сипар.
1: Спуск был труднее, чем они ожидали. Дважды они избирали неправильный путь, и тропа обрывалась вниз на сотни футов, так что приходилось опять взбираться вверх и искать другую дорогу. Они достигли подножия обрыва, когда уже начались короткие сумерки. Они поспешили набрать сучьев. Воды поблизости не оказалось, и пришлось обойтись тем, что осталось во флягах. Скудно поужинав в Рокахамине, Сипар свернулся клубочком и сразу уснул.
2: Дункан прислонился спиной к обломку скалы, свалившемуся когда-то с обрыва и теперь наполовину ушедшего в землю, которая веками сыпалась на него сверху. «Прошло уже 2 дня», — сказал он себе. «Нет ли доли правды в слухах, распространяемых в поселках? Может, и в самом деле не стоит гоняться за Цитой, потому что ее нельзя убить?»
0: «Чепуха», — подумал Дункан.
1: Тем не менее, преследование усложняется, идти по следу становится все труднее, Цита становится все хитрее и неуловимее. Если в первый день она убегала, сегодня она старалась сбить их со следа. А почему она избрала эту тактику только на второй день? Почему не попыталась обмануть их сразу же? А что будет завтра? На третий день? Он покачал головой. Невероятно, чтобы животное становилось изобретательнее в ходе охоты. Оно становится более нервным, боязливым, но Цита вела себя совсем не так, как положено испуганному зверю. Казалось, она набирается ума и решительности. В этом было что-то устрашающее. Далеко на западе у леса и реки послышались хохот и уханье стаи крикунов. Дункан прислонил ружье к камню и поднялся подложить сучьев в огонь. Он взглянул в темноту на западе и прислушался к шуму. Затем поморщился и инстинктивно почесал в затылке. Он надеялся, что крикуны останутся вдали. Еще их не хватало. За его спиной со склона сорвался камешек. Он подкатился к самому костру. Дункан быстро обернулся. «Глупо устраивать лагерь под самым обрывом», — думал он. «Если свалится камень, покрупнее им не сдобровать». Он стоял и слушал. Ночь была тихой. Даже крикуны на время примолкли. Ну вот, свалился маленький камешек, и он уже перепугался.
3: «Надо взять себя в руки».
1: Он вернулся к камню. И когда наклонился, чтобы подобрать ружье, услышал отдаленный гул. Он быстро выпрямился, обернувшись к обрыву, заслонявшему половину неба. Гул усиливался. Одним прыжком он подскочил к Сипару, схватил его за руку и рывком поднял на ноги. Глаза Сипара открылись, и он растерянно замигал при свете костра. Гул перешел в рев, и слышно было, как бухают громадные камни, перекрывая шум и шуршание, сползающие вниз почвы. Сипар выдернул руку и бросился в темноту. Дункан последовал за ним. Они бежали, спотыкаясь в темноте, и преследовавший их грохот лавин наполнил ночь оглушительным громом. Несясь вперед, Дункан представлял себе, как его догоняет вихрь гальки, как ударяет ему в спину обломок скалы, как поток камней обтекает его ноги. Ураганное облако пыли настигло беглецов. Они задыхались и кашляли на ходу. Неподалеку слева от них подпрыгивал могучий обломок скалы, лениво ударяясь о землю. И тут гром стих. Слышалось лишь шуршание земли и гравия, стекающего по склону. Дункан остановился и медленно обернулся. Костер исчез, погребенный, без сомнения, тоннами породы. Звезды побледнели, свет их с трудом пробивался сквозь нависшее над долиной облако пыли. Он услышал, что рядом пошевелился Сипар, и поднял руку, стараясь отыскать его и не зная точно, где он. Наконец Дункан дотянулся до проводника, схватил его за плечо и привлек к себе. Сипара била дрожь. «Все в порядке», — сказал Дункан. «И в самом деле все в порядке», — уверял он себя. «Ружье осталось цело. Запасные магазины, нож были приторочены к поясу. Мешочек с ракохамини. Все в порядке. Не доставало лишь фляги. Фляги и огня. «Придется укрыться где-нибудь на ночь», — сказал Дункан. «Здесь неподалеку крикуны». Ему не нравились ни собственные подозрения, ни то, что его сердце начали покалывать иглы страха. Он постарался избавиться от этих мыслей, выкинуть их из головы, но они остались, лишь спрятались поглубже. «Там колючие кусты, господин. Мы можем заползти в чащу, крикуны нас не отыщут». Путешествие сквозь колючки оказалось пыткой, но они все-таки проделали его. «Крикуны и ты табу», — сказал Дункан. «Почему ты их боишься?»
4: «Я больше боюсь за тебя, господин. И немножко за себя. Крикуны могут забыть. Они могут не узнать меня, а потом будет поздно. Тут безопасней».
1: «Согласен», — сказал Дункан. Крикуны подошли к кустарнику и топотали вокруг. Они фыркали и пытались пробиться сквозь колючки, но в конце концов убрались во свояси. Утром Дункан с Сипаром поднялись по склону, карабкаясь по громадной груди камней и земли, завалившей их лагерь. Пройдя по ложбине, прорезанной лавиной, они добрались до того места, откуда начался обвал. Здесь они нашли углубление, в котором раньше лежал большой валун. Земля со стороны обрыва была подрыта, так что достаточно было одного толчка, чтобы валун покатился вниз к костру. А вокруг было множество глубоких следов Циты.

0: Глава 4. Теперь это уже была не просто охота. Нож был приставлен к горлу. Убить или быть убитым. Останавливаться поздно. Игра кончилась, и нельзя было ждать милости.
1: «Ну что ж», — сказал Дункан, — «мне это нравится».
0: Он провел ладонью по стволу ружья, и ствол сверкнул под полуденным солнцем.
1: «Лишь один выстрел», — молил он. «Дайте мне хоть раз выстрелить, на этот раз он не промахнется. На этот раз она не отделается тремя клочками шерсти в траве, чтобы поиздеваться надо мной».
0: Он прищурился, вглядываясь в колеблющееся марево над рекой. Сипар примостился у воды. Проводник поднялся и подбежал к Дункану.
2: «Она переплыла реку», — сказал Сипар. «Она шла вброд, а потом плыла».
0: «Ты уверен? Может, она просто зашла в воду, чтобы мы искали ее на том берегу, а потом опять вернулась сюда?» Он взглянул на пурпурно-зеленую стену деревьев на том берегу. «В лесу будет в 100 крат труднее».
2: «Можно посмотреть», — сказал Сипар.
0: «Хорошо. Иди вниз по течению, а я поднимусь наверх». Через час они вернулись обратно. Следов они не нашли. Почти не оставалось сомнений, что Цита перебралась через реку. Они стояли бок о бок и смотрели на лес.
2: «Господин, мы ушли далеко. Ты смелый, раз ты охотишься на Циту. Ты не боишься смерти?»
0: «Страх смерти», — сказал Дункан. «Это для детей. Об этом и речи быть не может. Я не собираюсь умирать». Они вошли в воду. Дно медленно понижалось, и проплыть пришлось не больше 100 ярдов. Они выбрались на берег и легли у воды, чтобы передохнуть. Дункан оглянулся в ту сторону, откуда они пришли. Обрыв казался отсюда темно-синей полоской на фоне выцветшего голубого неба. В 2 днях пути оттуда лежит ферма и плантация Вуа, но кажется, что на них куда дальше. Они были затеряны во времени и пространстве, они принадлежали другому существованию и другому миру. «Вся предыдущая жизнь потускнела, позабылась, потеряла связность», — казалось Дункану. «Как будто значимым был только этот момент, как будто все мгновения жизни, все минуты и часы, все вдохи, выдохи, удары сердца и сон и пробуждение вели к этому часу, к этой реке, к мгновению, когда ружье его слилось с рукой, когда он был охвачен жаждой убийства». Наконец Сипар поднялся и пошел вдоль воды. Дункан сел и смотрел ему вслед. «Ведь он в конец перепуган и все же остается со мной. У костра в первую ночь он сказал, что останется со мной до самой смерти, и он верен своей клятве». «Как трудно разобраться в чувствах этих существ», — думал Дункан. «Как трудно понять, что за мысли, что за ростки эмоций, что за законы морали, что за смесь веры и надежды заполняют их души и руководят их существованием. И как просто было Сипару найти, потерять след и сказать, что он не может его найти. Да и с самого начала он мог отказаться идти, но он шел». Хотя и боялся. Он не хотел идти по следу, но шел. Никто не требовал от него преданности и верности, а он был предан и верен. Но верен кому? Дункану? Пришельцу чужому? Верен себе самому? Или, может быть, хоть это и казалось невероятным, верен Цике? «Что думает Сипар обо мне?» — спрашивал он себя. «Или, точнее, что я думаю о Сипаре? Что может нас объединить? Или же нам, хоть мы оба и гуманоиды, суждено оставаться чужими навсегда?» Он держал ружье на коленях и поглаживал его, нежил его, превращая ружье в часть самого себя, в орудие смерти, в выражение своей непреклонной решимости найти и убить Циту. «Дайте мне еще один шанс», — твердил он. «Одну секунду, меньше секунды, чтобы успеть прицелиться. Это все, что я хочу, все, в чем нуждаюсь, все, чего прошу». И тогда он сможет вернуться в дни, оставшиеся позади, к ферме и полям, к туманной иной жизни, с которой он столь загадочно расстался, но которая со временем вновь станет реальной и наполнится смыслом. Вернулся Сипар.
2: «Я нашел след».
0: Дункан встал. «Хорошо». Они ушли от реки и углубились в лес. Жара безжалостно обволокла их, она была куда тяжелее, чем у реки, и словно горячее мокрое одеяло попустилось на тело. След был четок и прям. Цита, очевидно, решила идти вперед, не прибегая больше к уловкам. Может быть, она думает, что преследователи потеряют время у реки и желают увеличить расстояние между ней и охотниками. Может быть, ей нужно время, чтобы подготовить новую подлую ловушку, размышлял Дункан. Сипар остановился и подождал, пока Дункан настигнет его.
2: «Где твой нож, господин?»
0: «Зачем тебе?» — заколебался Дункан.
2: «У меня колючка в подошве», — ответил проводник. «Мне нужно ее вытащить».
0: Дункан вынул нож из-за пояса и бросил Сипару. Сипар поймал его. Глядя прямо в глаза Дункану, чуть заметно улыбаясь, Сипар перерезал себе горло. Глава 5. Придется возвращаться. Он знал это. Без проводника он бессилен. Все шансы на стороне Циты, если, конечно, они не могли на ее стороне быть с самого начала.
2: Циту нельзя убить.
0: Нельзя, потому что она достаточно разумна, чтобы справиться с неожиданностями. Нельзя, потому что, если надо, она может изготовить лук и стрелу, пусть очень примитивные. Нельзя убить, потому что она может прибегнуть к тактическим уловкам, например, сбросить ночью камень на своих врагов. Нельзя убить, потому что местный проводник с радостью воткнет себе в горло нож, чтобы ее защитить.
2: Зверь, обладающий разумом в моменты опасности, в котором ум и способности появляются в опасных ситуациях, а когда в этом исчезает надобность, зверь скатывается к прежнему уровню. Что ж... думал Дункан. Это неплохой путь для живого существа.
0: Как хорошо, если можно избавиться от всех неудобств и тревог, от неудовлетворенности собой, вызываемой разумом, когда тебе это не нужно.
2: Но разум не исчезнет.
0: Он будет поджидать в безопасности своего часа, словно ожерелье или пистолет, то, что можно при случае использовать, а после этого отложить в сторону.
3: Дункан потянулся к костру и поворошил палкой в огне. Пламя взметнулось кверху, и столб искр взлетел к шелестящей черноте листвы. Ночью стало чуть прохладнее, но влажность все же давала себя знать, человеку было не по себе, он был немного испуган. Дункан запрокинул голову и вгляделся в усеянную искрами темноту. Звезд не было видно, их закрывала густая листва. Ему не доставало звезд. Было бы лучше, если бы он мог их увидеть. Наступит утро, и ему придется возвращаться. Придется бросить это. Охота стала невозможным и даже глупым предприятием. И все же он знал, что не сдастся. Где-то в трехдневном пути он принял вызов и поставил перед собой цель. Он знал, что наступит утро, и он пойдет дальше. Им двигала ни ненависть, ни месть, ни страсть к трофеям, даже не инстинкт охотника, заставляющий гнаться с животным, которое больше, удивительнее и опаснее всех, что убивали люди до него. Его вело нечто большее. Странная связь, которая переплела существование Циты с его собственным. Он протянул руку, подобрал ружье и положил на колени. Ствол тускло поблескивал при свете костра. Он провел рукой по стволу, как мужчина может провести по шее женщины. «Господин», — произнес голос. Голос его не испугал, потому что слово было произнесено тихо, и на мгновение он забыл, что Сипар умер. Умер, перерезал горло с улыбкой на устах.
2: «Господин!» Дункан напрягся. Сипар был мертв. И никого не было рядом, и все же кто-то обращался к нему, и во всем лесу было лишь одно существо, которое могло с ним говорить. «Да», — сказал Дункан. Он не шевельнулся. Он просто сидел, и ружье лежало у него на коленях. «Ты знаешь, кто я?» «Я полагаю, что ты Цита». «Ты был храбрый», — сказала Цита. «Ты хорошо охотился, и нет позора, если ты уйдешь». «Почему ты не уйдешь назад? Я обещаю, что не трону тебя». «Она была здесь, где-то перед ним, где-то в кустах за костром, почти точно по другую сторону костра», — сказал себе Дункан. «Если сделать так, чтобы она продолжала говорить, может, даже выманить ее?» «Зачем мне уходить?» — спросил он. «Охоту нельзя кончить, пока не убьешь того, за кем охотишься». «Я могу убить тебя», — сказала ему Цита. «Но я не хочу убивать». «Убивать плохо?»
0: «Правильно», — согласился Дункан.
2: «Ты очень чувствительная». Наконец-то он точно определил, откуда исходит голос. Он мог позволить себе поиронизировать.
0: Большой палец скользнул по металлу, перевел затвор на автоматическую стрельбу, и Дункан подогнул под себя ноги так, чтобы можно было одним движением вскочить и выстрелить.
2: «Почему ты охотишься за мной?» — спросила Цита. «Ты чужой в моем мире, у тебя нет права охотиться на меня.
0: Вообще-то я не возражаю, это даже интересно. Как-нибудь мы снова устроим охоту».
3: Когда я буду готова, я приду и скажу тебе, и мы потратим день или два на охоту».
2: «Конечно, устроим!» — бросил Дункан, вскакивая. Одновременно он нажал курок, и ружье заплясало в бешеной ярости, выплевывая сверкающую струю ненависти и смерти, несущуюся к кустам. «В любой удобный для тебя момент!» — ликующий кричал Дункан. «Я приду и буду охотиться на тебя! Ты лишь намекни, и я брошусь по твоим следам! Может, я даже убью тебя? Как тебе это понравится, тварь?»
3: Он поводил стволом, чтобы прочесать большую площадь и обезопасить себя от возможной ошибки в прицеле. Патроны кончились, ружье щелкнуло, и зловещая трель прервалась. Пороховой дым мирно струился над костром, и запах его сладко щипал ноздри. И слышно было, как множество маленьких ножек бежало по кустам, как будто тысячи перепуганных мышат спасались от катастрофы. Дункан отстегнул от пояса запасную обойму и вставил ее вместо использованной. Затем он выхватил из костра головешку и стал яростно размахивать ею, пока она не вспыхнула ярко и не превратилась в факел. Держа ружье в одной руке и факел в другой, он бросился в кусты. Мелкие зверушки метнулись в стороны. Он не нашел цыпы. Он нашел обожженные кусты и землю, истерзанную пулями. Он нашел 5 кусков мяса и шерсти, которые принес с собой к костру.
1: Теперь страх окружал его. Держался на расстоянии вытянутой руки и выглядывал из тени и подбирался к костру. Он положил ружье рядом с собой и постарался дрожащими пальцами сложить из 5 кусков мяса и шерсти то, чем они были раньше. Задача была не из легких, думал он с горькой иронией, потому что у кусков не было формы. Они были частью циты, а циту надо убивать дюйм за дюймом. Ее не возьмешь одним выстрелом. В первый раз ты выбиваешь из нее фунт мяса, во второй раз снова фунт или два. А если у тебя хватит патронов, ты уменьшишь ее настолько, что в конце концов можешь и убить. Хоть и не наверняка. Он боялся. Ему было страшно. Он признался себе в том, что ему страшно, и видел, как трясутся его пальцы, и он стиснул челюсти, чтобы унять стук зубов. Страх подбирался все ближе. Первые шаги он сделал, когда Сипар перерезал себе горло. Какого черта этот идиот решился на такое? Тут нет никакого смысла. Он размышлял о верности Сипара, и оказалось, что тот был предан существу, мысль о котором Дункан отбросил как нелепость. В конце концов, по непонятной причине, непонятной только людям, верность Сипара была верностью Цити. Но для чего искать объяснений? Все происходившее было бессмыслицей. Разве есть смысл в том, что преследуемый зверь идет к охотнику и говорит с ним? Хотя этот разговор отлично вписывался в образ животного, обладающего разумом лишь в критические моменты. «Прогрессивная приспособляемость», — сказал себе Дункан. «Доведите приспособляемость до крайней степени, и вы достигнете коммуникабельности». Но, может быть, сила приспособляемости цита уменьшается? Не достигла ли цита предела своих способностей? Может быть, и так. Стоило поставить на это. Самоубийство Сипара, несмотря на его обыденность, несло на себе печаток отчаяния. Но и попытка циты вступить в переговоры с Дунканом была признаком слабости. Убить его стрелой не удалось, лавина не принесла желанных результатов, ни к чему не привела и смерть Сипара. Что теперь предпримет цита? Осталось ли у нее хоть что-нибудь в запасе? Завтра он об этом узнает. Завтра он пойдет дальше. Теперь он может не отступать. Он зашел слишком далеко. Если он повернет назад, то всю жизнь будет мучиться. А вдруг через час или два он бы победил? Слишком много вопросов, слишком много неразгаданных тайн. На карту поставлено куда больше, чем десяток грядок Воа. Следующий день внесет ясность, снимет тягостный груз с плеч, вернет ему душевное спокойствие. Но сейчас все было абсолютно бессмысленно. И не успел он об этом подумать, как один из кусков мяса с шерстью будто ожил. Под пальцами Дункана появились знакомые очертания. Затаив дыхание, Дункан нагнулся над ним, не веря своим глазам, даже не желая им верить, в глубине души надеясь, что они обманули его. Но глаза его не обманули. Ошибиться было нельзя. Кусок мяса обрел форму детеныша-крикуна. Ну, может, не детеныша, но миниатюрного крикуна. Дункан откинулся назад и покрылся холодным потом. Он отер окровавленные руки о землю. Он спрашивал себя, чем же были другие куски, лежавшие у огня? Он попытался придать им форму чего-нибудь, но это не удалось. Они были слишком изуродованными. Он собрал их и бросил в огонь. Потом поднял ружье и обошел костер, уселся спиной к стволу, положив ружье на колени.
3: Это поток маленьких лап, вспомнил он. Словно тысячи деловитых мышат разбегаются по кустам. Он слышал их дважды. Один раз ночью у водоема, и сегодня ночью снова.
2: Что ж такое цита?
3: Разумеется, она не имеет ничего общего с обычным зверем, которого он считал, что выслеживает.
2: Зверь-муравейник? Симбиотическое животное? Тварь, принимающая различные формы?
3: Шотвелл, который в таких делах собаку съел, может, и попал бы в точку, но Шотвелла здесь нет. Он остался на ферме и, наверное, беспокоится, почему не возвращается Дункан.
0: Наконец, сквозь деревья просочился рассвет. Мягкий, рассеянный, туманный, зеленый, под стать пышной растительности. Ночные звуки затихли и уступили место звукам дня. Шуршанию невидимых насекомых, крикам скрывающихся в бедствии птиц. Где-то вдали возник гулкий звук, словно пустая бочка катилась вниз по лестнице. Легкая прохлада ночи быстро растаяла, и Дункана обволокла влажная жара, безжалостная и неутомимая. Идя кругами, Дункан нашел след циты в ярдах 100 от костра. Зверь уходил быстро. Следы глубоко вминались в почву, и расстояние между ними увеличилось. Дункан спешил как только мог. Хорошо бы припустить бегом, чтобы не отстать от циты, потому что след был ясно виден и свеж. Но это было бы ошибкой, сказал себе Дункан. Слишком уж свежим был след, слишком ясным, словно животное старалось вовсю, чтобы человек его не потерял. Он остановился, спрятался за ствол дерева и стал разглядывать следы впереди. Его руки устали сжимать ружье, и тело было словно напряжено. Он заставил себя дышать медленно и глубоко. Он должен был успокоиться, он должен был расслабиться. Он разглядывал следы. 4 пятипалых углубления, потом широкий промежуток, затем снова 4 пятипалых следа. И земля в промежутке была ровной и девственной. Пожалуй, слишком уж ровной. Особенно в третьем промежутке. Слишком ровной, и в этом было что-то искусственное. Словно кто-то разглаживал ее ладонями, чтобы заглушить возможные подозрения. Дункан медленно втянул воздух. Ловушка? Или воображение разыгралось? Если это ловушка, то не остановись на дерево, он бы в нее угодил. Он ощутил и нечто иное. Странное беспокойство и поежился, стараясь разгадать, в чем же дело. Он выпрямился и вышел из-за дерева, держа ружье на изготовку. «Какое идеальное место для ловушки», — подумал он. Охотник смотрит на следы и видит следы, а не промежуток между ними, так как это ничейная земля, ступать по которой безопасно. «Ты умница, Цита», — признал он. «Умница, Цита». И тут он понял, чем вызвано ощущение беспокойства. За ним следили. Где-то впереди затаилась цита. Она смотрит и ждет. Она взволнована ожиданием. Может быть, она даже еле сдерживает смех. Он медленно пошел вперед и остановился у третьего промежутка между следами. Площадка впереди была ровнее, чем ей следовало быть. Он был прав.
2: «Цита!»
0: — позвал он. Голос прозвучал куда громче, чем ему хотелось, и он застыл, смущенный этим звуком. И тогда он понял, почему звук прозвучал так громко. Он был единственным в лесу. Лес внезапно замер. Замолчали птицы и насекомые, вдалеке пустая бочка перестала катиться по лестнице. Даже листья замерли, перестали шуршать и бессильно повисли на стебельках. Во всем ощущалась обреченность, и зеленый свет перешел в бронзовый. Свет был бронзовым. Дункан в панике огляделся, прятаться было негде. И прежде чем он успел сделать хоть шаг, налетел скун, и неизвестно откуда возник ветер. Воздух наполнился летящими листьями и сором, деревья трещали, скрипели и раскачивались. Ветер повалил Дункана на колени, и, стараясь подняться, он вспомнил, словно вспышка его озарила. Каким-то он увидел лес с вершины обрыва. Кипящая ярость урагана, бешеное верчение бронзовой мглы, деревья, вырванные с корнем. Ему почти удалось встать, но он тут же потерял равновесие и уцепился руками за землю, пытаясь подняться вновь, и в мозгу настойчивый голос кричал ему «Беги!», а другой голос умолял его прижиматься к земле, зарыться в землю. Что-то тяжелое ударило его в спину, и он упал на ружье, ударился головой о землю, и мир завертелся. Грязь и рваные листья приклеились к лицу. Он пытался отползти, но не мог, ибо что-то схватило его за лодыжку и не отпускало.
2: Он лихорадочно пытался очистить глаза от грязи и выплюнуть листья и землю, набившиеся в рот. По вертящейся земле прямо на него неслось что-то черное и громоздкое. Он понял, что это цита, и через секунду она подомнет его. Он закрыл лицо рукой, выставил вперед локоть, чтобы смягчить первый удар, гонимый ураганом циты. Но столкновение не последовало. Менее чем в ярде от Дункана земля разверзлась и поглотила циту. Неожиданно ветер стих, листья безжизненно повисли, и вновь на лес опустилась жара, и все кончилось. Скунд прилетел, ударил и унесся прочь. «Прошли минуты», — думал Дункан. «А может, и секунды?» Но за эти секунды лес превратился в груды поваленных деревьев. Он приподнялся на локте, взглянул, что же случилось с его ногой, и понял, что ее придавило упавшим деревом. Он осторожно попытался подтянуть ногу. Ничего не получилось. Два крепких сука, отходящие от ствола почти под прямым углом, глубоко вонзились в землю, и нога его была прижата к земле этой вилкой. Нога не болела. Пока не болела. Он ее просто не ощущал, как будто ее не было. Он попытался пошевелить пальцами, но тоже ничего не почувствовал. Он оттер пот с лица рукавом рубашки и пытался унять поднявшийся в нем панический страх. Терять самообладание – это худшее, что может случиться с человеком в такой ситуации. Следовало оценить обстановку, спокойно поискать выход, а затем следовать намеченному плану. Дерево казалось тяжелым, но, возможно, удастся его сдвинуть. Хотя если он его сдвинет, ствол может опуститься на самую землю и размозжить колено. Два сука, вошедшие в землю, удерживали вес ствола. Лучшим выходом будет подкопать землю под сучьями, затем вытащить ногу. Дункан выгнулся назад и попытался рыть землю ногтями. Под тонким слоем перегноя его пальцы натолкнулись на твердую поверхность, по которой они лишь скользили. Всерьез встревожившись, он попытался снять перегной в других местах. И везде, сразу под ним, начинался камень. Очевидно, в этом месте прямо к самой земле подходила вершина давно проведенного валуна. Его нога была зажата между тяжелым стволом дерева и камнем и надежно схвачена гилкой сучьев, вонзившихся в землю по обе стороны валуна. Приподнявшись на локте, Дункан откинулся назад. Было совершенно очевидно, что с валуном ему ничего сделать не удастся, и если выход и существовал, то он был связан с деревом. Так, для того, чтобы сдвинуть ствол, ему понадобится рычаг. Такой рычаг у него был! Ружье! Стыдно использовать ружье для такой цели, подумал он, но выбора не было. Целый час он старался приподнять ствол, но ничего из этого не вышло, даже с помощью рычага. Дункан лежал на земле, тяжело дыша и обливаясь потом. Он поглядел на небо. «Ну что ж, цита», — подумал он, — «ты все-таки победила. Но только с помощью скуна. Все твои трюки и ловушки не срабатывали до тех пор, пока...» И тут он вспомнил. Он сразу сел. «Цита!» — крикнул он. Ведь цита свалилась в яму. Яма была на расстоянии вытянутой руки от Дункана, и в нее все еще осыпался мелкий мусор. Дункан лег на землю, вытянулся как смог и затем заглянул в яму. Там на дне сидела цита. Он впервые увидел циту вблизи, и она оказалась странным, составленным из различных частей существом. В ней не было никаких функциональных конечностей, и она была похожа на какую-то груду, нежели на животное. Яма, в которую она угодила, была непростая яма, а тщательная и умно сконструированная ловушка. Вверху она достигала 4 футов в диаметре, а к низу вдвое расширялась. В общем, яма напоминала выкопанную в земле бутыль, так что любое существо, упавшее внутрь, не могло бы оттуда выбраться. Все, что падало в яму, в ней оставалось. Это и было то, что скрывалось под слишком ровным промежутком между следами циты. Цита всю ночь копала ловушку, затем отнесла в сторону породу и соорудила тонкую земляную крышку. Потом она вернулась обратно и прошла этой дорогой, оставляя четкий и ясный след, по которому так легко было идти. И завершив этот труд, славно потрудившись, цита уселась неподалеку, чтобы посмотреть, как в ловушку свалится человек. «Привет, дружище», — сказал Дункан. «Как поживаешь?» Цита не ответила. «Классная квартира», — сказал Дункан. «Ты всегда выбираешь такие роскошные клетки?» Цита молчала. С цитой творилось что-то странное. Она вся распадалась на составные части.
4: Дункан, застыв от ужаса, смотрел, как цита разделилась на тысячи живых комков, которые заметались паями, пытаясь взобраться по стенкам, но тут же они падали обратно на дно ямы, и вслед им со стен осыпался песок. Среди кишащих комочков лишь одно оставалось недвижным. Это было нечто хрупкое, больше всего напоминавшее обглоданный скелет индюшки. Но это был удивительный скелет индюшки, потому что он пульсировал и светился ровным фиолетовым огнем. Из ямы доносились скрипы и писк, сопровождаемые мягким топотком лапок. И по мере того, как глаза Дункана привыкали к темноте ямы, он начал различать форму светящихся комочков. Среди них были маленькие крикуны, миниатюрные донованы и птицы-пильщики, и стайка кусачих дьяволят и что-то еще. Дункан закрыл глаза ладонью, потом резко отвел руку в сторону. Маленькие мордочки все так же глядели из ямы, будто моля его о спасении, и в темноте поблескивали белые зубы и белки глаз. У Дункана перехватило дыхание, и отвратительная спазма подобралась к горлу. Но он поборол чувство тошноты и вспомнил разговор на ферме в тот день, когда он уходил на охоту. «Я могу выслеживать всех зверей, кроме крикунов, ходульников, длиннорогов и донованов», — торжественно сказал тогда Сипар. «Это мои табу».
3: Сипар тоже был их табу. Вот он и не испугался Донована. Однако Сипар побаивался ночью крикунов, потому что, как он сам сказал, крикуны могут забыть.
4: Забыть о чем? О том, что Цита их мать? О разношерстной компании, в которой прошло их детство? Вот в чем заключается ответ на загадку, над которой Шотвелл и ему подобные уже несколько лет ломали себе головы. «Странно», — сказал он себе.
3: «Ну и что? Это может казаться странным, но если такова здесь жизнь, и все равно. Жители планеты были бесполы, потому что не нуждались в поле. Ничего невероятного в этом не было. Больше того, — подумал Дункан, — это избавляет их от множества бед. Ни тебе семейных драм, ни проблем треугольника, ни драки за самку. Может быть, они лишились некоторых развлечений, но зато добились мирной жизни. А раз пола не существовало, такие как Цита были всеобщими матерями. Более чем матерями. Цита была сразу и отцом, и матерью, и инкубатором, учителем, и, может, выполняла еще множество ролей одновременно. Это разумно со многих точек зрения. Естественный отбор здесь исчезает, экология в значительной степени находится под контролем, даже мутации могут быть направленными, а не случайными. И все это ведет к всепланетному единству, неизвестному ни на одном из иных миров. Все здесь друг другу родственники. На этой планете человек, как и любой другой пришелец, должен научиться вести себя очень вежливо. Ибо нет ничего невероятного, что в случае кризиса или острого столкновения интересов ты можешь оказаться лицом к лицу с планетой, на которой все формы жизни объединятся против пришельцев. Маленькие зверушки сдались. Они вернулись на свои места, облепили пульсирующий фиолетовый индюшачий скелет, и Цита вновь обрела первоначальную форму. Как будто все ее мышцы, ткани, нервы и кровеносные сосуды после короткого отдыха вновь создали зверя, — подумал Дункан. «Господин, — спросила Цита, — что нам теперь делать?» «Это тебе следовало бы знать, — ответил Дункан. — Ты же вырыла эту ловушку». «Я разделилась, — сказала Цита. Часть меня рыла яму, а часть оставалась наверху и вытащила меня из ямы». «Удобно, — согласился Дункан. И это в самом деле было удобно. Так было и с Цитой. Так было с Цитой тогда, когда он в нее стрелял. Она рассыпалась на составные части и разбегалась, а ночью у водоема она следила за ним, спрятавшись по частям в густом кустарнике. «Мы оба в ловушке», — сказала Цита. «Мы оба здесь умрем. Так и кончится наша встреча. Ты со мной согласен?»
4: «Я тебя вытащу», — сказал Дункан устало.
3: «Я с детьми не воюю». Он подтянул к себе ружье и отстегнул ремень от ствола. Затем, осторожно, держа за свободный конец ремня, опустил ружье в яму. Цита приподнялась и вцепилась в ствол передними лапами. «Осторожнее», — предупредил Дункан. «Ты тяжелая, я не уверен, что удержу тебя». Но он зря волновался. Малыши отделялись от тела Циты и быстро карабкались по ружью и ремню. Они добирались до его вытянутых рук и взбирались по ним, цепляясь коготками. Маленькие крикуны, комичные ходульчики, кусачие дьяволы ростом с мышь, которые скалились на Дункана на ходу, и миниатюрные улыбающиеся человечки, не младенцы, не дети, а маленькие копии взрослых гуманоидов, и зловещие донованчики, шустро перебирающие ногами.
0: Они взбирались по рукам, бежали по плечам и толпились на земле рядом с ним, поджидая остальных. И, наконец, сама Цита, правда, не один скелет, но Цита, сильно уменьшившаяся в размерах, неуклюже вскарабкалась по ружью и ремню и оказалась в безопасности. Дункан вытащил ружье и сел. Цита на глазах собиралась воедино. Он как зачарованный следил за тем, как суетливые миниатюрные существа планеты шевелились, словно рой пчел, стараясь занять положенное место и составить единое существо. И вот Цита была восстановлена. Все-таки она была невелика. Совсем невелика. Не больше льва.
2: «Она же еще такая маленькая», — спорил с ним Зиккара на ферме. «Такая молодая».
0: «Совсем еще ясли. Компания сосунков, если только их как так можно назвать». Месяцами и годами Цита будет расти по мере того, как будут расти ее разные дети, пока не превратится в громадное чудовище. Цита стояла, глядя на Дункана и на дерево. «А теперь, если ты оттолкнешь дерево, мы, пожалуй, будем квиты», — сказал Дункан.
2: «Очень плохо», — сказала Цита и повернула в сторону. Он смотрел, как она убегала в лес. «Эй!» — закричал он. Но Цита не остановилась. Он схватил ружье, но остановился на полдороги, вспомнив, что стрелять в Циту бессмысленно. Он опустил ружье. «Ах ты, грязная, неблагодарная!» Он замолчал. «Какой смысл беситься? Если ты попал в переделку, надо искать из нее выход. Ты обдумываешь все возможные решения, выбираешь из них наиболее разумные и не поддаешься панике, если мало шансов победить». Положил ружье на колено и принялся пристегивать ремень. Тут он обнаружил, что ствол забит песком и грязью. С минуты он сидел недвижно, вспомнив, что чуть было не выстрелил вслед Цити, если ружье было забито достаточно плотно и глубоко, но взорвалось бы у него в руках. Он ведь использовал ружье в качестве рычага, чего не следует делать с ружьями. Это прямой путь к тому, чтобы вывести ружье из строя. Дункан пошарил руками вокруг и нашел ветку. Старался прочистить ствол, но грязь набилась в него так плотно, что его попытка была почти безуспешной. Он отбросил ветку, поискал более твердый сук, и тот в зарослях кустарника уловил движение. Он пристально вгляделся в заросли, но ничего не увидел, так что он вновь принялся за поиски более толстой ветки. Наконец он отыскал подходящую и попытался засунуть ее под ствол, но в кустах снова что-то шевельнулось. Он оглянулся. В 20 на задних лапах сидел крикун. Тварь высунула длинный язык, казалось, усмехалась. Второй крикун появился на краю кустарника, там, где Дункан уловил движение в первый раз. И он знал, что неподалеку находились и другие. Он слышал, как они пробирались сквозь путаницу сваленных стволов, слышал их мягкие шаги. «Явились палачи», — подумал он. Цита явно не теряла времени даром. Он поднял ружье и постучал им об упавшее дерево. Надеюсь, что грязь высыпется. Но ничего не высыпалось, ствол был плотно забит. В любом случае, ему придется стрелять, взорвется ружье или нет. Он перевел затвор на автоматическую стрельбу и приготовился к последнему бою. Теперь их было уже шестеро. Они сидели в ряд и ухмылялись, глядя на него. Они не торопились. Они знали, что добыча не уйдет, и потому не торопились. Он никуда не денется, когда бы они не решили напасть. Появятся новые. Со всех сторон. Как только они бросятся, у него не останется ни единого шанса уцелеть. «Но я дешево не отдамся, джентльмены», — сказал он хищникам. И он даже удивился тому, какое спокойствие охватило его. Как холодно он мог рассуждать, когда все его карты были биты. Ну что ж, случилось то, что должно было когда-нибудь случиться. И совсем недавно он думал о том, как человек здесь может столкнуться лицом к лицу с объединенными живыми существами планеты. А вдруг так оно и есть, только в миниатюре? Очевидно, Цита отдала приказ. Человек, лежащий там, должен быть убит. Идите и убейте. Да, что-нибудь в таком роде. Ибо Цита явно пользуется здесь авторитетом. Она жизненная сила, даритель жизни, верховный судья, залог жизни на всей планете. Конечно, Цита здесь не одна. Может быть, эта планета поделена на районы, сферы влияния, и ответственность за каждую возложена на одну из Цит. И в своем районе каждая Цита — верховный владыка. «Манизм», — подумал он с горькой усмешкой. «Философское учение, принимающее за основу всего существующего одно начало. Манизм в чистом виде.
4: Однако, сказал он себе, если присмотреться к ней объективно, система себя оправдывает. Но ему было трудно проявлять объективность по отношению к чему бы то ни было.
1: Крикуны сужали круг, скребя задами по земле.
5: «Я намерен установить для вас границу, слышите, живодеры!» — крикнул им Дункан. «Еще 2 фута вот до того камня, и я вам всыплю!»
4: Этих 6 он снимет, но выстрелы послужат сигналом для общей атаки всех тварей, таящихся в кустах.
1: Если бы он был свободен, если бы стоял на ногах, возможно, он и отбил бы атаку, но он был пришпилен к земле, и шансов выжить не оставалось.
4: Все будет кончено меньше, чем через минуту после того, как он откроет огонь. Может, он протянет минуту.
1: 6 убийц двинулись вперед, и он поднял ружье.
4: Но они замерли. Уши их приподнялись, будто они прислушивались к чему-то, и ухмылки пропали с их морд.
1: Они неловко зашевелились и приняли виноватый вид, а потом растаяли в кустах, словно тени, с такой быстротой, что он даже не успел этого увидеть. Дункан сидел молча, прислушиваясь, но не слышал ни звука. «Отсрочка», — думал он.
4: «Но насколько?»
1: Что-то спугнуло крикунов, но через некоторое время они вернутся. «Ему надо убираться отсюда и как можно скорее. Если бы найти рычаг подлиннее, он бы сдвинул ствол». Из ствола торчал длинный сук толщиной около 4 дюймов у основания. Дункан вытащил из-за пояса нож и взглянул на лезвие. Оно было слишком тонким и коротким, чтобы перерезать 4-дюймовый сук, но кроме ножа ничего не оставалось. Если человек дошел до точки, если от этого зависит его жизнь, он способен совершить невозможное. Он потянулся вдоль ствола к основанию сука и изогнулся. Придавленная нога взорвалась болью протеста. Он сжал зубы и подтянулся еще чуть-чуть. Боль снова охватила ногу, но он все же не оставлял. Он предпринял еще одну попытку дотянуться до сука, но вынужден был сдаться.
4: Он откинулся на землю и лежал тяжело дыша. Оставалось одно. Попытаться вырезать углубление в стволе над самой ногой. Почти невозможно. Придется резать жесткую древесину в основании сучьев. Но нужно было или пойти на это, или отпилить собственную ногу, что было еще невозможнее, потому что потеряешь сознание, прежде чем успеешь себя искалечить. Бесполезно. Но не сделать ни того, ни другого. Больше ничего не оставалось. И впервые он вынужден был признаться себе. Ты останешься здесь и умрешь. Через день-другой Шотвелл отправится на поиски, но Шотвелл никогда его не найдет. И в любом случае, с наступлением ночи или того раньше, вернутся крикуны. Он сухо рассмеялся. Он смеялся над собой. Цита выиграл поединок. Она использовала в игре человеческую слабость побеждать, а потом не менее успешно использовала человеческую слабость поэтической справедливости. А чего он должен был ждать? Нельзя же сравнивать человеческую этику с этикой Циты. Разве инопланетянину мораль людей не может показаться подчас загадочной, нелогичной, неблагодарной и низменной? Он подобрал ветку и принялся ковырять ее в стволе. Треск в кустах заставил его обернуться, и он увидел Циту. За Цитой брел Донован. Он отбросил ветку и поднял ружье. «Нет!» — резко сказала Цита. Донован тяжело приблизился к Дункану, и тот почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Ничто не могло устоять перед Донованом. Крикуны поджимали хвосты и разбегались, заслышав за 2 мили его топот. Донован был назван так по имени первого убитого им человека. Тот человек был лишь первым из многих. Список жертв Донованов был длинен, и в этом, думал Дункан, нет ничего удивительного. Он никогда еще не видел Донована так близко, и смотреть на него было страшно. Он был похож и на слона, и на тигра, и на медведя, а шкура у него была, как у медведя. Донован был самой совершенной злобной боевой машиной, какую была только способна создать природа. Он опустил ружье. Стрелять все равно бесполезно. 2 прыжка чудовище настигнет его. Донован чуть не наступил на Дункана, и тот отпрянул в сторону. Затем громадная голова наклонилась и так толкнула упавшее дерево, что оно откатилось 2 ярда. А Донован продолжал идти, как ни в чем не бывало. Его могучее туловище врезалось в кустарник и исчезло из вида.
1: «Теперь мы квиты», — сказала Цита. «Мне пришлось сходить за помощью».
4: Дункан кивнул. Он подтянул к себе ногу. Ниже колена она потеряла чувствительность. Используя ружье в качестве костыля, он

0: «Спасибо, дружище», — сказал он. «Я не думал, что ты это сделаешь». «Теперь ты больше не будешь за мной охотиться?» Дункан покачал головой. «Я не в форме. Я пойду домой». «Это все было из-за Вуа? Ты охотился на меня из-за Вуа?» «Вуа меня кормит», — сказал Дункан. «Я не могу позволить тебе ее есть». Цита молчала, и Дункан наблюдал за ней. Затем он, опираясь на ружье, заковылял к дому. Цита поспешил его догнать.
1: «Давай договоримся, господин. Я не буду есть Вуа, а ты не будешь за мной охотиться. Это справедливо?»
0: «Меня это устраивает», — сказал Дункан. «На это мы порешим». Он протянул руку, и Цита подняла лапу. Они пожали друг другу руки, не очень ловко, но зато торжественно.

Они остановились на бугре. Перед ними лежала ферма, и грядки вуа тянулись прямыми зелеными рядами по красной земле. «Отсюда ты сам выберешься», — сказала Цита. «А то я совсем истощилась. Так трудно быть умной. Я хочу вернуться к незнанию и спокойствию». «Приятно было с тобой встретиться», — вежливо сказал Дункан. «И спасибо, что ты меня не оставила». Он побрел вниз по склону, опираясь на ружье костыль. Вдруг он нахмурился и обернулся. «Послушай», — сказал он, — «ты ведь опять превратишься в животное и обо всем забудешь. В один прекрасный день ты наткнешься на прекрасные свежие нежные побеги вуа и...» «Проще простого», — сказала Цута. «Если ты увидишь, что я ем вуа, начни на меня охотиться. Как только ты начнешь меня преследовать, я сразу поумнею, и все будет в порядке». «Точно», — согласился Дункан. «Все должно быть в порядке». Он, ковыляя, стал спускаться с холма, а Цита смотрела ему вслед. «Замечательное существо», — думала она. «В следующий раз, когда я буду делать маленьких, я обязательно сотворю дюжину таких, как он». Она повернулась и направилась в гущу кустарника. Она чувствовала, как разум ускользает от нее, чувствовала, как возвращается старое привычное беззаботное спокойствие. Но это ощущение было смешано с предвкушением радости при мысли о том, какой замечательный сюрприз она приготовила для своего нового друга. «Разве он не будет счастлив, когда я принесу их к его порогу?» — думала Цита. «Пусть счастье не покидает его».

Чужестранец. Кого любишь ты более всего, загадочный человек? Скажи мне, отца, мать, сестру или брата? У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата. Друзей? Вы пользуетесь словом, значение которого осталось мне до сих пор неизвестным. Отечество? Я не знаю, под какой широтой оно находится. Красоту? Я охотно любил бы ее божественной и безумной.

сморщенная старушка вдруг вся просияла от радости, увидев хорошенького ребенка, которого все ласкали, которому каждый желал понравиться. Прелестное существо, такое же хрупкое, как и она, маленькая старушка. И как она беззубая и безволосая. И она подошла к нему, заигрывая с ним и строя ему ласковые лица. Но испуганный ребенок стал в ужасе отбиваться от ласк дряхлой женщины и огласил дом своим визгом. Тогда добрая старушка снова ушла в свое вечное одиночество и горько заплакала в уголке, говоря: «Увы, для нас, несчастных старых самок, прошла пора нравиться даже невинным, и мы внушаем ужас маленьким детям, которых хотели бы любить».

Собака и флакон. Мой славный пес, мой добрый пес, милая моя собачка, подойди и понюхай эти превосходные духи, купленные у лучшего парфюмера в городе. И собака подходит, виляя хвостом, что, как мне кажется, отвечает у этих бедных существ нашему смеху и улыбке, и с любопытством прикладывает свой влажный нос к открытому флакону. Затем внезапно пятится в ужасе и начинает лаять на меня, как бы с укором. «А, жалкий пес, если бы я предложил тебе сверток с нечистотами, ты бы с наслаждением стал бы его нюхать и, быть может, сожрал бы его. И этим недостойный спутник моей грустной жизни, ты похож на публику, которой надо предлагать не тонкие благоухания, раздражающие ее, а тщательно подобранные нечистоты».

Толпы. Не всякому дано умение купаться в море людей. Наслаждаться толпой – это искусство. И только для того человечество бывает источником жизненных пиршеств, кого добрая фея из колыбели вдохнула склонность к переодеваниям и маскам, ненависть к домашнему очагу и страсть к путешествиям. Многолюдство, одиночество – понятия тождественные и обратимые одно в другое для живого и отзывчивого поэта. Кто не умеет населять свое одиночество, тот не умеет также и быть одиноким среди озабоченной толпы. Несравненное преимущество поэта, что он может по желанию быть и самим собой, и другим. Подобно тем блуждающим душам, что ищут в себе телесные оболочки, он проникает по желанию в любую личность. Для него одного все открыто. А если иные места и кажутся закрытыми для него, то лишь потому, что они в его же глазах не стоят посещения. Одинокий и задумчивый скиталец извлекает странное упоение из этого общения со всем миром. Тому, кто легко обручается с толпой, знакомы лихорадочные наслаждения, которых навсегда останутся лишены и замкнутый, как сундук, эгоист, и не покидающий дома, как улитка-ленивец. Он усваивает себе все профессии, переживает, как свои, все радости и все бедствия, которые преподносит ему случай. То, что люди называют любовью, так ничтожно, ограничено и слабо по сравнению с этой несказанной оргией, с этим святым проституированием души, которая отдается целиком. Вся поэзия и любовь – нежданные встречи прохожему незнакомцу. Полезно бывает напомнить иной раз счастливым мира сего, хотя бы только для того, чтобы унизить на мгновение их глупую гордость, что есть радости более высокие, более захватывающие, более утонченные, чем те, которые им доступны. Основателям колоний, пастырям народов, отцам-миссионерам, заброшенным на край света, несомненно, кое-что знакомо из этих таинственных упоений, и в лоне созданной их гением обширной семьи они, конечно, иной раз посмеиваются над теми, кто жалеет о них за их столь полную волнений судьбу и столь непорочную жизнь».

часы. Китайцы узнают время по глазам кошек. Раз один миссионер, прогуливаясь в предместье Нанкина, заметил, что забыл часы и спросил у маленького мальчика, который час. Уличный мальчишка Небесной империи сначала смутился, потом, сообразив, ответил: «Я вам сейчас покажу». Спустя несколько мгновений он появился снова с огромной кошкой на руках и, посмотрев ей, как говорится, прямо в белки глаз, заявил без колебаний: «Еще не совсем полдень». Это было верно. Я же, когда склоняюсь к прекрасной Феллине, носящей столь удачное имя, к ней, красе своего пола, гордости моего сердца и благоустройства,

затуханию моего ума. Будет ли это ночь, будет ли это день, при ярком ли свете или в непроницаемом мраке, в глубине ее обожаемых глаз я всегда отчетливо вижу время. Один и тот же час. Необъятный, торжественный, огромный, как пространство, не знающий делений ни на минуты и секунды, неподвижное время, не отмеченное ни на каких часах, и, однако, легкое, как вздох, быстрое, как взгляд. Если бы какой-нибудь докучный человек потревожил меня, когда мой взор покоится на этом восхитительном циферблате, если бы какой-нибудь неучтивый и нетерпимый дух, какой-нибудь демон явился и сказал мне: «На что смотришь ты так пристально? Что ищешь ты в глазах этого создания? Видишь ли ты по ним час, о расточительный и ленивый смертный?» Я бы ответил без колебаний: «Да, я вижу час, и час этот — вечность». Не правда ли, сударыня, вот мадригал, вполне достойный похвалы, и притом столь же напыщенный, как и вы сами. И право же, сочинение этой претенциозной любезности доставило мне столько удовольствия, что я ничего не попрошу у вас взамен.

полмира в волосах. Позволь мне долго-долго вдыхать запах твоих волос, погрузить в них все мое лицо, как погружает его жаждущий в воду источника, и колыхать их рукой, как надушенный платок, чтобы встряхнуть рой воспоминаний. О, если бы ты могла знать все, что я вижу, все, что я чувствую, все, что слышу в твоих волосах. Моя душа уносится вдаль, в благоуханиях, как души других в звуках музыки. В волосах твоих целая греза, полная мачты парусов. В них огромные моря, по которым муссоны уносят меня к чарующим странам, где дали синее и глубже, где воздух напоен благоуханием плодов, листвы и человеческой кожи. В океане твоих волос мне видится гавань, оглашаемая печальными напевами, кишащая разноплеменными людьми мощного сложения и кораблями всех видов, сложные и тонкие очертания которых вырисовываются на фоне необъятного неба, где тяжко царит вечный зной. В ласке твоих волос я вновь переживаю истому долгих часов, проведенных мной на диване в каюте прекрасного судна, под его ощутимые колыхания мирной гавани среди цветочных горшков и глиняных кувшинов с прохладной водой. В жгучем очаге твоих волос я вдыхаю запах табака, смешанного с опиумом и сахаром. В ночи твоих волос мне сияет бесконечность тропической лазури. На пушистых берегах твоих волос я опьяняюсь смешанным запахом смолы, мускуса и кокосового масла. Позволь мне долго кусать твои тяжелые черные косы. Когда я покусываю твои упругие непокорные волосы, мне кажется,

Московское время 0 часов 35 минут. В эфире радиостанция 106.8 FM, программа «Модель для сборки». И сегодня мы путешествуем вместе с Шарлем Бодлером. Его стихотворение в прозе, а точнее поэмы в прозе «Парижский сплин». Игрушка бедняка. Я хочу познакомить вас с одним невинным развлечением. Так мало забав, которые не были бы преступны. Когда вы утром выйдете из дома с твердым намерением побродить по большим дорогам, не забудьте наполнить карманы небольшими грошовыми безделушками, плоским паяцем, приводимым в движение единственной ниткой, кузнецом, бьющим по наковальне, всадником с лошадью, хвост которой служит свистком. И где бы вы их ни встретили, возле кабаков или у подножия деревьев, раздавайте свой запас незнакомым бедным детям. Вы увидите, как страшно широко раскроются их глаза. Сначала они не посмеют взять. Они не поверят своему счастью. Потом их руки быстро вцепятся в подарок, и они умчатся от вас, как это делают кошки, убегающие прочь, чтобы съесть вдали от вас полученный кусок, ибо они научились не доверять человеку. У дороги за решеткой большого сада, в глубине которого сверкала белизна красивого замка, озаренного солнцем, стоял хорошенький свеженький ребенок, одетый в нарядные летние платьице. Роскошь, беззаботность и привычное зрелище богатства делают этих детей такими прелестными, что кажется, будто они из другого теста, чем дети людей среднего достатка или дети бедноты. Возле него валялась на траве великолепная игрушка, такая же румяная, как ее хозяин, лакированная, позолоченная, разодетая в пурпуры, украшенная перьями и стеклянными блестками. Но ребенок не обращал внимания на свою любимую игрушку. И вот на что он смотрел. По другую сторону решетки, на дороге среди репейника и крапивы, стоял другой ребенок, оборванный, жалкий, выпачканный сажей, один из таких маленьких парей, в которых, однако, беспристрастный взгляд, очистив с них мысленно отвратительную ржавчину нищеты, открыл бы красоту, подобно тому, как глаз знатока угадывает идеальное произведение живописи под каретным лаком. Сквозь эту символическую перегородку, отделяющую два мира, большую дорогу и замок, бедный ребенок показывал богатому свою игрушку, которую последний рассматривал с жадным любопытством, как невиданную и редкостную диковину. Игрушка же эта, которую маленький заморашка всячески теребил, дергал и тряс в решетчатой коробке, была живая крыса. Его родители, конечно, из экономии добыли эту игрушку прямо из самой жизни. И оба ребенка братски улыбались друг другу, сверкая зубами равной белизны.

0: дары фей. То было большое собрание фей для распределения даров между всеми новорожденными, появившимися на свет за последние сутки. Все эти древние своенравные сестры судьбы, все эти причудливые матери радости и скорби были очень различны. У одних был вид мрачный и нахмуренный, у других шаловливый и лукавый. Одни молодые от века были молодыми, другие старые от века были старыми. Сюда пришли и все отцы, веровавшие в фей, каждый со своим новорожденным на руках. Дары, способности, удачи и непобедимые обстоятельства были сложены возле трибунала как награды на эстраде при их раздаче. Но что здесь было особенного, так это, что дары не являлись наградой за какое-нибудь усердие, а совершенно наоборот, милостью, даруемой тому, кто еще не жил, милостью, могущей предопределить его судьбу и стать для него источником равно не счастья, как и счастья. Бедные феи были страшно заняты, ибо толпа просителей была велика, а мир, поставленный посредником между человеком и Богом, подвержен, подобно нам, ужасному закону времени и его бесчисленного потомства – дней, часов, минут и секунд. В самом деле феи совсем сбились с ног, как министры в день приема или служащие ломбарда в день национального праздника, когда бывает разрешена безденежная выдача залогов. Я подозреваю даже, что они посматривали время от времени на стрелку часов с таким же нетерпением, как земные судьи, которые, заседая с утра, не могут удержаться от грез об обеде, о семье и о своих любезных туфлях. Если в сверхъестественном правосудии наблюдается некоторая доля торопливости и произвола, то не будем дивиться, что то же самое бывает подчас и в человеческих судах. Мы и сами оказались бы в этом случае неправильными. Праведными судьями. И действительно, этот день не обошелся без нескольких оплошностей, которые могли бы показаться странными, если бы мудрость, а не прихоть, была отличительной и постоянной чертой фей. Так, способность притягивать к себе как магнитом богатство была присуждена единственному наследнику очень богатой семьи, который, не будучи нисколько одарен ни чувством милосердия, ни алчностью, ни алчностью к самым ощутительным благам жизни, должен был почувствовать себя позднее в чрезвычайном замешательстве от своих миллионов. Точно так же любовь к прекрасному и поэтическое могущество даны были и сыну совсем темного бедняка, каменщика по профессии, который не мог никоим образом не помочь развитию способностей, не удовлетворить потребности своего достойного сожаления отпрыска. Я забыл сказать вам, что распределение даров в этих торжественных случаях не подлежит пересмотру, и что ни от какого дара нельзя отказаться. Все феи поднялись, считая свою тяжелую работу оконченной, ибо уже не оставалось более ни одного подарка, ни одной милости, чтобы бросить всей этой человеческой мелюзге. Как вдруг какой-то честный малый, по-видимому, мелкий торговец вскочил с места и, схватившись за сотканный из многоцветных туманов платье ближайшей к нему феи, вскричал: «Сударыня, вы меня забыли, а мой-то ребенок! Я вовсе не хочу выйти ни с чем!» Феи было отчего прийти в смущение, ибо не оставалось более ничего. Однако она вовремя вспомнила об одном законе, хорошо известном, хотя редко применяемом в сверхъестественном мире, населенном всеми этими бесплотными божествами, друзьями человека, нередко вынужденными применяться к его страстям, в мире фей, гномов, саламандр, сильфид, сильфов, русалок, водяных и ундин. Я говорю о законе, разрешающем феи в подобном случае, то есть когда все жребии исчерпаны, даровать еще один дополнительный и совсем особенный жребий, если только у нее хватит соображения, чтобы создать его тут же. И вот добрая фея ответила с уверенностью, достойной ее сана: «Я дарю твоему сыну... Я дарю ему дар нравиться».
1: «Нравится? Ну, как это нравится? Нравится? Почему же нравится?»
0: — упрямо спрашивал лавочник, без сомнения, один из пошлых резонеров, не способных возвыситься до логики абсурда. «А вот потому, гневно возразила фея, повертываясь к нему спиной, и, присоединившись к своим удалявшимся подругам, она проговорила: «Каков этот заносчивый французик, хотящий все понять и добившись для своего сына самого лучшего жребия, осмеливающийся еще задавать вопросы и оспаривать неоспоримые».

искушение или эрос, плутос и слава. Два великолепных дьявола и столь же необычайные дьяволица поднялись прошлой ночью по таинственной лестнице, которая служит аду для его нападений на слабость спящих людей и для тайных сношений с ними. И они кичливо расположились передо мной, словно на эстраде. От всех трех исходило сердистое сияние и выделяло их на непроницаемом фоне ночи. Вид у них был столь гордый и полный сознания власти, что я сначала принял их всех трех за настоящих богов. Лицо первого сатаны было неопределенного пола, и линии его тела являли изнеженность древних вакхов. Его прекрасные томные глаза неопределенного темного цвета походили на фиалки, еще отягченные крупными слезами грозы, а полуоткрытые губы на раскаленные курильницы, источавшие сладкое благоухание, и при каждом его вздохе маленькие мускусные мошки, порхая, вспыхивали от знойности его дыхания. Вокруг его пурпурной туники, играя переливами в виде пояса, обвивалась змея. Приподняв голову, она томно обращала к нему свои глаза, два раскаленных угля. На этом живом поясе висели, чередуясь с флаконами, полными зловещих жидкостей, блестящие ножи и хирургические инструменты. В правой руке он держал другой флакон с красной светящейся жидкостью и следующей странной надписью: «Пейте, это кровь моя, превосходное укрепляющее средство». А в левой у него была скрипка, без сомнения, чтобы воспевать свои радости и страдания и распространять в ночи шабаш заразу своего безумия. На его изящных ногах волочилось несколько звеньев золотой разорванной цепи, и когда причиняемое ими стеснение вынуждало его опускать глаза в землю, он кичливо любовался ногтями своих ног, блестящими и гладкими, как тщательно отшлифованные драгоценные камни. Он посмотрел на меня своими безутешно скорбными глазами, струившими предательское опьянение, и сказал певучим голосом: «Если ты хочешь, если хочешь, я сделаю тебя властителем душ, и живая материя будет тебе послушна в большей мере, чем может быть послушной воятелю глина. И ты познаешь непрестанно возрождающуюся радость выходить из границ себя самого, чтобы забываться в других и привлекать к себе души других, чтобы сливать их со своей». Я ответил ему: «Покорно благодарю. Мне нечего делать со всем этим хламом существ, стоящих, конечно, не больше, чем мое бедное я. Хотя мне и стыдно бывает вспоминать. Все же я ничего не хочу забыть. И если бы я даже не знал тебя, старое чудовище, то твои загадочные ножи, твои подозрительные флаконы, цепи, опутывающие твои ноги, все эти символы достаточно ясно говорят о неудобствах твоей дружбы. Оставь при себе свои дары». У второго дьявола не было ни этого одновременно трагического и улыбающегося вида, ни этих изящных вкрадчивых манер, ни этой нежной благоуханной красоты. Это был огромный мужчина с широким безглазым лицом. Его грузное брюхо тяжело нависало на бедра, а позолоченная кожа, как бы татуированная, была вся разрисована множеством маленьких подвижных фигурок, изображавших многообразие мировой нищеты. Здесь были иссохшие человечки, добровольно повесившиеся на гвозде. Здесь были маленькие, тощие, безобразные гномы, умоляющие глаза которых еще красноречивее взывали о подаянии, чем их дрожащие руки. Были старые матери с недоносками, повисшими на их истощенных сосцах. Много там было еще и других. Толстый дьявол ударял кулаком по своему огромному животу, откуда раздавался тогда протяжный гулкий звон металла, заканчивавшийся глухим стоном, слитым из бесчисленного множества человеческих голосов. И он хохотал, бесстыдно обнажая свои гнилые зубы тем раскатистым глупым смехом, каким хохочут во всех странах света иные люди после слишком плотного обеда. И этот сказал мне: «Я могу дать тебе то, чем достигается все, что стоит всего, что заменяет все». И он хлопнул себя по чудовищному животу, звонкое эхо которого послужило пояснением его грубой речи. Я отвернулся и с омерзением ответил: «Я не нуждаюсь для моей радости ни в чьей нищете. Я не хочу богатства, отягченного печалью всех бедствий, изображенных на твоей коже, как на обоях. Что же касается дьяволицы, то я солгал бы, утаив, что на первый взгляд я нашел в ней какое-то странное очарование. Я не сумею лучше определить его, как сравнив с прелестью увядающих красавиц, которые, однако, более не стареют, и красота которых хранит в себе все пронизывающее обаяние руин. У нее был повелительный и вместе с тем вялый вид, а глаза ее, хотя обведенные синевой, таили приковывающую силу. Но что меня более всего поразило, это тайна ее голоса, в котором я находил напоминание о самых восхитительных контральто, а также легкую хрипоту глоток, беспрерывно промываемых водкой.
пришли узнать мое могущество», — сказала эта мнимая богиня своим чарующим и в то же время противоречивым голосом. «Так слушай». Она приложила к губам гигантскую трубу, разукрашенную, подобно деревенским флейтам, лентами с названием газет всего мира, и прокричала в нее мое имя, которое прокатилось в пространстве с грохотом сотни тысяч громов и вернулось ко мне, повторенное эхом самой дальней планеты. «Черт возьми!» — воскликнул я, наполовину покоренный. «Вот это-таки драгоценно!» Но когда я вгляделся внимательнее в мужеподобную обольстительницу, мне смутно показалось, что я уже знал ее раньше, видел, как она чоклась с кое-какими шутами из моих знакомых. И хриплый звук медной трубы донес до моих ушей воспоминания какой-то продажной сплетнице. Я ответил, собрав все свое презрение: «Уйди! Я не способен взять в жены любовницу иных людей, которых не хочу называть». Поистине, я имел право гордиться таким мужественным отречением. Но, к несчастью, я проснулся, и все мои силы покинули меня. «В самом деле», — сказал я себе, — «крепко же я должен был спать, чтобы выказать такую щепетильность. О, если бы они могли вернуться теперь, когда я не сплю, я не был бы уже так разборчив. И я стал громко призывать их, умоляя простить меня, предлагая им позорить меня, сколько будет нужно, чтобы заслужить их благоволение. Но, очевидно, я жестоко оскорбил их, ибо они больше никогда не возвращались».

Вы слушаете программу «Модель для сборки». Сегодня с нами Шарль Бодлер. Поэмы в прозе. «Вечерний сумрак». День угасает. Великое успокоение наступает в бедных умах, истомленных дневным трудом. И их мысли окрашиваются теперь нежными и смутными оттенками сумерек. А с вершины горы, сквозь прозрачный вечерний туман, доносится до моего балкона страшный рев от множества нестроенных криков, превращаемых расстоянием в какую-то мрачную гармонию, похожую на гул морского прилива или пробуждающейся бури. Кто эти несчастные, кому вечер не приносит покоя, и кто, подобно совам, принимает наступление ночи за призыв к шабашу? Это зловещее завывание доносится ко мне из темной гостиницы, приютившейся на горе. И вечером, куря и созерцая успокоение огромной долины, усеянной домами, каждое окошко которых говорит «Здесь мир теперь, здесь семейная радость», всякий раз, когда ветер подует с горы, я могу баюкать мою испуганную мысль этим подобием адских гармоний. Сумерки возбуждают сумасшедших. Помню, у меня было два друга, которых делало совершенно больными наступление сумерек. Тогда один из них забывал все требования дружбы и вежливости и обходился с первым встречным как дикарь. Я видел, как он однажды запустил в голову метрдотелю превосходным цыпленком, в котором ему почудился какой-то оскорбительный иероглиф. Вечер, предтеча углубленных наслаждений, отравлял ему самые сладостные вещи. Другой... Оскорбленный честолюбец, по мере того, как день склонялся к закату, становился все более раздражительным, мрачным и придирчивым. Еще снисходительный и общительный в течение дня, вечером он делался безжалостным, и его сумеречная мания яростно обрушивалась не только на других, но и на него самого. Первый из них умер сумасшедшим, не узнавая больше ни жены, ни ребенка. Второй таит в себе тревогу вечного недомогания, и будь он даже осыпан всеми почестями, какие только могут дать республики и короли, я уверен, сумерки продолжали бы зажигать в нем жгучую жажду еще иных несуществующих почестей. Ночь, залившая своим мраком их разум, озаряет мой светом. Хотя нередко одна и та же причина порождает противоположные следствия, я всегда испытываю при этом как бы недоумение и тревогу. О, ночь! О, прохлаждающий мрак! Вы знаменуете для меня внутреннее празднество. Вы избавление от щемящей тоски. В одинокости равнин, в каменном лабиринте столицы, мерцание звезд, вспышки фонарей, вы – фейерверк богини свободы. Сумерки. О, как вы сладостны и нежны. Розовые отблески, гаснущие на горизонте, словно агония дня, теснимого победоносным шествием ночи. Огни канделябров, выделяющиеся темно-красными пятнами на последнем сиянии закатной славы. Тяжелые завесы, надвигаемые невидимой рукой из глубин Востока. Все это отражает сложные чувства, борющиеся в сердце человека в торжественные часы его жизни. Это напоминает еще причудливое платье танцовщицы, где сквозь прозрачный и темный газ просвечивают смягченные им блеск ослепительные юбки, словно мрак настоящего, пронизанный лучами прекрасного прошлого. А мерцающие серебром и золотом звезды, которыми оно усеяно, это огни фантазии, загорающиеся ярко только на глубоком трауре ночи.

Одиночество. Один газетчик-филантроп говорит мне, что одиночество вредно для человека, и в подтверждение своей тезы, подобно всем неверующим, он приводит слова отцов церкви. Я знаю, что демон охотно посещает бесплодные места, и что дух убийства и похоти дивно разгорается в уединениях, но возможно, что это одиночество опасно лишь для праздной и шаткой души, населяющей его своими страстями и химерами. Конечно, какой-нибудь болтун, для которого нет высшего удовольствия, как говорить, с высоты кафедры или трибуны, сильно рисковал бы впасть в буйное помешательство на острове Робинзона. Я не требую от моего газетчика мужественных доблестей Круза, но пусть он и не произносит обвинительного приговора над теми, кто влюблен в одиночество и в тайну. В нашем болтливом народе есть и такие личности, которые с меньшим возмущением пошли бы на смертную казнь, если бы им было позволено произнести с высоты эшафота пространную речь, без опасения, что барабаны Сантера не своевременно прервут их слова. Мне не жаль их, ибо я догадываюсь, что их ораторские излияния доставляют им такое же наслаждение, какое другим молчание и сосредоточенность, но я их презираю. Но больше всего я хочу, чтобы мой проклятый газетчик представил мне наслаждаться, как мне угодно. «Неужели вы никогда не испытываете потребности разделять с кем-нибудь ваше наслаждение?» — сказал он гнусаве тоном настоящего проповедника. «Полюбуйтесь хитрым завистником. Он знает, что я презираю его радости и хочет втереться в мои, гнусный смутьян». «Великое несчастье не мочь быть одному», — говорит где-то Лабрюйер, как бы желая пристыдить всех, кто бегут искать забвения в толпе, очевидные страха, что не смогут вынести самих себя. «Почти все наши несчастья происходят от того, что мы не сумели остаться в своей комнате», — говорит другой мудрец, кажется, Паскаль, призывая таким образом в келью сосредоточенности всех этих безумцев, ищущих счастья в подвижности и в той проституции, которую я мог бы назвать «братственной», если бы захотел говорить на прекрасном языке моего века.

Шарль Бодлер. Маленькие поэмы в прозе. Замыслы. Он говорил сам себе, гуляя по большому пустынному парку. Как прекрасна была бы она в придворном платье, сложном и пышном, спускаясь ясным вечером по мраморным ступеням дворца в сад с широкими лужайками и водоемами, ибо у нее прирожденная осанка принцессы. Позднее, проходя по улице, он остановился перед гравюрной лавкой и, увидя эстамп, изображающий тропический пейзаж, сказал себе: «Нет, не во дворце желал бы я обладать ее драгоценной жизнью. Мы не были бы там у себя. К тому же на этих испещренных золотом стенах не осталось бы места, чтобы повесить ее портрет. В этих торжественных галереях не найдется ни одного уютного уголка для тесной близости. Нет, решительно, вот где надо было бы поселиться, чтобы взрастить мечту моей жизни». И, разглядывая подробности гравюры, он продолжал мысленно: «На берегу моря прекрасные деревянные хижины, укрытые всеми этими странными деревьями с блестящей листвой, название которых я позабыл. В воздухе опьяняющее неизъяснимое благоухание. В хижине сильный запах роз и мускуса. Там дальше, за нашим маленьким владением, вершины мачт, покачиваемых зыбью. Вокруг нас, за стенами комнаты, залитой просеянным через занавески розовым светом, убранной свежими циновками и пьянящими цветами, уставленной редкими сиденьями в стиле португальского рококо из тяжелого темного дерева, где она покоилась бы такая тихая, овиваемая опахалом, куря табак с легкой примесью опиума. Там позади щебетание птиц, опьяненных светом, и стрекотание маленьких негритянок. А ночью, вторящий моим грезам, жалобный напев музыкальных деревьев, меланхолических филао. Да, поистине, вот та обстановка, которую я искал. Что мне делать с дворцом?» Но, идя дальше по широкой улице, он заметил чистенькую гостиницу из оживленного пестрыми ситцевыми занавесками окна, которые выглядывали две смеющиеся головки. «Что ж за неисправимая бродяга моя мечта», — подумал он тотчас же, «если ей нужно искать так далеко то, что здесь рядом со мной. Радость и счастье можно найти в первой встречной гостинице, в гостинице случая, столь обильные наслаждениями. Яркий огонь, блестящий фаянс, сносный ужин, крепкое вино и широкая постель с грубоватым, но свежим бельем. Чего же лучше?» И, возвращаясь к себе в час, когда советы мудрости не заглушены больше гулом наружной жизни, он сказал себе: «Я обладал сегодня в мечтах тремя жилищами и был равно счастлив во всех трех. Зачем же утруждать свое тело переменами места, раз моя душа странствует так свободно? И к чему осуществлять замыслы, раз сам замысел заключает в себе достаточное наслаждение?»

Город изнемогает под зноем отвесных и грозных лучей солнца. Песок ослепителен, и море переливается отцветами. Оцепеневший мир в трусливом расслаблении предается послеобеденному сну. Сну, похожему на род сладостной смерти, в которой спящий впивает на границе сна и яви блаженство своего уничтожения. Между тем Доротея, сильная и гордая, как солнце, шествует по пустынной улице, единственно живая в этот час под необъятной лазурью, образуя на фоне света блестящее черное пятно. Она подвигается, изниженно покачивая стан, такой тонкий на широких бедрах. Ее плотно облегающее платье светлого розового шелка резко выступает на мраке ее кожи и четко обрисовывает ее длинную талию, ее выгнутую спину и остроконечную грудь. Красный зонтик, просеивая лучи, отбрасывает на ее темное лицо кровавые румяна своих отцветов. Огромная тяжесть ее почти синих волос отталкивает назад ее изящную голову и придает ей какой-то торжествующий ленивый вид. Тяжелые подвески чуть слышно лепечут на ее крошечных ушках. По временам ветер с моря откидывает край ее развивающейся юбки и обнажает ее лоснящуюся блистательную ногу, а ее ступня, подобная ступням мраморных богинь, заточаемых Европой в своих музеях, оставляет свой точный отпечаток на тонком песке. Потому что Доротея такая невероятная кокетка, что страсть вызывать восхищение берет в ней верх над гордостью вольноотпущенницы, и она ходит босая, хоть и свободно. Так выступает она, гармонически, жизнерадостная и улыбающаяся широкой улыбкой, словно видя где-то далеко в пространстве зеркало, отражающее ее поступь и ее красоту. Сейчас, когда даже собаки жалобно воют под укусами солнца, какая могущественная причина заставляет проходить ленивицу Доротею, прекрасную и холодную, как бронза? Зачем покинула она свою маленькую кокетливую хижину, превращенную без особых расходов цветами и циновками, в настоящий будуар, где она так любит расчесывать свои волосы, курить и заставлять обмахивать себя или смотреться в зеркало своих огромных опахал из перьев? В то время как море, бьющее в берега в 100 шагах от нее, мощно и монотонно вторит ее неясным грезам, а железный котелок, в котором варится рагу из крабов с рисом и шафраном, шлет ей из глубины двора свои возбуждающие ароматы. Быть может, у нее свидание с каким-нибудь молодым офицером, прослышавшим где-то в далеких краях от товарища знаменитой Доротеи. Наивное создание, она непременно попросит его описать ей бал в опере. Она захочет узнать, можно ли прийти туда босой, как на воскресные пляски, на которых даже старые негритянки пьянеют и приходят в неистовство от восторга. И потом еще, правда ли, что парижские красавицы все лучше ее? Все восхищаются Доротеей. Все ее балуют, и она была бы совершенно счастлива, если бы ей не приходилось откладывать пиастр за пиастром, чтобы выкупить свою маленькую сестренку, которой минуло 11 лет, и которая стала уже взрослой и так хороша. И это, конечно, удастся доброй Доротее, ведь хозяин ребенка так жаден, слишком жаден, чтобы понять иную красоту, кроме красоты червонцев».

Фальшивая монета. Когда мы отошли от табачной лавки, мой приятель произвел тщательный разбор своих денег. В левый карман жилета он опустил несколько мелких золотых монет, в правый – несколько мелких серебряных, в левый карман брюк – множество тяжелых су и, наконец, в правый – серебряную двухфранковую монету, которую он предварительно осмотрел с особенным вниманием. «Странное и мелочное распределение», – сказал я про себя. Мы встретили нищего, который протянул нам, дрожа, свою шапку. Я не знаю ничего более волнующего, чем немое красноречие этих молящих глаз, в которых для всякого чуткого и умеющего читать в них человека заключено одновременно столько смирения и столько укоризны. В них есть для него что-то напоминающее ту глубину сложного чувства, которое отражается в слезящихся глазах собаки, когда ее бьют. Милостыня моего приятеля оказалась значительнее моей, и я сказал ему: «Вы правы. После удовольствия самому испытать удивление нет большего наслаждения, как вызвать это чувство в другом». «Это была фальшивая монета», — спокойно ответил он мне, как бы оправдываясь в своей щедрости. Но в моем несчастном мозгу, неизменно занятым исканием вчерашнего дня, какой томительной способностью одарила меня природа. Мгновенно возникла мысль, что подобное поведение моего приятеля не могло быть ничем оправдано, кроме желания создать события в жизни этого бедняка или узнать все возможные последствия, пагубные или иные, какие может породить фальшивая монета в руках нищего. Не разменяется ли она на настоящие деньги? Или, пожалуй, доведет его до тюрьмы? Какой-нибудь кабачик, например, или булочник задержит его, быть может, в качестве производителя или сбытчика фальшивых монет. Возможно даже, что в руках какого-нибудь маленького спекулянта она окажется источником богатства на несколько дней. Так продолжала работать моя фантазия, наделяя крыльями ум моего приятеля и делая всевозможные выводы из всех возможных гипотез. Но он вдруг грубо прервал мои мечтания, повторив мои собственные слова. «Да, вы правы. Нет лучшего удовольствия, как удивить человека, дав ему больше, чем он ожидал». Я взглянул ему прямо в глаза и ужаснулся, увидев, что они светились неоспоримым чистосердечием. Мне стало тогда ясно, что он хотел совершить одновременно и доброе дело, и выгодную сделку – приобрести 40 су и сердце Бога, попасть в рай без больших издержек, наконец, получить даром право названия доброго человека. Я, пожалуй, почти простил бы ему желание преступного наслаждения, на которое я только что считал ему способным. Я нашел бы любопытным, необычайным, что он забавляется морочением бедняков, но я никогда не прощу ему нелепости его расчета. Всегда непростительно быть злым, но есть некоторая заслуга в сознании за собой этого качества, а самый непоправимый порог –

Проходя вчера в толпе по бульвару, я ощутил легкое прикосновение таинственного существа, с которым я всегда хотел знакомства и которое тотчас же узнал, хотя никогда его раньше не видел. Без сомнения, у него было относительно меня подобное же желание, так как, проходя мимо, он знаменательно подмигнул мне, на что я поспешил послушно отозваться. Я пошел за ним, стараясь не упускать его из виду, и скоро мы спустились в какое-то ярко освещенное подземное помещение, сверкавшее такой роскошью, которой ни одно из надземных жилищ Парижа не могло дать даже отдаленного представления. Мне показалось весьма странным, что, проходя столько раз мимо этого обольстительного притона, я мог не заметить его входа. В нем царила изысканная, хотя и пьянящая атмосфера, заставлявшая почти мгновенно забыть все докучные ужасы жизни. Каждый вдыхал здесь мрачное блаженство, подобное тому, какое должны были испытывать лотофаги, когда, высадившись на волшебный остров, озаренный светом незаходящего дня, они почувствовали, как под усыпляющий звон певучих водопадов в их душе пробуждалось желание никогда не видеть более ни свой домашний очаг, ни жен, ни детей и никогда более не подниматься на высокие хребты морских валов. Там были странные лица мужчин и женщин, отмеченные знаком роковой красоты, и мне казалось, что я их уже видел в какие-то времена и в каких-то странах, но не мог точно вспомнить в каких. Они внушали мне скорее братскую симпатию, чем страх, возникающий обычно при виде неизвестного. Если бы я попытался определить какое-нибудь странное выражение их взглядов, то я бы сказал, что никогда не видел глаз, более ярко горящих отвращением к скуке и неумирающим желанием чувствовать себя участником жизни. Садясь за стол, мы были уже с моим спутником старыми и добрыми друзьями. Мы ели, мы пили без меры всевозможные удивительные вины, что не менее удивительно, через несколько часов мне казалось, что я был не менее трезв, чем он. Между тем мы прерывали в разные сроки наши частые возлияния ради игры, этого сверхчеловеческого удовольствия. Я должен сказать, что, ставя с ним на одну карту, я проиграл свою душу с поистине геройской беспечностью и легкомыслием. Душа – вещь столь неосязаемая, столь часто бесполезная, а иной раз и стеснительная, что я испытал при этой утрате меньше волнения, чем если бы обронил на прогулке свою визитную карточку. Мы выкурили не спеша несколько сигар, ни с чем не сравнимый вкус и аромат которых будили в душе тоску по неведомым странам и радостям. И опьяненный всеми этими наслаждениями, я схватил наполненный до краев бокал и в порыве фамильярности, не бывший ему, по-видимому, неприятный, осмелился воскликнуть: «За ваше бессмертное здоровье, старый козел!» Мы беседовали также о Вселенной, о ее сотворении и грядущем разрушении, о великой идее века, то есть о прогрессе и способности совершенствования и вообще обо всех формах человеческого самообольщения. Поэтому вопрос о его светлость был неистощим на легкие и неотразимые шутки, причем он выражался с такой приятностью и произносил самые забавные вещи с таким спокойствием, какого я не встречал ни у одного из самых знаменитых говорунов человечества. Он разъяснил мне нелепость различных философских систем, властвовавших доселе над умами людей, и соблаговолил даже доверить мне несколько основных положений пользования и владения, которыми я не считаю возможным разделить с кем бы то ни было. Он немало не сетовал на дурную славу, которую он пользуется во всех частях света, убеждал меня, что сам он лицо более всех заинтересованное в разрушении суеверия, и признался мне, что он испугался за свою власть только единственный раз, а именно в тот день, когда ему довелось услышать, как один проповедник, более тонкий, чем его собратья, воскликнул с кафедры: «Дорогие братья, когда будут превозносить перед вами успехи просвещения, то не забывайте, что лучшей уловкой дьявола было бы убедить вас в том, что его не существует». Воспоминание об этом знаменитом ораторе, естественно, привело нас к вопросу об академиях. И мой странный собеседник заявил мне, что он много раз не гнушался направлять перо, речь и совесть педагогов, и что он почти всегда присутствует лично, хотя и невидимо на всех академических заседаниях. Ободренный столькими проявлениями благосклонности, я спросил у него новостей о Боге. Не виделся ли он с ним в последнее время? Он ответил мне с беспечностью, в которой сквозила известная грусть: «Мы раскланиваемся при встрече, как два старых джентльмена, у которых, однако, врожденная вежливость не в состоянии вполне заглушить память о старинной вражде». Едва ли его светлость давал когда-либо простому смертному столь продолжительную аудиенцию, я боялся злоупотребить его добротой. Наконец, когда холодная заря заглянула в побелевшие окна, эта славная личность, воспетая столькими поэтами и пользовавшаяся услугами стольких философов, которые трудились ей на славу, сами того не зная,
сказала мне: «Я хочу оставить вам о себе добрую память и доказать вам, что и я, о ком говорят столько дурного, бываю иногда добрым малым, говоря вашим простонародным языком. Чтобы вознаградить вас за непоправимую утрату вашей души, я даю вам ту ставку, которую вы бы проиграли, то есть выиграли, если бы счастье было на вашей стороне. Я говорю о возможности побеждать и облегчать в течение всей вашей жизни этот странный недуг скуки, источник всех ваших болезней и всех ваших жалких успехов. Никогда у вас не явится желание, которое бы я не помог вам осуществить. Вы будете огружены злестью и даже поклонением. Серебро, золото, алмазы, сказочные дворцы будут сами отыскивать вас и просить принять их без всякого усилия с вашей стороны. Вы будете покидать отечество и менять страну так часто, как вам это подскажет ваша фантазия. Вы будете упиваться сладострастием, не зная пресыщения, в прекрасных краях, где всегда тепло, и где женщины благоухают, как цветы, и так далее, и так далее», — прибавил он, поднимаясь и отпуская меня с доброй улыбкой. «Если бы не опасение унизить себя перед столь многолюдным собранием, я бы охотно бросился к ногам этого великодушного игрока, чтобы отблагодарить его за неслыханную щедрость. Но мало-помалу, после того, как я его покинул, неисцелимое недоверие вернулось в мою грудь. Я не смел более верить такому огромному счастью и, ложась спать, и все еще по старой глупой привычке, творя свою молитву, повторял в полусне: «Боже мой, Господи, Боже мой, сделай так, чтобы дьявол сдержал свое слово».

0: Сегодня в программе «Модель для сборки» маленькие поэмы в прозе Шарля Бодлера. Призвание. В прекрасном саду, где, казалось, радостно медлили лучи осеннего солнца, под небом уже зеленоватым, по которому плыли, подобно блуждающим материкам, золотые облака, четверо красивых детей, четыре мальчика, утомившихся вечевидной игрою, болтали друг с другом. Один говорил: «Вчера меня водили в театр. Там, в больших и печальных дворцах, в глубине которых виднеются море и небо, мужчины и женщины тоже серьезные и печальные, но гораздо более красивые и нарядные, чем те, которых мы видим повсюду, говорят певучими голосами. Они грозят, умоляют, предаются отчаянию и часто подносят руку к заткнутому у них за пояс кинжалу. Ах, это очень красиво. Женщины там гораздо красивее и выше ростом тех, какие приходят к нам в гости дома. И хотя они кажутся строгими, с их большими впалыми глазами и пылающими щеками, нельзя не полюбить их. Делается страшно, хочется плакать, и все-таки бываешь доволен. А потом, что еще страннее, это возбуждает желание быть так же одетым, делать и говорить то же самое и таким же голосом». Один из четырех мальчиков, который уже несколько мгновений не слушал рассказа товарища и пристально вглядывался в какую-то точку на небе, вдруг сказал: «Смотрите, смотрите туда! Видите вы его? Он сидит вон там, на маленьком одиноком облачке, на том облачке огненного цвета, который тихо плывет. Он тоже как будто смотрит на нас». «Да кто же?» — спросили другие. «Бог», — ответил он тоном полной убежденности. «Ах, он уже теперь далеко. Сейчас вы уже не сможете его больше видеть. Он, наверное, путешествует, чтобы посетить все страны. Вот, смотрите, он сейчас пройдет за этим рядом деревьев, там, почти на горизонте, а теперь он спускается за колокольню. Ах, его уже больше не видно». И ребенок долго стоял, повернувшись в ту сторону, вперяя в черту, разлучающую землю от неба, пристальный взгляд, в котором светилось неизъяснимое выражение экстаза и сожаления. «Но не глуп ли он с этим своим Господом Богом, который, видимо, только одному ему?» — сказал третий мальчик, вся фигурка которого была отмечена особой живостью и жизненностью. «Вот я так вам расскажу, как со мной случилось кое-что такое, чего с вами никогда не бывало, и что будет поинтереснее вашего театра и облаков. Несколько дней тому назад мои родители взяли меня с собой в путешествие. И так как в гостинице, где мы остановились, не хватило на всех нас кроватей, то было решено, что я лягу спать на одной кровати с моей няней». Он подозвал товарищей поближе к себе и продолжал, понизив голос: «Это так странно, знаете ли, когда лежишь в одной постели со своей няней в темноте. Я не спал и забавлялся тем, пока она спала, что проводил рукой по ее рукам, шее и плечам. Руки и шеи у нее гораздо полнее, чем у всех других женщин, и кожа на них так нежна, почтовая или шелковая бумага. Мне это было так приятно, что я бы долго еще продолжал это делать, если бы мне вдруг не стало страшно. Сначала страшно, что я ее разбужу, а потом еще чего-то страшно, не знаю почему. Потом я зарыл голову в ее волосы, падавшие ей на спину, и густые, как грива. И они пахли так же хорошо, уверяю вас, как цветы в саду вот сейчас. Попробуйте, когда будет можно, сделать то же, что и я, и вы увидите».
1: Глаза юного автора этого необычайного откровения были широко раскрыты во время рассказа, как бы от изумления перед тем, что он все еще продолжал испытывать, а лучи заходящего солнца, пронизывая его всклокоченные рыжие кудри, зажигали в них как бы сернистый ореол страсти. Легко было угадать, что этот не станет тратить жизнь на искание божества в облаках, и что он нередко будет находить его в ином. Наконец, четвертый сказал: «Вы знаете, что мне не весело живется дома. Меня никогда не водят в театр, мой опекун слишком скуп. Богу мало дела до меня и до моей скуки. У меня нет красивой няни, чтобы нежиться с ней. Мне часто казалось, что для меня было бы счастьем идти все прямо перед собой, сам не зная куда, и чтобы никто о том не беспокоился, и видеть все новые и новые страны. Мне никогда нигде не бывает хорошо, и всегда кажется, что мне будет лучше в другом месте, где я нахожусь. Так вот, на последней ярмарке в соседнем селе я видел трех людей, живущих так, как я хотел бы жить. Вы все не обратили на них внимания. Они были высокого роста, почти черные и страшно гордые, хотя и в лохмотьях, и с таким видом точно они ни в чем, ни в ком не нуждаются. Их большие глаза, очень темные, стали совсем блестящими, когда они заиграли, а музыка их была такая удивительная, что, слыша ее, хочется то плакать, то плясать, а то и плясать и плакать вместе, и становишься как бы сумасшедшим, если слушать ее слишком долго. Один, влача смычком по скрипке, казалось, рассказывал о каком-то горе, а другой, заставляя свой молоточек прыгать по струнам маленького фортепиано, подвешенного на ремне к его шее, словно насмехался над жалобой своего товарища, между тем, как третий время от времени с необыкновенной силой ударял по цимбалам. Они были так довольны собой, что продолжали свою музыку дикарей даже после того, как толпа уже разошлась. Наконец, они подобрали свои гроши, взвалили на спины поклажи и ушли. Желая узнать, где они жили, я шел с ними поодаль до лесной опушки, где только и понял, что нигде они не жили. Тогда один из них сказал: «Не разбить ли палатку?» «Нет», — отвечал другой, — «ночь так хороша». А третий говорил, считая выручку: «Эти люди не чувствуют музыки, а их женщины пляшут точно медведи. К счастью, меньше чем через месяц мы будем в Австрии, где встретим более приятный народ. А не направиться ли вам лучше в Испанию? Вот уж время подходит к осени, уйдем от дождей и будем промачивать разве одни наши глотки», — проговорил один из двух его товарищей. Я запомнил все, как вы видите. Затем они выпили каждые по чарке водки и заснули лицом к звездам. Мне сначала захотелось попросить их взять меня с собой и научить играть на их инструментах, но я не посмел. Наверное, потому что всегда бывает очень трудно на что-то решиться. Еще потому, что я боялся, как бы меня не захватили, прежде чем я буду за пределами Франции. Рассеянный вид трех других товарищей навел меня на мысль, что этот ребенок был уже непонятым существом. Я внимательно взглянул на него. В его глазах и на его лбу было что-то преждевременно роковое, обычно отдаляющее сочувствие людей, но пробудившее почему-то до такой степени мое, что у меня мелькнула на мгновение странная мысль: не могло ли у меня быть брата, о котором я не знал до сих пор? Солнце зашло. Настала торжественная ночь. Дети расстались, каждый пошел своим путем, незримо для себя, в зависимости от обстоятельств и случайностей, создавать свое будущее, соблазнять своих ближних и тяготеть к славе или к бесчестию.

Желание изобразить. Несчастен, быть может, человек, но счастлив художник, когда его разрывает желание. Я сгораю желанием изобразить в красках то, что мне являлось так редко и скрывалось так быстро, подобно чему-то прекрасному, горестно оставляемому за собой путником, уносимым в ночь. Как давно она уже исчезла. Она прекрасна и более чем прекрасна. Она изумительна. В ней преобладает черное. Все, что она навевает, отмечено глубиной и ночью. Ее глаза – две пещеры, где смутно мерцает тайна, и ее взгляд озаряет, как молния. Это взрыв среди мрака. Я бы сравнил ее с черным солнцем, если бы можно было вообразить себе черное светило, изливающее свет и счастье. Но она скорее заставляет думать о луне, которая, несомненно, отметила ее своим роковым и грозным влиянием. Не о белой луне идиллии, похожей на холодную новобрачную, но о луне зловещей и пьянящей, повисшей в глубине бурной ночи и беспорядочно настигаемым бегущими толпами.

Есть женщины, внушающие желание покорить их и насладиться ими, но только медленно умирать желал бы я под ее взглядом.

0: Короткие поэмы в прозе Шарля Бодлера. Галантный стрелок. Когда коляска проезжала парком, он велел остановиться возле тира, говоря, что ему было бы приятно сделать несколько выстрелов, чтобы убить время. Убивать это чудовище не есть ли самое обычное и самое законное занятие каждого? И он любезно предложил руку своей дорогой, восхитительной и ненавистной жене, этой таинственной женщине, которой он обязан столькими наслаждениями, столькими страданиями, а, быть может, и значительной долей своего гения. Несколько пуль ударило мимо намеченной цели. Одна из них даже вонзилась в потолок, и между тем, как очаровательное создание безумно хохотало, насмехаясь над неловкостью своего супруга, он вдруг резко повернулся к ней и сказал: «Посмотрите на эту куклу там, направо, со вздернутым носом и таким надменным видом. Так вот, мой ангел, я представляю себе, что это вы». И он зажмурил глаза и спустил курок. Кукла была обезглавлена начисто. Тогда, наклонившись к своей дорогой, восхитительной, ненавистной жене, к неизбежной и безжалостной своей музе и почтительно целуя ей руку, он прибавил: «О, мой ангел, как я благодарен вам за свою ловкость». Потеря ореола.
1: «Как? Вы здесь, мой милый? Вы в таком месте? Вы пьющий квинтэссенции? Вы вкушающий амброзию? Поистине есть чему подивиться».
0: «Мой милый, а вы знаете, как я боюсь лошадей и экипажей? Сейчас, когда я поспешно переходил бульвар, прыгая по грязи сквозь этот живой хаос, где смерть мчит на вас галопом сразу со всех сторон, мой ореол при резком движении соскользнул у меня с головы в грязь мостовой. У меня не хватило смелости поднять его. Я почел менее неприятным лишиться своих знаков отличия, чем иметь переломанные кости. А затем подумал я: нет худа без добра. Теперь я могу разгуливать инкогнито, совершать низости и предаваться разврату, как простые смертные. И вот я здесь, подобно вам, как видите».
1: «Вам бы следовало, по крайней мере, поместить объявление об этом ореоле или затребовать его через полицию».
0: «Ни за что. Мне здесь хорошо. Один вы меня узнали. К тому же меня тяготит моя достойность».

Зачем, я думаю, с удовольствием о том, ну, что какой-нибудь плохой поэт, например, подберет его и бесстыдно украсит им свою голову. Сделать кого-нибудь счастливым, какая радость. Особенно такого, который даст мне случай посмеяться. Вы подумайте только об X или AZ. Не правда ли, как это будет смешно?

0: суп и облака. Моя маленькая дурочка, моя милая возлюбленная, подавала мне обед, а я созерцал в открытое окно столовой плавучие замки, которые Бог сооружает из паров. Эти волшебные строения из неосязаемого. Я говорил себе, созерцая: все эти призрачные видения почти так же прекрасны, как глаза моей прекрасной возлюбленной, милого маленького чудовища с зелеными глазами. Но вдруг я получил яростный удар кулаком в спину и услышал хриплый и чарующий голос, истерический, словно осипший от водки голос моей милой маленькой возлюбленной.
1: «Скоро ли вы приметесь за суп, грязная скотина, торговец облаками?»

Anywhere out of the world. Куда угодно, прочь из этого мира. Это жизнь, больница, где каждый больной одержим желанием переменить постель. Один хотел бы страдать у печки, а другой думает, что он выздоровел бы у окна. Мне кажется, что мне всегда было бы хорошо там, где меня нет. И этот вопрос о переезде – один из тех, которые я беспрестанно обсуждаю с моей душой. Скажи мне, моя душа, бедная остывшая душа, что ты думаешь о том, чтобы жить в Лиссабоне? Там должно быть тепло, и ты бы там помолодела, как ящерица. Этот город стоит у воды, говорят, он построен из мрамора, а народ там так ненавидит растительность, что вырывает все деревья. Вот пейзаж в твоем вкусе. Пейзаж, созданный из света и камня, и воды, чтобы их отражать. Моя душа не отвечает. Раз ты так любишь покой и зрелище движения, то не хочешь ли поселиться в Голландии, в этом блаженном краю? Быть может, ты найдешь развлечение в этой стране, изображениями которой ты так часто восхищалась в музеях. Что бы ты сказала о Роттердаме? Ты, которая любит леса из мачт и корабли, причаленные у подножия домов. Моя душа остается немой. Быть может, тебе более улыбнулась бы Батавия? Мы, впрочем, нашли бы там еще дух Европы, обрученный с тропической красотой. Ни слова. Не умерла ли моя душа? Или ты достигла того предела оцепенения, что находишь радость только в собственном страдании? Если так, то бежим в страны, являющие собой подобие смерти. Я знаю теперь, что нам надо, бедная душа. Мы отправимся в Торнео. Мы уедем еще дальше, к самому дальнему краю Балтийского моря. Еще дальше от жизни, если возможно, поселимся на полюсе. Там солнце касается земли только косыми лучами, а медлительность смен дня и ночи устраняет разнообразие и усиливает монотонность. Это полунебытие. Там нам можно будет надолго погружаться во мрак, между тем, как северные сияния, время от времени развлекая нас, будут посылать нам свои розовые снопы, подобно отцветам потешных огней, зажженных в аду. Наконец, моя душа взрывается и выкрикивает мне мудрые слова. «Все равно куда! Все равно куда, лишь бы прочь из этого мира!»

наконец, последний на сегодня. «Маленький бриллиант» от Шарля Бодлера. С таким очень добрым названием. Вы поймете, наверное, мою иронию. «Избивайте нищих». В течение 2 недель я сидел взаперти в своей комнате, обложившись книгами, бывшими в моде в то время, лет 16-17 тому назад. Я имею в виду книги, где говорится об искусстве сделать народы счастливыми, мудрыми и богатыми в течение 24 часов. Итак, я переварил, проглотил, хочу я сказать, всю эту болтовню предпринимателей народного блага, тех, что советуют всем беднякам стать рабами, и тех, что уверяют их, будто все они низвергнутые цари. Не покажется удивительным, что я был тогда в состоянии духа, граничащем с умопомешательством или с отупением? Мне чудилось лишь, будто в самой глубине моего ума я почувствовал смутный зародыш какой-то идеи, выше, чем все эти бабушкины рецепты, словарь которых я только что пробежал. Но это была лишь идея идеи, нечто бесконечно смутное. Я вышел из дома с сильнейшей жаждой, потому что пристрастие к плохому чтению возбуждает соответственную потребность в чистом воздухе и прохладительном питье. Я уже собирался зайти в кабачок, когда какой-то нищий протянул мне свою шапку с одним из тех незабываемых взглядов, которыми опрокидывали бы троны, если бы дух мог двигать материей и взор магнетизера ускорять созревание винограда. В то же самое время я услышал голос, шептавший мне на ухо, и сейчас же узнал его. Это был голос доброго ангела или доброго демона, моего постоянного спутника. Если был свой добрый демон у Сократа, то почему бы не быть доброму ангелу и у меня? И почему бы мне не удостоиться чести получать, подобно Сократу, свой патент на безумие, подписанный ученым Лилю или осторожным Боярже? Между демоном Сократа и моим существует, впрочем, та же разница, что демон Сократа является ему только чтобы запрещать, предостерегать, удерживать, а мой удостаивает и советов, внушений, увещаний. У бедняги Сократа был лишь демон-запретитель. Мой же демон – великий утвердитель. Он демон действия или демон борьбы. Голос же его шептал мне следующее. «Только тот бывает равен другому, кто это докажет. И только тот достоин свободы, кто умеет ее завоевать». Немедленно же я ринулся на моего нищего. Одним ударом кулака я подбил ему глаз, который мгновенно вздулся, как мяч. Я сломал себе ноготь, выбивая ему пару зубов. Будучи от природы хрупкого сложения и мало упражняясь в боксе, я не чувствовал в себе достаточно силы, чтобы сразу уложить старика на месте. Поэтому я схватил его одной рукой за ворот одежды, а другой за горло и принялся изо всех сил колотить его головой об стену. Должен сознаться, что я предварительно беглым взглядом окинул окрестности, убедился, что в этом безлюдном предместье я пробуду достаточное время вне досягаемости какого бы то ни было полицейского чина. Бросив затем наземь ударов ноги в спину, достаточно сильным, чтобы раздробить ему лопатки этого ослабевшего 60-летнего старика, я схватил валявшийся на земле толстый сук и стал колотить им лежавшего с упорным усердием поваров, желающих получить мягкий бифштекс. Вдруг, о чудо! Радость для философа, проверяющего превосходство своей теории. Я увидел, что этот старый остов повернулся, выпрямился с живостью, которую я бы никогда не заподозрил в столь разбитой машине, и взглядом, полным ненависти, который показался мне добрым предзнаменованием, старый бродяга бросился на меня, подбил мне оба глаза, вышиб 4 зуба и той же самой веткой отколотил меня на все корки. Своим энергичным лекарством я вернул ему гордость и жизнь. Тут я стал всячески делать ему знаки, давая понять, что я считаю наш спор оконченным, и, поднимаясь с удовлетворением софиста из портика, сказал ему: «Государь мой, вы мне ровня. Сделайте мне честь разделить со мной мой кошелек. И помните, если вы действительно филантроп, что ко всем вашим собратьям, когда они станут просить у вас милостыню, надо прилагать ту самую теорию, которую я имел огорчение испытать на вашей спине». Он мне поклялся, что понял ее и что будет следовать моим советам.

Эпилог. С высот я весело бросаю гордый взгляд. Безбрежный город весь теперь мне виден ясно. Больница и вертеп, чистилище и ад. Безмерное цветет и дышит здесь всечасно. Ты знаешь, сатана, моей тоски патрон, я не сходил, чтоб там меж них рыдать напрасно. Нет, страшной жаждой я был всегда зажжен. Упиться чарами чудовищной блудницы, я адом вновь и вновь чудесно воскрешен. Мне дорог мерзкий вид отверженной столицы, укрытый утренней холодной простыней, продрогший, сумрачный, когда так трудно спится. В вечернем сумраке, где искр сверкает рой, где я искал у вас бандитов, куртизанок, запретных радостей, незнаемых толпой.

Эф Гвинплейн Макинтайр. Взрывное дельце. А вот еще один, сказал Смедли Фейвершем. В ночном небе разверзлась дыра. В ореоле разрядки радиации Черенкова червоточина расширилась, и возник прибывающий транспорт. Такого Смедли Фейвершем никогда прежде не видел, однако тотчас распознал в нем машину времени. «Впечатляющая конструкция», — сообщил он вслух самому себе. «Каплевидный корпус для снижения сопротивления потока времени, эффективное размещение доплеровских компенсаторов, квантумные экраны образуют конфигурацию оригинальную и изящную. Прелестный образчик хронодинамики». Говоря это, Смедли Фейвершем поглядывал вверх, потому что червоточина, обеспечивавшая машине времени канал проходимости, зависла в 20 метрах над землей. А потом, когда аппарат завершил свой путь по червоточине и вышел в обычное пространство-время, то камнем рухнул вниз, вернее сказать, упал как метеорит. Не вертикально, а под углом, определенным траекторией сквозь пространство-время относительно вращения Земли. С безопасного расстояния Смедли Фейвершем наблюдал, как машина времени врезалась в бледный песок пустыни в Нью-Мексико, оставляя за собой широкую борозду. От удара сместился доплеровский компенсатор на правом борту, и тут же позади протянулся шлейф обломков. Точно плоский камешек, скачущий по воде, машина подпрыгнула и снова упала, опять подпрыгнула и вновь упала, и пропахала глубокую канаву в песке. Наконец, с финальным грохотом она в заключительный раз взметнула песок пустыни, перевернулась и застряла в бархане кормой вверх. «Ух ты!» — сказал Смедли Фейвершем. «Здорово тряхнуло, как пить дать!» Он выждал минуту на случай, если машина времени запылает или наводнит все вокруг поляризованными тахионами, или взорвется, превратившись в сверхгорячее плазменное облако альфа-частиц, или выдаст еще что-нибудь занятное. Однако ничего не произошло, и определитель радиации на поясе Смедли не затуманился, а потому он неторопливо направился к разбитому аппарату. Рубка под защитным куполом уцелела, и кто-то или что-то скребся там, пытаясь выбраться наружу. Смедли определил запасной выход и нажал на кнопку, светя фонариком вглубь рубки. Зашипел, вырываясь наружу, воздух. Из останков машины времени выбрался человек. «Спасибо, мистер!» — поблагодарил хрононавт, огибая обломки. Он заморгал и заслонил глаза от света фонарика. «Рад познакомиться. Том Завтра». «Само собой», — сказал Смедли Фейвершем, умевший на слух узнавать фальшивые имена. Но невежливо обвинять человека во лжи, тем более если он действительно врет. «Ладно, пусть будет Том Завтра». В рубке на контрольной панели лежал оплавленный комок металла, в котором Смедли Фейвершем

0: Ашем распознал хроновратный векторный индикатор, восстановлению явно не подлежащий. Том завтра поглядел туда же и вздрогнул.
1: «Вот что, дружище», — обратился он к Смедли слишком уж небрежным тоном. «Вы случаем не знаете, где я?»
0: «Странный вопрос», — ответил Смедли Фейвершем. «Эта куча утиля явно машина времени, то есть прежде была таковой, так что ваше желание узнать свое местонахождение всего лишь уловка, чтобы выведать свое время нахождения». Том завтра виновато покраснел.
1: «Как вы...»
0: «Расслабьтесь», — сказал Смедли Фейвершем. «Я тоже путешественник во времени. Ну а теперь ответ на ваш вопрос. Вы прибыли в ту самую точку пространства времени, какова, я полагаю, и была пунктом вашего назначения. Сегодня ночь 2 июля 1947 года. Мы находимся в пустыне Корона, в 2 милях к западу от Розуэлла, штат Нью-Мексико».
2: Потерпевший крушение хрононавт просветлел.
1: «Значит, я все-таки добрался!»
0: Том завтра оценивающе покосился на Смедли Фейвершема.
1: «Итак, вы тоже путешественник во времени?» «Ну, значит, вы вчера шнули в Розуэлл именно в эту ночь, чтобы увидеть то же, что и я».
0: Том завтра обозрел окрестности.
1: «Вроде космолет еще не приземлился».
0: «Чего-чего?» — осведомился Смедли Фейвершем.
1: «Ну, летающая тарелка, НЛО», — пояснил Том завтра.
0: «Черт, кто же не знает, что космолет, набитый инопланетянами, разбился при посадке в пустыне вблизи Розуэлла, штат Нью-Мексико, 2 июля 1947 года. У нас имеются голограммы всех главных исторических событий».
1: «Имеются? У нас?» — переспросил Смедли Фейвершем.
0: «Ах, извините, я понял, о чем вы.
2: Значит, вы из альтернативного будущего, в котором путешественники во времени отправлялись в прошлое и визуально фиксировали исторические события, предшествовавшие открытию хронопутешествий. Продолжайте, прошу вас».
0: Том завтра кивнул и продолжил свой рассказ.
1: «Как я упомянул, у нас имеются голограммы практически всех значительных событий, имевших место в былом, за исключением Розуэллского крушения летающей тарелки.
0: Ну, я решил вчера шнуть в ночь катастрофы и отснять инопланетян. Настроил свой хроновратный контроль таким образом, чтобы оказаться за час до аварии и успеть настроить камеры». При этих словах Том завтра устремил унылый взгляд на еще один оплавленный комок металла внутри его погибшей машины, который прежде был фиксатором трехмерных изображений.
2: «Возможно, ваш хронокалибратор имел какой-нибудь дефект», — предположил Смедли Фейвершем.
0: «Вот и объяснение, почему хронолет реализовался в 20 метрах над пустыней, а не на песках.
1: Может, вы забыли учесть расширение Вселенной?»
3: «Черт, мистер! Я ведь не какой-то там хроносалага!»
0: Углядев по соседству муравья, который полз по сухому песку пустыни, Том завтра прицелился и смачным плевком уничтожил насекомое. Поступок, который, во всяком случае, теоретически, должен был необратимо изменить ход истории.
3: «Когда я набирал координаты Розуэлла в 1947 году, то ориентиром выбрал гравитационный колодец Земли».
0: «Самое оно», — похвалил Смедли Фейвершем.
2: «Но, тем не менее, что-то вы сделали не так, если появились в пространстве времени в точке на 20 метров в стороне от пункта назначения, причем по вертикали».
3: «Минуточку!»
0: Смедли прищелкнул пальцами, будто его осенило.
3: «До меня только сейчас дошло. Розуэлл, Нью-Мексико!»
0: «Ну и что?
3: Разве вы не сверились с историческими картами этого участка пространства-времени?» — спросил Смедли Фейвершем.
2: «Нью-Мексико, год 1947-й. Лос-Аламосский ядерный центр примерно в 1,5 милях от места, где мы с вами находимся. А еще ближе с юга стартовая позиция ракет на полигоне White Sands».
0: Том завтра заморгал.
2: «И что?
3: Неужели не ясно? Все эти ядерные испытания и атомные взрывы уж, конечно, засыпали данную область пространства-времени тахионовыми осадками», — объяснил Смедли Фейвершем.
2: «В этой части потока времени всегда существует опасность навигационной ошибки».
0: При этих словах Смедли Фейвершем вытащил из своего пояса карманный проектор искривления и принялся набирать команды на его панели, то есть на панели проектора, а не пояса.
3: «Собственно говоря, потому-то я и нахожусь здесь», — объяснил Смедли Фейвершем промахнувшемуся во времени собеседнику. «Хронокомиссия подрядила меня установить предупредительный буй для всех хрононавтов, пытающихся посетить Розуэлл, штат Нью-Мексико, 2 июля 1947 года».
0: На лице Тома завтра отразилось небывалое облегчение.
3: «Мне здорово повезло, мистер, что я вас встретил.
1: Когда мой хронолет гикнулся, я решил, что застряну в этом веке. Когда будете возвращаться в свое время, может, подбросите меня в нужный пункт?»
3: «Я сделаю кое-что получше», — пообещал Смэдли Фейвершем. «Верну вас на 5 секунд перед пунктом вашего отбытия. Ведь, вернее, вас в точный момент замкнутая петля причинности вынудит вас повторить:
1: «Не надо!»
3: Том завтра вздрогнул.
2: Смэдли Фейвершем нажал кнопку «Вход» на детекторе искривлений. Мгновенно прямо перед ним в пространстве времени возникла червоточина. Ось ее была вертикальной. Он мог войти в ее отверстие, словно во врата времени, каковыми, собственно, она и была.
1: «После вас», — любезно сказал Смэдли Фейвершем.
2: «Погодите-ка», — сказал Том завтра, сверившись с приборчиком на запястье. «Нельзя ли чуть подождать? Инопланетный космолет должен вот-вот появиться. Я провчерашнил в 1947 год, чтобы воочию увидеть знаменитое розуэллское крушение космолета. И мне очень не хочется отбыть, так и не...»
3: Смэдли Фейвершем сочувственно прищелкнул языком. «Значит, вы не поняли».
1: «Не понял чего?»
3: Смэдли Фейвершем широким жестом обвел пустыню. «Взгляните туда, куда упала ваша машина времени. Видите широкий кратер, образовавшийся от удара? Взгляните на обломки вашей машины времени, куски металла и обрывки синтетических материалов, неизвестных инженерам и металлургам этого столетия. Фрагменты контуров слишком сложных, чтобы в них могли разобраться ученые 20 века. Неужели вы не понимаете, что вы сотворили?»
1: Хрононавт пробулькал что-то невнятное.
3: «Это 1947 год, напомнил Смэдли Фейвершем. «Самое начало помешательства на летающих тарелках. Когда офицеры с Холлоуменской базы ВВС доберутся сюда через несколько минут, они найдут вашу поврежденную машину времени и придут к заключению, что это обломки инопланетного космолета».
1: Том завтра снова булькнул, перебулькнул и пробормотал:
2: «Вы полагаете, что я...»
3: «Вот именно вы», — кивнул Смэдли Фейвершем. «Это же хрестомодискетный пример парадокса вызывания. Отправившись в прошлое, чтобы стать очевидцем исторически зафиксированного события, вы его сами и вызвали. Вы стали причиной события, ради которого сюда отправились. Дошло? Крушение так называемого розуэллского космолета — это крушение вашей машины времени».
1: Лицо хрононавта одновременно покраснело от смущения и полиловило от гнева.
4: «Но!» — брызгал слюной Том завтра. «Все исторические дискеты утверждают, что на месте гибели розуэллской летающей тарелки были найдены трупы инопланетян!»
3: Вновь Смэдли Фейвершем обвел рукой пустыню.
1: «Где же они?»
3: «Совершенно очевидно, что исторические источники могут содержать ошибки». Лицо Тома завтра отразило разочарование и стыд.
2: «С тех пор, как я мальчишкой узнал про розуэллское крушение и летающие тарелки, я мечтал только об одном — отвчерашить в год 1947 и увидеть это воочию».
3: Он покачал головой и превозмог рыдание.
4: «И вот я узнаю, что всему виной моя собственная машина».
3: «Что ж, бывает», — прокомментировал Смэдли Фейвершем. «Вы не первый хронопопрыгунчик, вызвавший историческое событие, которое хотел понаблюдать. Я как-то провчерашил аж во Францию 17 века только для того, чтобы познакомиться с человеком, которого называли «железная маска». Но когда оказался там, то не сумел снять шлем. Даже лицевую заслонку поднять не смог».
1: Продолжение рассказа F. Гвинплейн Макентайра «Взрывное дельце» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. F. Gwynplaine McIntyre. Взрывное дельце. Продолжение. Том Завтор перестал всхлипывать и вскинул голову.
1: «Что же произошло там, в Париже?»
0: «Неважно», — сказал Смэдли Фейвершем. «Просто замечу, что французскую кухню восхваляют совершенно незаслуженно. Во всяком случае, если судить по кухне Бастилии. Однако нам пора отправить вас в освояси».
1: «Может, приберемся здесь?» — спросил Том Завтор, хмуро глядя на длинную гряду обломков, которые еще недавно были его хронолетом. «Законы, регулирующие путешествия во времени, запрещают оставлять мусор в чужих столетиях».
0: «Вы забыли», — напомнил Смэдли Фейвершем. «Этот мусор мы должны оставить, чтобы офицеры с базы ВВС смогли его найти. Иначе каким образом в исторических аналах появятся сведения о том, что под Розуэллом 2 июля 1947 года брякнулась летающая тарелка?»
1: «Верно».
0: Том Завтор расправил плечи.
1: «Что ж, я готов вернуться в свой собственный век».
0: Смэдли Фейвершем нажал кнопку проектора искривления. Червоточина в пространстве времени, которая в течение этой беседы тихонько занималась своим делом, втягивая молекулы воздуха в свой ненасытный вихрь, теперь заскользила над песком туда, где стоял Том Завтор. Он глубоко вздохнул и вошел в червоточину. На втором шаге его лицо внезапно исказилось.
2: «Эй, погоди!» — завопил он в ужасе. «Это же не мой век! Это...»
0: «Прощай, простофиля!» — сказал Смэдли Фейвершем. Раздался хлюпающий звук, и парадокс пространства времени всосал Тома Завтора. На миг пустыню огласил его вопль и тут же оборвался. Весело насвистывая, Смэдли перестроил траекторию своей червоточины, расширил входное отверстие так, чтобы оно охватило все обломки машины времени, а также порядочное количество песка и воздуха. Все эти физические тела исчезли в червоточине по тем же самым координатам пространства-времени, по которым Смэдли Фейвершем спровадил Тома Завтора.
1: «Аккуратность — великое дело», — сказал Смэдли Фейвершем и отключил проектор искривлений.
0: Еще раз оглядевшись для страховки, Смэдли исчез. И тут же вернулся. Вернее сказать, он зримо повторился. Смэдли Фейвершем возвратился во времени и пересек свою собственную линию в точке на 10 секунд, предшествовавшей прибытию машины времени Тома Завтора. Но Смэдли весьма тщательно позаботился о том, чтобы достичь этой точки по другому вектору пространства времени и сосуществовал с самим собой не долей одного квантового мгновения. Цикл повторился.

0: «Вот еще один!» — воскликнул Смэдли Фейвершем. В ночном небе разверзлась дыра. В ореоле разрядки радиации Черенкова червоточина расширилась, и возник прибывающий транспорт. Такого Смэдли Фейвершем никогда прежде не видел, однако тотчас распознал в нем машину времени. На этот раз она оказалась явной самоделкой, собранной в гараже. Ей недоставало изящества обтекаемой формы и хронодинамичности хронолетов заводской сборки. Регулировочная решетка Гейзенберга выглядела скрепленной пластырем. Смэдли Фейвершем презрительно фыркнул. «Просто набор сделай сам», — сказал он брезгливо. «Видимо, из какой-нибудь альтернативной линии времени, где принципы динамики искривления полей известны всем и каждому, так что любой умелец с набором лего и горсточкой тахионов может шляться по времени». В этот миг ореол Черенкова померк, и машина времени вошла в обычное пространство «Время». К несчастью, вошла она в него вверх тормашками примерно в 30 метрах над пустыней в Нью-Мексико и на 10 метров выше точки в пространстве времени, в которой появился хронолет Тома Завтра, а также несколько левее. Перевернутая вверх тормашками машина времени с силой врезалась в песок, разбрасывая во все стороны обломки. Самый большой из них был явно рубкой. Смэдли Фейвершем неторопливо направился к ней. И тут, внезапно, под шипение чего-то невидимого, рубка извергла кресло. Направив луч фонарика вертикально в ночное небо, Смэдли следил, как над креслом развернулся парашют, и пилот стал плавно спускаться на песчаный бархан Розуэллской пустыни. На парашютисте был серебристый костюм в обтяжку, смахивающий на космический скафандр, нарисованный подростком. Смэдли Фейвершем подошел к бархану, когда заблудившийся хрононавт принялся складывать парашют. На скрип песка под подошвами небесный ныряльщик стремительно обернулся. Новоприбывший прыщавый мальчишка уставился на Смэдли Фейвершема с глубочайшим подозрением.
1: «Вы кто?»
0: — грозно спросил юный хрононавт.
1: «Дайте-ка я сам соображу».
2: «Вы из ЦРУ».
1: «Вы не в форме, так что не из ВВС».
3: «Погодите, я знаю, кто вы!»
0: Он оглядел Смэдли с ног до головы с выражением величайшего презрения.
1: «Вы человек в черном!»
0: «Кто?»
1: «Я?»
0: Смэдли скромно обвел взглядом свой костюм. Собственно говоря, он скорее розово-лиловый в клеточку с искрой, а я Фейвершем. Смэдли Фейвершем. «А ты?»
1: «Не притворяйся, будто не знаешь, кто я», — сказал несовершеннолетний хронопрыгунчик.
2: «Да у вас на меня наверняка целый засекреченный файл.
1: Свою личность я сохраню в тайне.
2: Ты можешь называть меня агент Шва».
0: «Ну, если надо», — промямлил Смэдли Фейвершем.
1: «Я знаю, зачем вы здесь», — обвинил его Шва. «Это по вашей милости моя машина вывалилась из искривления вверх тормашками. Вы наверняка повредили мой хронолет для выполнения своей миссии».
0: «Прошу прощения». Смэдли Фейвершем рассеянно посмотрел на него. «Какой еще моей миссии?»
1: «Тебя послали засекретить падение Розуэллского космолета и вскрытие трупов!»
0: Малолетний Шва выхватил собственный фонарик и пихнул им в лицо Смэдли.
1: «Что ты сделал с Амелией Эрхарт?»
0: «Ну, она...»
1: «Не лги мне!»
0: Проговорил Шва с тем жгучим нравственным негодованием, на какое только способен прыщавый подросток в дешевой подделке под космический костюм.
1: «Розуэллский космолет разбился ночью 2 июля 1947 года, то есть день в день через 10 лет после того, как Амелия Эрхарт в последний раз вышла на радиосвязь. Совпадение? Ха! Не думаю! Ты из 51-й зоны?»
0: «Нет, я сам по себе», — сказал Смэдли Фейвершем. Хотя в этот же самый момент в абсолютно другой линии времени Том Завтра услышал от него, что он работает на некую хронокомиссию. «Я независимый исследователь».
1: «Вранье!» — рявкнул агент Шва. «На правительство работаешь! Все официальные лица врут и не поперхнутся!»
0: У Смэдли Фейвершема имелось собственное мнение о правительстве, однако подобное обобщение показалось ему несправедливым. «Погоди, сынок, так уж и все официальные лица врут?»
1: «Все, кроме ДФК!»
0: На мальчишеской физиономии агента Шва между прыщами появилось благоговейное выражение.
1: «Джон Ф. Кеннеди знал правду и никогда не врал американскому народу!»
0: «Конечно, конечно!» «Слишком уж он был занят, щекоча миндалин и мафиозным девочкам в спальне Линкольна», — сказал Смэдли Фейвершем, который в течение одного из своих предыдущих шляний по времени побывал в указанном времени и месте.
2: «Послушай, малыш, ты, очевидно, продукт какого-то сверхпросвещенного квазиутопического общества в далеком-далеком будущем, так что я тебе откроюсь, я тоже путешественник во времени».
0: Подросток покосился на Смэдли Фейвершема сначала одним глазом, потом сразу двумя.
2: «Вы...»
0: «Вот именно», — подтвердил Смэдли Фейвершем. «Теперь, когда путешествие во времени стало доступно любому сопляку с...» «Я хотел сказать, что теперь, когда путешествие во времени доступно любому любознательному человеку, почему ты полагаешь, что тебе одному пришло в голову узнать, что же на самом деле произошло в пустыне вблизи Розуэлла, штат Нью-Мексико, в ночь 2 июля 1947 года?»
2: «Точно! А я и не подумал!»
0: Агент Шваб почесался и прищурился сквозь сумрак на то, что его окружало.
2: «А тогда почему же кроме нас с вами никого нет? В моей линии времени столько людей интересуется розуэллским падением космолета!»
0: «Может, они остались дома, потому что уже знают правду», — высказал предположение Смэдли Фейвершем. «В моей линии времени точно установлено. Никакой космолет под Розуэллом не терпел аварии, никаких инопланетян, а значит, и вскрытий». Смэдли Фейвершем провел лучом своего фонарика по шлейфу обломков, оставленных машиной времени агента Шва.
2: «Видишь, малый, что натворила твоя машинка?
0: Отпечаток в песке, где что-то свалилось с неба. Загадочные конусы, неизвестные материалы.
2: Когда офицеры 509-й эскадрильи бомбардировщиков явятся сюда выяснять, ну, ты, конечно, все понял. Крушение так называемого розуэллского космолета — это авария твоей машины времени».
3: «Нет, вранье!» —
0: запротестовал Шва, а Смэдли Фейвершем хладнокровно извлек из кармана свой портативный проектор искривлений и набрал ряд команд.
2: «Вы наверняка участник засекречивания! Наспор, вы набрали...»
0: «Нет».
2: «Вы наверняка участник засекречивания. Наспор, вы забрали...» «Эй, что это вы делаете?»
0: «Ничего особенного», — сказал Смэдли Фейвершем, успевший открыть в воздухе отверстие пространства-времени и теперь расширявший его во врата. «Мне надо вернуться с докладом в штаб. Ты, конечно, меня правильно определил. Мне дали задание забрать отсюда трупы инопланетян».
2: «А я что говорил?»
0: Голос агента Шва зазвенел от торжества.
2: «А когда вы убрали обломки настоящего космолета, то оставили на их месте поврежденный метеозонд для отвода глаз».
0: Глаза подростка хищно заблестели.
2: «И где же вы все спрятали?»
0: «Вон там». Смэдли Фейвершем небрежно кивнул на висящий в воздухе временной портал. «У меня там полный порядок. И розуэллские раритеты, и видео Большенога, и архивы Элвиса Пресли. Но, естественно, тебе туда нельзя.
2: Нафиг!»
0: Прыщавый хронопрыгунчик шагнул вперед, бросая вызов Смэдли Фейвершему.
2: «Общественность имеет право знать! Правду не скроешь!»
0: Победно ухмыляясь, агент Шва отпихнул Смэдли и прыгнул мимо него в портал пространства-времени. Мгновенно самодовольная улыбка преобразовалась в панический ужас.
2: «Вы мне забрали!» —
0: взвизгнул малолетний хрононавт, молотя кулаками по смыкающемуся вокруг него отверстию червоточины.
2: «Тут ничего нет, кроме...»
0: С легким подобием рыгания вихрь пространства-времени исчез. Протесты его невольного пассажира оборвались на полувопле.
2: «Я думал, он никогда отсюда не уберется», — проворчал Смэдли Фейвершем, вновь открывая червоточину.
0: Бодро насвистывая еще не написанную мелодию, хит из мюзикла, который прогремит на Бродвее в 2637 году нашей эры, в том самом, когда кошки, наконец, не возобновятся на Бродвее, Смэдли Фейвершем расширил вихрь своей червоточины, пока она не поглотила обломки машины времени агента Шва. Все они, включая обрывки пластыря, отправились по тому же адресу в пространстве времени, по которому отбыл агент Шва. Разумеется, это была та же временная точка, куда перед тем Смэдли Фейвершем отправил Тома завтра с его машиной времени и несчетное число других путешественников во времени вместе с обломками их аппаратов. Всех, кто провчерашил по своим линиям времени с целью установить, что же на самом деле произошло в Розуэллской пустыне в эту роковую ночь в 1947 году.
4: «Мы Модель для сборки. On Energy.
0: Смэдли Фейвершем взглянул на часы и зевнул.
1: «Пожалуй, дождусь еще одного, да и закончу на сегодня», — решил он. «Вернусь за следующей партией как-нибудь в другое время». «Ха-ха, конечно, я хотел сказать в то же самое время». И Смэдли Фейвершем весело посмеялся своей оговорке. Ведь суть в том и заключалась, что Смэдли мог провчерашить во 2 июля 1947 года в любое время, когда ему приспичит, из любого пункта отправления. И вот снова Смэдли Фейвершем озаботился не пробыть возле самого себя доли одного квантового мига, шагнул назад во времени, затем вернулся в то же самое здесь и теперь, опять-таки, с нового направления.

0: вот еще один», — сказал Смедли Фейвершем. Вновь в ночном небе разверзлась дыра. Вновь возник ореол разрядки радиации Черенкова по мере расширения разрыва пространства-времени, и в нем появилось нечто из когда-то. Однако на этот раз червоточина выплюнула не машину времени, а человеческую фигуру. Несказанно прекрасная женщина, одетая в плотно облегающую черную форму. На левой стороне ее впечатляющей груди поблескивала небольшая серебряная бляха. Изображение весов пересекало изображение песочных часов. Весы правосудия и пески времени. «Чтобы хронополиция!» — сказал Смедли Фейвершем, сунул руку за пояс и молниеносно извлек портативную заглушку частот пространства-времени. Еще молниеноснее поставил заглушку на максимум рассеивания. Но хроноконстебль женского пола выхватила свой собственный прибор, набрала несколько команд, которые надежно закрепили червоточину в фокусе вектора данного пространства-времени. Смедли беспомощно наблюдал за дамой, пока она перенастраивала пространственные координаты червоточины так, что червоточина опустилась на уровень поверхности песка, позволив женщине изящно выйти из портала, который тут же исчез у нее за спиной. В отчаянной попытке скрыть свои преступные деяния Смедли Фейвершем запихнул заглушку назад в свой упоминавшийся выше пояс как раз в тот момент, когда несказанно прекрасная женщина широким шагом направилась к нему по песку штата Нью-Мексико.
1: «Ну-ну, да это же Смедли Фейвершем, межтысячелетний хроноконтрабандист», — заявила она. «У тебя из-за пояса как будто торчит заглушка частот пространства-времени, или ты до такой степени возрадовался при виде меня?»
0: «Собственно говоря, и то, и другое», — сказал Смедли Фейвершем с притворной радостью.
1: «Ну-ну», — добавил он совсем уж елейно, «да никак, это моя супер-немезида Джули Энн Каллендер из «Парадокс патруля». Как поживают ваш братец Григориан и ваш дядюшка Нуга?»
2: «Прекрасно, благодарю», — сказала Джули Энн Каллендер, вынимая сверкающие наручники. «Мой брат патрулирует Триасскую зону. А мой дядя, чья фамилия, кстати, не Нуга, а Ньюгейт, как название старинной лондонской тюрьмы, только что переведен с повышением в отдел сыска. Теперь ему потребуются костюмы для каждой эпохи его участка, чтобы затеряться в толпе туземцев, но дядя Ньюгейт любит трудности».
0: Она поиграла наручниками и с вожделением уставилась на запястье Смедли Фейвершема.
2: «Может, расскажешь мне, что ты делаешь в Розуэлле в 1947 году?»
0: «А я все думал, зачем это вы здесь?» — ответил Смедли. «Уступаю свою очередь даме».
2: «Можно и так».
0: Джули Энн Каллендер засунула наручники за пояс своей плотно облегающей формы и откуда-то извлекла записную карточку. Включила текст на миниатюрном дисплее и справлялась с ним все время, пока говорила со Смедли Фейвершемом.
2: «Мы получаем сообщение о постоянных нарушениях пространства-времени с такими вот координатами. 2 мили к западу от Розуэлла, штат Нью-Мексико, в ночь на 2 июля 1947 года. По неизвестной причине разные путешественники по всему тысячелетию то и дело конвергируют именно в этой точке, а затем бесследно исчезают. Полагаю, ты об этом ничегошеньки не знаешь, так?»
0: «Я сама невинность», — сказал Смедли Фейвершем.
1: «Ну, конечно, конечно», — согласилась Джули Энн Каллендер. «Я в управлении почитала твое досье. Такого заядлого хрононавта поискать. Ты наоткрывал сувенирных киосков во всех точках, включенных во все популярные хронотуры».
0: Она сверилась с дисплеем.
2: «Тут указано, что ты открыл сувенирный киоск на борту «Титаника» в 1912 году. Другой в Римском Сенате на мартовские иды 44-го года до Рождества Христова, а еще один в Театре Форда в 1865 году. Ты продаешь бинокли хронотуристам на травянистом пригорке около Дили Плаза в 1963 году, и ты же гид трехдневного тура «Распятие».
0: Тут Джули Энн Каллендер взглянула на дисплей и присвистнула.
2: «Эй! Из управления мне как раз сообщили, что тебя видели под герметическим куполом на Луне в июле 1969 года, где ты был гидом хронотуров, приуроченных к посадке Аполлона-11. Тут сказано, что ты продаешь обломочки лунного модуля как сувениры».
3: «Да неужели?»
0: — спросил Смедли Фейвершем с искренним изумлением.
3: «До этого я еще не додумался. Однако теперь явно продетерминировано, что я этим займусь.
4: Одно из преимуществ путешествий во времени — я могу управляться со всеми моими предприятиями в разных эпохах одновременно. В любом случае, Джули, жандармша моя, ни единое из моих деловых начинаний не нарушило континуума пространства времени, а потому вы не можете вменить мне хоть так узенькое хронопреступление.
2: Возможно, признала Джули Энн Календар. Но я получила приказ разобраться с хроновратными сдвижками в Розуэле 1947 года. И на что хочешь, поспорю, что без тебя тут не обошлось.
3: Бесспорно.
4: Смедли Фейвершем провел рукой по поясу и прочистил горло.
0: Когда я увидел статью в киберкомиксе о предполагаемом крушении летающей тарелки под Розуэлом в указанном году, я сообразил, что множество хронотуристов пожелают присутствовать при этом событии. Кто откажется уплатить кругленькую сумму за место в первом ряду, чтобы посмотреть, как гикнется подлинный чужеземный корабль? Вот я и вчера шнул сюда, чтобы определить возможности для хронотуров. Но, прибыв, обнаружил, что под Розуэлом никакой космолет никогда не разбивался. А раз нет космолета, то нет ни обломков, ни трупов, нет даже проткнутого метеозонда.
2: «И никаких паранормальных явлений?» — спросила Джули Энн Календар.
0: «Этого я не утверждал», — сказал Смедли Фейвершем. «Вместо обломков космолета я обнаружил нескончаемую череду путешественников во времени, свихнувшихся на НЛО. Они все до единого бодро отвчерашнились из разных тысячелетий и конвергировали на одни и те же координаты пространства времени — 2 мили к западу от Розуэлла в ночь 2 июля 1947 года. Все они прибыли поглазеть на не имевшее места крушения никогда не существовавшего космолета».
2: «Ага», — сказала представительница хронопорядка. «Могу догадаться, что произошло потом. Ты настроил свою диапазонную заглушку так, чтобы их хронолеты материализовывались в воздухе. И не стыдно?»
0: «Виноват», — согласился Смедли Фейвершем. «Эту идею подсказал мне береговой пират в Корнуэле 18 века. Он продемонстрировал мне, как он сотоварищи зажигал сигнальные костры, чтобы торговые суда натыкались на риф».
2: «Но прямой грабеж не в твоем духе, Смедли. Что ты сделал со всеми этими путешественниками, пытавшимися навестить Розуэлл, штат Нью-Мексико, 2 июля 1947 года?»
0: «Ни за что не скажу», — заявил Смедли Фейвершем и небрежной походкой начал удаляться от нее, напевая бесхитростный мотивчик. «Дум-ди-даб, дум-ди-ди». «Выкладывай, Фейвершем!» — гаркнула хроноконстебльша, и ее контральто утратила сочувственность доброго следователя. «Или мне надеть на тебя наручники?»
2: «Дум-дим! А это может быть интересно», — сказал Смедли Фейвершем, изменив направление на небрежном полушаге, так что оказался достаточно близко от длинных рук и божественных бедер блюстительницы закона. «И еще как!»
0: Джули Энн Календар сунула руку за корсаж своей плотно облегающей формы и извлекла кубический предмет, весь в мерцающих многоцветных огоньках. Лампочки были настроены активизироваться в прошлом и будущем, но оставаться отключенными в настоящем. Это означало, что элементы питания сигнального прибора были заряжены бесконечно, поскольку в любое данное сейчас сигнальный прибор неизменно оказывался отключен. Календар включила свой предупредительный буй и тщательно закрепила его так, чтобы он занимал неподвижную позицию в потоке пространства-времени.
2: «Ну вот, если еще какие-нибудь хронотуристы попытаются прибыть по данному вектору, они будут предупреждены».
3: «Нечестно», — возразил Смедли Фейвершем. «Мне необходим постоянный приток путешественников во времени. Я отсылаю их, а также обломки их хронолетов назад в...»
2: «Да?»
0: — подтолкнула его патрульная Календар. Ее пальцы выжидательно застыли над записной карточкой, готовые мгновенно внести в нее полный текст признания Смедли Фейвершема.
2: «Ты говоришь...»
0: «Дум-ди-даб», — замурлыкал Смедли Фейвершем. «Дум-ди-ди...» Календар убрала записную карточку.
2: «Послушай, Смедли... Мы оба знаем, что я могу вернуться в управление, подключить тебя к хронослежке и последовать за тобой от этих координат назад и вперед, пока не выясню, что ты затеял. Давай так. Ты сообщаешь мне, что сделал со всеми розуэллскими путешественниками во времени, а я умалчиваю об этом в отчете».
0: «Ну ладно». Смедли Фейвершем бросил последний жаждущий взгляд на ту часть облегающей формы Джули Энн Календар, куда она засунула наручники, и начал свою исповедь. «Когда я в первый раз услышал про розуэллскую катастрофу космолета, один из киберкомиксов упомянул такое же загадочное происшествие на несколько десятилетий раньше». Смедли сверился с индикатором дат на своем поясе.
4: Оно имело место в 7 часов 17 минут утра по местному времени 30 июня 1908 года в глухомане, известной как Тунгуска, Сибирь.
2: Задержись на этой мысли, детка, пока я не загляну в архив парадокс-центра.
4: Джули Энн Календер засунула руку за корсаж своей формы и извлекла на свет еще одну записную карточку, набрала на ней несколько команд, а затем посмотрела на дисплей.
2: Согласно этим данным, Тунгусское происшествие было необъясненным взрывом в воздухе в 10 километрах над земной поверхностью, который повалил сибирскую тайгу на площади в 2200 квадратных километров. Мощность взрыва была равна взрыву 20 мегатонн динамита, и он был зафиксирован сейсмографами в Лондоне и Нью-Йорке.
4: Патрульная Календер присвистнула от удивления.
2: Ого-го! Тут еще взрывчик!
4: Вот именно, подтвердил Смедли Фейвершем. И Тунгусское происшествие так и не получило объяснения. Ни кратера, ни каких-либо обломков обнаружить не удалось. Само собой, гипотез о причине взрыва набралось хоть отбавляй. Болид, комета, черная дыра.
5: Самое популярное среди них предполагает, что чужой космолет потерпел аварию.
4: Прежде чем корабль взорвался, экипаж попытался совершить посадку в одной из самых безлюдных областей Земли. И это объясняет, почему Тунгусский взрыв, который мог уничтожить любой из самых больших земных городов, произошел над глухоманью. Ну, как бы там ни было, а я сообразил, что хронотуристы, желающие присутствовать при гибели космолета под Розуэллом в 1947 году, наверняка захотят быть свидетелями Тунгусского взрыва в 1908 году.
2: Логично, согласилась хроноконстебльша Календер. Но взрыв такой силы...
4: Это и подсказало мне мою идею. Однодневная экскурсия в пространство-время по координатам ядерного взрыва чревата значительным риском. Вот тут-то я и усмотрел шанс подзаработать. Послушай, Джули, у тебя же скоро отпуск, верно? Ну-ка, возьми. И он вручил патрульный цветной голограмм-проспект. Ну, а что же написано в этом голограмм-проспекте? И что случится дальше с героями рассказа Ф. Гвинплейн Макентайра «Взрывное дельце», вы узнаете в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете модель для сборки на радио Energy. Эдвин Плейн Макентайр. Взрывное дельце. Продолжение и окончание. Планируете хроноэкскурсию на Тунгуску? Вопрошал жирно набранный заголовок. Не шляйтесь во времени в одиночку, рискуя напороться на неприятности. Запишитесь на хроноэкскурсию в хронобюро «Тик-Так» менеджер С. Фейвершем, и вы станете свидетелем Тунгусского взрыва, наслаждаясь комфортом и гарантированной безопасностью в удобном кресле нашего антирадиационного поля. Богатый выбор напитков и блюд, а также сувенирных радиационных жетонов, маек, наклеек на бамперы и так далее. Под этим зазывным текстом стоял знак копирайта с датой, которую Джули Энн Календер не сумела разобрать. Она поворачивала голограмм-проспекты так и эдак, но тут до нее дошло, что дата эта непрерывно меняет годы, так что копирайт возобновляется до бесконечности. Но вот название фирмы-держателя копирайта Фейвершем Энтерпрайзес оставалось четким и неизменным. Джули Энн Календер сложила голограмм-проспект и засунула его в наименее интересную часть своей формы.
1: «Один из твоих способов выколачивать деньги, Смэдли».
0: «Все, конечно!» Смэдли Фейвершем скромно потупил очи и принялся изучать свои ногти. «И очень доходный. Благодаря парадоксу, в эту самую секунду, пока я стою здесь и разговариваю с тобой в Нью-Мексико 1947 года, я провожу экскурсию изнутри антирадиационного поля в Сибири в 1908 году и зарабатываю очень даже недурные мегабабки».
1: «Не сомневаюсь», — скривилась Календер. «Полагаю, я верно поняла суть твоей аферы. Когда какие-нибудь хронотурики решают посетить Розуэлл 1947 года, ты сознательно устраиваешь крушение их машин. Застряв в 1947 году, лишившись транспорта для возвращения в собственную эру, они оказываются целиком в твоей власти. И ты принуждаешь их записаться в хронотур на Тунгуску в 1908 году, естественно, не бесплатно».
0: «Ну, примерно», — пробормотал Смэдли Фейвершем. «Значит, ты разобралась в моей адской комбинации, вывела меня на чистую воду. Так почему бы тебе не отправиться выполнять очередное задание в какое-нибудь другое столетие? Разве тебе не поручено спасти Амброса Бирса или совершить еще что-нибудь эдакое?»
1: «Полегче на поворотах, хроносопляк», — осадила его Джули Энн Календер.
0: Одной рукой в перчатке она достала дубинку и резко хлопнула ею по ладони другой руки, вперев взгляд в лоб Смэдли Фейвершема, словно высматривая какой-нибудь дефект в конструкции.
1: «Выкладывай, Фейвершем, что ты сделал со всеми этими путешественниками, которых похитил из Розуэлла 1947 года?»
0: «Они затерялись в коридорах времени».
1: «Не пойдет».
0: «Ну ладно», — устало вздохнул Смэдли Фейвершем. «Когда я в первый раз вчерашнего, ориентируясь на координаты пространства времени Тунгусского взрыва 1908 года, я обнаружил, что там ничегошеньки не произошло. Ни кометы, ни астероида, ни черной дыры, и уж, конечно, никакого космолета. И, конечно, никакого взрыва. А я не мог продавать билеты на крушение розуэллского космолета, поскольку и его никогда не было. И мне пришла одна мысль». Джули Энн Календер испустила стон.
1: «Я, кажется, вижу, к чему она привела».
0: «Еще бы!» Смэдли Фейвершем радостно потер руки. «Когда у меня выпадает свободная минутка, я возвращаюсь в Розуэлл в ночь предполагаемой гибели НЛО и сбиваю еще одну машину очередного из бесчисленных хронопутешественников, которые возвращаются в 1947 год, чтобы поглазеть на космолет, которого никогда не существовал».
1: «И скольких путешественников во времени ты поймал в ловушку?» — спросила патрульная Календер.
0: «После 5000 я перестал вести счет», — сказал Смэдли Фейвершем самодовольно. «Континуум пространства времени содержит бесконечное число идиотов, которые свято верят, будто летающая тарелка разбилась в Розуэлле 1947 года. И каждый раз, когда я сажаю на риф очередного олуха,

0: и отсылая путешественника вместе с обломками его машины назад в точку пространства-времени, находящуюся... «Попробую сама догадаться», — прервала его блюстительница хронопорядка. «Ты посылаешь их в точку на высоте 10 километров прямо над Тунгусской глухоманью в 7 часов 17 минут 30 июня 1908 года».
1: Смедли Фейвершем кивнул.
0: «Но ведь», — продолжала Джули Энн Календер, «поскольку каждый путешественник или путешественница во времени движется через пространство-время по собственному, сугубо индивидуальному вектору, то...»
1: Смедли Фейвершем улыбнулся дьявольской улыбкой и помотал головой в знак отрицания. Джули Энн Календер содрогнулась.
0: «Погоди-ка! Объединенная физическая масса более 5000 путешественников плюс физическая масса более 5000 машин времени? Но если ты отправил все эти отдельные количества материи для встречи в одной точке пространства-времени, то произойдет...»
2: «Еще как!» — воскликнул Смедли Фейвершем. «Все непременно! Очень-очень мощный взрыв, внушающий благоговейный ужас!» Хронотуристы, наблюдающие Тунгусский взрыв из безопасного комфорта моего антирадиационного поля, получают за свои деньги сполна.
1: Смедли Фейвершем утер вспотевший лоб и ослабил пояс.
2: «Теперь, думается, вы меня арестуете за убийство 5000 путешественников во времени».
0: «На основании чего?» — спросила Календер. «Хроноубийство не нарушает хронозаконы. Все путешественники во времени отправляются в туры на свой страх и риск. И благодаря закону Бестера любое убийство, совершенное тобой в прошлом или будущем, может изменить только твою линию времени и ничью другую. Собственно говоря, я припоминаю, что ты и я убили друг друга несколько раз в течение наших предыдущих встреч в пространстве времени. Естественно, ничего личного».
2: «Ну, разумеется», — кивнул Смедли Фейвершем. «Парадоксное убийство — это не хронопреступление».
0: «А кроме того, все путешественники, которых ты поубивал», — заключила парадокс патрульная, «были свихнуты на НЛО. Перед ними развертывались безграничные просторы пространства-времени, а они не придумали ничего лучше, как гоняться за трупами инопланетян и высматривать несуществующие летающие тарелки в Розуэлле 1947 года. А уж в чем, но в шайке свихнутых охотников за летающими тарелками континуум пространства-времени нуждается меньше всего».
2: «Спасибо, лапочка», — сказал Смедли Фейвершем, а его пояс расперло от гордости.
0: Или, может быть, разбухание его пояса объяснялось тем, что миниатюрный ядерный реактор в его портативной заглушке диапазонов пространства-времени уже почти достиг критической массы. «Будь моя воля, Смедли, ты бы за эту работу получил орден. Но решаю не я, а потому...»
1: Ловким движением Джули Энн Календер извлекла наручники и защелкнула на запястьях Смедли Фейвершема.
0: «Пошли, солнышко, я тебя арестую».
2: «Но я же не совершил никаких преступлений».
0: «Может, да, может, нет», — сказала Календер из парадокс патруля. «Но начальник отдела мне не поверит, поэтому я забираю тебя в парадокс-центр, где ты изложишь свои хроноштучки начальству».
2: «Твое начальство», — съязвил Смедли Фейвершем. «Шайка хрономусоришек. Сидят себе, посиживают и жрут кольца с кремом».
0: «Попрошу вас», — сказала патрульная Календер с искренне оскорбленным достоинством. «Хотя бы топологию не перевирайте. Не спорю, мы, хронополицейские, действительно едим выпечку в форме замкнутых петель, но это вовсе не тороиды, а скорее ленты Мёбиуса. И кофе мы пьем из бутылок Клейна. В любом случае, Фейвершем, ты арестован. Наверняка найдется хотя бы одно хронопреступление, которое я тебе вменю. Пусть это будет самый легонький проступок».
2: «Живым тебе меня не взять, хрономусорщица!» Освободившись от наручников с легкостью необыкновенной, Смедли Фейвершем выхватил протонный бластер и выпустил луч энергии высочайшего напряжения прямо в аппетитную грудь Джули Энн Календер. Она скончалась на месте. Впрочем, это была не бог весть какая трагедия, поскольку принципы парадокса гарантировали почти стопроцентную вероятность, что в какой-то будущей точке пространства-времени Джули Энн Календер, целая и невредимая, встретит Смедли Фейвершема. И в следующий раз, когда их пути сойдутся, вполне возможно, скончается Смедли. Либо и он, и она, либо не он, и не она, и т.д. и т.п. Весело насвистывая, Смедли Фейвершем достал свой карманный искривитель пространства и набрал ряд команд. Тотчас возникла послушная червоточина. Убедившись, что другой конец червоточины выходит в свою обычную точку высоко-высоко в воздухе над Тунгуской в 1908 году, он раз и навсегда установил точные координаты на панели скорости, Смедли подобрал бездыханное тело Джулиан Календер и бросил его в вихрь пространства-времени. «Я, конечно, извиняюсь», — сказал Смэдли Фейвершем, «но каждый килограмм физической массы, который я имею возможность добавить к тунгусскому феномену 1908 года, ровно настолько же повышает мощность взрыва, делая его более увлекательным для моих клиентов. И ничего личного».
1: «Совершенно верно», — произнес голос за спиной Фейвершема. Он обернулся точно в тот момент, когда в его подбородок врезался кулак, да так, что он еле удержался на ногах. «Никаких личных счетов!» Затем, когда Смэдли Фейвершем был поднят к червоточине, внутри которой его молекулам предстояло сконвергироваться с молекулами нескольких тысяч предыдущих путешественников для очень-очень мощного взрыва, он напоследок увидел лицо того, кто на него напал. Свое собственное лицо. «Ничего личного», — сказал новоприбывший Смэдли Фейвершем предыдущему Смэдли Фейвершему, поднося свой другой вариант к порталу горизонтальной червоточины. «Из-за предупредительного буя, установленного патрульный календар, неиссякаемый поток жертв времени, прибывавших в Розуэлл 1947 года, наконец иссяк. А может быть, люди в будущем все-таки сообразили, что никакой космолет в Розуэлле никогда не разбивался? Как бы то ни было, мне надоело поджидать следующую жертву, а потому я сдвоил след через собственный поток времени и решил использовать тебя. А ты поднабрал веса, Смэдли? Как ты сам сказал, каждый лишний килограмм, который я смогу отправить назад во времени на Тунгуску, идет в дело». Он швырнул свое предшествующее тело в червоточину. «Счастливого приземления в 1908 году и ничего личного». «Совершенно верно», — произнес голос за спиной нового Смэдли. Он обернулся как раз вовремя, чтобы получить по голове ломом, которым размахивал еще один Смэдли Фейвершем. «Приветик, старина», — сказала это последнее издание Смэдли, подхватывая своего предшественника по парадоксу и запихивая его в червоточину. «Ничего личного». «Совершенно верно», — сказал голос за спиной наипоследнейшего Смэдли Фейвершема. Он обернулся как раз вовремя, чтобы схлопотать по сапатке увесистой гирей. За миг до того, как его швырнули в червоточину, швыряемый Смэдли Фейвершем имел удовольствие увидеть, как еще один Смэдли Фейвершем материализовался позади того, который врезал ему по сапатке. А этот Смэдли Фейвершем размахивал кавалерийским пистолетом «Уэбли Виккерс». А за ним уже стоял с пулеметом следующий. А за этим... Ну, достаточно будет сказать, что процессия Смэдли Фейвершемов удлинялась и удлинялась по мере того, как он двигался через бесконечно варьирующие серии пространственных векторов и раз за разом возвращался, чтобы столкнуться со всеми предыдущими в одной и той же точке пространства-времени. Каждый очередной Смэдли Фейвершем сжимал в руках оружие более грозное, чем оружие его предшественников, и каждый новый Смэдли Фейвершем твердо намеревался покончить со всеми прочими Смэдли Фейвершемами и так до бесконечности. Так оставим их за этим занятием, любезный читатель, и на цыпочках уберемся подальше.
3: Модель для сборки On Energy. Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
4: Специально для Samsung Fan Club.

0: Игорь Пронин. Консервы. Андрей.
1: С каждым годом становилось только хуже. Жизнь действительно превращалась в ад. Я не преувеличиваю. Последнего друга потерял в 8 классе. Он растворился в окружающем меня быдле. Оказался таким же, как все. Я понял, некоторые люди выглядят иначе только потому, что среда не принимает их, отталкивает. Они страдают, все эти дохлые пацаны, некрасивые девчонки, и кажется, что они другие, умнее и чище.

0: Но приходит срок, и выясняется, что твой друг, тот, с кем когда-то собирался удрать в Америку, может залпом выпить полбутылки водки. Какой престиж! Все зовут в компанию, и конец дружбе. Ты становишься ему неинтересен. Я хотел разбить Димке морду просто так, на прощание, но раздумал. Он и этого не достоин. Все оказалось ложью. И книги, и разговоры наши, и даже мечты. Одиночество. В школе я просто отбывал номер, благо был слишком крупным, чтобы ко мне часто приставали. Потом возвращался домой, обедал и читал что-нибудь до вечера, а перед приходом домашних уходил бродить в лес. Невыносимо стало слушать их разговоры, их бестолково бормочущее радио на кухне, их идиотический телевизор. Раньше я мог и при родителях забиться в угол, уткнуться в книгу, а потом все чаще стал задумываться. Неужели этот обрюзший, тупой мужик мой отец? Хорошо еще, если трезвый, тогда пожрет чавка и уткнется в телевизор. А если напьется... Я подумывал его убить как-то раз. Серьез подумывал чуточку подтолкнуть, когда он в трусах, задницу почесывая, на балконе курит. Но заставил себя взглянуть на вещи спокойно. Деньги-то приносил в основном он. Кроме того, остаться наедине с толстой дурой в бегудях, которую меня приучили называть мамой, перспектива тоже не из радужных. Книги, редкие хорошие фильмы. Как часто там натыкаешься на образы матерей. Достойные, мудрые, любящие, всегда аккуратно одетые. Ложь. В классе в шестом я специально выслеживал матерей своих одноклассников по списку. Среди них были моложе моей, красивее моей, даже попадались умнее. Или нет, хитрее. Всего лишь хитрее, пронырливее, энергичнее, а по сути все та же тупая ограниченность, готовность день за днем спускать в унитаз отпущенное им время. И вот глядя на это существо в драном халате, пердящее под телевизор, думая, что ее никто не слышит, я решил оставить отцу жизнь. Недолго оставалось терпеть. Года через два я впервые послал его ко всем чертям, когда он снова стал меня жизни учить. Ну и пришлось постоять за себя. Сильно я старался не бить, так больше отталкивал. Отец быстро устал, ушел к себе и орал оттуда матом всю ночь. Зато эта шавка прибегала, что-то поддакивала, да я не обращал внимания. Ненавижу мат. И с Димкой окончательно расстался, когда он стал материться. Потом я врезал себе замок, но еще одно дело провернул. Пьяные скоты, которых каждый вечер полно возле метро, я давно на них поглядывал. В общем, превозмогая почти физическую боль от музыки, что неслась от ларька с дисками, я купил водки и познакомился с одним таким. Проблем почти не было. Он не замечал, как я выплескиваю гадость на землю, а когда уроду приспичило отлить, я его в кустах немного обработал. Не сильно, чтобы лежал только смирно. Мне повезло. Денег оказалось довольно много. Я купил магнитолу и хорошие наушники. И то, и другое давно выкинул, конечно, обзавелся со временем приличной аппаратурой. Музыка. Кто ее сочинил? Детские мечты я давно оставил. Америка такая же помойка, как и Рашка, только вместо руки вверх тамошнее быдло тащится от Бритни Спирс. Но кто сочинил настоящую музыку? Откуда среди населяющих нашу землю уродов берутся настоящие, стоящие чего-то люди? Я читал биографии музыкантов, писателей и чуть не плакал. Водка и наркотики, наркотики и водка. Еще самки, тупые в своей самодовольности. Зачем эти люди губили себя? Больше всего это походило на самоубийство. Жизнь как самоубийство. Я даже пробовал сам пить. Однажды приобрел хорошего коньяка и вылокал едва ли не всю бутылку, но стало противно. Со школы я простился под те же руки вверх. Едва включили эту мерзость, как все, толкаясь, кинулись отплясывать, и я не выдержал. Распихал плечами полупьяных дежурных, каких-то тупорей из прежних выпусков, выбил окно в туалете на втором этаже, и все, goodbye. Больше ни разу даже не поздоровался ни с кем, ни с одноклассниками, ни с учителями. И на какое-то время жить стало легче, так мне казалось. В институт я так и не стал поступать. Поехал было в один, но, толкаясь перед стендами с информацией, почувствовал тошноту. То же самое, быдло, то же самое. Плюнул и вернулся домой. В результате устроился охранником в один магазинчик с тряпьем. Благо, росту во мне 2 с лишним метра и вес соответствующий. Зарплата небольшая, но есть приработки. А иногда я крышую какого-нибудь придурка, провожая пьяного домой. Я не пью и не курю. Мне не нужны наркотики. Я не хочу потеть вместе с уродами на пляжах, что на наших, что на турецких. Я не люблю жрать в ресторанах всякую падаль, приготовленную грязными руками. Я физически не могу находиться в толпе. И хорошие фильмы покупаю на DVD. Очень редко, потому что мало хороших. Я даже не хочу машину. В этом-то городе. Я хожу на работу пешком. Мне не нужно много денег, потому что я не такой, как все. Конечно, кое-какие бытовые проблемы остались. Отдельное жилье, например. Но не они меня мучили. Я не знал, как жить дальше, что делать. Мелкие заботы, купить еды, подработать, откосить от армии, они возникают постоянно, они сжигают мою жизнь, мое время. Зачем я живу? Как мне выбраться окончательно из этого дерьма? Как спастись? Я не спал ночами, разные мысли лезли в голову. Уехать в Сибирь, поселиться в лесу. Или все-таки в Америку, попробовать сорвать куш. Тогда затвориться в особняке. А зачем? Всегда этот страшный вопрос. Зачем? Еще женщины. Без них трудно, с ними противно. Так я познакомился с Лиззи. Точнее, это она ко мне прилипла на улице. Поначалу она показалась мне обычной дрянью. Лиззи.
1: Андрей себя повел со мной, как полная скотина. Вообразил себя Аполлоном, такое часто с высокими парнями бывает. Никак не получалось нормально заговорить. Наконец он даже предложил мне отсосать в подъезде и проваливать. Я подумала, что Гленнер, наверное, что-то перепутал.
2: «Ты слышишь меня, баран? Мне поговорить с тобой надо!»
0: «О чем, девушка?» — скривился весь, будто я его насиловала. «Или вы яговистка, к тому же? На лавочку хотя бы можем присесть? Это важно!» «Неужели тебе даже не интересно, откуда я знаю твое имя, фамилию и адрес?»
1: Чуть ли не со стоном он со мной все-таки пошел. Я сел, а этот подонок посмотрел на лавку и ногу на нее поставил. Типа грязно. Урод. Я достала сигарету, чтобы хоть немного успокоиться, но и прикурила, конечно, сама.
2: «Андрей, меня просили найти тебя и поговорить. Мне сказали, что ты не такой, как все».
1: Я, конечно, готовилась к разговору, но не ожидала встретить такого мерзавца. Сбилась.
2: «Ты когда-нибудь замечал, что окружающие не понимают тебя? Что они сами по себе, а ты сам по себе?»
0: как же», — кивает. «Каждый день замечаю, что я какой-то особенный. Не успею на улицу выйти, тут же и яговистка с бешенством матки за руки хватает».
2: «Я же серьезный идиот. Дело в том, что ты действительно другой. Есть еще такие же, как ты, одного с тобой племени, понимаешь? Они ищут тебя. Хотят, чтобы ты все вспомнил. Хотят вернуть тебе настоящую жизнь, свободу».
1: «Почему Гленнер послал меня, а не Чака?» Глупость какая-то, сижу и краснею. Андрей прошелся вокруг лавочки, напел что-то по-английски, покашлял, якобы дымом поперхнулся.
2: «Так-так», — говорит снова передо мной, останавливаясь. «Продолжайте нести чушь, девушка, у вас еще 2 минуты». «Меня зовут Лиззи. Это не по паспорту, но... В общем, меня зовут Лиззи, а тебя Андрей. Но у нас есть и другие имена, настоящие. Мы их забыли, когда попали сюда. Те, кто заставил нас здесь жить, позаботились, чтобы мы все забыли».
0: «Но ты вспомнила», — хмыкнул Андрей.
3: «Молодец! 5 баллов и люкс в Кащенко».
2: «Дурак! Я ничего не помню, как и ты. Но понемногу, кое-что... Ты потом поймешь, о чем речь. Месяц назад ко мне подошел один парень, вот как я сейчас к тебе. Его зовут Чак. Он рассказал мне, кто я такая. Я, конечно, не поверила, а потом пообщалась с теми, кто его послал, и поняла, что все это правда. У нас украли нашу настоящую жизнь, Андрей. Мы другие, и поэтому нам так плохо здесь».
0: «Мы другие?»
1: Он довольно-таки по-скотски меня оглядел.
0: «Я бы даже сказал, мы разные. Ну ладно. С кем же это ты пообщалась так сладко, крошка, что во все поверила?»
2: «Вот».
1: Я отдала ему Нейламар. Сразу легче стало. Все, миссия выполнена. Теперь домой, рюмочку ликера и в ванну.
0: «Постой, это что за пудреница?»
2: «Открой, увидишь».
1: Я даже не обернулась. «Пока». Так мы и расстались. Я знала, что Нейламор его впечатлит. Сама чуть с ума не сошла, когда увидела. Он действительно похож на пудреницу, но на самом деле это видеотелефон. То есть нет, на самом деле это, конечно, Нейламор, но Чак называет его видеотелефоном.
2: Я сутки не вылезала из комнаты, когда Гленора, потом и Мастиш со мной разговаривали, показывали далекие миры. Я сразу поверила. А вот Чак, он не такой.
1: Он поверил только, когда с Нейламором забрался в какой-то подвал, где стены чуть ли не из свинца, а Нейламор все равно работал.
2: Чак умный. И Гленнор говорит это потому, что Чак больше нашего помнит. А я лежала под одеялом и слушала. Гленнор показывал мне наш дом, нашу планету. Это прекрасный мир. Там высокие горы с водопадами, дома, словно сказочные замки, моря с рыбами, похожими на дельфинов, но гораздо умнее. Там мы жили когда-то. Гленнор и Мастиш, я, Чак, Ленка и даже этот вот урод Андрей. Мы были другими. Я видела, как выглядели наши настоящие тела. К этому было труднее всего привыкнуть. Я не считаю себя такой уж красавицей, просто парни липнут. И привыкла: две ноги, две руки, глаза, волосы. Я даже испугалась сначала. Нет, настоящее тело не показалось мне отвратительным, так же, как не кажутся противными кошечки, например, или лошади. Но по-настоящему приняла его только когда увидела то море с дельфинами. С этим телом можно плавать так, как людям и не снилось. И еще можно прыгать так далеко, что это похоже на полет. Это красивое тело, сильное. Я не стала спрашивать, но мне показалось, что любят они... То есть мы любим друг друга совсем не так, как люди. Гораздо красивее. У людей это глупо и нехорошо, грязно. Когда идешь по городу, и все на тебя смотрят и думают, как бы побыстрее всунуть, поерзать и пойти друзьям рассказать, это не любовь. А по-настоящему все только в книжках, но это ведь ложь. Такое просто воспоминание о настоящем, случайные воспоминания таких же, как мы. Потом с Андреем много говорили об этом, он оказался не таким уж гадом. Вообще постепенно, когда начали вспоминать, когда свыклись с тем, что наш настоящий дом далеко в космосе, мы все сильно изменились. И даже по улицам стало не так противно ходить. Жаль их всех, несчастных. Недоделанные они. Люди. Особенно маму жалко. Но ей не помочь, она человек. Поэтому и такая несчастная. Не видит жизни без мужиков. Ладно, про это можно больше не думать. Теперь у меня другая семья. Мы договорились, что когда освободимся, первое время будем помогать друг другу. Все-таки Гленнор и Мастиш, хоть и очень хорошие, не так все понимают, как мы. Хмоллы заперли их здесь, на земле, но не изменили до конца, потому что хотят отыскать корабль. Гленнор и Мастиш прилетели сюда на корабле сами. Они искали эту планету-тюрьму. Их шестеро было в экипаже. И случилась авария. Их корабль, похожий действительно на летающую тарелку, упал. То есть им удалось его кое-как посадить, но что-то сломалось. Тогда звездолетчики замаскировали корабль и пошли искать, чем заменить те детали, которые сломались. Они почти успели, но хмоллы нашли эльвейнов, это наш народ, и напали. Четверо погибли в бою, а Гленора и Мастижа хмоллам удалось захватить. Но они не выдали место, где находится их корабль, как их ни пытали. Даже сумели выйти на Чака, подсказать ему, где найти Нейламор. А уже Чак пришел ко мне, а потом к Ленке, я к Андрею. Теперь снова есть шестеро, и можно лететь. Скоро Гленнор и Мастиш сделают вид, что сдались, и в обмен на жизнь отведут хмолов к кораблю. Хмолы их не боятся, потому что полностью лишили силы. Это они умеют, поганые твари. Хмолы, кстати, на самом деле выглядят как пауки и ведут себя почти так же. Но когда они пойдут к кораблю, то будут в человеческом обличье, и тут появимся мы. Вот будет сюрприз. Уже скоро. Чак сказал, что добудет пистолет, но только один, а нам с Ленкой сделает арбалеты. Я все-таки больше надеюсь на Андрея, он очень сильный.
1: Ленка.
2: Я учусь на пилота-вычислителя. Честно говоря, это самое трудное. Вот Андрею повезло, он отвечает за энергетику корабля. Надо просто выучить схему всех этих аккумуляторов, генераторов и следить за нагрузкой. Чак — навигатор. Ему будет помогать Мастиш, который когда-то давно тоже был навигатором. Лиззи сядет в кресло обычного пилота, только на время ее будет дублировать Гленнор, командир. Она поднимет корабль, выведет в космос, и как только мы удалимся от планеты, наступит моя очередь. Я ничего не понимаю. Хорошо еще Чак мне кое-что объяснил. Он сказал, что в принципе все просто. Есть расстояние, время и скорость, как в задачке про паровозы. Чтобы не лететь до звезд тысячи лет, нужно уменьшить время. Люди умеют это делать, только увеличивая скорость. А эльвейны, хмолы и другие расы давно научились именно уменьшать время. Тогда скорость сама растет. А время уменьшают как-то через массу, которая то же самое, что энергия. Вот как-то так. Мое дело управлять с помощью этой энергии временем и следить, чтобы цифры на приборах не выходили за некоторые пределы. Вот. Ничего не понимаю. Гленор говорит, что это не страшно, что у меня будет еще достаточно времени все понять. Потом, дома. А пока нужно только запомнить приборы и значки на них. У нас один Нейл Амор на всех. Мы обмениваемся, я запоминаю, зарисовываю вид этих приборов, зазубриваю числа. Нам нужно будет трижды войти в режим дальнего полета. Так безопаснее. Это потому, что придется огибать звезды, у них большая масса. Был бы опытный пилот-вычислитель, хватило бы одного прыжка, но опытный погиб. Я так ненавижу хмолов. Обязательно выучусь всему и пойду с ними воевать. Гленор говорит, что теперь война неизбежна. Эльвейны нашли наконец-то эту планету-тюрьму. Теперь хмолам не отвертеться. Здесь и еще есть наши соплеменники, которые тоже томятся в чужом теле. Их нужно освободить. А вообще Земля населена полуразумной расой. Я всегда это знала, мы все знали. С тех пор, как Гленор и Мастиш начали говорить с нами, у всех появились какие-то видения. Это возвращается память. У меня лучше всех получается. Я даже знаю, что у меня был любимый. Только никак не могу увидеть лицо. Не получается. Дома на Эльве нас вылечат, вернут тела и память. И больше мы никогда не будем страдать здесь, среди людей. Об этом приятно думать. Вчера в метро два придурка смеялись, думали, я не замечаю. Прыщи, да, по всему лицу. Знали бы, уроды, что если бы я начала смеяться, то просто не смогла бы уже остановиться. Видели бы свои несчастные тела со стороны, а еще слышали бы себя. Ведь зоопарк какой-то.
4: В самом деле, мы будто были заперты в клетке с обезьянами. Или с крысами. Я их ненавидела, а теперь мне просто смешно. Теперь я ненавижу хмолов. Когда пришел тот день, вернее, ночь, я уже немного научилась стрелять из арбалета, только перезаряжать его очень долго, конечно, и в полумраке трудно увидеть цель. Но Гленор сказал, что они включат габаритные огни на корабле. Ведь на самом деле корабль стоит на виду в парке, но там включены специальные защитные генераторы, и его не видно. Лиззи, почему ей нравится себя так называть, тоже пробовала стрелять, но сказала, что у нее ничего не получилось. Зато Чак принес не только пистолет, но и такую трубку специальную. Из нее можно выстрелить всего один раз. Гленор на последней связи сказал, что хмоллов будет трое или четверо. Я была уверена, что мы справимся. У Андрея есть нунчаки, он ими очень здорово дерется. Мы уже давно знали, где находится корабль, так что и в темноте легко нашли дорогу. Спрятались за деревьями, так как учил Гленор. Я оказалась за толстой старой березой и гладила ее на прощание. Ведь природа ни в чем не виновата, вся гадость от людей. А природы земной мне будет не хватать, особенно русской. Я даже немного поплакала, пока никто не видел. А потом услышала шаги. Они подошли со стороны аллеи от асфальтовой дорожки. Хмолов оказалось всего трое, а Гленора и Мастижа мы уже увидели в человеческом обличии. Два старых тощих мужика. Хмолы специально так сделали, чтобы легче было справиться, если что. Зато сами-то все здоровенные, широкоплечие и руки в карманах. Там оружие, очень опасное. Гленору и Мастишу повезло. Те кристаллы, с помощью которых их изменили, один из хмолов несет с собой, чтобы в своем настоящем виде эльвейны смогли проникнуть в корабль. А нам придется оставаться людьми до самой эльвы. Как они преобразились, я не видела. Все произошло в тени от деревьев. Но когда габаритные огни вспыхнули и корабль оказался на полянке, стало светло. Красивые тела у эльвейнов, сильные, вот только очень непривычные. Я даже вздрогнула, когда впервые увидела их перед собой, а не по Нейл Амору. Чуть не прозевала счет. Гленор сказал, что как огни загорятся, надо сосчитать до пяти и начинать. Первым выстрелил Чак и сразу попал в одного хмолла, тот вскрикнул и упал. Мимо меня промчался Андрей, в одной руке нунчаки, в другой та трубка. Я тоже выстрелила, но промахнулась, едва не зацепила Гленора. Эльвейны не могли нам помочь, они были лишены сил. Чак выстрелил еще два раза, повалил второго врага, а на третьего налетел Андрей и сразу ударил нунчаками по руке, в которой он держал свое оружие. Но Хмол успел все-таки выпустить красный луч и случайно ожег руку Лиззи. Она так и не выпустила стрелу, решила подбежать ближе. Потом Андрей выстрелил из своей трубки Хмолу прямо в голову, а Чак дострелял все патроны в других двоих. Я так ничем и не помогла, только Лиззи руку перевязала. Гленор заговорил, приказал подтащить к нему одного из убитых. Он достал у него из кармана кристалл, и они с Мастижем смогли двигаться. Первым делом они забрали у Хмолов оружие, конечно. нужно было торопиться. Враги могли держать поблизости еще нескольких бойцов. Гленор открыл люк в корабль, и мы по одному забрались туда. Лизи все плакала, но мастиш сказал, что скоро ей будет не больно, что все обойдется. Внутри оказалось очень тесно, тем более, что наши друзья сразу сели в специальные кресла, а нас попросили пока собраться в нижнем помещении, маленьком и холодном. Лизи как-то вдруг перестала плакать, и я хотела ее спросить, как дела. И поняла, что не могу разговаривать и двигаться тоже. Корабль задрожал. Мы, наверное, взлетели.
1: Чак.
4: Я остался один. Лежу, разглядываю стену, потому что не могу отвернуться. Первые сожрали Лизи. Я чувствовал, как на меня брызнула ее кровь. Теплая кровь, это даже приятно было, тут довольно холодно. Лизи не кричала, и я не знаю, чувствовала ли она боль. Я ничего не мог понять, и Ленка тоже хлопала глазами и смотрела то на меня, то на Эльвейнов. Они жрали Лизи. С нами не разговаривали, вообще ни звука не произнесли. Потом ушли наверх. Мы лежали, переглядывались, больше ничего не могли сделать, ни пошевелиться, ни заговорить. За моей спиной часто дышал Андрей, он, наверное, не видел, что случилось с Лизи. Так прошло много времени, сколько я не знаю. Голода я не чувствовал, холода вообще-то тоже. Или точнее, я не мерз. Иногда чуть мутило, наверное, корабль двигался. Ну, ни перегрузок, ни невесомости, ничего такого я не чувствовал. Мощная техника. Я верю, что эльвейны действительно умеют летать к звездам. А мы, может быть, первые люди, участвующие в таком путешествии. Или не первые. Потом сожрали Ленку. Потом почему-то Андрея. Этого я не видел, только слышал. А теперь я остался один. Пробовал надеяться, что меня в качестве какого-нибудь опытного образца привезут на Эльву, но не получилось. Почему в качестве продуктов на время полета выбрали именно нас, а не мороженое и мясо, например? Не знаю. Может быть, им нравится свежатинка. А может быть, просто так вышло. Все равно ведь кто-то должен был помочь им справиться с хмолами. Мне уже ничего не интересно. Только надо бы сейчас, напоследок, о чем-то важном подумать. Но я не знаю, о чем.

Только что вы прослушали рассказ «Василиск» Карлона Эллисона в переводе Гольдича и Оганесовой. И рассказ, закрывающий наш сегодняшний эфир, который называется «Задним числом 480 секунд». Перевод Ирины Васильевой.

0: задним числом 480 секунд. Поэт Хэдден Брукс стоял в последнем городе Земли, ожидая, когда из космоса раздастся слово «столкновение». Поэта записывали. Все, что он видел и чувствовал, все звуки и запахи и тончайшие оттенки гибнущей планеты возносились к кораблям, начавшим свой последний полет к новому дому где-то среди звезд. Мониторы неустанно следили за поэтом. Зрительные устройства схватывали его восприятие и передавали все цвета, что окружали его на борт кораблей, где их записывали на кассеты. «Нужен доброволец, способный описать гибель Земли». Так вкратце звучал призыв, и из 10 тысяч претендентов выбрали Хэддена Брукса. 10 тысяч мазохистов, извращенцев, провозвестников конца света, потенциальных самоубийц, душевнобольных, трезвых аналитиков, мыслителей, фанатиков, истинно верующих и тех, кто воображал себя камерами. Из 10 тысяч выбрали его, потому что он был поэт, а, пожалуй, лишь увиденные глазами подлинного мечтателя грядущие события могли сохранить свое волшебство для поколений детей, которые родятся в космосе или на далеких планетах, кружащих возле неведомых солнца. Брукс вызвался добровольцем не из-за отсутствия инстинкта самосохранения или здравого смысла, а как раз напротив, ему было что терять. У него была любимая жена, дети, которые его обожали, у него был покой и талант, и он наслаждался всем, чем одарила его судьба. Такой человек мог почувствовать боль от потери родной для человечества планеты. Он вызвался добровольцем, понимая, что как никто другой годится на эту роль, и его выбрали из 10 тысяч, поскольку понимали, что он сумеет описать последние мгновения вдохновенно и выразительно. Город был еще жив. Его сохранили специально для поэта. Все прочие города расплавили до ядерных частиц. Города превратились в громадные корабли флотилии «Орион» весом по 3 миллиона тонн каждый. Внешне они походили на знаменитую пирамиду Хеопса со слегка комическими толкающими тарелками внизу. Взрывы водородных бомб под толкающими тарелками, раздававшиеся каждую секунду в течение 7 минут, вынесли города на околоземную орбиту. А затем «Орионы» разлетелись во все стороны, чтобы рассеять человечество в космосе. Города улетели, и взлет их загрязнил атмосферу Земли смертоносной радиацией, но это не имело значения. Через час Земле все равно придет конец. Хэдден стоял в центре ротонды искусств. Последние произведения Константина Ксенакиса сияли под куполом. Серебристые и голубые нити сплетались и расплетались, образуя 100 новых узоров в минуту. В мозгу у поэта зазвучал негромкий, но очень ясный и отчетливый голос флагманского судна флотилии. Он приближается. Осталось около часа. Брукс заметил, что, отвечая, смотрит вверх. «Вы принимаете то, что я передаю?» «Воспроизводим». «Да, извините, я именно это имел в виду». «Воспроизводите». Голос из космоса смягчился. «Нет, это вы меня извините. Привык к техническому жаргону. Вы вольны выбирать слова по своему вкусу, мистер Брукс. Мы принимаем абсолютно все. Очень четко, просто замечательно. Я не собирался вас прерывать, только хотел сообщить, что все без изменений». «Спасибо». Голос и еле слышный фон исчезли, и поэт понял, что снова остался один. Один, но все население Земли слушало его и наблюдало за ним. Он вышел из ротонды и взобрался на ораторскую трибуну, глядя на пастельные сады. «Небо голубое-голубое», — сказал он. «В жизни не видал такой голубизны. Небо сливается с морем, так вот птиц уже нет». Глаза его впитывали все. Качание деревьев, подхватывающих бриз и передающих его друг дружке, их цвета, плавно перетекавшие один в другой. «Вот стихотворение для всех вас». Он сочинял на ходу. Строчки сами ложились на место за мгновение до того, как он их произносил. «Вастатор, разрушитель из мрака, пожирающий время до 50 тысяч километров в секунду. Я даже не увижу твоего приближения. Космическая тьма наслала тебя. солнце мое скрывает тебя. И когда, влекомый голодом, ты умчишься прочь, то бросишь всего лишь 8 минут объедков со своего ужасного стола». Брукс покачал головой. Стихотворение не удалось. Он попытался внести поправки. «Здание, словно стальные зерна, залитые светом. Солнечные зайчики вспыхивают, как новые звезды в перекрестии светофильтров. Дивный вид. Только шума людского не слышно. Город словно бы ждет вашего возвращения. Бедный дурачок, пес, не знающий о том, что хозяин его умер. Он будет ждать, пока сам не умрет. Знаете ли вы, что города живы только до тех пор, пока в них живут люди?» Брукс нажал на кнопку своего летательного ранца и медленно воспарил над трибуной. Центральные городские сады не кончались внезапно и резко. Они незаметно растворялись в главных улицах, артериях, отходящих в стороны. Улицы даже сейчас не были пустыми. Брукс полетел над торговым центром. «Роботы продолжают трудиться», — рассказывал он. «Малыши из металла и пластика. Они всегда были мне симпатичны. И знаете почему? Они требуют так мало, а делают так много. Они так добры, что никому в голову не придет их обидеть, поэтому жизнь их была прекрасной. Они и любят свою работу. Даже теперь, когда люди ушли, роботы продолжают крутить колеса торговли. Как нам повезло, что они были рядом с нами». Он спустился немного, подлетев к будке новостей на углу улицы Пресса и голограммы Веню. Будка передавала последние сообщения астрономов. Брукс завис и прислушался к мелодичному голосу будки. Это был голос голографической личности Тандры Меллоу. «Масса планетного тела, приближающегося к нашему Солнцу из межзвездного пространства, в 325 раз превышает массу Земли. То есть этот планетоид больше Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. Его диаметр 91 тысяча миль, и поскольку он движется прямо по направлению к Солнцу, его назвали Вастатором, что в переводе с латыни означает «разрушитель». Предварительные подсчеты показывали, что Вастатор ударит прямо в Солнце и столкнет его с орбиты на 30 градусов. Но по мере приближения планетоида были сделаны новые вычисления, согласно которым Вастатор только заденет Солнце, оторвав большой кусок короны. К сожалению, для Земли от этого ничего не изменится. Выброс радиации, в основном высокоэнергетических протонов и ядер гелия, ударит в Землю, как только Солнце потеряет часть своей короны. Все живое будет сначала стерилизовано, а вскоре после этого испарится в солнечной буре. Почва расплавится и превратится в лаву, все океаны закипят. Солнечный выброс достигнет Земли примерно через 8 минут после столкновения, но никто этого не увидит. Никто, за исключением Хэддена Брукса, известного поэта».
1: Брукс взмыл вверх и устремился дальше. Он летел над сотней озер, соединенных каналами и паромами. По водной глади праздно скользили мелкие лодочки и катамараны. «Воскресное гуляние», — пробормотал Брукс и, никем не замеченный, продолжил полет. «Я лечу сейчас над Гектором. При виде его мне вспоминаются стихи из «Матушки Гусыни». Хорошо, наверное, быть членом меньшинства, знать, откуда ты родом и что означают слова, не поддающиеся точному переводу. Здесь никто не мог быть счастлив. Смертные ложи иллюзий, невидимые стены. Мужчины и женщины жили в этих пещерах вчерашним днем, стараясь обеспечить своим детям день завтрашний. Но я не могу печалиться о них. Они знали любовь, какая всем нам уже недоступна. Где бы вы ни поселились, оставьте в новых мирах место для тех, кто нуждается в ощущении своей особенности. Мы не можем быть все одинаковы, да и не нужно нам такими быть». Брукс воспарил к верхним уровням жилых кварталов, пролетая над боковыми улочками и ныряя под воздушные мосты, скользя над движущимися дорогами и отбрасывая длинную тень на каменные поверхности бесчисленных стен. Пологие склоны и неожиданные обрывы. Впадины и туннели, созданные специально для тех, кому по душе прохладные тенистые места, где все еще струился аромат гордений. Брукс остановился в крохотной рощице карликовых деревьев и попытался сочинить еще одно стихотворение, для сей раз для жены. «Возможно, это неправильно, Калла, но ничего лучшего я придумать не в силах. Мысли мои разбегаются. Я хочу сказать что-то особенное и тебе, и детям, однако время поджимает, и я, наверное, это заслужил, если за целую жизнь не сумел выразить тебе всю свою любовь и уважение. Ты для меня
2: Самые лучшие мгновения и самые яркие краски, и самые глубокие вздохи, и вся невыразимая прелесть бытия. Я всегда боялся, что не заслуживаю тебя. Но теперь я доволен. Я был тобой любим. О, черт возьми, любовь моя, моя единственная. Я не способен сейчас писать стихи, прости, но все, что мне приходит в голову, это слова, сказанные другим человеком. Его звали Рэндалл Джаррелл. Он жил 100 лет назад и никогда не смотрел на звезды с Марса и не вглядывался в пылающее сердце нашего бедного солнца с блистающих лунных куполов. Зато он знал о моей любви к тебе и написал о ней. Но будь, как и была, моим ты счастьем. Позволь ночами засыпать с тобою рядом. Когда же я очнусь от грез со стоном, пусть шепот твой «люблю» меня погрузит в сон. А утром подари мне отражение солнца в лучистой радужке прекрасных серых глаз. И тут раздался голос, возвещающий конец. «Мистер Брокс, столкновение!» Воздух застыл у него в ноздрях. И снова голос зазвучал почти навзрыд. «О, Боже, как это прекрасно! И как ужасно!» Брукс понял, что ему осталось всего 8 минут. Странное покалывание побежало по телу, и он крикнул, взывая к Калле, улетающей вдаль на борту Ориона. «Все кончено! Я не смогу больше иметь детей!» И осекся. Он знал, что осталось 480 секунд, даже меньше, и нужно рассказать о каждой из них, рассказать так, чтобы дети Земли увидели на кассете все, что видит он, чтобы до них дошли все его слова и мечты. Он взял себя в руки, слетел вниз и встал на серебристый тротуар, последний тротуар в его жизни. А потом Хэдден Брукс заговорил. Он говорил о жизненном пространстве, воплотившем в конце концов все заветные чаяния людей. Он говорил о пещерах под пульсирующим городом, в которых энергия превращалась в свет и тепло, и дождик, лившийся с небес, когда женщины просили дождя. Он говорил о треках, где любители приключений могли испытать свою ловкость, соревнуясь в скорости со звуковыми волнами. Он говорил о лучших из людей, о том, как людям удалось познать себя настолько, что мысль о неизбежности войн стала казаться им смешной. В этом городе он родился. В нем находил слова для своих песен. Здесь встретил Каллу и соединился с ней. Здесь из их тел родились и выросли дети. В этом городе он превратится в пар. В такой кончине была даже доля поэзии, хотя и небольшая. «Я боюсь, слышите? Я боюсь своей гордыни, побудившей меня остаться. Какую же я сделал глупость? Как я хочу быть вместе с вами? Пожалуйста, простите мне этот страх, но мне так хочется жить!» Если бы только у него было время. Он рассердился на себя за то, что не оправдал их надежд, не выполнил того, ради чего остался на земле. Но досада длилась всего мгновение. Он тут же понял, что любой на его месте сказал бы то же самое, и что именно эти слова должны услышать дети космоса, пусть даже пройдет 1000 лет, пока они найдут себе новый дом. Брукс ощущал, как тают секунды. Он знал, что солнечная буря уже иссушила его и скоро превратит в облачко пара. Поэт посмотрел на голубое, словно море, небо, на ослепительное солнце, которое вдруг полыхнуло и поглотило небеса, и крикнул: «Я всегда буду с вами!» Но фраза оборвалась на полуслове, и его не стало. А чуть погодя начали потихоньку закипать моря.

0: вас в увлекательное путешествие без движения.
1: Наши маяки. Странная литература и не менее странная музыка. Маршрут прокладывает Влад Коп. Музыку звезд ловит Михаил Габович.

0: ночи. Модель для сборки.
1: Незаметно присоединяйтесь.
2: А красная кнопка где? В смысле, пуск?
3: Никаких пусков. Если вы тут точку, то есть в камеру, я махнул в сторону зала, поместить образец, то образцу придет...
2: Что? В смысле...
3: Улетит он к ядрене бабушки, безо всяких кнопок.
4: Ричард Лайтвуд. Поговорим на чистоту. Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 001. Открытый доступ. Начало записи 12.32.07. Приведенный фрагмент 12.41.07. Во всех диапазонах нулевая активность. Повторяю, планета молчит. Никаких переговоров ни внутренних, ни внешних. В соответствии с планом Б переходим на постоянную орбиту. Сеанс гиперсвязи Нептун-центру, код 001. Начало записи 08-25-13. Приведенный фрагмент 08-40-10. Активность 0 во всех диапазонах. В контакт никто не вступает. Никаких сообщений не получено. Визуальное наблюдение техногенных факторов не выявило. Готовы приступить к реализации плана В. Прошу подтвердить. Бортовая запись. Начало записи 19.07.02. Фрагмент 19.22.13. Все по одному, капитан. Все в единственном экземпляре. Один океан, один материк, один город. И никаких технологических зон. Но ведь кто-то послал на Землю сообщение, Жак. Как-то они сумели это сделать. Значит, мы что-то проглядели. Хильда? Обнаружено несколько тысяч образований, которые условно можно назвать поселками. Почему условно? Никаких механизмов, даже самых примитивных. Все это, капитан, очень напоминает муравейники. Или результат воспаленного воображения ксенобиолога. У кого-нибудь есть более здравая оценка происходящего? Мистер Кульчицкий, вы приписаны к экипажу в качестве аналитика, так возьмите на себя труд объяснить нам хотя бы одно. Как муравейник мог прислать сообщение по гиперсвязи?
5: Видите ли, господин капитан, известное сообщение, которое мы поторопились назвать приглашением к сотрудничеству, поступило на той же частоте и с теми же характеристиками сигнала, которые были свойственны древнему зонду R-117. Логично предположить...
4: Я уже предположил, мистер аналитик, спасибо. Мы все предположили. Хорошо бы еще понять, как подобная цивилизация, если к ней вообще применим этот термин, сумела скопировать земные технологии.
5: Кэп! Почему скопировать? Зонд работал в режиме передачи. Достаточно было подсунуть ему любой текст
4: на английском языке, не зная программы ввода. Борт-инженер Жак Годар, ваши фантазии безграничны.
5: Не совсем так, господин капитан. По сути, Земля получила то же самое предложение, которое хранилось в памяти зонда, только адресованное теперь уже нам.
4: И вы утверждаете, мистер аналитик, что муравейник сумел его реверсировать?
5: Капитан, что он может сказать? Мы видели только верхушку айсберга. Тут даже не нужно быть ксенобиологом, чтобы понять, все производство у насекомоподобных обитателей может находиться под землей.
4: Благодарю вас, Хильда, но даже простому пилоту, которым на самом деле является ваш капитан, доступно элементарное умозаключение. Если подземное производство существует, то внешне оно должно хоть как-то проявляться. Подъездные пути, линии электропередач, связь. Последнее самое главное. А у них нет даже примитивных радиосигналов, хотя в обращении к нам они воспользовались гиперсвязью. Если муравьи скопировали нашу технологию, то почему не общаются между собой хотя бы на уровне радиоволн?
5: Быть может, у них своя система коммуникации, господин капитан? Курьеры, почта? Возможно, Павел прав, капитан. Вспомним земные аналоги. Например, в Китае очень долго не могли отказаться от традиционной доставки сообщений. По мнению правителя, это цементировало государство.
4: А теперь, правители, это цементировало государство. А теперь послушайте меня.

0: между собственной планетой и Луной. Знаете, Генри, для меня эти полтора года тоже не были подарком. Я думала, что капитан корабля способен увидеть разницу между сериалом «Пришельцы» и добросовестной работой студии Vox «Жизнь в космосе». Мне казалось, что аналитик, в пользу которого высказались 22 государства, не станет декламировать по общей связи Достоевского, снабжая отрывки своими комментариями. Я надеялась, что бортинженер, выбранный путем жесткого отбора из 86 кандидатов, не полезет ко мне в койку уже через 2 недели полета.
1: Я просто ошибся дверью.
0: Ребята, как же вы мне все надоели.
2: Сеанс гиперсвязи, центр Нептуну, код 001. Начало записи 14.02.38. Разрешаем приступить к действиям согласно плану В. Сообщение планете ПЦ-13. Голос Микки Рурка. Начало трансляции 09.12.01. Мы счастливы приветствовать братьев по разуму. Свершилась вековая мечта всего человечества, всей конфедерации.
3: Сеанс гиперсвязи, Нептун, центру, код 001. Начало записи 12.08.30.
2: Реализация плана В привела к следующим результатам. После обращения к обитателям планеты мы получили сообщение, которое не оставляет сомнений в том, что туземцы готовы к контакту и ждут нас с нетерпением. Сообщение прилагается. Прошу разрешить посадку. Код 002. Строго конфиденциально. Как вы уже поняли, мы получили то же самое приветствие, которое отправили им, только преподнесенное голосом какого-то скрипучего ублюдка. Что делать? Садиться?
3: Сеанс гиперсвязи, центр Нептуну, код 001. Начало записи 20.01.01.
2: Разрешаю приступить к действиям согласно плану Г. Координатор первого исторического контакта Родерик Макстоун. Код 002.
1: Черт возьми, что у вас там происходит? Мы угрохали 150 миллиардов на эту дерьмовую экспедицию, а вы до сих пор не знаете, с кем общаетесь.
2: Родерик Макстоун, координатор.
1: И какую хрень я координирую, позвольте вас спросить?
2: Код 001. Каждый человек на планете Земля с замиранием сердца следит за развитием первого контакта. Ждем ваших сообщений, посланцы человечества.
3: Бортовая запись. Начало записи 09.30.00.
2: Экипажу занять свои места. Отсчет времени через 20 секунд. Квадрат прибытия 713 по реконструкции. Условное наименование — город.
1: Отлично, Кэп! Прямиком в эти желваки!
0: Жвала, Жак.
1: Спасибо, Хильда. Только не все ли равно, чем тебя чекрышит голову?
0: Заткнись, ладно?
1: Да ради бога! Знаешь, что меня беспокоит больше всего? Ведь с тобой так и не переспали. Чую, дорожку перебежал Кульчицкий. Ну, давай, последнее признание.
0: Какой же ты все-таки идиот!
1: Ага, значит, угадал. С детства терпеть не мог Достоевского.
2: Экипажу немедленно прекратить разговоры. Посадка через 20 минут.
1: Да брось, Генри! Может, это наши последние минуты?
0: Хильда, дорогуша, что у тебя там с муравьями? 28 моделей поведения. Базовых 11, включая утилизацию инородного материала.
2: Утилизация, это как-то особенно согревает.
0: Господин бортинженер, мы имеем дело не с земными муравьями. У здешних обитателей вполне вероятны иные поведенческие нормы.
2: Боже милостивый, избави космос от блаженных. С остальными мы и сами справимся. Борт-инженер Жак Годар, еще звук, и я вас отключу. Немедленно прекратить подавать признаки жизни.
1: Генри, а может шарахнуть? 7 ракет по периметру только для остраски. Потерь для них минимум, зато мы на белом коне.
0: Ребята, как же вы мне надоели.
2: Канал «Головидение», Global News. Начало вещания 14.00.00.
4: Привет, я Микки Рурк. Да-да, вы не ошиблись. Я ваш Микки, капитан легендарного Нептуна. Ах, как мы разделались со звероящерами в последней серии «Пришельцев». Помните? Борт-инженер выхватывает лазер. Прекрасная Марта, ксенобиолог, замахивается световым мечом, но их парализует телепатический удар. Конец экспансии человечества. Гибель героя.

0: Героев, да-да, что хуже всего, конец нашей доблестной саги, если бы не капитан Терри Хиггинс, то есть я, известный вам под именем Микки Рурк. Что, малышка, ты еще не знаешь Микки Рурка, старого, ну, не очень космического волка? Ты не видела ни одной серии пришельцев? Жизнь проходит мимо, как говаривал классик польской литературы Достоевский. Но мы не об этом. Мы о том, зачем меня сюда вытащили. Вы смеетесь, леди, сидящие рядом джентльмены. Настройте свои головизоры. Приблизьте ко мне глаза и уши, и я поведаю вам новую историю Нептуна. И на этот раз это будет святая правда, впрочем, как и все остальные его истории. 150 лет назад леди, сидящие рядом джентльмены... Заброшенный в космические дали зонд под номером R-117 сообщил о планете с земной атмосферой. По его сведениям, на этом небесном теле не оказалось разумной жизни. Однако приземлившись или припланетившись, зонд прекратил вещание. Чудовища! Коварные монстры! Зловещие призраки! Хотел бы и я так думать, но вспомним, никаких признаков разумной жизни. Ни тортов фирмы Blackpool, ни янтарных запонок, ни бритв от жилет, ни механических протезов Смит и Вессон. Плюс тройная защита самого зонда. Призраки, монстры и чудовища отдыхают. И ровно через 150 лет, 2 месяца, 3 дня, 8 часов и 18 минут земляне, то есть мы с вами, получают депешу. Жду, люблю, надеюсь. Был готов принять хоть во вторник, хоть на уикенд, хоть с визитом, хоть просто так на огонек. Все прогрессивное человечество напрягает мускулы головы и снаряжает корабль. Доблестный экипаж Нептуна 1.5 года буравит космос. И вот свершилось. Несчастные, пропадающие в забвении инопланетяне готовы принять нас с распростертыми объятиями. Первый контакт, леди и сидящие рядом джентльмены. Это вам не вызов водопроводчика. Сеанс гиперсвязи. Нептун, центру. Код 001. Начало связи 23.02.01. К сожалению, обитатели планеты не пожелали вступать в контакт. Нам адресовано недвусмысленное сообщение. Код 002. Ну, в общем, нас вышибли. Предложили уматывать. 1500 раз. Уходите, уходите, уходите. Прилагается. Начало записи 20.02.11. Фрагмент 20.15.19.
1: А я думала, мы им понравимся.
0: Прекратите истерику. В любом случае, контакт состоялся. Конечно, Генри, пинком под зад, полный контакт.
1: Господа и дама, я предлагаю не стартовать, хотя бы еще сутки.
0: Ну и чего мы добьемся, мистер Кульчицкий? Нам недвусмысленно указали на дверь.
1: Я бы так не сказал. Судя по всему, они еще не определились. Сначала призыв, сейчас отказ. Оба послания одинаково категоричны.
0: Вы полагаете, что там борются два политических курса?
1: Или два мотива, если верить Фрёкен Ингеборг.
2: Ксенобиологу Хильде Ингеборг, мистер аналитик.
0: Знаешь, Павел, вы русские и до сих пор живете наизнанку, так что целуйся со своими муравьями сам. Борт-инженер Гадар, немедленно прекратить. Ксенобиолог Ингеборг, что вы можете сказать по поводу предложения аналитика Кульчицкого?
2: Я согласна. Первый контакт и так бездарно профукать. А ведь загадочное общество. Мы могли бы многое почерпнуть у них.
0: Скорее они у нас, дорогуша. Если честно, я и сам не прочь позаниматься с этими хитиновыми зверушками. Ну, чистый бред. По городу ездит один автомобиль, стоит один небоскреб, высится одна фабрика и работает один магазин. Где пиво и гамбургеры? Где кинотеатры и дискотеки? Где поточная линия для производства малолитражек? Итак, все готовы отложить взлет. Вопрос лишь в том, чего мы этим добьемся. Сеанс гиперсвязи Нептун-центру, код 001. Начало связи 06-18-12. Фрагмент 06-21-03. Просим разрешения остаться на планете еще на сутки. Решение согласовано со всеми членами экипажа.
1: Сеанс гиперсвязи, центр Нептуну, код 002. Начало связи 14.02.36.
3: Немедленно убирайтесь оттуда, кретины! Вы что, хотите, чтобы нас поджарили заживо? Представляете, что здесь начнется, если вас шлепнут?
1: Родерик Макстоун, координатор. Код 001. Экипажу рекомендовано скорейшим образом покинуть планету. Сеанс гиперсвязи. Нептун, центру, код 001. Начало связи 10.12.24.
4: Поступило сообщение, что нас готов принять президент. Туземцы предполагают подписать торговые соглашения и содействовать культурному обмену между нашими народами. Ждем. Код 002. Не ждем. Разрешение на встречу с президентом. Контрольное время 12.00.00. Код 002. Все равно не успеете, так что будем действовать на свой страх и риск.
5: Курс на удачу, как говорил капитан Нептуна Микки Рурк.
1: Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 002. Начало связи 09.18.24. Фрагмент 09.19.15.
3: Мы в полном дерьме.
1: Код 001.002.
5: Почетный эскорт?
4: Ну да, был. Пригнали допотопный лимузин. Отличная машина, вот только не едет.
5: Толкали нас эти с усиками.
4: Психосоматические характеристики. Короче, чистые муравьи, но с шестью лапами и ростом с собаку.
5: В верхних конечностях нечто среднее между пистолетом-пулеметом М-61 и пульсатором Л-18. В деле ни разу не видели. Кажется, не стреляет.
4: Приняли нас отлично. Погрузили в машину, двинулись по центральному и единственному проспекту. Вокруг толпа насекомых. Машут какими-то растениями, словно флажками. Пара особей прорвалась к машине. Бортинженеру это не понравилось, и он встретил их не по протоколу. Ксенобиолог Ингеборг выразила сомнение в его интеллектуальных способностях, а аналитик Кульчицкий, оставшийся на связи на корабле, сообщил все, что думает по поводу нашей миссии. Тем не менее, инцидент закончился благополучно. Нас припроводили в тюрьму, где мы прекрасно проводим время.
1: Канал Global News, Микки Рурк. Начало вещания 13.00.00. Фрагменты.
6: Все как один. Смертельная схватка. Железный пятой.
1: Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 001.002. Начало сеанса 07.12.38.
6: Принимайте сообщение. Сегодня с нами встретится президент. Тюрьма усыпана цветами. Какая восхитительная симфония запахов. Туземки весьма привлекательны. Ах, эти шелковистые антенны. Положительно мне здесь нравится. Только Кульчицкого спешу к чертовой матери. Он хоть передает мои сообщения?
4: С галактическим приветом, капитан Нептуна Генри Рурк.
1: Сеанс гиперсвязи, центр Нептуну, код 002. Начало сеанса 22.04.18.
6: Генри, Генри, Генри, что с тобой происходит? Я тебя разжалую до вестового, идиот! Кончай развлекаться, придурок!
1: Приказываю стартовать! Родерик Макстоун, координатор сил сопротивления. Код 001.
7: Если возможно, сообщите дополнительную информацию. Какова структура политической власти, распределение влияния, группы поддержки, финансовое обеспечение, противоречие интересов. Ждем сообщений.
1: Сеанс гиперсвязи. Нептун центру. Код 12131 диез 12. Начало сеанса 20.02.13.
6: Фиг вам, а не сообщение. Засунули нас в задницу галактики, подонки. Мои фистулы высохли, хитин проржавел, а кормят тут черт знает чем. Может, посидите на моем пайке? Жак со звезд.
1: Сеанс гиперсвязи, центр Нептуну, код 001. Начало сеанса 08.19.45.
8: Капитану корабля «Нептун». Наконец, после трех дней переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат.
9: Капитан, теперь вы готовы меня выслушать?
8: Ваш экипаж подвергся мощному эмоциональному воздействию чуждой цивилизации. Произнесенная мною кодовая фраза должна возвратить вас к человеческой реальности. Постарайтесь внятно сообщить эту фразу всем членам экипажа. И как можно быстрее покидайте планету. Анри Локхарт, психолог.
10: Код 002.
11: Это приказ, Генри.
10: Мы поймали северо-восточный пассат и прочая чушь. Слышишь меня, Генри? Убирайтесь оттуда, Родерик Макстоун, не пойми что.
12: Бортовая запись. Начало записи 15.03.12. Фрагмент 15.25.04.
10: Почему же они нас отпустили?
2: Они нас не держали, капитан. Даже из тюрьмы мы могли выйти в любой момент.
10: Что же ты не сказала, дорогуша? А я уж был примеривался, кому из вас первому размозжить голову, так сказать, в порядке психотерапии. Хватит, Жак. Иначе я не ручаюсь, что доставлю тебя на землю целиком. Скорее всего, частями.
2: Я, конечно, не думала, что это будет прогулка, но полтора года, как оказалось, слишком долгий срок.
10: Если бы полтора года назад мне сказали, что меня вышвырнут с планеты какие-то безмозглые насекомые...
13: Позвольте внести две поправки, господин капитан. Во-первых, не безмозглые...
10: Весьма любопытное суждение, мистер аналитик. А по-вашему, они верх интеллекта? Впрочем, какова же вторая поправка?
13: С планеты мы себя вышвырнули сами, господин капитан.
10: Да, Павел, видал я придурков. Подожди, Жак. Что вы имеете в виду, мистер аналитик?
13: Только то, что они не безмозглые и не верх интеллекта. Это зачаточный разум, который пробуждается в момент угрозы всей популяции. Например, резкие изменения условий обитания, природный катаклизм или же неведомый артефакт, таящий в себе то ли гибель, то ли новый уровень общения со средой.
10: Хильда, что ты можешь сказать на это?
2: Коллективный разум? Если воспользоваться земными аналогами, то в отношении наших общественных насекомых принято полагать, что их действия нередко согласованы и до высокой степени организованности продиктованы суммой рефлексов. Однако точка зрения о существовании сверхначала в их действиях высказывалась как красивая гипотеза за рамками науки.
10: И теперь нам впаривают именно это, Кэп. За рамками науки. Борт-инженер, наши муравьи и пчелы не делают автомобили и не возводят небоскребы. Продолжайте, мистер Кульчицкий.
2: Вы, собственно, все сказали сами, господин капитан.
10: Автомобиль, не способный передвигаться. Небоскреб, в котором никто не живет. Храм, где нет прихожан.
2: Это муляжи, макеты. Это все, что они сумели предложить, покопавшись в памяти зонда. Точнее, предложил он. Пробудившийся коллективный разум, столкнувшийся с неизвестным фактором.
10: А сообщение?
13: Мы это уже обсуждали. То, что человечество посчитало призывом, было лишь копией нашего обращения к условной цивилизации, которая могла встретиться зонду во время его долгой одиссеи. Проснувшийся разум уловил общий положительный эмоциональный фон и решил ответить тем же.
10: Кэп, я отказываюсь слушать этот бред. Вы все здесь сошли с ума. Если эти блаженные так хотели с нами увидеться, почему они нас выкинули?
13: Все тот же эмоциональный фон, месье Годар. Мы предлагаем им, ему, контакт на вербальном уровне для них несуществующим. Вспомните, мы говорили о местной системе связи. Им не нужно радиосообщение. Назовите их коммуникативные способности телепатией. Так спящий разум поддерживает стабильность общества, и так, пробудившись, он руководит составляющими его ячейками. Точно так же он пытается общаться с нами.
10: И чем же мы ему не угодили, мистер Кульчицкий?
2: Капитан, Генри, все это должна была рассказать я. Но, по крайней мере, сейчас я могу сообщить ответ.
12: Сеанс гиперсвязи, Нептун-центру. Начало записи 02.08.30, код 001.002.
10: Прошу разрешить повторную посадку. Повторяю. Весь экипаж просит разрешить нам попробовать еще раз.

Орсон Скотт Карт. «Пропавшие дети». Я долго думал, как лучше рассказать эту историю. Как выдумку или как изложение реальных событий. Если взять вымышленные имена, многим людям стало бы легче. Да и мне тоже. Но тогда и своего потерянного сына мне придется выводить под чужим именем. А это все равно, что перечеркнуть сам факт его существования. Поэтому, дьявольщина, я просто расскажу, как все произошло, хотя это будет очень непросто. Мы с Кристиной детьми переехали в Гринсборо 1 марта 1983 года. Я был вполне доволен своей работой, только не мог до конца решить, нужна ли она мне вообще. Но в период спада всех издателей охватила паника, и никто не предлагал мне достойного аванса, который дал бы возможность засесть за новый роман. Я, наверное, смог бы выдавливать из себя ежемесячно около 75 тысяч глупых слов, которые публиковались бы под дюжиной разных псевдонимов, но нам с Кристин казалось, что с точки зрения будущих перспектив лучше будет поискать работу, хотя бы на то время, пока не кончится спад. К тому же моя докторская степень оказалась никому не нужной. Я неплохо справлялся с работой в Нотр-Даме, но когда пришлось взять несколько недель в середине семестра, чтобы закончить «Надежды Харта», на английской кафедре проявили не больше понимания, чем в издательствах, где предпочитали исключительно покойных авторов. «Вам не прокормить семью? Ах, как жаль! Вы писатель? Но ведь о вас еще не написали ни одного литературного исследования. Тогда будь здоров, приятель!» Поэтому мысль о новой работе меня радовала, но переезд в Гринсборо означал еще и мое поражение. Тогда я не мог знать, что моя карьера билетриста не закончена. Я думал, что отныне до конца жизни буду писать и редактировать книги, посвященные компьютерам. Возможно, билетристика всего лишь этап, который следовало пройти, чтобы найти настоящее призвание. Гринсборо оказался милым городком, особенно для семьи, приехавшей из западной пустыни. Деревьев так много, что даже зимой не сразу было понятно, что это город. Кристин и я полюбили его с первого взгляда. Там, конечно, имелись и свои проблемы. Старожилы вдохновенно рассказывали об уровне преступности, о расовой нетерпимости, еще бог весть о чем. Но мы только что приехали из промышленного города на севере, охваченного депрессией, где расовые беспорядки случались даже в средней школе, поэтому Гринсборо показался нам земным раем. В городке ходили слухи о пропавших детях. Поговаривали даже о некоем серийном похитителе, но тогда как раз началась такая полоса, что подобные истории рассказывали в каждом городе, и фотографии пропавших детей печатали на картонках с молоком. Нам нелегко было подыскать приличное жилье за ту сумму, которую мы могли себе позволить. Мне пришлось взять заем в компании в счет будущих заработков, чтобы можно было переехать. И вот мы оказались в самом невзрачном доме на Чинка-Драйв. Да вы его знаете, он такой один. Обшитый дешевой деревянной планкой одноэтажный доходяга в окружении полутораэтажных и двухэтажных красивых кирпичных домов. Достаточно старый, чтобы называться обветшалым, но слишком молодой, чтобы стать причудливо старинным. Но рядом был большой огороженный двор, и в доме было достаточно комнаты для детей и для моего кабинета, когда мы еще не поставили окончательный крест на моей писательской карьере. Пока нет. Младшие дети, Джеффри и Эмили, безудержно радовались переезду, но старший, Скотти, воспринял перемены в жизни тяжело. Он уже ходил в детский садик, а потом и в первый класс одной замечательной частной школы всего лишь в квартале от нашего дома в Саут-Бенде. Теперь ему пришлось сменить обстановку в середине года. Он потерял всех старых друзей. В новую школу ему приходилось ездить на автобусе с незнакомыми детьми. С самого начала переезд пришелся ему не по душе, и он никак не мог привыкнуть к переменам. Я-то, разумеется, всего этого не видел. Я был на работе и очень быстро понял, что единственный способ добиться успеха в компьютерных книжках – это отказаться от кое-каких мелочей, например, общения с собственными детьми. Я думал, что буду редактировать книги, написанные людьми, не умеющими писать.

0: Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что мне предстоит редактировать книги по компьютерам, написанные людьми, не имеющими понятия о программировании. Не все авторы, конечно, такими были, но и таких хватало. И гораздо больше времени я посвящал переписыванию программ, чтобы в них появился хоть какой-то смысл, и чтобы они даже работали, чем исправлению стилистических ошибок. Я приходил на работу в 8:30 или в 9:00 и работал без перерыва до 10:30 или 10:30 вечера. Питался батончиками «Три мушкетера» и картофельными чипсами из автоматов в фойе. Физическую нагрузку получали только пальцы, барабанившие по клавиатуре. Я справлялся со сроками, но прибавлял по фунту в неделю. Мои мышцы совсем атрофировались, и я видел детей только по утрам, уходя на работу. Всех, кроме Скотти. Он уезжал на школьном автобусе в 6:45, а я редко вылезал из постели раньше 7:30, поэтому по будням вообще его не видел. Все семейные дела легли на плечи Кристин. В годы моего вольного творчества, с 1978 по 1983, у нас выработался определенный стиль жизни, основанный на том, что папа дома. Она могла выскочить по каким-нибудь делам, оставив детей на меня, потому что я всегда был рядом. Если кто-нибудь из малышей не слушался и капризничал, с этим тоже разбирался я. Но теперь, если она бывала занята по уши, и ей требовалось купить что-то в магазине, или если засорялся унитаз, или если ксерокс зажевывал бумагу, ей приходилось справляться совсем самой. Каким угодно способом. Она узнала, как весело ходить по магазинам с оравой детишек. К тому же она снова была беременна, ее почти все время тошнило. Вот почему временами я задавался вопросом, святая она или умалишенная. В то время такая роскошь, как воспитание детей, просто была для нас недоступна. Она знала, что Скотти плохо привыкает к новой школе, но что она могла поделать? А что мог поделать я? Скотти, в отличие от Джеффри, никогда не был разговорчивым и много времени проводил в одиночестве. Теперь же эти его склонности перешли все разумные пределы. Он или отвечал односложно, или вообще молчал. Угрюмо молчал. Словно сердился на что-то, а если и сердился, сам не понимал, на что именно, и не хотел в этом признаться. Он приходил домой, царапал что-то в тетрадках. А мне в первом классе задавали домашние задания. А потом просто молча хандрил. Если бы он побольше читал или хотя бы смотрел телевизор, мы бы не так переживали. Его младший брат Джеффри в возрасте 5 лет уже читал запоем, как в свое время и Скотти. Но теперь Скотти мог взять с полки книгу и сразу поставить на место, даже не раскрыв. Он больше не ходил хвостом за мамой, когда она занималась по хозяйству. Бывало, увидев его в одиночестве в гостиной, Кристин успевала перестелить на всех кроватях белье, разложить по местам груду свежевыстиранных вещей и по возвращении застать его сидящим на том же самом месте, в той же самой позе, с широко раскрытыми глазами, уставившимися в никуда. Я пытался с ним поговорить. Разговор получился такой, как я и ожидал. «Скотти, мы знаем, ты был против переезда, но у нас не было выбора».
1: «Конечно, все нормально.
0: Со временем ты заведешь новых друзей».
1: «Я знаю».
0: «Тебе здесь так плохо?»
1: «Все нормально».
0: «Да уж, конечно. Но у нас просто не хватало времени, чтобы во всем как следует разобраться, понимаете? Может, если бы мы знали, что это последний год жизни Скотти, мы сделали бы куда больше, чтобы ему помочь, даже если бы мне пришлось бросить работу. Но ведь о таком никогда не знаешь заранее. А когда все приходит к развязке, становится уже поздно что-либо менять. Учебный год закончился, и дела как будто пошли в гору. Во-первых, теперь я видел Скотти по утрам. Во-вторых, ему не надо было отправляться в школу с толпой детей, которые или не обращали на него внимания, или дразнили и задирали его. И он не слонялся все время по дому в тоске и скуке. Теперь он слонялся по улице. Кристин сперва думала, что он играет с младшими детьми, как это бывало раньше, пока он не пошел в школу. Но мало-помалу поняла, что Джеффри и Эмили всегда играют вместе, а Скотти почти никогда не присоединяется к ним. Она видела, как младшие носятся с водяными ружьями и брызгалками, как они охотятся на дикого кролика, живущего по соседству, но Скотти никогда в этом не участвовал. Он засовывал прутик в сетку паутины на дереве или устраивал подкоп под ограждением, которое тянулось вдоль всего дома, чтобы в подвал не могли проникнуть животные. Пару раз в неделю он возвращался таким перепачканным, что Кристин приходилось с порога отправлять его в ванную, но ей все равно казалось, что он ведет себя странно. 28 июля Кристин родила нашего 4-го ребенка. У новорожденного Чарли Бена обнаружили сильные мышечные спазмы. И первые несколько недель он провел в отделении интенсивной терапии, где врачи исследовали его и так, и сяк, и в конце концов заявили, что не могут понять, в чем тут дело. И лишь спустя несколько месяцев кто-то произнес слова «церебральный паралич». Но к тому времени наша жизнь уже навсегда изменилась. Все наше внимание было отдано тому ребенку, который больше всего в нем нуждался. Так всегда поступают родители, во всяком случае, тогда мы именно так считали. Но как можно определить, которому ребенку внимание нужнее? Как можно сравнить и решить, кто из детей нуждается в нас больше других? Когда мы, наконец, смогли вздохнуть посвободнее, мы обнаружили, что у Скотти появились друзья. Кристин нянчилась с Чарли Беном, когда Скотти пришел с улицы и объявил, что они с Ники играли в войну или что потом вместе со всеми он играл в пиратов. Сперва Кристин подумала, что речь идет о соседских ребятах, но однажды Скотти рассказал, как они строили крепость в траве. У меня редко выпадала возможность косить лужайку. И тут она припомнила, что он строил эту крепость в полном одиночестве. Охваченная подозрениями, она стала задавать вопросы. «Какой этот Ники?» «Я не знаю, мама. Просто Ники. А где он живет?» «Где-то рядом, не знаю. Под домом». Короче говоря, он придумал себе друзей. Сколько времени он с ними играл? Сперва был Ники, но мало-помалу возникло 8 имен. Ники, Вен, Роди, Питер, Стив, Говард, Расти и Дэвид. Ни я, ни Кристин никогда не слышали, чтобы у человека было сразу несколько выдуманных друзей. «У этого ребенка больше писательского таланта, чем у меня», — сказал я. Он выдумал одновременно 8 фантастических историй. Кристин не разделяла моего веселья.
2: «Скотти очень одинок», — сказала она. «Боюсь, как бы это не привело к беде».
0: Тут и впрямь было чего бояться. Но если он сходит с ума, что мы можем поделать? Мы пытались обратиться в клинику, хотя я не верил психологам. Надуманные объяснения человеческого поведения, которые они предлагали, не выдерживали никакой критики. А о проценте излечения даже говорить не приходится, настолько он был смешон. Если бы какой-нибудь водопроводчик или, скажем, парикмахер справлялся со своим делом с тем же успехом, с каким справлялись со своим делом психотерапевты, он уже через месяц остался бы без работы. Я весь август специально уходил с работы раз в неделю, чтобы отвезти Скотти в клинику, но эти визиты ему не нравились, да и врач не сообщила нам ничего, о чем бы мы не знали сами. Что Скотти одинок, замкнут, немного обижен и немного напуган. Разница была только в том, что для всех этих понятий у нее имелись более изысканные названия. Иногда нам приходилось даже обращаться за помощью к словарям. По-настоящему помогало только наше домашнее лечение, которое мы сами изобрели тем летом, и мы отказались от услуг доктора. Доморощенное лечение заключалось в том, что мы старались удержать мальчика дома. Отец владельца дома затеял покраску, и мы воспользовались этим предлогом. А я принес домой целую кучу видеоигр, якобы чтобы сделать обзор для компьютерных книжек, а на самом деле, чтобы занять воображение Скотти, отвлечь его от вымышленных друзей. И у нас получилось.
2: Почти.
0: Он не жаловался, что его не пускают на улицу, но, с другой стороны, он вообще никогда не жаловался, и играл в видеоигры часами напролет. Кристин не слишком радовалась такому повороту событий, но это, несомненно, было шагом к лучшему. Во всяком случае, так нам тогда казалось. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И снова нас отвлекли другие проблемы, и мы какое-то время не обращали внимания на Скотти. Дело в том, что в доме появились насекомые. Однажды ночью я проснулся от крика Кристин. Надо сказать, когда Кристин кричит, это означает, что все более или менее в порядке. Если же случается что-то по-настоящему ужасное, она становится спокойной, сосредоточенной и молча принимается за дело. Но если она заметит паучка или ночную бабочку, или пятно на блузке, вот тогда она кричит. Я думал, сейчас она вернется в спальню и расскажет, как сражалась в ванной с этим ужасным насекомым, пока не забила до смерти. Но она все кричала и кричала. Тогда я встал с кровати, чтобы выяснить, что же происходит. Она услышала мои шаги, я ведь в ту пору весил добрых 230 фунтов, поэтому топал, как вся королевская рать, и крикнула: «Сперва обуйся!» Я включил свет в холле. Там повсюду скакали сверчки. Я вернулся в комнату и надел туфли. После того, как с ваших голых ног спрыгнет не один десяток сверчков, еще столько же уже перестанет корчиться у вас в руках, и вам уже больше не захочется блевануть, вот тогда вы просто сгребаете их в кучу и запихиваете в мешок для мусора. И только потом вы 6 часов проведете в ванной, стараясь отмыться с головы до ног, пока не почувствуете, что стали наконец чистым. Это после вам будут сниться кошмары, в которых вас щекочут маленькие ножки. А до тех пор разум отключается, и вы просто делаете то, что нужно сделать. Оказалось, что насекомые появились из шкафа в комнате мальчиков, где те спали на двухъярусной кровати. Скотти наверху, Джеффри внизу. В постели Джеффри тоже обнаружилась парочка сверчков, но он даже не проснулся, когда мы поменяли верхнюю простыню и встряхнули одеяло. Сверчков, кроме нас двоих, никто не видел. В задней стенке шкафа мы обнаружили щель, облили ее блэк-флегом, а потом заложили старой простыней, предназначавшейся на тряпки. После приняли душ, шутя, что справиться с нашествием сверчков нам бы могли помочь чайки первых мормонов в Солт-Лейк, и снова легли спать. Сверчками, однако, дело не ограничилось. Утром Кристин снова позвала меня на кухню. Между стеклами окна было добрых 3 дюйма мертвых майских жуков. Я открыл окно, чтобы их втянуть пылесосом, и трупики жуков разлетелись по кухонному столу. Они стукались о стенки трубы пылесоса, и раздавался отвратительный скребущий звук. На следующий день между рамами снова было на 3 дюйма жуков. То же самое через день. Потом все прекратилось. Веселенькое лето. Мы вызвали хозяина и спросили, не хочет ли он помочь нам оплатить визит санитарной службы. Он в ответ предложил прислать своего отца со специальной жидкостью против насекомых, и тот стал с таким энтузиазмом закачивать жидкость в подпол, что нам пришлось спасаться бегством и все воскресенье кататься по округе, дожидаясь, пока вечерняя гроза смоет ужасную вонь, а ветер развеет остатки, чтобы мы могли вернуться домой. Так вот, за всеми этими хлопотами и непрекращающимися проблемами Чарли Кристин не замечала, что творится с видеоиграми. Однажды в субботу днем я на кухне пил диетическую колу, как вдруг в гостиной раздался громкий смех Скотти. Он так редко звучал в нашем доме, что я прошел в гостиную и встал на пороге, наблюдая, как Скотти играет. То была отличная игра с первоклассной анимацией. Дети сражаются с пиратами, которые хотят захватить их парусное судно, и еще с огромными птицами, пытающимися склевать парус. Игра оказалась не такой примитивно-механической, как большинство компьютерных игр. И что мне особенно понравилось, игрок был не один. В игре участвовало еще несколько детских компьютерных персонажей. Они помогали главному игроку расправиться с врагами.
3: «Давай, Сэнди!»
0: — говорил Скотти.
3: «Давай!»
0: И один из мальчишек на экране ударил главаря пиратов ножом, после чего пираты разбежались. Я не мог дождаться, чтобы узнать, как игра пойдет дальше, но тут Кристин позвала меня помочь ей с Чарли. Когда я вернулся, Скотти уже не было, а за компьютером сидели Джеффри и Эмили, играя в другую игру. В тот же день или чуть позже я спросил Скотти, как называется игра, где дети сражаются с пиратами.
4: «Просто игра, папа», — ответил он.
0: «Но у нее должно быть название».
4: «Я не знаю».
0: «Как же ты находишь нужный диск, чтобы вставить в компьютер?»
4: «Не знаю».
0: И он замолчал, уставившись в пространство. Я прекратил расспросы.

Лето кончилось. Скотти вернулся в школу. Джеффри пошел в детский сад, и они вместе уезжали по утрам на автобусе. Но самое главное, у новорожденного, у Чарли, дела более или менее налаживались. От церебрального паралича не существует лекарства, но нам, по крайней мере, стали ясны его возможности. Мы знали, например, что хуже уже не будет, но и совсем здоровым он никогда не станет. Возможно, когда-нибудь он научится говорить и ходить. Возможно, не научится. Нашей задачей было как можно активнее стимулировать любую его деятельность, чтобы в случае улучшения его мозг имел максимальную возможность к совершенствованию, даже если физические способности мальчика останутся сильно ограниченными. Самые худшие страхи остались позади. Мы смогли более или менее свободно вздохнуть. Потом, в середине октября, позвонил мой агент и сообщил, что подкинул мою серию про мастера Альвина Тому Догерти из Торбукс, и что Том предлагает неплохой задаток, на который можно жить. Это, да еще плюс контракт на игры в конце, и для нас, похоже, экономический кризис миновал. Еще пару недель я работал в компьютерных книжках, в основном из-за оставшихся незаконченными проектов, которые я не мог просто взять и бросить на полдороги. Но когда я увидел, насколько вредит моя работа и моей семье, и моему здоровью, я понял, что цена слишком высока. Я подал заявление об уходе за 2 недели, рассчитывая за это время закруглиться с проектами, о которых известно было только мне одному. В некоем приступе паранойи от 2 недель в фирме отказались. Меня заставили очистить помещение тем же вечером. Такая неблагодарность с их стороны оставила неприятный привкус, но какого черта, я был свободен. Я мог вернуться домой. Чувство облегчения было почти физическим. Джеффри и Эмили вели себя прекрасно. Я наконец-то познакомился с Чарли Беном. Приближалось Рождество. Я завожу рождественские пластинки, как только желтеют листья. И все в мире было прекрасно. За исключением Скотти. Как всегда, за исключением Скотти. Именно тогда я обнаружил то, о чем раньше просто не подозревал. Скотти никогда не играл в видеоигры, которые я приносил из компьютерных книжек. Я понял это потому, что Джефф и Эмили очень расстроились, когда мне пришлось унести игры. Но Скотти даже не знал, каких именно игр теперь не хватает. И к тому же среди дисков не оказалось того, где дети сражались с пиратами. Ни среди тех, что я приносил с работы, ни среди наших собственных. Однако Скотти по-прежнему играл в эту игру. Однажды он играл в нее вечером перед сном. Я весь день трудился над игрой Эндера, надеясь закончить ее к Рождеству. Когда Кристин в 3-й раз крикнула: «Скотти, отправляйся в постель немедленно!» Я вышел из кабинета. Почему-то мне легко удавалось призвать детей к порядку, не повышая голоса и тем более не применяя силы, когда Кристин не могла добиться даже того, чтобы на нее обратили внимание. Дело, наверное, в глубоком мужском тембре голоса. К примеру, мне всегда легко удавалось укачать Джеффри, если Кристин не справлялась, когда тот был еще совсем маленьким. Поэтому не было ничего удивительного в том, что стоило мне встать в дверях и сказать: «Скотти, кажется, мама велела тебе ложиться спать». Он немедленно потянулся, чтобы выключить компьютер. «Я сам выключу», — сказал я. «Иди». Он все еще не опускал руку. «Иди», — произнес я самым низким громовым голосом, на какой только был способен. Он встал и вышел, не взглянув на меня. Я подошел к компьютеру, чтобы его выключить, и увидел тех же детей, что и в прошлый раз. Только сейчас они были не на пиратском корабле, а на старинном паровозе, резко набирающем скорость. «Отличная игра», — подумал я. На односторонних дисках Atari не будет и 100 килобайт, однако вот вам и 2 полных сценария, и великолепные анимации, и... И в компьютере не оказалось диска. Это означало, что игру следовало сперва загрузить, потом вынуть диск и... Получается, что для такой игры достаточно одной лишь оперативной памяти... И вся эта высококачественная анимация занимает 48 килобайт. Я достаточно хорошо разбирался в программировании, чтобы понять, передо мной настоящее чудо. Я стал искать диск. Диска не было.
Значит, Скотти положил его в особое место. Я все искал и искал, однако безрезультатно. Я сел за компьютер, собираясь поиграть в игру. Но детей на экране уже не было, остался только поезд. Быстро идущий поезд. Пропал детально прописанный фон. За поездом простирался обычный голубой экран. Ничего больше не было, даже путей. Потом исчез и поезд. Все погасло, экран озарился обычным синим светом. Я коснулся клавиатуры. На экране появились буквы, которые я набирал. Мне понадобилось несколько раз нажать на ввод, чтобы сообразить, что Atari работает в режиме MemoPad. Сперва я решил, что используется какая-то ужасная хитрая система защиты от перезаписи. Игра заканчивается тем, что вводит вас в режим, из которого вы не получите доступа к памяти, не получите доступа никуда, пока не отключите компьютер, тем самым стерев из оперативной памяти записанную игру. Но потом я подумал, что если компания делает игры такого класса, защищенные столь сложным кодом, она наверняка предусмотрела бы сигнал для окончания игры. И почему, собственно, игра закончилась? Скотти не прикасался к компьютеру после того, как я велел ему идти спать. Я тоже ничего не трогал. Почему дети пропали с экрана? Почему исчез поезд? Каким образом компьютер мог узнать, что Скотти закончил игру? Тем более, что картинка оставалась на экране еще некоторое время после того, как Скотти встал из-за компьютера. И все-таки я ничего не сказал, Кристин. Во всяком случае, тогда. В компьютере она разбиралась ровно настолько, чтобы уметь его включить и вызвать программу WordStar. И ей бы никогда в голову не пришло, что в игре Скотти есть что-то необычное.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карп. «Пропавшие дети». Окончание. За две недели до Рождества опять началось нашествие насекомых. Им неоткуда было взяться. Погода стояла слишком холодная, они не могли жить на улице. Единственное объяснение, которое мы смогли найти, это что в подвале, видимо, куда теплее, чем снаружи. Так или иначе, мы пережили еще одну веселую ночку охоты на сверчков. Старую простыню опять затолкали в щель. На этот раз нашествие началось из-под шкафчика в ванной. А на следующий день вместо майских жуков между кухонных рам в самой ванне... А на следующий день вместо майских жуков между кухонных рам в самой ванне появились длинноногие пауки. «Давай ни о чем не будем говорить хозяину», — сказал я Кристин. «Еще одной атаки этой отравы я не вынесу».
1: «Возможно, во всем виноват его отец», — сказала Кристин. «Помнишь, в прошлый раз он как раз красил дом, а сегодня развешивал рождественские фонарики».
0: Мы лежали в постели и хихикали, удивляясь этой глупой затее. Нам казалось странным и смешным, но очень милым, что отец хозяина непременно хотел развесить на доме рождественские фонарики. Скотти вышел и смотрел, как он работает. Он никогда раньше не видел, чтобы фонарики развешивали на крыше. У меня боязнь высоты, поэтому заставить меня забраться на лестницу невозможно. И наш дом всегда оставался без украшений, за исключением огоньков, которые можно увидеть через окно. Мы с Кристин, однако, большие поклонники всяких рождественских побрякушек. Да что говорить, мы даже играем в рождественский альбом плотника. Поэтому обрадовались, когда отец хозяина решил оказать нам такую услугу.
2: «Этот дом много лет был моим собственным», — сказал он. «Мы с женой всегда украшали его под Рождество. Мне кажется, без огоньков чего-то не хватает».
0: В конце концов, он был очень милый старичок. Неторопливый, но еще крепкий, спокойный и добрый трудяга. И через пару часов огоньки уже горели где положено. Потом были покупки подарков. Рождественские открытки и все такое прочее. Мы были очень заняты.

0: Однажды утром, примерно за неделю до Рождества, Кристин читала утреннюю газету и вдруг напряглась и замерла. Она становилась такой лишь тогда, когда происходило что-то по-настоящему ужасное.
1: «Скотт, ну-ка прочти», — сказала она.
0: «Нет, лучше сама расскажи», — ответил я.
1: «Это статья о том, что в Гринсборо пропадают дети».
0: Я взглянул на заголовок. «Дети, которых не будет дома на Рождество». «Слышать ни о чем подобном не желаю», — сказал я. «Я не могу читать истории о преступлениях против детей или о похищенных детях. Просто с ума схожу. Потом не могу спать, и так было всегда».
1: «Придется прочесть», — сказала она. «Здесь имена мальчиков, которые пропали за последние 3 года. Рассел Деверш, Николас Тайлер».
0: «Куда ты клонишь?»
1: «Ники, Расти, Дэвид, Роди, Питер. Тебе эти имена что-нибудь говорят?»
0: «У меня не очень хорошая память на имена». «Нет, не говорят».
1: «Стив, Говард, Вен. И только последний не подходит. Александр Бут. Он пропал этим летом».
0: Почему-то, слушая Кристин, я очень расстроился. Она принимала все так близко к сердцу, была очень взволнована и ничего не хотела толком объяснить. «Ну и что с того?» — спросил я.
1: «Это выдуманные приятели Скотти», — сказала она.
0: «Брось», — сказал я. Но она снова прочитала все имена с самого начала. Она стала записывать имена вымышленных друзей в специальную тетрадку еще давно, когда доктор попросил нас вести записи о том, что делает Скотти. Все имена совпадали, во всяком случае, так нам казалось. «Скотти, должно быть, тоже читал похожую статью», — предположил я. И на него она произвела впечатление. Он всегда был впечатлительным ребенком. Возможно, он начал отождествлять себя с этими детьми. Ему казалось, что его выкрали из Саут-Бенда и насильно привезли в Гринсборо.
1: На какую-то секунду это прозвучало вполне правдоподобно.
0: На этом правдоподобии как раз и основываются психотерапевты. На Кристин мои слова не произвели впечатления.
1: «В статье говорится, что раньше никогда не перечислялись имена всех пропавших детей».
0: «И увеличение. Желтая пресса».
1: «Скотт, но он верно назвал все имена, все до единого».
0: «Кроме одного».
1: «Какое облегчение?»
0: Но облегчения мы не испытывали. Потому что я вдруг вспомнил, как Скотти обращался к ребятам в видеоигре.
1: «Давай, Сэнди».
0: Я рассказал об этом Кристин. «Александр или Сэнди? А Расти, сокращенный от Рассел. Он правильно называл не 8 из 9. Он правильно назвал абсолютно все, без исключения, имена. Невозможно перечислить все страхи, которые терзают родителей. Но могу заверить, невозможно испугаться за себя самого, так как можно испугаться при виде того, как ваше 2-летнее чадо бежит по направлению к дороге, или при виде того, как младенец заходится в судороги, или поняв, что между вашим малышом и похищением детей существует некая связь. Мой самолет ни разу не захватывали террористы. К моей голове никогда не приставляли дуло пистолета. Я ни разу не падал со скалы, поэтому, возможно, существуют худшие страхи. Но, с другой стороны, мою машину однажды занесло на заснеженной трассе. И однажды я сидел в самолете, вцепившись в подлокотники кресла, потому что нас нещадно болтало в воздухе. Но это не идет ни в какое сравнение с чувствами, какие я испытал, прочитав до конца статью. Дети просто пропадали. Никто не видел, чтобы кто-то посторонний отирался возле их дома. Дети просто не возвращались из школы или с улицы. Просто исчезли. И Скотти знал их всех по именам. Скотти воображал, что играет с ними. Откуда он знал их имена? Почему он выбрал именно пропавших мальчиков? Всю неделю накануне Рождества мы наблюдали за ним. Мы видели, каким он стал отчужденным, как пугливо шарахался, не давая к себе прикоснуться, не желая вступать в разговор. Он знал, что скоро Рождество, но ни о чем не просил, не радовался празднику, не хотел идти покупать подарки. Казалось, он даже перестал спать. Перед тем, как лечь, в 1 или 2 ночи, я заходил в комнату мальчиков, и он лежал с открытыми глазами, сбросив одеяло. Его бессонница была даже хуже, чем бессонница Джеффри.
1: А днем он желал лишь играть на компьютере и дослоняться по улице, несмотря на холод. Мы с Кристиной не знали, что делать. Неужели мы его потеряли? Мы старались вовлечь его в семейные дела. Он не захотел отправиться с нами за предпраздничными покупками. Тогда мы велели ждать нас дома, но, вернувшись, обнаружили, что он вышел на улицу. Я обесточил компьютер и спрятал все диски и картриджи, но от этого пострадали только Джеффри с Эмили. Войдя в комнату, я обнаружил, что Скотти все равно играет в свою невероятную игру. До Рождества он ни о чем нас не просил. Кристин вошла ко мне в кабинет, как раз когда я дописывал сцену, в которой Эндер выпутывается из ловушки великана-пьянчуги. Может, я был так зачарован детскими видеоиграми именно из-за проблем со Скотти? Может, просто пытался сделать вид, что в компьютерных играх есть какой-то смысл? Во всяком случае, я до сих пор помню, какую именно фразу писал, когда вошла Кристина, стоя в дверях, обратилась ко мне так спокойно и так испуганно. «Скотти хочет, чтобы мы пригласили на рождественский вечер его друзей», — сказала она. «Нам потребуются дополнительные стулья для его вымышленных друзей», — спросил я. «Они не вымышленные», — ответила она. «Они ждут на заднем дворе». «Шутишь», — сказал я. «Там слишком холодно. Как родители позволяют своим детям болтаться по улицам в канун Рождества?» Она не ответила, я встал, и мы отправились к задней двери. Я распахнул ее. Их было 9. Разного возраста, лет от 6 до 10. Только мальчики. Кто-то в рубашках с короткими рукавами, некоторые в пальто, а один мальчик в плавках. Я, в отличие от Кристин, плохо запоминаю лица.
2: «Это они», —
1: тихо и спокойно сказала она, стоя у меня за плечом.
2: «Вот это Вен. Я его помню».
1: «Вен», — позвал я. Он поднял голову и робко шагнул ко мне. Я услышал за его спиной голос Скотти.
2: «Папа, можно им войти? Я сказал, что вы разрешите провести с нами канун Рождества. Этого им больше всего не хватает».
1: Я повернулся к нему. «Скотти, все эти мальчики считаются пропавшими. Где они были?»
2: «Под домом», — сказал он.
1: Я вспомнил про подвал. И еще вспомнил, сколько раз прошлым летом Скотти возвращался домой, перемазанный с ног до головы.
2: «Как они туда попали?» — спросил я.
3: «Их привел туда старик», — ответил он. «Они сказали, чтобы я никому не говорил, иначе старик на них рассердится. Они не хотят, чтобы он на них снова сердился. Но я сказал: ладно, но тебе-то я могу рассказать».
1: «Все в порядке», — сказал я.
3: «Это отец хозяина», — прошептала Кристин.
1: Я кивнул.
3: «Только как он держал их там все это время? Когда же он их кормил? Когда?»
1: Но она уже поняла, что старик их не кормил. Я бы не хотела, чтобы

0: у него с самого переезда в Гринсборо. Потом он позвал мальчишек. «Все в порядке, заходите!» Кристин придержала дверь. Я отступил в сторону, чтобы дать им пройти. Они вошли. Некоторые улыбались, некоторые были слишком смущены. «Проходите в гостиную», — сказал я. Скотти шел впереди. Он вел их, как радушный и гордый хозяин, показывающий гостям свой особняк. Они расселись на полу. Подарков было немного, только детские. Мы не выставляем подарки для взрослых, пока дети не лягут спать. Но елка стояла где положено, на ней горели огни, висели домашние самодельные украшения, даже совсем старые, вывязанные крючком, которые Кристин делала не в силах подняться по утрам с постели из-за сильнейших приступов тошноты, когда носила Скотти. Даже крошечные круглобокие зверушки, которых мы клеили вместе на самую первую в жизни Скотти елку. Украшения были старше, чем он сам. И украшена была не только елка. Вся комната утопала в красной и зеленой мишуре. Повсюду были расставлены маленькие деревянные домики, рядом с плетеными санками стоял набитый ватой Дед Мороз, а еще был огромный щелкунчик и многое другое, купленное или сделанное собственными руками. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы позвали Джеффри и Эмили. Кристин принесла Чарли Бена, который лежал у нее на коленях, пока я рассказывал историю о рождении Христа, о пастухах и мудрецах, а еще историю из книги «Мормонов» «О дне и ночи, о дне без тьмы». А потом стал говорить о том, ради чего жил Иисус. О прощении за зло, которое совершают люди.
1: «За любое?» – спросил один из мальчиков.
0: Ему ответил Скотти.
1: «Нет, только не за убийство».
0: Кристин заплакал. «Правильно», — сказал я. «В нашей церкви верят, что Бог не прощает тех, кто убивает сознательно. А в Новом Завете Иисус говорит, что если кто-нибудь причинит боль ребенку, лучше ему сразу повесить себе на шею тяжелый камень, прыгнуть в море и утонуть».
1: «Знаешь, папа, это на самом деле больно», — сказал Скотти. «Они никогда мне не говорили».
2: «Потому что это секрет», — ответил один из мальчиков.
0: Ники, как объяснила Кристин, ведь у нее хорошая память на лица и имена.
1: «Вы должны были мне сказать», — продолжал Скотти. «Я бы тогда не разрешил ему ко мне прикоснуться».
0: И только тут мы поняли. Поняли по-настоящему, что спасать его слишком поздно. Что Скотти тоже мертв.
1: «Извини, мама», — сказал Скотти. «Ты не разрешила мне с ними играть, но ведь они мои друзья, и мне хотелось играть с ними».
0: Он опустил глаза.
1: «Я даже не могу больше плакать. У меня больше нет слез».
0: За все время, с тех пор, как мы сюда переехали, он еще ни разу не говорил с нами так долго. Среди всей бури, охвативших меня эмоций, была и примесь горечи. Весь этот год все наши страхи, все наши усилия как-то пробиться к нему были напрасны. Говорить с нами его заставила только смерть. Но я понял, что дело не в смерти. Он постучал, и мы открыли дверь. Он попросил, и мы впустили его в дом вместе с друзьями. Он доверял нам, несмотря на расстояние, которое весь год нас разделяло, и мы его не подвели. Именно доверие в тот сочельник вновь соединило нас с сыном. Но в тот вечер мы не пытались разгадывать загадки. У нас были дети, и они хотели того, чего хотят все дети в эту единственную ночь. Мы с Кристин рассказывали им рождественские истории, говорили о традициях празднования Рождества в разных странах и в прежние времена. И постепенно все они пригрелись и расслабились, и каждый начал говорить о том, как празднуют Рождество в его семье. Это были добрые воспоминания. Они смеялись, болтали, шутили. И хотя это было самое ужасное Рождество, все же это было и самое лучшее Рождество в нашей жизни, воспоминания о котором для нас священны. Самым главным подарком тогда для нас стало то, что мы могли быть вместе. И пусть мы с Кристин никогда не говорим об этом прямо, мы оба помним то Рождество. Помнят его и Джеффри с Эмили. Они называют его «Рождество, когда Скотти привел своих друзей».

0: Вряд ли они поняли все до конца, и я был бы рад, если бы они навсегда остались в неведении. Вскоре Джеффри с Эмили уснули. Я по очереди отнес их в постель, а Кристин тем временем разговаривала с мальчиками, просила их нам помочь. Подождать у нас в гостиной, пока приедет полиция, чтобы они все вместе остановили старика, который отнял у них родных и будущее. Они согласились. Они ждали, пока приедут полицейские и дознаватели, чтобы с ними встретиться. Ждали, пока Скотти расскажет свою историю. Ждали долго, и времени хватило, чтобы сообщить их родителям. Те явились немедленно, испуганные, потому что полиция решилась им сообщить по телефону только одно. Их вызывают по вопросу, имеющему отношение к их пропавшим детям. Они пришли и стояли у нас на пороге. Их глаза светились страхом и отчаянием, а полицейский тем временем пытался все им объяснить. Дознаватели выносили из подвала изуродованные тела. Надежд больше не осталось. И все же стоило им зайти в дом, как они убедились, что жестокое провидение было по-своему добрым. На этот раз оно даровало им то, в чем многим, многим другим было безоговорочно отказано. Возможность сказать «прощай». Я не буду говорить, какие сцены разыгрались в ту ночь в нашем доме. Сцены радости и отчаяния. Эти сцены принадлежат другим семьям, не нам. Когда прибыли родители, когда все слова были сказаны и все слезы пролиты, когда покрытые грязью тела уложили на брезент посреди нашей лужайки, когда их опознали по остаткам одежды, только тогда привели закованного в наручники старика. С ним были наш хозяин и заспанный адвокат. Но стоило ему увидеть тела, лежащие на лужайке, он не выдержал и во всем признался. Его признание занесли в протокол. Никому из родителей не надо было встречаться с ним взглядом, никому из мальчиков больше не придется на него смотреть. Но они знали. Знали, что все кончено. Что больше ни одна семья не подвергнется страданиям, каким подверглись их семьи и наша тоже. И мальчики стали исчезать. Один за другим. Вот они еще здесь, а вот их уже нет. Потом от нас стали уходить родители, молчаливые и подавленные горем, охваченные ужасом от того, что подобное возможно в жизни, охваченные благоговением от того, что из прошлого ужаса возникла эта ночь, последняя ночь справедливости и милосердия, последняя ночь единства. Скотти ушел последним. Мы сидели с ним в гостиной, горел свет, и мы разговаривали, а в доме полиция все еще делала свое дело. Мы с Кристин ясно помним, о чем мы тогда говорили, но самое главное было сказано в конце.
1: «Мне очень жаль, что прошлым летом я так себя вел», — сказал Скотти. «Я знал, что это не ваша вина, что нам пришлось переехать, и мне не стоило так злиться. Но я просто ничего не мог с собой поделать».
0: «Он просит у нас прощения!» Этого мы уже не могли вынести. Какие горькие сожаления одолевали нас, пока мы говорили и говорили о своем раскаянии, о том, как нас мучит совесть за то, что мы сделали, за то, чего мы не сумели сделать, чтобы спасти ему жизнь. Когда мы высказали все, что было у нас на душе, и замолчали, он легко и просто подвел итог.
1: «Все в порядке. Я рад, что вы на меня не сердитесь».
0: И исчез. Мы выехали тем же утром еще до наступления дня. Нас приютили добрые друзья, и Джеффри с Эмили наконец-то раскрыли подарки, о которых так давно мечтали. Из Юты прилетели мои родители и родители Кристин. На похоронах были и другие последователи нашей церкви. Мы не давали интервью. Не давали интервью и остальные семьи. Полиция сообщила только, что были обнаружены тела и что преступник сознался. Мы не давали разрешения на огласку, как будто каждый, кто так или иначе пострадал, понимал, нельзя допустить, чтобы эта история появилась в заголовках газет, выставленных на стойках в супермаркете. Все очень быстро затихло. Жизнь пошла своим чередом. Большинством их даже не подозревают, что до Джеффри у нас был еще один сын. Мы не делали из этого секрета, просто рассказывать об этом было трудно. Все же спустя много лет я подумал, что эту историю следует рассказать, только с достоинством, обращаясь к людям, которые смогут понять. Другие тоже должны знать, что и в самом кромешном мраке можно увидеть лучик света. должны знать, как мы с Кристин, даже познав самое страшное в жизни горе, сумели испытать радость, проведя последнюю ночь вместе с нашим первенцем, и как все вместе мы устроили Рождество для всех пропавших детей, и как много дали нам они сами. Послесловие. В августе 1988 года я принес этот рассказ на писательский семинар в Сикамор-Хилл. В черновом варианте в конце рассказа говорилось, что все написанное является выдумкой, и на самом деле наш первенец Джеффри, а хозяин дома, в котором мы жили, никогда не делал нам ничего плохого. Реакция писателей, участвующих в семинаре, охватывала весь спектр эмоций, от раздражения до ярости. Наиболее кратко общее мнение выразила Карен Фаулер. Насколько я помню, она сказала следующее.
2: «Вы рассказываете эту историю от первого лица, приводите столько деталей из своей личной биографии, тем самым присваивая себе то, что вам не принадлежит. Вы делаете вид, будто испытываете горе человека, потерявшего ребенка, а на самом деле не имеете на это горе ни малейшего права».
0: Когда она сказала это, я не мог с ней не согласиться. Хотя рассказ уже многие годы существовал в моем воображении, от первого лица я изложил его лишь прошлой осенью, когда праздновал Хэллоуин со студентами колледжа в Отагуа в штате Апалач. В ту ночь все рассказывали истории про привидения, и вот под влиянием минутного порыва я рассказал свою. Такой же порыв заставил меня сделать ее глубоко личной, отчасти из-за того, что, наделив рассказчика своей собственной биографией, я избавился от лишнего труда по созданию вымышленного персонажа, отчасти потому, что истории с привидениями имеют самый большой успех в том случае, если слушатели начинают верить, что все рассказанное могло быть правдой. Получилось лучше, чем когда-либо, и когда настала пора записать рассказ на бумаге, я записал его в том виде, в каком и рассказал в ту ночь. Теперь, однако, слова Карен Фаулер заставили меня взглянуть на это под другим углом. Я подумал, что рассказ следует поправить. Но едва я принял такое решение и подумал, что надо убрать из рассказа подробности своей жизни и заменить их биографией вымышленного персонажа, меня охватил непонятный страх. Некая часть меня не могла примириться со словами Карен. «Нет», — говорила эта часть, — «она заблуждается. У тебя есть право на этот рассказ, на это горе». И тогда я понял, о чем же на самом деле говорится в рассказе и почему он так для меня важен. Это вовсе не обычный рассказ о призраках, и написан он не для развлечения. Мне самому следовало бы знать, я никогда ничего не пишу просто ради развлечения. Этот рассказ не о выдуманном старшем сыне по имени Скотти. Это рассказ о моем реально существующем младшем сыне Чарли Бенни. О Чарли, который за 5,5 лет не сказал ни единого слова. О Чарли, который впервые улыбнулся, когда ему был уже год, впервые обнял нас, когда ему было 4, который до сих пор проводит дни и ночи без движения, в том положении, в каком мы его оставляем, который может извиваться, но не умеет бегать, может позвать, но не может говорить, может понять, что ему не надо делать того, что умеют делать его брат и сестра, но не умеет спросить нас, почему так. Короче говоря, о ребенке, который не мертв, но едва способен распробовать жизнь, несмотря на всю нашу любовь и старания. И все же, за все годы его жизни, до того самого дня в Сикамор-Хилл, я ни разу не пролил о Чарли ни слезинки. Ни разу не позволил себе поддаться горю. Я надел такую убедительную маску спокойствия и смирения, что сам себя убедил. Но ложь, окружающая нас в жизни, всегда пробирается в то, что мы пишем. Я не составляю исключения. Рассказ, который казался мне сущей безделицей, обычной шуткой в духе старых традиционных баек о призраках, на поверку оказался самым личным, прочувствованным и пережитым из всех, какие я написал. И подсознательно я сделал его еще более личным, внеся в сюжет многие факты собственной биографии. Спустя несколько месяцев я сидел в машине у занесенного снегом кладбища в штате Юта и смотрел на человека, которого люблю всем сердцем. Я смотрел, как он стоял, как потом опустился на колени, как снова поднялся. Он стоял перед могилой своей 18-летней дочери. Я не мог не вспомнить тогда слова Карен. В самом деле, я не могу претендовать на сочувствие, смешанное с ужасом, которое вызывают в нас люди, потерявшие ребенка. И вместе с тем я понимал, что не могу не рассказать этой истории, ибо тогда тоже отчасти солгу. И я решился на компромисс. Опубликую рассказ в том виде, в каком, по моему убеждению, он должен быть написан, а в конце добавлю это послесловие, чтобы вы хорошо поняли, где здесь правда, а где вымысел. Теперь выносите решение сами. Я сделал все, что смог.

Земля становится полигоном, где одна из противоборствующих партий, которые владычествуют в галактике, проводит испытание нового генного вируса. Представитель другой партии, Тахион, пытается предотвратить эксперимент, последствия которого непредсказуемы. Ему это не удается, и на Земле разражается планетарная катастрофа, в результате которой большая часть населения гибнет, а оставшиеся делаются или тузами, обладателями сверхчеловеческих способностей, сохранившими прежний облик, или джокерами, сверхлюдьми, изуродованными физически. История непримиримой войны между тузами и джокерами и составляет содержание книг культового романа «Мозаики» «Дикие карты». Джон Джи Миллер. Охотник. Если желаешь постичь подлинный облик вещей, не поддерживай и не выступай против. Сэньцзянь. Синьсиньмин. Автобус спускался из безмолвной прохлады гор в липкий зной летнего дня в городе. И Дэниел Бреннан смотрел, как пейзаж постепенно теряет свой цвет. Бесконечные заасфальтированные автостоянки сменили луга и поросшие травой поля. Дома стали выше и подступали почти к самому шоссе. Темно-серые фонарные столбы вытеснили с обочины центральной полосы деревья, даже небо стало набрякшим и серым, предвещая ливень. У здания портовой администрации он сошел вместе с другими пассажирами. Они бросились в рассыпную по своим делам, озабоченные, как и все жители больших городов, и ни один из них не задержал на нем взгляд. Собственно, в нем и не было ничего такого, что могло бы заставить кого-либо посмотреть на него дважды. Дэниел был высоким, но не чрезмерно. Телосложение скорее гибкого, чем кряжестого. У него были большие руки, загорелые и покрытые рубцами, с набухшими венами и жилами, похожими на толстые провода. Лицо у него было смуглое, худое и ничем не примечательное. На нем была джинсовая куртка, потертая и выгоревшая на солнце, темная хлопчатобумажная футболка, чистые голубые джинсы и черные кроссовки. В левой руке он держал небольшую мягкую сумку, а в правой – плоский кожаный чемоданчик. На 42-й улице, где стояло здание портовой администрации, было людно. Бреннан смешался с потоком прохожих и потек вместе с ним в ту часть Манхэттена, где оказалось лишь немногим менее убого, чем в нескольких более-менее приличных кварталах Джокертауна. Через несколько кварталов он отделился от толпы пешеходов и поднялся по стертым каменным ступеням Ипсвичского герба, грязноватого отеля, который, по-видимому, обслуживал нужды местных проституток. Судя по его виду, дела у девиц шли неважно. Похоже, за развлечениями все предпочитали ходить в Джокертаун. Тамошние проститутки были дешевле, если все то, что он читал, хоть на 0,1, было правдой, куда как пикантнее. Увидев его в одиночестве, да еще и с багажом, портье явно заколебался, но все же взял у него деньги и направил в номер в точности такой тесный и грязный, как он и ожидал. Бреннан закрыл дверь, поставил сумку на пол и осторожно уложил кожаный чемоданчик на продавленную кровать. В комнате стояло настоящее пекло. Грязные голые стены душили его, но открытое окно здесь едва ли помогло. Он улегся на постель рядом с чемоданчиком и уставился в облупившийся потолок, не замечая тараканов, устроивших гонки прямо у него над головой. В памяти у него снова и снова крутились слова письма, которые он получил накануне. «Капитан Бреннан, он здесь». «Я видел его, но, боюсь, он тоже заметил,

вы узнал меня. Приходите в ресторан. Осторожно, но в открытую. Подписи не было, но он узнал четкий и изящный почерк Мина. Адреса тоже не было, но Дэниел в нем и не нуждался. Мин несколько дней прятал его в своем ресторане, когда 3 года назад он тайно вернулся в Штаты. Ни на минуту он не усомнился, о ком именно говорил в своем письме старый друг. Брэннон закрыл глаза и как наяву увидел лицо Кина. Властное, худощавое, хищное. Он попытался заставить его исчезнуть. Ничего не вышло. Лицо улыбалось. Оно насмехалось над ним. Потом расхохоталось. Он сел на кровати и стал ждать темноты и того, что она должна была принести.

Воздух был спертый и застоял. Он наполнял ноздри Бреннана вонью 7 миллионов человеческих тел, втиснутых в слишком тесное для них пространство. За 3 года жизни в горах он отвык от города, но еще не разучился пользоваться его преимуществами. Он был одним из тысячной толпы. Его видели, но не замечали. Слышали, но не запоминали люди, которые попадались ему навстречу, когда он шагал к ресторану Мина на Элизабет-стрит с кожаным чемоданчиком в руке. Было еще не поздно, и по улицам бродили толпы потенциальных клиентов, но ресторан был закрыт. Это было странно. В вестибюле, единственном помещении, в которое можно было заглянуть с улицы, было темно. С обратной стороны стеклянной входной двери висело объявление «Закрыто» на английском и вьетнамском языках. 3 оборванцев слонялись по улице перед входом, перебрасываясь шутками. Дэниел дошел до угла, пытаясь скрыть внезапно кольнувшее его дурное предчувствие под маской внешнего спокойствия. Он проделал комплекс дыхательных упражнений, которому самым первым делом научил его Ишида, когда он решил придать своей жизни направление и начал постигать путь. Опасения, страх, нервозность, ненависть – все это сейчас ни к чему. Ему нужно неколебимое спокойствие ничем не замутненного горного озера. Хин был все еще жив, никаких сомнений. Для него падение Сайгона было не более чем досадной неприятностью. Бреннан знал, что хотя на это и требовалось время, Кин должен был создать разветвленную сеть агентов, столь же действенную и беспощадную, как и во Вьетнаме. За те несколько дней, которые ушли на то, чтобы написать письмо и доставить его адресату, эти агенты могли выследить Мина. Завернув за угол, Бреннан, незамеченный остальными прохожими, прошмыгнул в переулок, граничащий с рестораном Мина. Он затаился за кучей мусора, прислушиваясь и приглядываясь. Его глаза не сразу приспособились к сумеркам, но когда это произошло, все равно ничего не было видно, кроме роющихся в отбросах кошек. Поставив чемоданчик на землю, он щелкнул застежками. В темноте различить что-либо было практически невозможно, но Дэниел мог собрать то, что лежало внутри, даже с завязанными глазами. Спустя несколько мгновений он держал в руках азиатский лук, 42 дюймов в длину, сделанный из нескольких слоев стекловолокна, которым была армирована тисовая сердцевина. Отличный лук! Чтобы натянуть его, требовалось усилие в 60 фунтов. Достаточно, чтобы уложить на месте оленя, медведя или человека. Легонько ущипнув туго натянутую тетиву, капитан Бреннан улыбнулся низкому гудящему звуку, который она издала. Этот лук — его творение. В чемоданчике также находилась кожаная перчатка с 3 пальцами, которую Бреннан натянул на правую руку, и небольшой колчан со стрелами. Его удалось прикрепить к поясу липучками. Он вытащил одну стрелу, охотничью, с широким наконечником, с 4 острыми, как бритва, лезвиями, положил ее на тугую тетиву и, производя еще меньше шума, чем роющиеся в отбросах кошки, пополз к черному входу в ресторан. Прислушался. Тишина. Нажал ручку двери, обнаружил, что она не заперта, и приоткрыл ее на 0.5 дюйма. Из-за двери протянулась тоненькая полоска света, и выяснилось, что дверь ведет в образцово аккуратную кухню, царство нержавеющей стали и белоснежного фарфора. Здесь тоже было безлюдно и тихо. Дэниел проскользнул внутрь, пригибаясь к полу, подобрался к двойной вращающейся двери, которая вела в обеденный зал, и осторожно выглянул в овальное окошечко, проделанное в двери. Картина, открывшаяся его глазам, была именно той, которую он боялся увидеть. От ярости вены на его шее вздулись, лицо побагровело. Официанты, повара и посетители сбились в кучу в углу комнаты под бдительным оком парня с пистолетом в руках. 2 других прижимали Мина к белой стене, а 3-й избивал его ремнем, задавая какие-то вопросы. Лицо парня было окровавлено, глаза заплыли и превратились в щелки. Кин узнал Мина и приказал выследить его. Мин был одним из немногих людей в Америке, способных опознать Кина и владевших информацией о том, что он хладнокровно и безжалостно злоупотребил своим положением генерала армии Республики Вьетнам, чтобы предать свою страну, своих людей и своих американских союзников. Бреннан, разумеется, тоже знал Кина как облупленного и догадывался о том, что какое бы положение Кин ни занял в Америке, власти будут уважать его, прислушиваться к нему –
и, возможно, еще и боец. С другой стороны, он, капитан Бреннан, дезертировавший из армии после позорной сдачи Сайгона, с тех самых пор был изгоем. Власти не знали, что он вернулся в Штаты, и он предпочел бы, чтобы они и дальше пребывали в неведении относительно его местонахождения. Сунув руку в задний карман, Дэниел вытащил колпак с прорезями для глаз и натянул его на лицо от верхней губы до макушки. Он немного помедлил, глубоко дыша, чтобы обратить в ничто обуревавшие его эмоции, отрешиться от ярости и страха, от друга и от жажды мести, даже от себя самого. Он обратился в ничто, чтобы стать всем. Затем бесшумно поднялся на ноги и вошел в зал, опустился на одно колено за столиком и нацелил свою первую стрелу. Спокойные и уверенные слова Ишиды, его роши, всплыли в его памяти точно убаюкивающий звон огромного колокола. «Стань одновременно стрелком и целью, охотником и жертвой. Стань наполненным сосудом, ожидающим опорожнения. Когда наступит нужный миг, освободись от своего бремени, не думая и не ожидая подсказки, и тем самым познаешь путь». Бреннан смотрел, но не видел. Не задумывался о том, в людей или тюки с сеном целятся. Он просто выпустил свою первую стрелу, потянулся к колчану на поясе, вытащил следующую, положил ее в выемку, поднял руку и натянул тетиву, и все это время его первая стрела все еще находилась в воздухе. Она поразила цель, когда стрелок готовился в третий раз. К тому времени, когда они сообразили, что на них напали, вторая стрела уже нашла свою цель, а четвертая отправилась в полет. Было уже слишком поздно. Порядок выстрелов Дэниел выбрал еще до того, как погрузился в пустоту. Первой его жертвой стал парень, который держал на мушке заложников. Стрела ударила его в спину под левую лопатку. Она пронзила сердце, прошла сквозь легкое и застряла в груди. Удар был так силен, что его швырнуло вперед прямо в руки официанта. Они оба потрясенно уставились на окровавленное алюминиевое древко, торчащее из груди. Бандит открыл рот, чтобы выругаться или произнести последнюю молитву, но все слова утонули в хлынувшей крови. Ноги у него подломились, он мешком повис на руках державшего его официанта, и тот уронил бездыханное тело. Те двое, что держали мины, отпустили его. Он сполз на пол, а бандиты схватились за пистолеты, торчащие из-за пояса. Одному руку пригвоздило к животу еще прежде, чем он успел вытащить оружие, другого прибило к стене. Он выпустил пистолет и схватился за древко, пронзившее его, как булавка, муху. Последний, тот самый, который допрашивал мина, обернулся, и стрела угодила ему в бок, под ребра, пронзила сердце и вышла через правое плечо. Все это заняло ровным счетом 9 секунд. Тишину нарушали лишь всхлипы бандита, пригвожденного к стене.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Джон Джей Миллер. Охотник. Продолжение. Бреннан пересек зал в десяток прыжков. Заложники до сих пор не оправились от потрясения и неподвижно стояли на месте. Двое головорезов были убиты на месте. Тот, которому стрела попала в живот, скорчился на полу в глубоком обмороке. Другой, пригвожденный к стене древком, которое пронзило ему грудь, все еще был в сознании. Его лицо исказил страх, и когда он взглянул в глаза своему убийце, его всхлипы перешли в протяжный вой. Вытащив из колчана еще одну стрелу, Дэниел ударил ею. Широкое лезвие перерезало бандиту горло с такой легкостью, как будто это была бритва, и хладнокровно отступил в сторону, чтобы его не забрызгало потоком хлынувшей крови. Затем сунул стрелу обратно в колчан и опустился на колени рядом с Мином. Тот был очень плох. Руки и ноги у него были переломаны. Должно быть, когда бандиты держали его, ему было очень больно. Кроме того, у него, похоже, было серьезно повреждено что-то внутри. Он часто и прерывисто дышал. Глаза затекли и, скорее всего, не сфокусировались бы, даже если бы ему и удалось открыть их.
1: «Онклай!»
0: Едва слышно прошептал он в ответ на осторожное прикосновение. «Кто вы?» «Бреннан». Мин улыбнулся жуткой улыбкой. На губах у него запузырилась кровь.
1: «Я знал, что ты придешь, капитан».
0: «Не разговаривай. Тебе нужна помощь». Вьетнамец покачал головой. Это усилие дорого ему обошлось. Он закашлялся, его лицо исказилось от боли.
1: «Нет, я умираю. Я должен тебе рассказать. Это Кин. Нападения доказывают это. Они хотели знать, рассказал ли я кому-нибудь, но я ничего им не сказал. Они ничего не знают о тебе».
0: «Теперь узнают». Мин снова закашлялся.
1: «Я хотел помочь. Как в старые времена. Как в старые времена».
0: Он начал бредить, и Дэниел поднял глаза на официантов. «Вызовите скорую», — приказал он, — «и полицию. Скажите, что на улице перед входом еще трое. Шевелитесь». Один из официантов бросился выполнять его приказания, а другие продолжали таращиться на них в немом недоумении.
1: «Помочь тебе», —
0: повторил Мин.
1: «Помочь тебе».
0: На миг он умолк, потом сделал нечеловеческую попытку говорить связно и внятно.
1: «Ты должен выслушать. Рубец похитил Мэй. Я следил за ним. Пытался найти место, где он держит Мэй. Когда увидел их вместе с Кином в лимузине. Иди к Кристалис в Хрустальный дворец. Она может знать, где ее держит. Я не... не смог выяснить».
0: Его то и дело прерывали приступы кашля. Зачем они похитили ее?
1: «Из-за ее рук. Ее кровавых рук».
0: Бреннан стер с лба Мина выступившие капли пота.
2: «А теперь отдохни».
0: Но Мин не слушал и, приподнявшись, схватил Бреннана за руку.
1: «Найди Мэй. Помоги ей».
0: Он снова откинулся назад, вздохнул. На губах у него вспухла кровавая пена. Сказал он. «Я устал. Отдохни». Дэниел осторожно опустил его на пол и присел на корточки, быстро мигая. Еще один, пронеслось у него в голове. Еще одна смерть, и она тоже будет на совести Кина. Он поднялся, огляделся по сторонам, но на лицах спасенных им людей был один лишь страх. Полиция будет задавать много ненужных вопросов, например, о его имени. Найдется немало людей, которые рады будут узнать, что Дэниел Бреннан до сих пор жив и вернулся в Соединенные Штаты. Кин был лишь одним из них. Надо было уходить, пока не приехала полиция. Он должен был распутать тоненькую ниточку, которую Мин оставил ему. Кристаллис. Хрустальный дворец. Но он зачем-то остановился, повернулся к освобожденным заложникам. «Мне нужна ручка!» Один из официантов молча протянул ему фломастер. Бреннан на миг задумался. Ему хотелось, чтобы Кин по ночам просыпался в холодном поту и не находил себе места. До него дойдет не сразу, но постепенно, с каждой новой запиской, с каждым новым убитым агентом он поймет, что происходит. Он нацарапал свое послание на стене рядом с бандитом, пригвожденным его стрелой. «Я иду за тобой, Кин». Он помедлил, прежде чем подписывать. Собственное имя для этого не годилось, оно лишало бы его такого могущественного сторонника, как страх перед неизвестным, и дало Кину, его агентам, а также людям в правительстве, чересчур определенную зацепку. Он улыбнулся неожиданной мысли, которая вдруг пришла ему в голову. Кодовое название последнего боевого задания его подразделения во Вьетнаме, когда Кин выдал их северным вьетнамцам, было «Операция Йомен». Кин может заподозрить, что за этим именем стоит Бреннан, но наверняка утверждать не сможет. Это будет отравлять его сон воспоминаниями о деяниях, которые, как он считал, давно сошли ему с рук. К тому же в этом имени была некая мрачная ирония. Он подписал свое короткое послание «Йомен», а затем, подчиняясь какому-то внезапному наитию, нарисовал маленький туз-пик, вьетнамский символ смерти и неудачи, и закрасил его. При виде его рисунка вьетнамские официанты и кухонные работники принялись перешептываться, а официант, который одолжил фломастер, отказался взять его обратно, быстро-быстро, совсем по птичьи замотав головой. «Ладно», — пожал плечами Дэниел. «Как мне добраться до Хрустального дворца?» Один из них кое-как объяснил дорогу, и Бреннан через кухню вернулся в темный переулок. Он разобрал лук, сложил его обратно в чемоданчик и отправился прочь, не дожидаясь полиции. Дэниел не стал снимать свой колпак и передвигался закоулками и темными улочками. Навстречу ему время от времени попадались такие же призрачные фигуры. Некоторые глазели на него, другие были поглощены своими делами. Никто не попытался задержать его. Хрустальный дворец на Генри-стрит был частью трехэтажного дома с террасой длиной во весь квартал. Часть террасы была разрушена в ходе великого Джокертаунского восстания 76 года, и ее так и не восстановили. Часть руин разобрали, часть осталась лежать огромными кучами, подпиравшими рассыпающиеся стены. Проходя мимо, Бреннан заметил глаза. Он не понял, человеческие или звериные, горящие из щелей и трещин в кучах обломков. Рассматривать их поближе ему не захотелось. Он прошел по улице к уцелевшей части дома, поднялся по небольшой каменной лесенке на крыльцо, пересек небольшой вестибюль и оказался в главном зале, где было темно, многолюдно и дымно. Там и сям на глаза попадались явные джокеры, вроде толстого клыкастого коротышки, который продавал газеты у входа, или двухголового певца на маленькой сцене, который мурлыкал что-то даже благозвучное на мелодию Коула Портера. Некоторые казались вполне нормальными, если не приглядываться. Дэниел обратил внимание на одного мужчину, нормального, даже красивого, если бы не отсутствующий рот и нос, который ему заменял длинный изогнутый хоботок наподобие комариного. Он то и дело опускал его в свой бокал, как соломинку. Некоторые были в костюмах, привлекавших внимание к их необычности. Другие скрывали свое уродство за масками, хотя некоторые из тех, кто носил маски, были натуралами или на сленге джокеров «натами». «Ты камевояжер?» Бреннан не сразу сообразил, что вопрос адресован ему. Он взглянул на конец длинной деревянной стойки, за которой на высоком табурете сидел, болтая в воздухе толстыми коротенькими ножками, маленький человечек. Он был карлик, примерно 4 футов ростом и 4 футов в ширину. Шея у него была длинная, как банка консервированного тунца, и толстая, как человеческое бедро. Он казался недвижимым и бесстрастным, точно мраморная плита.
2: согласен.
0: Это твои образцы? Спросил он, махнув на чемоданчик Брэннона рукой, которая была вдвое больше его собственной. Просто орудие моего ремесла. Саша! Один из барменов, высокий и тощий мужчина с сальной волной волос, повернулся к карлику. Дэниел уже успел краем глаза заметить, как с невероятным проворством и ловкостью он смешивал и разносил напитки. Оказалось, что у бармена нет глаз. Глазницы затягивала гладкая, без единого шрама кожа. Слепой повернулся в его направлении и быстро закивал.
3: «С ним все в порядке, Элмо. Все в порядке».
0: Карлик тоже кивнул и впервые с тех пор, как заговорил с ним, отвел от него взгляд. Брэннон нахмурился. Хотел что-то сказать, но бармен опередил его, произнеся «Она там!» и, коротко улыбнувшись, вернулся к своим коктейлям. Дэниел взглянул в том направлении, куда махнул бармен, и замер, как громом пораженный. За угловым столиком сидели женщины и худой цветной мужчина со светлой кожей и валом кимоно, украшенным желтыми драконами и расшитым странными значками, которые походили на магические формулы. Он был бы очень красив, если бы не непомерно раздутый лоб, портивший его профиль. В стуле, на котором он сидел, не было ничего примечательного. Женщина расположилась в кресле, которое по размерам походило скорее на трон, из ореха с красными бархатными подушками. Она поставила на стол крошечный с наперсток хрустальный бокал, из которого потягивала медового цвета ликер, в упор взглянула на Брэннона и улыбнулась. На ней были брюки, облегавшие ее гибкую фигуру, и узкий, похожий на чехол, топ, собранный на правом плече и оставлявший половину груди открытой. Ее кожа была совершенно невидима и открывала взору смутные, расплывчатые очертания мышц и внутренних органов, которые работали под ними. Брэннон видел, как кровь бежит по сети ее вены артерии, оплетающей ее плоть. Как полупрозрачные мышцы сокращаются и двигаются при каждом малейшем ее движении, даже как бьется сердце, и мерно, неустанно вздымаются и опадают легкие. Женщина улыбнулась ему. Разумеется, вне всяких приличий так таращиться на нее, но ее внешность производила слишком причудливые впечатления. Ее почти обнаженные груди были абсолютно невидимы, кроме тонкой сеточки переплетающихся кровеносных сосудов и больших темных сосков. Ее лицо... Впрочем, кто знает. Глаза у нее были голубые, скулы, скрывавшиеся под чехлом челюстных мышц, высокие, нос – провал в черепе. Но губы, как и соски, были видны. Полные, манящие, они изгибались в сардонической улыбке. У нее не было волос, которые могли бы прикрыть белый череп. Дэниел шел сквозь толпу к ее столику, а женщина наблюдала за ним, если он правильно истолковывал ее причудливые выражения, откровенно забавлялась. «Простите меня», — начал он, но смешался и умолк.
4: Модель для сборки «On Energy».
0: Она рассмеялась, по-доброму, без горечи, укоризны или гнева, и произнесла:
2: «Прощение даровано, незнакомец в маске. Я то еще зрелище. Все, кто видит меня впервые, ведут себя подобным образом. Я Кристаллис, полноправная и единоличная владелица Хрустального дворца. Что, полагаю, вам уже известно. Это Фортуната».
0: Черный мужчина взглянул на Брэннона, и тот мгновенно уловил в нем примесь восточной крови, сказывавшейся в разрезе его глаз. Они молча кивнули друг другу. Дэниел вдруг ощутил окружающую его ауру силы. Наверняка Фортуната Туз.
2: «Как вас зовут?» —
0: спросила Кристаллис. Она разговаривала с утонченным британским акцентом, что непременно удивило бы Брэннона, если бы он уже не исчерпал свой лимит удивления на этот вечер. Ее голос стал задумчивым. Судя по выражению ее лица, она что-то прикидывала. «Йомен», — ответил Дэниел, гадая, какую степень откровенности может себе позволить.
2: «Любопытно. Это, разумеется, не настоящее ваше имя».
0: «Ты хотела бы узнать его?» — спросил ее кавалер. Она пожала плечами и неопределенно улыбнулась. Фортуната взглянул на Брэннона. Его глаза стали глубже, потемнели. В них начала свое вращение сила, которая, внезапно осознал Дэниел, была направлена на него. Кулаки сами собой сжались, но он знал, что не сможет помешать порожденному спорами вируса дару Фортуната проникнуть в сокровенную суть его мозга. Оставался единственный выход. Бреннан сделал глубокий вдох, задержал дыхание и заставил все мысли покинуть его сознание. Он снова очутился в Японии, лицом к лицу с Ишидой, пытаясь разгадать головоломку, которую Роши задал ему, когда он впервые пытался вступить в монастырь. Когда ладонями ударяют друг о друга, раздается хлопок. А как звучит хлопок одной рукой? Дэниел молча выставил вперед одну руку, сжатую в кулак. Ишида кивнул, и с того момента его обучение началось всерьез. Теперь пришла пора воспользоваться его плодами. Он погрузился глубоко в дзадзен, состояние медитации, в котором освобождался от всех мыслей, чувств, эмоций, выражений. Миновала вечность, когда словно издалека до него донеслись слова Фортуната: «Это невероятно!» И он вернул свою суть обратно. Спутник Кристаллис взглянул на него с искрой уважения во взгляде. Женщина внимательно смотрела на обоих. «Вы следуете дзен?» — спросил Фортуната. «Я всего лишь ничтожный ученик», — прошептал Бреннан, и собственный голос даже ему показался доносящимся с какой-то далекой горной вершины.
2: «Возможно, лучше мне поговорить с Йомином наедине»,
0: — сказала Кристаллис. «Как хочешь». Фортуната поднялся. «Минуточку». Дэниел встряхнулся, точно пес, выбравшийся из воды, и полностью вернулся в зал. Потом взглянул на Фортуната. «Больше так не делайте». Тот поджал губы и кивнул. «Уверен, мы еще встретимся». Он вышел из-за стола и зашагал через переполненный зал. Под все тем же оценивающим взглядом Кристаллис Бреннан занял его место.
2: «Странно, что я никогда прежде о вас не слышала».
0: «Я только что приехал в город». Ему с большим трудом удалось заставить себя отвести взгляд от ее глаз, висящих в пустых глазницах.
2: «По делу».
0: Бреннан кивнул, она пригубила свой бокал и со вздохом отставила его.
2: «Я вижу, вы не расположены поболтать. Что вам от меня нужно?»
0: «Ваш бармен», — начал он. «Как он умудряется так ловко обходиться без глаз?»
2: «Ну, это совсем просто. Ответ на этот вопрос я дам вам бесплатно. Саша, помимо всего прочего, еще и телепат. О, не волнуйтесь. Секретом, который вы скрываете за своей маской, ничто не угрожает. Он может читать лишь поверхностные мысли. Это облегчает ему работу и обеспечивает безопасность Хрустального дворца. Он предупреждает Элма об опасных посетителях, больных, извращенцах. И Элма выпроваживает их».
0: «Хорошо, что способности бармена ограничены». Мысль о том, что в голове у него кто-то копается, не доставляла ему удовольствия.
2: «Что еще?»
0: — спросила Кристаллис. «Мне нужны сведения о человеке по прозвищу Рубец и о его боссе Кине». Женщина нахмурилась, то есть мышцы ее лица собрались в комок. Как и мускулатура тела, они казались дымчатыми, бесплотными, как будто то, что сделало ее плоть и кожу совершенно невидимыми, затронуло и их, но не полностью, а только до полупрозрачности.
2: «Вам известно о том, что они связаны друг с другом? Об этом знают, пожалуй, всего три человека из тех, кто не принадлежит к их кругу. Они ваши друзья?»
0: Лицо Бреннана вспыхнуло гневом, и она поправилась.
2: «Нет, полагаю, что нет».
0: Ее слова воскресили воспоминания о предательстве и насилии. Саша повернул к ним свое слепое лицо. Элмо приподнялся на цыпочки и закрутил головой на толстой шее. С полдюжины человек по всему залу вдруг умолкли. Один из них схватился за голову и упал без сознания. Те, кто сидели с ним за одним столиком, захлопотали, пытаясь привести его в себя, но он лишь поскуливал, словно побитая собака. Кристаллис отвела взгляд от лица Дэниела, махнула рукой Элмо, и мало-помалу напряжение начало ослабевать.
2: «Они очень опасны. Оба»,
0: — сказала она спокойно.
2: «Кин — вьетнамец, бывший генерал. Он появился на сцене лет примерно 8 назад. Он очень быстро стал продвигаться в наркоторговле и теперь контролирует крупную ее долю. Кин также замешан в большинстве всех остальных видов незаконной деятельности, хотя все обстряпывает под маской добропорядочного предпринимателя. Ему принадлежит сеть химчисток и ресторанов, щедро жертвует уважаемым благотворительным организациям и политическим партиям. Без него не обходится ни один крупный светский раут. Рубец один из его помощников. Но непосредственно Кину он не докладывает. Генерал держится очень обособленно.
3: Расскажите мне еще что-нибудь о рубце.
2: Он из местных. Настоящее его имя мне неизвестно. Рубцом его зовут из-за необычных татуировок, которыми он покрыл все лицо. Предположительно, они представляют собой родовые метки Маури.
3: Должно быть, выражение лица у Брэннона стало скептическим, потому что Кристаллис пожала плечами. Мышцы сократились, и кости повернулись в суставах. Сосок ее обнаженной груди качнулся вверх-вниз на незримом основании.
2: Вероятно, эту идею в его сознании заронил антрополог из Нью-Йоркского университета, который изучал их уличную шайку. Что-то насчет урбанистической межплеменной вражды. Как бы то ни было, он отъявленный мерзавец. Он главное оружие Кина. Непобедим в драке. Вы собираетесь бросить ему вызов?
3: Это был не вопрос, а утверждение. Что делает его непобедимым?
2: Он мгновенный телепорт. Он исчезает быстрее, чем человек в состоянии двигаться, и появляется там, где хочет. Обычно за спиной своего противника. Ко всему прочему, он еще и страшный подлец. Мог бы стать большой шишкой, но слишком любит убивать. Положение помощника Кина вполне его устраивает.
3: Она покрутила в пальцах бокал, потом в упор взглянула на Брэннона.
2: Вы туз?
3: Дэниел ничего не ответил. Их взгляды надолго скрестились, потом Кристаллис вздохнула.
2: Никаких шансов. Вы самый обычный человек, Нат. Почему вы решили, что вам под силу справиться с рубцом?
3: Он похитил дочь моего друга. Я единственный оставшийся в живых, кто может найти ее.
2: А полиция?
3: Машинально спросила женщина и тут же рассмеялась собственному предложению.
2: Нет. У рубца благодаря Кину полно покровителей в полиции. Насколько я понимаю, у вас нет твердых доказательств, что девушка в его лапах. Так и есть. А что, если привлечь к этому кого-нибудь из других тузов? Черную тень или, возможно, Фортуната?
3: Нет времени. Я не знаю, что он собирается с ней сделать. И потом он на миг умолк и мысленно перенесся на 10 лет назад. Это личное.
2: Так я и подозревала.
3: Отсутствующее выражение исчезло из глаз Брэннона. Он пристально посмотрел на Кристаллис. Где мне искать рубца?
2: Я зарабатываю себе на жизнь тем, что продаю информацию. Но вы уже и так слишком многое получили бесплатно. За этот ответ придется заплатить.
3: У меня нет денег.
2: Я не хочу брать с вас деньги. Я оказываю услугу вам, а вы мне.
3: Не люблю быть в долгу.
2: Тогда задавайте ваши вопросы кому-нибудь другому.
3: Кристаллис сделала глоток ликера и принялась разглядывать хрустальный кубок, который держала в руке, ничуть не менее прозрачный, чем кубок.
2: У него есть большой дом на Каслтон-авеню Стейтен-Тайланд. Он уединенный, огороженный и стоит на обширном участке. Рубец любит охотиться. На людей.
3: Неужели? – спросил Дэниел с задумчивым видом, как будто мысли его были заняты чем-то иным.
2: Зачем рубцу было похищать эту девушку? Она какая-то особенная?
3: Не знаю. Я думал, они сделали это, чтобы заставить ее отца молчать, потому что он видел рубца и Кина вместе, но последовательность событий говорит против этого. Мин видел их вдвоем, когда следил за рубцом, пытаясь разузнать что-нибудь о похищении. Он сказал мне, что ее похитили из-за ее кровавых рук. Это что-нибудь для вас значит? Женщина покачала головой.
2: А вы не можете попросить его не говорить загадками?
3: Он мертв. Протянув руку, она положила ее поверх его руки.
2: Вы, скорее всего, не нуждаетесь в моих предостережениях, но я все равно скажу. Будьте осторожны.
3: Брэннон кивнул. Невидимая рука на его ладони была теплой и нежной. Он смотрел, как в ней ритмично пульсирует кровь.
2: Возможно,
3: продолжала Кристаллис,
2: вы захотите погасить часть своего долга.
3: Каким образом? Дэниел принял вызов, едва уловимо проскользнувший в ее голосе и выражение лица.
2: «Если вы останетесь в живых после схватки с рубцом, возвращайтесь во дворец. Сегодня вечером. Не беспокойтесь о времени. Я буду ждать вас».
3: Ее слова нельзя было истолковать двояко. Кристаллис предлагала ему сложности, которых он избегал долгое время. Отношения, в которые он не желал ввязываться вот уже много лет.
2: «Или вы находите меня отталкивающей?»
3: — спросила она буднично, нарушив затяжное молчание, которое повисло между ними. «Нет», — ответил он резче, чем хотел. «Дело не в этом. Совсем не в этом». Его голос прозвучал фальшиво даже на его собственный слух. Он так долго прятался от людей, что одна мысль о каких бы то ни было близких отношениях казалась ему пугающей.
2: «Я не претендую на твои секреты, Йоман».
3: Он кивнул с глубоким вздохом.
2: «Хорошо».
3: Улыбка вновь заиграла на ее губах.
2: «Я буду ждать тебя, если ты сможешь совершить невозможное».
3: Проговорила она так тихо, что слова были слышны ей одной.
2: «Если ты сможешь».

Покинув Хрустальный дворец, он снял маску и поймал такси. Таксист не хотел везти его на Стейтен-Айленд, но Дэниел помахал двумя двадцатками, и тот мгновенно согласился. Дорога была длинной. Сначала на такси, потом на пароме, и Бреннан погрузился в печальные воспоминания. Ишида бы не одобрил этого, но, с другой стороны, он никогда не входил в число лучших.

0: таксист высадил его, не доезжая примерно квартала до того адреса, что дала ему Кристалис. Он расплатился и дал таксисту чаевые, и это съело практически весь его запас наличности. Машина уехала, и Дэниел медленно пошел по темной улице, пока не очутился напротив особняка рубца. Он был в точности таким, каким описал его Кристалис. Дом представлял собой громадное каменное строение, возвышавшееся в сотни ярдов от улицы. На каждом из трех этажей там и сям светились окна, но наружного освещения не было. Стена, окружавшая участок, была каменная, приблизительно 7 футов в высоту и увенчанная рядами проволоки под напряжением. В небольшой стеклянной будке у кованых железных ворот сидел одинокий охранник. Похоже, здешняя система безопасности вряд ли стала бы для него серьезной преградой, но особняк определенно был слишком велик, чтобы можно было обыскать его комната за комнатой. Значит, дерзость, хладнокровие и удача. Да, от удачи сейчас будет зависеть очень многое, думал Брэннон, направляясь к воротам. Охранник смотрел маленький телевизор. Шло ток-шоу с красивой крылатой женщиной. Хотя Брэннон ни разу не смотрел телевизор с тех самых пор, как вернулся в Штаты, он узнал соколицу, одну из самых ярких женщин тузов, ведущую из соколиного гнезда. Она наблюдала за необъятным бородачом в поварском колпаке, колдовавшим над каким-то кулинарным шедевром. Его пухлые руки, несмотря на болтовню с ведущей, не переставали двигаться с поразительной для такого толстяка грацией. «Да это же сам Хирам Уорчестер, он же Фэтмен, еще один из широко известных публики тузов». Охранник был полностью поглощен соколицей, облаченной в бесспорно соблазнительный костюм с декольте чуть ли не до самого пупка. Брэннону пришлось постучать пальцем по стеклянной двери, чтобы обратить на себя внимание, хотя он даже не попытался скрыть свое приближение. Охранник открыл дверь. «Как вы здесь оказались?» «Приехал на такси». Брэннон неопределенно ткнул куда-то себе за спину. «Я его отослал». «А, ну да, я слышал. Что вам нужно?» Брэннон уже собирался сказать, что Кин послал его за девчонкой, но в последнюю секунду прикусил язык. Кристалис говорила, что лишь немногим известно о том, что Кин и Рубец связаны друг с другом. Этот недоумок вряд ли был из их числа. «Меня прислал босс за девчонкой», — сказал он, стараясь говорить как можно более обтекаемо, но небрежно и со знанием дела.
1: «Босс?
0: Позвони Рубцу, он знает». Охранник развернулся, поднял трубку. Через несколько секунд приглушенного обмена репликами он повесил ее и нажал кнопку на панели перед ним. Кованые ворота бесшумно открылись. «Проходите», — сказал он и снова уткнулся в телевизор, где Хирам с соколицей с блаженным видом уплетали шоколадные блинчики в сахарной глазури. Дэниел на миг заколебался. «Еще кое-что», — сказал он наконец. Охранник вздохнул, медленно повернулся к нему, одним глазом поглядывая на экран. Брэннон с силой ударил охранника ладонью по носу снизу вверх и почувствовал, как подалась и раскололась под его ударом кость. Парень содрогнулся, осколки кости попали в мозг, потом совершенно обмяк. Дэниел выключил телевизор, где Фэтмен с соколицей приканчивали свои блинчики, выволок тело во двор и спрятал его за ближайшим кустом. Потом, с сожалением, оставил там же и свой чемоданчик с луком, но чтобы не оказаться полностью безоружным, вытащил оттуда запасную тетиву и свободно обмотал ее вокруг бедер под поясом джинсов, затем быстро зашагал в направлении особняка. Рубцу явно не помешало бы нанять садовника. Двор производил запущенные впечатления. Траву не постригали с начала лета, кусты безбожно разрослись. Никем не сдерживаясь,

0: Сдерживаемые, они перешагнули отведенные им границы и буйной порослью окружали раскидистые деревья. Этот двор напоминал скорее акр или два леса, чем окультуренный парк. И Дэниела кольнула тоска по безмятежному спокойствию Кацкильских гор. Потом он очутился перед входной дверью, вспомнил о том, что привело его сюда, и нажал кнопку звонка. Человек, который открыл ему дверь, обладал нахальством уличного попрошайки, а из-под мышки у него торчал пистолет такого размера, из которого можно было бы запросто уложить слона.
1: «Заходите. У рубца клиентка, а не у девчонки».
0: Брэннон сверлил спину бандита хмурым взглядом всю дорогу, пока тот вел его по особняку. «Что здесь происходит? Проституция? Извращенный секс?» Ему очень хотелось спросить об этом у своего провожатого, но он понимал, что лучше помалкивать. Скоро он узнает все ответы. Об интерьере своего особняка Рубец заботился получше, чем о дворе, но не намного. Выложенный мраморными плитками пол был грязным, в воздухе стоял спертый дух, от которого Дэниела скоро замутило. Он старался не дышать слишком глубоко, опасаясь, как бы не узнать некоторые из этих запахов. Они подошли к лестнице, ведущей на верхние этажи, но не стали подниматься по ней, а отправились вглубь здания. Его провожатый свернул налево, прошел сквозь металлодетектор, который коротко пискнул один раз и оглянулся на визитера. Тот последовал его примеру, детектор не издал ни звука. Бандит кивнул и провел Брэннона в ярко освещенную комнату, где уже находилось 4 человека. Один из них был громила, практически неотличимый от того, который открыл ему дверь. Вторая – женщина с длинными светлыми волосами. На ней была маска, закрывавшая все лицо полностью. Третья была Мэй. Когда он вошел в комнату, она безразлично взглянула на него и тут же подавила радость, промелькнувшую на ее лице. В прошлый раз он видел ее 3 года назад. С тех пор она успела превратиться в восхитительную юную женщину. Хрупкую, изящную, с тонкими чертами лица, густыми блестящими волосами и темными-темными глазами. Похоже, они ничего ей не сделали, хотя вид у нее был ужасно усталый. Под глазами у нее темнели круги, и потому как она держалась, Брэннон видел, что каждый мускул в ее теле напряжен до предела. Последний был Рубец. Высокий и худощавый, он был одет в футболку и черные хлопчатобумажные брюки. Лицо его было чудовищно. Черно-алые узоры, вытатуированные на нем, превратили его в распутную, плотоядно ухмыляющуюся маску демона. Глаза утопали в черных провалах глазниц, зубы скалились из алой пещеры.
1: «Как тебя кличут, парень?» — спросил он на грубом жаргоне старого города. «Что-то я никогда тебя прежде не видал».
2: «Лучник», — автоматически солгал Брэннон. «Что здесь происходит?»
0: Рубец снова оскалил зубы в улыбке. Она перекосила его лицо в гримасу, не имеющую ничего общего с весельем.
1: «Ты как раз вовремя, парень. Эта курочка собирается продемонстрировать свою силу, верно?»
0: Все взгляды устремились на Мэй, которая безмолвно кивнула головой в усталом смирении.
3: «Она действительно может?» —
0: спросила блондинка странно напряженным и свистящим голосом. Рубец только кивнул и сделал знак Мэй. 2 громилы наблюдали за всем происходящим с полнейшим безразличием.
1: «Скажи шефу», —
0: проговорил бандит, пристально наблюдая за Брэнноном, в то время как Мэй приблизилась к женщине,
1: «что я как раз собирался ему о ней рассказать. Просто хотел сначала все проверить».
0: Дэниел нетерпеливо кивнул, надменный внешне и колеблющийся внутренне. Мэй даже не глядела в его сторону. «Что бы ни произошло, — внезапно подумал он, — вряд ли это будет так уж страшно».
3: «Вам придется снять маску»,
0: — негромко сказала Мэй женщине. Та слегка отступила и взглянула на мужчин, которые смотрели на нее, но подчинилась. Она явно стыдилась своего лица. Брэннону приходилось видеть и похуже, но люди Рубца принялись злорадно перешептываться. Подбородок у нее отсутствовал напрочь, а нижняя челюсть была выражена совсем слабо.
2: Нос над безгубым ртом состоял из двух приплюснутых ноздрей. Лоб был совсем крошечным. Все лицо было вытянуто вперед, как у рептилии, и это впечатление еще усиливалось цветной чешуйчатой кожей. Больше всего она походила на ядовитую пустынную ящерицу с длинными светлыми волосами.
3: «Когда-то я была красива»,
2: — сказала она, не поднимая глаз. Громилы рубца загоготали, но Мэй сжала ее чешуйчатые щеки в ладонях и сказала спокойно:
3: «И будете опять?»
2: Женщина подняла на нее исполненные боли глаза. Мэй спокойно смотрела на нее, и ее лицо было безмятежным ликом Мадонны.

0: Сначала ничего не происходило. Дэниел перевел взгляд с нее на рубца, который не сводил с него глаз, потом обратно на Мэй. Спустя некоторое время оттуда, где ее ладони соприкасались с грубой кожей женщины, потекли тонкие струйки крови. Невозможно было понять, течет она из щек женщины, ладоней Мэй или отовсюду сразу. Тонкие ручейки просачивались сквозь пальцы Мэй, стекали по тыльной стороне ладони и по запястьям. Мэй застонала, и Бреннан потрясенно увидел, что ее лицо начало меняться. Подбородок уменьшился, челюсть сжалась, лоб сузился, кожа стала толстой и бугристой, начала переливаться оранжевым, черным и алым. На это ушло несколько минут. Бреннан смотрел, поджав губы. Хозяин дома по-прежнему наблюдал за ним. На его татуированных губах играла недобрая улыбка, придавая лицу еще большее сходство с дьявольской маской. Две женщины-ящерицы стояли друг против друга. Одна белокурая, другая темноволосая. Женщина смотрела на Мэй широко распахнутыми глазами. Та отвечала ей ободряющим взглядом. Затем вздохнула протяжно, как после любовной разрядки, и начала изменяться. Ее кожа утратила свою шероховатость и яркий отлив. Кость под ней вновь обрела нормальные очертания. Ее губы слегка подергивались, вероятно, метаморфоза была болезненной, но она не проронила ни звука. Спустя миг и светловолосая женщина тоже начала изменяться. Кожа смягчилась, побледнела. Кость плавилась, как мягкий воск. По ее прекрасному, с высокими скулами лицу заструились слезы, боли или радости. Преображение заняло некоторое время. Когда тонкие струйки крови иссякли, Мэй отняла ладони от лица женщины, которая вновь обрела красоту. Безмолвно всхлипывая, она схватила руку Мэй и прижалась губами к ладони. Мэй улыбнулась ей и покачнулась от утомления. Судя по всему, лишь сила воли до сих пор помогала ей устоять на ногах. Каждая ее черточка, каждый мускул кричал о смертельной усталости. Женщина потянулась за сумочкой, которая лежала на столике рядом с ней, и достала оттуда толстый конверт. Рубец сделал знак. Один из его ухмыляющихся амбалов взял его, положил в задний карман брюк и повел женщину к выходу.
1: «Ну, парень, что скажешь?»
0: «Невероятно», — сказал Бреннан, все еще глядя на девушку. «Что это? Какое-то воздействие на генном уровне?»
1: «Я в этом не в зуб ногой», — пожал плечами бандит. «Просто я услыхал, что она лечит всех окрестных джокеров. И решил, зачем ей лечить всяких голодранцев, когда она может лечить тех, кто готов за это раскошелиться. Ну, я ее и увез».
0: Дэниел отвернулся от Мэй и взглянул рубцу в глаза. «Она стоит многого. Зря ты не рассказал о ней Ким. Я заберу ее к нему». Хозяин дома в притворном испуге выпятил татуированные губы.
2: «Правда? Похоже, тебе много известно, парень. Так почему ж ты не знаешь, что я рассказал о ней шефу, когда этот узкоглазый увидел нас вместе в его лимузине?»
0: Он развернулся, взглянул на Мэй и добавил злорадно.
1: «И тогда шеф велел шлепнуть ее папашу, чтобы он не смог никому об этом разболтать».
3: «Моего отца?»
0: Рубец с дьявольской ухмылкой кивнул. Мэй ахнула, пошатнулась и непременно упала бы, если бы оставшийся громила не ухватил ее за руку. Бреннан сорвался с места. В несколько скачков он пересек комнату, вырвал из портупеи громилы пистолет, приставил дуло к его груди и спустил курок. Раздался оглушительный грохот. Бандита оторвало от земли и отшвырнуло к стене. Он медленно сполз на пол, оставляя кровавый след и глядя в никуда широко открытыми, ошеломленными глазами. Дэниел вихрем обернулся, но хозяина и след простыл. Краем глаза он заметил, как что-то промелькнуло мимо и почувствовал резкую боль в запястье. Рубец ребром ладони рубанул его по руке и выбил пистолет. Бреннан нанес удар, но рубец уклонился, ногой отбросил пистолет в другой конец комнаты и бесшумно растворился в воздухе. Вновь он возник уже между Бренноном и пистолетом, безумно улыбаясь.
1: «Тебе нужен пистолет, чтобы справиться со мной! Ах ты, над чокнутый!
2: Какое имя написать на твоем надгробии?»
1: Он запустил руку в карман штанов и отточенным движением запястья выбросил вперед 6-дюймовую опасную бритву. Рубец снова исчез, и Бреннан ощутил внезапную жгучую боль в боку, а затем кровь хлынула из длинного, но неглубокого разреза. Он едва успел встать в стойку, когда бандит появился вновь, лезвием чиркнул его по щеке и отскочил. Все было в точности так, как предупреждала Кристаллис. Телепортация была стремительной и точной, и Рубец наслаждался своим занятием.
2: «Я буду резать тебя медленно, парень», — сказал он, вновь появившись с безумным кровожадным блеском в глазах. «Я буду кромсать тебя, пока ты не станешь умолять о смерти!»
1: Рубец взмахнул запястьем, стряхивая кровь Бреннана с лезвия. В комнате было слишком светло и тесно. Дэниел оказался в настоящей ловушке и понимал, что у него нет ни единого шанса. Бандит, шутя, искромсает его в клочья, пока он будет пытаться добраться до пистолета. Он сделал глубокий вдох, успокаивая лихорадочно работающий ум, входя, как учил его Ишида, в состояние безмятежного спокойствия, и вдруг понял, что делать. Рубец успел ударить его в спину, когда он развернулся, разбежался и выпрыгнул в большое двустворчатое окно в торце комнаты, после чего очутился в темном внутреннем дворике. Бандит выскочил вслед за ним и принялся фальшиво насвистывать, глядя, как Бреннан скрывается в густых зарослях деревьев.
2: «Эй, Нат!» — окликнул он. «Где ты, парень? Вот что я тебе скажу. Если охота на тебя развлечет меня, я немножко почикаю тебя, а потом быстро прикончу. Но если ты меня разочаруешь, я отрежу тебе яйца. И даже твоя узкоглазая девка не сможет отрастить тебе новые».
1: Рубец расхохотался над собственной шуткой и последовал за своей жертвой в темноту. Потом остановился и стал прислушиваться. Но не услышал ничего, лишь ветер шелестел в ветвях, да вдалеке изредка проносилась по пустынным улицам одинокая машина. Его добыча исчезла, растворилась в ночи. Бандит нахмурился, что-то здесь было нечисто, затем углубился в заросли. И тогда ниоткуда безмолвный призрак среди ночных теней поднялся из своего укрытия Дэниел, с навощенной нейлоновой тетивой, намотанной на кулаки. Он подобрался к рубцу сзади, накинул тетиву ему на шею, рванул ее на себя и затянул. Плоть и хрящи подались, и бандит исчез. Он появился снова в нескольких футах поодаль, зажимая порванное горло. Он хватал ртом воздух, но отчаянно работающие легкие были пусты. Его губы шевельнулись в попытке что-то сказать Бреннану, проклинать его или умолять его, но не послышалось ни звука. Он опять исчез, но микросекунду спустя вновь возник на том же месте. Татуированное лицо искажало гримаса боли и страха. От его концентрации ничего не осталось. Самообладание было безвозвратно потеряно. Дэниел наблюдал, как он лихорадочно мелькает между деревьями. В конце концов бандит появился с кровавой пеной на губах, пошатнулся, выронил лезвие и рухнул ничком. Бреннан осторожно приблизился, но рубец был мертв. Присев перед телом на корточки, он вытащил фломастер, который дал ему официант из ресторана «Мина», и нарисовал на тыльной стороне правой ладони рубца туза-пик, а чтобы Кин наверняка заметил его, положил руку поверх мертвого татуированного лица. Он бесшумно выбрался из зарослей, словно дух какого-то лесного зверя. Мэй ждала его во дворике. Она, казалось, ничуть не удивилась, потому что знала о его способностях.
3: «Капитан Бреннан, мой отец вправду мертв?»
1: Он кивнул. Язык отказывался ему повиноваться. Девушка вдруг как-то съежилась, стала еще меньше, еще беззащитнее, еще более усталой, если это вообще было возможно. Она закрыла глаза, и из-под ресниц безмолвно потекли слезы. «Идем домой».

0: После того, как Мэй перевязала его раны, он ушел, пообещав заглядывать, когда сможет. Жалость к ней переполняла его, мешалась с горем, которое причиняло ему самому мысль о том, что Мина больше нет. Ушел еще один товарищ, еще один друг. Кто-то должен был остановить Кина. Теперь это зависело только от него, от одиночки, который мог полагаться лишь на силу своих рук и остроту ума. На это могло выйти долгое время. Бреннану нужна была база, где он мог бы окопаться, и снаряжение, специальные луки и стрелы. Он затаился среди теней Джокертаунской ночи, поджидая, когда появится нужный ему человек, какой-нибудь уличный торговец, который обменяет ему пакеты с белым порошком на зеленые бумажки, смятые в потных ладонях в отчаянном ожидании. Дэниел глубоко вздохнул. Ночь полнилась бесчисленными запахами 7 миллионов людей с мириадами их надежд, страхов, горестей. Теперь и он тоже был одним из них. Он покинул горы, вернувшись к людям, и осознавал, что это возвращение принесет за собой разочарование, горе и разбитые надежды. И утешение, заметила какая-то часть его, вспоминая теплые прикосновения невидимой плоти и представляя картину зримого сердца, бьющегося быстрее и быстрее в такт разгорающейся страсти. Внезапный звук, негромкое шарканье привлек его внимание. Мимо него прошел человек, одетый слишком дорого для бедной округи и двигавшийся с самодовольным высокомерием. Это был тот, кого он подкарауливал. Бреннан неслышно крался среди теней, следуя за ним по пятам. В город пришел охотник. Вы слушали рассказ Джона Джи Миллера «Охотник» из романа «Мозаики» под редакцией Джорджа Мартина «Дикие карты». Майкл Суэнвик. Хронолегион. Работа у Эленор Войт была весьма странной. 8 часов в день она проводила в офисе, где не велось никаких дел. Ее обязанности входило сидеть за письменным столом и смотреть на дверь чулана. На столе имелась кнопка, которую следовало нажать, если из этой двери кто-то появится. Кроме того, на стене висели большие часы, и раз в смену, ровно в полдень, она подходила к двери и вставляла в скважину специально выданный ключ. Перед ней неизменно открывалась внутренность чулана. Ни потайных панелей, ни люков. Она проверяла. Пустота. Чулан, в котором ничего нет. Согласно инструкциям, Эленор, заметив что-то необычное, должна была вернуться к столу и нажать кнопку. «Какого рода необычное?» – допытывалась она, когда ее принимали на работу. «Не понимаю, чего именно я дожидаюсь?»
1: «Поймете, когда увидите», – коротко ответил мистер Тарблеко, выговаривая слова с сильнейшим акцентом.
0: Мистер Тарблеко был ее нанимателем и, кажется, иностранцем, обладавшим крайне неприятной, если не сказать устрашающей внешностью. Белая рыхлая кожа, ни одного волоска на голове, так что когда он снимал шляпу, сходство с грибом неизвестного сорта становилось прямо-таки поразительным.

0: маленькие заостренные ушки, как у зверька. Элли считала, что он, возможно, чем-то болен. Но он платил $2 в час, что в те времена считалось неплохими деньгами, особенно для женщины ее возраста. К вечеру ее сменял неухоженный молодой человек, признавшийся однажды, что он поэт. Когда же она входила утром в офис, из-за стола поднималась грузная негритянка, молча брала с вешалки пальто и шляпу и с невероятным достоинством плыла к выходу. Итак, Элли сидела за столом и ничегошеньки не делала. Ей запрещалось читать книги из опасения, что она слишком увлечется и забудет посматривать на дверь. Разрешались кроссворды, поскольку не считались такими захватывающими. Зато она связала кучу вещей и подумывала заняться плетением кружев. Со временем дверь занимала в ее воображении все больше места. Элли представляла, как открывает ее в неурочный час и видит... что? Но как бы живо она не представляла себе эту картину, внутри непременно оказывалось нечто самое обыденное. Щетки и тряпки, спортивное снаряжение, галоши и поношенная одежда. Ну что еще может быть в чулане? Что еще может там оказаться? Иногда, захваченная своими фантазиями, она вдруг оказывалась стоящей у стола. Мало того, временами подходила к двери. Однажды даже положила ладонь на ручку, прежде чем отстраниться. Но мысль о потере работы неизменно ее охлаждала. Все это ужасно бесило. Дважды во время ее смены в офисе появлялся мистер Тарблеко в неизменном черном костюме с одним и тем же узким черным галстуком. «У вас есть часы?» – спрашивал он.
1: «Да, сэр».
0: В первый раз Элли вытянула руку, но презрительная мина, с которой тот проигнорировал жест, послужила хорошим уроком. Во второй его визит она вела себя сдержаннее. «Уходите. Вернетесь через 40 минут». Элли отправилась в маленькую чайную по соседству. Утром она принесла с собой пакетик с ланчем. Сэндвич с колбасой, политый майонезом и яблоко, но от растерянности позабыла в столе, а потом побоялась вернуться. Пришлось побаловать себя изысканным дамским ланчем, который в нынешнем настроении она не смогла оценить по достоинству. Элли вытерла губы, оставила официантке 10-центовик на чай и подошла к зданию офиса ровно через 38 минут после ухода. Еще через 2 минуты она потянулась к ручке двери. Мистер Тарблеко, словно поджидавший ее, вылетел из офиса, надевая на ходу шляпу. Он никак не комментировал ее пунктуальность, мало того, вроде бы даже не заметил присутствия подчиненной. Просто промчался мимо, словно ее вообще не существовало. Ошеломленная Элинор вошла, закрыла дверь и уселась за стол. Только сейчас ее осенило. Мистер Тарблеко был невероятно, сказочно богат. Подобные высокомерия присущи именно людям, которые имеют столько денег, что могут позволить себе роскошь добиваться своего даже в мелочах, поскольку всегда найдутся те, кто готов ему служить. Особи его типа не знают, что такое благодарность, и не дают себе труда быть вежливыми, ибо им даже в голову не приходит, что можно вести себя как-то иначе. И чем больше Элли думала об этом, тем больше злилась. Она, разумеется, не коммунистка, но все же ей казалось, что у человека должны быть определенные права, и одно из них – право на обычную учтивость. Крайне неприятно, когда с тобой общаются как с предметом мебели. Мало того, это унизительно. Будь она проклята, если еще раз стерпит подобное отношение. Прошло 6 месяцев. Дверь открылась, и в комнату ворвался мистер Тарблеко с таким видом, словно выходил на несколько минут. «У вас есть часы?» Элли открыла ящик стола, бросила туда вязание, открыла второй ящик и вынула пакет с ланчем.
1: «Да».
0: «Уходите. Вернетесь через 40 минут». Она вышла на улицу. Стоял месяц май. Неподалеку раскинулся центральный парк, поэтому она поела там, у маленького пруда, где дети пускали игрушечные кораблики. Элли кипела от ярости. Она хороший работник. В самом деле хороший. Сознательная, пунктуальная, никогда не брала отпуск по болезни. Мистеру Тарблеку стоило бы это ценить, и уж во всяком случае не обращаться с ней так мерзко. Ей ужасно хотелось опоздать, но совесть не позволила. Добравшись назад ровно через 39,5 минут после ухода, она встала прямо напротив двери, так что мистеру Тарблеку ничего не оставалось, кроме как заговорить с ней. Если это будет стоить ей работы, что ж, чему бывать, того не миновать. Вот до чего дошла скромная Эленор Войт. Через 30 секунд дверь распахнулась, и на пороге показался мистер Тарблеко. Не останавливаясь и не выказывая ни малейших эмоций, он подхватил Элли под мышки, легко поднял и переставил в сторону. И исчез. Только эхо шагов отдавалось в коридоре.
2: Какая наглость! Какое бесстыдное, беспардонное нахальство!
0: Элли вернулась в офис, но не смогла заставить себя сесть за стол. Слишком была расстроена. А вместо этого она принялась мерить шагами комнату, споря с собой, выкрикивая вслух то, что должна была сказать, и сказала бы: «Задержись, мистер Тарблеко, хоть ненадолго». Чувствовать, что тебя поднимают и переставляют, как невыносимо. И особенно неприятно то, что даже излить свое раздражение некому. Наконец, она все же успокоилась настолько, что обрела способность мыслить связно и поняла, что ошибалась. Все же существовало кое-что, скорее, правда, чисто символическое, чем существенное или материальное, на которое она готова отважиться. Она могла открыть эту дверь. Элли не поддалась первому порыву. Она была женщиной аккуратной и даже педантичной, поэтому сначала хорошенько продумала свои действия. Мистер Тарблеко крайне редко показывался в офисе. Всего 2 раза, пока она здесь работала, а прошло уже больше года. Более того, шансы на его возвращение в 3-й раз, всего несколько минут спустя после ухода, совершенно незначительны. Он ничего не оставил в комнате, это видно с первого взгляда. Обстановка офиса была почти спартанской. Да и никакой работы для него здесь нет. Но Элли на всякий случай заперла входную дверь, а для верности сунула в ручку ножку своего стула. Даже если у кого и есть ключ, в комнату все равно не войти. Потом приложилась ухом к замочной скважине и прислушалась, не идет ли кто. Тишина. Как ни странно, но теперь, когда она решилась, время, казалось, замедлило бег, а комната увеличилась в размерах. Целая вечность ушла на то, чтобы пересечь огромное пустое пространство между ней и дверью чулана. Рука, тянувшаяся к ручке, проталкивалась сквозь вязки, как патока воздух. Пальцы один за другим смыкались вокруг гладкого шарика, и за это время в голове нашлось достаточно места для 1000 сомнений. Откуда-то донесся звук работающего механизма? Тихое жужжание, похоже, неслось из чулана. Она вложила ключ в скважину и открыла дверь. Перед ней стоял мистер Тарблеко. Элли взвизгнула и отшатнулась. Но оступилась, подвернула щиколотку и едва не упала. Сердце колотилось так отчаянно, что заныла грудь. Из чулана на нее злобно пялился мистер Тарблеко с белым, как лист бумаги, лицом. «Единственное правило», — холодно и бесстрастно выговорил он. «Единственное правило, и вы его нарушили». Еще секунда, и он выступил из чулана. «Плохая рабыня! Очень непослушная рабыня!»
1: «Я...»
0: Язык не повиновался Элли. Слишком велико оказалось потрясение.
1: «Я...»
0: — выдохнула она наконец.
1: «Вовсе не рабыня!»
3: «А вот тут ты ошибаешься, Эленор Войт. Сильно ошибаешься. Открой окно!» — велел мистер Тарблеко.
0: Элли подошла к окну и подняла жалюзи. На подоконнике стоял маленький кактус в горшочке. Элли перенесла его на стол и открыла окно. Оно поддалось не сразу, так что пришлось применить силу. Наконец, нижняя рама пошла вверх, сначала медленно, потом чуть быстрее. Легкий свежий ветерок коснулся волос.
3: «Взбирайся на подоконник!»
1: «Я этого не сделаю», — хотела сказать она, но к своему величайшему изумлению обнаружила, что покорно лезет на подоконник и при этом не в состоянии справиться с собой.
0: Похоже, собственной воли у нее не осталось.
3: «Садись, свесив ноги!»
0: Все происходило словно в жутком, уродливом кошмаре, из тех, о которых знаешь, что этого не может быть на самом деле. Силишься проснуться, но никак не получается. Тело больше ей не повиновалось. Она полностью потеряла над ним контроль.
3: Не прыгай, пока я не прикажу.
4: А вы хотите, чтобы я прыгнула?
1: Дрожащим голосом пролепетала Элли.
4: О, пожалуйста, мистер Тарблихо.
3: А теперь посмотри вниз.
1: Офис располагался на 9-м этаже. Элли, урожденной жительницей Нью-Йорка, эта высота не казалась такой уж впечатляющей. Но отсюда, с подоконника, пешеходы были не больше муравьев, автобусы и автомобили размером со спичечную коробку. До нее доносились гудки, шум автомобильных двигателей, птичье пение, обычные повседневные звуки весеннего дня в большом городе. А земля была ужасно далеко, и между ней и Элли ничего, кроме воздуха. Единственное, что отделяет ее от смерти, пальцы, судорожно вцепившиеся в раму. Элли остро ощущала, как земное притяжение манит ее, зовет к серому бетону тротуара. Перед глазами все плыло от головокружения и болезненного, тяжело ворочавшегося в животе стремления разжать руки и совершить хоть и короткий, но полет. Она зажмурилась и почувствовала, как по щекам катятся горячие слезы. Судя по голосу, мистер Тарблеко стоял прямо за спиной.
3: «Если я велю тебе прыгнуть, Эленор Войт, ты это сделаешь?»
4: «Да»,
1: — пропищала она.
3: «Теперь скажи, как назвать человека, способного прыгнуть из окна только потому, что кто-то приказал?»
4: «Рабом».
3: «В таком случае кто же ты есть?»
4: «Рабыня! Рабыня! Я рабыня!»
1: Она рыдала от страха и унижения.
4: «Не хочу умирать! Я стану вашей рабыней, кем угодно, только не убивайте меня!»
3: «А если так, какой именно рабыней ты должна стать?»
4: «Хороший, послушный!»
3: «Слезай с окна!»
1: Элли с облегченным вздохом повернулась и встала на пол. Колени мгновенно подогнулись. Пришлось схватиться за подоконник, чтобы не упасть. Мистер Тарблеко смотрел на нее строгим, немигающим взглядом.
3: «Ты получила первое и единственное предупреждение», — объявил он. «Если снова ослушаешься или попытаешься уволиться, я прикажу тебе прыгнуть из окна».
1: Он вошел в чулан и закрыл за собой дверь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: конца смены оставалось 2 часа, только-только, чтобы успеть взять себя в руки. Дождавшись появления взъерошенного молодого поэта, Элли уронила ключ в сумочку и, молча, даже не поздоровавшись, прошла мимо. Потом отправилась в ближайший гостиничный бар и заказала джин с тоником. Следовало о многом поразмыслить. Характеру Эленор Войт были присущи находчивость и изобретательность. До встречи с покойным мужем она служила исполнительным секретарем, а всем известно, что любой босс при хорошем исполнительном секретаре чувствует себя как за каменной стеной и может спокойно передоверить ему свой бизнес. До банковского краха она вела довольно богатый дом и железной рукой правила 3 слугами. Принимала гостей. Некоторые ее вечеринки требовали тщательного планирования и долгой подготовки. И если бы не депрессия, Элли наверняка занимала бы куда более высокое положение, чем сейчас. Она не желает и не будет рабыней. Но прежде чем найти выход из переплета, в который она попала, нужно разобраться и понять, что происходит. Во-первых, чулан. Мистер Тарблеко покинул офис, и не успела она оглянуться, как он уже сидит в чулане. Что-то вроде потайного хода. Нет, это одновременно и слишком просто, и чересчур сложно. Перед тем, как открыть дверь, она слышала шум работающих механизмов. Значит, какое-то устройство для транспортировки. То, в существовании которого она еще вчера не поверила. Телепортация или машина времени. Чем больше Элли думала об этом, тем сильнее склонялась к мысли о машине времени. И дело не только в том, что телекинез был темой воскресных развлекалок и сериалов с Баком Роджерсом, а машина времени — известный роман мистера Герберта Уэллса. Хотя нужно признать, это тоже играет роль. Но устройство для телепортации должно где-то иметь своего двойника, а у мистера Тарблеку не было времени выйти из здания. А вот теория машины времени многое объясняет. Долгие периоды отсутствия ее нанимателя, необходимость постоянно наблюдать за аппаратом, когда он бездействует, чтобы кто-то другой им не воспользовался, неожиданное появление сегодня мистера Тарблеку и его способности к внушению, которыми не обладает ни одно человеческое существо на Земле. И тот факт, что Элли больше не могла думать о мистере Тарблеку как о человеке. Она едва притронулась к джину, но сейчас у нее не хватало терпения допить стакан. Поэтому она бросила на стойку долларовую банкноту и, не дожидаясь сдачи, ушла. За время, понадобившееся ей, чтобы прошагать 1.5 квартала до офиса и подняться на лифте на 9-й этаж, Эленор успела все продумать. Быстро пройдя по коридору, она без стука открыла дверь. Взъерошенный молодой человек поднял растерянные глаза от исписанного бумажного листка.
1: «У вас есть часы?»
2: «Да, но мистер Тарблеко...»
1: «Уходите. Вернетесь через 40 минут», — бросила Элли с мрачным удовлетворением, наблюдая, как молодой человек сует ключ в один карман, листок в другой и направляется к порогу. «Хороший раб», — подумала она. «Может, он уже подвергся тому небольшому испытанию, которое пришлось перенести и ей...» И мистер Тарблеку сыграл с ним свой коронный трюк. Скорее всего, каждый служащий проходил через это ритуальное порабощение. Что же, мистер Тарблеку нашел неплохой способ держать их на коротком поводке. Однако проблемой рабовладения во все века было нежелание рабов проявлять инициативу, по крайней мере, идущую на пользу хозяину. Элли открыла сумочку, вынула ключ и подошла к чулану. И на секунду замялась. Достаточно ли она уверена, чтобы рискнуть жизнью? Но логика была безупречной. Ей не дали второго шанса. Зная мистер Тарблеко, что она решит открыть дверь во второй раз, то просто-напросто приказал бы ей прыгнуть вниз при первом нарушении. А значит, он отнюдь не ясновидящий. Элли набрала в грудь воздуха и открыла дверь. Внутри оказался целый мир. Долго, наверное, целую вечность, Элли разглядывала огромный унылый город, разительно не похожий на Нью-Йорк. Правда, таких высоких зданий она еще не видела. Мили и мили, устремленные в небо. Между домами тянулись паутины воздушных переходов, совсем как в Метрополисе. Но в фильме красота была невероятной, а здешние сооружения меньше всего претендовали хотя бы на внешнюю презентабельность. Скорее уж, были уродливы, как смертный грех. Серые, грязные, без окон. Вдоль улиц тянулись ровные линии резкого света, а под их беспощадным сиянием шагали мужчины и женщины в униформах, безжизненные как роботы. За окном офиса стоял чудесный яркий день. но за дверью чулана было темно. И шел снег. Элли нерешительно ступила в чулан. Едва ее нога коснулась пола, помещение словно стало расширяться во все стороны. Она стояла в центре огромного круга, образованного дверями. Но все они, кроме двери в офис и в зимний мир, были закрыты. Около каждой на вбитых в простенки крючках висели костюмы десятков различных эпох и культур. Элли показалось, что она узнает римские тоги, вечернее платье викторианской эпохи, кимоно. Остальное она видела впервые. Около двери в зиму находился длинный плащ. Элли завернулась в него и обнаружила внутри нечто вроде верньера. Повернула вправо, и плащ мгновенно нагрелся. Повернула влево, снова стал холодным. Она теребила верньер, пока не добилась нужной температуры. Потом распрямила плечи, еще раз глубоко вздохнула и шагнула в неприветливый город. Послышалось легкое шипение, словно загорелась люминесцентная лампа, и она оказалась на улице. И тут же повернулась, желая получше рассмотреть, что у нее за спиной. Там высился прямоугольник из какого-то гладкого черного материала. Она постучала по нему костяшками пальцев. Твердый. Но стоило поднести к поверхности ключ, как прямоугольник замерцал и снова открыл это странное пространство между мирами. Значит, дорогу домой можно найти в любой момент. По обе стороны от ее прямоугольника на некотором расстоянии в самом центре большой безликой площади стояли еще два точно таких же. То ли огромные киоски, то ли очень низкие здания. Элли обошла и их, простукивая каждый своим ключом. Открылся только один. Первым делом следовало обнаружить, где или скорее, когда она находится. Поэтому она заступила путь одному из сгорбленных, едва бредущих людей.
3: «Простите, сэр, не могли бы вы ответить на несколько вопросов?»
1: Мужчина поднял безнадежное, какое-то стертое лицо. На шее блеснуло серое металлическое кольцо.
4: «Хаурцат, дактикнут», в свою очередь осведомился он.
1: Элли в ужасе отступила, а незнакомец, словно надувная игрушка, на секунду придавленная чьей-то бесцеремонной ногой, потащился дальше спотыкающейся походкой. Элли, не выбирая выражений, выругала себя. Ну, разумеется. Язык должен был измениться за неизвестно сколько столетий. Что ж, это означает только то, что сбор информации затруднен. Но ей к трудностям не привыкать. В тот вечер, когда Джеймс покончил с собой, именно ей пришлось отмывать стены и пол. После этого она твердо уверилась в том, что способна добиться всего, если задастся целью. Сейчас самое главное не заблудиться. Она еще раз внимательно оглядела площадь с ее дверями в различные эпохи в самом центре. Придется дать ей название. Таймс-сквер вполне подойдет. Выбрав наугад одну из широких улиц, выходившую на площадь, Эленор решила, что это будет Бродвей. Она направилась вниз по Бродвею, следя за всем и за всеми. Некоторые из людей-зомби тащили сани с какими-то сложными механизмами. Другие сгибались под мягкими полупрозрачными мешками, заполненными мутной жидкостью и неясными формами. В воздухе стоял отвратительный запах, но источник смрада был ей неизвестен. Она прошла уже квартала три, когда завыли сирены. Пронзительные душераздирающие звуки, сверлившие уши и отдававшиеся эхом от стен зданий. Уличные огни гасли и зажигались на счет 1-2. Властный голос ревел из невидимых динамиков.
4: «Агганг! Агганг! Кронсвард Бракар! Цав-цав Врацтаг! Агганг! Агганг!»
1: Люди, не торопясь, стали поворачиваться, касаться руками ничем не примечательных серых табличек рядом с неприметными дверями и исчезать в здании.
3: «О, дьявол!» — пробормотала Элли.
1: За спиной началась какая-то суматоха. Элли повернулась и увидела нечто совсем уже странное. Девушка лет 18-19 в летней одежде, мужских брюках и цветастой блузке с короткими рукавами в панике мчалась по улице, хватаясь за безразличных людей-зомби, умоляя о помощи.
3: «Пожалуйста!» — кричала она. «Помогите! Кто-нибудь! Мне нужна помощь!»
1: С каждым выдохом из ее рта вырывались клубы пара. Раз-другой она бросалась к зданиям и шлепала ладонью по жирным от тысяч людских рук пластинкам. Ни одна дверь не открылась. Девушка поравнялась с Элли и, уже совсем отчаявшись, механически повторила:
5: «Пожалуйста, я помогу вам, дорогая», —
1: пообещала та. Девушка взвизгнула и порывисто обняла ее.
5: «О, спасибо, спасибо, спасибо вам», —
1: повторяла она, как заведенная.
5: «Идите за мной и не отставайте», —
1: велела Элли и двинулась дальше, почти наступая на пятки одному из безжизненных зомби. Улучив момент, когда он стукнул рукой по табличке, но еще не успел войти, она схватила его за тунику из грубой ткани и дернула. Он обернулся. «Вамосе!» — бросила она непреклонно, ткнув пальцем куда-то себе за плечо. Зомби отошел. Хотя слово он слышал впервые, тон и жест оказались достаточно красноречивы. Элли вошла в здание, таща за собой девушку. Дверь за ними закрылась.
5: «Вот это да!»
1: — восхищенно ахнула незнакомка.
5: «Как вам это удалось?»
1: «Мы попали в рабовладельческую культуру. Рабу для того, чтобы выжить, прежде всего необходимо подчиняться всякому, кто ведет себя как хозяин. А теперь назовите ваше имя и объясните, как попали сюда», — велела Элли, одновременно оглядывая помещение. Огромное, тускло освещенное, оно не имело внутренних перегородок. Повсюду виднелись лишь колонны и узкие металлические лестницы без перил.
5: «Меня зовут Надин Шепард. Я... Там была дверь. Я вошла в нее и очутилась здесь. Я...»
1: Бедняжка была на грани истерики.
5: «Знаю, дорогая. Скажите, откуда вы?» «Чикаго. На северной стороне, рядом с...»
1: «Нигде, дорогая. А когда? Какой у вас год?»
5: 2004. А разве нет?»
1: «Не здесь. И не сейчас». Серые люди кишели повсюду, передвигаясь также неохотно, но строго придерживаясь пространства внутри желтых линий, нарисованных на бетонном полу. Пахло от них едко и малоприятно. Все же... Элли шагнула вперед и встала прямо перед одним из печальных созданий, на этот раз женщиной. Когда та остановилась, Элли сняла с ее плеч тунику и отступила. Женщина без всякого раздражения и протестов возобновила свою странную прогулку. «Ну вот и все», — кивнула Элинор, отдавая тунику девушке. «Наденьте, дорогая, вы, должно быть, замерзли. Смотрите, руки у вас совершенно синие». И действительно, внутри было немногим теплее, чем на улице. «Я Элинор Войт, миссис Джеймс Войт». Трясущаяся от холода Надин накинула неуклюже сшитую одежку, но вместо того, чтобы поблагодарить, заявила:
5: «Ваше лицо мне знакомо».
1: Элли, в свою очередь, присмотрелась к ней. Довольно хорошенькая, хотя, как ни странно, совсем не пользуется косметикой. Правильные черты лица.
5: «И мне ваши тоже. Не могу припомнить, где и когда мы могли видеться, но...» «Неважно», — отмахнулась Надин. «Лучше скажите, где я и что здесь происходит?» «Честно говоря, сама не знаю», — вздохнула Элли.
1: Даже сквозь стены доносился вой сирены, рычание динамиков. «Если бы только здесь было посветлее...» Она никак не могла понять планы и назначение здания.
5: «Но вы должны знать. Вы так уверенно, так спокойно держитесь. Вы...»
1: «Я здесь такой же изгой, как вы, дорогая. Просто стараюсь сообразить, как лучше поступить в каждый конкретный момент. Могу сказать одно. Мы в далеком-далеком будущем. Несчастные, деградировавшие создания, которых вы видели на улице, все они рабы высшей расы. Назовем хозяев после людьми. После люди очень жестокие и могут путешествовать во времени так же легко, как вы и я, на поезде из одного города в другой. И это все, что мне известно».

0: Надин приложилась глазом к крошечной щели в двери, которую Элли перед этим не заметила.
1: «Что это?» — воскликнула она.
0: Элли заняла ее место у щели и увидела, как огромная, громоздкая, заполонившая всю ширину улицы машина остановилась в квартале от здания. Оттуда посыпались похожие на насекомых твари, нечто вроде роботов, а может, просто люди в доспехах. И, заполонив тротуары, принялись исследовать каждую дверь. Сирены и динамики смолкли. Уличные огни снова горели ровно.
1: «Нам пора уходить», — сообразила Элли.
0: Громоподобный механический голос сотряс здание.
2: «Акбанк! Акбанк! Завзавцбильд! Альцовт! Завзавцбильд! Акбанк!»
1: «Скорее!»
0: Элли схватила Надин за руку, и они побежали. Серый народец без особых эмоций отклонился от заданного курса и неспешно двинулся к выходу. Элли и Надин попытались держаться подальше от дорожек, но воздух стал вибрировать все с большей силой по мере того, как они отходили в сторону. Кожу жгло и соднило, поэтому им довольно скоро пришлось вернуться на полосу, ограниченную желтыми линиями. Сначала им удавалось протискиваться мимо зомби, а потом и попросту расталкивать их, расчищая путь. Но все новые процессии неумолимым шагом спускались с металлических лестниц. Лифты, низвергавшиеся с самого потолка, выплевывали сотни таких же рабов с застывшими лицами. Откуда-то из тусклых глубин здания выливались потоки одинаковых зомби. Поход сквозь бастионы становился все труднее. Женщин постоянно относило назад, беспомощных, как винные пробки, смытые дождем в полноводную реку. В конце концов, их вытеснили сквозь дверной проем и наружу. Где уже ждала полиция? При виде Элли и Надин, их было нетрудно выделить из бесцветного однообразия толпы, две закованные в латы фигуры выступили вперед и размахнулись длинными палками. Элли успела поднять руку, отражая удар, и палка тяжело опустилась на ее запястье. Ужасная, режущая боль, страшнее которой она в жизни не испытывала, почти парализовала ее. На какое-то хмельное, головокружительное мгновение Элли испытала странное, восторженное ощущение бытия и подумала: «Если я смогу справиться с этим, значит, вынесу все». Но тут мир погас.

0: Элли очнулась в тюремной камере. Комнатка была маленькой, квадратной, без окон и дверей. С неопределенного цвета потолка лился убогий ровный свет. По периметру помещения шла скамья. В центре зияла дыра, о назначении которой красноречиво говорил исходивший оттуда смрад. Элли села. На скамье напротив, закрыв лицо руками, тихо всхлипывала Надин. Итак, ее отважное маленькое приключение закончилось провалом. Она восстала против тирании мистера Тарблеку, и теперь ее постигла судьба большинства мятежников. Во всем виновата ее собственная глупость. Она действовала нерасчетливо, непродуманно, не собрав информацию и не изучив врага. Пошла против силы, способной с легкостью покорять пространство и время, вооруженные всего лишь носовым платком и запасными очками. И эта сила, разумеется, в два счета смела ее, приложив минимум усилий. Они даже не потрудились отнять ее сумочку. Элли покопалась в ней, нашла завернутую в целлофан карамельку, сунула в рот и принялась безрадостно сосать. Надежда ее покинула. И все же, кроме надежды, оставались еще и обязательства.
1: «Ты в порядке, Надин?» — выдавила она. «Чем я могу помочь?»
0: Надин подняла залитое слезами лицо.
1: «Я всего лишь вошла в дверь. Только вошла. Не сделала ничего дурного или подлого, или совсем ничего. И теперь я здесь!»
0: Захныкала она и с внезапно полыхнувшей яростью взвизгнула.
1: «Будьте вы прокляты, прокляты, прокляты!»
0: «Я?» — изумленно ахнула Элли.
1: «Вы! Вы не должны были позволить им схватить нас! Нужно было отвезти меня в укрытие, а потом спокойно вернуть домой! Но вам лишь бы сделать по-своему, глупая, бесполезная старуха!»
0: Элли едва удержалась, чтобы не влепить оплеуху юной леди. Но сказала себе, что Надин еще совсем ребенок, и, похоже, поколение девиц 2004 года растет не слишком смышленым. Вполне возможно, люди 21 века слабы и изнежены, поскольку все делают за них роботы, а им остается только сидеть и слушать весь день радио. Поэтому она придержала не только руку, но и язык. «Не волнуйтесь, дорогая», — утешила она. «Мы выберемся отсюда. Как-нибудь». Надин недоверчиво уставилась на нее потухшими глазами.
1: «Как?» —
0: выпалила она. А вот на это у Элли ответа не было. Время шло. По прикидкам Элли, они сидели здесь не один час. И по мере того, как тянулись эти бесконечные часы, она, больше от скуки, чем в надежде, что из ее выкладок будет хоть какой-нибудь толк, снова принялась анализировать ситуацию. Каким образом после люди выследили ее? Должно быть, некое устройство на двери в будущее предупредило их о появлении нежеланные гости. Но полиция нашла ее так быстро и уверенно. По-видимому, точно знала, где искать. Машина подъехала прямо к зданию, а потоки нелюдей вынесли ее в руки насекомоподобных существ. Значит, в ней самой или на ней имеется нечто вроде маячка, оповестившего после людей о ее появлении. Элли с подозрением посмотрела на сумочку. Может, она порывисто вытряхнула содержимое

0: вкус такой, словно лижешь батарейку. Язык защипало, словно от слабого электрического тока. Очевидно, ключ все-таки непростой. Она подняла очки на лоб, поднесла эту штуку к глазам и прищурилась. Не отличишь от обычного ключа, каких она перевидала сотни, и все же не совсем. На нем нет клейма фирмы, а это уже странно, поскольку ключ выглядит совсем новеньким. Верхняя часть была покрыта причудливыми геометрическими рисунками. Но рисунки ли это? Она подняла голову и наткнулась на немигающий пристальный взгляд Надин. Так обычно смотрят кошки. «Надин, детка, ваши глаза моложе моих. Не присмотритесь ли к этому? Похоже на крохотные переключатели, или я ошибаюсь?»
1: «Что?»
0: Надин взяла протянутый ключ, хорошенько изучила, ткнула в него ногтем. Шух! Словно молния вспыхнула. Когда Элли проморгалась и снова обрела способность видеть, оказалось, что одна стена камеры исчезла. Надин подступила к самому краю, вглядываясь вдаль. «Смотрите!» — вскрикнула она, и когда Элли, повинуясь призыву, подошла ближе, обхватила ее за талию и шагнула в пропасть. Элли вскрикнула.

0: Женщины вели полицейскую машину по Бродвею в Таймс-сквер. Несмотря на множество приборов, окружавших лобовое стекло, управлять ею было проще простого. Толкни единственный рычаг вперед, и скорость увеличится. Отведи влево или вправо, машина послушно повернет. Очевидно, здешней полиции особенного ума не полагалось. Насколько могла видеть Элли, ни на механизме управления, ни на дверях не было замков. По-видимому, зомби были настолько послушны, что ничего запирать не требовалось. Этим и объяснялась легкость их побега.
1: «Откуда ты узнала, что машина стоит прямо внизу?» – удивлялась Элли. «И что мы сможем ее вести? Меня чуть удар не хватил, когда мы свалились едва ли не на сиденье. Как же ты догадалась столкнуть меня? Сама бы я ни за что не решилась».
2: «Блестящая мысль, верно? Слезала из гонконгского боевика», — ухмыльнулась Надин. «Отныне зовите меня просто Мишель Йоу».
0: «Как скажешь». Похоже, она слишком поспешно судила о девушке, и люди 21 века не совсем уж нежные фиалочки. Квадратная стеклянная пластинка под лобовым стеклом вспыхнула и ожила. Послышалось тихое жужжание. Белые светящиеся точки заплясали, дрогнули и слились, образуя лицо. Лицо мистера Тарблека.
3: «Хронопреступники эры спада!» — прогремел его голос из скрытого динамика. «Слушайте и повинуйтесь!»
0: Элли взвизгнула и швырнула сумочку на визи-пластину.
1: «Не слушай его!» — приказала она Надин. «Лучше попробуй найти способ выключить эту штуку!»
3: «Немедленно остановите украденный транспорт!»
0: К своему ужасу Элли обнаружила, что оттягивает рычаг, снижая скорость машины. Но тут Надин в слепом подчинении неумолимому голосу мистера Тарблеку тоже вцепилась в рычаг, однако рука ее соскользнула, и девушка с тихим воплем навалилась на него всей тяжестью, толкнув в бок. Машину занесло, ударило о стену здания и перевернуло, но Надин, мгновенно опомнившись, открыла люк на крыше и потащила Элли в образовавшееся отверстие.
1: «Давай!» – завопила она.
0: Выбравшись из машины, они бросились вперед по улице. Вскоре они добрались до Таймс-сквер и круга дверей в центре. Уличные огни вспыхивали и гасли. Динамики вопили «Ак-банг! Ак-банг!» Где-то приближаясь, звучала сирена. Элли постучала ключом по ближайшей двери. Ничего. Следующие. Ничего. Она бежала по кругу, царапая ключом каждый вход, и, наконец... Вот оно! Она сжала руку Надин, и обе ввалились внутрь. Внутреннее пространство расширялось огромным колесом по всем направлениям. Элли повернулась. Повсюду двери, но все закрыты. Она не имела ни малейшего представления, которое ведет в ее родной Нью-Йорк. Погодите-ка. У дверей висят костюмы соответствующих эпох. Если обойти каждую, пока не отыщется пиджачная пара...
1: «О, Господи!» — выдохнула Надин, хватая ее за руку.
0: Элли повернулась.

Нулась, поискала взглядом и увидела. Вход, тот самый, через который они прошли, снова открыт. И на пороге стоял мистер Тарблеко, вернее, если быть точной, три мистера Тарблеко. «Сюда, быстро!» – отчаянно завопила Надин, распахивая ближайшую дверь. Они поспешно нырнули в нее.

0: пропела женщина в спортивном костюме, сунув под нос Элли дощечку с зажимом, которую держала в руке.
1: Όλο του λάτι, ούλα του ρούνι. Я не понимаю, о чем вы,
0: заикаясь, пролепетала Элли. Они стояли на зеленом откосе, спускавшемся прямо к океану. Там, у самого берега, гигантские строительные машины, управляемые мужчинами и женщинами. Да-да, именно женщинами. Самое поразительное и странное зрелище из всех, что ей пришлось увидеть сегодня. Воздвигали исполинское загадочное сооружение, живо напомнившее Элли изображение Вавилонской башни из учебников воскресной школы. Легкий тропический ветерок развивал ее волосы.
2: «Эра спада, Амерлинго», — объявила дощечка. «Точный период не ясен. Прошу ответить на несколько вопросов. Газ для освещения или для автомобилей?»
1: «В основном для автомобилей, хотя еще есть несколько.
2: Яблоки для еды или вычислений?»
1: «Для еды», — ответила Элли.
2: «Для того и другого», — выкрикнул Надин. «Возможности для мечты или возрождения?»
0: Женщины промолчали.
2: «Ранний атомный период, до и после Хиросимы, для каждой свое. Вы почувствуете легкий дискомфорт. Не волнуйтесь, это для вашего же блага».
1: «Пожалуйста».
0: Элли перевела взгляд.
1: «Что происходит? Где мы? У нас так много...»
2: «Сейчас не время», —
0: нетерпеливо бросила женщина. Ее выговор не был похож ни на один из слышанных Элли ранее.
2: «Вам должны внушить понятие о доктрине, принципах преданности и преподать основы хроновоенной подготовки. Нам отчаянно не хватает хроновоинов. Эта база утром будет уничтожена».
1: «Что?»
2: «Дайте мне ваш ключ».
0: Элли, не задумываясь, протянул ей ключ, и тут же на нее нахлынула волна черной тошноты. Она покачнулась, стала падать и потеряла сознание еще до того,

0: Хочешь героина? Лицо сидевшего напротив мужчины было покрыто татуировкой, изображавшей темных угрей. Широкая улыбка обнажала сточенные треугольником кинжально-острые зубы.
1: «Простите?»
0: – пролепетала Элли, не понимая, где находится и как сюда попала. Кроме того, и смысл слов этого неприятного типа оставался для нее загадкой. «Героин!» – повторил он, сунув ей под нос открытую металлическую коробочку с белым порошком. «Дать понюшку!»
1: «Нет, спасибо!» –
0: осторожно отказалась Элли, боясь оскорбить незнакомца.
1: «У меня на него аллергия!»
0: Мужчина, брезгливо фыркнув, отвернулся. Какая-то девушка, сидевшая рядом, озадаченно протянула:
1: «Кажется, мы с вами знакомы».
0: Элли повернулась. На нее смотрела Надин.
1: «Ну как же, дорогая! Надеюсь, вы не забыли меня?»
2: «Миссис Войт!»
0: — ахнула Надин.
1: «Но вы так помолодели!»
0: Руки Элли сами собой потянулись к лицу. Кожа оказалась упругой и гладкой. Вяло обвисший подбородок подтянулся. Проведя ладонями по волосам, она убедилась, что они снова стали густыми и пышными. Ей вдруг отчаянно захотелось взглянуть в зеркало.
1: «Должно быть, они сделали что-то, пока я была в обмороке».
0: Она легко коснулась висков, кожи вокруг глаз.
1: «Да на мне нет очков! Я прекрасно вижу!»
0: Она огляделась. Помещение, в котором они находились, было еще более убогим, чем тюремная камера, откуда они бежали. Только две металлические скамьи, стоявшие одна напротив другой, и на них сидела самая разношерстная компания мужчин и женщин, которую когда-либо доводилось видеть Элли. Одна из женщин весила не менее 300 фунтов. Не унции жира, сплошные мускулы. Рядом устроился парнишка-альбинос, настолько тщедушный и хрупкий, что казался почти невещественным. Настоящий эльф. Правда, первое впечатление было ошибочным. Стоило лишь взглянуть на его умную физиономию и горящие глаза, чтобы безошибочно признать в нем одного из самых опасных типов на свете. Что же до остальных? Ни у кого не наблюдалось ни хвоста, ни рогов, зато внешность была достаточно красноречивой. Эльф подался вперед.
3: «Вы из Эр-Спада, верно?
0: Если сумели пережить такое, значит, должны рассказать, как попали сюда».
1: «Я...»
3: «Они стараются убедить вас, что выхода нет, и что вы, в сущности, словно мертвы, но не верьте. Я ни за что не завербовался бы, если бы не нашел способ после этого всего вернуться», — подмигнув, объяснил он, снова усаживаясь. «Ситуация, разумеется, безнадежна, но я бы не принимал ее всерьез».
0: Элли ошарашенно моргнула.
3: «Здесь что, одни психи?»
0: В этот момент с потолка спустилась и зависла визи-пластина, очень похожая на ту, что была в полицейской машине. В стеклянном квадрате появилось женское лицо. «Герои!» — объявила она. «Я приветствую вас! Как вам уже известно, мы на переднем крае битвы. Империя после людей неотвратимо движется назад, в свое прошлое, наше настоящее, захватывая погоду за одну атаку. К нынешнему моменту оптимизированная рациональность истинных людей потеряла в этой борьбе 5314 лет. Ее глаза яростно сверкнули. Но их наступление будет остановлено здесь. До сих пор мы проигрывали, поскольку, живя в прошлом после людей, не можем получить техническое превосходство над ними. Каждое изобретенное нами оружие легко и без усилий переходит к ним в руки. Но мы все равно намереваемся бороться и победить. Пусть не военной техникой, но тем качеством, которым они, не будучи людьми, не могут обладать. И это качество — человеческий характер. Наши исследования глубокого прошлого показали, что любая, самая прогрессивная технология пасует перед истинной отвагой и превосходящими силами противника. Один человек с санстрокером может пасть жертвой дикарей, вооруженных всего лишь нейтронными бомбами, если таковых достаточно, и сами дикари готовы умереть за идею. Армию с бластерами не слишком сложно уничтожить палками, камнями и железной решимостью. Через минуту ваш транспорт вместе с миллионами ему подобных приплывает к пристани в нуль времени. Вы наденете респираторы и высадитесь на берег, где найдете временные шлюпки. Управление каждой требует двух операторов, пилота и стрелка. Пилот подведет шлюпку как можно ближе к дредноутам после людей. Стрелок приведет в действие хроноразрушающую торпеду».
3: «Безумие», — подумала Элли. «Я не собираюсь делать ничего подобного».
0: Но одновременно с этой мыслью пришло осознание того факта, что она обладает навыками наведения торпеды. Должно быть, ей внушили эти знания, когда вернули молодость и хорошее зрение. Из вас выживет лишь один на тысячу, чтобы добраться до половины пути. Но те немногие, кто сумеет приблизиться к дредноутам, оправдают жертвы остальных. Ибо своей гибелью вы убережете человечество от порабощения и вымирания. «Мученики, я приветствую вас!» — воскликнула она, потрясая сжатым кулаком. «Мы — ничто! Рациональность — все!» Присутствующие дружно вскочили, повернулись к визиэкрану и воздели сжатые кулаки, скандируя хором. «Мы — ничто! Рациональность — все!» Элли, ужасаясь и не веря себе, услышала собственный голос, самозабвенно выкрикивавший лозунги в унисон с остальными. Хуже всего была искренняя убежденность, звучавшая в ее голосе. Женщина, отобравшая ключ, сказала что-то насчет внушения принципов преданности. Теперь Элли поняла, что означал этот термин. Элли с трудом пробиралась к хронотарпеде в сером внепространстве нулевого времени. На достаточно умудренный опытом и критический взгляд, которым она уже обладала, эта штука казалась довольно примитивной. Наномеханизм весом 15 граммов, приделанный к разборному корпусу из коллапстали, снабженному неинерционным двигателем и нагруженному 5 тоннами чего-то такого, что ее мысленный переводчик определил как аннигиляцию. Элли всеми фибрами своего существа чувствовала, что это вещество — огромные разрушительные силы. Надин втиснулась рядом с ней. «Давай я поведу шлюпку», — попросила она. «Я часами просиживала за игрушками еще с тех пор, как Марио был злодеем в «Донки Конг».
1: «Надин, дорогая, я хотела кое о чем спросить», — пропыхтела Элли, втискиваясь в щель, предназначенную для стрелка.
0: Для приведения в действие аннигиляциума следовало проделать 23 операции, одна сложнее другой, и при любом неверном движении взрывное устройство не срабатывало. Но у Элли не было ни малейших сомнений, что она сделает все быстро, четко и правильно.
1: «Что именно?» «Скажи, этот твой футуристический жаргон действительно что-то означает?»
0: Смех Надин был прерван щелчком визипластины. Снова появилась женщина, чуть раньше произносившая перед ними пафосные речи. На этот раз вид у нее был суровым. «Вылет через 23 секунды! За рациональность! За рациональность!» — истово ответила Элли в один голос с Надин, думая, однако, при этом.
1: «Во что это я вляпалась? И каким образом? Ах, нет никого глупее старой дуры!»
0: Она, с сожалением, вздохнула, краем уха прислушиваясь к отчету. 11 секунд. 7 секунд. 3 секунды. 1 секунда. Надин отвела рычаг управления. Вне времени и пространства не может быть ни плана, ни последовательности, ни распределения попаданий. Битва между дредноутами после людей и флотом рациональности при всех перемещениях, уклонениях от встречи с противником, увертках и отвлекающих ударах может быть сведена сначала к единственной вспышке одномоментного действия, а потом к такому же единственному двоичному победопоражению. Рациональность потерпела поражение. Хронодредноуты после людей захватили еще один год прошлого. Но где-то в самом сердце этого не слишком важного сражения две шлюпки, одну из которых вела Надин, по-прежнему мчались к горячей точке того руководящего сознания, которое вело и управляло флагманом временной армады после людей. Два толкателя привели в действие взрывные устройства. Две взрывные волны пошли навстречу друг другу, столкнулись, смешались и слились с поднявшейся вверх третьей противоударной взрывной волной, посланной сработавшим охранным механизмом дредноута. Произошло нечто невероятно сложное и недоступное пониманию. Элли вдруг очутилась за столом в баре отеля «Алгонкуин» в Нью-Йорке. Напротив устроилась Надин. Соседями по столу оказались пройдоха-альбинос и мужчина с татуированным лицом и сточенными зубами. Альбинос широко улыбнулся.
4: «А, примитивы! Из всех, кто мог уцелеть, исключая меня, разумеется, всего приятнее видеть именно вас!»
0: Его татуированный приятель нахмурился.
5: «Пожалуйста, Сет, веди себя хоть немного тактичнее. Сами себя они примитивами не считают».
4: Ты, как всегда, прав, Данжал. Позвольте представиться. Седьмой клон дома Орпен, лорд экстра-темпорал веков с 3197 по 3922. Резервный потенциальный наследник неопределенного трона, сокращенно СЭТ.
5: Данжал. Наемник с первых дней рациональности и до того, как она стала разлагаться.
1: Элинор Войт, Надин Шепард. Я из 1936, а она из 2004. Где, если это верное слово, где мы?
4: Нигде и никогда, прелестная аборигенка. Нас, очевидно, забросило в гипервремя. Это псевдотеоретическое состояние, информирующее и поддерживающее 7 временных земных измерений, с которыми вы, несомненно, знакомы. Обладаем мы разумом, способным проникнуть в них прямо и непосредственно, не сойдя при этом с ума. Кто знает, что смогли бы увидеть. А это, он небрежно взмахнул рукой, слишком похоже на клонаториум моего единого отца, в котором так много моих «я» провели детство.
5: «А я вижу мастерскую», — возразил Данжал.
1: «Вот я вижу», — начала Надин.
4: Данжал внезапно побледнел.
0: «Тарблек нуль!» — вскрикнул он, вскакивая и инстинктивно потянувшись к оружию, которого в их нынешнем состоянии просто не существовало.
1: «Мистер Тарблеко!»
4: — ахнула Элли. Она впервые вспомнила о нем с момента внедрения в память технического обучения во временной крепости рациональности, и его имя, произнесенное вслух, вызвало в памяти целые потоки, связанные с ним информации. Оказывается, существовало 7 классов после людей или тарблеков, как они себя называли. Самый низший, Тарблеки 6, был классом жестоких и требовательных владетелей. Самый старший, Тарблеки 0, властвовал над миллионами покорных подданных. Максимальная мощность, которую могли в одно мгновение собрать Тарблеки 0, равнялась 4 квадам в секунду. То есть физическое выражение этой мощности было так велико, что, знай Элли это раньше, в жизни не подошла бы к двери в чулан.
0: Майкл Суэнли. Хронолегион. Окончание.
4: Сет гостеприимно показал на пустое кресло. «Да, я так и думал, что тебе давно пора показаться». Зловещий серый после человек придвинул стул и уселся. «Этот малыш знает, почему я здесь», — начал он. «Остальные нет. Для меня слишком унизительно объясняться с такими, как вы, так что придется говорить ему». «Верно. В числе моих привилегий возможность изучить наиболее таинственные процессы времени».
0: Маленький человечек сложил пальцы домиком и улыбнулся неземной хитрой улыбочкой поверх их кончиков.
4: «Поэтому я знаю, что физическая сила здесь бесполезна. Победить можно только логическими аргументами. Следовательно, поведем разбирательство методами убеждения. Я начну первым».
0: Сет встал.
4: «Мои аргументы просты. Как я уже говорил нашим дорогим свирепым друзьям, жизнь потенциального наследника неопределенного трона имеет слишком большую ценность, чтобы рисковать ею в сомнительных авантюрах. Прежде чем мне было позволено завербоваться наемником в войска рациональности, моя старшая ипостась была вынуждена засвидетельствовать, что я вернусь из испытания живым и невредимым. Я вернулся. Следовательно, вернусь снова».
0: Он сел. Наступило минутное молчание.
5: «Это все, что ты можешь сказать?» — спросил Данжал.
4: «По-моему, вполне достаточно».
5: «Что же?» — буркнул Данжал и, откашлявшись, тоже поднялся. «Значит, моя очередь. Империя после людей в основе своей нестабильна, причем во всех отношениях. Возможно, когда-то она была природным феноменом. Повторяю, когда-то. Вполне вероятно, после людей возникли как следствие обычных эволюционных процессов, и в какой-то период времени могли претендовать на свое естественное место в этом континууме. Но все изменилось, когда они стали расширять империю в свое же собственное прошлое. Для осуществления завоеваний в глубине прошедших веков они должны посылать агентов во все предыдущие тысячелетия, чтобы воздействовать на людей, подкупая их, разлагая, превращая поток истории в нечто ужасное и ужасающее, из которого когда-нибудь смогут возникнуть они. Так продолжалось довольно долго. Массовые убийства, лагеря смерти, геноцид, мировые войны. В его речи были и другие непереводимые термины. Понятия настолько ужасные, что у Элли просто не было для них слов. «Надеюсь, вы не думаете, что все это дело рук человеческих», — продолжал он.
4: Мы слишком разумная раса для подобного рода вещей, при условии, что нас оставят в покое. Нет, худшие из наших бед затеяны и вызваны после людьми. Мы далеки от совершенства, и ярчайшим примером этому служит жестокое ведение войны в последние годы оптимизированной рациональности истинных людей. Когда наши вожди стали почти такими же гнусными тварями, как и после люди, что неудивительно, поскольку последние зародятся именно в их рядах. Но кем могли бы стать мы? Разве без вмешательства после людей мы не могли бы превратиться в нечто достойное восхищения? И тогда бы нас называли не последними людьми, но первыми, воистину достойными этого имени.
5: Он сел.
4: Сет лениво иронически поаплодировал. Следующий.
5: Тарблек Нуль тяжело положил руки на стол и, подавшись вперед, медленно встал.
4: Неужели пристало тигру объяснять свои поступки овцам? И нужно ли объяснять? Овцы и без того понимают, что смерть бродит среди них, чтобы съесть кого пожелает и пощадить остальных. Но только потому, что она не голодна. Так и люди понимают, когда пришел их хозяин. Я не порабощаю людей, пользуясь доводом, что это правильно или прилично, а просто потому, что могу и хочу этого. Сила не нуждается в оправдании. Она либо существует, либо нет. Кто из сидящих здесь имеет право сказать, что я не ваш господин? Кто станет отрицать, что смерть бродит среди вас? Естественный отбор выделяет среди людей наилучших и самых приспособленных, чтобы вывести новую расу. Эволюция поставила мою ногу на ваши шеи, и я не уберу ее.
5: Он сел под общее молчание и едва заметно скосил глаза в сторону Элли, словно подначивая опровергнуть его. Но она была не в состоянии собраться с мыслями, а непослушный язык словно скрутила узлом. Она сознавала его неправоту. Нет, она была уверена, что он лжет. И все же не могла найти никаких аргументов. Словно разом лишилась всякой способности мыслить связно. Надин коротко засмеялась.
6: «Бедный супермен!» — воскликнула она. «Эволюция нелинейна, как и не надо нам совать под нос таблицу, на одном конце которой выползающая из воды рыба, а на другом — мужчина в деловом костюме. Все виды постоянно стараются эволюционировать в разных направлениях одновременно. Немного выше, немного ниже, немного быстрее, немного медленнее. Когда то или иное различие доказывает свои преимущества, оно закрепляется. После люди ничем не умнее людей, а во многом и глупее. Менее гибки, менее изобретательны. Взгляните, какой застойный, загнивающий мир они создали. Просто они более властны по натуре».
7: «Властны?» — растерянно повторила Элли. «И это все?»
6: «Довольно и этого. Вспомни, сколько несчастья принесли такие люди, как Гитлер, Муссолини, Калигула, Пол Пот. Все, что у них имелось — сила личности, способность воздействовать на толпу, заставить ее подчиняться их приказам. И что же? После люди — потомки именно таких тиранов, только с удвоенной или утроенной силой воли. Помните тот день, когда Тарблек заставил вас лезть на подоконник? Для него это было легче легкого. Так же просто, как дышать. Поэтому рациональность не может победить. О, все было бы по-другому, сумея они с корнем вырвать из своих душ эту страсть к принуждению. Но они ведут войну. А во время войны каждый пользуется тем оружием, которое имеет. Возможность потребовать от миллионов солдат пожертвовать собой ради общего блага — слишком действенный метод, чтобы от него отказаться. Но пока они борются с внешним врагом, в их рядах зарождаются и эволюционируют после люди.
4: «Вы сами это признаете», — бросил Тарблек.
6: «Помолчите хоть немного. Вы, глупое маленькое существо, понятия не имеете, против чего пошли. Спросили бы вы хоть раз после людей из правящего класса вашей империи, почему ваша экспансия распространяется назад, в прошлое, а не вперед, в будущее? Очевидно, потому что впереди ждут создания куда огромнее и ужаснее, с которыми вы не смеете столкнуться лицом к лицу. Боитесь идти туда, опасаетесь, что найдете меня!» Договорила она, вынимая что-то из кармана. «А теперь убирайтесь все и сразу!» Щелк.
5: Вспышка. Ничего не изменилось. Изменилось все. Элли по-прежнему сидела в баре Алгонкуина вместе с Надин.
7: Но Сет, Данжал и Тарблек-Нуль исчезли. Более того, бар казался настоящим, каким не был всего мгновение назад. Она вернулась домой, в свое собственное сейчас и когда.
5: Элли полезла в сумочку, вытащила смятую пачку Lucky Strike, выудила сигарету и спички. Глубоко затянулась и выпустила дым.
7: «Ладно», — сказала она. «Так кто же ты?»
5: Глаза девушки весело сверкнули.
7: «Как, Элли? Дорогая, разве не знаешь?»
8: «Я — это ты».

0: Так Эленор Войт была завербована в самую эксклюзивную организацию всех времен и народов. Организацию, полностью и исключительно состоящую из сотен тысяч ипостасей ее самой. На протяжении миллионов лет она, разумеется, росла и эволюционировала, так что ее конечное, вселяющее ужас и великолепное «я» не имело даже отдаленного сходства с человеком. Но нужно же с чего-то начинать, а Элли по необходимости приходилось начинать с малого. Послелюди были одними из наиболее простых врагов того будущего, которое, как она считала, заслуживает человечество. Тем не менее, им нужно было противостоять, желательно ненасильственным путем, что крайне усложняло задачу. После 14 месяцев тренировки и восстановления всех ее сброшенных ранее лет, Элли вернулась в Нью-Йорк в то самое утро, когда впервые ответила на странное объявление в «Таймс» об открывшейся вакансии помощницы. Ее первое «я» уклонилось от ситуации, чтобы, если понадобится, завербоваться позднее. «Какого рода необычное?» — допытывалась она. «Не понимаю, чего я дожидаюсь?»
1: «Поймете, когда увидите», — ответил Тарблек, вручая ей ключ.
0: Она взяла ключ. В ее теле были скрыты приборы, мощь которых легко подавляла возможности этого примитивного устройства хронопереноса. Но шифрованная информация, скрытая в ключе, позволяла следить за делами и событиями в империи после людей. Работая прямо у них под носом, она сумеет разрушить их замыслы, ослабить мощь и, возможно, воспрепятствовать возникновению. Правда, Элли имела самое смутное представление о том, как сможет всего этого добиться. Но она была уверена, что со временем найдет выход. А время у нее было. Сколько угодно времени.

Это был рассказ Майкла Суэнвика «Хронолегион» в переводе с английского Татьяны Перцевой. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

Владимир Данихнов. Случайные связи. И умирали они долго и счастливо. Ваня Голубцов родился в ночь на пятницу 13-е. Его мать, Любовь Петровна Голубцова, жутко боялась, что родит мальчика в несчастливый день, однако вот незадача, все-таки родила. Ваня, однако, рос здоровым и смышленым мальчиком. Первым его словом было «мама», вторым — «конструирование». До 7 лет Ваня ничего не знал о случайных связях. Большую часть времени он проводил в своей комнате. Ваня запирался на щеколду и, усевшись на полу, собирал из разноцветных деталей разнообразные машины. 7 лет Ваню повели в школу. Ваня долго и стойко выдерживал первосентябрьскую линейку, но было слишком жарко, воротничок нарядной школьной формы неприятно сдавливал горло, и Ваня, продравшись сквозь плотные потные ряды школьников, убежал. Он гулял по городу, руки сунув в карманы синей формы. Ваня редко выбирался в город и сейчас чрезвычайно заинтересовался его устройством. Город представлялся ему механизмом. Механизмом неотлаженным, с множеством лишних деталей, но механизмом работающим. Ваня прошелся по Центральному проспекту, с любопытством разглядывая витрины модных магазинов, памятники архитектуры, каких-то пасмурных прохожих, бегущих по своим делам. Сигналили машины, на площадке, где стояли экскурсионные автобусы, играла музыка. Прохожие казались Ване чем-то вроде машинного масла, смазки для скрипящих деталей города. Если смазки не станет, механизм остановится, шестерни еще какое-то время будут вертеться, а потом застынут навеки. Прислонившись к холодной, пахнущей картошкой фри витрине Макдональдса, Ваня задумался. Что будет, если смазки станет слишком много и город утонет в машинном масле? Исчезнет ли трение? Будет ли работать механизм вечно? Станет ли дешевле вкусное клюквенное мороженое, которое Ваня так любит? И тут Ваня заметил плакат. Плакат буквально источал серьезность. Он был черно-белый, белые печатные буквы на черном фоне. Эти белые буквы, окруженные чернотой, казались маяком.

0: каким-то путеводным светом. Завороженный Ваня, не дождавшись зеленого света, перебежал улицу и уставился на плакат. На плакате было написано: «Избегайте случайных связей». Ваня почувствовал, как у него по щекам текут слезы. В космосе очень много звезд. Они разноцветные. Умные люди говорят так: «Это звезда спектрального класса», и называют спектральный класс звезды. В спектре 7 основных цветов, как у радуги. Еще у звезд есть размер. Есть большие звезды, есть маленькие. Маленькие они только в сравнении с другими звездами. Вы не сможете засунуть звезду в карман, перебежать улицу, войти в пахнущее клопами парадное, подняться на третий этаж и позвонить в железную дверь, покрытую внизу ржой. Железная дверь не скрипнет, и ваш лучший друг Алеша Пантелеймонов не откроет вам дверь, а вы не скажете: «Смотри, что у меня есть!» И Алеша не спросит: «Что?» А вы не скажете: «Звезда!» И, конечно, не достанете звезду из кармана. И Алеша, понятное дело, нисколечко не удивится. Все это потому, что Алеша сейчас не дома, он лежит в больнице и не может двинуть ни рукой, ни ногой. А звезда, вот она, у вас в кармане. Это теплая, добрая звезда, у нее есть настоящие протуберанцы, если в них сунуть палец, вам станет щекотно. Любой физик, да что там физик, любой более-менее образованный человек рассмеется вам в лицо, если вы скажете, что у вас в кармане лежит настоящая звезда. Но ни за что не показывайте ему звезду. Физик затрясется, как старый разболтанный мотор, и потребует, чтобы вы отдали ему светило, потому что вы маленький и можете ненароком его поломать. Кстати, об Алёше. Он ничем не болеет. Он просто боится шевельнуть рукой или ногой, потому что тогда отлаженный механизм бытия разладится и со страшным шумом развалится. Наступит то, что сумасшедшие зовут апокалипсисом. Алёша поэтому лежит тихо-тихо, как самый тихий на свете мышонок. Он маленький 8-летний атлант, на слабых плечах которого держится мир. В мире существуют законы. Нет, я говорю не о государственных законах, не о тех законах, которые запрещают вам ковыряться в носу, когда вам хочется поковыряться, или о законах, запрещающих назвать подонка подонком в лицо. Все эти законы выдуманы людьми и существуют для того, чтобы хоть чем-то забить душевную пустоту, которая окружает каждого человека с рождения. Я говорю о других законах. Например, о законе всемирного тяготения. Согласно ему, если вы шагнете с обрыва, вы не улетите в небо, а сорветесь и упадете вниз. Есть еще много других законов. Есть квантовая физика. Есть теория относительности. Кажется, какой-то из этих законов допускает, что вы, ступив с обрыва, все-таки полетите вверх. Но чтобы это случилось, у вас должно быть много попыток. Точно не уверен, но никак не меньше миллиарда. И уж наверняка никакой из этих законов не допустит, чтобы у вас в кармане появилась маленькая, но настоящая звезда. Ваня Голубцов познакомился с Аней Томахиной в песочнице. 5-летняя Аня брала песок, влажный после дождя, синей лопаткой и кидала в красное ведерко. Когда набиралась полная ведерко, Аня ссыпала песок на пирамиду, которую устроила в углу песочницы. Маленькими ладошками она выравнивала стены пирамиды. К пирамиде подходила дорожка, выдавленная в песке. По обочинам дороги росли веточки тополя, которые Аня собирала все утро, бегая по двору. У Ани были смешные косички цвета соломы и желтое платье. Ваня знал, что желтый цвет означает разлуку, но как это связано с устройством мира в этом конкретном участке мира, он пока был не в курсе. Ваня с любопытством наблюдал за Аней, которая строила пирамиду. Когда Ане в нос попадала песчинка, она смешно фыркала, смеялась, и Ваня улыбался. Аня притворялась, что не замечает Ваню. Наверное, стеснялась. Ваня присел рядом с ней на корточки и сказал: «Привет». Аня недоверчиво посмотрела на него.
1: «Здрасте.
2: Меня зовут Ваня».
0: Аня оживилась, отложила лопатку.
1: «Меня зовут Аня. Я живу вон там.
0: Она показала на соседнюю пятиэтажку. Над пятиэтажкой вставало оранжевое солнце, покрытое трещинами телевизионных антенн.
2: «Красивые пирамиды», — сказал Ваня.
0: Аня нахмурилась и стала ковыряться в песке.
2: «Это не пирамида, это дом!»
0: «Извини», — сказал Ваня. Скрипел, будто старые шины, песок. Конусообразный дом становился все выше. Оранжевое солнце, ковыряя лучами синее небо, кряхтело и поднималось к зениту. Тени стали короткими. Кажется, наступи на такую, она и вовсе исчезнет. Ваня следил за тем, как Аня строит дом. В руках он сжимал плюшевого одноглазого зайца. Отсутствующий глаз Ваня замотал черной повязкой. Заяц был пиратом на пенсии. Ваня спросил:
2: «Кто в твоем доме живет?»
0: Аня растерялась. Она надула губки и ответила:
2: «Там пока никто не живет, там пока пусто».
0: Ваня спросил:
2: «Хочешь, в твоем доме будет жить пират на пенсии?»
0: И протянул Ане зайца. Все еще хмурясь, Аня схватила зайца и сказала:
2: «Спасибо».
0: Вся наша жизнь состоит из случайных связей. Как их избежать, я понятия не имею. Думаю, вы тоже. Но у нас есть вариант. Завтра совместный русско-американский экипаж полетит на Марс. Давайте проберемся на корабль, выкинем оттуда весь чертов экипаж и вдвоем улетим на Красную планету. Мы никогда не вернемся. Но у нас больше не будет случайных связей, только вы и я, оказавшиеся вместе совершенно не случайно. Может быть, на Марсе нас встретит толстовская аэлита. Но это, конечно, вряд ли. Любовь Петровна привела Ваню в больницу. Пока Голубцова о чем-то беседовала с врачом, Ваня зашел в палату. Палата была красивая, солнечная. На полу стояла большая картонная коробка, в которой были свалены игрушки. На подоконнике лежал маленький красно-зеленый мяч. В тщательно вымытое окно ярко светило солнце. На потолке дрожал солнечный зайчик. Это был огромный солнечный зайчик, толстый, расплывшийся, с возрастом переставший следить за собой. Солнечный зайчик на пенсии. На деревянной кровати на мягком матраце лежал Алеша Пантелеймонов. Он лежал на спине, руки вытянув по швам, ноги сложив вместе, и смотрел на солнечного зайца. Заяц дрожал и нервно расплескивал солнце. Наверное, ему задерживали пенсию, вот он и нервничал. Ваня подошел к Алёше, коснулся его руки.
2: «Алёша, привет!»
0: Алёшины зрачки шевельнулись. Он промолчал.
2: «Алёша, потерпи еще немного, хорошо?»
0: Алёша молчал. Ему, наверное, было жалко солнечного зайца. Заяц приходил к нему в палату всегда примерно в одно и то же время. Сейчас для него настало время уйти. Может быть, он хочет навестить своих солнечных внуков, рожденных от случайных связей между зеркалами и солнцем. Внуков, смешно скачущих по серому асфальту и красным стенам. Ваня сказал:
2: «Получилось. Я достал звезду».
0: Он сказал:
2: «Потерпи еще чуть-чуть, пожалуйста».
0: Алеша стойко молчал. Он даже пальцем не пошевельнул. Мальчик знал, что на его плечах держится мир. Врачи примерно подозревали, что с Алешей происходит. Толстый усатый доктор, который разговаривал в это время с Любовью Петровной, сказал:
1: «Так это диагноз такой, так...»
3: «Что вы заикаетесь все время?» — возмутилась Голубцова. «А еще врач! Врача заикаетесь!»
0: Доктор покраснел. Это был молодой, подающий надежды врач, прекрасный диагност и добрый человек. Но под напором таких женщин, как Любовь Петровна, краснолицых и настырных, он всегда терялся. Такой женщиной была его мать, которая родила его после случайной связи с молодым атлетом из Перми. Связь приключилась в Лазаревке, на побережье Черного моря. Лазаревка — это небольшой городок, летом забитый крикливыми туристами. Рай для случайных связей.

0: Накануне было солнечно и жарко. Дети гуляли без курток, кто-то собирал сирень. Аня сидела в песочнице и пыталась слепить из песка дом, но песок осыпался. Горячие песчинки маленькими иголочками кололи Анины пальцы. Аня старалась копать глубже, где песок был влажным. Рядом, прислонившись к бортику, сидел бывший пират Заяц. Теперь его звали Большой Мук, и он прибыл в нашу страну из далекой арабской сказки. Заяц искал свой дом, в котором его ждала возлюбленная зайчиха, но дом все не находился, потому что у Ани не получалось его построить. Черная повязка слетела с поврежденного глаза Мука. Аня жалела зайчика. Она решила стать офтальмологом и пришить зверю новый глаз. Иногда Аня отвлекалась от работы и внимательно смотрела на затопленный солнцем двор. Она ждала Ваню, но Ваня не появлялся. Он взрослый мальчик, может быть, он пошел сегодня в школу и забыл про Аню. Девочка всхлипнула.
1: «Привет».
0: Она обернулась и нахмурилась.
2: «Почему так долго не приходил? Я ждала».
0: Ваня присел перед ней на корточки.
1: «Прости. Как твой дом?»
2: «Плохо», — призналась Аня и вернулась к лопатке. «Так жалко, что даже деревья падают».
0: Лопаткой она потрогала накренившуюся веточку. Ваня сказал:
2: «Я принес твоему зайцу посуду. Теперь он сможет есть из посуды, как взрослый».
0: Он протянул девочке набор посудки в картонной коробке. В коробке была просто замечательная пластмассовая посудка. Желтые тарелки, синие блюдца, пузатый красный чайник, белые вилки и ложки, три кастрюли разных размеров. Аня высыпала посудку в песок и выстроила кастрюли по размеру.
2: «Это кастрюлька папа, это кастрюлька мама, это кастрюлька ребеночек».
1: «Где твоя мама?» – спросил Ваня.
0: Аня возилась с посудкой. Пальчики, испачканные в песке, ласково касались кастрюлек. Аня сказала:
2: «Маме нельзя мешать».
1: «Она дома?»
2: «Маме нельзя мешать»,
0: — громко сказала Аня, не поднимая головы. Теперь она выстраивала по размеру тарелки.
2: «Это тарелка бабушка, это тарелка дедушка».
0: Аня жила с матерью. У нее не было дедушки с бабушкой, впрочем, и отца тоже не было. Аня родилась в результате случайной связи, произошедшей где-то на Урале. Ее мама в будние дни работала на заводе формовщицей, а в выходные дни обычно сидела дома и пила крепленное вино, уставившись в телевизор. Ваня сказал:
1: «Ты вырастешь и станешь как все. Ты не будешь избегать случайных связей, несмотря на все эти плакаты, развешанные по городу. Я не хочу, чтобы ты была как все. Я буду воспитывать тебя, чтобы мы всегда были вместе. Ты будешь мамой, я стану папой. У нас родится ребеночек. Мы воспитаем его вместе».
0: Аня спросила:
2: «Мы будем играть в дочки-матери?»
0: Он погладил ее по руке.
1: «Мы не будем играть. Мы будем жить. Жизнь — это очень просто. Это большой механизм, который надо вовремя смазывать и чистить. Нет ничего проще жизни, если понять, как она работает».
0: Ваня спросил:
1: «Хочешь, я покажу тебе настоящую звезду?»
0: Любовь Петровну Голубцову вызвали к директору школы. У директора в кабинете было влажно и пахло корицей. На полу, застеленном китайским ковром, лежали хрустящие крошки. В углу тихо бубнил напольный вентилятор. За компьютерным столом, заваленным папками, сидел сам директор. Он встал, когда вошла Любовь Петровна, и подал ей руку. Голубцова жеманно поздоровалась, спросила:
3: «Что случилось, Антей Петрович?»
0: Директор уселся в кресло, задумчиво почесал подбородок. На подбородке у него вскочил прыщ. Любовь Петровна не одобряла взрослых мужчин с прыщами на лице, но решила пока ничего не говорить по этому поводу. Антей Петрович сказал:
4: «Я это... не буду ходить вокруг да около, Любовь Петровна. А вашего сына необходимо перевести в другую школу».
0: Голубцова вскинулась.
3: «А чем плох мой сын для вашей школы? Я что-то не пойму, что вы хотите сказать? Что мой сын, кровиночка моя...»
4: «Нет, нет, я это... я хочу сказать...» Голубцова встала.
3: «А ты знаешь, хлыщ, сколько я ночей не спала! Как у меня сердце болело, когда я сама вот этими руками лечила его, спасала моего больного астмой сыночка! Да я... А тут ты со своим прыщом, взрослый мужик! Мужик и с прыщом!»
0: Директор был терпелив. «Любовь Петровна, вы это... сядьте. Вы не поняли. Не наша школа хороша для вашего сына, а наоборот... Ваш сын это... слишком хорош для школы». Антей Петрович встал, прошел взад и вперед и сказал: «Ваш сын, Любовь Петровна, это... гений. Ему нужно в школу для одаренных детей. Уже сейчас, по окончанию первого класса, он не только прекрасно пишет, читает и считает. Любовь Петровна, ваш сын в уме решает дифференциальные уравнения». Голубцова села.
3: «Чего решает?»
0: Антей Петрович, возбужденно потирая руки, спросил:
4: «Вы это... простите, что интересуюсь интимной стороной, но кем был это... его отец?»
0: Голубцова вдруг покраснела. Ее лицо, и так красное, превратилось в какую-то бесформенную свеклу. Мочки ушей горели малиновыми светильниками. Голубцова прошептала, опустив глаза, как нашкодившая ученица:
3: «Ваня родился в результате случайной связи.

0: Ваня строил ракету. Он очень хотел, чтобы русско-американский космический полет, запланированный на сегодня, прошел нормально, но кубики предсказывали другое. Ваня пытался сложить шанхайскую пирамиду, но сегодня она как назло не складывалась. Полет был обречен. Тогда Ваня высыпал на пол все свои игрушки и начал строить ракету. Он строил интуитивно, выстраивая в одно кубики, пирамидки, солдатиков и машинки. Все служило доброму делу. Ваня стащил у матери маникюрные ножницы и вырезал из газеты фотографию космонавтов. Космонавты были улыбчивые, а глаза у них были серьезные. Самого правого космонавта звали Ваней, как нашего героя. У космонавта были впалые щеки и тонкие губы. Когда Ваня подносил вырезку из газеты поближе к лицу, ему чудилось, что от космонавта Вани пахнет дорогой туалетной водой. Он понятия не имел, откуда мог взяться этот запах и откуда он его знает. В дверь постучали. Ваня не слышал. Он строил ракету из детских кубиков и игрушечных людей. В комнату вошла мама. Она долго стояла и тяжело дышала. От нее пахло водкой. Она сказала:
1: «Ваня, тебя хотят забрать у меня».
0: Ванины руки двигались, как в воде. Медленно и плавно. Ракета стала очень высокой, еще немного и достанет до потолка. Не рушилась она просто каким-то чудом. Голубцова сказала:
1: «Тебя будут учить в специальной школе».
0: У основания ракеты Ваня пластилином прилепил фотографию. Космонавт Ваня серьезно улыбался мальчику Ване. Ваня сжал губы, как космонавт. Мама вдруг наклонилась к сыну и, внимательно посмотрев на фотографию, шумно выдохнула.
1: «Откуда это у тебя?»
2: «Из газеты», — ответил Ваня.
1: «Это ведь мой...» —
0: пробормотала Любовь Петровна и вдруг закричала, хватая фотографию.
1: «Немедленно отдай!»
0: Фотография оказалась в руках у матери. Игрушечная ракета качнулась, кубики покатились вниз, пластмассовые солдатики погнулись и будто расплавились, растеклись, машинки опасно закачались. И тогда Ваня увидел очень ясно, что дело не в фотографии и не в ракете. Он схватил самый тяжелый кубик, вскочил, повернулся на пятки и запустил кубиком в окно. Стекло зазвенело. У соседей испугался, метнулся в сторону кот, царапнул телефонный провод. Разговор оборвался. Тот, кому звонили, пожал плечами и набрал московский номер. Она не успела выпить кофе, ее вызвали к начальнику. Он остался сидеть за столом в тишине. Цифры на экране монитора вдруг мигнули. Его пальцы, желтые и болезненные, забегали по клавиатуре. В то же время случилось еще три звонка. Полет космического корабля на Марс отменили. Космонавт, которого звали Иваном, вернулся в гостиницу и вызвал в номер проститутку. Теперь космонавт Иван умрет не от того, что космический корабль взорвется. Плакат «Избегайте случайных связей» заклеили какие-то лысые подростки в черных футболках. Теперь на том месте висят листовки «Уважай Россию или уезжай». Кто-то зачеркнул фломастером «Уезжай» и написал матерное слово, которое тоже начинается с «Уе». Операция прошла успешно. У зайца, которого теперь звали «Веселый Трубадур», стало два глаза. В новом глазе было четыре дырочки, он был пришит яркими желтыми нитками. Ане нравился желтый цвет. Она понятия не имела, что это цвет разлуки. Веселый Трубадур ел кашку из глубокой желтой тарелочки. Кашку Аня сварила из белого песка и минеральной воды. Рядом возвышалась пирамида, заячий домик. Трубадур вернулся в дом, но дом оказался пустым. Аня ждала, когда придет Ваня и принесет Трубадуру его возлюбленную зайчиху. В воздухе пахло сиренью и раздавленными окурками. Дул несвежий ветер. Аня распустила косички, потому что мама вчера сказала, что так она выглядит красивее, а Аня хотела стать самой красивой девочкой. Около полудня появился Ваня. Аня подняла голову и радостно улыбнулась ему, но тут же нахмурилась, потому что за Ваниной спиной стояли похожие друг на друга взрослые дяди в строгих костюмах. Они улыбались Ане Томахиной, но Аня не доверяла их улыбкам. У них были слишком серьезные улыбки. Дяди смешно подпрыгивали на месте, то на одной ноге, то на другой, словно ногами руководил невидимый кукольник.
3: «Здрасте»,
0: – прошептала Аня. Ваня сказал:
4: «Аня, не бойся»,
0: и коснулся ее испачканной в песке ладошки. Аня спросила:
3: «Ты уходишь?»
0: Он сказал:
4: «Да, мне на пару недель придется уйти, но я к тебе вернусь, обещаю».
0: Она сказала:
3: «Я не хочу».
0: Желтое-желтое солнце, царапая протуберанцами голубое-голубое небо, уходило на запад. Аня вскочила и закричала:
3: «Не буду тебя ждать!»
0: Взрослые в строгих черных костюмах взяли Ваню за руки и увели, подпрыгивая на ходу. Ваня хотел обернуться, но ему не дали. Ваню посадили в черную, под лучами солнца, словно пластилиновую «Волгу». Машина развернулась и, поднимая клубы пыли, умчалась. Громко мяукали серо-буро пошкрябанные кошки, сонно переругивались тети, тетя с верхнего этажа повесила мокрое белье над почти высохшим бельем тети с этажа нижнего, покошачьи вопило радио, певица пела о нелюбви. Аня плакала. Она вдруг посмотрела на ладошку, которой коснулся Ваня. На ладошке лежал крохотный серый камешек с золотистой прожилкой. Аня Томахина перестала плакать. Она повертела камешек в пальчиках и воткнула его в самую верхушку пирамиды. Взяла веточку и вогнала ее в песок рядом с камешком. Мальчик Петя Великанов увидел это в окно и нарисовал на клочке клетчатой бумажки камешек и веточку. Рисунок увидел его папа, и некая мысль пришла ему в голову. Он вернулся к чертежу. «Папу мальчика повысили!» Какой-то дядя, ожидавший, что повысят его, порезал себе вены. Его жена сидела с ним.

0: Ваня Голубцов вошел в больницу сквозь главный вход. Медсестра, сидевшая за регистрационным столиком, испуганно глядела на него. У Вани была обожжена левая щека и исцарапаны руки. Ваня весь был в грязи. Волга, в которой ехал мальчик, попала в аварию. Впереди ехал грузовик, из кузова которого сыпался песок. Водитель неловко повернул, и «Волга» заскользила по песку, как по скользкому льду. «Волга» врезалась в столб. Ваня с трудом выбрался из разбитой машины. Его никто не остановил. Просто некому было. Ваня подошел к регистратуре и сказал:
1: «Случайные связи теперь сильнее, потому что появились мобильные телефоны. Вам так не кажется?»
0: Медсестра остолбенела. Она сказала: Ваня сказал:
1: «Я несу своему другу Алёше звезду. Вы не возражаете?»
0: Медсестра не возражала, потому что Ваня, подходя к больнице, понюхал тюльпаны в клумбе, подобрал у сигаретного ларька блестящую копеечку и острым камешком нацарапал на водосточной трубе английское слово «фейт». Алёша лежал на кровати. Солнечный зайчик сегодня задержался над его постелью. Он, кажется, о чем-то разговаривал с Алешей, только мальчик не понимал слов.
2: «Смотри, Алеша!»
0: Алеша понял.
2: «Все».
0: Он с трудом повернул голову. Рядом стоял Ваня. В руках его горела теплая, добрая звезда. Алёша спросил слабым голосом:
3: «Ко мне сегодня придет папа?»
0: Ваня кивнул и протянул ему звезду.
2: «Сегодня он придет и больше никогда тебя не бросит. Ведь ты спас мир!»
0: Алёша спросил, осторожно беря звезду:
3: «Я правда спас мир?»
0: Звезда освещала его лицо, протуберанцы щекотали ладонь. Юркие тени падали на пол и в страхе прятались под тумбочку и под кровать. Они зря боялись звезды. Звезда была добрая, она не хотела принести вреда.
3: «Как ты достал ее?» —
0: спросил Алеша Пантелеймонов. Ваня сел на пол и сказал:
1: «Жизнь состоит из случайных связей. И эти связи мертвы, если шестерни не смазаны машинным маслом».
0: Через две недели ракета на Марс все-таки стартовала. Зачатая случайно девочка Аня зашла в подвал и кинула туда пластмассовую крышку. Она подобрала пивную банку и примяла ее ровно посередине. Она вышла на балкон и водой из игрушечного чайника полила лук, росший в катке. Теперь ее мама бросит пить. Нежеланный ребенок Алеша гулял по парку с отцом. Катаясь на качелях, он ровно 4 раза раскатался до стука. Он упросил папу купить ему журнал «Веселые картинки» и вырвал последнюю страницу. Он пнул сандаликом камешек, лежавший рядом со скамейкой. Теперь его папа всегда будет гулять с ним и никогда его не забудет. Женя Куприянов нарисовал в пыли круг и положил в центр круга до блеска натертый подсолнечным маслом галыш. Инна Петренко накапала в воду, предназначенную для кошки Люськи, валерьянки, и туда же кинула таблетку валидола. Сережа Мазов выставил на крыльце 17 пустых банок из-под колы. Депутат Коловоротов плюнул себе под ноги 6 раз и провел указательным пальцем по кирпичной стене. Сантехник Петров нежно ударил совком по батарее отопления.
4: Домохозяйка Светкина спустила в унитаз свое золотое обручальное кольцо и надела на безымянный палец игрушечное пластмассовое колечко.
0: Люди ходили по улицам и совершали странные на первый взгляд поступки. Поступки накладывались друг на друга, смешивались,

уничтожали друг друга или наоборот усиливали. Люди учились жить в изменившемся мире. В этом мире не было ничего случайного. В этот мир суждено было вернуться беднягам-космонавтам, улетевшим на Марс. Ваня сидел на подоконнике и колдовал над листом, вырванным из тетради. Цветными карандашами он рисовал новую схему. Он хотел вернуть разладившемуся механизму прежний вид. В левом кармане у него лежала холодная, отчужденная звезда. Ваня сотворил ее, наступив кошке на хвост ровно 14 раз.

0: Леонид Каганов. Продавец случайных чисел. Всякий, кто питает слабость к арифметическим методам получения случайных чисел, грешен вне всяких сомнений. Джон фон Нейман. Вечерний воздух дачного поселка казался густым и насыщенным, как кофе. Пахло землей, сыростью, старым деревом, свежим сеном, костром, цветами и настоящим зрелым летом в самом разгаре. Улица Садовая действительно напоминала сад. Узкая асфальтовая тропинка под одну машину, где с обеих сторон тянулись нарядные заборы, обсаженные деревьями, а над головой смыкалась их зеленая листва. Вот только коттедж с номером 11 почему-то не получалось найти. Впереди путь перегораживала куча щебня, над которой темнела чугунная ладонь экскаватора, задранная к небу, словно эта могучая железная машина просила милости. Данила растерянно оглянулся, но тут зазвонил смартфон. «Даня, ты к нам все-таки доедешь сегодня?» – послышался бодрый голос Арсения. «Прожу по вашему поселку уже полчаса, дошел до экскаватора». «О, разворачивайся и... хотя нет, стой у экскаватора, я сам сейчас выйду». Арсений появился через пару минут, издалека раскрывая руки для объятия. За эти годы он сильно изменился, чуть располнел и обзавелся узенькой бородкой. Но это по-прежнему был тот самый весельчак Сеня по кличке Комт. «Даня, а ты не изменился!» – воскликнул Арсений, хлопая друга по спине. «Только еще более худой стал, но мужественный!» «А глаза уставшие. Долго ехал-то? Мы тебя с полудня ждем. Верочка гуся испекла, все остывает». «Верочка?» «Жена моя», — объяснил Арсений. «Мы уж 5 лет в браке». «Ну ты даешь», — удивился Данила. «Прям как в старину, вдвоем, год за годом. Я думал, браки уже не регистрируют». «А мы на Кипре регистрировались», — улыбнулся Арсений. «Ну, поздравляю», — кивнул Данила. «Что ж не предупредил, я бы цветов купил для приличия». Арсений не успел ответить, как Данила рванулся к ближайшему забору, присел, просунул руку между планками и выдернул с чужого участка большую белую хризантему. «Для Верочки!» – твердо сказал Данила, обрывая корневище. «Ну ты, как всегда, сумасшедший искатель приключений!» – выдохнул Арсений и покрутил пальцем у виска. «Это дача генерала Максимова, вся в камерах наблюдения! Но только мне кражи цветов не хватало! Он у нас сумасшедший, даже на Верочку в суд подавал!» «За что?» – изумился Данила. «За рояль! Он его называет Шум!» «У тебя, Верочка, тоже музыкант?» «Конечно!» – кивнул Арсений. «А вот мы и пришли!» Он приложил к калитке магнитный ключ и замок щелкнул. Данила замер, разглядывая резную деревянную табличку на калитке. «Unter den Linden, Musikerdorf, Blumenstrasse 11». «На немецком!» – пояснил Арсений. «Цветочный 11, поселок Подлипки». Знакомый вырезал для красоты. За калиткой открылась сырая роща из кустов сирени, яблони, рябины. В сумерках среди листвы мерцали садовые фонарики, а с ветки на ветку с жужжанием перелетали красные огоньки. Электрические воробьи ловили комаров. Здесь пахло еще ярче цветами, росой и свежескошенной травой. Друзья сделали пару шагов по дорожке, и деревья расступились. За ними открылась аккуратная лужайка с шезлонгами и фуршетным столиком. Уютно светился добротный каменный коттедж, а перед ним в самом центре лужайки стоял огромный дуб. Выше дома, выше яблони рябины. В распахнутых окнах второго этажа колыхалась старомодная тюлевая занавеска, и оттуда тихо плыли звуки рояля. Данил мог поклясться, что это не синтезатор и не пианино, а настоящий старинный рояль. «Нравится?» – спросил Арсений, наслаждаясь эффектом. Рояль смолк, и вскоре на крыльцо вышла миловидная девушка. Чуть полноватая, глазастенькая, с немного нескладной фигуркой и птичьим лицом. «Верочка, знакомься? Вот это и есть Данила Винокуров, мой старинный друг и одногруппник». «Вера», – просто улыбнулась она. «А мы вас ждем». Данила церемонно шаркнул ботинком по гравию, наклонился, бережно взял ее ладонь и поцеловал. А затем вручил свою хризантему, которую прятал все это время за спиной. Верочка просияла.
1: «Сеня, в доме будем ужинать или я во дворе накрою?» – деловито спросила она мужа.
0: Во дворе, конечно, кивнул Арсений. Такая погода. А там гости еще показать успеем. Ты же сегодня у нас останешься, домой не поедешь?
1: Могу остаться, пожал плечами Данила. Могу домой пойти. Мой дом в двух шагах стоит.

0: Остатки гуся серебрились на блюде и выглядели уже не так аппетитно. Арсений успел в лицах рассказать, как они с Верочкой познакомились в самолете, как он догадался, что она очень... как он догадался, что она тоже музыкант. И хотя история была довольно обычной, Арсений очень смешно изображал незнакомку в соседнем кресле, которая принялась на взлете машинально отстукивать пальцами по подлокотнику полет валькирии Вагнера, и как он опознал ритм, принялся ей дирижировать, и как они потом смеялись. Было ясно, что эту историю он рассказывает не первый раз. Данила лежал в шезлонге, смотрел, прищурясь через стекла бокала на фонарь, бьющий откуда-то сверху через ветви дуба, и впервые за много лет чувствовал себя по-настоящему дома. «А почему у тебя табличка на немецком?» – спросил он. «Из-за нее я мимо прошел».
1: «У нас как-то гостил мой учитель, скрипач-немец», – объяснила Верочка с улыбкой. «Он увлекается резьбой по дереву».
0: «Скрипач?» – изумился Данила. «И руки ему не жалко портить». Арсений пожал плечами. «Руки портятся только без работы. Мой прадед на этом самом участке и лопатой махал, и дрова пилил, и деревья сажал. Видишь, дуб столетний? Это его дуб. Он посадил».
2: «Прадед твой тоже музыкант?» – спросил Данила. И удивился внезапно наступившей паузе.
0: Верочка обернулась. Арсений тоже посмотрел недоверчиво.
1: «Вообще-то, — тактично заметила Верочка, — Герасим Васильевич Некрасовский, автор «Морской сонаты» и «Олимпийского марша».
0: Данила замер.
2: «Так это твой прадед! — воскликнул он. — Композитор Некрасовский!»
1: «А вы, Данила, думали, они просто однофамильцы?» — засмеялась Верочка.
2: «Ну, — Данила растерялся. — Так мне сам Арсений сказал еще на первом курсе».
0: Арсений улыбался во всю физиономию.
1: «Сенечка у нас скромный», — объяснила Вера. «Или веселый».
2: «А что ж таблички памятные нет?» — похватился Данила. «Вот же идея для таблички. На калитку: в этом доме жил и работал выдающийся советский композитор Герасим Некрасовский».
0: «Нет», — Арсений серьезно помотал головой. «Работал он не здесь. И никакого дома тогда еще не было. Был сарайчик с лопатами, деревянные сортиры, теплица. Дед здесь огурцы сажал. Обожал в земле возиться. Он же из крестьян родом».
2: Все уважительно помолчали.
0: «Слушай, а ты про наших что-нибудь знаешь?» – спросил Данила.
2: «Немного», – откликнулся Арсений. «Я ведь и тебя случайно нашел. Увидел фамилию в сетях и решил написать. Вдруг и впрямь ты. А ты легок на подъем оказался. Взял и приехал в гости».
0: «Я вообще легок стал», – улыбнулся Данила. «Работа такая».
2: «Так значит, ты ни с кем из наших не общаешься?»
0: «Жаль. Хороший курс был у нас».
2: «Про некоторых знаю», – кивнул Арсений. «Ленку помнишь? Сейчас она где-то в Австралии танцевальный фестиваль организует. Кулебякин музыку бросил, он теперь фермер. Арбузы выращивает. У него бахча в Краснодаре».
3: «Митька Кулебякин? Фермер в Краснодаре?» – изумился Данила.
2: «Обалдеть! Кому нужны выращенные арбузы, если сейчас все из синтезаторов идет?»
0: Арсений пожал плечами.
2: «Ну, в синтезатор надо сперва образец положить», – резонно заметил он, – «а потом уж дублируй сколько хочешь. Вот он эти эталонные арбузы каждый год и выращивает».
3: «Обалдеть!» – повторил Данила.
2: «Чушь какая-то! Арбузы! Краснодар! Вот уж не предполагал, что Митька музыку забросит. Он же бредил музыкой, чуть ли не спал на клавишах».
0: Арсений вздохнул и поморщился.
2: «Да не так все просто», – объяснил он неохотно. «Митька руку потерял. Ну, не всю руку, большой палец. Арбузы выращивать не мешает, а вот...
0: Я пианист, сам понимаешь».
2: «Как же это?» – расстроился Данила. «Почему? Что случилось?»
0: «Да», – Арсений снова поморщился. «Там совсем глупая история. Он на море поехал, в Тунис. И там руку поцарапал ракушкой. Чем-то перевязал, пластырем заклеил, забыл. Короче, когда вернулся в Москву, уже заражение крови шло. Ну и палец ампутировали».
2: «Но ты же», – только и вымолвил Данила. «Я думал, в наш век такого быть не может».
0: «Я же говорю, дурацкая история», – согласился Арсений. «Он сам поверить не мог».
2: «Врачи идиоты», – с чувством произнес Данила. «Неужели нельзя было сохранить руку?»
0: Арсений пожал плечами. «Они жизнь сохранили?» Помолчал и неохотно продолжил.
2: «Михальчук Валерка совсем спился. Где-то под Серпуховым в бараках живет. Я боюсь к нему ехать, если честно. Аркадия, 2 года назад хоронили. Отыграл концерт и вдруг сердце. А вот Зондер у нас теперь строитель. Удивлен? Не очень. Он ведь и так с 3-го курса ушел. Что, реально на стройке работает? Почти. У него своя строительная фирма, домики собирают. Материал копеечный, синтезатора, но качественно поставить дом, толковая бригада нужна. Вот они и ставят. Зарабатывает прекрасно, на гринвере ездит с турбинами. Выходит, в музыке из наших совсем никто не остался, подытожил Данилов. Илюх Козлов остался, в каких-то клубах играет на бас-гитаре. Еще Перепелкина, директор консерватории в Рязани. Хотя сама не играет. Вот вроде и все. Арсений повернулся в шезлонге. Кстати, вот Верочка преподает студентам 3 раза в неделю. Так что тоже считай по специальности, хотя она не у нас училась, в Германии. Ну а ты-то сам, спросил Данила. За него ответила Вера.
4: Сенечка у нас музыку сочиняет, сообщила она с гордостью.
2: Вера нас считает музыкой ерундовой аранжировки, демок к сериалам и рекламные джинглы, отшутился Арсений.
3: Нет, правда? Оживился Данила. Сочиняешь музыку и за это сегодня платят?
2: Платят, кивнул Арсений. Даже неплохо, вот только заказывают редко. Да нам много и не надо, верно?
4: Сенечка не просто музыкант, а талантливый композитор, сообщила Вера.
2: Но я в курсе, улыбнулся Данила. У него кличка в училище была Ком, композитор. Арсений хохотнул и указал пальцем на Данилу, повернувшись к Верочке.
3: А Даньку мы называли старателем. Был самый старательный на курсе. Если чего захотел, горы свернет, отобьется. Ну ладно, рассказывай теперь, как сам живешь.
2: Данила вздохнул и снова посмотрел на фонарь, только уже через пустой бокал. Как все живу? Город, суета, разъезды.
4: Вы один живете? Спросила Верочка.
2: Почему один? Как все? Заходишь в сеть встреч, знакомств, выбираешь партнершу на вечер.
4: А если она вам не понравится, удивилась Верочка.
2: Утром зайду в сеть, поставлю оценку 0 из 5. Данила пожал плечами. А так редко бывает, чтобы не понравилось. Сейчас хороший алгоритм учета предпочтений. Просто ставишь оценку, и тебе выпадет новый список. Оценившим этого человека также понравились, и выбирай пару на следующий вечер.
4: Я бы так не смогла, вздохнула Верочка.
2: «Ну так все живут», — возразил Данила. «Это интересно и удобно». Арсений схватил с блюдца виноградину, подкинул ее и ловко поймал ртом. Верочка засмеялась.
3: «Ну ладно», — сказал Арсений. «Сам все о бабах, мужиках. Сам-то чем занимаешься?»
2: «Не музыкой», — покачал головой Данила. «Совсем не музыкой. Это долгая история, но интересная».
3: «Так мы никуда не торопимся», — уверил Арсений и потер руки. «Верочка, у нас еще вино осталось. Налей гостю».
2: Данила устроился поудобнее в шезлонге и начал рассказ. Он рассказал, как собрал группу, как записали альбом, как распалась группа и начал выступать по клубам один. Рассказал с некоторым стеснением, как устроился играть в ресторан. Обычно он рассказывал об этом легко, но перед Арсением почему-то было стыдно. Рассказал, как подружился там с бандитами, хотя поначалу не знал, кто они. Как ввязался в биржевые игры, проигрался и попал в долги. Как прятался 1,5 года, а его искали. И как отделался чудом благодаря юристу Филу, удивительному проныре. Арсений слушал, не перебивая, только сочувственно качал головой.
3: «Данила», — произнес он наконец, — «если тебе вдруг нужна какая-то помощь или деньги, или жить негде, тебе, надеюсь, квартиру продать не пришлось?»
2: «Пришлось», — кивнул Данила. «Но это уже совсем другая история. Я ее продал ради новой профессии».
3: «Где ж ты живешь?»
2: Данила хитро улыбнулся. «Я бомж», — сказал он. «Нигде не живу, брожу по свету последние 10 лет». Верочка тихо всплеснула руками.
3: «Шучу!» – объяснил Данила, наслаждаясь эффектом. «У меня все в порядке. У меня обалденный трейлер, дом на колесах, амфибия на воздушной подушке. Продал квартиру, купил трейлер и оборудование. Живу и катаюсь по всему миру».
2: «Ты и сюда на нем приехал?» – недоверчиво спросил Арсений. Данила кивнул. «Пришлось оставить за воротами поселка. Они у вас низкие, у меня антенный комплекс на крыше. Сворачивать его — долгая история. «Антенный кто?» – переспросил Арсений. «Комплекс. У меня профессия такая. Я искатель. Ищу случайные числа. Слышал про такое?»
0: Арсений от удивления сел в шезлонги, с изумлением разглядывая Данилу.
2: «Так ты из этих, которые проводками в землю тычут?»
0: Данила фыркнул. «Как тебе не стыдно? Ты прям как неграмотный. Знаешь вообще, что такое случайные числа и зачем они?»
4: «Для синтезаторов вроде», — подсказала Верочка.
2: «Именно. Для синтеза материи нужны потоки чистейших случайных чисел. И это сегодня самая большая проблема. Потому что они нужны в количестве, сравнимом с числом атомов каждого изделия. А в таком количестве их взять просто неоткуда.
0: И хороший поток стоит нереальных денег».
4: «Смотри, как наш поезд-то оживился», — улыбнулась Верочка. «И уже не грустный, и уже не тощий. Глаза горят».
2: «А я вот никогда не понимал, в чем проблема», — Арсений пожал плечами. «Они же случайные числа. Бери с потолка».
0: Данила азартно потер ладони и хищно улыбнулся.
2: «Уверен? Окей. Придумай мне 10 случайных чисел». «Ну, пожалуйста, 10, 12, 100.
0: «Уже плохо», — заметил Данила. «Все четные и возрастают».
2: «Ну, продолжай». «Да сколько угодно. 7, 3, 100, 35, 2, 102, 31, сейчас».
0: Данила наблюдал с улыбкой.
2: «Ты уже понял, да?»
0: — спросил он, наслаждаясь эффектом. «А чисел нужно не 10, не 100 и не миллиард, а столько, сколько атомов в арбузе или в этой бутылке вина, или в оконном стеклопакете. А если поток будет грязным, ограниченным, повторяющимся, то появится муар. По-русски говоря, атомная ревь».
2: «Как это?»
4: «Объясню на примере. Один из методов оценки частоты потока – засеивание. Ты берешь случайные числа, кладешь их рядами на экране в виде точек своей яркости, и так засеиваешь весь экран и смотришь. Если поток идеально чистый, то экран будет казаться гладким и серым, какие бы там разношерстные точки ни стояли рядом. А вот если поток грязный, то будут заметны пятна, полосы, черточки, рябь.
2: Грязь, одним словом. И когда такой грязный поток идет в атомарный синтезатор, то в получившемся продукте может оказаться что угодно. От вкрапления атомов свинца до радиации. Арбуз выйдет несъедобным, а бутылка треснет от внутренних натяжений».
3: «Да ты физик!» — с уважением произнес Арсений.
2: «Пришлось кое-что почитать», — согласился Данила. «Короче говоря, ни мозг, ни математическая формула, ни вихрь Мерсенна, ни щелчки от датчиков распада изотопа – ничто тебе по-настоящему чистый поток не даст.
0: Если речь идет о промышленных объемах, понятное дело. Потому что любые генераторы случайных чисел зажаты факторами, и из этих факторов не выпрыгнешь».
3: «Ну еще раз, 35!» – передразнил он.
2: «Да ты еще и математик!» – изумился Арсений.
0: «Да нет же!» – отмахнулся Данила и встал. «Какой из меня математик? Просто читал статьи, общался с искателями, нахватался терминов. Собственно, я тебе уже всю теорию рассказал, ничего больше искателю знать не надо».
2: Он подошел к столику, налил себе еще вина, затем Арсению, затем растерянно оглянулся в поисках бокала для Верочки.
4: «Я алкоголь сейчас не пью», — ответила она.
2: Арсений профессионально покачал бокал и принялся разглядывать на просвет густые винные дорожки, ползущие по стеклу.
3: «А я тут думаю, из чего они такое хорошее вино делают за копейки в синтезаторах?» – спросил он задумчиво. «Оказывается, потоки. Но я все равно не понял, что же вы ищете, когда втыкаете в землю свои штырьки?»
0: Данила снова стал серьезен.
2: «Грубо говоря, мы ищем шум. Потому что случайность взять больше неоткуда, кроме как из самого разного окружающего шума. Берем любые шумы, какие только можно найти в природе. Шум в эфире, магнитные колебания от порыва ветра, излучение ядра Земли, реликтовый шум галактики. Изо всего можно вытрясти поток случайных чисел».
4: «Так в чем проблема?»
2: «В том, что эти потоки все грязные».
0: «Объясни», — попросил Арсений.
2: «Ну...» Данила задумался. «Чтоб тебе, как музыканту, было понятней... Они все ритмичные, как будто вся Вселенная – гигантский оркестр с дирижером, понимаешь? Мы-то всегда думали, что вокруг хаос и энтропия. А когда появился атомный синтезатор, понадобилось набрать полные пригоршни этого хаоса. Пригляделись, и оказалось, что хаоса вокруг не очень-то и много.
4: «Но ведь это шум», —
2: произнесла Верочка. «Если бы». Данила грустно покачал головой. «Шум — это когда ты не чувствуешь мелодии, потому что она такая сложная, что не может уместиться в твоей голове. Может быть, чтобы услышать эту музыку, нужно быть размером со Вселенную? Просто представь, что тебе показали три числа, допустим, 73, 144 и 59, и тебе никак не дано узнать, это три совсем случайных числа, или крошечный кусок какой-то математической функции, или список цен на комплект дизайнерской одежды, ботинки, штаны, куртка. И в итоге, выясняется, тебе просто показали твое собственное давление и пульс. И значит, эти числа вовсе не случайные, а зависят от возраста, погоды, от количества приседаний в фитнес-клубе или от курса твоих акций, которые ты услышал секунду назад. Понимаешь? Мы слышим так мало нот, что просто не можем понять, из какой они симфонии. Но когда ты начинаешь работать с миллиардами, триллионами, квантиллионами случайных чисел, полученных от самых разных, вроде бы случайных шумов, то ты начинаешь понимать, что где-то за кулисами есть дирижер или композитор или что-то типа того, понимаешь? И это даже не про религию, это вообще. Просто выясняется, что у любых шумов все равно общие гармоники. Что на Земле, что под землей, что в космосе. Ты думал, это был случайный порыв ветра и скрип дуба, а это вполне закономерное движение воздуха, которым дирижируют облака и приливы, а ими дирижируют вспышки на Солнце, а те подчиняются галактическим гравитационным ударам, и все это одна бесконечная, сложнейшая, но безумно гармоничная песня, которая звучит от большого взрыва до наших дней. Данила умолк. Арсений и Верочка теперь глядели на него с нескрываемым уважением. «Как вкусно ты излагаешь!» — с восторгом сказал Арсений. Верочка задумчиво поежилась и плотнее укуталась в свой плед.
4: «А ведь как странно получается!»
2: — произнесла она медленно.
4: «Выходит, человечество думало, что преобразует окружающий хаос и создает гармонию. А как докатились до синтеза материи, нам самим понадобился хаос. Стали искать его вокруг, а во Вселенной гармонии. Так может, это мы хаос создаем?»
2: «Ага», — подхватил Арсений. «Нам кажется, что мы творцы и сочинили собственную музыку, а на самом деле мы просто фальшивая скрипка, которая возомнила, будто придумала собственную ноту и принялась играть не в такт с общим оркестром. Так выходит?» Данила кивнул. «Я сам часто об этом думаю. Это очень большая философия, случайные числа». «Мистика», — уточнил Арсений. Данила усмехнулся. «Нет, дружище, философия. А мистика — это другое. Это когда ты стоишь в чистом поле и замечаешь, что вот в этой точке прет поток в 100 раз чище, чем на том же поле, но в 2 шагах в сторону. Вот тут начинается мистика и истерика, потому что объяснения никакого нет, понимаешь? Ты поехал к Ниагарскому водопаду, сделал замеры, а там ноль. Встал посреди Москвы в парке Горького — ноль. Шел месяц пешком по глухой тайге — ноль. На пляжах Юкатана — ноль. А потом какой-нибудь искатель, Стив Боу, слышал про такого, нет? Да слышал, конечно. Он в пустыне посреди Соединенных Штатов съезжает с трассы на бензоколонку, да, оказывается, заброшенный, но он просто ради интереса делает замер, и эта крошечная точка планеты сегодня дает 9% всей генерации, добываемой в мире. 9% денег! Данила вскинул вверх руки, глаза его горели. «Ну вот как это, скажи? Как такое может быть? Как этот булочкарик, сопляк, недоучившийся студент, клоун с дешевым измерителем за $300, который вообще ничего толкового не намеришь, и он теперь возглавляет список самых богатых людей планеты? Там, наверное, старое индейское кладбище под этой бензоколонкой», — пошутил Арсений. Но Данила был серьезен. «Зря иронизируешь», — сказал он. «Там ничего такого нет. Это мистика, понимаешь? Если законы физики не дают ответа, люди становятся мистиками. Тебе послушать рассказы бывалых искателей. Столько легенд, примет и суеверий, что религия отдыхает. У нас есть один сумасшедший математик, который говорит, что вывел закон сохранения энтропии, из которого следует, что энтропия — это материя Бога, а места потоков – обиталище душ.
5: Я разве не так сказал? Снова усмехнулся Арсений.
2: Индийское кладбище.
3: Да нет же!
2: Данила с досадой рубанул воздух левой ладонью.
3: Знаешь, сколько я кладбищ объездил? Индейских, еврейских, древнеегипетских, от Ваганькова до Перлашеза, от Освенцима до Хиросимы, обелиски и братские могилы времен Второй мировой. Там везде ноль.
2: Арсений смешно надул щеки и развел руками.
3: Ну, согласись, примиряюще сказал он. Это же случайные числа. Если бы месторождения случайных чисел возникали не случайным образом, это было бы нелогично, да?
2: Данила вздохнул и ничего не ответил.
4: «А что он сделал с той бензоколонкой?» –
5: спросила вдруг Верочка.
4: «Ну, тот студент».
5: «Что?» – очнулся Данила. «С бензоколонкой?»
2: «Выкупил кусок земли 20 на 20 метров, поставили ангар с охраной и колючей проволокой, внутри смонтировали генераторы, к ним подключили штук 100 кабелей автоволоконных толщиной с ногу и продают поток на все заводы мира. Фотки есть в сети».
3: И прикинь, ему ничего делать не надо. Поток сам прет из земли,
2: а парень самый богатый человек планеты.
3: И так может любой, понимаешь?
2: Не надо быть математиком. Ты, я, Верочка, каждый может продать квартиру, купить трейлер и хорошее оборудование и искать свой поток.
5: Снова наступила тишина.
2: «Так ты нашел?» – спросил наконец Арсений.
5: Данила досадно поморщился.
2: Так, по мелочам. Одну точку в Крыму мы нашли на двоих с парнем. Ну и по Домскому в горах у меня есть своя маленькая, но тухлая, туда даже кабель тянуть нерентабельно. Так что я в основном стоендлордов зарабатываю. Сейчас модно стало вызвать искателя померить свои земли. А у меня сертификат, профессиональное оборудование, все дела.
4: Я бы так жить не смогла, наверное, призналась Верочка. Без дома всю жизнь в фургончике. Ужас.
2: «Почему?» – повернулся к ней Арсений. «Наверное, тоже интересное дело. Слушай, Данила, а у тебя этот приборчик с собой?»
5: «Конечно, если к машине сходить».
2: «Сходим завтра, покажешь, как это?» – предложил Арсений.
5: «Ты прикалываешься, и тебе правда интересно?» – насторожился Данила.
2: «Да я вот сейчас бегаю принесу, это реально такой азарт, ты не представляешь!»
5: Данила привычно расщеплил кофр и выложил на лужайку сперва зонт, затем провода, затем сам вычислительный модуль с дисплеем.
2: «Солидно», — констатировал Арсений, ощупывая толстый провод, словно змеящийся в пальцах.
3: «Я думал, ты махонький приборчик».
2: «Это ты большие не видел», — усмехнулся Данила.
4: «Розетка вам нужна?» — деловито спросила Верочка.
2: «Эй, к черту розетка, это ж полевой модуль, у него свое питание».
5: Данила похлопал по кофру.
2: «Самая мощная портативная модель. По крайней мере, 5 лет назад была. Сейчас уже помощнее есть».
4: «А в чем разница?» – спросил Арсений.
2: «Долго объяснять», – отмахнулся Данила. «Там внутри процессоры специализированные, очень много и очень мощные. Ну и качество измерителей. Грубо говоря, дешевый прибор срабатывает только если в самый центр попал, плюс-минус 5 метров. А дорогая аппаратура сможет и за 50 метров учуять».
5: Данила аккуратно вонзил зонт глубоко в почву. Теперь эта штука со своей рукояткой напоминала комара, качающегося на изогнутом жале. Он подсоединил провода к модулю, и экран тихо засветился. На нем замелькали вереницы цифр.
2: «Ну?» – лукаво спросил Арсений. «Есть чего?»
5: «Погоди минутку, торопыга», – отмахнулся Данила. «Так давай договоримся сразу, не расстраиваться, окей?»
3: «О, я буду рыдать!» – хохотнул Арсений. «Буду рвать на себе бороду!»
5: Данила поманил его рукой.
2: «Смотри сюда, я расскажу.
5: Наверху экрана ничего интересного. Параметры потока зависят от модели зонда. Вот мелькает вектор энтропии. По нему ничего не определишь. У потока много критериев частоты, но методов оценки еще больше. Сначала смотрим сюда. Хи квадрат Пирсона, а ниже критерий Кохрена».
2: «Какого хрена?» – пошутил Арсений.
5: Данила обернулся с обидой. «Джон Кохрен, древний математик, не смешно». «Далее. Вот эта жирная полоска очень важна, называется Диехард Марсалья. Если она хоть чуть позеленеет, это победа. На таблице не смотри совсем, я сам не знаю, что это. Диаграммы цветные, тоже не помню, как называются, плюем на них. К Квадратик сбоку засев, я о нем рассказывал, но смысла в нем мало, там ничего простым глазом не разглядишь. А вот по центру нарисован большой спидометр со стрелкой, видишь? Это общая оценка, она точнее всего. Если стрелка не лежит бревном на нуле, а начнет подпрыгивать... Данила осекся. Так, а где стрелка-то? Он уставился в экран и остолбенел. Арсений вежливо потряс его за плечо.
6: «Ты в порядке?»
5: Данила не отвечал. Арсений склонился над дисплеем и вдруг увидел стрелку. Она лежала бревном, но только не на нуле, а в противоположном конце шкалы. Раздался мелодичный перезвон, бег цифр на экране замер, и теперь ярко мигала жирная зеленая полоса. Послышалось жужжание, аппарат выплюнул белый листок распечатку. «Похоже, машина глючит», — произнес Данила странным тоном. Он аккуратно отсоединил провод и достал из кофра другой. Затем подумал, порылся в кофре и достал другой зонт, новенький, разорвал зубами полиэтиленовую упаковку и со щелчком расправил. Отошел на 2 метра и вонзил у самого столика. Затем посмотрел вверх, прошептал что-то, стыдливо перекрестился и нажал кнопку. Арсений почтительно встал на шаг позади. Тихо подошла Верочка и обняла Арсения за плечи. Все глядели на экран. В этот раз стрелка спидометра не лежала на другом конце шкалы, а плясала посередине, хаотично раскачиваясь вправо-влево, как одинокая береза на ветру. Данила обернулся и посмотрел на Арсения. Глаза у Данилы были совершенно круглые. Неуклюже и беспомощно выругался он.
3: Это даже не бензоколонка в Аризоне. Это вообще что-то нереальное. Причем в самую точку попали. Видишь, чуть в сторону уже поток стихает, но все равно адская сила. Слушай, да мы с тобой... «Дико богатый, Сеня, ты понимаешь?»
5: Верочка отшатнулась. Данила вскочил, обнял друга и стал трясти его за плечи.
3: «Это нереальное бабло! Ты будешь жить на собственном острове, во дворце!»
5: Арсений недоверчиво кашлянул. Наступила тишина.
6: «Я не смогу с острова ездить преподавать», — сказала Верочка.
3: «К черту преподавать!» — обернулся Данила. «Они сами будут к тебе ездить преподавать!»
6: «Кто?»
5: — тихо спросила Верочка. Данила перевел взгляд на Арсения. Тот аккуратно отцепил руки Данила от своей жилетки.
6: «Давай подумаем, как нам теперь с этим жить?
5: Он будет толстый, этот кабель». Арсений скептически оглядел пятачок между домом и дубом. Данила покачал головой.
6: «Дуб убирается, дом убирается», — сообщил он деловито. «Генератор сейчас делают компактный, но участок это займет полностью. Как будешь звать твоего соседа, генерала?» «Я позвоню юристу Филу, разработаем с ним план, как у него отжать участок. Соседний на всякий случай тоже имеет смысл скупить. Вдруг и туда добивает!»
5: «Все, стоп!» Арсений поднял руку.
6: «Ты, Данила, парень азартный, но не бори горячку, ладно? Что значит дом убирается? А жить нам где?»
5: Данила изумленно посмотрел на него. «Ты построишь себе хоть башню в Кремле», — сказал он серьезно.
6: «Что тебе этот двухэтажный курятник?»
5: «Так это мой дом. Я здесь вырос».
6: «Лучшие строители мира тебе его перевезут на другой участок, не разбирая».
5: «Хорошо, а дуб?»
6: «Купишь все дубы мира, какие понравятся!»
5: Арсений покачал головой. «Это моя фамильная дача», — сказал он. «Здесь жили все мои предки. Этот дуб сажал мой прадед, великий композитор». Данила его не слушал. Он перенес кофру в темноту к забору, а вскоре поволок в другой конец участка, хрустя ветками сирени. Толстые петли провода волочились по земле.
6: «Ну вот!»
5: – послышался его бодрый голос из-за угла дома.
6: «Генерала может не беспокоить, там полнейший ноль! Уверен, что и у соседей справа?» «Да, и у них ноль!»
3: Ты не представляешь, Арсений, какой ты везунчик!
5: Данила вернулся и вонзил свой электрод рядом с первым. Стрелка на экране ожила и проползла по кругу до конца шкалы, а под шкалой загорелось 98%. Верочка зябко поежилась и испуганно посмотрела на мужа. Арсений решительно выдернул оба электрода и вручил их Даниле. «Мы поигрались, и хватит», — сказал он. «Пора сворачивать приборы».
3: «Но я не играл», — возразил Данила, вытирая об штаны руки, испачканные в земле. «Я делал тебе настоящий замер, и он дал настоящий результат!»
5: «Спасибо, я оплачу твой выезд», — сухо сказал Арсений. «Но нашей семье это не надо, понимаешь?» Данила нахмурился.
3: «Что значит не надо?» — не понял он.
5: «Вам не надо денег? Уже миллиардеры, что ли?»
3: «Сядь, пожалуйста, я тебе одну вещь расскажу».
5: Арсений мягко указал на шезлонг.
3: «Знаешь, я ему скажу, ладно, дорогая? Мы с Верочкой ждем ребенка».
5: Данила опешил.
3: «Живого? В собственном животе?»
5: Он покосился на Верочку и только сейчас понял, что ему казалось нескладным в ее фигуре.
3: «Ну вы даете! Мало того, что живете друг с другом столько лет, мало того, что вам понадобился свой живой ребенок, так вы его и сами рожать будете? Почему не сдать гены в инкубатор на выращивание? Если в Китае заказывать, там сейчас вообще копейки стоит, я слышал».
5: «В общем, у нас будет ребенок», — сухо повторил Арсений.
3: «Ну, прекрасно! Тем более, ему не нужны деньги!»
5: Данила заглянул другу в глаза.
3: «Ты, по-моему, не осознал. Это нереально мощный источник. Это нереальные деньги!»
5: Арсений глубоко вздохнул.
3: «Данила, зачем тебе нереальные деньги?» — спросил он.
5: «Тебе нужны деньги? Я дам тебе денег, у меня отложено немного, хочешь? Мы, слава богу, живем в эру синтезаторов. Еда бесплатна, лекарства бесплатны, одежда бесплатна. Телекиноигры бесплатно. Даже машину можно бесплатно получить раз в 5 лет. 90% людей Земли вообще не работают. Смотрят игру, жрут пиво с чипсами, подбирают на ночь пару через сети встреч. Прекрасно обходятся без денег».
3: Данила агрессивно вскинулся. «Тебе нравится муниципальная гадость? А ты сам жрешь бесплатную еду из уличного автомата?»
5: «Не буду врать, что пробовал весь ассортимент», — спокойно возразил Арсений. «Ну, допустим, ланчпак по-китайски люблю. Чем плохо? 100 лет назад за такой едой очереди в кафе выстраивались по пятницам. А 200 лет назад и у королей такой еды не было».
3: «А я только бесплатную еду и жру год за годом. И одежда на мне!»
5: Данила дернул себя за воротник так, что послышался треск.
3: «Тоже из бесплатного магазина!»
5: «Ну, купи себе в дизайнерском магазине майку, копейки же.
3: Я еще понимаю, ты бы сказал, что тебе дом нужен. Да ведь тоже не проблема. Стройматериалы сейчас дешевые. Позвони Зондеру, а я тебе подкину заказ по музыке, возьмешь кредит, годик-другой покрутишься, будет дом». «Сеня!»
5: Данила повысил голос.
3: «Ты с ума сошел? Нас с собой ждут миллиарды. Нам больше никогда не придется ничего делать. Хочешь, сиди музицируй, хочешь, путешествуй».
5: Арсений пожал плечами. «А нам и так ничего делать не надо. Я музицирую, ты путешествуешь». Он поймал его взгляд и вдруг тоже стал серьезен.
3: «Послушай внимательно, Данила, еще один раз. Ты человек риска, а я человек спокойствия. Ты...»
5: Он тщательно подбирал слова.
3: «Получаешь кайф от азарта, а я от уюта. Ты вредишь выигрышем. Ты живешь не здесь, с нами, а в будущем, которое сам себе выдумал. А я живу здесь и люблю саму игру. Ты надеешься, что будет лучше, а я беспокоюсь, что станет хуже. Огромные деньги – это огромные проблемы. Зачем они мне?
5: И жизненный опыт на моей стороне, а не на твоей. Понимаешь, о чем я?»
3: «Нет.
5: Вот смотри». Арсений миролюбиво развел руками. «Мы сейчас расчистим площадку, разломаем мой дом, спилим деревья, накупим генераторов, небось тоже диких денег стоит. А через месяц твой поток возьмет и иссякнет.
2: Так не бывает, усмехнулся Данила. Точка не может иссякнуть. Такого не было ни разу, почитай любые статьи.
5: В Афганистане было, так там гору взорвали, на которой поток обнаружился.
2: Если есть поток, значит, в земле какие-то уникальные условия, понимаешь? Это вечный источник благополучия.
5: Хорошо. А если завтра изобретут синтезатор, которому уже не нужны случайные числа? И тогда что?
2: Ты сел в трейлер и поехал дальше, а я останусь на развалинах, в долгах, с дурацкими генераторами, с беременной женой на руках. И в таком нервном стрессе, что не смогу работать, писать музыку.
5: Мне надо работать, это моя жизнь. Ты меня понимаешь?
2: Нет. Арсений развел руками.
5: Данила, при всей моей симпатии к тебе, это мой клочок земли, мои фамильные владения, моя маленькая планета. И здесь я тебе ничего не дам строить. Это разрушит мой мир. А у меня очень уютный мир, я им дорожу.
2: Твой мир останется!
5: Мы просто перенесем его в другое место. Перенесем дом, сад, лужайку, калитку с табличкой «Дуб».
2: Дуб перенести нельзя.
3: Дался тебе этот дуб, будь он проклят!
2: Не смей так говорить. Это дуб моего прадеда. Мой отец под ним рос, я под ним вырос.
5: Мы обязательно все уладим. Я позвоню юристу Филу, он придумает хитрый способ.
2: Нет, твердо повторил Арсений.
5: «Не будем спешить», – деликатно предложил Данила.
2: «Обсудим утром на свежую голову».
5: «Утро ничего не изменит».
2: «Сеня, у нас с тобой уже нет выхода. За нас все решила судьба. Поток найден. Рано или поздно о нем узнают все».
5: «Кто же расскажет?» – удивился Арсений.
2: «Мы с Верочкой точно будем молчать, нам это не надо».
5: Да и своим искателям про чужую точку тоже ни за что не проболтаешься, мало ли, найдут способ перехватить.
2: Данила вдруг понял, что Арсений стал гораздо циничнее, чем ему всегда казалось.
5: «Ладно», — сказал он мрачно, — «детали обсудим и обдумаем. Это все реально мелочи, эти вопросы решаются, все будет хорошо».
2: «Нет», — ответил Арсений твердо.
3: «Отстань, разговорчики!»
2: Вдруг оглушительно рявкнул из-за забора.
3: «Рота, отбой, бля, час ночи! Сейчас вызову полицию, кому не ясно!»
5: «Виноват, товарищ генерал! Будет тишина! Оркестровая пауза!» – торопливо крикнул Арсений.
2: «Гость уже уходит!»

0: Продолжение и окончание рассказа Леонида Каганова «Продавец случайных чисел» после небольшого перерыва. Итак, модель для сборки продолжает свою деятельность. У нас сменился диджей за пультом. Михаил Габаев, прошу выйти жаловаться. Спасибо Андрею. И мы продолжаем. Леонид Каганов. Продавец случайных чисел. Данила вернулся через 3 дня без предупреждения. Днем нарядный, с бутылкой дорогого дизайнерского шампанского, с большим тортом и шикарным букетом роз в модной световой упаковке, мигавшей разноцветными искорками. Он остановился перед калиткой, закрыл глаза, сделал глубокий вдох и крепко сжал в кармане связку ключей от трейлера. Угрюмая решимость на его лице медленно сменилась улыбкой, и только тогда он позвонил в звонок. Послышались шаги. Арсений открыл калитку. «Ну, привет», — сказал он немного грустно. «Уговаривать приехал? Я надеялся, после наших телефонных бесед мы больше к этому разговору не вернемся». Данила покачал головой. «Приехал просто в гости пообщаться», — уверил он. «Ну», — с сомнением вздохнул Арсений. «Что ж, заходи». Из дома настороженно выглянула Верочка. Лицо ее было испуганным. «Вот же люди дремучие», — подумал Данила. «Им хочешь как лучше, они пугаются». Он подошел к крыльцу и галантно протянул Верочке букет. Она немного оттаяла. Расположились снова на лужайке. Верочка осталась в доме, сославшись на головную боль. Арсений нарезал торт, разлил шампанское в 2 бокала и устроился в шезлонге напротив Данилы. «Ну, начинай просто общаться», — усмехнулся он. «Окей», — кивнул Данила. «Над чем сейчас работаешь? Может, расскажешь? Сыграешь?» Арсений молчал, сосредоточенно глядя, как из какой-то невидимой точки на дне бокала непрерывной тонкой струйкой бегут вверх пузырьки шампанского и лопаются на поверхности. Почему именно из этой точки? Почему не из какой-нибудь другой? Там же ничего нет в стекле бокала в этом месте. Если выпить шампанское и налить снова, такая же вереница пузырьков начнет подниматься из совсем другой точки. Бог знает, кем и как выбранные на этот раз. «Данила», — сказал Арсений, — «я так понимаю, ты придумал какой-то важный аргумент. Ну так выскажи его, не держи в себе, я же вижу, как тебя распирает. Обсудим?» Данила вздохнул. «Благотворительность», — сказал он. «Благотворительность. Ты представляешь, сколько людей ты сможешь сделать счастливыми?»
1: «Счастливыми вряд ли», — покачал головой Арсений.
0: «Богатыми, может быть, а счастливыми точно нет. Когда-то люди были счастливы, если им хватало хлеба пережить зиму. Сегодня никто не голодает. Разве все счастливы?»
1: Арсений оторвал взгляд от цепочки пузырьков в бокале и перевел на Данилу.
0: «Вот тебя я могу сделать счастливым? Ты уверен, что для счастья нужны деньги? А я тебе дам денег. Ты станешь счастлив?»
1: Данила помотал головой.
0: «Арсений, что бы ты ни думал, мне твоих денег не надо вообще. Ты, небось, решил, что я это хочу только ради денег? Да я прямо сейчас напишу тебе расписку, что ни за какие деньги, ни на какие деньги с твоей точки не претендую. Зная тебя 20 лет, зная нашу дружбу, я не сомневаюсь, что ты мне и так отсыплешь немного. Я это делаю ради тебя, ради твоей Верочки, пойми. Я вам хочу помочь, а ты сможешь помочь многим другим людям.
2: построишь дома, больницы, курорты с такими деньгами-то?
0: Но мы же не новые деньги нашли, а новый поток. Купят его здесь, значит, не купят в другом месте. Денег на планете не прибавится.
2: Ты так рассуждаешь? А может, в эту секунду где-то в мире умирает ребенок?
0: Но я не врач, возразил Арсений. И мы нашли здесь не поток лекарств и не поток новых врачей. Он внимательно посмотрел на Данилу. А знаешь, где умирает этот ребенок?
3: Нет, но...
0: А я знаю. Хочешь, скажу? Он умирает

0: Ванда с грохотом выложил на стол магнитные ключи от трейлера с брелком кубиком, задумчиво покрутил их по поверхности столика вправо-влево. Затем аккуратно положил левую ладонь на верхушку бокала, сжал его пальцами и решительно встал. «Окей», — сказал он, и лицо его стало серьезным. «Я тебя услышал, Арсений. Последний вопрос. Я правильно понимаю?» Он обвел рукой полянку. «Что весь твой мирок вместе с Томом и Верочкой можно аккуратно отодвинуть в сторону, а нельзя отодвинуть только дуб?» «Ну, считай так, если тебе больше нравится», — кивнул Арсений. «Я, кстати, поузнавал в сети. Вековые дубы не выкапывают, они гибнут». «Прекрасно», — кивнул Данила. «Я правильно понимаю, что все остальные вопросы можно было бы решить, не будь этого проклятого дуба?» «Данила», — Арсений тоже стал серьезен. «Если хочешь, чтобы мы остались друзьями, так больше при мне никогда не говори. Это не проклятый и не проклятый дуб. Это дуб моего прадеда, великого композитора, до которого нам с тобой как до луны». «Идиот!» – заорал Данила. «Ну так сделай из этого проклятого дуба хоть что-нибудь ради своего прадеда! Сделай дубовую раму для его портрета! Сделай дом-музей с дубовыми подоконниками, стульями и паркетом! Черт возьми, закажи рояль! Закажи у лучших мастеров мира великолепный дубовый рояль! Ты будешь сидеть за ним и чувствовать присутствие прадеда! Ты напишешь за этим роялем свою лучшую музыку! Только представь эту свою еще нерожденную музыку! Объясни ей, почему ты ее не хочешь создать!»
1: Арсений встал. «Данил, тебе пора уйти», — сказал он решительно. «Извини, на этом все».
0: «Стоп!»
1: Данила угрожающе вскинул левую руку, сжимавшую бокал, и шагнул к дубу.
0: «Этот дуб должен погибнуть, и он погибнет!»
1: Данила со значением покачал в воздухе бокалом и медленно поднес его к самому дубу.
0: «Смотри, как это будет!» «Не смей!»
1: Истошно заорал Арсений и бросился на Данилу. Данила упал, и пару секунд они катались по земле. Наконец, Арсению удалось оттащить его от дуба за ногу. Данила медленно сел и разжал пальцы. Ладонь была в крови, стеклянных осколках и земле. Данила долго смотрел на струйки крови, капающие на стриженную траву. А затем с ненавистью перевел взгляд на Арсения. Арсений не обращал на него внимания. Он ползал и осматривал землю перед дубом, пытаясь понять, пролилась туда хоть капля или нет.
0: «Ты что сделал, идиот?» –
1: заорал Данил во все горло, и его крик поднялся под крону дуба и эхом разнесся по окрестным участкам.
0: «Что ты сделал с моей рукой? Зачем ты бросился меня бить? Боже, как мне больно!»
1: Арсений обернулся и вздрогнул, увидев кровь.
0: «Чем ты пытался облить мой дуб?» —
1: спросил он.
0: «Идиот!»
1: Данила медленно поднялся, вытягивая окровавленную руку.
0: «Это было просто шампанское! Я принес его тебе в подарок! Мы же его просто пили! Сдай его на экспертизу, параноик бешеный! А что сделал ты? Зачем ты мне изуродовал руку? Как я теперь смогу играть?» —
1: снова заорал он. «Играть?» Арсений на миг растерялся.
0: «Данил, возьми на столике салфетку, вытри свою царапину и уходи, прошу тебя!» «Салфетку!»
1: — с чувством выкрикнул Данил и взмахнул рукой, разбрызгивая капельки крови.
0: «Салфетку и уходи! Это такую ты мне предложил помощь?»
1: Данила выдержал паузу и отчетливо произнес.
0: «Я ухожу!»
1: Здоровой правой рукой он сгреб со стола ключи и пошел к калитке. Арсений не стал его провожать. Данила в сердцах хлопнул калиткой и услышал за спиной:
0: «Рона! Ассоль, бардак! Два раза не повторяю!

0: На Арсения и Верочку он старался не смотреть. На генерала Максимова тоже. Казалось, судья зачитывает приговор целую вечность. В процессе распития спиртных напитков между истцом Данилой Винокуровым и ответчиком Арсением Никосовским вспыхнула ссора на почве личной неприязни, бубнил судья. Полная видеозапись ссоры приобщена к материалам дела, записанная на сертифицированную камеру брелок, принадлежащую истцу. Истец пояснил, что ссора с нападением ответчика явилась для него неожиданностью, записывающая камера оказалась по месту ссоры случайно, включилась без его ведома. Таким образом, умысел на осуществление скрытой записи отсутствовал. Суд также установил, что в ходе ссоры истец угрожал словами дереву, находящемуся в собственности ответчика. Ответчик, осуществив превышение пределов необходимой самообороны, совершил нападение на истца, повлекшее травму левой руки истца. Ответчик отказал истцу в необходимой медицинской помощи. В результате возникшего вследствие травмы воспаления в частной клинике «Ганимед Лакшери» была проведена ампутация кисти руки истца, повлекшая инвалидность. Ответчик, произошедшую вследствие ссоры травмы истца, не отрицает. Свидетель, генерал Максимов П.К., проживающий на соседнем участке, факт услышанной им ссоры подтверждает, но ее причины и исход ему неизвестны.
1: «А я предупреждал! Каждый день шум!» —
0: рявкнул генерал, и судье пришлось стукнуть молотком по столу, прежде чем продолжить. Суд установил, что истец Данила Винокуров является профессиональным музыкантом. Вследствие полученных тяжких телесных повреждений утратил трудоспособность. В связи с установленными фактами суд постановил. Судья зачем-то вытер ладонью рот, глотнул воды из стакана и продолжил. Иск о взыскании материальной компенсации в размере 43 миллионов удовлетворить в полном объеме, учитывая отсутствие у ответчика материальных средств необходимого объема в осуществлении постановления недвижимости ответчика, участок и коттедж оценочной стоимостью 43 миллиона переходит в собственность истца.
2: «Yes!»
0: – тихо прошептал рядом Фил и торжествующе сжал кулак. Затем пихнул локтем Данилу.
3: «А ты боялся?»
0: Данила поморщился от боли и схватился здоровой рукой за перевязанную грудь.
3: «Прости, пожалуйста, забыл», – извинился Фил,
0: а затем наклонился к его уху и зашептал.
3: «А теперь слушай внимательно, это важно. По действующему законодательству участок переходит в свою собственность сегодня, в день решения суда. Но еще месяц они смогут оспаривать решение. И у них будут небольшие, но шансы».
1: «С ума сошел!» – зашептал Данила. «Какие еще шансы? Я руку потерял! Ты же клялся, что дело выигрышное!»
3: «Ну-ну!» – поморщился Фил. «Ты руку потерял, а она потеряла сына, недоношенного из-за стресса. Найдет хорошего адвоката, выбьет нужные документы, подаст апелляцию в высший суд, а там у меня связи уже нет. В нашем деле всякое бывает. Поэтому не болтай, а слушай внимательно. Первое, что ты должен сделать, как только они выйдут, это срубить проклятое дерево так, чтобы оно упало и повредило дом. Имеешь полное право. И тут же сообщи им об этом, пришли фото. Чтобы у них сразу пропал стимул возвращать участок, понял?»
0: Данила кивнул.
1: «Ну, как я справлюсь одной рукой? Ты мне поможешь?»
0: Фил помотал головой и фыркнул.
1: «Данила, с ума сошел! Я же не собственник, какое я имею юридическое право участвовать в разгроме чужого дома? Чтобы они потом на меня в суд подали? Займешься этим один, учти, я тебе ничего не говорил, ничего не советовал. Поезжай в магазин, купи электролобзик одноручный, потихонечку будешь пилить. Не угробься там, почитай все эти, как правильно стволы пилят».
0: «На чем я поеду? У меня же трейлера больше нет».
1: «Не вопрос, докину тебя до магазина инструменту, дашь сам».
0: Данила получил пластиковый лист судебного решения, украшенный голографическими гербами, поставил оттиск пальца в регистраторе, и они с Филом пошли к выходу. На бетонном крыльце стояли Верочка и Арсений. Данила хотел пройти мимо, но Арсений шагнул к нему.
1: «Данила, прости меня, если сможешь», – тихо произнес он, потупившись.
4: «За что?»
0: От изумления Данила выпучил глаза.
1: «Как за что? Что с рукой так вышло?»
4: «Это ты меня прости!»
0: – убежденно сказал Данила. Арсений посмотрел на него удивленно.
5: «А я тебе говорила, Сенечка»,
0: – тихо произнесла Вера.
5: «А ты мне не верил».
0: Арсений продолжал смотреть в глаза Даниле, но удивление в его взгляде постепенно сменилось холодной неприязнью. Данила отвел взгляд и горячо схватил его за рукав.
3: «Послушай, все будет хорошо, клянусь. Я все устрою, все вернется. Я тебе компенсирую все, что только пожелаешь. Как только генераторы поставлю, у тебя отныне будет все. Я же это для тебя делаю, для Верочки твоей».
0: Арсений кивнул. «Мы вчера вывезли вещи», — сухо сказал он и протянул Даниле магнитный ключ от калитки. «Прощай, истец Винокуров». Не дожидаясь ответа, он развернулся, и они с Верочкой зашагали к стоянке.

0: Портативный лобзик с дисковой насадкой тихо урчал, выгрызая древесину широкими треугольниками. Дело шло медленно. Когда стемнело, Данила щелкнул кнопкой на рукояти, включая подсветку, и тогда мрак обступил со всех сторон. Только светились в луче седые древесные волокна и блестели капли испарины, выступающие на срезах. В воздухе больше не чувствовалось ароматов лета и кофе. Остался только запах пустоты и сырости, к которому добавился аромат стружек. Электрических воробьев тоже не было. То ли Арсений обесточил их перед выездом, то ли они сами не вышли на охоту, потому что сегодня не было даже комаров. К ночи облака расступились, и над головой стали видны звезды. Время от времени Данила делал перерыв, чтобы отдохнуть и подзарядить батарею лобзика. Он присаживался в шезлонг и отсюда смотрел на экран измерителя, на упершуюся в предел стрелку. В эти моменты все тревоги и неприятности казались, на удивление, дешевой платой. Он медленно проводил обрубком руки над воткнутым в землю электродом и совершенно отчетливо чувствовал тепло в несуществующей ладони и приятное покалывание в кончиках пальцев, которых уже две недели не было. Казалось, теперь он чувствует силу потока этой своей рукой, безо всякой аппаратуры, без электродов и вычислителей. А еще он смотрел в небо, на звезды. Они пробивались сквозь черную сеть дубовых веток, как маленькие алмазные желуди. Те, что он искал всю жизнь. И вот, нашел. Когда от могучего ствола оставалось меньше трети, дуб вздрогнул и словно выдохнул. А может, это был порыв ветра? По ветвям пробежал шумок, затем раздался натужный скрип, и дерево начало крениться. Данила едва успел отскочить, выронив лобзик. Как в замедленном кино, дуб неторопливо накрывал своей кроной дом, словно обнимал его. А обняв, вдруг замер на секунду и разом просел, с грохотом сминая черепицу. Со звоном лопались чердачные окна, веером брызнули во все стороны ветки, щепки и невесть откуда взявшаяся строительная пыль. Наконец, все утихло. Обессиленный, Данила упал в шезлонг. Небо над головой было абсолютно чистым, его больше не загораживала дубовая крона, и звезды горели нестерпимо. Ночная прохлада подкрадывалась со всех сторон и залезала острыми сквозняками под взмокшую рубашку. Данила сделал глубокий вдох и умиротворенно потянулся. А затем привычно положил культю на рукоятку электрода и вздрогнул. Электрод теперь казался холодным и чужим. Ни тепла и покалывания в пальцах рука больше не ощущала. Данила лежал так целую вечность и никак не мог решиться скосить глаза, чтобы посмотреть на проклятый экран. Он чувствовал, как невидимая рука сжимает сердце и швыряет гулко и хаотично по всему телу, словно теннисный мяч, в голову, в живот, в ноги. Глаза защипало, звезды дрогнули и расплылись, по вискам покатились слезы. «Господи!» — шептал Данила в бархатное июньское небо.
1: — Только не это. Все, что угодно, это только не так, ладно? Так нельзя со мной, Господи, так нечестно, так нелогично, так несправедливо, так неправильно, слышишь?
0: Вдруг на его плечо опустилась тяжелая ладонь, и сверху раздался голос. Это был голос генерала Максимова, но сейчас в нем почему-то не было ни злобы, ни раздражения, ни командного тона, ни даже укоризны. Только простое человеческое сочувствие, понимание и грусть. «Дурак ты, сынок», — сказал генерал Максимов. «Что ж ты наделал, а?»

Спасибо. И спасибо, конечно, Леониду Загадову, которого, к сожалению, с нами сейчас нет, но наверняка он будет рад услышать. Может быть, с чьей-то записи эти аплодисменты.

0: Татьяна Томах. Билет в цирк. В землянке было накурено. За едкой плотной завесой сперва даже не разглядели, кто вошел. Караваев вскочил, чуть не опрокинув стол. Романецкий потянулся к Калашникову. Только Лев Данилович, прищурившись, спокойно смотрел на огромное заснеженное чудовище, появившееся из дыма. «Снег?» — удивился он. Чудовище фыркнуло, отряхнулось, рявкнуло. «Что за бардак?» — сбросило плащ-палатку и превратилось в прапорщика Зверева.
1: «Мы тут это...»
0: — смущенно сказал Караваев, мелко моргая бесцветными ресницами.
1: «В шахматы играем».
0: Прапорщик хрюкнул, уставился на рядового, переспросил с веселым удивлением.
2: «Ты? Ты, Караваев, с бабой Зиной в подкидного дурака сначала потренируйся, чтоб мозг не взорвать от напряжения».
1: «Он тренируется», — мягко вступился Лев Данилович. «Наблюдает. Что, неужели правда снег?»
0: Лев Данилович нагнулся, провел ладонью поброшенный на пол плащ-палатки, покатал между пальцами мокрый снежок.
1: «Снег в августе в нашей области — это, мягко говоря, необычно».
0: «Ага. Только это уже не наша область», — буркнул Романецкий. Резко отодвинул в сторону самодельную шахматную доску, раскрашенную картонку, запаянную в полиэтилен. Фигуры, разномастные, облупленные, покачнулись и едва не упали.
2: «Отставить пессимизм!» — рявкнул прапорщик. «Вот вам, детишки, билетики на елочку, то есть цирк!»
1: «Билеты!»
0: — обрадовался Караваев и потянулся к тонкой радужной карточке.
2: «Не обкались!»
0: — Зверев выдернул карточку у него из-под носа.
2: «Об елочку! Шахматист! Ромашкин!»
0: «Я Романецкий».
2: «Ты, Ромашкин, Снегурочкой пойдешь!»
0: «Я... А почему?»
2: «Сопли подбери к майорный инструктаж! Рысью марш! Данилыч, и ты, вы!»
0: «Тоже рысью?» — улыбнулся Лев Данилыч.
2: «Не обязательно!» — вдруг смутился прапорщик. «Того, блин, майор просил!»
1: «Я понял, Паша. Спасибо за хорошую новость. Я давно жду».
0: Лев Данилыч сбросил с плеч тулуп, ловко отвернул с лежанки край тощего матраса, выудил из-под еловых веток тонкий дипломат, весело подмигнул изумленному Звереву и неожиданно молодой легкой походкой направился к выходу. Прапорщик оглядел опустевшую землянку. Запнулся взглядом о глупую улыбку Караваева. Буркнул.
2: «А ты, Караваев, шахматы учи. Вернемся, проверю».

0: такой нюанс», —
1: почему-то смущенно сказал майор. Прокашлялся. На брезенте лежало четыре тела. Высокий мужчина с кривым, будто измятым под прессом лицом, подбородок сдвинут на сторону, правая скула налезает на висок, единственный глаз, мутный и заплывший, неподвижно уставился вверх. Женщина казалась почти нормальной, только приглядевшись, можно было заметить слишком длинные для человека ладони и зеленоватый, будто мерцающий оттенок кожи. Морщинистое оранжевое безносое лицо старика пряталось в копне ярко-белых густых волос. Ребенок скорчился на боку, поджав ноги и закрыв руками голову.
2: «Тьфу!» — буркнул Зверев. «Блин, паскудство какое!»
1: Брезгливо пнул ботинком край брезента. Ребенок дрогнул и вдруг перекатился на спину, отведя в сторону трехпалую ладошку и открыв пухлощекое детское личико. Вполне человеческое, только как бы не совсем дорисованное. Его черты мелко подрагивали, будто ребенок лежал на дне ручья, и по воде время от времени проходила то мелкая ветреная рябь, то радужные пятна солнечного света.
0: «Он? Оно что, живое?»
1: — тихо спросил Лев Данилович.
2: «Такой нюанс», — кашлянул майор. «Ребята поторопились чуток».
1: Он укоризненно покосился на прапорщика. Тот хмыкнул.
2: «И эти еще не успели...»
1: «Не успели завершить антропоформирование», — уточнил Лев Данилович.
2: «Ну да. Вот не знаю, что теперь», — майор указал на ребенка. «Вот с этим вот. Мы ему снотворную двойную дозу, на всякий случай».
1: «Теоретически», — сказал Лев Данилович, «после окончания действия антропоформирование должно завершиться, но корректность под вопросом, возможны сбои».
2: «Сдохнет», — уточнил прапорщик. «Я говорил, надо сразу пристрелить, чтобы не мучилась, тварь такая!» «Зверев!» — одернул его майор.
1: Прапорщик насупился и замолчал.
2: «Лучше бы завершилось без сбоев. Тут такой нюанс», — майор вздохнул. «Билет групповой. Ребенка у нас нет, да и был бы. Короче, вам, ребят, придется взять его, это, с собой. Маникюрчик не забудь», — хмуро посоветовал Зверев, наблюдая за гримером. «Реснички выщипать, брови завить».
3: «Вы, Павел Аркадьевич, большой знаток женской косметологии», — уважительно сказал гример.
1: Прапорщик подозрительно вгляделся в его невозмутимое лицо, плюнул, выругался сквозь зубы и вышел из палатки. «Зверь сегодня совсем озверел», — тихо сказал гример.
2: «Угу», — согласился Романецкий, ерзая в кресле и пытаясь увернуться от щипцов. «Брови не трожь!»
3: «Чуть-чуть надо. Форму поправить».
1: Романецкий взвыл. Гример утешительно похлопал его по плечу.
3: «Прикинь», — сказал он, — «а женщины на такое по доброй воле идут».
2: «Да они больные все», — пробурчал Романецкий, щупая искалеченные брови дрожащими руками. «А теперь еще мне за них мучиться».
3: «И я тебе хочу сказать, что брови — это еще не самое страшное», — зловеще прошептал гример, наклоняясь к самому уху. «Вот, например...»
2: «Да пошел ты! Обойдемся без подробностей», — побагровил
1: Романецкий, выворачиваясь из кресла.
3: «Э, куда? А может, еще маникюрчик?» — крикнул гример и расхохотался вслед улепетывающему солдату.
2: «Того, блин!» — хмуро сказал Зверев. «Может, все-таки без чудовища пойдем?» «Зверев, отставить!» — рявкнул майор. «Приказы не обсуждаем! Романецкий молодцом!»
1: Романецкий молодцевато выпрямился, попробовал было щелкнуть каблуками, запутался в подоле юбки, смутился и опять уныло сгорбился.
2: «Ну, удачи, ребята», — сказал майор. «Осторожней там».
3: «Разберемся», — пообещал Лев Данилович, улыбаясь так довольно и безмятежно, будто и правда собирался на загородную прогулку в семейном кругу.
2: «Я с чудовищем на одно сиденье не сяду», — заявил Зверев, заглядывая в машину. «Пусть Романецкий туда лезет».
1: Романецкий испуганно попятился.
3: «Дети, не ссорьтесь», — успокаивающе махнул рукой Лев Данилович. «Вы, Паша, давайте за руль, а я на заднее сиденье, рядом с этим ребенком».
1: «Это, Лев Данилович, не ребенок», — встревоженно перебил его Романецкий.
2: «Оно неизвестно кто и сколько ему лет, может, 100, а может, 1000».
3: «Не преувеличивайте, Ленечка».
1: Старик улыбнулся, взял Романецкого под локоть.
2: «И неизвестно, чем оно питается».
4: «Если оно захочет питаться», — перебил Зверев, втискиваясь на водительское сиденье, — «сразу меня зовите, придушу урода».
1: «Непременно, Паша, воспользуемся вашим предложением», — пообещал Лев Данилович. Подтолкнул Романецкого к машине. «Поехали, Ленечка, пора».
5: Тот вздохнул, быстро оглянулся на столпившихся возле штабной палатки солдат, поддернул дурацкую юбку, тихо пожаловался.
1: «Надо мной же теперь все ржать будут. А по этому поводу, Ленечка, я на вашем месте беспокоился бы в последнюю очередь».
5: Лев Данилович снова улыбнулся и обвел свою команду строгим, встревоженным взглядом.
1: «Во-первых, для этого вам надо будет сначала благополучно вернуться. А во-вторых, цирк у нас, собственно, будет там».
4: «И долго нам еще тут того, блин?» — спросил прапорщик, хмуро разглядывая разложенные на салфетках бутерброды. «Жрать!»
1: «Ждать, Паша», — мягко поправил Лев Данилович. «Вы же понимаете, мы не можем появиться на посту с недоформированным инопланетянином».
5: Привал устроили на живописной полянке недалеко от дороги. Недавний снег растаял бесследно. Вечернее солнце нежно гладило кожу, пахло нагретой сосновой корой и грибами. Над малинником звенел одинокий шмель, лениво перекрикивались птицы.
4: «Паскуды!» — буркнул Зверев.
6: «Кто?»
4: «Да эти, на посту! Это же надо продаться этим уродам!»
1: «Паша, вы даже не представляете себе, насколько мирное население, как, впрочем, и армия в большинстве своем, не в курсе происходящего. Впрочем...»
5: — Лев Данилович печально махнул рукой.
1: «Так оно было всегда. Еще задолго до вторжения. Инопланетяне — это просто частный случай».
4: «Люди как обезьянки», — вдруг задумчиво сказал Романецкий. «Эти, как их? Не вижу, не слышу, не говорю». «Какие обезьянки?» — спросил Зверев. «Цирковые, что ли?»
1: «В свете происходящего, пожалуй, именно что, именно цирковые. Да», — согласился Лев Данилович. «Это, Паша, даосский символ, вырезанный на крыше конюшни в Никко в Японии. Одна обезьянка закрывает лапками уши, вторая — рот, третья — глаза».
4: «Означает, не вижу, не слышу, не скажу», — пояснил Романецкий. «Да это я понял уже», — поморщился Зверев.
1: «Хотя, знаете, Ленечка, как это часто бывает, со временем утерялось одно важное слово, которое меняет весь смысл. Сперва было «не вижу зла, не слышу зла, не скажу зла». Понимаете, как это слово все совершенно меняет?»
4: «Совершенно меняет», — согласился, подумав Романецкий.
1: «Вот. Правило, которое должно было в идеале уничтожить все зло в мире, превратилось в девиз, уничтоживший сам мир. Потому что обывателю, который живет именно по этому принципу «не вижу, не слышу, не скажу», на этот мир наплевать. Он будет тихо колупаться внутри своего личного мирка. Ходить в контору с 9 до 5, перебирать бумажки, не интересуясь, кому и зачем это надо, откуда эти бумажки пришли и куда уйдут. Пить чай из пакетиков, есть бульон из кубиков, читать книжки в суперобложках, не интересуясь, что на самом деле там внутри упаковки и кто и зачем это туда запаковал. Как птенец, который вроде уже и вырос, но никогда не вылупится и не полетит. Так и будет до старости возиться под защитой яичной скорлупы».
4: «Со страху это все», — вдруг сказал Зверев.
1: «Думаю, в целом вы, Паша, правы», — согласился Лев Данилович. «Вот вылезешь из яйца наружу, и вдруг окажется, что мир совсем не таков, как казался изнутри. Ну, скажем, что человечество давно вымирает, а власть захватили инопланетяне».
4: «Кстати, о них. Это чудовище когда уж перелиняет?»
5: Прапорщик брезгливо посмотрел на ребенка, уложенного на одеяле, отодвинулся еще дальше.
1: «Думаю, скоро проснется», — предположил Лев Данилович. «Дыхание выровнялось».
4: «И как мы будем с ним того?»
1: «Теоретически, после антропоформирования они должны общаться в рамках новых групповых, в данном случае семейных, отношений. Поэтому, друзья мои, постарайтесь вести себя естественно, иначе у нас будут проблемы при проходе через оцепление. Особенно вы, Паша. Без открытой враждебности, по крайней мере».
4: «Это значит», — вернул Романецкий, пряча улыбку, «вы, товарищ прапорщик, как будто его папа». Зверев разъяренно фыркнул. «Чтобы я!»
5: Со змеиным шипением начал он. Осекся, внимательно посмотрел на довольную физиономию рядового, ухмыльнулся.
4: «А ты у нас, Ромашкин, типа его мама!»
1: «В общих чертах совершенно верно», — подтвердил Лев Данилович, сдержанно улыбаясь.
4: «Ты, Ромашкин, рожь-то не скаль!» — с угрозой посоветовал прапорщик. «Маникюр обсыплется!»
5: чудовище перелиняло в девочку. С виду лет 10, симпатичную, большеглазую, с парой толстых косичек, милой улыбкой и ямочками на пухлых щечках.
4: «Паскудство какое!» — пробурчал Зверев.
5: При первых же движениях чудовища он метнулся к машине, открыл капот и, состроив озабоченное лицо, полез в мотор. Руки тряслись, он с трудом сдерживался, чтобы не вернуться и не придушить мерзкого оборотня. Спасала только мысль о майоре.
2: «Такой нюанс!» —
5: скажет майор перед всем батальоном, окаменев огорченным лицом.
2: «Спецоперация по спасению человечества провалена из-за истерики прапорщика Зверева, нашего лучшего стрелка, нашей надежды и гордости!»
6: «Катя!»
5: — сказала чудовище, широко улыбнулась и протянула маленькую ладошку Романецкому. Тот моментально вспотел под внимательным взглядом больших карих глаз.
2: «Совсем как настоящая!» — с ужасом подумал он.
5: И вдруг сразу понял.
2: «Она все знает!»
5: После чего оцепенел, не имея сил ни шевельнуться, ни даже отвести взгляд. Ситуацию спас Лев Данилович.
4: «Привет, Катя!» — ласково сказал он, легонько пожал маленькую ладошку. «Чаю хочешь?»
6: «Хочу!»
5: Задумавшись, чудовище решительно мотнуло головой, косички разлетелись в разные стороны.
4: «Держи стаканчик, я сейчас налью из термоса, не обожгись!»
5: Лев Данилыч мирно и вдохновенно ворковал с инопланетным оборотнем, будто с собственной внучкой. То подливал горяченького чаю, то предлагал конфетку, то весело шутил. Чудовище благодарно кивало, хихикало там, где было смешно, и уплетало угощение за обе пухлые детские щеки. Романецкий со Зверевым изумленно наблюдали за пасторалью, забыв о маскировке. Прапорщик так увлекся, что уронил в мотор гаечный ключ и потом долго его вынимал, чертыхаясь.
4: «Так это, сынку», — окликнул Лев Данилович, совсем вошедший в роль. «Починились уже? Поедем?»
5: Прапорщик невнятно буркнул, выбросил гаечный ключ в кусты и полез за руль. Романецкий заторопился следом и чуть не упал, запутавшись в юбке. Умастившись, наконец, рядом с непривычно молчаливым зверем, он встревоженно покосился на заднее сиденье. Мокрая от пота блузка прилипла к спине, и теперь было не жарко, а холодно, до противной мелкой нервной дрожи. Еще он не мог решить, что делать, если чудовище назовет его мамой и полезет, например, обниматься. Через оцепление прошли без проблем. Рыжий солдат сосредоточенно изучил паспорта со свежевклеенными новыми фотографиями, прокатал через хитрый приборчик радужную карту билет, улыбался девочке и открыл шлагбаум.
4: «Интересно», — подумал Зверев, — «что они здесь себе считают, что карантин такой? От какого-нибудь, скажем, нового коровьего гриппа? Или просто усиленный режим по борьбе с терроризмом? Или вообще не думают ни о чем таком? Начальство велело и стоят себе, проверяют, как эти слепоглухонемые обезьяны».
5: Хорошо было бы спросить про это Данилыча, но, конечно, при чудовище о таких разговорах не могло быть и речи. Немного поплутав на въезде в город, добрались, наконец, до своего района. Одинаковые, как из одной формы отлитые многоэтажки, кружком стояли вокруг пыльной детской площадки. Именно туда упрыгало чудовище сразу же, как выгрузились из машины.
2: «А оно их не сожрет?»
5: — озабоченно спросил Зверев, глядя, как лже-Катя робко подходит к разномастной детской компании.
4: «Понаблюдаем», — пообещал Лев Данилович,
5: легонько похлопав прапорщика по закаменевшему от напряжения бицепсу.
2: «И потом неизвестно, настоящие там дети или такие же, как это», — с оптимизмом добавил хмурый Романецкий, яростно отряхивая помявшуюся юбку.
5: Наблюдать устроились на кухне. Хозяйственный Лев Данилович заварил чаю, отыскал в буфете чистые чашки.
4: «Вообще это необычайно интересно», — сказал он, усаживаясь возле окна, за которым открывался вид на детскую площадку. «Так сказать, с другой стороны баррикад».
2: «Каких баррикад?» — удивился Зверев, выглядывая в окно.
5: Две девочки рисовали на асфальте и, оживленно жестикулируя, что-то объясняли лже-Кате. Рядом мальчики лениво гоняли футбольный мяч.
4: «Фигурально говоря», — уточнил Лев Данилович. «Вы ведь знаете, зачем они здесь?»
2: «Зачем?» — спросил Романецкий. «Ну...»
5: — Лев Данилович замялся.
3: Строго говоря, никто точно не знает, но самая распространенная теория, что здесь для них как бы цирк. Раньше предполагалось, что как бы заповедник. Понимаете разницу?
4: Наблюдать за людьми?
3: Именно, Ленечка. Наблюдать за людьми, так сказать, в естественной среде обитания. Это как бы вроде бы и ничего. Но вот представьте, тамошние усталые от работы клерки в свой выходной покупают билеты и идут посмотреть зверюшек или как бы сериал в режиме онлайн.
4: А почему цирк?
3: А цирк, Паша, когда не просто наблюдают, а начинают как бы дрессировать, чтобы получалось забавнее.
4: Того, блин, с чувством сказал Зверев. Вот паскуды!
3: Фигурально говоря, вы, Паша, правы, согласился Лев Данилович. Так вот, и когда заметили, что это происходит, было уже как бы несколько поздно. По сути, мы уже были захвачены, хотя почти никто этого не заметил. Власть, ключевые посты, распределение финансов и ресурсов, все, что определяет жизнь общества. Чудовищные по масштабу фальсификации и мистификации. Земля истощена, природное равновесие нарушено, климат начинает меняться, что мы, собственно, недавно с вами наблюдали. Человечество на грани гибели.
0: «Того, Данилыч, блин!» — сипло сказал Зверев. «Давай ее придушим нафига!»
3: «Кого?»
0: «Да чудовище это, с косичками! Оцепление прошли, нафиг она нам теперь сдалась! Может, хоть полегчает немного, а то жути нагнал, аж дышать трудно теперь!»
3: «Паша, если бы это помогло!» — вздохнул Лев Данилыч.
5: «А что поможет?» — тихо спросил Романецкий. «Хоть что-нибудь еще нам теперь поможет?»
1: Лев Данилович вздохнул еще раз и молча похлопал его по плечу. Со следующего дня они начали обходить квартиры. Почти никто дверь не открывал, несмотря на разнообразные жалостливые истории, которые придумывал изобретательный Романецкий. Про котенка на балконе, потерявшуюся девочку, новых соседей. Впрочем, голосового контакта, как сказал Данилович, вполне было достаточно. После разговора нужно было записать в табличку результаты, выданные анализаторами. Потом Лев Данилович эти результаты переписывал в свой ноутбук, что-то там бесконечно пересчитывал и выдавал Звереву с Романецким очередные адреса для обхода. С чудовищем, как ни странно, отношения более или менее наладились. Первое время Зверев регулярно предлагал тварь ликвидировать, но в целом сам был рад, когда товарищи его отговаривали. Он сам все больше сомневался в своей способности убить существо, так похожее на ребенка. Однажды чудовище пришло к нему перед сном, заглянуло в лицо, грустно спросило.
6: «Ты такой сердитый, потому что меня не любишь?»
5: Чудовище робко тронуло его руку маленькой ладошкой. Щекотные, почти невесомые прикосновения. Зверев содрогнулся. Чудовище вздохнуло и отступило.
6: «Дедушка меня любит, кажется. Рассказывает добрые сказки, значит, любит?»
5: «Вот и проваливай к дедушке», — тихо, но отчетливо сказал Зверев. Чудовище понурилось и ушло, похожее со своими косичками на спаниеле с грустно поникшими ушами.
1: Лев Данилович и вправду с чудовищем возился много и с удовольствием. Рассказывал ему на ночь сказки, варил утренние кашки и кисели, а потом, смущаясь, объяснял товарищам свои действия необходимостью маскировки. Однажды, выпроводив уже Катю гулять с новыми друзьями, Лев Данилович торжественно объявил.
3: «Дети!»
1: — наткнулся на возмущенный взгляд Зверева, смутился и поправился.
3: «Друзья!»
1: Мимоходом пожал плечо Романецкому, похлопал сухой ладошкой по могучему запястью прапорщика.
3: «Мы и вы сделали большую важную работу. Я сейчас объясню. Но вы, наверное, и сами понимаете основную проблему. Раньше было невозможно отличить этих существ от людей. После завершения антропоформирования они получались полностью идентичными. Внешний вид, поведение, движение. Взять хотя бы нашу Катю».
1: Зверев фыркнул.
3: «Ладно, обойдемся без примеров», — смутился Лев Данилович. «Это, в общем, не важно. И, кстати, она нам тоже помогла. Главное, мы теперь с вашей помощью протестировали опытные образцы анализаторов, устранили ошибки и доработали этот замечательный прибор. Теперь им оснащена наша армия. Теперь мы можем провести очистку наших городов, вернуть нашу страну ее жителям.
1: «Зачистку?» — уточнил Романецкий. «То есть геноцид?»
0: «Ты что, Ромашкин?» — удивился Зверев. «Материшься в приличном обществе!»
3: «Ленечка, это же совершенно другое!»
1: «Почему другое?» «Вот вы, Лев Данилович, говорите, мы тестировали ваш прибор, да?» «Так ведь это мы не только прибор, но и людей тестировали. И знаете что? Одинаковые они, люди. Вот ты скажи, зверь!»
0: «Какой тебе зверь?» — возмутился прапорщик.
1: Но Романецкий, обычно в его присутствии робевший, сейчас только махнул рукой. И продолжил, взволнованно и торопливо, как будто боялся не успеть. «Вот вы сами сказали, что невозможно отличить. И я скажу, невозможно. И зверь подтвердит. Я был бы рад сказать, что наши добрее или милосерднее, но ведь это не так. Скорее, наоборот. Я, знаете, какие истории им рассказывал, как помощи просил. Даже зверь рыдал, а уж он...»
3: «Ромашкин, я тебе за зверя», — зловеще начал прапорщик, но Лев Данилович придержал его за локоть.
1: «Они такие же, Лев Данилович?» — ничего не замечая, продолжал Романецкий.
3: «Так за что же вы их так, а? За что вы их хотите уничтожить? Что они вам сделали, а?
1: Ленечка, Ленечка, не волнуйтесь так. Остановите это, остановите, вы ведь можете! Вы говорите, вернуть страну ее жителям, так ведь они тоже здесь живут, так же, как мы. Что они плохое сделали, кроме того, что они другие?»
3: «Ленечка, я ведь рассказывал вам, что это они захватили власть и привели страну к упадку. А вы уверены в этом, Лев Данилович? Кто это вообще вам сказал? Так ведь проще всего свалить наши человеческие проблемы на каких-нибудь инопланетян, чтобы самим не разбираться».
1: «Ну, теоретически, Ленечка, так действительно было бы проще всего», — неуверенно согласился старик.
3: «Противно признаваться, что мы сами же во всем и виноваты. И потом, как это только признаешь, придется искать виноватых, исправлять ошибки».
1: «Я вообще не об этом», — махнул рукой Романецкий. «Я в экономике и политике не понимаю. Они все там наверху, эти олигархи и прочие, для меня и для любого обычного человека все равно как инопланетяне. У них там свои какие-то ценности и законы, и воздух другой, и еда, и проблемы. И, в общем, плевать им на меня, как и мне на них, собственно.
3: Ленечка, Ленечка, не увлекайтесь».
0: «А что?» — встрял Зверев. «Тут я согласен полностью. Молоток, Ромашкин? Я тебе, Данилыч, почему тогда сразу и поверил, что ты сказал насчет того, что олигархи и инопланетяне? Вот тут верю сразу».
1: «Я о других, Лев Данилыч. О наших инопланетянах, которые, как мы, живут в наших домах, ходят по нашим улицам, которые рядом с нами. Я вот тут недавно, когда мы по квартирам ходили, говорил, что у меня астма и приступ, и дышать не могу. И один такой мне воды вынес. Предложил в дом зайти, прилечь, скорую вызвать. А наш человек, ну, по-вашему, этому анализатору, сказал, чтобы я проваливал подальше. Хотя я кашлял натурально и перед дверью у него почти падал. Скажи, зверь!»
0: «Натурально!» — подтвердил прапорщик, утомившись обижаться на зверя.
1: «Ленечка», — тихо сказал Лев Данилович, — «обождите. Допускаю, что вы в чем-то, возможно, во многом правы, но...»
0: «Когда они придут?» — совсем другим, резким, будто сорванным голосом спросил Романецкий.
1: «Завтра».
0: «Поздно», — всхлипнул Романецкий.
1: «Поздно».
0: Поднялся со стула, покачнулся, и Зверев увидел близко его потускневшие, одновременно диковатые глаза.
3: «Эй, Ромашкин, ты чего?»
0: Пьяный, дерганной походкой, Романецкий двинулся к двери и, уже почти вырвавшись из квартиры, крикнул:
3: «А Катю свою, Лев Данилович, вы тоже убьете?»

0: Армия вошла в город на рассвете. Двигались тихо, быстрым бесшумным шагом. Все прослушали инструктаж и написали расписки о неразглашении. Все знали, что идут очищать город от мерзкой инопланетной заразы. Ощущение важности, ценности и уникальности своей миссии слегка кружило головы, придавало движениям отточенность, походке упругость. На первый взгляд, правда, задача выглядела диковатой — стрелять без сомнений в мирное население. Впрочем, всем предварительно и подробно разъяснили, что в этом и есть подвох. Основная уловка врага, который просто ловко под это мирное население замаскировался. И не только разъяснили, но и провели специальные тренинги для преодоления психологических барьеров. К тому же любимые и уважаемые командиры шли рядом, поддерживая и вдохновляя сомневающихся. Батальон под командованием майора Римского вошел в город первым и первым же открыл стрельбу. Скоро выстрелы защелкали и на соседних улицах, и замкнутые напряженные лица бойцов осветились азартом. Истребление инопланетной заразы, застигнутой врасплох, началось лихо и с размахом. Прапорщика Зверева в дыму и грохоте выстрелов чуть было не ухлопали свои же солдаты. Майор Звереву обрадовался. «Павел!» — громко, словно глухому, закричал он. Быстро и крепко обнял прапорщика, от всей души стукнул по спине. «Вам за Нилычем низкий поклон! Орлы! Я вас к награде! Да мне бы оружие!» — смущенно пробурчал Зверев, высвобождаясь из объятий майора. «И к ребятам!» «Понимаю!» — нахмурился майор. «Тут такой нюанс! Короче, допуск к спецоперации каждому в индивидуальном порядке, подписи, бумажки, то все. Понимаешь, Зверев, не маленький». «Так я ведь уже того, блин!» — обиделся прапорщик. «Такой нюанс! Оружие только в комплекте с индивидуальным анализатором под расписку». «Так ведь у меня во!»
1: Зверев продемонстрировал на запястье выданный Львом Даниловичем анализатор.
0: «Тут опять нюанс!» — вздохнул майор. «У тебя опытный образец, значит, для боевой операции не годится. Все, Зверев, нюансы закончились, не отвлекай теперь меня! Батальон! Капитан! Где капитан? Капитан, что у вас батальон по всему проспекту размазался, как... А ну, подтянуть строй! Иди, Зверев, вечером приходи к мэрии, понял? Там мы будем, за место тех, которые... Ну, ты понял, не маленький!»
1: Зверев обиженно протолкался через своих, по дороге еле сдержался, чтобы не двинуть сияющему, как медный чайник, Караваеву в глаз и отобрать оружие. Но потом решил, что это будет уже слишком.
0: Город трясся от грохота, выстрелов, взрывов и криков. Обиженный и злой, Зверев шел наугад, не разбирая дороги. Сумрачные, непривычно пустые улочки скоро совсем перепутались, и он уже не понимал, где находится. Если бы он был сейчас среди своих, все было бы просто и понятно, но свои ушли без него, и теперь в голову почему-то лезли мысли странные и даже неприятные. Вспоминался, например, бред, который нес вчера Романецкий. Задумавшись, Зверев едва не упал, налетев на тело женщины, распростертые посреди дороги. Отшатнулся и вдруг узнал продавщицу из молочного отдела, у которой несколько раз по просьбе Данилыча покупал творожок для внучки. Прапорщик потрогал уже остывшее запястье, прикрыл дрогнувшей рукой широко открытые удивленные глаза и, выругавшись сквозь зубы, пошел дальше. Вот спрашивается, кому помешала обычная продавщица молока и творога? И какому кретину-инопланетянину могло взбрести в голову выбрать себе такую работу, если у них цель нажиться на человечестве и извести его под корень? Понятно, если они лезут в правительство или олигархи, но в продавцы творога!
1: Тут Зверев заметил, что дешевая тушь с ресниц убитой женщины прилипла к его ладони, как черная метка, как клеймо к убийце. И ему вдруг стало совсем паршиво.
0: «Может, неправильно работают эти дурацкие анализаторы и убивают сейчас по всему городу самых обычных людей? Или не в этом дело? А прав на самом деле Романецкий?»
1: На следующей улочке подростки громили магазин, тащили по двое сирены через разбитое окно плазменный огромный телевизор. Судя по анализатору, подростки были обыкновенные, человеческие.
0: «А ну пошли отсюда!» — заорал на них Зверев. «Шакалы малолетние!»
1: Подростки переглянулись, бросили телевизор и шмыгнули в подворотню. Гнаться за ними Зверев не стал. Заметил замершего за углом дома юношу. Анализатор запищал.
0: «Ага!» — взревел прапорщик.
2: Заломил юноша руку, впечатал лицом в стену, покосился еще раз на запястье, на мигающий анализатор.
3: «Из-за тебя все, урод, блин!»
2: Прошипел он, сжимая пальцы на тощей шее с острым, нервно дергающимся кадыком. Подумал, вот, один из этих, которые во всем виноваты. Цирк им тут, уродом. Билеты они покупают на нас посмотреть. Но будет вам цирк. И страну они развалили. Из-за них сейчас так паршиво хорошему и честному прапорщику Звереву, лучшему стрелку гордости и надежде батальона.
1: Глаза заволокло на миг мутной алой яростью.
2: И вдруг отпустило. Зверев посмотрел на тетрадки, выпавшие из раскрывшейся сумки. Какие-то конспекты, лекции, схемы.
3: «Паскудство какое!» – прошипел он сквозь зубы.
2: Отшвырнул юношу в сторону. Рявкнул в белое от страха лицо.
3: «Студент, блин! Домой иди, придурок! Нашел время по улицам шляться! Пошел, говорю!»
1: С соседней улицы раздался истошный женский крик. Зверев, чертыхаясь, метнулся туда.
2: Девушка в разодранной одежде дрожа прижималась к решетке парка. Вокруг шакалами кружили четверо, подбадривая друг друга ухмылками. Между шакалами и девушкой стоял Романецкий. Прапорщик взревел и кинулся ему на подмогу. Шакалы даже не успели понять, что произошло. Двое ускакали, прихрамывая из куля, двое остались лежать в грязи.
1: «Ну ты зверь, уважительно», — сказал Романецкий, подмигивая из-под опухшего разбитого века.
2: «Глаз-то кто приложил?» — поинтересовался Зверев.
1: «Да тут, по дороге. Военное время всегда провоцирует развитие мародерства и мелкого бандитизма. Оборотное лицо, так сказать.
3: Вот сейчас еще лекции по истории и культуре не хватало», — поморщился Зверев.
2: Кивнул на оцепеневшую от страха девушку.
1: «Она хоть кто это, за которую ты смертью храбрых тут собрался окочуриться?»
3: «А какая разница?» — вдруг разозлился Романецкий. «Ну какая?» Если, скажем, она из ихних, а эти, которые ее хотели, как бы люди, что тогда?»
1: «Ничего», — вздохнул Зверев.
2: Подумал, рванул со своего запястья анализатор и отшвырнул ошметки в сторону.
1: «Никакой разницы».
2: «Я Льва Даниловича тут недавно видел», — тихо сказал Романецкий. «Он это, как бы, Катю потерял».
3: «Паскудство какое!» — простонал Зверев и кинулся в темноту.
1: В квартире было тихо. Тикали часы, капала вода из крана на кухне. А потом Зверев заметил кровавый отпечаток маленькой ладони на стене и услышал тихое поскуливание. Катя лежала на боку, поджав ноги и прижав руки к животу. Из-под пальцев сочилась ярко-алая кровь, собиралась густой лужей на полу. Зверев опустился рядом на колени, не зная, что делать. «Скорая?» «Не поедет никуда сейчас скорая, тем более, если узнает, к кому». Тихо, с запинкой сказала Катя.
4: «Борщик Зверев».
2: И потянула к нему навстречу маленькую окровавленную ладошку.
4: «Ты знала?»
2: — растерянно спросил Зверев.
4: «Все про нас знала!»
5: «Зна!»
2: — ответила девочка.
5: «Ла!»
4: «Так что же... Ты что же, дура такая, осталась, а?»
5: «Хотела дольше быть Катей. Хорошо!»
2: На ее губах вскипели алые пузыри.
5: «Но больно!»
2: Зависшая в пустоте ладошка дрогнула, и Зверев, решившись, сжал ее в своей руке.
4: «Катя!»
2: Он запнулся, вдруг подумав, что впервые называет ее по имени.
4: «Зачем же ты так, Катя, а? Ну зачем вы вообще все здесь, а? Медом вам тут смазано, приперлись. Позвал кто, а? Ну, раз приперлись, сидели бы тихо, чтобы никто не заметил. Зверинец вам. Ну, ладно, смотрите, не жалко. И цирка, в общем, даже не жалко».
5: «Прапорщик Зверев».
2: Катина века дрогнула, и взгляд, беспокойный и горячий, нашел Зверева.
5: «Нам это не цирк. Нам это школа. Мы как вы, птенцы которые не вылупились. Школа?
2: Ошарашенно переспросил Зверев.
5: Школа? Вы что, того, блин, дети все, что ли?
6: Дети,
2: согласилась Катя.
6: Взрослые вылупились. Им скучно. Нам интересно.
5: Паскудство какое!
2: Застонал Зверев, уткнулся лбом в ладони, запачканные кровью, только чтобы не видеть тревожного Катиного взгляда.
5: Катя! Катя, какие же мы уроды! Какие чудовища, а!
6: Не вижу, не слышу.
2: Прошелестел еле слышный голос, и Звереву почудилась в нем улыбка.
5: Вместо того, чтобы увидеть, услышать и поговорить, мы...
2: Зверев бессильно заскрипел зубами. Он смотрел на окровавленную ладошку в своей руке, маленькую, почти невесомую, как птенец, который еще не вылупился. Смотрел, стиснув зубы до боли в скулах и забыв дышать. Не надеясь ни на прощение, ни на понимание, а только на чудо.

Эллиот Финтушел, Майло и Силви. «Любая вещь обладает частицей запаха», — сказал Майло. Его худенькое тело утопало в плюшевом золотистом клубном кресле, стоящем напротив докторского кресла, более строгого, с прямой спинкой и витыми ножками. Майло, нервно барабаня пальцами по коленкам, оглядывал темную комнату.

0: который умеет вытянуть у вас лучшие карты, пока вы еще не сообразили, как играть. У Девора были белые вьющиеся волосы. Он ходил в свитерах и мешковатых брюках, что придавало ему сходство с тряпичной куклой. Доктор казался стариком. Кожа на щеках и подбородке в складках, как шторы за его спиной, а толстые очки в проволочной оправе делали глаза огромными и печальными. Он был маленьким, едва ли не карликом, но к этому можно было привыкнуть, тем более, что встречи с доктором никогда не бывали короткими. «Так любила говорить моя сестра». «Почему?» «Не помню». Как, впрочем, и многое другое. Майло двигался слишком быстро, чтобы воспоминания могли удержаться в его голове или чтобы они появлялись в его снах дольше, чем на мгновение. Воспоминания и сны преследовали его. Они никогда не были желанными гостями. Имя его сестры, которое он не помнил, нельзя было ни произнести, ни даже подумать о нем под страхом смерти. Последовала долгая пауза. Девор попытался использовать молчание, чтобы что-нибудь высосать из него. Боязнь пустоты. Но не сработало. Майло умел контролировать себя. Он держал при себе то, что должен был удержать, и здесь он был крепче, чем этот психиатр. Доктор Девор прервал молчание. «Ты стал спать лучше?»
1: «Да».
0: «Лекарства принимаешь?»
1: «Да».
0: «Давай поговорим о твоих снах. Давай обсудим какой-нибудь из них». Майло неохотно согласился. Удастся ли ему схватить сыр и выскочить из мышеловки? Таблетки, сыр, разговор, мышеловка. «Начинай», — предложил доктор.
1: «Темно, кругом туман».
0: «А где ты?» — спросил Девор. Майло заплакал. «Это ничего. Не сдерживай слез. Тебе не обязательно отвечать сразу же, ты ведь знаешь».
1: «Мне снился еще один сон».
0: «Ну?» «Мусоровоз. Большой стальной мусоровоз, наполненный металлоломом и мусором. В него врезается автомобиль». «Этот автомобиль ведешь ты?» «Вы не понимаете!» Майло большим пальцем оттянул вниз резинку брюк, задрал рубашку, давая возможность доктору увидеть свой бок. «Он разлетелся в клочки! Все кругом дымилось, грохотало и текло!» «Ты хочешь сказать, что сам себя поранил? Но я не вижу никаких ран, Майло, ведь мы разговариваем о твоем сне, правда?»
1: «Да.
0: Он приснился мне, пока я сидел в приемной только что. Я спал на ходу». «Тебе приснилось, что ты поранил бок в автомобильной катастрофе?»
1: «Нет, нет, крыло, капот, двигатель, вот что пострадало».
0: Майло снова заплакал.
1: «Я чудовище, вот и все.
0: Дайте мне еще лекарств. Дайте им что-нибудь посильнее, я больше не выдержу».
2: Доктор Девор помолчал.
0: «Майло, когда автомобиль врезался в мусоровоз, где был ты?»
1: «Мне снился еще один сон», — выпалил Майло.
2: Он был зол, словно маленький ребенок, старающийся подавить слезы, чтобы выкрикнуть проклятие.
0: «Давай остановимся на последнем. Разбивается окно».
2: «И все?»
0: «И все».
2: Майло чувствовал, что его голова разбивается, как стекло. Он проваливался в собственный скелет, разрывая мягкие ткани своих уцелевших внутренних органов. Но это был сон. Он выкрикнул слишком громко, словно пытался перекричать шум урагана.
1: «Больно!»
2: «Тебя поранили осколки?»
1: «Нет».
2: «Боюсь, что не совсем понимаю тебя, Майло. Во всех этих снах, где находишься ты сам?»
1: «Туман, мусоровоз, автомобиль, окно».
2: Майло вцепился худыми пальцами в поручни кресла, словно это был электрический стул. Он смотрел прямо перед собой, сквозь доктора Девора, сосредоточившись на призраках за тысячу миль отсюда, машущих ему рукой из прошлого, словно утопленники из люков затонувшего корабля. Девор прервал его.
0: «Если не хочешь, не говори больше ничего, Майло».
2: Майло застыл, потом тяжело опустился в кресло. Доктор Девор остался стоять. Руки сложены за спиной, спина согнута. Он вытягивал шею то в одну, то в другую сторону. Шея слегка похрустывала. «Как бы там ни было, наш час почти закончился».
0: «Это было хорошо, Майло, очень хорошо.
2: Ты поделился со мной некоторыми из своих снов. Мы немного поговорили о твоих проблемах со сном и о твоей сестре».
0: «Я ничего не рассказывал о своей сестре».
2: «Действительно. Знаешь, тебе лучше отдохнуть. Я собираюсь увеличить дозу хлорпромазина. С старшие воспитатели.

0: Или должны будут давать тебе таблетки утром и вечером. Я поговорю с ними. Тебе не о чем беспокоиться. Просто делай все, что в твоих силах, хорошо? И держи меня в курсе этих снов. Договорились, Майло?
1: Да, конечно.
0: Доктор Девор стоял перед Майло, дожидаясь, пока тот встанет. Он снова пустил в ход свой психический вакуум-насос, чтобы высосать меня из кресла и избавиться от проблем, подумал Майло. Майло встал, повернулся и вышел, не поблагодарив и не попрощавшись. Приемная была пуста. Майло пересек ее, открыл входную дверь и снова закрыл ее, не выходя из комнаты. Он подождал полминуты, затем вернулся к двери в кабинет доктора Девора и прижался к ней ухом. Он услышал, как Девор раздернул шторы и распахнул окно. Заскрипела оконная створка. Потом послышался звук открываемого бюро, и Девор стал наговаривать на магнитофон.
1: Майло почти разгадал тайну.
0: Он, конечно, выболтал бы ее, если бы я его не остановил. Думаю, если он узнает все сейчас, для него это кончится катастрофой. Лучше притормозить. Таразин должен помочь, но нельзя полагаться только на его действия. Если мальчик слишком сдержан, он утомляется и, вопреки собственному желанию, проявляет себя. Если он слишком не сдержан, разумеется, он меняется. Не следует оставлять его дома дольше, чем позволит ситуация. Кто-нибудь непременно заметит необычное, и ситуация может выйти из-под моего контроля. Должна появиться Силви. Это единственный способ. Не забыть позвонить ей сегодня вечером. Сейчас, скоро. Ах, да. Он снова говорил о запахе. Но, кажется, не понимает смысла высказывания, и это хорошо. Немного времени еще есть. Боже, мне нужно поспать. Колени подгибаются. Магнитофон выключился. Майло услышал, как Девор потягивается и зевает, а затем сбрасывает одежду. Потом заскрипели сдвигаемые кресла. Через минуту послышался храп. Маленький магнитофон. Коробочка в футляре из черной перфорированной кожи, лежащая в бюро доктора Девора. Коробочка, хранящая все тайны Майла. Как тотем первобытного человека. Мешочек, перо, вырезанная ножом из дерева фигурка, спрятанная в дуплистом дереве. Защита от врагов и от демонов, похищающих душу. Только демон уже обладал душой Майла. В приемной было ложное окно, портьеры, за ними стена, а на стене напротив репродукция какой-нибудь известной картины, которая каждый раз, когда приходил Майло, была новой. Иногда она успевала смениться за время визита Майло к доктору. Девор, очевидно, платил кому-то, кто незаметно менял их периодически, подобно службе доставки на дом памперсов. Мондриан сменял Дали, Моне сменял Мунк или какой-то анонимный византийский художник. Картины висели в резных рамах с медной дощечкой с именем, пока Майло передавал свою душу через посредство Девора в маленькую коробочку. Сейчас это была китайская картина, изображавшая воина-обезьяну, стоявшего на облаке в большом с перьями шлеме и угрожающе размахивающего дубинкой. Майло на цыпочках отошел от двери, спрятался за портьерой и стал ждать. Там, где он прятался, портьера заметно вздулась, но он рассчитывал, что сонный доктор не заметит его. А может, если застукает, это не так уж плохо. Тогда во взглядах взрослых, как в школе, так и в детском доме, несмотря на суровость, проглядывает любовь.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире рассказ Эллиота Финтушела «Майло и Силви». Трудно сказать, сколько прошло времени, поскольку в приемной не было дневного света, но по ощущению много, а Майло не принимал свой таразин. Где-то внизу желудка, внутри ставшего привычным узла, начал болеть другой, более старый. Боль в боли. Майло стоял вплотную к стене, вдыхая пыль портьеры. Наконец он решился выйти. Храп прекратился. Он прижался ухом к двери и ничего не услышал. Интересно, как выглядит во сне этот маленький человечек, собирающий урожай снов Майло? Майло потихоньку, бесшумно поворачивал круглую ручку, пока она не застопорилась. Тогда он открыл дверь и заглянул внутрь. Невероятно, но комната была пуста. Девор исчез. Клубное кресло и кресло с витыми ножками так и остались сдвинутыми в центре комнаты, образуя странную неудобную постель. Майло шагнул внутрь и громко захлопнул за собой дверь, словно проверяя, не появится ли откуда-то Девор. Никакого движения. Доктор мог покинуть комнату только через все еще открытое окно, но кабинет находился на 6-м этаже. Майло окинул комнату беглым взглядом и наклонил голову, прислушиваясь, словно кошка, которая подкарауливает крыс, шуршащих в стенах. Неважно, как Девор покинул комнату, но здесь его не было. Может быть, не отдавая себе отчет, Майло задремал, стоя за портьерой, и доктор просто вышел через приемную. Майло подошел к бюро и открыл его. Магнитофон был там. Он открыл коробочку и вытащил кассету. На ней стояло имя Майло. Вся кассета была посвящена ему. Он снова поставил ее и нажал обратную перемотку. Последние лучи солнца, освещавшие верхушку здания через улицу напротив, попадали на кристалл, подвешенный на оконном шнурке, и радугой преломлялись на одной из стен кабинета. Тихонько дул ветер, качая и кружа кристалл. Радужные полосы метались по комнате. Майло никогда раньше не видел ни кристалла доктора Девора, ни радуги. Призма стукнулась о подрагивающее стекло. Лента докрутилась и остановилась. Майло нажал кнопку «Пуск». Майло Смит. Смит не настоящая его фамилия. Никто не знает настоящий, хотя имя, вероятно, действительно Майло. 14 лет. Время от времени бывает виновен в относительно легких проступках, таких как нарушение тишины и спокойствия, драка с другими детьми, мелкое воровство и так далее. Часто прогуливает уроки. Он находится на попечении государства в различных детских домах около 7 лет. Как правило, робок и замкнут, очень нервный, с множеством проявлений навязчивости. Похож на человека, который играет в карты, прижимая их к груди. Направлен из-за беспокоящих со сценами насилия сновидений, из-за которых он будет других мальчиков. Есть также свидетельства нанесенных самому себе ран. Хроническая бессонница, нервозность. Выглядит ужасно. Глаза запавшие, сам тонкий, как жердь. Напоминает мне старые фотографии освобожденных узников Освенцима, Берген-Белзена, Дахау. Ему не хватает только полосатых штанов и звезды Давида. Похоже, он уже готов и только ждет своего часа. Но он готов. Почему? Что-то происходит. Из лекарств сейчас лучше всего хлорпромазин. На следующей неделе... Майло нажал кнопку паузы, чтобы осмыслить услышанное. Почему он уже готов? Никто не принуждал его. Никто не травмировал его. Майло сам настолько травмировал себя, зажимаясь все крепче и крепче, чтобы не потерять контроль, что ничего хуже с ним случиться не могло. Он вытянулся на двух составленных креслах, баюкая в руках магнитофон, словно плюшевого медвежонка. Подумай над этим. Почему? За окном зажглись уличные фонари. Майло задремал. Он не знал, сколько времени это заняло, но было темно. Опасно спать так долго. К счастью, ему ничего не приснилось. На стене все еще сияла радуга. Новая. Майло подошел к окну и провел рукой перед кристаллом. Все стало понятно. Кристалл был бутафорский. Радуга не двигалась. Она была каким-то образом нарисована на стене. Нарисована, несомненно, по узору настоящей радуги из кристалла, когда закатные лучи освещали верх здания Макколи. Забавно, он никогда раньше не замечал ее. Но ведь он всегда сидел спиной к этой стенке, а когда входил в эту комнату или выходил из нее, у него было о чем подумать или о чем не следует думать. Пуск. Я напоминаю себе, что Силви вышла из положения, используя для изменения формы лемму Зорна. Она находит максимум частицы в верхних пределах цепи исходной формы. Стоп, перемотка. Пуск. Изменение формы. Стоп. Перемотка. Пуск. Изменение формы. Стоп. Внизу проехал автомобиль с опущенными стеклами, в котором радио орало песню об охотничьей собаке. Старая песня затихла вдали вместе с грохотом глушителя. Затем послышались голоса и автомобильные гудки. К театру съезжались зрители. Майло изучал радугу на стене, тускло мерцавшую в неоновом свете с улицы. Пуск. Почему я всегда вспоминаю о Силви, когда думаю о Майло? Может ли он оказаться похожим на нас? Стоп. Перемотка. Пуск. Может ли он оказаться похожим на нас? Затем щелчок, помехи, что-то намеренно стерто или просто глупая ошибка, нажата неверная клавиша и магнитофон не сработал, а может просто старая размагнитившаяся лента. Затем запись продолжилась. Теперь я кое-что знаю о Майло Смите. Я знаю, что он делает здесь со мной. Когда он доверился мне настолько, чтобы описывать свои сны, это тоже пришло ко мне. Странные выдумки о неодушевленных предметах, чувственные грезы, ощущение бесплотного полета, его глубокий ужас и ощутимые свидетельства наподобие волшебной пыли на простынях сновидцев в старых сказках. Но едва ли сейчас подходящее время для того, чтобы говорить Майло хоть что-нибудь. Сначала мы должны создать психический резервуар. Если он все поймет сейчас, это может разнести его на куски. Силви прошла примерно через то же, но у Майло есть дополнительные проблемы его деформированного тайного прошлого. Мой подход был совершенно неправильным. Я не должен был торопить внезапное прозрение. Добавить хлорпромазин. Работать медленно и тщательно. Пробуй почву перед каждым шагом, Девор, или вы оба покатитесь в черную дыру. Если государство не захочет больше платить, черт с ним. Назовем это проявлением благотворительности. Один бог знает, как много здесь для меня. Стоп. Перемотка. Пуск. Как много здесь для меня. Стоп. Перемотка. Пуск. Как много здесь для меня. Стоп.
1: Доктор Девор?
0: Послышалось из коридора.
1: Доктор Девор? Доктор Девор? Это охрана, доктор Девор. Вы здесь, сэр?
0: Негромкий стук в наружную дверь. Звон ключей. Узел в животе Майла затянулся еще крепче. Ему пришлось встать, чтобы боль немного отпустила. Он неслышно подошел к двери кабинета и выглянул в приемную. Там было темно, только серовато-зеленый свет падал из двери, которую он открыл. Свет от фонарей, вывесок на улице и домах поблизости, попавший в кабинет через окно, и сияние радуги на стене, отражавшееся в уголке глаза Майла. В темной приемной Майло увидел после изображения радуги, словно она была маленьким зверьком, выскользнувшим впереди него через дверь кабинета. Кроме радуги в приемной никого не было, но, очевидно, Майло спал крепко, потому что картина на стене снова сменилась. Кто-то, должно быть, вошел в приемную и вышел из нее, не разбудив Майло. Обезьяны-воина не было. Вместо него висел кричащий человек Мунка на кричащем мосту над кричащей рекой. Он услышал, как ключ поворачивается в замке. На мгновение у Майло возникло ощущение дежавю, чувство, что поворачивающийся ключ – он сам. Он снова захлопнул дверь кабинета. Сердце колотилось. Вдруг, к своему удивлению, он услышал голос доктора Девора, донесшийся из приемной.
2: «Погодите, погодите, извините меня. Сейчас. Сейчас я вам открою. Наверное, я просто спал».
3: «Подлец. Все чего-то хотят от меня».
0: Майло подбежал к открытому окну, перебросил ногу через подоконник, до земли было далеко, и прислушался. Он сорвал кристалл доктора со шнурка и выбросил его в окно. Крошечная блестка стремительно пролетела 6 этажей, и вдребезги разбилась о бордюрный камень. «Как много здесь для меня!» Он посмотрел на стену, где раньше сияла радуга. Стена была темной. Никакой радуги. Возможно, собственная тень Майла загородила окно. Он услышал, как открывается дверь из коридора в приемную. Голос, доносившийся снаружи, сделался выше почти на октаву.
1: «Ох, простите, доктор, я должен был просто проверить. Мне казалось, я слышу, что внутри кто-то есть. Я хочу сказать, мне казалось, что это вы, но нужно было удостовериться».
0: «Ничего страшного. Я доволен, что вы решили проверить. В конце концов, это мог быть не я. Я мог быть кем-нибудь еще».
1: «В самом деле. Тогда, значит, все в порядке?»
0: «Да, и у меня есть оружие, помните?»
1: «Помню, но мне не кажется, что это хорошая мысль.
0: Зато мне кажется.
1: Вы доктор».
0: Дверь из коридора захлопнулась. Дверь в кабинет открылась. Майло прыгнул.

0: Ты всегда можешь так летать, или это какая-то счастливая случайность?
1: Мальчишка подцепил кусочек жареной картошки с тарелки Майла. «Ты не против?» И отправил ее в рот. Разница в росте с Майла, если вообще существовала, была не более дюйма, но манера держаться делала мальчишку выше. Он болтал все время, прерываясь только для того, чтобы проглотить еду.
0: «Потому что если ты можешь проделывать такие штуки, когда захочешь, то у меня к тебе предложение».
1: Они сидели в уголке большого грязного ресторана. Свет был резкий и безжалостный. Заядлые курильщики с мертвенно-бледными лицами потягивали кофе и разговаривали сами с собой, кто тихо, кто во весь голос. Высокая, с редкими зубами тетка из сезонных рабочих одной рукой покачивала коляску с младенцем, а другой держала хот-дог, из которого сочилось что-то зеленоватое. Еще за одним столом три студента-коллеги обсуждали Хайдеггера над тарелками с колбасой. Владелец, Аристотель Джитси, ворковал с подружкой по телефону, зажав трубку между ухом и плечом, и в то же время отскребал гриль. Мальчишка носил котелок и черную кожаную куртку из тех, что предпочитают учтивые итальянские бандиты, а не мотоциклисты. На нем были брюки на резинке, свободные в бело-красную вертикальную полоску. На ногах черные кожаные балетные туфли. Канатоходец? Танцовщик? В целом костюм довольно нелепый.
0: «Ну что, можешь?»
1: Майло подобрал кетчуп куском хлеба с запеченным сыром, но есть не стал. Он подвинул всю тарелку жареной картошки мальчишке.
0: «Спасибо, я уже сыт. Я не знаю, что тогда произошло».
1: Майло украдкой посмотрел на свою одежду. Он никогда не знал, что на нем надето, пока не посмотрит. Футболка, выцветшие джинсы, кроссовки, ковбойский пояс, который ему подарили в прошлом году на день рождения, на пряжке заарканенный бык.
0: «Ведь ты не пытался свести счеты с жизнью, правда?»
1: «Нет».
0: «Думаю, ты мог бы повторить этот трюк. Мне кажется, у тебя своеобразный талант. Я как раз иду мимо и вижу, как ты со свистом несешься вниз, словно брошенная бомба. Слышу звук удара. Меня чуть не стошнило, ей-богу. Бегу, а ты преспокойненько складываешь крылья. Это были крылья, да? Где ты их взял? Сделал сам? Крылья, еще что-то пушистое, а ты его куда-то прятал. Для аэродинамики, да? Ну же, я занимаюсь шоу-бизнесом, малыш. Я могу помочь тебе? Ну, скажи мне, а как насчет пирога?»
1: Майло встал из-за стола и огляделся в поисках выхода.
0: «Эй, садись на место, еще не все. Кстати, куда ты пойдешь? Ручаюсь, тебе негде остановиться. Ты посмотри на себя. Я могу дать тебе место, где пожить, и ничего делать не надо. Только поговори со мной, малыш, поговори».
1: Майло сделал несколько шагов, но боль в икрах заставила его остановиться. Он не знал, что делать с ногами. Он чувствовал себя, как размагнитившийся компас. Куда пойти? Не в детский дом, его снова отправят в Девру. А все остальные места оказались примерно одинаковыми. Он мог жить здесь, разговаривая сам с собой, вдыхая сигаретный дым, питаясь жирной пищей. Он мог умереть здесь, покачивая какого-нибудь малыша в коляске, дожидаясь, пока выпадут зубы.
0: «Вернись», — сказал мальчишка. «Я куплю тебе кусок пирога, у меня есть деньги. Я занимаюсь шоу-бизнесом».
1: Майло сел.
0: «Слушай, я не знаю, что произошло, честно. За мной гнался один тип. Он думал, что у меня есть одна вещь, которая ему нужна, но у меня ничего не было. Разве похоже, что у меня что-нибудь есть? А как насчет крыльев, парнишка? Думаешь, у меня есть потайные карманы?»
1: Майло поднял руки над головой.
0: «Тебе померещилось. Я просто удачно приземлился». «А я думаю иначе. Тут что-то не так, малыш. Но это не важно. Ты мне нравишься. Я ведь тоже живу за счет вещей сомнительных. Посмотри-ка».
1: Мальчик вытащил карточку из внутреннего кармана жилета и пустил ее по столу прямо к Майло. «Луна и звезды. Спектакли, фантасмагории, марионетки для фестивалей, съездов, партий, театральных постановок, рекламных кампаний. В любых возможных вариантах. С. Вердуччи, мастер-шоумен. Для избранных клиентов возможны услуги по равноразложению на части».
0: «Что значит равноразложение на части?» «Это вроде кодового слова, малыш. Люди, которым это нужно, как правило, знают его. Когда они видят это на моей карточке, то понимают, что я могу оказать подобную услугу».
1: «И все же, что это значит?» Мальчик наклонился над столом и заговорил с Майло, понизив голос. Объясняя, он наблюдал за Майло, словно оценивая его реакцию на каждое слово.
0: «Представь, что тебе дали два мяча. Один большой, а другой крохотный, оба тяжелые, как кирпичи. Предположим, я говорю тебе, что знаю способ убрать маленький мяч и положить его обратно таким образом, что он будет такой же большой, как и другой. Или сделать большой крошечным, не прибавляя, не убавляя ни одного атома. Как ты считаешь, ловкая проделка?»
2: «Это как раз то, что хотела узнать Деде!»
1: Майло вскочил со стула, словно его ударило током. Он не произносил этого имени и не вспоминал его 8 лет. Он закашлялся, пытаясь скрыть собственное потрясение, но собеседник заметил.
0: «Кто такая Деде?»
2: «Не знаю. Неважно. Я уже сказал, мне не хочется разговаривать».
1: «Какая-нибудь психопатка, да?» «Это была моя сестра. Оставь, ладно?» «Ладно, ладно», — ответил мальчик. «У меня в семье тоже все психопаты, только я в норме. Я Эс Вердуччи, странствующий шоумен. Луна и звезды Инкорпорейтед. И я хочу, чтобы ты работал со мной. Что ты на это скажешь?»
0: «Не знаю. Ты можешь устроить меня на ночлег?»
1: «Разве мы об этом не говорили?» «Пошли. Ты устал, да?» «Погоди-ка, а пирог?»
0: «Не надо».
1: «Так как тебя зовут?»
0: «Майло».
1: «Ладно, Майло, пошли». Эс Вердуччи опустил свой стакан с водой, все еще полный серебряный доллар. Подобрал с пола смятую картонную пачку из-под Мальборо, оторвал одну сторону и накрыл ею стакан. Затем, придерживая картонку, перевернул стакан и картонку вытащил. Серебряный доллар лежал на дне перевернутого стакана с водой. «Неужели тебе не нравится? Пусть официанту достанутся его чаевые, согласен?» Майло последовал за Эс Вердуччи мимо столиков с любителями кофе, мимо живущих на пособие матерей, мимо умников из колледжа, как судно на буксире, и мимо стойки к двери. «Пока-пока, Джитси, старый отравитель», — сказал Эс Вердуччи. «Пока-пока, луна и звезды». Они вышли из двери. Вечер был ветреный. Они прошли кварталов 20, все более темных, более запущенных. Майло высматривал Деде, которая наблюдала за ними из-за мусорных баков, хотя он старался не подавать вида, что кого-то ищет. Она маскировалась под сутенера, проехавшего мимо в старомодном кадиллаке. Ее подзорная труба была наставлена на Майло из окна многоквартирного дома. И Девор был с ней. Он был маленьким. Он мог спрятаться где угодно, даже, возможно, за пожарным гидрантом или под решеткой канализационной трубы, сообщая по телефону, где находится Майло. Деде, которая была в форме полицейского, в патрульном автомобиле и с оружием. У Девора тоже есть оружие. Он так сказал.
0: «Не думай о Деде». Существовал способ не думать о некоторых вещах, держать их в мертвой зоне.
1: За это приходилось расплачиваться тугим узлом в животе и бессонницей.
0: «Не думай о... о ком?»
1: Они подошли к замызганной двери подъезда, от которой у Свердучи был ключ. Написанные по трафарету жирным курсивом буквы над эркером складывались в слова «трава и деревья». Под ними кофе и беседы. Внутри тускло горел красный свет. Эс Вердуччи повернул ключ в замке и открыл дверь. Взвизгнули петли, скрипнул косяк. Разнесся дивный запах фасоли.
0: «Любая вещь обладает частицей запаха», — сказал Майло.
3: «Анаксагор!» — откликнулся Эс Вердуччи. «Запах, аромат, субстанция, способность ощущать. Все везде. Нет ничего прочного. В этом весь мой бизнес, малыш. А ты-то откуда это знаешь?»
0: «Моя сестра часто так говорила».
1: Они миновали круглые столы с перевернутыми стульями на них. Зашли в тесный угол в глубине, и Вердуччи включил свет. Они стояли на верхней площадке лестницы, ведущей в цокольный этаж. «Пошли?» Он привел Майло в какой-то таинственный театрик с десятком передвижных скамеек со спинками, как в церкви, вокруг квадратного помоста. На сцене стояла широкая кровать под балдахином.
3: «Ты можешь спать здесь. Я лягу наверху.
0: Туалет там, за углом. Я оставлю свет наверху, чтобы тебе не было страшно. Утром увидимся, герой.
1: Эсвердуччи снял котелок, тряхнул головой, и каштановые волосы рассыпались по плечам, доходя до талии.
0: «Ты девушка?» — воскликнул Майло.
1: «Разумеется. А ты что думал?»
0: «А что означает «С»?»
1: «Силви! Спокойной ночи, малыш!»
0: Она поднялась по лестнице, оставив Майло одного в подвале в темноте.
1: Деда в библиотеке в воскресенье утром. Майло у нее на коленях с книжкой доктора Сюсса. Он заглядывает в книжку, которую читает она, видит диаграммы, похожие на сложенные забавным образом конверты, и другие, похожие на глобусы с перекрученными меридианами. Еще там буквы, которые Деда называет греческими, и слова, которые она называет немецкими. Одна буква древнееврейская – «Алеф». «Алеф» с крошечным нолем, «Алеф» с крошечной единицей и разлегшаяся восьмерка – знак бесконечности.
0: «Как же ты это делаешь, Майло?» – шепчет Деда. Она не ждет ответа.
1: Вдруг он оказывается снова в темном подвале травы и деревьев. В воздухе клубятся образы из сновидений – красные и зеленые, запутанные, непостижимая геометрия. Он чувствует, будто только что кричал, но вокруг никакого движения. Он ощупывает себя, чтобы убедиться. Он человек. Он пробует, нет ли у него меха, нет ли на лопатках крыльев. Силви в сговоре с Девором. Эта внезапная мысль, как игла, пронзает его, когда он вспоминает, где находится. Он снова засыпает, и когда задувает свечи, семь и еще одну на счастье, он вдруг понимает, что изменился. Он – струя воздуха, клубящаяся вокруг пламени. Это длится всего секунду, и все свечи гаснут. Он улыбается, но все остальные кричат. Кто-то из детей прикрывает глаза. «Что-то не так?» – спрашивает Майло. Деда наблюдает с неослабевающим интересом, с интересом, подстегнутым мечтами. Мама не видит этого. Мама на кухне моет и моет раковину. Папа вытаращил глаза, рот его широко открыт, все мускулы напряжены, он похож на тощую бродячую кошку.
0: «Что ты сделал? Что это за чертовы фокусы?»
1: Он облизывает губы и обводит комнату диким взором.
0: «Не обращайте внимания, это ничего не значит!»
1: Он бежит к двери, затем возвращается, то сжимая, то разжимая кулаки.
0: «Я ничего не видел!»
1: Он хватает за плечи и трясет одного из гостей.
0: «Замолчи, замолчи, все в порядке!»
1: Все в испуге перестают плакать.
0: «Со мной все в порядке, Майло, все в порядке!»
2: «Да, папа?»
0: «Это был дурной, глупый фокус, Майло! Ты залез под стол и потом выбрался оттуда, так? Чтобы я больше этого не видел!»
1: Майло обещает.
4: «В чем дело?»
1: Силви в полосатых брюках и майке без рукавки силуэтом вырисовывается в дверном проеме подвала. Слабая лампочка над лестничной клеткой заливает ее пепельным светом, похожим на свет молодого месяца.
2: «Что?»
1: Майло садится. Он лежал одетый поверх одеяла.
2: «Ты кричал. В чем дело? Боишься темноты? Скажи, не стесняйся».
1: Она подходит к нему. Слабый отраженный свет играет на ее обнаженных плечах сквозь спутанные волосы. На секунду свет становится ярче на ключице, когда она откидывает волосы назад. Это заставляет Майло поднять взгляд к ее мягко очерченному лицу, широкому лбу, нежному носу и полным губам. Тонкую ткань натягивают маленькие острые соски, а свет, проникающий сквозь майку, намечает контуры ее груди, словно рентгеновские лучи. Затем Силви входит в зону темноты, где толпятся только что снившиеся ему люди у кровати Майло.
2: «Не подходи ближе.
1: Думаешь, я собираюсь тебя изнасиловать? Здесь за сценой есть маленькая синяя лампочка, которую я хочу включить. Наш суфлер пользуется ей, чтобы видеть, что подсказывать. Или, может, ты предпочитаешь парочку прожекторов? Приборная панель вот тут, сзади. Давай я подберу что-нибудь тебе. Спасибо, можешь не говорить».
2: «Хорошо. Зажги синюю лампочку.
1: И все равно ко мне не прикасайся.
5: Ты просто подарок, знаешь об этом?
1: Майло завернулся в простыни и сжался в комок под балдахином, пока Силви проходила мимо него едва видимые в сгущающихся тенях в глубине комнаты. Она была всего лишь бликом или намеком на контур, или складкой материи, или рассыпанными пятнами солнечного света. Майло услыхал щелчок. Синий свет просочился под край занавеса. Затем занавес раздвинулся, и черная комната наполнилась голубоватыми предметами и голубоватым воздухом. Словно прилив откатился, оставив на голубом песке прибитый к берегу груз, покрытый голубыми водорослями. «Так хорошо?» — спросила она.
5: «Хорошо.
1: А я действительно кричал?»
5: «Да. Это не из-за темноты.
1: Я не боюсь темноты, но так лучше.
5: Спасибо».
1: «Ясно, так лучше. Теперь все в порядке?» Она прошла через комнату, далеко обходя сцену, пробираясь между скамейками.
5: «Да, эй!» — откликнул ее Майло, когда она начала подниматься по лестнице.
1: «Что?»
5: «Почему кровать стоит на сцене?»
1: «Не задавай лишних вопросов!» Она снова стала тяжело подниматься по лестнице. Майло слышал, как она шаркает, затем лег и, тяжело вздохнув, провалился в дремоту.
5: «В сговоре! Определенно в сговоре!» — шептал Майло себе под нос. «Я должен наблюдать за ней. Я должен все о ней выяснить. О ней и Деворе. Они к чему-то готовятся. Они думают, я дурак, но я их сам одурачу.
1: Сегодня вечером без всякого Таразина. Его мускулы чесались там, где он не мог их почесать. Стоило ему закрыть глаза, он глубоко засыпал, но когда он открывал их, то казалось, что лежит без сна часами. Каждой клеточкой тела он ощущал недоброжелательность Девора и зреющий заговор. «Не дрейф, Майло», — сказал он себе.

0: Потом Деде качала его на коленях, говоря: «Все состоит из чисел, Майло. Так сказал Пифагор. Что бы ты собой ни представлял, дорогой, все одно и то же. Понимаешь? Но что? Числа ли это?» Евклид говорил, что все вода. Можно ли найти сходство между маленьким мальчиком и кредитной карточкой банка? Или нельзя? Сходства нет, как нет его между углами и веществом. Они даже не одного и того же вида в топологическом пространстве, поскольку у тебя есть отверстия, например, в голове и в попке, а банковский вклад непрерывен. Все одно и то же, поскольку ты переходишь от одного к другому и обратно, и кем бы ты ни был, ты всегда ты. Разве не так? Все же, как ты это делаешь? Почему тебя это волнует, Деде? На твои превращения все время хочется смотреть, Майло. Я представляю, что происходит, поэтому мы тебя не лишимся. Она яростно листает книгу, несколько страниц рвутся. Библиотекарь что-то говорит, но Деда не обращает внимания. Возможно, это имеет что-то общее с равноразла... Голос с площадки лестницы. «Эй, с тобой все в порядке?»
1: «Что?
0: Ты опять кричал?» «Извини».

0: подвале не было солнечного света, и потому не было времени, только синева. Мэйло то засыпал, то просыпался, словно погружающийся в темноту и выныривающий на поверхность поезд метро. Он поднялся, чтобы найти туалет. Проковылял мимо пульта управления, стенного шкафа с массивными старинными реостатами, подвесным пюпитром, пустыми бутылками из-под кока-колы и пылью. Оказавшись вне круга света, Майло мог догадываться, где он, только по звуку шагов. Они стали более звонкими, когда он дошел до комнаты, выложенной плиткой. Дверь ванной была открыта, приперта ведром для мытья пола с грязной водой. На ее поверхности переливалась радуга. Дневной свет струился в окно ванной. Майло пошел к свету и облегчился в писсуар. Дневной свет, струйка мочи, утренний ветер были словно благословение. Он прошел мимо радуг, реостатов и сцены к лестнице. Пахло беконом. Он уже стал подниматься, как вдруг сверху появилась огромная ворона, каркнула несколько раз и произнесла высоким скрипучим голосом: «Поторопись, малыш!» Майло скатился на 3 ступеньки вниз. Рядом с вороной возникло лицо Силви. Она продолжала голосом вороны:
1: «Яичница с тостами для хозяев. Нарисованная яичница с тостами для гостей».
0: Затем она вытянула руку, на которую была надета кукла, сделанная из 5 или 6 маленьких человечков в плащах с погончиками. Одна кукла, шипевшая и шикавшая всеми своими ртами. «Замолчи», — сказала Силви, «или я дам тебе на завтрак нарисованных земляных червей». И она исчезла. Секунду спустя крошечные человечки появились снова.
1: «Земляные черви!» — содрогнулись они. «Мы не любители земляных червей!»
0: И пропали. Все стены наверху были сплошь покрыты постерами, масками, куклами-перчатками и марионетками самой разной величины, от крохотных до гигантских, висевших на крючках и на проволоке. Афиши новогодних представлений, пантомим, пьес, созданных Беккетом и Онеско, Арто, окурки в пепельнице, отлитые из олова и раскрашенные 3 цветами, а также огромная фотография человека, который, весело улыбаясь, шагал наподобие птицы из высокого окна на улицу. Велосипедист катился мимо, ни о чем не подозревая. «Со дан ла ви», — гласила подпись. «Прыжок в ничто», — объяснила Силви. Среди масок были большеглазые демоны с острова Бали, с зубами как бивни. Львиные головы, обезьяны, лягушки, фантастические насекомые, маска прекрасной девушки, а под ней маска черепа. А также множество клоунских носов и швейцарских карнавальных масок, гротескных, живых, про которые Силви сказала, что получила их от партнера по бизнесу из Базеля. И марионетки. Огромные вороны и маленькие человечки, уже оказавшиеся на своих крючках, усатые крестьяне в черных шляпах, Панчи Джуди, неистовый Роланд в шлеме с перьями, а также множество животных и неодушевленных предметов. Там были кукла-печатный станок, кукла-городской квартал, у которого были рты вместо окон, небо, глазами которого были звезды, а ртом луна, гора, замок с ключом, длинноногий аэроплан, грузовик с зубами под капотом и масса еще более странных вещей. «Любая вещь обладает частицей запаха». Силви сняла стулья с одного из круглых столиков и поставила на него 2 дымящиеся тарелки с яичницей и тостами. Вокруг нее летало несколько мух, а когда Майло подошел ближе, они стали виться около его лица и шеи. Он попытался прихлопнуть их. «Не надо», — сказала Силви. «Это мои друзья, Эрик и Мехетабел, а маленькая Бьюла. Оставь их. Они из сельской местности. Кстати, я вегетарианка». «А как насчет свинины? Я слышал запах бекона». «Я ничего не могу поделать с тем жиром, которым заляпана горелка. Это хозяйское, не мое. Садись и ешь, малыш. Впереди долгий день». Майло сел. Силви налила им обоим кофе. «Ты странная», — сказал Майло. «Это хорошо. Мне нравится странное». «Ты ведь не богачка, иначе ты не ночевала бы в таком месте. А кто владелец этого места, если не ты?» Майло откусил кусочек тоста, поигрывая ложкой в кофе. «Небрежность, вот мой козырь. Травы и деревьев? Один человек, которого ты не знаешь. Ты работаешь на него?» И подумал: «Готов поклясться, это Девор». «Ну что ты, Я здесь по дружбе, без всяких условий. Человек просто ценит мои артистические способности, понимаешь? Почему ты не ешь? Хочется мяса? Нет. Тогда почему? Он принялся за яичницу, ел и не мог остановиться. Он жадно доел тост и вылизал тарелку. Силви налила ему еще кофе. «Все же поторапливайся. Нам надо успеть на другой конец города».
2: «Нам?»
0: Силви заставила Майло встать, вытерла стол, велела ему перевернуть и поставить стулья, как раньше, и подмести, пока сама мыла тарелки. Она нырнула за стойкой в небольшую нишу за зеленой полосатой занавеской и выудила оттуда два черных чемоданчика. Один вручила Майло.
2: «Погоди минутку».
0: Силви отперла свой и вытащила оттуда складной цилиндр, плоский как диск. Стукнула по нему, расправила, и он с треском раскрылся. Раскрутила цилиндр между пальцами, он полетел и оказался на голове Майла. Мальчик вздрогнул. Она вытащила из-за стойки котелок и таким же образом отправила его себе на голову.
2: «Видишь? Это просто профессия, малыш. Теперь ты при мне. Луна и звезды».
0: Эти же слова были по трафарету написаны на чемоданчиках. «Луна на ее и звезды на его».
2: «Я должен идти в шляпе?» — спросил он.
0: «Разумеется. Кстати, тебе идет».
2: «Правда, он замечательно меняется?»
0: Она пошла вперед, чтобы отпереть дверь, и Майло показалось, что он услышал продолжение фразы.
2: «Совсем как ты».
0: Они провели на улице всего несколько минут, затем снова спустились под землю, на этот раз в метро. Они сидели рядом в качающемся вагоне, положив чемоданчики на колени. Это было неудобно, но Силви настояла, чтобы они держали их именно так. Она также заставила Майла сесть слева от себя, так что они держали чемоданчики, чтобы всем были видны надписи «Луна» и «Звезды».
2: «Бесплатная реклама», — сказала она.
0: Никто не смотрел на них. Никто никогда никуда не смотрит в метро. Если смотрит, это означает беду. Здесь под землей может случиться все, что угодно. Может родиться ребенок, может фонтаном забить вода из камня.
2: С лацкана пиджака делового человека могут начать вещать четыре всадника апокалипсиса, но все будут листать страницы своих Newsweek или Esquire или New York Times и смотреть вниз, сидя с прижатыми к телу локтями.
0: «Что ты делала на той улице вчера, когда я упал?» — спросил Майло между станциями Манчестер-Авеню и парк Лафайет. «Похоже ли это на обычный разговор?»
2: «Ведь ты оказалась внизу».
0: «Так было записано в моих астрономических таблицах.
2: Мальчик упадет с неба к северо-востоку от здания Макколи».
0: «Перестань, Силви».
1: «Эй, это ведь не я, а ты человек полный тайн. Ты не мог бы немного подвинуться?»
0: Майло сдвинулся подальше к концу скамейки.
2: «Ты когда-нибудь была внутри здания, из которого я упал?»
0: «Ты хочешь сказать, здание, из которого ты улетел?»
1: «Возможно».
0: «Да, была». Она смотрела в сторону.
2: «Не наваливаться слишком сильно. Она уже знает о том, что я что-то подозреваю. Она, наверное, считает, что я видел ее там раньше и придумывает какой-нибудь предлог».
0: «У меня там, возможно, есть клиент, если это то здание, о котором я думаю», — сказала Силви.
2: «Равноразложение чего-то там?»
1: «Нет».
2: «Ну, в какой-то мере».
0: «Живопись. Копии картин мастеров. Абонементное обслуживание. Такие побочные занятия. У меня пара клиентов в том доме».
2: «А ты что там делал?»
0: «Ходил к психиатру».
2: «Ты ненормальный?»
0: «Просто нервный. У меня вроде бы проблемы со сном».
2: «Можешь не рассказывать, если не хочешь».
0: Поезд остановился. Когда двери открылись, вошли две деловые дамы с портфелями в руках. Они рассуждали о закупках пшеницы, схватившись за поручни, поддерживая друг друга. Двери захлопнулись, поезд тронулся.
2: «Знаешь, ты не давал мне спать полночи, вскрикивая и разговаривая во сне».
0: «Что я говорил?»
2: «Какая разница? Держись меня, Майло, я научу тебя спать. Давай перейдем в другой вагон, они смотрят на меня».
0: Одна из вошедших придвинулась поближе.
2: «Луна и звезды? Эй, луна и звезды! Я хочу поговорить с вами! Я хочу заключить еще один договор! Эй!»
0: В голосе женщины слышалась мольба.
2: Силви пихала Майла сквозь тамбур в другой вагон, грубо расталкивая тех, кто мешал им пройти, и выслушивая их ругательства. «Терпеть не могу этого», — сказала она, остановившись. «Я кое-что сделала для нее, когда еще только начинала, а теперь она никак не оставит меня в покое». «Послушай, я говорил о Деде. Это большой город, Майло. Ты можешь говорить, что захочешь». Поезд остановился. Они вышли из вагона, зажатые плечами десятков рабочих, продавцов и студентов, и многие из них в этом подземном свете были похожи на людей. Майло послушно сжимал ручку чемоданчика так крепко, что ему вспомнилось, как он зажимает в себе нечто другое. Зажимает так глубоко, так крепко и так привычно, что перестает это замечать. Они выбрались на широкую, мощеную булыжником площадь, отделенную массивной аркой от залитого солнцем парка. Силви шла быстро. Майло прибавил шагу, чтобы не отстать. Они прошли в арку через луг размером с футбольное поле и вниз по грязной дорожке между кучками деревьев. Они шли, пока не увидели навес для пикников. «Здесь», — сказала она. «Звон и гром Инкорпорейтед» или что-то в этом роде. «Работа на пикнике. Плата как за целый день. Будь внимателен». Несколько ребятишек бежали из-под навеса им навстречу. Когда они подошли ближе, Майло, отставший на несколько ярдов, увидел, что чемоданчик Силви повис в воздухе, в то время как сама она продолжала идти. Словно буксир, пытающийся втащить береговую линию в море, Силви внезапно была отброшена назад. Ребятишки захихикали. Силви нахмурилась. Она бросилась на чемоданчик, он не двигался. Силви толкнула его, навалилась на него. Ребятишки катались от хохота. Сквозь зубы она сказала Майло: «Пни его!»
3: «Что?»
2: «Пни его!» Майло пнул. Чемоданчик полетел вперед, Силви упала на землю. Майло бросился помогать ей. «Болван!» — сказала она. «Это часть представления. Дай руку». В растерянности он протянул ей руку. Силви схватила ее, потянула и уронила его на себя. «Ой!» — театрально завопила она. Дети изнемогали от смеха. Они побежали под навес за остальными. Майло лежал лицом вниз, моргая и тяжело дыша над хохотавшей Силви. Она была под ним. Он ощущал ее грудь под блузой. Его ноги лежали на ее ногах. Ее волосы, пряди, выбившиеся из-под котелка, щекотали его лицо. Он с трудом поднялся на ноги, заправил рубашку, вытер лицо, поднял упавший цилиндр. Силви вскочила, взяла чемоданчик, и они пошли дальше. «Почему ты одеваешься, как мальчик?» — спросил Майло. «Шоу-бизнес, малыш!» Силви нашла главного звона и грома, и пока он разговаривал с ней, принялась устанавливать сцену. Внутри чемоданчика и звезды оказались пластиковые трубки, колышки для палаток и цветные нейлоновые полотнища с кулисками вдоль швов для колышков и трубок, чтобы можно было собрать раму. Сцена кукольного театра была готова через 15 минут, причем 5 из них ушло на то, чтобы отогнать подальше детей и отобрать у них крестовины и подпорки, которые они вытащили из чемодана Майла. Собрав сцену, Силви уже не подпускала к ней ребятишек. «Это наше пространство, понимаешь?» — говорила она Майло, низко нагнувшись в красном свете, проходившем через нейлон. Она повесила кукол и крестовины на крючки за кулисами. «Здесь не должно быть никого, кроме артистов. Если здесь появится мистер Звон и Гром, мы дадим ему пинка. Если это будет президент Соединенных Штатов, то что?»
3: «А?
2: Что мы должны сделать?» — раздраженно спросила она. «Мы дадим ему пинка», — ответил Майло. «Верно! Ты начинаешь соображать». Она то натягивала на руку, то снимала кукол, чтобы потренироваться, как ими управлять. «Пойди и найди парня в костюме, скажи ему, что мы готовы. Затем возвращайся ко мне. Понял?» «Да». И Майло побежал. Кукольное представление Силви оказалось китайской народной сказкой «Каменная обезьяна». Майло, низко присев, подавал ей, когда она хмыкала, шептала или толкала его локтем, то, что было нужно. Он смотрел на ее работу, как зачарованный. Все начиналось с создания Вселенной. 129 тысяч лет в 12 частях по 60 секунд каждая выглядели как бесстыдная перепалка мыши, быка, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, козы, обезьяны, петуха, собаки и свиньи. Спустя еще 27 тысяч лет Паньгу вдребезги разбил гигантскую туманность, желатиновый пузырь, который управлялся палочками и нитями. Наконец, в середине представления, на вершине горы цветов и фруктов, родилась каменная обезьяна из скалы, которая, как сказала Силви дрожащим голосом древнего даосского мудреца, была 36 футов и 5 дюймов в высоту и 24 фута в обхвате. Бесчестная каменная обезьяна терроризировала небо и землю, скрываясь с помощью различных эликсиров, благородных драгоценных камней и магического оружия нефритового императора. В конце концов, наспор с Буддой, она помочилась на 5 столпов у края Вселенной. Часть детей аплодировала, часть свистела, часть нервно смеялась. Но столпы, как выяснилось, были пальцами Будды. Большой Будда схватил бедную обезьяну и заточил ее в Железной горе. Занавес. Как только занавес упал, Силви сказала Майло: «Получи деньги». И громко объявила: «Любой ребенок или кто другой, кто подойдет ближе, чем на 2 фута к сцене, будет убит». И стала собирать реквизит. Обычно они спали и завтракали в траве и деревьях, ужинали у Джитси. Они показывали спектакли несколько раз в неделю в разных местах города, в помещениях и на открытом воздухе, в библиотеках, на пристанях, на пляже, в парке, в историческом обществе, в нескольких развлекательных центрах и в благотворительных учреждениях, на уличных ярмарках, праздниках в квартале и в 1-2 больницах. «Если бы они знали, кто я, — говорила Силви, — они бы никогда не наняли меня. Но я выгляжу как симпатичный американский ребенок, правда?»
4: «А кто ты на самом деле, Силви?» – спрашивал Майло.
1: «А, перестань! Когда ты соберешься показать мне свои крылья?»
2: «Сама перестань!» Майло выучился монтировать сцену и спустя некоторое время даже справлялся с этим быстрее Силви. Он начал водить нескольких кукол, в частности Будду, а в спектакле Силви «Мусорное шоу» раздражительного рабочего по имени Гектор. Он занимался подсобной работой, наполнял резиновый мочевой пузырь каменной обезьяны, стягивал липучкой гигантскую туманность после того, как Паньгу разрушал ее. Он научился разговаривать с заказчиками Силви, брать у них деньги или отгонять их, если они поднимали шум. Майло стал лучше чувствовать себя. Слегка загорел, ребра перестали торчать, синяки под глазами исчезли. Он свел знакомство с Джитси, который звал его малышом, потому что слышал, что Силви его так называет. Силви отдавала Майло часть выручки сначала по 5,

0: или в музей. В траве и деревьях не было никого, кроме Майлы и Силви. И царя обезьян. Владелец в отпуске объяснила Силви. Майло погружался в свой прерывистый сон или просыпался неизвестно когда. Внизу всегда было темно и слышал, как царь обезьян бьется на дубинках с божеством Эрланом. «Вот тебе сушеный мешок гноя!» Иногда он подкрадывался к лестнице, чтобы получше разобрать слова. «Ты меня не обманешь, ты дурацкая рожа!» — говорила Силви низким басом, затем вопила, как обезьяна.
1: «Кланяйся, свиное рыло, не то я ударю тебя!»
0: Однажды ночью Силви неожиданно для Майла крикнула своим собственным голосом. «Поднимайся, Майло! Я знаю, что ты не спишь. Ты мог бы помочь мне в сцене погони». Он поднялся по ступенькам и увидел, что кукольный театр Силви смонтирован в одном из эркерных окон сценой внутри комнаты. Он был мрачно подсвечен кроваво-красным светом. Кукольный театр преобразился в причудливый храм с рядами колонн с канелюрами папье-маше и цветными оконными стеклами целлофан. Божество Эрлан, страшное в красном свете, появилось в полном боевом снаряжении с огромным копьем. Вдруг отверстие театральной сцены поглотило его. Ковер, на котором стоял Эрлан, обвил его, как язык. Колонны щелкнули, словно зубы. Просцениум чмокнул губой по авансцене. Эрлан напрасно пытался с помощью копья раскрыть театральное пространство. «Это род каменной обезьяны, Майло», — сказала Силви. Она оставила Эрлана, и его голова безжизненно свесилась на доспех. «Обезьяна равно разложилась и превратилась в храм, понимаешь? Сначала обезьяна превратилась в воробья, а Эрлан — в сокола. Затем обезьяна стала рыбой, а Эрлан — скопой. Затем обезьяна обернулась водяной змеей, а Эрлан — красногрудым серым журавлем. Что было делать обезьяне? Она превратилась в дрофу. Смотри». Она показала ему тонкоклювую длинноногую птицу-марионетку с продолговатой головой, сохранившей некоторые черты каменной обезьяны. «Это низшая ступень. С дрофой любой может сделать, что захочет, даже вороны. Обещай мне, что никогда не станешь дрофой, летающий мальчик». «Что?» «Как бы там ни было, Эрлан ранил обезьяну. Обезьяна убежала и превратилась в храм. Видишь? Этот флагшток — обезьяний хвост. Только я не приклеила еще волосы. Все вот это целиком — обезьяний рот. Окна — ее глаза. Но Эрлан приближается. Он грозится разбить стекла. Это ослепит старую обезьяну».
2: «Вот здорово, Силви. Как ты это сделала?»
0: «Клей», — ответила она. «Все клей, Майло, в шоу-бизнесе. Трубчатая лента, термоклей, липучки, заклепки. Это вроде моего катехизиса, понимаешь? Вещество внутри другого вещества. И так все время. Я собираюсь начать показывать это через неделю. Тебе понравилось?»
2: «Научи меня». «Я долго ждала, когда ты об этом попросишь».
0: Она повела его за сцену в сердцевину красного свечения и стала давать ему разные странные вещи.
2: «Силви», — сказал он.
0: «Да».
2: «Как могла обезьяна все это проделывать? То есть, я хочу сказать, кем она должна быть, чтобы уметь превращаться в неодушевленные вещи?»
0: Силви перестала работать и посмотрела на Майло. В целом мире не было ничего, кроме этого маленького шара, светившего красным светом, рта обезьяны, мешанины кукол и крестовин, оконного стекла за их спинами с перевернутой надписью «Кофе и беседы», а также глаз Майло и глаз Силви, глядевших друг в друга.
2: «Обезьяна умела изменять форму, Майло».
0: Майло внутренне сжался, но не как обычно в тугой узел, а словно натянули веревку с двух сторон узла, чтобы ослабить ее и развязать. Мыслей не было. Он испытывал нечто вроде дежавю.
2: «Дэ-дэ», — произнес он.
0: «Силви, ты хочешь сказать?»
2: «Силви, мне кажется, я должен тебе кое-что сообщить».
0: «Я думаю, не стоит. Нам нужно выучить много текста, множество реплик. Держи!» Она вручила ему перевитую золотом дубину.

группы обезьяны весом 13 500 фунтов. Она встала и включила верхний свет. Это была дешевая люстра. Подвески качались и бросали крохотные радуги на Эрлана, на головы кукол, маски, афиши на стенах, на прыжок в ничто и все остальное. Они принялись за работу.

сегодняшнем эфире модели для сборки на радио «Энергия». Рассказ Эллиота Финтушева «Майло и Силви» в переводе Валентины Кулагиной-Ярцевой. Продолжение через пару минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире Эллиот Финтушел, Майло и Силви. Здесь никогда не было ни посетителей, ни кофе, ни бесед. День за днем стулья все так же лежали перевернутыми на столах, кроме тех, какими пользовались Майло и Силви. Однажды появился дезинспектор в газовой маске, в тяжелой шляпе с ружьем-распылителем в руках, похожим на какое-то фантастическое оружие. Силви чуть не избила его до полусмерти, вытолкала за дверь, а он все показывал свой голубой с розовым ордер и пытался защитить чувствительные места. «Только через мой труп», — заявила она. «Вегетарианка», — покачал головой Майло. «Они могут оказаться каменной обезьяной, летающий мальчик. Они могут оказаться проклятым Францем Кафкой. Какого черта, откуда ты знаешь, кто такие тараканы? Иди убивай их, если хочешь». Она ушла и не вернулась до следующего утра, когда разбудила его, чтобы одолжить немного денег. Только через 2 дня Майло почувствовал, что она помирилась с ним. На 5-й неделе она научила его, как спать. Она шептала ему в темноте. Он разрешил ей подняться на сцену, но не слишком близко.
1: «Майло, у тебя в животе чашка. Большая чашка. Можешь себе такое представить?»
0: «Угу. Хорошо.
1: Каждый раз, как ты вдыхаешь, чашка заполняется воздухом. Это ведь приятное ощущение?»
0: «Наверное.
1: А каждый раз, как ты выдыхаешь, над ней поднимается что-то вроде пара, как над супом в холодном воздухе. Тебе ничего не надо делать, малыш. Только ощущать, как чашка наполняется, и затем над ней поднимается пар. Наблюдай, как он выходит у тебя через рот и нос. Ощущай, как туда входит воздух. Снова и снова, поскольку это приятно. Вот и все.
0: Если ты начнешь думать о чем-нибудь, просто снова представь себе чашку. Не нужно ни за чем следить и считать дальше, чем до 1. Просто 1, 1, 1, понимаешь? Это настоящий способ считать. Все остальные числа просто чепуха. Тогда, если сейчас ночь, ты заснешь, если день, будешь бодрствовать. Понял?
1: Я попробую, Силви, но мне страшно.
0: Рассказывай мне об этом, летающий мальчик. «Сколько тебе лет?» — вдруг спросил он, внимательно глядя на нее. 1 000 000.
1: «Перестань, Силви».
0: 17, — сказала она. «А мне 15. Мы почти ровесники».
1: «Спи, малыш. У тебя есть приятель?»
0: «Нет».
1: «А ты когда-нибудь...»
0: «Да». Она вдруг взяла его за руку.
1: «Не сейчас, Майло. Слишком скоро.
0: Но я тоже это чувствую. Думаю, это может случиться. Не торопись, ладно?»
1: «Ладно».
0: Она наклонила голову и прикусила губу, и это что-то растопило в отношении Майло к Силви.
1: «Что ты видишь, когда ты смотришь на меня, Майло?»
0: «Девушку. А что ты имеешь в виду?»
1: «Может быть, когда ты увидишь луну и звезды, время придет». «Силви, я хочу рассказать тебе одну вещь про себя».
0: Она смотрела в сторону.
1: «Мне сейчас нужно уйти. Расскажешь, когда вернусь? У тебя есть деньги? А то у меня маловато».
0: Как-то на пляже Майло лежал на солнце на острове выброшенной водой лодки. Песок летел ему в лицо, свежий морской воздух раздувал рубашку и наполнял его легкие, словно парус. Он дышал. Вода поднималась, впитывалась в песок, шептала вокруг него. Плескались волны. Чашка наполнялась и пустела. Мысли приходили и уходили. Узел внутри него развязывался. Деда говорила:
1: «Майло, как ты можешь быть таким маленьким?»
0: Она была большая. Она была веселым зеленым великаном, Кинг-Конгом, горой Эверест, луной. Ему казалось, что он смотрит на нее неправильно, как будто в микроскоп.
1: Она толкнула его, и он перекувыркнулся. Она засмеялась.
2: «Я хочу сказать, где остальная часть тебя, Майло?
1: Не беспокойся, я не растрачу тебя». «Интересно, что бы сказал об этом Галилей?» «Это тот, кто постиг, что наряду с числами есть квадратные числа, детка». 1, 2, 3, 4, 5 или 1, 4, 9, 16, 25. Для каждого из первых есть одно из других, ясно? Разве ты сам этого не чувствуешь, Майло? Она пощекотала его. Ты ничего не теряешь, когда становишься в четверо меньше. Ты что-то приобретаешь, когда превращаешься в толстяка. Как ты совершаешь эти превращения?
0: Чашка наполнялась, чашка пустела. Море, ветер. Узел внутри него развязался.
1: Я умею изменять форму.
0: Небо потемнело. Озеро засияло таким ярким зелено-голубым цветом, что казалось, в нем больше эмоций, чем воды. Слоистые облака закрыли небо. Гром. Майло вскочил с досок, стряхнул с себя песок и побежал. Он собирался встретиться с Силви перед входом в раздевалку на пляже. Они должны были дать спектакль за оградой старой карусели.
1: «Когда писает огромный мировой конь, идет дождь», — как-то сказала ему Деде.
0: «Все только превращение», — так говорится в Упанишадах. «Хочешь послушать еще?»
1: «Нет».
0: Это испугало его. «Теперь же, как в Упанишадах, Деде, дождь лил, словно струи из переполненного мочевого пузыря. Он рассыпался брызгами. Мировой конь ржал, глаза его сверкали. Песок покрылся сначала точками, потом пятнами, потом бороздками, и Майло, прыгая по лужам к раздевалке, оказался весь забрызган, заляпан мокрым песком. Затем посыпался град. В голове было щекотно, градины застревали в волосах. Майло вытаскивал крошечные льдышки. Град длился всего несколько мгновений, его стук усиливал шум дождя. Но теперь Майло снова мог слышать волны, которые плескались за его спиной, а флаг у раздевалки хлопал, бормоча нечто невнятное. Силви ходила взад и вперед между двумя колоннами на верхней площадке лестницы раздевалки под крышей, защищенной от ливня. Широкие каменные ступени были усыпаны крошечными градинами, которые хрустели у Майло под ногами.
1: «Силви!» — крикнул он. «Я должен тебе что-то рассказать!» «Послушай, я спешу, Майло. Меня ждет один тип, а к тому же надо готовиться к спектаклю». «Но Силви...»
0: Высокий жилистый парень в гавайской рубашке неторопливо вышел из двери мужской раздевалки и направился через площадку к Силви и Майло. Волосы вокруг явно обозначившейся лысины были тщательно причесаны и намазаны бриолином. Баки спускались к тяжелой длинной челюсти. На пальцах красовались перстни.
3: «Эй, из-за чего теперь задержка? Мой клиент потерял терпение».
1: Силви повернулась к нему. «Одну минутку, просто подожди внутри. Я ведь никогда тебя не подводила, правда?»
3: «Ладно, ладно».
1: «Послушай, Майло...» Силви слегка дрожала. Майло тоже, но ведь Силви не промокла. «Я должна через минуту уйти, а мне надо, чтобы ты остался здесь. Ты должен пойти к Ленни и отдать ему кое-что. Коробку, в которой лежит одна вещь. Следи за ним, Майло. Следи, чтобы он аккуратно обращался с тем, что я для него оставлю, ладно?»
3: «Конечно».
1: «Слушай, тип, который будет с ним, должен на это взглянуть, после чего Ленни даст тебе денег и вернет коробку. Убедись, что коробка у тебя и все, что в ней, на месте. Это важно, понял?»
3: «И еще, возьми вот это». Она протянула Майло какую-то штуковину.
1: Силви пришлось всовывать ее ему в руку, потому что сначала он не видел, что это, не мог оторвать взгляд от глаз Силви.
3: Это оказался пестик для колки льда. Он не понял, что с ним делать.
1: «Силви, тебе не придется пускать его в ход, не беспокойся. Это на всякий случай. Возможно, тебе придется показать его. Это худшее, что может случиться. Затем он даст тебе все, что надо, и смоется. Ленни не так смел, как ты, летающий мальчик. Поверь мне, я знаю Ленни».
3: Майло спрятал пестик под рубашкой за ремень.
1: «Дай Ленни уйти, а сам останься там, где душевые кабины. Убедись, что он ушел.
3: Убедись, что кругом никого нет. Если кто-нибудь будет неподалеку, дождись, пока уйдет. Поставь коробку на лавку, подойди к двери и жди. И я встречусь с тобой через минуту, даю слово».
1: Она глубоко вдохнула и шумом выдохнула воздух. «Надеюсь, ты все понял», — она говорила деловым тоном. Напряжение исчезло, сменилось решительностью. «Отвернись, Майло. Мне нужно сделать одну вещь, и ты не должен этого видеть. Затем я исчезну, оставив коробку, которую ты должен будешь отнести Ленни. Просто отвернись, сосчитай до 20 и сделай то, о чем я тебя просила. Понял?»
3: «Да, Силви».
1: «Ты весь промок, дурачок». Она улыбнулась и взъерошила ему волосы. «Ты не догадался укрыться здесь от дождя?» Она легонько толкнула его в плечо, чтобы он отвернулся.
3: 1, 2. Дождь капал с крыши. Его зубы легонько стучали. На счете 20 он повернулся.
1: Силви ушла. На лестничной площадке стояла шляпная коробка, перевязанная красной лентой. Майло поднял ее и понес через площадку в дверь мужской раздевалки, прижимая к себе обеими руками. Пестик для колки льда слегка царапал ему бедро при каждом шаге, но это было не больно. Сначала он никого не увидел. Он стоял в большом гулком помещении со сводчатыми коридорами, расходящимися под углом 60 градусов. Звук капающей воды заполнял все вокруг. Он стоял около центра, стараясь сообразить, куда пойти, когда услышал голос.
4: «Эй! Эй, паренек, сюда!»
1: Майло пошел на голос. Когда он углубился в один из маленьких коридорчиков, звук изменился так резко, что Майло показалось, будто кто-то закрыл ему уши. Или словно он двигался внутри раковины, а может, в лабиринте собственного уха. Коридорчик вывел его в маленький бетонный дворик с душами по периметру и несколькими лавками в середине. Пол имел наклон к стоку в центре. Майло взглянул вверх. Небо было стального цвета. Ему стало холодно. Внезапно рядом очутился Ленни.
4: «Напугал тебя, да?»
1: Он появился из-за душевой кабинки рядом со входом. «Мне нужно было отлить. Мистер Джонс рекомендует облегчаться регулярно. Он сейчас будет». «Ты дружок Силви? Она никогда раньше тебя не использовала». Сзади раздались шаги. Майло обернулся и дал дорогу, попятившись к лавкам. Мистер Джонс оказался толстым, коротко стриженным человеком с обвисшими щеками. На нем была надета крахмальная белая рубаха с короткими рукавами, которая почти сияла в грозовом свете. Он покосился на Майло.
4: «Это не девушка», — Ленни захохотал. «Ну и что? Значит, она прислала своего партнера. Ты видишь, он принес товар».
1: Джонс округлил глаза. Он выглядел раздосадованным.
4: «Он принес кое-что еще, Ленни».
1: «А?»
4: «У этого партнера за поясом оружие», — сказал Джонс.
1: Майло взглянул вниз за коробку на собственную талию. Промокшая рубашка облепила рукоятку пестика. Джонс шагнул к Майло и протянул руку ладонью вверх.
4: «Давай».
1: «Ну же, парнишка», — сказал Ленни. «Тебе это не понадобится, мы здесь доверяем друг другу. Мне очень жаль, мистер Джонс. Парень не знает, как мы ведем дела, вот и все».
4: «Разумеется, давай».
1: Майло не тронулся с места. Он глядел то на Ленни, то на мистера Джонса. По какой-то причине он не испытывал страха. Его беспокоило нечто другое. То, что сказал Ленни.
4: «Силви не использует меня».
1: «Круто! Очень круто, очень впечатляет. Ладно, Силви не использует тебя, только отдай мистеру Джонсу нож». «Это пестик для колки льда», — сказал Майло. Он смотрел прямо на Джонса. «И я его не отдам. Силви ничего не говорила о том, чтобы отдавать его вам».
4: «Вот это парень, черт возьми!»
1: Ленни положил руку на плечо мистера Джонса. Мистер Джонс стряхнул его руку, не сводя глаз с Майло.
4: «Никто здесь ничего не добьется силой, я прав?» «Сделаем дело и разойдемся. Хорошо, мистер Джонс?»
1: Джонс медленно кивнул.
4: «Я не поражен. Я не обрадован.
3: но не будем об этом, потому что я уважаю Ленни, и потому что я думаю, этот мальчик скорее пропустит ужин, чем пырнет кого-нибудь этой стальной хреновиной. Кроме того, у меня при себе пистолет. Что ж, посмотрим товар. Джонс отступил на шаг. Ленни сконфуженно поглядел на Майла. Стоя лицом к Майлу, так что Джонс не мог видеть, Ленни прошептал одними губами:
5: «Нет у него никакого пистолета».
3: Майло протянул коробку мистеру Джонсу. Джонс взял ее у Майла и отнес на одну из лавок, положил там и развязал ленту. Ленни стоял чуть позади Майла. «Да ты промок, парнишка. Сильно льет, да?» «Не намочите коробку», — сказал Майло Джонсу. Деревянная скамья была сырой. Джонс оглянулся на него и что-то пробормотал себе под нос. Поднял крышку круглой коробки и положил ее на лавку. Сунул руку внутрь и вытащил пачку денег. Развернул их веером, снял перетягивающую их резинку, вытащил одну банкноту и стал рассматривать, держа в вытянутой руке. Также он рассмотрел еще несколько банкнот, переворачивая их, помахивая ими и со щелканьем откладывая. Затем вытащил лупу из кармана и стал рассматривать одну из банкнот более пристально. Мистер Джонс засунул лупу обратно. Сложил деньги вместе и снова перетянул резинкой. Положил пачку в коробку и завязал ленту узлом, похожим на тот, что был раньше. «Ну?» – спросил Ленни. Мистер Джонс вернул коробку Майлу и улыбнулся. Повернулся к Ленни. «Дерьмо». «Что значит дерьмо?» «Не говори, что это дерьмо. Это работа одного чертового художника. Сам хренов дядя Сэм не отличит их от настоящих». «А я могу. Это дерьмо».
5: «Ты хочешь затеять новое дело без меня, так ведь, Харальд? Ты говорил, что если вот это пройдет проверку, ты дашь мне 10 штук. А я сказал тебе, что могу гарантировать доставку остальных денег в течение 2 недель. Ты сказал, ладно. Ты сказал, 2 недели, 10 штук после проверки. Так ты сказал».
3: «После проверки».
5: «Это отличная работа. Говорю тебе, у Силви есть настоящий художник. Просто Уолт Дисней, Харальд. Клево сделано».
3: «Неудачно сделано. Кромка никуда не годится, фактура не та. Мы не будем с этим иметь дело. Найди другого покупателя, не то тебе конец».
6: «Кто-то из вас должен дать мне денег», — сказал Майло. Джонс повернулся к нему, смеясь. Лицо его напоминало подошедшее тесто, пухлое и в складках. Губы искривились, обнажив десны, большие и розовые, как у лошади.
3: «Ну что, хочешь пустить в ход свой пестик? А ты тоже художник? Собираешься превратить меня в ледяную скульптуру, парень? Ну, ребят, с вами обхохочешься».
6: И он направился по коридорчику к центральному помещению.
5: «Харальд!»
6: Ленни повернул голову, чтобы окликнуть его, но не сдвинулся с места. Он казался побежденным.
5: «Харальд! Эй, подожди минутку! Харальд, черт!»
6: «Как насчет денег?» – осведомился Майло у Ленни.
5: «Ну ты и тип, парень. Ты и твоя сука-сестра».
6: «Она мне не сестра».
5: «Давай сюда коробку. К черту мистера Джонса, я найду другого мистера Джонса».
6: «Кажется, я должен вернуть коробку Силви. Или вы должны заплатить». Ленни потянулся к шляпной коробке. Майло отодвинул ее, чтобы Ленни не достал.
5: «Мне не нужно это, парень», — сказал Ленни. «И не нужна твоя шлюха-сестрица после всего этого. Она все изгадила. Давай мне эту поганую коробку. Я заплачу ей, когда получу свое. Понятно? Это должна была быть проба. Предполагалось, что это даст мне немного времени, чтобы наш печатник начал работать. Видишь, сколько народу ты подвел, парень? Меня, печатника, семью печатника, мою семью».
6: Он надвигался на Майло. А Майло отступал между лавок по направлению к дальним душевым кабинкам.
5: «И Силви тоже. Она окажется без денег. Теперь давай».
6: Майло отступил к стенке и оказался под самым душем. Ленни снова потянулся к коробке. Майло включил душ на полную мощность. Вода обрушилась прямо в лицо Ленни. Майло выхватил из-за пояса пестик для колки льда, кончиком задев живот, и промокшая рубашка начала краснеть. Он посмотрел вниз, вскрикнул от неожиданности и выронил пестик. Ленни отплевывался и махал руками. Он стоял на месте. Струи воды били ему в лицо и склеивали поредевшие волосы в нелепые кудри.
3: Он увидел кровь, стекавшую по ремню Майла. Сделал шаг назад.
5: «Боже, ну и дела! Оставь их себе! Оставь эти хреновы бумажки! Скажи Силве, что она все испортила! О, боже, это равноразлагающее дерьмо! Мне надо было держаться подальше! Скажи ей, что это в последний раз она работала на кого-то восточнее города Топики! И скорее иди к доктору!»
3: Он повернулся и побежал. «Она мне не сестра», — сказал Майло и выключил душ. Около ног образовалась небольшая лужица крови, которую отогнали вперед струи воды, а теперь она возвращалась к его пяткам, к стоку. Как пьяница, способная сделать в один прием только одно движение, Майло посмотрел на свою правую руку и увидел, что намокшая шляпная коробка все еще здесь. Потом он ощутил свои ноги и побрел назад к лавкам, оставляя за собой кроваво-водяной след. Он поставил коробку на лавку, направился к центральному помещению, но как только вошел в коридорчик, воздух наполнился разноцветными узорами, и он обнаружил, что стоит на коленях, ловя ртом воздух. Он приподнял рубашку и увидел рану, откуда медленно сочилась кровь.
5: «Не так плохо», — сказал Майло.
3: Внезапно он сел на ягодицы. Он почти терял сознание, но усилием воли сдержался. Встал сначала на четвереньки, затем выпрямился, двигаясь очень медленно. Прислонился плечом к стене коридорчика и заскользил по нему, словно малыш по краю бассейна. Он был уже на полпути, когда услышал позади голос Силви.
5: «Майло? Майло, что случилось? Чья это кровь?»
3: Он начал произносить «Деде», но остановился, не договорив.
5: «Кровь Деде!»
3: Он взглянул на свои пальцы, и на мгновение ему показалось, что это окровавленные когти. Деде лежала передо мной вся в крови. Ее судороги напоминали сокращение мышц, отрезанные лягушачьей лапки. Я взглянул на свои пальцы. Когти уже исчезли. Передняя лапа превратилась в ладонь. Мех на предплечье стал легким светлым пушком. Я плакал, и подбородок дрожал в желеобразной массе, поднимаясь кверху, укорачиваясь, снова твердея, а клыки съежились со щелчком, уйдя в десны и пропали.
5: «Деде! Деде, я сделал то, что ты хотела! Деде!»
3: Я огляделся вокруг в поисках помощи. Колени вдруг стали мягкими и повернулись в нужном направлении. Парень, которого я должен был убить ради Деде, парень, который не захотел стать ее возлюбленным, убежал. Дверь была настежь открыта, и я слышал топот ног по улице.
5: «Деде, прошу тебя, скажи хоть что-нибудь!»
3: Я взглянул на свои окровавленные пальцы. «Моя Силви», — сказал Майло. «Моя кровь». Это развеселило его. Он рассмеялся. Он обернулся назад, к душам, туда, откуда донесся голос Силви. Он увидел, что небо расчистилось. Над бетонной стеной изгибалась яркая радуга от синего к красному, а над ней другая, слабее, от красного к синему. Он шагнул к внутреннему дворику, и все кругом стало красным, потом черным.

0: Я умею изменять форму, Силви.
1: Ты бредишь. Она снова меняла ему повязку. Лицо ее склонилось над ним. Она прикусила губу. Он видел, что она еле сдерживается, чтобы не заплакать. «Где мы?» Он лежал на постели, сделанной из двух сдвинутых кресел и покрытой простыней. Он был раздет. Лежал обнаженным под еще одной простыней.
0: «Неважно. Я привела тебя к доктору.
1: Первый раз в жизни я упустила заказ, и все из-за тебя, малыш».
0: «Я рассказал тебе, что случилось?» «Да».
1: «Впрочем, кому нужны все эти грязные делишки?» Она поцеловала его в лоб.
0: «Майло, ты вел себя геройски.
1: Не могу поверить, что ты такой храбрец. Мне очень жаль, что я привела тебя туда».
0: «Я умею меняться, Силви. Я все вспомнил. Я вспомнил свою сестру Деде. Я делался деньгами для нее. Я был и ключами, и кредитной карточкой, и деньгами».
1: Он замолчал. Затем повторил.
0: «Деньгами!»
1: Силви смотрела в сторону.
0: «Мне очень жаль».
1: Комната за ней была погружена в темноту.
0: «Это была ты!»
1: Силви пожала плечами.
0: «Ты тоже попробовала это? Ты была деньгами!» — сказал Майло.
1: «Да, я иногда проделываю это для Ленни. У него где-то есть печатный станок, они печатают 50-ки, сотни. Отличная работа, но иногда им нужны деньги для прикрытия. Я обеспечиваю Ленни образцы, вот и все. Как заявка, понимаешь? Они еще не готовы печатать. Предполагалось, что он покажет деньги и возьмет аванс, потом расплатится со мной. Во всяком случае, так было задумано».
0: «Это был Ленни Зорн?» «Что?»
1: Силви пораженно смотрела на него, словно пахарь, наткнувшийся на камень на хорошо возделанном поле.
0: «Подожди минутку. Откуда ты можешь об этом знать?»
1: Она смотрела на него, разинув рот, потом рот медленно закрылся. Она нахмурилась, схватила Майла за руку.
0: «Ах ты, крысенок! Поганый шпион! Ты подслушивал, как я разговариваю с доктором, да? Ты все время знал, верно?»
1: «Ты тоже умеешь изменять форму», — сказал Майло.
0: «И Девор тоже. Что вам надо от меня? Ты с ума сошел, Майло? Что с тобой? Думаешь, я хочу причинить тебе вред или использовать тебя? Какого черта ты мне нужен? Я богата, как этот хренов крест».
1: «Ты уже использовала меня, Силви. Ты едва не дала меня убить. Зачем?
0: Мне нужно было немного денег, черт бы их побрал. Вот и все. И это именно ты едва не дал себя убить. Ведь ты сам нанес себе рану, помилосердствуй. Просто была такая ситуация».
1: «Ты испортила края, Силви. Этот тип сказал, что они расплывчатые».
0: «Ну, они не могли быть совершенными, правда? Думаешь, ты сделал бы лучше?»
1: Майло отлично представлял себе банкноту в 50 долларов. Силви настаивала, чтобы с ними расплачивались наличными за кукольные представления, и чаще всего деньги брал Майло. Им часто платили 50-долларовыми бумажками, а потом Силви мучилась, как бы разменять их. Майло мог мысленно увидеть 50 долларов так же четко, как если бы банкнота лежала у него на ладони. Он ощущал узор краски на ее поверхности, как если бы это была сеть варикозных вен. Он чувствовал неровную поверхность, словно покрытую волосками кожу, словно собственную покрытую волосками кожу. Вдруг он ощутил, что простыни обвернулись вокруг него. Его кожа будто сжалась и взорвалась. Было очень тихо, очень темно, очень неподвижно. Майло исчез. Осталась только некая наэлектризованность, напряжение, сначала слабое, затем все более и более раздражающее, пока в конце концов не стало невыносимым. Затем он вернулся в земное сознание, внезапно, как ныряльщик вырывается на поверхность воды, жадно ловя ртом воздух, пораженный неожиданным светом и воздухом.

0: сегодняшнем эфире модели для сборки на радио «Энергия» рассказ Эллиота Финтушела «Майло и Силви». «Черт тебя возьми», — сказала Силви. «Никогда больше этого не делай».
1: «Не говори ему таких слов», — раздался низкий голос позади Силви. Дверь была открыта, из нее лился свет. Кто-то вошел в комнату, в дверном проеме виднелся только силуэт. Майло лишь понял, что это человек невысокого роста, и по бликам света догадался, что тот носит очки. Так однажды сказал его отец. «Теперь расскажи мальчику правду, Силви. У него хорошо получилось?»
0: Силви волновалась. Она сглотнула и глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. «Сказочно! В жизни не видела ничего подобного!»
1: «Я так и думал». Человек подошел и положил руку на плечо Силви. «Ты знаешь, кто я, Майло?»
0: «Конечно», — ответил Майло. «Доктор Девор».
1: «Верно, Майло. Я уже не так хорошо разбираюсь в материи медика, но все еще способен оказать первую помощь. Как твой живот?»
0: «Все в порядке. Это вы владелец травы и деревьев?»
1: «Ты хорошо соображаешь, Майло.
0: Мы не хотим причинить тебе вред. Мы не хотим использовать тебя.
1: На самом деле все наоборот, понимаешь?»
0: Теперь Майло различал шторы, бюро, кресло, на которых лежал. «Я прыгнул из этого окна, стал летучей мышью и полетел».
1: «Я не ожидал этого», — сказал Дева. «И не знал, что ты еще здесь. Я тогда был не в том состоянии, чтобы что-нибудь знать».
0: «Доктор был радугой», — пояснила Силви.
1: Девор прищелкнул языком.
0: «Да, это мой скромный дар».
1: «Но вы вызвали Силви», — сказал Майло. «Да, я к тому времени уже звонил ей, чтобы рассказать о тебе. Понимаешь, она как раз шла сюда, когда увидела, как ты летишь вниз. Ей пришлось импровизировать».
0: Майло стало бить дрожь. Он закрыл глаза, затем заставил себя снова открыть их. «Силви и доктор Девор, я вспомнил одну вещь, которая случилась давным-давно».
1: «Ты не обязан говорить нам этого, Майло», — прервал его Девор. «Ты не должен ничего говорить, если не готов».
0: «Я убил свою сестру! Я убил Деда!»
1: Он начал всхлипывать.
0: Силви поцеловала его в лоб, обвила его голову руками. «Это был не ты, малыш. Это была Пума. Ты был маленьким мальчиком. Ты не мог контролировать это. Ты ничего не знал. Деда манипулировала тобой. Она использовала тебя».
1: Девор заговорил низким, успокаивающим голосом. «Мы знали, Майло. Все это твои разговоры во сне. Мы проследили твою историю до тех пор, пока ты не исчез после смерти сестры».
0: «Майло, ты виноват в смерти Деда не более, чем в том, что в твоем сне про мусоровоз разбился автомобиль. Для такого маленького ребенка изменение формы все равно, что сновидение, понимаешь? Все это фантазии».
2: «Это была моя старшая сестра. Она заботилась обо мне».
1: Лицо Майло, как и горло, стянуло узлом.
2: «Она читала мне, укрывала меня по ночам».
0: Силви покачала головой. «Майло, Майло!» И вдруг всего стало слишком много. Изогнутая бровь Силви, грустная улыбка Девора, милое тепло ладони Силви, гладившие его волосы. Майло превозмог боль в животе и сел.
2: «Я плохой! Я чудовище! Вы не понимаете!»
0: Силви пыталась его удержать, но он спустил ноги со своей импровизированной постели и бросился от нее. Он отступал, уворачивался, затем собрал все силы и подбежал к окну, придерживая на себе простыню. Девор догнал его.
1: Майло прижался лбом к стеклу.
2: «Она требовала, чтобы я убил того парня. Это было не в первый раз. Он не хотел делать того, что хотела она. Это я всегда делал то, что она хотела, кроме того раза. Но я же не собирался убивать ее!»
1: «Ты не убивал ее, болван!» Силви теперь тоже плакала.
2: Это была чертова пума, Майло! Ты не виноват!
1: Майло открыл окно и выглянул. Он опустил голову, задыхаясь, обливаясь слезами. Слезы текли по носу, щекам и подбородку.
2: «Я прыгнул! Я заслуживаю этого!»
1: Девор положил руку ему на плечо. «Ты уже пробовал, Майло. Ты слишком умен, слишком хорош, чтобы сделать с собой такое. Когда ты прыгнешь, Майло, то полетишь. В душе ты знаешь, что должен жить. Деда использовала тебя, Майло. Ты защищался».
2: «Почему вы так добры ко мне? Никто в жизни не был так добр ко мне!»
1: Он повернулся, позволяя им изучить его лицо, безобразное, как он думал, со слезами, искаженные гримасой горя.
2: «Мы просто хотели позаботиться о тебе, Майло».
1: Силви дотронулась ладонью до его мокрой от слез щеки, и в тот же момент все безобразие исчезло. Он больше не был запуганным мальчишкой, он был только этим прикосновением, этим взглядом прямо в глаза Силви. Это не было изменением формы, а самым простым человеческим чувством. «Мы все заботимся друг о друге», — сказала она. «Выясняем, кто мы и на что способны».
0: Дыхание Майло дрогнуло и выровнялось, словно развязался узел. Простыня, в которую он завернулся, чуть распахнулась, его движения разбередили рану, на повязке проступила кровь.
1: «Знаешь, Силви, — сказал Девор, — в следующий раз, когда тебе нужны будут карманные деньги, попроси у меня».
2: «Я уже сказала, что очень сожалею», — ответила она. «Но мне нельзя приказать, что делать. Этого не можете ни вы, ни кто-либо другой. У меня собственные планы, вы знаете. Дружба с вами не может привести меня в Эдинбург на фестиваль экспериментальных театров, или в Амстердам на фестиваль дураков, или на Венецианский карнавал, или в одно из тех мест, где все умирают от желания узнать Луну и звезды».
1: Девор чуть улыбнулся, глядя себе под ноги, и покачал головой.
0: Майло моргнул. На долю секунды перед ним возникла Деде, бледная и рыхлая. Она стояла в углу с виноватым видом. Она не была такой большой, как Майло привык думать, и не такой нежной. Раньше его старшая сестра, затем безымянный запретный сон. Она была мощной, как вулканы, океаны, грозовые небеса или горячий сухой ветер. Теперь она казалась просто тенью.
2: «Ты использовала меня, Деде. Я был всего лишь маленьким ребенком, а ты моей старшей сестрой. Ах, Деде, не надо было этого делать. Это было неправильно».
1: Безжизненная, бледная, малодушная, съедаемая ревностью и желанием, она просто растворилась. Майло понял, что прошептал эти слова. Он поймал на себе взгляды Силви и Девора. Они отвели глаза, но Майло было неважно, что они слышали его.
0: «Мы все заботимся друг о друге», — сказала Силви. «Мы. Значит, есть еще такие же, как и он».
1: Майло дышал. Дышал. Он был невиновен. Он чувствовал себя как человек, очнувшийся после долгой лихорадки и ощутивший страшный голод.
0: «Расскажите мне о картинах в приемной. Это ловушка?»
1: «Да», — ответил Девор. «Я так и думал, что ты это скажешь. Для тех, кто в нее попал, да».
0: Силви сжала его руку.
2: «Майло».
1: «Я тоже был в ловушке, Силви. Я принадлежал Деде, даже когда она была мертва. Она сказала, что я всегда буду целиком принадлежать ей».
0: «Майло, ты всегда будешь целиком принадлежать себе», — сказал Девор.
1: «Мы позаботимся об этом. Мы научим тебя всему. А ты научишь нас».
2: «Да».
1: Майло взял другую руку Силви. Он посмотрел на нее, потом на Девора, потом опять на нее. У него было необыкновенное ощущение, что он узнает себя в ее глазах.
2: «Я люблю вас. Вас обоих», — выпалил он.
1: Силви улыбнулась. Ее лицо сияло, и ему показалось, что он смотрит на Луну и на звезды.

0: В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» вы слушали рассказ Эллиота Финтушела «Майло и Сиури» в переводе с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой. Ну и, пожалуй, на прощание можно еще сказать пару слов об авторе сегодняшнего рассказа. Дело в том, что не случайно героиня занимается кукольным театром и искусством мима. Эллиот Финтушел также долгое время работал в шоу-бизнесе. Он талантливый актер, мим, клоун, выдумщик, выступавший, по его собственным словам, на международном фестивале клоунов в Майами, под палубным орудием военного корабля, в Центре искусств имени Помпиду в Париже за скромные монетки в шапку, в доках, в лифтах, в местах заключения, в тысячах школьных столовых. Вот, наверное, поэтому и рассказ у него получился, может быть, не очень простой, но зато достаточно светлый. И вполне себе с хэппи-эндом.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Валентина Седлова. Человек, который жил завтра. По Москве, громыхая на стыках рельс с железными костями, шел трамвай старый желтый. Безразличный ко всему вагоновожатый монотонно объявлял остановки и продавал билеты. До часа пик было еще далеко, поэтому пассажиров было немного. Ссорящаяся парочка, старушка, беззвучно шевелящая высохшими пергаментными губами, разноцветная стайка тинейджеров, да работяга с отекшей физиономией.

0: Помимо ссорящейся парочки, внимание скучающих пассажиров привлекал один гражданин в дорогом пальто, натуральных кожаных ботинках, ухоженный и чистый, словно только что покинувший баню. Психически неполноценным гражданин не выглядел, но тем не менее назвать его нормальным язык тоже бы не повернулся. Легкая тень безумия сквозила в его взгляде, плюс коктейль из детской инфантильности, стариковской мудрости и что-то еще такое, что не передать словами. В общем, очередной чудик. Чудик сел в трамвай в Останкино, проехал остановок 5 или 6, беззаботно рассматривая здание за трамвайным окном. Затем что-то его обеспокоило. Он оглядел тревожным взглядом салон, потом тяжко вздохнул и полез в нагрудный карман. Долго шарил в нем и, наконец, извлек на свет божий бумажник. Достал десятку и положил бумажник обратно. Потом снова потерялся в законном мире. На 7-й парковой чудик резко подорвался и выскочил на улицу, едва не сбив в дверях парня, как раз собравшегося войти. Тот уже приготовился произнести вслед зазевавшемуся торопыге что-то весьма нелицеприятное, как чудик развернулся, сунул оторопевшему парню десятку, а затем куда-то побежал, задирая ноги, словно цапля, прыгающая по болоту. Парень очумело глянул вслед чудику, пока двери трамвая не зажужжали, извещая о продолжении движения по маршруту. Тогда он махнул рукой, сбрасывая с себя наваждение, заученным жестом сунул десятку в карман, достал засаленное удостоверение и громко объявил: «На линии работает контроль, будьте добры, предъявите проездные билеты». Чудика звали Беня, точнее, Бенедикт Александрович Ложкин. Впрочем, он имел все шансы стать Александром Александровичем, как этого хотел его отец, но тут уж вмешалась мама. Мать Бени, Тамара Ивановна, отнюдь не считала, что венцом ее родовых мук должно стать увековечение мужнего имени. Хватит с него и отчества. Поэтому поставила вопрос ребром. Либо сын будет Бенедиктом, либо ежедневные истерики до той поры, пока ребенка не назовут Бенедикт. Муж продержался ровно 3 дня и сдался. Почему она выбрала такое редкое имя для сынишки, Тамара не знала сама. То ли не кстати вспомнился ликер, который она попробовала еще в свою бытность студенткой машиностроительного факультета, может быть, какой-нибудь исторический роман или фильм. Но как только услышала первый крик новорожденного, она поняла — это Бенедикт. Вот и вся история про имя. Но не про самого Беню. Начать с того, что родился он на стыке старого и нового года, 69-го и 70-го. Если быть точнее, то без 10-12 31 декабря 69-го. Но тут случился маленький казус. Врачи больницы, весь персонал, который насчитывал 4 человека, хирурга, 2 медсестер и уборщицу, встречали Новый год по радио. Услышав что-то отдаленно напоминающее бой курантов, они решили, что Новый год уже наступил. Поэтому ребенка записали как рожденного 1 января 70-го года. Но роженица, которая, в отличие от веселых медиков, с утра поглощающих под предлогом праздника казенный спирт, вынуждена пребывала в трезвом состоянии, смотрела на часы, висящие под самым потолком, и поэтому знала, что до Нового года еще оставалось несколько минут, когда ее сын увидел свет. Но, откровенно говоря, ей было все равно, каким числом его запишут. 70-м годом так даже еще лучше. В армию позже заберут. Причиной того, что рожать своего первенца Тамаре пришлось за полярным кругом в этой убогой больничке, состоящей из 4 крошечных комнат, было то, что ее муж, оценив свои возможности по содержанию семьи, в которой в очень скором времени ожидалось пополнение, отправился на север на заработки. Тамара не хотела изображать из себя жену декабриста и тащиться за ним в такую глухомань, но здесь возникла одна серьезная проблема. Александр был ревнив. Ревнив настолько, что даже беременность Тамары в его глазах не служила препятствием для романов на стороне, поэтому ехать все-таки пришлось. Теща охала и стонала, заламывая руки, свекровь робко пыталась отговорить сына, все бесполезно. Тамара стоически терпела все тяготы и лишения одинокой жизни в бараке. Муж находился примерно в 50 километрах от нее на промыслах и в барак наведывался в лучшем случае раз в 2 недели. Но про себя решила, что при первой же удобной возможности отсюда свалит. Поэтому после рождения сына с утроенной энергией стала ныть о том, что не дело жить маленькому там, где лето бывает меньше месяца, а все остальное время снег, холод и ветер. Она знала, что ей предстоит нешуточный бой, поэтому подговорила всех знакомых из барачного поселка и добралась даже до начальства мужа. В итоге, когда Бене исполнилось 2 месяца, он уже созерцал из своей коляски московские скверики. Александр, скрипнув зубами, остался на севере. Впрочем, продержался он там ровно 1,5 года и вернулся обратно, не в силах выдержать разлуку с женой. Осознание того, что Тамара абсолютно ему не подконтрольна и в данный момент вполне возможно строит глазки соседу-баскетболисту или еще кому-нибудь, разъедало изнутри подобно щелоку. Примерно в это время у Бени и начали проявляться необычные задатки. Хотя впоследствии Тамара всегда говорила, что она с самого первого мгновения его жизни знала, что ее сын не такой, как все. Выглядело все, впрочем, достаточно тривиально. Ребенок рано стал проситься на горшок. Молодец, конечно, но что ж здесь необычного? Тамара тоже так сначала думала, пока не заметила, что на горшок маленький Беня садится минут за пять до того, как... Ну, в общем, все понятно. А вот встает, как бы это сказать, когда процесс еще в самом разгаре. Детские врачи в районной поликлинике ничего внятного по этому поводу сказать не могли, поэтому Тамара решила справляться совсем самостоятельно. Не мудрство и лукаво, она просто не разрешала сыну вставать, пока все не закончится. Через некоторое время ребенок к этому привык, и проблема отпала сама собой. Когда Бенни исполнился год, он преподнес своей маме совершенно неожиданный подарок. Глядя на нее ясными лучистыми глазками, он чисто и внятно произнес:
1: «Я люблю маму».
0: Что тут началось, не передать. И ведь, что самое обидное, Тамаре никто не верил. Но не может годовалый ребенок такое сказать.
2: Мама может. Бибика с трудом, но бывает. А вот чтобы «я люблю» — это что-то из области фантастики.
0: После этого Тамара окончательно утвердилась в мысли, что ее сын особенный. Он послан свыше, и наплевать, что вокруг говорят. Он чудесный ребенок, и ее задача — развить его таланты. А то, что он наделен ими сверх меры, это вне сомнения. Мужу очень не нравилось то, как Тамара хлопотала вокруг пацана. Носилась с ним, как с писаной торбой, постоянно в глаза ему заглядывала, что-то шептала на ухо. Нет бы мужу побольше внимания уделить, обед повкуснее изготовить, за пивом сгонять. Совсем чокнутая стала. Сначала он попытался с ней поговорить, потом пару раз даже поколотил для порядка, все без толку. А вот когда он Бенни подзатыльник отвесил, когда тот что-то не вовремя вякнул, то такое началось. Тамара взвелась разъяренной тигрицей, а откуда в ее руке появилась сковородка, он даже заметить не успел. Голова после этого неделю медным набатом гудела. Пришлось эту ненормальную в покое оставить. Пусть делает, что хочет, только кухонную утварью не размахивает. Через 5 лет у Бенни было 2 братишек-двойняшек и уже не было отца. То есть он был где-то там, на севере, и каждый месяц от него приходили алименты, на которые семья худо-бедно сводила концы с концами. Но мужем мамы папа уже не был, это точно. После того, как родились Алёша и Паша, мама подала на развод. Незадолго до этого они, как многодетная семья, переехали в новую квартиру, в которой пьющему ревнивцу, по мнению Тамары, не было места. Тем более он постоянно ругал ее первенца недотепой, недоноском, чокнутым, да как только не обзывал. И после этого он еще на что-то надеялся. Беня рос тихим и спокойным ребенком, но речи о том, чтобы отдать его в детский сад, как младших братьев, не шло. Тамара даже представить себе не могла, как это Беня окажется один на один с толпой голдящей, невоспитанной ребятни, которая наверняка будет приставать к нему, обзывать и издеваться. За Алешу и Пашу она совершенно не волновалась. Эти по жизни сами пробьются, тем более, что всегда друг за дружку держатся. А вот старшему брату они пока ничем, увы, помочь не могут. Пока. Следующим серьезным испытанием для Бени и его мамы стала школа. Тамара как могла подготовилась к этому неизбежному моменту, и к 7 годам ее первенец уже вовсю зачитывался книжками, которые и в 5-м-то классе не всегда еще проходили, а уж считал так, что и калькулятор за ним не поспевал. Кстати, о математических способностях Бени. Уж не ясно как, но он всегда точно называл сумму, которую его мама потратит на рынке. Разумеется, еще до того, как она туда отправится. Тамара настолько привыкла к этому, что считала само собой разумеющимся спросить у сына, сколько ей сегодня с собой брать. А что, так намного удобнее. Лишнего таскать не надо, занимать тоже. Только интересоваться надо было заранее. Сначала за день, потом за неделю, а то и за 2. По мере того, как он рос, Беня предсказывал все более и более отдаленные события, поэтому, чтобы ничего не забыть, Тамара вела особую тетрадочку, в которую заносила все его ответы на свои вопросы. Впрочем, не обошлось и без конфуза. Однажды по возвращению домой Тамара отправилась к заветной тетрадке посмотреть, не ошибся ли сын. Пока такое не случалось ни разу, но исследовательский интерес в Тамаре от этого не только не угасал, но, напротив, все сильнее подстегивался. Сравнив сумму в чеках с той, что была проставлена в соответствующей клеточке, она обнаружила несовпадение. Потратила она явно меньше, чем предсказал Беня. Странно. Может быть, датой ошиблась? Или Беня вообще ничего не сказал ей о сегодняшней покупке? Обращаться к самому Бене было бессмысленно. В лучшем случае он бы виноват улыбнулся.

скрупулезно, обчистив карманы так, что она этого даже не почувствовала. С тех пор Тамара, всегда идя на рынок, держала деньги в поясной сумке, которую для верности прикрывала рукой. Она не принадлежала к породе людей, которые находят удовольствие в том, чтобы наступать на одни и те же грабли. 1 сентября Тамара, проводив своего любимца до школьного порога и дождавшись, когда за ним, таким маленьким, с огромным букетом георгинов в руках, захлопнутся двери «Альма-Матер», так и не нашла в себе силы пойти домой. Ей казалось, что в этом мрачном заведении из темно-красного кирпича с ее сыночком, ее кровиночкой непременно произойдет что-то страшное. Деспоты-педагоги будут ломать его характер. Дебилы-одноклассники, обнаружив, насколько Беня превосходит их по уму и воспитанности, будут его травить, как дикого зверя. Материнское воображение рисовало все более и более страшные картины школьной жизни Бенедикта, так что к тому моменту, когда веселая толпа детишек в синих костюмчиках и платьях с белыми фартучками высыпала на улицу, Тамара была, что называется, уже на грани. Бенедикта, меж тем, все не было и не было. Тамара уже собиралась пойти и выяснить, что с ее сыном, как тяжелая дверь распахнулась и, наконец-то, выпустила ее первенца. Беня спокойно и не спеша подошел к маме, взял ее за руку и повел домой, ничего не рассказывая и не отвечая на ее осторожные расспросы. Дома он аккуратно снял свой костюмчик, повесил на плечики, с аппетитом пообедал и отправился в свою комнату. Тамара с интересом и беспокойством наблюдала, что же будет дальше. Беня сел за стол, достал из ранца учебники и тетради и начал что-то писать. После тетрадей настал черед альбома, в котором он акварелью изобразил нечто напоминающее собой палитру, где краски переходили друг в друга, давая жизнь новым цветам. Затем пришло время конструктора, и под руками Бени еще минут через 40 возник один из предложенных в инструкции агрегатов, отдаленно напоминающий качели в модернистско-индустриальном исполнении. Сочтя свои дела на сегодня законченными, Бени отправился смотреть вместе с младшими братьями телевизор и играть в машинки. Тамара не устояла перед искушением заглянуть и узнать, что же такого написал ее сын в тетрадке. Оказалось, упражнения на чистописание, математические примеры на сложение и вычитание до 10. Тамара подумала и отправилась звонить по телефону матери Бениной одноклассницы, с которой заблаговременно познакомилась, когда подавала документы в школу. Само собой выяснилось, что никаких домашних заданий первоклашкам сегодня не задавали, что и требовалось доказать. Так и покатилось. Учительница не могла нарадоваться на Беню и всегда хвалила его на родительских собраниях и перед детьми, но наедине с Тамарой осторожно заводила разговор о проблемах в общении и странных перепадах настроения, от застенчивости и упорного молчания до внезапного выступления посреди урока с докладом на одну из тем, планировавшихся для изучения где-нибудь через месяц. Превосходным, надо сказать, выступлении по всем правилам ораторского искусства. Тамара старательно изображала из себя недалекую клушу, дико гордящуюся успехами сына и не обращающую внимания на мелкие недочеты. Обещала взять на заметку и поговорить по душам, но, естественно, ничего не предпринимала. Кому, как не ей, было знать, что этим Бенни не поможешь. Проблемы начались, когда Беня закончил начальную школу и перешел в 4-й класс. Сердобольная первая учительница осталась в прошлом, а на смену ей пришла целая вереница педагогов по профилю. Первый скандал разразился уже через месяц, когда учительница математики обвинила Беню в том, что он украл ее учебные планы. Иного объяснения тому, что из всех заблаговременно выполненных им домашних заданий он ни разу не ошибся в номерах примеров, которые она только предполагала задать ученикам, она не нашла. Но тут показала свой боевой характер Тамара. В своем стремлении отстоять истину она дошла до директора школы и даже заперлась с ним в кабинете, решительно выставив вон всех посетителей. О чем шел разговор, неизвестно. Кроме того, что происходил он на повышенных тонах, и директору редко удавалось вставить слово в ее гневный монолог, несмотря на то, что голосом он обладал отнюдь не слабым, да и характером отличался крутым, как и положено директору. Но против Тамары редко кто мог устоять, так что в итоге сверху была спущена негласная директива: Беню не трогать и закрывать глаза на некоторые его странности, которых год от года становилось все больше и больше. Справившись с этой печалью, Тамара обнаружила, что перечень неприятностей на этом еще не закончился. Однажды Беня пришел домой в слезах, а на встревоженный вопль матери: «Мальчик мой, что с тобой случилось?» — ответил, глотая слезы, что его побили старшие ребята и отняли деньги. Тамара полезла в пальто Бени. Кошелек лежал на месте, и положенная после покупки двух пирожков в школьном буфете сдача в нем присутствовала.

0: Осмотр Бенни не выявил ни синяков, ни царапин. Значит, это случится в будущем, но уже достаточно скоро.
1: Что же делать? Что же делать?
0: Взгляд Тамары остановился на неразлучниках Паши и Алёши, в настоящий момент увлеченно катающихся по ковру и с наслаждением раздающих друг другу тумаки. Она присела рядом с младшими, с некоторым усилием растащила их в разные стороны и, держа за загривки, как кутят, ласково спросила:
2: «А вы хотите пойти на бокс?»
0: Ответом был дружный восхищенный вопль отпрысков. Когда через несколько месяцев к Бенни подошли трое старшеклассников, и самый смелый и нахальный из них приподнял за лацкан удивительно безразличного ко всему происходящему Беню, непонятно откуда выскочили два шкета и дружно с паренным хуком пояснили нахалу, что старшего брата лучше оставить в покое. Впрочем, ничего другого ему, собственно, и не оставалось. От ударов солнечное сплетение белый свет резко сузился до размеров искорок, летающих в краешках глаз, а легкие схватило от острой нехватки воздуха. Два его приятеля, взревев от наглости малолеток, принялись неумело дубасить удивительно вертких двойняшек, но через несколько минут ожесточенные возни были вынуждены отступить, утирая разбитые носы и поддерживая держащиеся на ниточках полуоторванные рукава. Братьям тоже досталось, но свои боевые ссадины и синяки они носили гордо, как ордена. Мама вечером очень хвалила их за смелость, назвала настоящими мужчинами и даже ничего не сказала по поводу безнадежно испорченных вещей.
1: А еще подарила шоколадку. Одну на двоих.
0: Братья подумали и великодушно предложили кусочек Бенни. Тамара просто растаяла от умиления, увидев это. С тех пор к Бенни уже никто не привязывался. Гадости вслед кричали, но так, из-под тишка, потому что рисковать и объясняться с двойняшками никому не хотелось. Они ничего не хотели слушать и сразу начинали драться. Да и дрались как-то неправильно. Кто ж сразу бьет между ног? А как же помахаться? А пооскорблять противников сласть? Что ж за драка такая неправильная? Давешняя троица предприняла как-то отчаянную попытку пригнуть к ногтю взорвавшихся двойняшек, но братья встали спина к спине, и вновь приятелям пришлось убираться несолоно хлебавши, ограничившись угрозами встретить поодиночке и распотрошить как подушку. Братья переглянулись и понимающе хмыкнули. Еще с самого младенчества поодиночке они ходили только в туалет. Дальнейшие школьные годы Бенни текли все в том же ключе, лишь время от времени приключались уже знакомые проблемы с учителями, этот фланг стоически держала Тамара, либо с ровесниками из других школ или районов, еще не знакомых с братьями Бенедикта. Впрочем, нет, была еще одна не самая приятная история. 14-летний Беня наотрез отказался вступать в комсомол, заявив, что такой организации больше не существует. Тамара не могла понять логику сына, но всецело была на его стороне, поскольку твердо верила, что рано или поздно все прояснится, и просто так Бенедикт слова на ветер не бросает. Беня в мгновение ока заслужил статус школьного диссидента и полагающиеся гонения со стороны комсомольской пионерской номенклатуры школы, на которую, впрочем, не обращал никакого внимания, как и на собственную весьма сомнительную славу. Кажется, именно тогда кто-то в первый раз обронил едкое суждение «плевок». «Да он же псих блаженный, разве не видно?» Фраза эта быстро-быстро прошуршала по всем кабинетам школы, не забыв даже начальные классы, и на всю разношерстную школьную толпу словно озарение снизошло. «А ведь с Ложкиным и вправду не все в порядке!» С тех пор его окончательно зачислили в ранг чудиков, словно бирку повесили, махнули рукой и оставили в покое. Тем более, что по стране начинала гулять загадочная перестройка, а вместе с ней неясные перспективы будущей вседозволенности и, страшно представить, даже анархии. Окончив школу, Беня отправился грызть гранит науки в институт. С поступлением приключилась отдельная песня, но Тамара, как всегда, была на высоте, подсуетившись вперед других нерасторопных родителей абитуриентов, а дальше все покатилось уже накатанной дорожкой, даже еще легче, чем в школе. Половину предметов Беня сдавал экстерном, а за вторую получал оценки автоматом, равнодушно принимая как должное уважительное удивление преподавателей и желчную зависть однокурсников. Однажды субботним днем, хлебая наваристый борщ вместе с братьями-перворазрядниками и мамой, Беня вдруг горестно вздохнул, и его пронзительно голубые, как у святого с иконы, глаза заволокла печаль.
3: «Что такое, сына?»
4: «Так ведь есть нечего. Желудок сводит», —
0: Тамара поняла, что сходит с ума. Прямо сейчас, на глазах детей. Из ступора ее вывел один из двойняшек, бесцеремонно помахав ладонью перед ее лицом.
3: «Эй, ма! Что делать-то?»
0: Тамара вздохнула, собралась с мыслями и выдала резюме.
4: «Иди к соседям и занимай денег».
3: «Много?»
4: «Сколько дадут?»
0: В ближайшую неделю семья занималась тем, что скупала в магазинах все продукты, пригодные для долгого хранения. Когда количество круп и макарон приблизилось к критической отметке и стало сопоставимым с объемом резервного армейского склада, это произошло примерно одновременно с тем, как в семье закончились деньги, свои, снятые с книжки и занятые, Тамара принялась выжидать страшного дня. И день этот не замедлил прийти. Взятый страной курс на шоковую экономику основательно покачнул основы мироздания, что простых работяг, что инженерной интеллигенции. Занятые деньги вмиг потеряли всякое значение, поскольку совершенно неприлично обесценились, в отличие от еды, стоимость которой взлетела под небеса, а вот ассортимент резко сократился до хлеба, перловки и соевых конфет, подкрашенных морковкой в веселенький оранжевый цвет. Надо ли говорить, что семья Тамары пережила это с гордо поднятой головой и с молчащими желудками, в которых ничего не бурлило и не пело, в отличие от голодных соседских. После этого случая Тамара окончательно уверовала в то, что Бенедикт — это дар небес и спаситель человечества. Спаситель, меж тем, продолжал учебу в институте и одним теплым майским вечером прямо с порога обрадовал маму. «Я женюсь!» Мама заперлась в ванной и провела сама с собой военный совет. Братья-двойняшки уже вовсю гуляли с девушками, не беспокоясь излишне о таких пустяках, как поход в ЗАГС, но уверенным шагом топая именно в этом направлении. За них можно было не волноваться. Эти женятся. В первый год родят по первенцу, год через 2-3 озаботятся вторым наследником, а потом будут жить, не задумываясь о философских основах бытия и прочей ерунде. Беня же другое дело. Представить его в качестве мужа и отца Тамара не могла, хоть убей. В нем напрочь отсутствовала какая-либо элементарная житейская мудрость или практичная жилка, которые были щедро одарены его младшие братья. Брак с таким человеком обернется катастрофой для всех завязанных в этом сторон.
1: Что же делать?
0: Получив в свое распоряжение столь конкретную информацию о будущих событиях, Тамара впервые не стала предпринимать ровным счетом ничего. Она приветливо встретила девушку, которую привел домой Беня, мило поболтала с ней о том, о сём, даже не пытаясь очернить Беню в ее глазах или еще каким-либо образом отвадить от своего сына. Она прекрасно знала о том, что по внутренним часам Бенедикта уже недалек час супружеских ссор и размолвок, и поэтому не слишком удивилась, когда в один прекрасный день девушка перестала к ним приходить.
1: Внутри Тамара по-человечески даже сочувствовала ей. Каково выдержать разнос за те поступки, слова и мысли, которые ты еще не то что не сделал, не сказал и не подумал, а еще даже повода не знаешь, по которому подумаешь, скажешь и сделаешь. В общем, свадьба не состоялась, и слава богу.
0: После института Беня устроился на работу в один крупный НИИ, где и прозябал бы на нищенской зарплате бюджетного работника вплоть до самой пенсии, поскольку честолюбие и любви к звонкой монете был лишен напрочь. Но, как всегда, в жизни Бени случилось одно «но». Внезапно Бенедикт Александрович воспылал любовью к пылким монологам на тему либерализации общественных отношений, введения в обиход истинно народного демократизма, защиты прав обездоленных, стариков и детей, продажи земли в частную собственность и других животрепещущих вопросов современности. Тамара, услышав, в какую сторону заносит ее первенца, совершенно рефлекторно схватилась за старенький диктофон одного из двойняшек и нажала на запись. Этим вечером военный совет держали уже трое. Совет продолжался ровно минуту и свелся к четкому приказу Тамары узнать, как люди становятся депутатами и что для этого надо сделать. Двойняшки исполнили требуемое и грамотно разработали стратегию проникновения брата в депутатскую элиту. Для подготовки пресс-релизов использовались старые диктофонные записи вечерних выступлений Бени на кухне. Появление Бенедикта Ложкина на встречах с избирателями было строго дозированным и четко срежиссированным. На руку маленькому, но эффективному штабу будущего депутата сработало даже школьно-диссидентское прошлое Бени. В своих речах Бенедикт Ложкин был смел и открыт и свободно говорил на такие темы, которые не решались поднимать даже признанные и заслуженные народные избранники и защитники. В итоге выборов Б. Алушкин со значительным отрывом от своего ближайшего конкурента прошел в депутаты. На самом деле, де-факто страна получила не одного, а как минимум трех новых депутатов, поскольку большую часть вопросов и проблем, стоящих перед свежеиспеченным избранником, взяли на себя двойняшки. Они встречались с представителями других депутатов, лоббировали, проталкивали нужные законопроекты, умело играли на чужих человеческих слабостях и ни на минуту не забывали о том, что им нужно кормить себя, свои семьи и, конечно же, маму. Поэтому уже через полгода переехали в новые квартиры и отстроили дачи в очень ближнем Подмосковье. А Беня тем временем произносил пламенные речи на заседаниях, изобличал, призывал, боролся и настаивал. Вот и сегодня он набросился на коррумпированные и продажные органы власти, предложив депутатам открыто задекларировать свои доходы, добился вынесения своего предложения на открытое голосование и публикации его результатов в прессе. В итоге практически единогласно депутаты проголосовали «за» и отправились пить водку в депутатский буфет, мечтая о том, чтобы какой-нибудь добрый человек четвертовал эту сволочь Ложкина, загнавшего всех в такую ловушку, выпутаться из которой и сохранить при этом лицо будет, ой, как нелегко. Сам же Бенедикт Ложкин как-то незаметно покинул зал заседаний и на метро отправился в Останкино, где долго бродил около пруда и Шереметьевской усадьбы, а потом сел на трамвай и поехал домой. В квартире Бени меж тем назревала буря.
5: «Как вы могли его упустить? Как?»
6: «Ма, да мы только на минутку отвлеклись. После голосования в зале такое началось, будь здоров. Народ аж искрил от напряжения».
5: «Да наплевать мне на ваш народ! Вы что, не понимаете? С ним может произойти все, что угодно, особенно сейчас. На него с минуты на минуту начнется охота. Беня уже давно им всем как кость в горле. А после сегодняшнего...»
6: «Ма, да не переживай ты. Он погуляет немного и вернется».
5: «Да ты понимаешь, что несешь? Когда это он в последний раз гулял, а?»
6: «Ну, давно. Вот и захотелось ему по городу прошвырнуться. Че такого?»
5: «Че такого? Да если вы мне его не найдете, я не знаю, что я с вами сделаю. Боже, ни на кого положиться нельзя, даже на собственных сыновей. Раздолбай!»
0: В этот момент тренькнул дверной звонок. Тамара опрометью бросилась к двери и впустила причину своих расстройств и переживаний. Запрыгала, засуетилась вокруг.
7: «Бенечка, сыночка, ты как? С тобой все хорошо?»
0: Бенедикт посмотрел на нее добро и внимательно и чуть печально произнес: «Я умер». У Тамары едва не выпрыгнуло сердце из груди. Она обернулась к младшим и сквозь зубы зашипела:
8: «Я же предупреждала!»
0: Те лишь развели руками. На экстренном семейном совете было решено Бенедикта из дома никуда не выпускать, шторы в доме не открывать на предмет возможного снайпера, а в средствах массовой информации опубликовать сообщение о болезни, которое на неопределенный срок подкосило известного правозащитника, депутата Б. Алушкина. Помимо этого, братья организовали круглосуточную охрану в подъезде и наружное наблюдение около дома. Прошел месяц. Еще неделя. Еще пара дней. Бенедикт по-прежнему был светел и возвышенно печален. На расспросы ничего не отвечал и большую часть времени проводил лежа на своей кровати со скрещенными руками. Охрану сняли ввиду отсутствия любых попыток покуситься на ложкинский покой, папарацци и прочих журналюк разогнали еще в первую неделю затворничества. В целом, пресса давно перестала активно бурлить по поводу внезапного исчезновения Ложкина из общественной жизни, изредка выдавая короткие заметки на тему, что стоит за таким непонятным фортелем известного депутата и не является ли он признаком политической трусости и моральной незрелости вышеозначенного господина. В этот день Бенедикт встал с кровати, не дожидаясь, пока его поднимет мать или кто-нибудь из братьев. Привлеченные шумом в комнате, они вошли как раз в тот момент, когда Беня с широко разведенными в стороны руками и запрокинутой головой тянулся куда-то кверху, словно говорил: «Вот я! Возьмите меня!» На лице его играли солнечные лучи, пробивавшиеся из-за разошедшихся на окне тяжелых штор.
7: «Сыночка, ты жив?»
0: — на всякий случай осведомилась Тамара.
7: «Почти»,
0: — ответил Беня и улыбнулся такой сияющей улыбкой, что в один миг спало то страшное напряжение, которое давило на грудь Тамары и не давало спокойно спать двойняшкам весь прошлый месяц. Тамара облегченно вздохнула и обернулась к младшим сыновьям, чтобы разделить с ними эту нечаянную радость, это возвращение в мир живых, как Беня, все продолжая так особенно улыбаться, разбежался и, вышибив с собой стекло, вылетел наружу. В тот миг, когда его тело стремительно неслось навстречу земле, он уже перестал быть смешным чудаком и яростным правдолюбцем Бенедиктом Ложкиным. Он был крохотной девочкой по имени Ирма, которая упорно пробивалась на свет сквозь родовые пути, становясь первенцем бездетной доселе латышской пары. И последний вздох его был криком новорожденной.

Диксону показалось, что сзади хрустнула ветка. Он обернулся и успел краешком глаза заметить скользнувшую под кустом черную тень. Он замер на месте, вглядываясь в заросли. Стояла полная тишина. Высоко над головой какая-то птица вроде стервятника парила в восходящих потоках воздуха, что-то высматривая.

осматривая внизу, чего-то ожидая. И тут Диксон услышал в кустах тихое нетерпеливое рычание. Теперь он точно знал, звери крадутся за ним. До сих пор это было только предположение, но смутные, едва заметные тени рассеяли его сомнения. По дороге на радиостанцию они его не тронули, только в нерешительности следили за ним. А теперь они готовы действовать. Он вынул из кобуры дезинтегратор, проверил предохранитель, снова сунул оружие в кобуру и зашагал дальше. В кустах опять послышалось рычание. Кто-то терпеливо преследовал его, вероятно, ожидая, когда он минует заросли кустарника и войдет в лес. Диксон ухмыльнулся про себя. Никакой зверь ему не страшен. У него есть дезинтегратор. Если бы не это, Диксон ни за что не решился бы отойти так далеко от корабля. Никто не может позволить себе просто так разгуливать по чужой планете. Но Диксон мог. У него на поясе болталось оружие, с которым не могло сравниться никакое другое. Абсолютная защита от всего, что только может ходить, ползать, летать или плавать. Это был самый совершенный пистолет. Последнее слово техники в области личного оружия. Это был дезинтегратор. Диксон снова оглянулся. Меньше чем в полусотни метров позади показались три хищника. Издали они напоминали собак или гиен. Они зарычали и медленно двинулись вперед. Он взялся за дезинтегратор, но решил пока не пускать его в ход. Успеется. Пусть подойдут поближе. Альфред Диксон был человеком небольшого роста с широченными плечами и грудью. У него были светлые волосы и светлые с закрученными кончиками усы. Они придавали его загорелому лицу свирепое выражение. Его любимым местонахождением были земные бары и таверны. Там он, одетый в видавшие виды походный костюм, мог громким воинственным голосом заказать себе выпивку и пронзать собутыльников взглядом прищуренных глаз цвета вороненой оружейной стали. Ему доставляло удовольствие снисходительно растолковывать пьяницам разницу между лучевым ружьем Сайкса и тройным кольтом, или между Адлепером с Марса и венерианским скомом, и наставлять их, что следует делать, когда на тебя в густом лесу кидается рогатый танк с раннера, или как отбиться от крылатых блестянок. Некоторые считали Диксона трепачом, но избегали высказывать это вслух. Другие относились к нему хорошо, несмотря на его непомерное самомнение. «Он просто слишком самоуверен», — объясняли они. «Это дело поправимое, стоит ему только погибнуть или покалечиться». Диксон свято верил в силу личного оружия. По его твердому убеждению, покорение Дикого Запада в Америке представляло собой не что иное, как состязание между луком и кольтом 44-го калибра. Африка — копье против винтовки. Марс — тройной кольт против метательного ножа. Водородная бомба может испепелить города, но занимать вражескую территорию приходится людям, вооруженным винтовками и пистолетами. Зачем измышлять какие-то непонятные экономические, философские или политические объяснения, когда все так просто? И на дезинтегратор он, конечно, полагался целиком и полностью. Оглянувшись, Диксон заметил, что к трем хищникам прибавилось еще с полдюжины. Они уже перестали прятаться и понемногу приближались, высунув языки. Он решил еще немного подождать, прежде чем открывать стрельбу. Чем ближе они подойдут, тем сильнее будет впечатление. В свое время Диксон сменил немало профессий. Был геодезистом, охотником, геологом, работал на астероидах. И всегда ему не везло. Другие вечно натыкались на заброшенные древние города, подстреливали редких зверей, находили рудные залежи. Но он не унывал. Не везет, что поделаешь. Теперь он работал радистом. Обслуживал десяток радиомаяков на незаселенных планетах. А главное, ему было поручено провести первое полевое испытание самого совершенного личного оружия. Изобретатели надеялись, что оно завоюет всеобщее признание. На всеобщее признание надеялся и Диксон. Он приблизился к опушке тропического леса. Корабль, на котором он прилетел, стоял в лесу, милях в двух от опушки на небольшой поляне. Войдя в лес, Диксон услышал возбужденный писк древолазов.
Эти небольшие оранжевые и голубые существа внимательно следили за ним сверху. «Похоже на Африку», — подумал Диксон. «Хорошо бы повстречать какую-нибудь крупную дичь. Привезти с собой в виде трофея 2-3 страшных головы с рогами». Дикие собаки уже приблизились метров до 20. Это были животные величиной с терьера, серо-бурого цвета, с челюстями, как у гиены. Часть их побежала через кусты, чтобы отрезать ему путь. Пора было продемонстрировать дезинтегратор. Диксон вынул его из кобуры. Оружие имело форму пистолета и было довольно тяжелым, да к тому же еще и плохо сбалансированным. Изобретатели обещали в следующих моделях уменьшить вес и сделать дезинтегратор более прикладистым. Но Диксону он нравился именно таким. Он сдвинул предохранитель и поставил кнопку на одиночную стрельбу. Стая с лаем и рычанием кинулась на него. Диксон небрежно прицелился и выстрелил. Дезинтегратор издал едва слышное гудение. Впереди, в радиусе сотни метров, часть леса исчезла. Это был первый выстрел из первого дезинтегратора. Луч из его дула веером расходился до 4-метровой ширины. В гуще леса на высоте пояса появилась коническая форма, пустое пространство длиной в сотню метров. В нем не осталось ничего. Исчезли деревья, насекомые, трава, кустарник, дикие собаки, бабочки. Свисавшие сверху ветки, которые задел луч, были срезаны будто гигантской бритвой. Диксон прикинул, что истребил по меньшей мере 7 собак. 7 животных за полсекунды. И не надо думать об упреждении, как при стрельбе из обычного пистолета. Не надо беспокоиться о боеприпасах. Запаса энергии в дезинтеграторе хватит на 18 часов работы. Идеальное оружие. Он отвернулся и пошел дальше, сунув дезинтегратор в кобуру. Наступила тишина. Лесные обитатели осваивались с новым явлением. Но уже через несколько мгновений их удивление бесследно прошло. Голубые и оранжевые древолазы вновь закачались на ветках у него над головой. Стервятник в небе опустился пониже, и откуда-то издалека появилось еще несколько чернокрылых птиц. А в кустах снова послышалось рычание диких собак. Они все еще не отказались от преследования. Диксон слышал, как они перебегают в зарослях по обе стороны от него, скрытые листвой. Он снова вытащил дезинтегратор. Неужели они осмелятся попробовать еще раз? Они осмелились. За самой его спиной из-за кустов выскочила пятнистая серая собака. Дезинтегратор загудел. Собака исчезла на лету во время прыжка, вокруг только ветром шевельнуло листья, когда воздух ворвался в возникший вакуум. Еще одна собака бросилась на Диксона, и он, слегка нахмурившись, уничтожил ее. Нельзя сказать, чтобы эти звери были такие уж глупые. Почему же они никак не поймут, что против него, против его оружия, они бессильны? По всей галактике живые существа быстро научились остерегаться вооруженного человека. А эти? Еще 3 собаки прыгнули на него с разных сторон. Диксон переключил дезинтегратор на автоматическую стрельбу и скосил их одним движением руки. Взлетела пыль, воздух заполнил вакуум. Он прислушался. Рычание раздавалось по всему лесу. Новые и новые стаи собак сбегались, чтобы урвать кусок добычи. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Почему они не боятся? И вдруг его осенило. Они не видят, чего нужно бояться. Дезинтегратор уничтожает их быстро, аккуратно, тихо. Попавшие под луч собаки чаще всего просто исчезают. Они не визжат в агонии, не воют, не рычат. А главное, не слышно громкого выстрела, которого они могли бы испугаться. Не пахнет порохом, не щелкает затвор, досылая новый патрон.
«Наверное, у них просто не хватает ума сообразить, что эта штука смертельна», — подумал Диксон. «Они просто не понимают, что происходит. Они думают, что я беззащитен». Он зашагал быстрее. «Никакой опасности нет», — напомнил он сам себе. «Пусть они не понимают, что это смертоносное оружие, от этого оно не становится менее смертоносным. Но все равно нужно будет сказать, чтобы в новые модели добавили какое-нибудь шумовое устройство. Наверное, это будет нетрудно». Теперь осмелели и древолазы. Они, оскалив зубы, раскачивались почти на уровне его головы. «Наверное, тоже хищники», — решил Диксон и, переставив кнопку на автоматический огонь, прорезал огромные бреши в кронах деревьев. Древолазы с воплями скрылись. На землю посыпались листья и ветки. Даже собаки на мгновение отступили. Диксон ухмыльнулся и в тот же самый момент распластался на земле, придавленный огромным суком, который луч дезинтегратора перерезал у основания. Удар пришелся по левому плечу. Дезинтегратор вылетел из руки Диксона и упал метрах в трех, продолжая уничтожать ближние кусты. Диксон выполз из-под сука и бросился к оружию, но его уже схватил один из древолазов. Диксон ничком кинулся на землю. Животное с торжествующими воплями размахивало дезинтегратором. На землю валились гигантские деревья. В воздухе потемнело от падающих листьев и ветвей. Землю избороздили рытвины. Луч дезинтегратора прорезал ствол дерева, у которого только что стоял Диксон, и взрыл землю у самых его ног. Диксон отскочил в сторону, и луч едва миновал его голову. Диксон пришел в отчаяние. Но тут древолаза одолело любопытство. Весело тараторя, животное повернуло дезинтегратор дулом к себе и попыталось заглянуть в отверстие. Голова животного беззвучно исчезла. Диксон тут же перескочил рытвину, схватил дезинтегратор, прежде чем им смогли завладеть другие древолазы, и тут же выключил автомат. Несколько собак вернулись. Они стояли поблизости и внимательно следили за ним. Стрелять Диксон не стал. У него так тряслись руки, что это было бы опасно не столько для собак, сколько для него самого. Он повернулся и заковылял в сторону корабля. Собаки последовали за ним. Через некоторое время Диксон пришел в себя. Он посмотрел на сверкающий дезинтегратор, который держал в руке. Теперь он испытывал к этому оружию куда большее уважение и изрядно его опасался. Во всяком случае, больше, чем собаки. Те, очевидно, никак не связывались с дезинтегратором разрушения, произведенные в лесу. Все это показалось им внезапно налетевшей бурей. А теперь буря прошла, и можно возобновить охоту. Диксон шел сквозь густой кустарник, прожигая себе дорогу. Собаки по обе стороны не отставали. Время от времени то одна, то другая попадала под луч, но их было несколько десятков, и они приближались. «Черт возьми», — подумал Диксон, — «почему они не подсчитают свои потери?» Но тут же сообразил, что вряд ли они вообще умеют считать. Он пробивался вперед. До корабля было уже совсем недалеко. Диксон занес ногу, чтобы переступить через лежащее на пути толстое бревно. И тут бревно ожило и злобно распахнуло огромную пасть под самыми его ногами. Он нажал на спуск и не отпускал его целых 3 секунды, чуть не задев собственные ноги. Существо исчезло. Диксон всхлипнул, покачнулся и съехал в яму, которую только что разверз сам. Он тяжело упал на дно, подвернув левую ступню. Собаки окружили яму, щелкая зубами и не отрывая от него глаз. «Спокойно», — сказал себе Диксон. Двумя выстрелами он очистил края ямы от хищников и попытался выбраться наружу. Но у ямы были слишком крутые стенки, и к тому же они оплавились, превратившись в стекло. В панике он снова и снова, не жалея сил, бросался на гладкую поверхность. Потом остановился и заставил себя подумать. В эту яму он попал из-за дезинтегратора. Пусть дезинтегратор его отсюда и извлекает. Нажав на спуск, он прорезал пологий откос и, преодолевая боль в ноге, выполз наружу.
На левую ногу он с трудом мог ступить. Еще сильнее болело левое плечо. «Этот сук, наверное, сломал мне ключицу», — подумал Диксон и заковылял дальше, опираясь на ветку, как на костыль. Собаки несколько раз бросались на него. Он расстреливал их, но дезинтегратор в руке становился все тяжелее. Стервятники опустились на землю и уселись на аккуратно разрезанные лучом трупы собак. Глаза у Диксона время от времени застилала тьмой. Он старался взять себя в руки. Нельзя терять сознание, когда вокруг собаки. Корабль был уже виден. Диксон неуклюже побежал и тут же упал. Несколько собак вцепились в него. Он выстрелом рассек их на части, срезав полдюйма собственного сапога в непосредственной близости от большого пальца. Шатаясь, он поднялся на ноги и двинулся дальше. «Вот это оружие!» — подумал он. «Смертельно опасное для всех, включая стрелка. Изобретателя бы сюда! Надо же быть таким идиотом! Построить пушку, которая не бабахает!» Наконец, он добрался до корабля. Пока он возился с люком воздушного шлюза, собаки окружили его плотным кольцом. Двух, которые подскочили ближе всех, Диксон уничтожил и ввалился внутрь. В глазах у него снова потемнело, к горлу подступил комок. Из последних сил он захлопнул люк и сел на пол. «Спасен!» И тут он услышал тихое рычание. Одна из собак проникла внутрь вместе с ним. У него уже, казалось, не было сил удержать тяжелый дезинтегратор, но он все же медленно поднял руку с оружием. Собака, еле различимая в полумраке корабля, кинулась на него. Диксон похолодел от ужаса. Он почувствовал, что у него недостает сил нажать на спуск. Собака уже подбиралась к горлу. Его спасло непроизвольное движение сжавшихся пальцев. Собака взвизгнула и умолкла. Диксон потерял сознание.

Придя в себя, он долго лежал, наслаждаясь одним радостным сознанием того, что жив. Он решил немного отдохнуть. Потом он смоется отсюда, пошлет к черту все чужие планеты и приземлится в первом же попавшемся баре. Вот когда он как следует напьется. А потом он разыщет этого изобретателя и вобьет ему дезинтегратор в глотку. Поперек. Изобрести пушку, которая не бабахает, мог только маньяк-убийца. Но это потом. А пока... Какое наслаждение быть живым. Лежать на солнышке, всем телом чувствуя... Солнышко? Внутри корабля? Он сел. У его ног валялась одна собачья лапа и хвост. А перед ним в корпусе корабля зияло зигзагообразное отверстие шириной сантиметров в 8, тянувшееся больше, чем на метр. Сквозь отверстие светило солнце. А снаружи в щель внимательно смотрели 4 собаки. Убивая последнюю собаку, он прорезал корпус своего собственного корабля. Теперь он увидел еще несколько брешей. Откуда взялись они? Ах, да, это, наверное, когда он пробивался к кораблю. Последняя стометровка. Несколько выстрелов, вероятно, задели корабль. Он поднялся и начал внимательно разглядывать повреждения. «Чистая работа», — подумал он с равнодушием отчаяния. «Это точно. Уж такая чистая работа, что чище некуда». Вот перерезанные кабели управления. Вот тут было радио. А здесь он ухитрился одним выстрелом угодить сразу в кислородные баллоны и в цистерну с водой. «Вот это меткость!» А вот... Да, конечно. Только этого еще и не хватало. Самый удачный выстрел. Он перебил топливную магистраль. Все горючее, согласно закону тяготения, вытекло наружу. Под кораблем стояла лужа, которая понемногу впитывалась в землю. Неплохо для первого раза, пришла ему в голову безумная мысль. Даже газовым резаком лучше не сработать. Впрочем... Газовым резаком он тут ничего бы не сделал. Корпус космического корабля резаком не взять. А вот старым, добрым, верным, надежным дезинтегратором...

0: год спустя, так не дождавшись от Диксона никакого сообщения, Земля послала за ним корабль. Экипажу было приказано устроить подобающие случаю похороны, если удастся разыскать останки, и привезти обратно опытный образец дезинтегратора. Спасательный корабль приземлился рядом с кораблем Диксона, и его экипаж принялся с большим интересом разглядывать изрезанный и выпотрошенный корпус.
1: «Есть же люди, которым нельзя давать в руки оружие», — сказал механик.
2: «Вот это да!» — удивился пилот.
0: Из леса донесся какой-то стук. Они поспешили туда и обнаружили, что Диксон жив. Он работал, горланя песню. За год Диксон построил деревянную хижину и посадил вокруг овощи. Огород был окружен частоколом. Когда спасители подошли, Диксон заколачивал в землю новый кол взамен сгнившего.
3: «Ты жив!» — вскричал кто-то.
1: «Точно!» — отозвался Диксон. «Правда, дело было плохо, пока я не построил этот частокол. Сволочи эти собаки! Но я их проучил!»
0: Он ухмыльнулся и показал на прислоненный к частоколу лук. Он был вырезан из упругого крепкого дерева, а рядом лежал колчан, полный стрел.
1: «Научились остерегаться», — сказал Диксон, когда увидели, как их приятели кувыркаются со стрелой в боку.
2: «А дезинтегратор?» — начал пилот.
1: «А, дезинтегратор!» — воскликнул Диксон с веселым огоньком в глазах. «Не знаю, что бы я делал без него».
0: Он продолжил свою работу. Кол быстро уходил в землю под ударами увесистой плоской рукоятки дезинтегратора. Итак, закончил литературную часть нашего сегодняшнего эфира рассказ Финна О'Донована «Пушка, которая не бабахает» в переводе с английского, а иорданского.
4: Кого за смертью посылать? Часть первая, глава первая. «Дело будет так», — начал я. «Вы будете счастливы, но однажды, путешествуя под водой, наткнетесь на лысого мужчину, сидящего среди водорослей. Вы подумаете, что это водяной царь, но он заговорит с вами по-русски. Вам покажется, что вы поняли, о чем он говорит, но через некоторое время вы к своему великому ужасу поймете, что ошиблись». Рекс Стаут. Хорошо тому, кто умеет всю долгую многоборскую зиму проспать в берлоге, в дупле, в норе под корнями. Неплохо ему. Никакой заботушки о дровах, о припасах, о возможных гостях. А главное, не коснется его зимняя скука, когда со двора выйти невозможно по причине метели и приходится сидеть в душной натопленной избе с дурной головой и выслушивать в сотый раз надоевшие байки от домочадцев или нечаянных пришлых людей. Издалека-то ведь не придут, новостей не доставят. Зато весной за Сони придется туговато. Пробудется голым, голодным и злым, а лягушкам, змеям да ящеркам еще и оттаивать предстоит. Дело довольно болезненное. Тут человек по сравнению с лесной тварью и нежитью выигрыша окажется. Лучше всех, конечно, устроились подводные жители. Душновато им подо льдом, понятное дело, зато пребываешь в полусонном виде, когда никто никого почти не ест. Для водяного мутилы всякая весна начиналась одинаково. Когда лед у берегов становился все тоньше, а озеро Гремучий Вир прибывало от многочисленных ручьев, ему снился один и тот же сон. Будто бы на берегу стоит на коленях древний старик и зовет хриплым рыдающим голосом: «Ихтиандр! Ихтиандр, сын мой!» Кто такой Ихтиандр, мутила знать не знал, но крики эти спросонья полагал относящимися к себе. Он вскакивал с лежанки, отбрасывал одеяло, сшитое из драгоценного по причине редкости рыбьего меха, выскакивал из подводного своего жилища и устремлялся вверх к солнцу и небу. При этом он изо всех сил врезался в недотаивший лед, и если бы не тугие рожки, непременно расколотил бы себе голову. Грязно человекаясь, это ведь только люди чертыхаются, а черти, наоборот, человекаются. Он осматривал окрестности своих владений, никакого старика не находил, обиженно взвизгивал и нырял к себе на дно, где со злости пинками пробуждал своих немногочисленных слуг, русалку да утопленника. Но на этот раз водяной черт решил схитрить. Пусть проклятый мнимый старик хоть заорется про своего ихтиандра, мутила и пальцем не пошевелит, покуда зеркало озера не освободится ото льда. «Ихтиандр! Ихтиандр! Где ты там в печенку, в жабры, в рыбий пузырь тебя? Дороги просохли, а ты все дрыхнешь! Гостя встречай!» — доносилось сверху. Голос был вовсе не старческий. Мутилов вздохнул, выскользнул из-под одеяла, прошлепал плоскими широкими ступнями по холодным половицам, отворил дверь и осторожно вышел. Озеро действительно очистилось. Так редкие льдинки упорствовали еще, но на них можно было не обращать внимания. Мутило крякнул, присел, оттолкнулся от придонного плотно слежавшегося ила и помчался вверх, яростно помогая себе руками, ногами и даже хвостом. Да, немного плавал льдин, но водяному и одной хватило, поскольку он опять ударился рогами в кусок замерзшей воды, расколол его и зажмурился от яркого света. А когда разожмурился, то увидел, что снова нет на берегу никакого старика. Вместо старика на прогнивших мостках стоял здоровенный детина в алом княжеском плаще и орал: «Ты бы еще до купального дня провалялся! Лесной хозяин уже весь в трудах, а у тебя скоро и раки последние расползутся!» От удара в мутилиной голове окончательно прояснело. «Жихарь!» — воскликнул он. «Княже Многоборский! Че так рано нынче-то? То ли в гости не с кем сыграть?» Водяной быстро достиг мостков и вскарабкался на них. Князь Жихарь подхватил его, как малое дитя, своими ручищами и поставил себе предсветлые очи. «Душа горит», — сказал он. «Мочи нет». «Да, без души-то нашему брату спокойнее», — согласился Мутило. Князь не побрезговал с ним облобызаться, распахнул полуплаща и показал водяному здоровенную бутыль. Мутило присвистнул. «Надо ж, как тебе допекло», — сказал он. «С какой радостью?» «Невместно князю с подданными горькую пить», — вздохнул Жихарь. «Да и от княгини подальше, а то опять начнет. Веришь ли, всю ты зимушку ни чарки, ни ковша, ни капельки. Среди ночи, бывало, проснешься, она заговор нашептывает: «Звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода из загорного студенца. Месяц ты красный, сойди в мою клеть, а в моей клете ни дна, ни покрышки. Солнце ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите супруга моего от вина, месяц отврати милого от вина, солнышко усмири ясного от вина. Слово мое крепко». «Видишь, наизусть вызубрил». «Невыносимо», — сказал Мутило. «Ну, где пировать будем, у меня или прям тут?» «Боюсь, не полинял бы плащ», — сказал Жихарь. «Пойдем в развалюху, а уж там все приготовил». И они прошли в дряхлую рыбачью избушку, давным-давно стоящую без двери и с выломанными ставнями. В избе Жихарь успел кое-как подмести и расчистить столешницу. На ней стояли две чарки, серебряные и деревянные, для водяного, поскольку нежить серебра не любит пуще железа. Такая забота умилила Мутилу. «А где ж свита твоя?» – спросил он, мастясь на лавку. «Там в лагу оставил», – сказал Жихарь, доставая из мешка домашние пострепушки. «Сказал им так, мол, опять к печальным этим берегам меня влечет неведомая сила. Тому некого стыдиться, кому дома не сидится». С этими словами князь вытащил зубами пробку и разлил зеленое вино по чаркам. «Со свиданьицем!» – провозгласили оба в раз и выпили. Трупное личико у князя сразу сделалось красное, как всегда бывает у давно не угощавшихся людей, а у водяника, наоборот, пуще позеленело. Воротившиеся из разных теплых краев птицы наперебой рассказывали друг дружке, где были да что видели. Солнце припекало по-летнему, а комарам и мухам было еще рано жить. «Три года не виделись», — сказал Мутило. «С самой свадьбы твоей». Да уж, богатырь постарался созвать на свадьбу всех, кто помогал ему в странствиях. Демон костяные уши чуть крылья до самых плеч не изработал, пока разносил приглашение. Сам же Мутило прибыл в Сталинград весьма торжественно. В расписной телеге, позаимствованной ради такого случая у речного царя, сидел при этом в новенькой дубовой кадушке, а русалка его стояла на хвосте, размахивала вожжами и громко свистела. В этой же кадушке водяного и восвояси увозили, чуть тепленького. Сразу же, не откладывая, выпили по второй и заели пирогами. «Каково княжествовать?» – спросил Мутило. «Сладко ли?» Жихарь махнул рукой. «Знать ее бы, так сроду не пошел. В первую зиму кое-как замирились с кривлянами. Тесть-то мой, особенно теща, названные книги не абсурд. Разнесли по белу свету, что книжную Карину десилой приневолили. Хорошо, что я уговорил Лю Седьмого перезимовать у меня. Ой, хитер-мудрец, мудер-хитрец. Он им и снегового змея показывал, и огнями цветными стращал, а слова говорил весьма ласковые и вежливые. Семивражье мы поделили по-соседски.
5: «Ну и будь доволен», — сказал Мутило. «Последнее дело с роднёй вразни жить».
4: Потом чайнец отбыл на родину, что-то там без него не ладилось. А летом пришлось нам снова туговато. Мундук-хан со своими степняками пошел в набег. Пока мы мечами перепоясывались, да копья вострили, он уже 5 деревень разграбил, не считая хуторов и заимок. Полетели мы вдогон, да степняков попробуй настигни. Но тут мой побратим, сочиняя богатурым, в потылицу ударил, прямо нам в лапы погнал. Мундук-хана удушили, завернувши в ковер. Остальные к сочиняю под руку пошли. Он теперь сочиняй-хан. Договор с ним заключили, честь по чести. Да только случись, в степи засуха снова могут к нам полезть, не посмотрят и на договор. Степняки же. Не хан погонит, так голодуха.
5: «Я помню одну засуху», — сказал Мутило. «Я на дне лежу, а из воды нос торчит и все остальное».
4: Промочили горло, чтобы не было засухи.
5: «Тебе что ж там, и поговорить не с кем?» — спросил Водяной.
4: «А получается, что не с кем», — пригорюнился князь. «Акул вязовый лоб из кузни не вылезает, постоянно денег требует, из нашей-то руды не всякая сталь получается. Ругаемся до синевы. Беломор вечно своими делами занят, народ на дружинников жалуется. Я им толкую, не надо бояться человека с мечом, нет, все равно пугаются. А жена? А что жена? Жена есть жена», — Жихарь пуще пригорюнился.
6: «Жена есть жена», — передразнил Мутило. «Надо бы из-за нее выпить. Самое-то главное не сказал. Детки-то пошли у вас».
4: «Две дочки», — ответил Жихарь. «Нынче сына ждем. Непременно будет сын, все бабки говорят. Она у меня и разумница, и обращение знает, и понятия всякие. Только ведь она природная княжна, а я...»
5: «Нашел, о чем печалиться», — хмыкнул Мутило.
4: «Слава о тебе и под водой идет, до морей уж добежала». «Слава не родословие», — сказал Жихарь. «Она, Карин моя, то ничего, а то как возрыдает. Ищи, — говорит, — корни свои, иначе наследник безродный появится. Настоящие князья у него живо отнимут вотчину».
6: «Глупости какие!» — искривился Мутило. «Как это вы, люди, любите сами себе жизнь усложнять? Это бабские причуды, ведь и рыба с икрой бывает чудесит. Жен-то воспитывать надо, что на суше, что в омуте. Он по моей русалке, разве что печка не ходила, да и то потому, что не положено под водой печи складывать. Зато теперь по одной половице плавает. А сперва-то как причитывала. «Кабы не ты, изверг, — говорит, — была б я теперь прекрасной ундиной в Банжурии». «Врешь, — отвечаю, — кабы не я, ты б сейчас на туманном острове в холодном Несс-озере страшилой работала». И возразить нечего.
4: «Богатырям женщин бить не полагается», — сказал Жихарь. «А князьям тем более, мы ведь не мужики сиволапые».
5: «Вон ты как заговорил», — хихикнул Мутило.
6: «А откуда же взялась поговорка? Князьями не рождаются, князьями становятся».
4: «Становятся, это верно», — ответил Жихарь.
6: «У князей ведь и ум устроен, не как у прочих людей. Сам в себе замечаю перемены великие. Едешь, бывало, вдоль рубежа, глянешь направо на родное многоборье и думаешь: это мое. Глянешь налево на соседскую землю и вдруг горять мыслишь: а ведь и то, если вдуматься, мое же. И страшно становится. И глядишь на себя, как на чужого человека, к тому же противненького. Блин, поминальный, да как тяжело-то. Одна надежда, что сын вдруг возьмет и возмужает в один день. У меня такое уже бывало. Тогда сложу я с себя знаки власти, посажу его на престол, а сам поеду подвигов искать. Веришь ли, недели для себя не выкроешь. Ну, давай, за княгиню, за дочерей».
4: Они еще раз подняли чарки, опростали их и оба задумались.
6: «Хорошо, когда только сам за себя и отвечаешь», — продолжил богатырь свои страдания. «А тут о каждом думай. Это какую ж голову иметь надо? Чей-нибудь детенок в яму сверзится, дурь иметь надо.

0: Одиной. Черт, словно век занимался княжескими делами. Как там, демон существует? Оклемался или нет? Жихарь невольно расхохотался и даже утешился. На свадьбе демон Костяные Уши, как старший по возрасту, Свету Белому ровесник, назначен был Тысяцким. Побратимы же новоиспеченного князя пребывали в звании простых сватов и дружек. От такой чести демон возгордился неслыханно и взмыл в небо, да так высоко, что достиг областей, где всякий воздух кончается и начинается вечный мороз. Там демон мигом застыл в ледышку и рухнул вниз, где ему суждено было разбиться на мелкие кусочки. Но гуляли, к счастью, не в княжеских палатах, а на берегу пруда, чтобы было где остужать хмельные головы. Демон туда и ухнул, а мутил кинулся доставать. К вечеру Тысяцкий оттаял, пришел в себя, но стал малость заговариваться. А демонята, уже приспособившиеся к почтовой службе, жаловались потом, что, мол, папаша стали какой-то отмороженный. «Оклемался», — сказал Жихарь. «Только во время разговора пальцы в растопыр держит». И показал, как именно держит нынче пальцы демон Костяные Уши. Выпили из-за отмороженного. Водяник навалился на людскую стряпню. После зимней спячки все равно, чем брюхо набивать. «Может, пару утушек изловить да зажарить?» — предложил мутило, видя, сколь быстро изводится закуска. «Не вздумай», — нахмурился рыжий князь. «Они сейчас гнезда вьют, а я всякую охоту на это время запретил».
1: «Это ты своим запретил», — сказал мутило. «А щуки попробуй запрети. Она такой визг подымет. У меня, гляди, вон какой рубец остался».
0: «Не боятся они тебя», — подковырнул Жихарь. «А ведь гремучий вир на моей земле, стало быть, и законы мои».
1: «Под водой живут не законом, но обычаем», — заметил водяник.
0: «Ладно, это все пустословие, давай про родословие. Всякий князь, известное дело, свой род к богам возводит. Вот и про тебя века через 2-3 сочинят, что, мол, Перуну внучек, Ерили сыночек». «Уже сочиняют», — нахмурился Жихарь. «Дескать, дочка мельника из-за меня здесь утопилась, а сам мельник одичал с тоски и превратился в ворона здешних мест». Мутило хлестко всплеснул перепончатыми лапами.
1: «Ну, люди! Ну, ума у них! Откуда ж на озере взяться мельницы с мельником? Это ж не за пруда!»
0: «Однако терпи, раз героем стал. Еще и не такое про себя услышишь, если доживешь до беззубых лет.
1: Высоко залетел, надо быть скромнее. Вот мне по молодости, помнится, предлагали одно озерко далеко-далеко на восходе. Там не озеро, а целое пресное море, по нему в бурю и волны морские ходят. Так я отказался».
0: «А чего так?»
1: «Волны, говорю, ходят в бурю, человек знает какие, рыбацкие лодки переворачивают в холоднющую воду, утопленников полно.
0: А я здесь и с одним-то замучился, каждый день ему задели и придумываю, чтобы глаза мне не мозолил. Там же таких целая ватага. Ну, мой-то старательный, скоро будет начин водяного испытания держать. Найдут и ему водоем».
2: «Постой, постой. Так водяники, выходят, вон как. Чё ж ты про себя-то говорил, что ты полукровка, ведьмин сын?»
0: «Люди, — говорили, — уточнил мутило. — Люди. Вы ведь вечно все переврете. Сам ведь такой же. Брехло хоть и князь. Не может у водяника с человеческой бабой, даже и с ведьмой, быть потомство».
2: «Это верно», — согласился Жихарь и потряс бутылью, словно от этой тряски зеленого вина могло прибавиться.
0: «Все мы врем и подвираем, а правда только вино и способно выгнать на свет. Ведь и меня не ведьма поедучая в печку пихала, а простая старушка. Квелый да чахлый я был во младенчестве, вот она из меня... Меня из разбойничьей избы забрала и к себе принесла лечить, а я по глупости на весь лес заорал: «Кот и дрозд, спасите меня!» Бабка меня обмазала тестом и сунула на лопате в печь, чтобы, значит, дошел до полной силы. После этого полагается дитя еще поганым корытом накрыть, а потом из-под корыта достать, будто бы заново народившегося. Но тут прибежали кот с дроздом, видят такое дело, собрались бабку зарезать по обвинению в людоедстве, да она того не дожидалась, в окошко сиганула, как молодая. А потом сочинили и про ведьму, и про малолетние подвиги».
1: «Правда, и без вина вылезет», — наставительно сказал мутило. «Меня маленького та же самая бабка сюда на гремучий вир принесла от родимчика пользовать водою с лунной дорожки. А люди подумали, что топить. Базлали так, что я перепугался, со страху бабки чуть нос не откусил, затрепыхался и в воду ухнул. О чем, кстати, не жалею. На земле бы я уж давным-давно состарился и помер. А в воде и человек медленно движется, и времени скоро идет. Хорошая ведь бабушка была, ославили ее зря».
2: «Выпили за необоснованно ославленную бабушку».
0: Зеленое вино, употребленное в достаточном количестве, помаленьку разогнало грусть-печаль. Жихарь этим решил воспользоваться. «Вот еще что», — сказал он. «Просьба к тебе от всего многоборья. За боями и трудами оскудела наша казна. Так вот, нельзя ли моим людям для поправки жизни

0: жизни устроить на твоем озере рыбный промысел. Просеку прорубим, протарим прямую дорогу, будем рыбу солить, коптить, торговать. Ну, тебе жертву каждую весну, как положено, лучшего коня. Мутило задумался. Потом показал жикарю кулак. Но не в смысле угрозы, а в смысле отказа. Просто из-за перепонок водяник не может собрать пальцы в кутиш. «Вот тебе промысел», — сказал он. «Знаю я ваши промыслы. Во-первых, твои ухари тут все выловят под метелочку. Сети сплетут такие, что малек не уйдет. Потом, чтобы озеру не пропадать, начнут на берегу какие-нибудь пакости делать, например, кожи дубить. И потечет в гремучий вир всякая дрянь, так же даже лягушки отравятся. А под конец люди и сами поселятся, бани построят, отхожие места возведут, начнут стирать, лишних котят да щенят топить. «Не допущу!» — грохнул кулаком жихарь. «Ты не вечный», — возразил водяник, «а озеру еще многие века быть». «Эх, отчего ж вы такие жадные?» Жихарь ничего не ответил и только глядел на водяника с большим изумлением. Вместо придурковатого водяного черта перед ним вдруг предстал мудрый и твердый вождь маленького племени, готовый за это племя биться до последней капли зеленой крови. А он-то думал, что запросто уговорит мутилу подмахнуть урядный договор. «Ну, сейчас по весне у вас голодуха», — смягчился мутило. «Присылай людей с вазами, с коробами, насыплем, так и быть. Соседи надо выручать. А чтоб строиться, селиться, даже не думайте. Деньги он замыслил на вольном озере зарабатывать. Хорош друг!» Престыженный жихарь разлил последние капли. «Сам видишь, что с людьми престол делает», — пожаловался он. «Ведь я не в себе и себе не хозяин. Только где ж денег купить?» Мутило опять задумался, но уже над другим. «Ну, топлого, что ли, за вином сгонять?» «Эх!» — неожиданно крикнул мутило и даже подпрыгнул на лавке. «Размять надо кости, и тебе, князенька, необходимо развеяться. Пошли на Полилюеву ярмарку. Давно я не ходил в люди, не красовался в торгу».
1: «Вот говорят, Полилюева ярмарка», — заметил жихарь. «Ото всех я слышал про нее, а сам ни разу не видел. Во младости все как-то ноги не доходили, нынче дела замучили».
0: Полилюева ярмарка была ярмарка непростая, но чудесно обретенная. Много лет назад парнишка по прозванию Полилюй нанялся на 3 года в ученики к известному в те времена колдуну Орлыге. Орлыга простоватого парня до волшебных кощунов не допускал, составлению снадобий не учил, а гонял 3 года по хозяйству как проклятого. Работником Полилюй оказался старательным, невороватым по причине все той же простоватости, и Орлыга, колдун, в общем-то, не самый вредный, наградил его за труды расписным яйцом. Наказал яйцо разбить только тогда, когда работник вернется в родное село. Но простоватый Полилюй не утерпел и, сильно проголодавшись на обратном пути, решил кокнуть яичко на лесной полянке, где я отдыхал. И стоило яйцу разбиться, как вокруг изумленного паренька зашумела, загудела ярмарка. Закрутились карусели, воздвиглись лавки и загорланили лавочные сидельцы, расхваливая свой нехитрый товар. Забегали многочисленные покупатели вкупе с мелкими жуликами и крупными воротилами. Главное, никто из этого народа не удивился, очутившись вдруг в незнакомом лесу. Полилюй стоял среди пестрого и шумного торга, разинув рот. Если бы дело происходило в сказке, то к нему подошел бы неведомый человек и предложил свернуть ярмарку обратно в яйцо, а взамен потребовал того, что Полилюй дома не чаял. Так в сказке всегда бывает. А в жизни простоватый парнишка рот захлопнул, пораскинул мозгами и объявил народу, что кабы не он, Полилюй, то ярмарка бы продолжала томиться в скорлупе неведомо сколько, и поэтому ему, Полилюю, полагается 10-я часть со всего барыша. Сперва толпа хотела растерзать парня за дерзость. Но потихоньку стали люди припоминать, что да, тесновато было в яйце, торговля не расширялась, перекладывали, по сути, деньги из одного в карман в другой, давненько не завозили свежего товару, и даже монеты от частого хождения по рукам давным-давно истерлись. Кроме того, в силу чудесных свойств расписного яйца, поляна оказалась на ничейной земле, непонятным образом раздвинув рубежи многоборских и прочих владений. Стало быть, никакому князю ничего платить не надо, ни дани, ни пошлин. Такие места по стародавнему обычаю именовали почему-то обжорными зонами. Сам Полилюй объявлял себя князем благоразумно не стал, а согласился принять звание ярмарочного старосты. Да вдруг и повел дело с таким размахом, что ярмарка его имени скоро прославилась во всех окрестных землях, не прекращаясь ни на день, кроме самых заповедных праздников. Выходит, правильно колдун Орлыга не учил его чародейным делам. Способности у Полилюя были к другому. А до известного торгового заклинания «товар идет, деньги ведет, деньги идут, товар ведут» он и сам природным путем додумался. Еще до того, как седая бородища
1: еще выросла.
2: На ярмарку?
1: Жихарь задумался. Ну, я как-то и не собирался даже, и жену не предупредил. Машина опять же пустая.
3: Подарок привезешь, простит, заверил его Мутило. И народ там всякий собирается, может, и узнаешь чего про свое родословие.
1: Что ж касается денег, будут тебе и деньги, коли из полу со мной торговать согласишься.
0: Да хоть лягушек бонжорцам продавать, только надо вернуться, свиту мою оповестить, сказал Жихарь. А то подумают еще, что утопился я в гремучем миру с горя и безденежья. Я ведь из дома в больших сердцах уезжал.
3: «Князь во князьях!» — с вреднейшей отравой в голосе сказал Мутило. Он вышел на мостки и заорал.
4: «Эй, господа караси! Извольте ли меня, владыку подводного, на ярмарку отпустить? Согласие вашего спрашиваю!»
1: Тотчас же поверхность озера покрылась множеством пятнышек. То были открытые рыбьи ротики.
4: «Чего?»
1: — Водяной приложил лапу к ушной дырке.
4: «Не слышу!»
1: «Молчат, стал быть, согласны!» «Ну и человек с вами. Утопло из-за меня остаешься на хозяйстве».
5: «Постой», — сказал посрамленный князь. «Полилюева ярмарка не ближний свет. Если б нам туда еще затемно выйти, а то явимся к шапошному разбору».
1: С этими словами богатырь повернулся лицом к лесу, приложил к Артуру ладони и крикнул.
4: «Калечина, малечина! Сколько часов до вечера?»
3: «Целая дюжина!» — откликнулся из чаще визгливый голос.
1: В тех краях, где калечина-малечина не водится, люди вынуждены узнавать время с помощью всяких мудрых устройств, водяных капель и мелкого песка.
4: «Всего-то!» – огорчился Жихарь.
3: «Не гунди, не пешком дойдем!» – дерзко утешил его Мутило. «Решил я тебе полное доверие оказать!»
1: Водяник, несмотря на перепонки, засунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. Михаил Успенский. «Кого за смертью посылать?» Часть первая, глава вторая. Чуть не в каждой галерее есть картина, где герой, порываясь в бой скорее, поднял меч над головой. Генрих Гейне. Кони любят, когда человек их купает, зато плавать не ахти гораздо. Конечно, при нужде конная дружина реку пересечет, особенно если известны броды. А вот когда река очень широкая, или если это не река, даже а море, то ты самый дорогой и выносливый жеребец не сгодится. Попадет ему вода в уши, и все, дальше пешком иди, коль сам, конечно, выплывешь. Но в воде, кроме рыб, раков и водяников, с русалками водятся и свои водяные кони. Есть они и в реках, и в морях, и земным лошадям с ними не равняться ни в красоте, ни в резвости, ни в своенравии. Принц Яртур в свое время немало порассказал Жихарю про чудеса своей страны на Туманном острове. Там идет путник мимо реки и видит, что пасется на берегу конь королевских статей. Если путник молод и смел, он, конечно, попытается на это чудо вскочить, обратать и дальше двигаться верхом. Вскочить на себя водяной конь позволит. Зато уж потом... будет носить бедолагу долго-долго по лесным дебрям, покуда всего не растреплет, а ветки до сучи. А коли не растреплет, то бросится вместе с всадником в ту же реку. Только и видали всадника. Водяной же конь будет ржать от злого веселья. Зовут этих злодеев в той стране по-разному. Келпи, ракушники, аванки, бреги, кабелушти и даже эхушки. А в многоборье их совсем никак не зовут. Не водятся они ни в реках, ни в озерах. Без них жителей хватает. И несчастий тоже. Жихарь даже дыхание где-то потерял, глядя на чудо, вышедшее из озера. Хорошо еще, что не было с ним в товарищах сочиняй хана. Степники любят лошадей до беспамятства, и певец непременно окочурился бы от восхищения. Все табуны свои отдал бы сочиняй хан за этого жеребца, и все равно остался бы ханом. Масти конь был вороной, но зелена, и временами солнце сверкало на его боках ярко, как на глади полуденного озера. Только по этой примете можно отличить водяного коня от обычного. Ну и по стати, ясное дело.
2: «Ты его... это... где?»
1: — еле собрал слова Жихарь.
5: «В кости выиграл», — потупился Мутило.
4: «После твоих рук кости совсем стали счастливые.
5: Что ж ты думал, мы дурнее вас живем? У нас тоже свои ярмарки есть и прочее.
1: Он меня к себе и не подпустит, усомнился богатырь.
5: На. Водяник сунул ему в руку мокрые ветхие ремни. Наденешь, твой навеки.
0: Жихарь, не веря нежданной удаче, подошел к водяному коню, тот лишь повел зеленым глазом, и осторожно, бережно взнуздал.
5: «Признал!» — хмыкнул мутило. «Вот на нем и поедем. Ты впереди, а я за тебя уцеплюсь».
0: Жихарь крепко держал уздечку, ожидая, что чудо-жеребец в любой миг может кинуться назад в озеро.
1: «Неловко в княжьем-то плаще!» — сказал он наконец. «Да и тебе, брат, знаешь... зелененькому-то».
5: «Сам ты зелененький», — обиделся мутило, трижды обернулся на беспятой лапе и перекинулся в невысокого старичка в долгополом кафтане болотного цвета.
0: Запахнут кафтан был на бабью сторону, а с левой с пола на траву немножко капало.
5: Водяные действительно любят побродить по торговым рядам в базарный день, а уж на ярмарках бывают непременно. На любой хоть одного, да, отыщешь по сырому следу. Иначе откуда бы они так хорошо знали людскую жизнь?
1: «Добро», — сказал жихарь. «Только как же мы туда без денег-то явимся? У меня с собой казны две полушки».
5: «Коня продадим и с деньгами будем», — зевнул мутило.
1: «То есть как продадим?» — закричал жихарь. «Этакую красоту продадим! У тебя, видать, все мозги водой разбавило».
0: Он еще сильнее вцепился в уздечку. В кои-то веки попался подлинно богатырский конь и сразу с ним расстаться.
5: «Мы же его без уздечки продадим», — спокойно сказал мутило. «Потому что без уздечки не считается».
1: «Значит, он, Мара, уже в окаянии не царствует?» – ахнул жихарь.
5: «Цыгана и на престоле не удержишь», – гордо ответил мутило, словно и сам принадлежал к бродячему племени.
0: И человек, и водяник прикованы бывают к месту жительства, поэтому они все равно завидуют цыганской свободе. Живет же хоть кто-то на свете по вольной волюшке.
5: Цепи он потихоньку перегрыз и снова теперь по лошадиной части подвязается.
1: «Ну, стребог ему в помощь», – великодушно разрешил князь. «Только как же мы его обманем, когда он сам всех обманывает?»
5: «Ты, главное, уздечку снять не забудь».
0: Жихарь вспомнил, как коварный цыган увел у них с Яртуром коней на полном скаку и ожесточился. «Так ему Марии надо будет».
1: «Все равно ж только к вечеру поспеем», — сказал он.
5: «Да маленько пораньше», — ответил мутило. «Без седла удержишься?»
1: Богатырь побагровел и не стал отвечать на дурацкий вопрос.
0: Хоть мутило и перекинулся человеком, нос его все-таки напоминал щучье рыло. Этим рылом он повел по воздуху.
5: «Непогода идет», — вдруг сказал он, хотя солнце палило вовсю. «И не просто непогода, а что-то похуже».
1: «Может, обгоним грозу? Потягаемся с перуновыми конями», — предложил богатырь.
5: «Да какая гроза!» — с неожиданной тоской сказал мутило.
0: «Человек его побери, все-таки он своего добивается».
1: «Эх, ладно, уводи, князь, коня, кличь его Налимом, а я тут попробую отбиться».
5: «От кого?»
1: «Уезжай, говорю, тут не про людей спор. Вот и съездил на ярмарку».
5: «Да в чем дело-то?»
0: Вместо ответа водяник как-то жалко хлюпнул.
1: «Тебе бы озеро проиграл, не жалко», — сказал он. «А ему ты даром отдай. Он что-то все до песка высосет, а потом всю мою живность где-нибудь над горами рассыплет, где и рыбы живой не видели».
5: «Кто он?» – не унимался жихарь.
1: «Ты еще здесь? Скачи, хоть коня спасешь».
5: «Ну уж нет», – сказал богатырь. «Тут моя земля, и я на ней всякого обязан защитить. Человек ли, нет ли?»
0: «И далось вам всем мое озеро», – заныл мутило. «Мало ли на свете иных озер. У рыб самый икромет». Стало трудно дышать даже князю. А водяник вовсе хватал воздух человеческим ртом.
5: Зашумели вековые сосны, послышался гул и треск.
0: Богатырь вскинул голову. Выше деревьев, выворачивая их с корнями и разбрасывая по сторонам, шел мутный кривой столб с воронковидным навершием, словно огромная скособоченная бледная поганка решила прогуляться, творя свою поганкину волю. От столба даже издали несло жаром.
1: «Видишь, в какой он нынче силе!» – просипел водяник. «Засуха будет, он уже с неба всю воду выпил, теперь земной добирает. Уводи коня, коня сбереги, хоть у себя во дворе, в колодцах, конь ему на четверть глоточка».
0: Вот уже хлопнулась в озеро, размахивая широкими корнями, первая сосна. Стол пошел вдоль берега, примеряясь, как ловчей, зайти на середину гремучего вира. Убежать очень хотелось, причем как можно дальше. Жихарь закрыл глаза и стал мысленно считать пальцы на руках и ногах у себя и у других воображаемых людей. Считал, покуда не вспомнил, что это за беда идет и как с ней предписано бороться в ученых книгах. По книгам-то выходило довольно просто, а по жизни меч здесь не годился. Озерное зеркало затянуло рябью, раздался отвратительный звук всасываемой влаги. Жихарь выхватил за сапожный нож, старый, надежный, заговоренный, и с полного размаха метнул его в середину столба. Раздался постыдный визг, и столб сгинул, рухнув в озеро потоками украденной было воды, а вместе с водой в озеро пал некий человек и начал быстро-быстро загребать одной рукой к берегу. Сразу же, словно ниоткуда, налетели облака и пошел дождь.
1: «Ну, теперь-то уж нам точно конец», — пообещал Мутила. «Это ж зубатый опивец из главных планетников».
0: Планетники, несмотря на громкое имя, никакого отношения к занебесным делам не имеют. Они обретаются в тучах и устраивают на Земле погоду. Или непогоду, смотря по настроению. Ссориться с ними ни один человек в здравом уме не будет, а будет выпрашивать солнышко либо дождя. Просить, конечно, принято богов, того же Перуна, Ярилу или Ветреного Стребога. Но всякий жалобщик и ходатай знает, что не главные начальники верхшат дела, а их приказчики да управители. То же самое и с погодой. Выходят планетники из заложных мертвецов, которые еще при жизни решили доспеть себе такую беспокойную участь и договорились на этот счет в Нави, принеся кровавую жертву. Зубатый опивец выбрался на берег, даже не взглянув на протянутую жихарем руку. Рожа у него была желтая, редкобородая, глаза как два рыбьих пузыря, а по числу зубов в широкой пасти он явно стремился догнать самого мироеда. В левом плече планетника была рана. Из прорехи в длинной рубахе сочилась какая-то малоприятная жидкость, заменяющая умрунам кровь. «Ага», — прошептал жихарь.
6: «Я давно заметил, что самые страшные чудовища — это которые с человеческим лицом».
0: А пивец пустил из пасти долгую водяную струю.
7: «Земной порядок, значит, нарушаем», — сказал он. «Срываем горы и создаем моря». «Понятно».
1: «Но ты, — сказал Мутила, — не вяжись к человеку, это я за свое озеро вступился».
5: «Нет, — сказал богатырь, — я на этой земле князь, за все с меня ответ».
7: «Князь!
1: — насмешливо протянул планетник. —
7: От меня императоры плачут и дочерьми откупаются, а тут князь!»
1: «Давай перевяжу», — предложил жихарь. «Сам посуди, как тебя было не остановить? Высосал бы озеро, высушил ручьи».
7: «Кто бы говорил?» — возмутился планетник. «Для меня вода, что для тебя зеленое вино. Сосу и тем пьян бываю. А не приходило тебе в дурную твою голову, что в вине тоже малые человечки-алкалоиды живут и в утробу к тебе лезут без всякой радости, а? Вот так же и вы для меня. Буду жаловаться Перуну, он тебя уже громом-то шарахнет».
0: «Но Перун-то, положим, тебе на засуху полномочий не давал», — заметил Мутила.
1: «А ты почем знаешь?» — взвился планетник-опивец.
7: «Мне, может, кто поглавней Перуна?»
0: И как бы спохватившись, захлопнул с лязгом зубастую пасть.
7: «Ась!»
0: — снова приложил лапу к ушной дырке Мутила.
7: «Поглавней Перуна? Кто же он такой будет?»
1: «Это я так, к слову.
7: Какой бы мне с человечка виру взять за урон здоровью?»
5: «Меч возьми», — хмуро сказал жихарь. Он-то ожидал честного боя, а тут всякие разговоры да жалобы.
0: Но рассеки он планетника мечом, все его собратья оскорбятся и выморят многоборье жарой либо водой.
1: «Или меня головой возьми», — тряхнул он кудрями.
5: «Водяного коня прими», — предложил Мутила. «Давай людей сюда не впутывать, все равно б я его на ярмарку вел продавать».
1: «Больно нужен мне твой конь», — проворчал опивец. «Больно нужен мне твой князь. У него и дочки еще малолетние. На ярмарку собрались, говорите?»
5: «На ярмарку», — хором ответили князь и водяник, подобно провинившимся мальчишкам.
1: «Велено мне...» — «Фу ты», — поправился планетник. «Решил я так. Пожертвуешь мне от чистого сердца самую бесполезную покупку, тогда я тебя и прощу».
5: «Может быть. Не будешь другой раз в пьяном виде за нож хвататься. То на руку резок, тот вдовец будет».
0: Несмотря на недавний раздор с женой, оставаться вдовцом молодому князю никак не хотелось.
1: «Да я...» — сказал жихарь. «Да я тебе хоть что, пряников там, платков пестрых, княжье слово даю!»
6: «Невелика цена княжьему слову, сам знаешь. Князья первые вероломцы», — ухмыльнулся опивец. «Ты мне лучше богатырское слово дай, так надежнее».
1: «Даю и богатырское», — махнул рукой жихарь. «Самая бесполезная покупка твоя. Куда ее тебе представить?»
6: «А хоть сюда же», — сказал планетник. «Я сам за ней приду в свое время».
0: Он шлепнул по жихаревой ладони горячей рукой, отряхнулся, как собака, и зашагал прямо в лес, не разбирая дороги.
1: «Эй, ты куда?» — окликнул опивца водяник.
0: «Все-таки они были родня, как ни крути».
6: «С Боровым есть разговор!» — кликнул планетник, не оборачиваясь. «Он, сказывает, про меня обидную песню сложил!» «За меня еще добавь!» — крикнул вслед мутила. «А то завел обычай оскорбительные песни слагать!» — пояснил он жихарю.
1: «Даже про морского царя! Да и своего собственного лешего ни во что не ставит этот Боровой! Один он хороший!»
0: Богатырь стоял в оцепенении.
1: «Дешево я отделался!» — сказал он наконец. «Как-то даже слишком дешево», — задумался мутило. «Тут какой-то подвох. Надо же, самую бесполезную покупку. С каких щей он так нынче раздобрился, человек его задери».
6: «Знаешь что?» — сказал хитрый жихарь. «Как поедем на Полилюеву ярмарку, ты мне напомни, чтобы я первым делом самый черствый печатный пряник купил. Пусть щей подавится на здоровье».
0: А потом снова взглянул на коня Налима и позабыл про все на свете.
8: Глава третья. Хлеб всему голова. Пословица.
0: Сопровождавшие жихаря дружинники числом трое без всякого удовольствия услышали, что князь в них более на сегодня не нуждается, поскольку собрался по важному и секретному державному делу на ярмарку. Им предстояло нынче объясняться с княгиней, а от нее, как от всякой женщины в тягости, можно было ожидать чего угодно. Смертью, конечно, не казнит, но зато такого наслушаешься и обыденных слов, и тех, что она в своих книжках вычитала. Дружинники поворчали, приняли алый плащ и позолоченный шлем и неспешно потоптали по лесной тропе, ведущей на дорогу. Ехать на водяном коне, если он покорился седоку, не в пример приятнее, чем на обычном, даже и без седла. Ведь у водяного коня нет никакой хребтины, спина мягкая, сулящая седалищу всадника большое облегчение, словно бы несет тебя речная стремнина.
1: «Так мы и вправду до вечера не доберемся», — рассердился мутило, пристроившийся за княжеской спиной и вцепившийся лапами в широкий кожаный пояс жихаря.
6: «Тоже мне богатырь! Трюх-трюх, трюх-трюх! Не на водовозной кляче едешь, смелей надо! Отчего шпоры-то не надел? Тогда каблуками его изо всей силы, не бойся, не поранишь!»
1: «Не начал бы конь диковать», — сказал жихарь, — «дел незнакомые. Да и лес тут густой, влепит он нас в дерево за милую душу. Тебе-то что? Ты только рожу об мою кольчугу поцарапаешь, а мне каково придется?»
6: «Как мы о своем княжьем здоровье-то печемся», — сказал мутило и прибольно даже сквозь кольчугу ущипнул богатыря. «Давай тогда я сяду вперед, а ты, главное, кафтан мне не порви, новый покупать будешь».
0: Этого жихарь никак уж не мог стерпеть. Он свистнул отчаянным степным посвистом, развел сколько мог ноги и изо всех сил ударил коня Налима по бокам. Налим заржал, хотя ржание было не конское, а скорее человеческое, и пошел борзо, как и полагается водяному коню. При этом он ухитрялся миновать все сосновые столбы, изгибался совершенно немыслимым образом, и богатырь почувствовал себя как в какой-то многоколенной трубе, подхваченной бурным потоком. Временами конь резко склонялся вбок, отчего седоки едва не бороздили локтями землю. Жихарь намотал уздечку на правую руку, впился пальцами левой во влажную гриву и мечтал только о том, чтобы не упасть. Тошнота подступала к горлу. Тяжелый майский жук, не успевший свернуть с воздушной дороги, прибольно ударил богатыря в лоб.
6: «Хреновый из вас людей конники!» — усугублял его страдания мутило. «Русалка моя! И так крепче держится, хотя у нее, между прочим, хвост не раздвоенный. Видишь, самую чищобу уже проскочили, теперь он веселее пойдет на полную ногу».
1: «Куда ж еще веселее?» — испугался жихарь.
0: Впереди и вправду посветлело.
8: Налим прибавил ходу, и богатырь совсем перестал различать отдельные деревья. Они слились в сплошную золотисто-зеленую стену. Всякую скорость привелось жихарю испытать в жизни, но на этот раз и он растерялся. Провалилась бы и Полилюева ярмарка, и вся эта хмельная затея. А тут даже хмель в его рыжей голове не вытерпел и улетучился от греха подальше, мол, я не я, и лошадь не моя. «Терпи!» – подбадривал Мутила. «Уже мало осталось!» Терпел жихарь, терпел, да и претерпелся в конце концов. Оставил в покое конскую гриву и попробовал принять гордую княжескую посадку. Встречный воздух ударил богатыря в грудь и забил дыхание, не дав возможности сказать водянику все, что накипело во время скачки, или хотя бы заорать песню для храбрости. А водяник, надежно укрытый богатырской спиной, вредным голосом порочил человеческий род за неуклюжесть и вообще неприспособленность к жизни на белом свете. «Это хорошо», — приговаривал Мутила. «Ты цыгану Маре так прямо и скажи. Не по мне этот конь, больно резвый. Только тебе, мол, им и владеть. Не устоит старый конократ, поверит, увидев твое испуганное рыло, тряхнет мошной». Жихарь взял себя в руки, усмирил страх и начал припоминать, как они с Яртуром устроили конское ресталище. Тоже ведь не худо скакали, только закончилось все весьма пи... Так закончилось и на этот раз. Богатырь налетел шибче коня вперед, разглядел несущийся прямо в лицо березовый пень и успел выкинуть руки. Удар Гедвед не сломал ему кисти, а сзади в спину добавил еще в острой головой Мутила. К разумной жизни вернул обоих все тот же конь Налим, обдав собственной струей. К счастью, это была простая холодная вода. Первым делом жихарь изо всех сил тряхнул руками, вправляя кисти на место, и даже не почувствовал там боли, поскольку болело везде.
9: «Блин, поминальный!» – жалобно сказал он. «Скотина ты речная, безрогая! Ты князя везешь или ты дрова везешь? Сам-то, главное дело, целехонький, без костей!»
10: «Нынче у нас князьев, как дров!» – огрызнулся вместо водяного коня водяной черт. «Не мог Налим споткнуться ни с того, ни с сего. Тут либо чары наложены, либо ему кто-то прытки в ноги кинулся».
8: От соприкосновения с кольчугой Мутилина рожа снова стала вся как бы в чешуе. Лес тут был уже совсем редкий, трава еще не успела подняться в полный рост, и падшие всадники начали глазами искать того прыткого, что кинулся в ноги несравненному коню.
10: «Хорошо, если конь волчару зашиб», – возмечтал жихарь. «Или хоть лисичку на воротник».
8: Мутила хотел было поведать, что он лично посоветовал бы жихарю на воротник вместо лисички, но сказал совсем другое.
10: «Вот он, гаденыш! Вот из-за кого мы чуть головы не потеряли!»
8: Богатырь на коленях приблизился к месту, на которое указывал водяной. В траве, примяв семейку ландышей, покоился грязно-серый шар величиной с человеческую голову. Да он и походил на человеческую голову с маленькими закрытыми глазками, с носиком не более прыща, со скорбно искривившимся ротиком. Правда, у головы не бывает коротеньких ручек и ножек, а у этого шарика они были.
10: «Так», – зловеще сказал жихарь, – «вот видишь, Мутила, мы еще не доехали до ярмарки, уж прославились. От дедушки с бабушкой он ушел, от лесных зверей ушел, а к нам попался. За такое диво нам заморские купцы немало отвалят».
8: Мутила без всякой радости поглядел на добычу.
10: «А то они хлеба вываленного в пыли не видели», – презрительно сказал он.
5: «Какого хлеба?» – возмутился жихарь.
10: «Это ж колобок, тот самый».
8: И тут же рассказал пораженному водянику повесть о многотрудной судьбе колобка, что известно любому человеческому детенышу и вовсе неведомо подводным жителям.
10: «Так что не только лисе, никому его поймать и съесть не довелось», – закончил богатырь свой рассказ. «А нам, он, можно сказать, сам под ноги прикатился. Надо бы помочь ему очнуться, да заодно и умыть. Он, поди, с тех пор не унимался».
8: Конь Налим охотно оросил колобка, а богатырь, достав из дорожной сумы тряпицу, начал приводить пленника в товарный вид. Сделавшись чистым, румяным и более пригожим, колобок приоткрыл один глаз, более похожий на черную изюмину.
10: «Не ешьте меня сходу», – не поздоровавшись, даже предложил колобок. «Я вам песенку спою».
8: «Ну уж нет», – сказал богатырь и наложил на лысину хитреца свою тяжелую руку.
10: Песни твои мы знаем. Заворожишь нас, а сам укатишься.
11: Меня теперь даже есть нельзя, вздохнул Колобок. Я черствый. Совсем очерствел от бродячей жизни. От меня даже сам мироед чуть зубы не обломал.
12: Ну, так ты и мироеда знаешь, не поверил Жихарь.
10: Кого я только не знаю. За мои-то годы, сказал Колобок и махнул маленькой ручкой. Дернуло ж меня через эту прогалину катиться. Думал, успею, да у вас такой скакун.
6: Других не держим, похвастался Мутило.
11: Жихарь, а давай я себе в озеро заберу. Он там отойдет, размякнет.
6: Не размякну, закричал Колобок. Не дождетесь? Я моря переплывал, в чреве китовом пребывал, ничего мне не поделалось. Я от дедушки ушел, да вы это и сами знаете, и от лисицы ушел, и от тигра ушел, и от слона, и от енотовидной собаки, и от восьмирука восьминога, и от гидры лирнейской, и от змея Апопа, и от бегемота с левиафаном. Мне бы еще лопаточки новые то сплел, так я бы до самого светопреставления землю топтал. Не вам меня пленять, я побродяга всемирный, бесстрашный.
10: И выпучил для острастки свои изюминки, что твои сливы.
6: А потом как-то вывернулся и даже попробовал укусить богатыря.
12: «Хвастать мы и сами гораздо», — сказал Жихарь. «И не кусайся, все равно зубов нету. Ты, гляжу, и вправду старенький».
6: «Постарше прочих», — гордо сказал Колобок. «А зубы мне ни к чему, я в пропитании не нуждаюсь. Я сам вроде того, что пища бывшая».
12: «Бывшую пищу не колобком кличут, а совсем по-другому», — заметил Жихарь.
10: «Сколько ж тебе лет?»
6: «А сколько их было на свете, все мои. Ты поди и не знаешь, как звали деда с бабкой, что меня испекли?»
10: Жихарь впал в недоумение.
12: «И вправду, никто никогда не задумывался насчет имен обездоленных старичка со старушкой». «Как же, по-твоему, их звали?» — наконец сказал он.
6: «А в каждом народе по-своему», — ответил Колобок. «Потому что это были самые первые люди на свете».
10: «Врет», — уверенно молвил Мутило. «Столько даже колобки не живут».
6: «А вот живут, а вот живут».
10: И, утверждая свою жизненную силу, Колобок таки вырвался из-под богатырской руки, но не укатился прочь, а запрыгал да так высоко, с Мутилу, а Жихарю по груди.
6: «Это я по-вашему, по-невежественному, Колобок. А вообще-то я самый первый гомункул».
12: «Тихо ты!» — цыкнул Жихарь. «За такое слово в базарный день и прибить могут, а мы как раз на ярмарку держим путь. Помалкиваешь, коли гомункул, нечего этим хвастать. Раз ты такой у нас вековечный, так веди себя степенно, бороду седую отрасти, усы вислые».
11: «Минутное дело!»
10: С этими словами Колобок, оставив резвость, опустился на траву, провел ручками под ротиком и носиком, и полезли на белый свет в указанных местах сивые волосы.
6: «Теперь лучше?» — живо спросил он.
12: «Прям не Клюд Беломор», — похвалил Жихарь. «С такой бородой и козла бывает, за мудреца держит».
10: И бросился на беглеца. Колобок попробовал было откатиться, но сухая прошлогодняя трава запуталась в новенькой бороде и помешала.
12: «Вылезай, чудило круглое, в сумму», — сказал богатырь. «Вот и будет княгине бесплатный гостинец».
6: «Какой гостинец? Какой гостинец?» – завизжал Колобок уже из сумы. «Я же сказал, что нельзя меня есть».
10: «А никто тебя есть и не станет», – ласково сказал Жихарь. «Жена у меня ученая, многознатица. Там тебе будет хорошее жилье, станешь всем любезен.
12: Да я даже кузнецу-акулу прикажу тебе железные зубы вставить от старых баран. От собак, скажем, отбиваться».
10: «Зубы?» – Колобок задумался и перестал возиться в суме.
12: «Зубы – это дело».
10: «Как же я сам до такого не додумался? Казалось бы, все на свете знаю».
11: «Так ты, выходит, тот самый Жихарь, который...»
12: «Тот самый», — сказал богатырь.
6: «Который», — подтвердил водяник. «Который не бывает».
10: «Ну-ну», — сказал Колобок, высунувшись наружу.
6: «Случалось мне с различными героями подвязаться. Все они, в общем-то, на одну мерку скроены, твари неблагодарные. Шагу без меня ступить не могли, поминутно советовались. Царевну там добыть, меч или кладенец, золотое или руно. А как дело сделано, катись на все четыре стороны. Ни слова доброго, ни воздаяния».
12: «Какого ж тебе воздаяния?» — желательно удивился Жихарь.
6: «Ну, — задумался Колобок, — любопытно бы мне в людском обличии пожить какое-то время».
10: «Сделаем», — пообещал Жихарь. «Вот пойдут на нас войной, скажем, те же заугольники. Они давно грозятся, да духу не хватает. Станем решать битву поединком между князьями. Выйдет мне навстречу могучий вождь по имени Тувалет Хрустальный. Снесу я ему буйную голову мечом, а на ее место тебя и присобачим. И станешь ты у нас не перекати поля, а светлый князь Колополк. Видишь, я уже и прозвание заготовил».
13: Не торопись, испугался грядущих перемен Колобок. Я еще не решил, какого пола мне желательно стать.
14: Да я и не тороплюсь, сказал Жихарь. Поживи, подумай, чья доля на свете слаще.
15: Мы на ярмарку, едем или нет, вскричал Мутила.
13: За новыми лопаточками, поддержал его голосок из суммы.
16: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть первая, глава четвертая. Таких ниндзей за нунчаки да в музей. Барон Хираока. Кто не мчался на волшебном коне по лесным дорогам с водяным за спиной да с колобком в дорожной суме, тот, считай, не жил на свете, так думалось богатырю. Даже самодвижущаяся телега, на которую он в свое время оставил далеко позади страшную дикую охоту, отстала бы от Налима. Быстрее его передвигался разве что Симеон Живая Нога, младший из семи братьев, известных своими причудливыми умениями, но ведь и тот из-за чрезмерной скорости постоянно опаздывал на год и более. Лесное безлюдье кончилось, под копыта легла дорожная грязь, и полетела она из-под копыт во все стороны, что никак не могло понравиться людям из торговых обозов, тянувшимся на ярмарку. Но их проклятие и ругательство Жихарь мог слышать не целиком, а только обрывками. «Ладно», — сказал он, придержав Налима, — «не стоит обижать народ, а то потом начнут нам на ярмарке цепляться».
13: «Хлюздишь, так и скажи», — подковырнул Мутило, но потом смилостивился. «Так мы коня и вправду до кипения доведем. И зайдет паром, потом жди, когда он росой выпадет и снова в коня соберется. Меня так даже припекать начало». «Всякому чуду полагается свой предел», — подтвердил из суммы Колобок. «Чудеса тоже не без закона живут, иначе что же получится?»
14: «Молчи уж», — окоротил его богатырь.
13: «Не могу молчать», — воскликнул Колобок. «Намолчался за годы и века. Во мне за время странствий столько слов накопилось, что надо бы сбросить, да все некому было. Я и по ученым могу разговаривать, и по матушке, и по банжурски. Все языки понимаю. Умею посредничать на торгу. Долю зато беру небольшую по совести».
14: «Вот как», — склонился к нему Жиха. «Так, может, ты и коня загонишь лукавому цыгану? Ведь он-то меня помнит».
13: «Торговцы из вас обоих, как из пыли веревка», — сказал Колобок. «Вам без меня никуда. Посудите сами, примчитесь туда и сразу в конный ряд. Всякий догадается, что вам коня сбагрить не втерпешь, и никто настоящую цену не даст. А въезжать в рынок надо неторопливо, с достоинством, дабы избежать потери проторий. По вашим же мордам видно, что конь краденый».
14: «Выиграл я его на честном кону», — оскорбился Мутило.
13: «Это ты торговой страже рассказывать будешь», — посоветовал Колобок. «Они в раз поверят».
14: «Что, князю не поверят?» — ахнул Жихарь.
13: «На торгу князей не бывает», — ответил Колобок. «Вам сперва надо бы там походить день-другой. Дорогие покупки делать, чтобы весь народ убедился. Продают коня люди серьезные, надежные, не теребень кабацкая. От вас же винищем разит. Даже я пропитался, словно бисквит какой. Коня же в нужный час следует выставить на аукцион».
14: «Это что за зверь?» — спросили самозванные конеторговцы.
13: «Это вот что за зверь. Ты выводишь коня и начинаешь рассказывать, что за порода такая, что за кровь, от каких родителей. Долго хвалишь, а потом кричишь, как в лесу. Ау! Кто за коня 3000 даст? Начальная цена 3000! Найдется первый охотник, заорет. 3000, еще сотня! Ты его примечаешь, говоришь. Ау! 3100 раз, 3102! Кто-нибудь непременно пожелает товар перенять и выкрикнет 3200! Пока не доаукаешься до настоящей цены. Поняли?»
14: «Поняли», — кивнул Жихарь.
13: «Вот за 3200 и продадим», — обрадовался Мутило. «Деньги хорошие, немалые. Только откуда нам знать, кто у Налима родители и что за кровь? Да и какая в нем кровь? Одна вода».
14: «Вам не делами ворочить», — вздохнул Колобок, выпростал ручки, ухватился за края суммы и до половины вылез.
13: «Вам еще без штанов полагается 200 лет бегать и собак гонять. Странное дело. Из теста вылеплен я, а мекинные головы как раз у вас. Цену-то можно поднимать до тех пор, пока у покупателей деньги не кончатся. Да и то они обязательно взаймы и в долги полезут. Товар-то высшего разбору».
14: «Я, честно сказать, еще ни разу не торговал», — признался Жихарь. «Вот в долги залезать — это было. Правда, меня царь Соломон пытался учить».
13: «Нашел учителя», — скривился Колобок и плюнул.
14: Колобочий плевок выглядел как мелкий сухарик.
13: «Помнится, я твоему Соломону грошовое колечко за перстень мудрости выдал и продал. Сначала снаружи нацарапал на колечке «все проходит», а внутри и это тоже пройдет. И прошло ведь за милую душу».
14: «Врешь», — сказал богатырь. «Перстень был самый настоящий, я его вот в этих самых руках держал». «Конечно», — сказал Колобок.
17: После того случая кошелек опроставший начал царь над жизнью задумываться, мозгами пошевеливать. Вот к нему и пришла мудрость. Так что все правильно.
18: «А зачем тебе деньги?» – ехидно полюбопытствовал Мутила. «У тебя ведь ни потребностей нет, ни кошелька».
17: «Так ведь деньги-то тоже я придумал», – гордо сказал Колобок. «До той поры люди жили обменом, или, как тогда выражались, по бартеру. Ну, пришлось им помочь.
18: Что же касается потребностей моих, то вам их понять не дано». «Где же ты казну свою держишь?» – проникновенно, чтобы не спугнуть, – спросил Водяник.
17: «В самых разных местах», – сказал Колобок. «В основном у цюрихских гномов. Они, конечно, жадные, но скрупулезные. И не спрашивают, откуда деньги взялись. Если приплатить, конечно. Никто, кроме меня, получить тех денег не сможет. Так что, дяденька мокрый, не мылься. Самые лютые злодеи пытались у меня вызнать заветные слова. А я что? Простой плесневелой буханкой прикинусь, и все».
18: «Вот что», — сказал богатырь. «Ты бы мне мешка 4 золота не занял под залог всего многоборья. Я не успею. Дети отдадут, внуки, правнуки, прапра...» «Я лучше сделаю», — сказал Колобок. «Есть такая поговорка, что голодному надо не рыбу дать, а рыболовную снасть. То есть ты под моим руководством сам всему научишься».
17: «Я князь, а не глупец. И не купец».
18: «Купец главнее», — сказал Колобок. «Только пока не все это поняли».
16: Под такой разговор конь Налим перешел на неспешный шаг, словно обычный конь на скачках. Стало видно, что приближается человеческое поселение. За годы Полилюева ярмарка обросла народом, который с этой ярмарки жил и кормился. Продавцам и покупателям надо было же где-то ночевать, заключать сделки, пить магарыч. Да и за порядком нужно было кому-то следить. Многие князья предлагали в охрану своих дружинников тайно мысли завладеть всем торжищем, но Полилюй такие предложения неизменно отвергал, потихоньку набирая наемных воинов, которым надоели кровопролитные битвы и неверная воинская удача. Набирал до тех пор, пока князья не убедились, что с ярмаркой лучше не связываться. Перевалило крепко за полдень. Но если следовать Колобковым наставлениям, сегодня с конскими барышниками затеваться не стоило. Завтра будет день. Да ведь и сегодняшний день надо было как-то прожить, а в кармане всего 2 полушки.
18: «Слезайте с коня», — скомандовал Колобок. «Ведите в поводу, хольте и лелеете на показ».
16: Жихарь через плечо переглянулся с водяником. Тот вздохнул, признавая, что слаб против недавнего пленника в торговом деле.
18: «В самую грязь», — вздохнул богатырь и подчинился.
16: Спешился ему Тило, он грязи не боялся.
17: «Ну и сам выкатывайся», — сказал жихарь Колобку.
18: «С какой стати? Я нынче содержимое переметной суммы. И запомните, нет теперь среди вас ни князей, ни водяных, а есть равноправные члены торгово-промышленного товарищества Колобок и сыновья».
17: «Какие мы тебя сыновья!» — разом взревели от обиды человек и водяник.
18: «Ну, должны же мы как-то называться. Вот мы и будем товарищи, поскольку товар у нас общий. К тому же объявим, что мы с ограниченной ответственностью, то есть вообще ни за что не отвечаем».
17: «Мой товар-то!» — булькнул Мутило.
18: «Тогда сам и торгуй, козленка за 2 гроша».
16: «Быстро ты нас обратал, горбушка котючая!» — проворчал богатырь. «Гляди, люди-то добрые, уже с ярмарки идут». «Действительно. Впереди, вдоль обочины, старательно обходя дорожную грязь, которая так и норовила распространиться пошире, двигались 2 рослых мужика, тащили на плече толстое короткое бревно. Бревно было какое-то странное и пестрое. Вблизи бревно оказалось человеком, одетым в красный парчевый кафтан. Штаны у него были короткие, ножки пухлые, лицо бритое, а голова венчалась длинными кудрявыми волосами.
17: «Это что, невольника несут?» – нахмурился жихарь.
16: В своем княжестве он никакой работорговли не допускал, хоть и терял на этом немало. Но мужики нисколько не походили на заморских купцов, охочих до здешних добрых девиц и красных молодцев. Обычные деревенские мужики, судя по платью, зажиточные и не привыкшие тратить деньги на что попало.
18: «Невольников не носят», — сказал Мутило. «Невольники сами носилки таскают».
17: «Здравствуйте, люди», — сказал жихарь и поклонился не по-княжески.
16: Кланяться по-княжески он так и не научился, сколько бы ни билась бедная Карина. Запутался во всяких четверть поклонах, поклонах в половороты и так далее.
17: «Здорово, коль не шутишь», — хмуро сказал старший из встречников.
16: Отец и сын, — догадался жихарь.
17: «Тоже грабить будете или по-хорошему разойдемся?»
16: С этими словами он обернулся к младшему. Они сняли ношу и поставили ее столбом. Несомый застыл в этом положении. Волосы рассыпались у него по плечам и оказались чуть не до пояса.
19: А уже грабили? Обрадовался жихрь случаю навести справедливость.
20: Пробовали, важно сказал старший, снял войлочную шапку и начал ей обмахиваться от жары. Сам кидало пробовал, только ничего у него не вышло.
19: Покупка ему наш не по нраву пришлась, добавил младший и покосился на отца. Мол, по делу ли подал голос.
20: Что за кидало, насупил брови богатырь.
19: Скоро сам увидишь, заверил старший. Он там всегда стоит. Стража его иногда гоняет, да ведь круглые сутки за ним не уследишь. Вот он и поджидает пеший люд, да и конных не пропускает. Поэтому мимо него лучше ходить целым обозом. На обозы он посягать боится.
21: Разбойник, уточнил Мутила.
19: Тело у него на трех разбойников достанет. Немал человек. Отберет у прохожего казну или товара, самого в колючие кусты как кинет. Пока из кустов выцарапываешься, кидало и след простыл.
20: «Нас не кинет», — заверил жихарь.
19: «А это, что ли, ваша покупка и есть?
20: Кто таков? Кто велел людей продавать?»
19: Мужик нахлобучил шапку на прежнее место.
20: «Лишних людей нам не надо. Нас самих девать некуда. А мы, молодец, старинное пророчество исполняем».
19: «Какое такое пророчество?» — вскинулся на всякий случай многоборский князь.
20: «А вот жил в додревние года один провидец и стихотворец. Очень любил мужика, заботился о нем. Князей же всячески срамил и порочил. И сложил заклятие такое. Эх, эх, придет ли времечко? Приди, приди, желанное».
19: «И пришло времечко-то?»
20: «Да покамест нет», — досадливо сказал мужик. «Времечко придет желанное наше, когда мужик не блюхера и не вот этого облома, а совсем других с базара понесет. Как их?
19: Имена какие-то чудные. Одно на белку похоже, другое на утку. Но еще ведь не пора. Блюхера мы уже носили с базара, он еще потом врагом народа оказался, а вот с этим покуда не разобрались».
20: Жихарь и Мутило внимательным образом оглядели мужицкое приобретение, и тогда Колобок высунулся из сумы. Толстое лицо облома с пухлыми глазами ничего особенно, с пухлыми губами ничего особенного не выражало. Глаза были пустые и бесцветные.
19: «Это кто же такой?» — снова спросил жихарь.
20: «Да гляди лучше. Это ж милорд. Неужели не узнаешь?»
19: «Какой милорд?»
20: «Глупый. Какие же еще милорды бывают? Мы нарочно просили, чтобы поглупее выбрали».
19: «Выбрали что надо», — похвалил Мутило. «У иного пескаря морда умнее бывает».
20: «И какая же от него польза?» — не унимался жихарь.
21: «А такая, что все надо делать по порядку. Сперва блюхера с базара понести, потом милорда глупого. А уж после того придет желанное времечко, не раньше».
20: «И что будет?»
19: «Вот привязался», — отсерчал мужик.
20: «Сказано тебе, пророчество исполняем. Отцы наши так делали, и деды, и пращуры. Каждый год, как проклятые, таскаем это добро с базара.
19: Да что с вами разговаривать, все равно не поймете».
21: «Погоди».
19: Жихарь даже ухватил мужика за рукав.
21: «А что он умеет?»
20: «Все, что глупому милорду положено. Ржаное вино пить, овсяную кашу лопать, в кости играть, спорить на денежный заклад, верхом кататься, девок портить, морями владычествовать, машину за машиной изобретать, чтобы работе помочь».
19: «Ну, таков-то я и сам, милорд», — сказал жихарь.
21: «А говорить-то он умеет?»
19: Мужик почесал шею.
20: «Ну, поговори, коль хочешь, денег не возьмем, если речь его поймешь».
21: «Говори, говори», — зашептал Мутило, обрадовавшись дармовщине.
19: «Милорд», — сказал жихарь. «Милорд, кажется, знаю я, по-каковски с ним надо разговаривать. Не зря с Яртуром столько времени горе мыкали. Милорд, want you, I to you, один question задать. Хую ты такой есть и тыс?»
20: «Какие вы люди грубые», — посетовал Мутило. «Первый раз видишь милорда и сразу такие гадостные словеса развел. Языки бы вам всем повырывать».
19: «Известно, нечисть не терпит человеческих ругательств. Но милорд был такой глупый, что ни капельки не обиделся, улыбнулся и открыл рот».
21: «У меня, джентльмена, всегда было доброе имя и нож острый, когда теперь всякий раз стоит мне перешагнуть порог дома, как то один, то другой настырный лихоимщик хватает меня за рукав. Вы не забыли о моем счете, сэр? За вами должок 1000 фунтов. Надеюсь, сэр, вы не заставите с ним долго ждать. А приятно мне, когда ростовщики обмениваются моими векселями в пивных и кофейных».
19: Жихарь худо-бедный язык милорда понимал. Про Колобка и говорить нечего, одно слово «гомункул». Мутилы же и мужики недоуменно глядели друг на друга, как бы ища поддержки. Разговор про долги до займы богатырю не понравился. Сразу вспомнилось, как закладывал кабачику Невзору свою славу. Поэтому он попробовал повернуть беседу в другую сторону.
2: А Наулию Кинга вашего, который Туми Бразером приходится. И получил достойный ответ. Людям, особенно сангвинического темперамента, свойственно предаваться надеждам, и среди различных перемен в ходе общественных событий надежды эти редко не имеют под собой почвы. Даже в безысходных обстоятельствах, когда, казалось бы, нет никаких оснований на что-либо рассчитывать, они, тем не менее, склонны делать вид, будто не все еще потеряно, и стараются заставить противника думать, что располагают неведомыми его ресурсами. Именно такую позицию заняли в последние месяцы те, кого за неимением лучшего выражения мне приходится называть членами поверженной партии. С момента ее падения упомянутые джентльмены тешат себя надеждами действительными и мнимыми. Когда убрали графа Сандерленда, они надеялись, что ее величество не пойдет ни дальнейшие изменения в составе кабинета, и осмелились исказить ее слова, адресованные иноземным державам. Они надеялись, что не найдется человека, который осмелился бы предложить роспуск парламента. Когда же произошло и это, да к тому же еще и некоторые перемещения при дворе, они попытались нанести удар по государственным кредитам.
3: «Хватит, хватит, стоп!» – закричал Жихарь. «Айю про Кинга Аскаю! Какие там ливствуют? Здоров ли?»
2: Милорд недоуменно прокашлялся и сказал. «Подданный далеко не всегда властен над поступками своих монархов и не всегда может спросить, каких людей те понимают, какие партии приближают к себе. Так пусть они не нарушают конституцию, пусть они правят по закону, чтобы тот, кто им служит, не был замешан ни в одном противозаконном действии, чтобы от него не требовали ничего несовместимого с правами и законами его страны».
3: «Вот говорил я по-братиму, как станешь королем, так и начнешь не по правде жить», — вздохнул Жихарь. «Не такой уж этот милорд глупый, как может показаться».
21: «Оставь его в покое», — посоветовал Колобок. «Речи его вполне разумные, жаль только, что он не всегда подпечает в попад. Так уж их в ихнем парламенте учат. Поэтому милорду гадать хорошо, разговаривать с ним толку нет».
2: «Кто это у вас в суме?» — спросил младший.
21: «Вот такому же сопленосу любопытному башку отрезали, она все не унимается», — сказал Мутила и подмигнул старшему.
2: Старший кивком одобрил воспитательный ответ. Поблагодарили мужиков за предупреждение, пожелали доброй ночи, помогли взгромоздить милорда на плечи.
3: «Вы его мне берегите, кормите овсом и пудингом», — посоветовал напоследок Жихарь.
2: Впереди ждала встреча с грозным кидалой. Поганить княжеский меч разбойничьей кровью Жихарь не хотел, но и с подбитыми глазами гулять по ярмарке не собирался. Мало ли какой ценой достанется победа.
3: «Хорошо бы подвернулся поблизости бочажок с вешней водой», — сказал Мутило, размышлявший примерно о том же. «Тогда б я его в два счета утопил».
2: «Не годится», — ответил Жихарь. «Я ведь и сам разбойничий выкормыш. Сирота я, не баюканный, не люлюканный».
21: «А ты поэтому почаще вслух говори», — сказал Водяник. «Тогда будет у тебя такое родословие».
2: «Твоя правда», — согласился Жихарь. «Надо выломать дубину». Но выламывать дубину не достало времени. Из колючих кустов выполз предреченный кидало и встал во весь немалый свой рост. Морда у него была щедро поцарапанная, одежда прерванная. Видно, не всегда получалось у него кидать прохожих людей в колючки, временами и самого туда кидали.
3: «Матки-матки, чей допрос, смерть или живот?» – предложил разбойник свой немудрящий выбор.
21: «Живот, живот!» – закричал Мутило и наступил Жихарю на ногу, чтобы не вмешивался.
2: Богатырь покраснел со стыда, но спорить не стал.
21: «Вот коня бери», — предложил Мутило, ловко снимая с налима уздечку. «Видишь, какой конь? Хоть продать, хоть самому красоваться».
3: «А с ума-то?» — встревожился за третьего товарища Жихарь.
21: «Не пропадет твоя с ума. Бери коня, не сомневайся, добрый человек, не прогадаешь. Только нас не трожь, оставь на икру».
2: Красавец Налим так понравился пешему кидали, что злодей даже не стал тратить время на его хозяев. Разбежался и прыгнул коню на спину. Налим попереступал копытами по грязи, потом рванул в сторону от дороги.
21: Разбойник от неожиданности завопил, но крик его перебил верещание увозимого колобка, а потом все звуки заглушил треск лесного бурелома.
2: «Ой, у тебя поглоточку-то есть?» – спросил Мутило. «Пока нашего кругляка нет, а то разворчится, что, мол, пьяный не торговец».
3: «Как не быть», — откликнулся Жихарь, — «я ж не лиходей себе».
2: Скляница была невелика, зато содержимое забористо.
3: «Сам беломор делал», — выдохнул богатырь после глотка.
2: Они еще посидели на травке, потолковали о том, сколько рыбы можно вылавливать в гремучем беру без ущерба для рыбьего поголовья. Потом даже начали беспокоиться за Налима и Клапка, но беспокоились недолго. Водяной конь выломился из леса на дорогу, весь в обрывках разбойничьего платья.
4: «Свиньи вы сивобрысые!» — ругался из сумы Колобок. «Вы почему меня-то не вытащили? Я же говорил, все герои сволочи!»
7: «Остынь», — сказал Жихарь. «Сам подумай, начал бы я это тебя на белый свет тягать, а кидал, и это увидел. Вдруг он умный и в раз бы догадался, что ты дороже всякого коня». Сума задергалась.

0: Ладно, выручу вас на этот раз, но из барыша вычту. Придется денежку со счета снимать. С этими словами он у себя в суме заерзался и закряхтел, и кряхтел долго. Потом, наконец, высунул ручонку с пригоршней серебра. «Ваше счастье, что я без туловища, вот и пользуйтесь», — сказал он. «Но чтобы лопаточки мне нашли. Досмотрите у меня до торгов не капелюшечки».
1: «Само собой», — сказал Мутило, признавая его старшество.
0: «Зеленое вино ведь тоже на хлебе ставится, вот он и учуял», — объяснил Колобкову догадливость богатырь.
2: Глава пятая. «Ума не приложу, где достать такую палестину денег?» Александр Герцен.
3: Людей на дороге стало густо. Иные шли навстречу, иные догоняли. Знакомых лиц пока, к счастью, не попадалось.
1: «Деньги ты при себе держи», — сказал жихарь. «А то у меня мнится дыра в горсти, улетают денежки неведомо куда. Ведь я в Вавилоне взял добычу великую, еле допер, а где она теперь?»
0: «Надо было смету составлять», — сказал Колобок. «На хозяйство, на дружину, на непредвиденные расходы».
1: «У меня все расходы получились непредвиденные», — вздохнул жихарь. «Кабы предвидел, разве бы я так казной распорядился?»
3: «Про твое княженье даже под водой наслышаны», — наябедничал Мутило Колобку. «Недоимки народу простил, от налогов на год избавил, куда только жена смотрела».
1: «Всю душу вынула», — сказал жихарь. «Говорит, вы, многоборцы, привыкли прохладно жить. Вином полы моете, блинами избы конопатите, всякие прохожие бродяга за дорогого гостя». «Да уж, не как вы, кривляне, отвечаю. У вас все от скупости уже все зубы смерзлись. Вы из камня лыка дерете, из блохи голенище кроите, из осьми на четвертину тянете, кашу едите, и то держите ложку над горсточкой. Как мне было не дать людям глиготу после жупелого княжения Невзорова управления в годину народных бедствий?»
0: «Ты сам и есть главное народное бедствие», — объявил Колобок. «Кто по многу хорошего хочет, всегда навредит. Откуда тебе знать, как народ живет?»
1: «А я придумал, как узнать», — сказал жихарь. «Собрал как-то утром всех жителей, провел мечом по поляне черту и сказал: кто беден, становитесь по ту сторону черты, кто в достатке, оставайтесь на месте».
0: «И что?» — злее яда спросил глумливый гомункул.
1: «Всем скопом ломанулись за черту бедности», — вздохнул незадачливый князь. «Даже самые домовитые».
0: «Не мудрено, что ты промотался на голую кость», — сказал Колобок. «Надо было сперва назначить мытарей, чтобы проведали, кто как живет. А уж потом лишать, кому давать леготы, а кто и без них вытерпит».
3: Жихарь раскрыл сумму, чтобы Колобок увидел написанное на богатырском лице крайнее недоумение.
1: «Какой же многоборец по своей воле в мытари пойдет? У нас народ гордый и обидчивый».
0: «А как при прежнем князе управлялись с налогами?» — полюбопытствовал Колобок.
1: «Ну, жупелы-то мытари как раз были», — ответил жихарь. «Только в час народного гнева, когда я вернулся из первого похода, люди их всех порешили. Вывели окаянные семя».
0: «Было, было такое», — подтвердил Мутило. «Даже ко мне в озеро приносили топить, но я не позволил. У меня не помойная яма, а приличный водоем». «Держава устраивается не так, но совсем по-другому», — начал было объяснять Колобок правильное устройство державы, но тут уже началась ярмарка.
3: Глазом ее было не охватить, и богатырь даже вскочил на коня, чтобы разглядеть получше. Перед ним раскинулся целый город. Расписной, невыносимо шумный, окруженный высоким частоколом и даже с каменными воротами. Над воротами висела эта вывеска: «Купить, не купить, а поторговаться можно».
0: Жихарь присвистнул от удивления и продолжал свистеть довольно долго, покуда Мутило не одернул его, чтобы деньги не извелись от свиста.
3: Торговая стража вооружена была получше всякой княжеской дружины, сыто кормлена и неразговорчива. Пришлось заплатить за вход. При этом один из стражников хмуро осведомился о содержимой дорожной суммы.
0: «Каравай это», — ответил жихарь.
3: Стражник постучал по Колобку костяшкой пальца. «Ты, парень, видно, в дороге года три провел».
0: Колобок возмущенно фыркнул, и стражник поспешно выдернул руку из суммы.
3: Мутило тем временем приглядел канавку, присел в нее и ручейком просочился мимо стражников, поскольку водяников не велено пускать на ярмарки. Видимо, как раз поэтому водяники туда так и стремятся. Шляться с оружием на ярмарке не полагалось. Богатырь был вынужден отдать меч на хранение, опять же, не за даром. В обмен ему дали красную бирку. Мутило, знавший здешние порядки, отвел коня Налима в конюшню, где тоже получил бирку, но черную.
0: «Не испортили бы коня перед торгами», — нахмурился жихарь.
1: «Тут строго», — сказал Мутило. «Тут с баловниками не нянькаются, для них особый овраг имеется».

0: может, сумму тоже оставим в конюшне? Круглый приглядит.
1: Я пригляжу сейчас кому-то, рявкнул Колобок. Я так пригляжу. Вы же без меня тут мигом голомазы и останетесь. Либо щами подавитесь, либо лапшой захлебнетесь. Денежки за щеку так надежнее.
0: А как торговаться, удивился богатырь.
1: Торговаться буду я, а вы сегодня просто походите, поглядите.
0: Весенняя ярмарка обычно не чета осенней, но поглядеть было на что. Товары большей частью водились иноземные, незнакомые.
1: «Покупай духи из Манчжурии, да гляди, чтоб не обжулили! От этой от Шанели все бабы ошалели, а мужики нахлестались, все тверезы остались!» «Кому сапсабая, кому сапсабая, рожа рябая, пятки прямые, живот наоборот, мышей не любит, зато не прикословит!» «А вот неспанский бальзам хвалит себя сам на языке понятном всяким волосам!»
0: «Кому черного Мерседеса из Брынского леса в обращении не сложен, к тому же растаможен!»
1: «Продаю мыльный порошок, стирает хорошо, сама тетя Ася еле убереглася!»
0: «Продается пихало дубовое, совсем новое, к труду и обороне готовое, пихал бы сам, да уступаю вам!»
1: «Зубы береги, пройти мимо не моги, есть орбит без сахара, сама жевала да ахала!» «Твой орбит все зубы сгорбит, жуйте джуси фрут, от него мухи мрут, а сам кариес на елку залез!» Панасоник жареный визжал-визжал, а от жаровни не убежал. «Зюзюка, зюзюка с крылышками!»
0: Жихарь вертел в руках непонятные красивые сверточки да коробочки и ворчал. «На ярмарке уже затем ходить надобно, чтобы понять, как много на свете вещей, без которых человек вполне может обойтись. Мудрено выбрать из них самую бесполезную».
1: «Кто тут собрался покупать бесполезные вещи?» – насторожился Колобок.
0: «Да так, обещал я одному сердитому дяденьке гостинец». Подробности Жихарь излагать не счел нужным. Мутило же наторжище чувствовал себя не хуже, чем в родимой воде. Он хватал каждый товар руками, пробовал на зуб, на язык, на сжатие и на разрыв, на ленючесть, на горючесть, на вскожесть, на свежесть, на вшивость, на яйцеглист, на просвет, на всякий случай, на здоровье, на добрую память. На всякое слово на продавца он отвечал 10, торговался до пены из ушей, цену сбивал до полной ничтожности, а потом вдруг отказывался от покупки. Именно поэтому водяников и не велено пускать на ярмарки.
1: «Живет в сырости, а жизнь лучше иных людей, понимает», — одобрил Мутилины дела Колобок.
0: Жихарь задержался у прилавка, на котором красовались многочисленные новенькие лубки, посвященные какому-то неведомому герою по прозвищу Сопливый. Заговор Сопливого, выговор Сопливого, договор Сопливого, наговор Сопливого, приговор Сопливого и, наконец, платок для Сопливого. Их разглядывать-то не хотелось, но народ брал охотно. К счастью своему и удовольствию, богатырь высмотрел в сопливой орде пестренький клубок «Похождение Жихарева о змии» и, не обращая внимания на громкие протесты, доносившиеся из суммы, заплатил за него целую монетку. Тут удовольствие кончилось. Клубок изображал какого-то гнусного заморыша с острым носом, обряженного в кургузый кафтанчик и сапожки с коротенькими голенищами. Заморыш обеими лапками держал небольшую гадючку. Рядом с заморышем стоял хорошо вооруженный самовар с усами и бородой. Видимо, как раз так создатели лубка мыслили себе и Артура в латах. Посредством знаков, исходящих изо рта, заморыш почему-то жаловался. «На что я, молодец, на свет родился? По что чужим странам волочился?» А самоварный Яртур выражал свое восхищение жизнью, восклицая по иноземному «Вау!». Гадючка, олицетворявшая, как видно, мирового змея, тоже не молчала. «Был я змей Ермундгант, а ныне простой ползучий гад». В общем, оскорбительный был Лубок, и Жихарь даже хотел жестоко наказать безвинного торговца-перекупщика, но ведь для этого требовалось прилюдно открыть свое громкое имя, что никак не входило в тайные перварные планы того торгового товарищества «Колобок и сыновья». Даже разодрать позорное изображение прижимистый Колобок не дал. Утащил к себе в сумму и прибавил.
1: «Это хорошо, что не похож, зато тебя тут никто не признает».
0: Бродить среди торговых рядов в приглядку богатырь был готов хоть до темно, но у водяника негожего к длительному сухопутному хождению устали ножки. Да и на ночлег нужно было куда-то устраиваться.
1: «Могли бы и под забором переночевать», — вздыхал Колобок. «Но нельзя, мы ж зажиточные конеторговцы».
0: «Ищи лучший постоялый двор», — сказал Жихарь. «Мы с Мутилою все же владыки». Понятно, что Колобок нашел заведение не первого разбора, но товарищам было уже все равно. Зашли под навес, где стояли длинные столы и лавки. Там уже сидели десятка два людей, хлебали что-то из больших глиняных мисок, швыряли под стол кости. Жихарь потребовал у хозяина щей с убойной, бараний бок с гречневой кашей и пирогов. Мутили мясного не полагалось, он решил удовольствоваться вешними мочеными грибами. Потом оба, не сговариваясь, звучно щелкнули пальцами по кадыкам. Сума, висевшая у Жихаря на боку, задергалась. То колобок начал трястись над каждой денежкой.
2: «Вас тут опоят, разденут и на дорогу выкинут», — предрекал он.
0: «Эй, что там у тебя в суме?» — спросил торговый человек с пестрым халате и подался на дальний конец лавки.
3: «Там у меня здравый смысл живет», — не растерялся Жихарь. «Он мне и подсказывает, чего нельзя, что можно».
2: «А зачем он хранится отдельно?» — не отставал человек.
3: «Больно велик, в черепушку не лезет», — объяснил богатырь. «Зато в нужный час его всегда можно убрать в уголок. Иногда и рассудку полезно помолчать».
0: Позавидовал спросивший, но на прежнее место не пододвинулся. Остальные вечерявшие тоже глядели на Жихаря смутило и опасливо. Первый походил на разбойника, второй — на мошенника.
3: «Косятся на нас», — тихонько прогудел богатырь в суму. «Надо слегка угостить людей, а то как бы не вышло шуму».
2: «Разорители, погубители!» — завопил забывшись колобок. «Сперва за чарочку, а потом ковшом!»
0: Все поглядели на товарищей с некоторым даже ужасом, но просвещенный Жихарем торговец в пестром халате объяснил им насчет здравого смысла, отселенного в суму.
4: «Ой, бедняга!» — запричитали самые сердобольные. «Это же все равно, что жену с собой таскать!»
3: «Так всю жизнь и мучаюсь», — признался богатырь. «Ну, я его сейчас под лавку уберу, пусть там разоряется. Вот тогда прикажу, с ума дай ума, тогда и вещай».
0: Гомункул осознал свое бессилие и затих, потому что у него даже зубов для досадного скрипа не было. Угостившийся народ перестал видеть богатырей и водяники лиходеев, провозглашал здравицы в их честь, хвалил за щедрость. Словом, началось вполне веселое застолье, когда люди от каждого ковша только трезвее становятся. На веселье не замедлили явиться песенники и гудошники. Двое играли на рожках, третий пел.
5: В некотором месте в одной деревне жили два брата, Эрос и Танатос. Эрос был крив, а Танатос с бельмом. Эрос был плешив, а Танатос шелудив. На Эросе зипун, на Танатосе кафтан. На Эросе шапка, на Танатосе колпак. Пошел Эрос на рынок, а Танатос на базар. У Эроса в мошне пусто, у Танатоса ничего. Разгладили они усы, да на пир пошли. Эрос наливает, а Танатос подает. Эрос пьет за даром, а Танатос за так. Стали их добрые люди бить. Эроса дубиной, а Танатоса батагом. Эрос кричит, а Танатос верещит. Эрос в двери, Танатос в окно. Эрос ушел, а Танатос убежал.
0: «Сколько можно?» — закричали гости, прерывая неведомую Жихарю песню. «Который год одно и то же!» Другие гости заступились за потешников, и быть бы к богатырскому удовольствию драки, но тут под навес залетел воробей. Опрокидывая лавки и столы, бросились ловить воробья и гнать его в зашей.
2: «Птица в избу залетела к покойнику!» — кричал кто-то.
0: Песенники под шумок скрылись, унося в подолах рубах ухваченные со столов куски. Воробей тоже выпорхнул из-под навеса, подальше от дураков. Наконец все успокоились и стали рядить, можно ли считать навес полноценной избой и действенны ли в таком случае приметы. Потом начали припоминать иные приметы близкой смерти.
3: «Сад поздно зацветает к смерти хозяина».
2: «Дятел мох долбит в избе к покойнику».
3: «Петухи не вовремя распоются к покойнику». «Нетопырь залетит к покойнику».
2: «Ворон каркает к покойнику».
3: «Конь хозяина обнюхивает, убиту быть».
2: «Собачий вой на вечный покой». «Переносье чешется, а покойники слышать».
3: «Мухи зимой в доме летают к покойнику».
2: «Мыши платье изгрызут к покойнику». «Соломина к хвосту курицы пристала, к покойник будет».
3: «Стук в доме от неизвестной причины к смерти».
2: «Крошки изо рта валятся к смерти».
0: Тут знатоки примет заткнулись, остановились и с ужасом поглядели друг на друга, не валятся ли у какого бедолаги крошки изо рта.
1: «Полноте», — сказал из сумы колобок. В перечислении смертоносных примет они смутило и Жихарем не участвовали.
2: «Чего испугались? Всякой курице рано или поздно соломина к хвосту пристает. Всякий человек рано или поздно помрет. Всякие повторяющиеся события рано или поздно совпадут. Тому нас и Юнг премудрый учит в книге «Синхронистичность».
0: Все от этих слов успокоились, прекратили страшиться и с восхищением воззрились на суму.
3: «Продай разум», — предложил кто-то. «На что он тебе, детинушка? Ты и так здоровый, не пропадешь. А в торговом деле без здравого смысла никак».
2: «Продавай, продавай», — шепотом подсказал обрадованный мутил.
3: «Нет», — гордо ответил Жихарь.
5: Не для того я свой разум лелеял и взбадривал всяческими науками, чтобы он у вас подсчитывал прибыли да вычислял лихву. Употребляю его лишь на великие дела, на благо народное. А на что вам, торгованным, разум, коли есть жадность и хитрость?» Торгованы отшатнулись оскорбленные. Из их рядов, расталкивая прочих, полез дюженький молодчик в меховой обдергайке, ростом богатырю не уступавший. «Вот ты о нас, как значит, понимаешь! Бей его, братцы, в лобовую кость и во всю совесть!» «Не слушайте дурака», — подал голос Колобок, окончательно решивший взять на себя обязанности богатырского разума. «Он еще молод, глуп, не сеял круп. Говорит, что в башку взойдет, со мной не советуясь. Не прямота бронится, а задор. Лучше тягайтесь на поясах, а то за драку здесь налагают большую виру». Торгованы разжали кулаки и как один схватились за кошели и другие места с припрятанной казной. Решили и вправду потягаться на пояса. Сперва один на один с бойким молодцем, а потом после его поражения с каждым по отдельности и со всеми вместе. Жихарь, конечно, перетягал всех, но все же попросил прощения за грубые слова. Поневоле пришлось пить мировую.
6: «Здоровье всему собранию!» – послышался зычный голос у входа.
5: Жихарь оглянулся. Под навес входил его давний знакомец, бродячий исказитель Рапсодище. Жихарь не видел его несколько лет с самой своей свадьбе. Говорили, что Рапсодище ушел за песнями в иные земли. Как видно, хождение пошло сказителю на пользу. Он загорел, помолодел, покрасил в черный цвет бороду, принарядился во все хорошее и чистое и даже вставил себе новые зубы из белой заморской глины, что было и вовсе дорогим удовольствием. Богатырь быстро вспомнил и без Колобка, что следует скрывать свое имя, поэтому бросился к песнопевцу, как к самому дорогому человеку.
6: «Рапсодище, светил месяц, блин, поминальный. А мне говорили, что тебя уж давно злобный нахер шах отправил в костяные леса за правдивые словеса. Долго жить будешь?»
5: Обнимая сказителя, жихарь прошептал: «Имени моего отнюдь не называй, про княжеское тепло и вовсе помалкивай. Зови меня, к примеру, Шарапом из деревни Крутой Мэн, что в Колгании. Я тебя зато отблагодарю по-княжески».
6: Рапсодище мигом сообразил, что к чему. «Ну и рожа у тебя, Шарап!» — воскликнул он вместо приветствия. «Где такое отъел? Чуть не сломал мне новые гусли, волод, дикошары. Я за них в Неспании, знаешь, сколько заплатил? Кому говорю, никто не верит».
5: Новые неспанские гусли не походили на обычные, а напоминали скорее звонкий кельмандар Сочиняйхана. Очертание у них было грушевидное, струн всего 7.
6: «Господа, громада!» — воскликнул жихарь. «Радость какая! Сам Рапсодище к нам пожаловал, первый певец на все наши земли. Мог себе пойти к торговым старшинам, к первым богатеям, а он нами не побрезговал. Детям ведь рассказывать будете, что самого Рапсодища слышать довелось. Сладкоголосую птицу юности, трубадура битвы, министреля мирной жизни, скальда вечности, барда мимолетности, акына хаоса, баяна гармонии».
5: Давешний молодец позволил себе было усомниться в певческом даре пришельца, но богатырь дал ему такого щелчка, что молодец полетел с лавки да прямо в лужу, которая успела натечь из левой пола мутиленного кафтана.
6: «Ну, не знаю», — молодец поднялся, щупая штаны и отряхиваясь. «Может, и вправду сладкоголосый».
5: Рапсодище понял себя хозяином положения.
6: «Тащи, Шарапка, вина и закуски! Натощак люди не смеются!»
5: Жихарь охотно побежал исполнять приказ, не забыв и про себя смутилой.
6: «Горе, горе, где живешь? В кабаке за бочкой!» — вздохнул у себя в суме Колобок, но его никто не услышал.
5: Рапсодище на этот раз ел не торопясь, не глотая кусков, не вытирая жирных пальцев о бороду, не чавкая и не рыгая. Видно, где-то в дальних странствиях научили его вежеству. Столы и лавки отодвинули к загородкам, подрузили посередине табурет, ласково просили певца потешить добрых людей в их безрадостной жизни.
6: «Не до песен, кадык тесен», — по обычаю отказался с первого раза Рапсодище.
5: Просили вдруг орять.
6: «Да я нынче не в голосе», — ответил певец.
5: Просили и в третий раз.
6: «Так и быть», — сказал Рапсодище. «Расскажу я вам устарелу неслыханную, заморскую. Не сам я ее сочинил, врать не буду. Пропел ее в глубокой древности славный стихосложец по прозвищу Марьян Пуза. А я только переложил по-нашему. Называется устарелла «Песня про тихого Дона».
5: Он слегка тронул струны и начал.
6: В краю заморском далеким
4: Во стране далекой заморский, там стоял могуч Новоёрков град, понад быстрою Гудзон реченькой. Как в отомле граде Новоёрковом, не то в Квинсе, братцы, не то в Бруклине, не то в бедном Вагарлеме в Черномазии, а не то на веселом Кони-Айленде, а и жил там, поживал старинушка, поживал там тот ли славный тихий Дон Корлеонушка, Корлеонушка, сиротинушка из далекой страны Сицилии. У того ли Дона Корлеонушки было трое сыновей, трое витязей, еще дочь красавица любимая, еще прочие родни 3000, а дружине его и счету нет. Вдов-сирот привечал Корлеонушка, дароват на дела был он добрые, а дружинушка его та хоробрая. Она, дружинушка, по городу похаживала, берегла она лавки купецкие от лихих людей, от тех разбойничков, и брала зато с купцов дани подати. «Совсем как полилюевы люди на ярмарке», — сказал кто-то. На него шикнули, рапсодище сверкнул оком и продолжал. «Дани подати брала немалые, серебром брала тем ли золотом. Она делала купцу предложеньице, от которого не можно отказатися, можно только сразу согласитися». «Хорошо устроился Корлеонушка», — думал жихарь. «Чего ж тамошний князь смотрел, ушами хлопал, сам дань не собирал? Или собирал, а Корлеонушка еще и свою долю прихватывал?» Жизнь в заморском государстве, воспетом рапсодищем, была какая-то незнакомая и оттого любопытная. Богатырь заслушался и представил себе шумную свадьбу в богатой усадьбе Корлеонушки, счастливых жениха и невесту. Потом вдруг с огорчением узнал, что были у тихого Дона Корлеонушки злобные земляки-соперники. Он даже ахнул от огорчения, когда услышал, что эти самые соперники подослали к тихому Дону наемных убийц и тяжко его ранили. И все за то, что отказался торговать дурман травой. Ладно, хоть сыновей наплодил, было кому заступиться. «Тут возговорил Майкл Корлеонов сын. Не хотел я, братцы, брать оружие, не хотел я водить дружину в бой, да пришла такая знать судьбинушка, что придется поратовать за батюшку, постоять за вольный тихий Дон. Ой, вы гой еси, други верные, испалать тебе, дружинушка хоробрая, испалать тебе, коза нострая. Уж мы, братцы, из-за пазухи вытащим хоролужные смиты да вессоны, смиты, вессоны, кольты, магнумы. Уж мы ляжем, братцы, на матрасики, полежим за славу молодецкую, полежим за родимую мафию». Жихарь еще загадал себе наперед спросить у рапсодища, что такое мафия, но тут у входа остервенело зазвенел колокольчик. Слушатели огорченно загалдели, потому что сразу поняли, в чем дело, а богатырь был человек новый. По здешним законам в полночь всякий шум и гульба на ярмарке прекращались, огни гасились, а стражники с фонарями и колокольчиками начинали вершить обход. Торговцы испуганно притихли, когда под навес вступил невысокий лысый старичок в сермяге и лаптях. Все лицо у старичка было как у младенчика, зато глаза как буравчики. В руке он держал фонарь. «Сам Полилюй пожаловал», — тихо сказал мутило. «Он с добром не ходит».
7: «Песня вся, больше петь нельзя», — густым голосом сказал хозяин ярмарки. «Устарело изрядно, я сам бы еще послушал. Но порядок есть порядок. На торгу два дурака, один дешево дает, другой дорого просит. Чтобы не было завтра разговоров, что, мол, с похмелья либо с просонья обмешурился, расходитесь ночевать. Плох у нас не водится, спите спокойно. Завтра будет день, будет и торговля. Будет вечер, будет и песня».
4: Торгованы нехотя подчинились, уговорив рапсодище на завтра продолжить. Песню про Тихого Дона щедро давали задаток.
7: «А вас двоих я попрошу остаться», — сказал Полилюй, обращаясь к Жихарю и Мутиле.
8: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть первая. Глава шестая. Конь взял и заплакал. Федерико Гарсия Лорка. Хозяин ярмарки поставил фонарь на стол и уселся. «Вы тоже садитесь», — предложил он, и Жихарь только тут сообразил, что стоит. Мутило досадливо кряхтел. «Нечего кряхтеть», — сказал Полилюй. «Сам виноват, нарушаешь уговор. Будь и тому рад, что тебя с ярмарки не гонят». «Нет, он мошенничать вздумал, мое доброе имя позорить». «Чё мошенничать?» — зарепенился Мутило. «Уж нельзя честному водянику и по торговым рядам пройтись». «В следующий раз», — сказал Полилюй, — «я у каждого входа рядом со стражниками поставлю по вонючему козлу. Вонь люди стерпят, зато тебе не будет ходу и твоему обманному товару. Коня вашего я посмотрел, все понял».
9: «А что коня? Конь боевой, не леченый».
8: «Конь водяной», — сказал Полилюй. «Эту шутку мы уже знаем. Ее еще деды и прадеды наши знали. А вы все не унимаетесь, держите нас за дураков».
10: С этими словами старичок полез за пазуху, вытащил оттуда свиток, развернул и, пододвинув фонарь, стал читать.
8: «В прошлом году в городе Багдаде водяной джин Салил ибн Каптил пытался продать водяного коня царевичу Лохмату, каковой царевич Лохмат, уплатив 8500 золотых динаров и 4 штуки сяупинского шелку, сев на вышеозначенного коня, был едва им не утоплен в реке Тигрис. Водяной джин был разоблачен базарным старостой Джафаром, каковой староста загнал джина в медный сосуд, предварительно налив туда горькой жидкости, именуемой тоником, и замечатал сей сосуд печатью халифа Мухаппада ибн Баламута. Хрен с ними обоими, ясно? В городе Ставратные Фивы...
9: «А я-то тут при чем?» – изумился Мутило. «Меня в этом Багдаде и близко не было».
8: «А притом», – заревел старичок так, что богатырь вздрогнул, – «ныне все ваши воровские мокрые дела на ярмарках и базарах немедленно обнародуются и сообщаются во все страны света. Думал, в нашей лесной глуши пройдет, чтобы с солнышком вашего духу здесь не было».
10: Богатырь тем временем пошарил под лавкой, вдруг колобок чего подскажет. Но сумма хранила одну пустоту.
8: «Сперли гомункула», – с досадой и жалостью подумал Жихарь.
9: «Тоже я своего коня не смею продать, честно выигранного в кости», – не унимался Мутило.
8: «Отчего же не смеешь? Имеешь полное право, но с уздечкой, понял? И поводья передавать из полы в полу, как положено. Я сам на конный торг завтра выйду и посмотрю».
9: «Я его цыгану Маре намеревался продать», – Мутило набычился, как нашкодивший недолеток. «Его обмануть – святое дело. Скольких он обездолил? Пусть самка пострадает».
8: «За Марой здесь тоже приглядывают, не сомневайся», — сказал Полилюй. «Конечно, можешь его обмануть, только не у меня на ярмарке. Выведи за ограду и обманывай».
10: Жихарь поднялся, сделал несколько шагов и встал, обняв столб у выхода, словно посторонний человек. В почерневшем небе проявлялись несметные звездные силы.
8: «А тебе, князь, и вовсе срамно участвовать в таком деле», — сказал Полилюй. «Только не вздумай мне чужим именем назваться. Что люди скажут? С кем ты связался?»
11: «Перед тобой, отец, не стану прикидываться». Жихарь повернулся к обличителю. «Нет, хорошей жизни это. Прошлый год в моем княжестве одни мухоморы только и уродились, хоть косой их коси.
9: Вот и накосили бы, насушили, да нынче варягам и продали с великим прибытком», — сказал Полилюй.
11: «Был бы в твоих годах, так и сам бы догадался», — ответил Жихарь. «В общем, даю тебе княжеское и богатырское слово, что коня продадим, как положено, с уздечкой и с поводьями из полу в полу. Деньги нужны неотступно».
8: «Слово дано, свидетелей мне не нужно», — сказал хозяин ярмарки и, пожелав доброй ночи, исчез во тьме вместе с фонарем.
9: «Ты с ума сошел», — сказал Мутил. «У этого Полилюя везде глаза и уши. Что вот так за здорово живешь, отдадим Маре нашего Налима?»
12: «За здорово живешь, не отдадим», — послышался голос Колобка. «Меня тут в уголку кое-какие мысли посетили».
9: «Ты где был?» — ахнул Жихарь.
12: «Да так прокатился вокруг», — сказал Колобок. «Устарелую эту я в оригинале слышал и даже видел. Очень жизненная вещь. Мы, господа товарищества, действительно сделаем все по-честному, только не будет цыгану Маре от этой покупки радости. А вот вам спокойной ночи не пожелаю, потому что...»
10: И он не спеша, загибая пухлые пальчики на маленькой лапке, стал объяснять товарищам, что именно они должны сделать до рассвета.
13: «Как же их всех в темноте поймать? Это невозможно!» – не согласился Жихарь. «Лучше уж как положено, из полы в полу».
10: «Воистину, дай вору золотую гору, он и ту промотает!» – вздохнул Колобок. «Вы только наловите, а я уж договорюсь с ними по-своему».
14: «Это честную работу можно выполнять спустя рукава, а мошенничать следует на совесть».
10: «Аукцион!» – догадался Мутило.
14: «Верно!» – сказал Колобок. «Даже два аукциона. Один вверх, другой вниз».
10: Для того, чтобы изменить внешность, богатырю не требовалось множественных усилий. Достаточно было просто прикинуться дурачком, а делать это он умел и любил. Расчесал рыжие кудри на прямой пробор, насовал в бороду веточек и щепочек, разул правую ногу, оставив левую в сапоге, вытаращил глаза и разинул рот. Теперь никто не подумает, что князь. Жихарю как-то довелось услышать рассказ об одном заморском королевиче из подгнившего королевства. Тот, чтобы вывести на чистую воду своего дядюшку через убийство родного брата, взошедшего на престол, вот так же прикинулся дурачком, и все у него получилось как надо, за исключением одного. Всех убил, но и сам в живых не остался, напоровшись на отравленный клинок. А на престол вскарабкался какой-то через 33 колена племянник. Конское торжище огорожено было плетнем и делилось на две части. В одной стояли продавцы со своими скакунами, в другой толпились покупатели. Кони были самые разные. От толстоногих битюгов до точеных скакунов, от старых одров до жеребят, от вороных до белоснежных, от мохнатых степных лошадок до гордых пустынных аргамаков. Торговля тоже шла на разных языках, а то и вовсе на пальцах. Покупатели швыряли шапки оземь. Продавцы клялись своими богами. Покупатели в гневе делали вид, что уходят. Продавцы хватали их за руки. Цыгана Мару было видно издали, по красной рубахе. Он самолично не подходил к коням. К нему их подводили бойкие цыганята, повинуясь указующему персту, венчавшему длиннющую руку. Великий знаток лошадей даже не снисходил до ощупывания бабок и в зубы не заглядывал. Вот он то и дело морщился, сбивая цену, хотя рядом с ним стоял под присмотром тех же цыганят туго набитый мешок. Жихарь входил в ограду, поотстав от Мутилы, высокомерно шествующего с налимом в поводу. В левую полу кафтана Мутилы была ночью предусмотрительно зашита губка, впитывающая влагу. Жихарь на одном плече нес сумму с колобком, вытаращенным глазом следил, наблюдает за ним полилюй. Хозяин ярмарки действительно поджидал их, усевшись на широком дубовом чурбаке. Рядом с полилюем стоял стражник, державший веревку, на которой был привязан большой черный козел. Полилюй встретился взглядом с водяником и напоминающе мотнул головой в сторону козла. Мутило съежился и подобострастно закивал, разводя руками в знак безусловной честности своих намерений. Когда Налим ступил на торг, всякие разговоры на словах и на пальцах прекратились. Продающие и покупающие вослед за Жихарем поразинули рты, но ненадолго, потому что народ подобрался тертый, неполоротый. Мутиле даже не пришлось, подобно остальным продавцам, громким голосом выкрикивать, нахваливая достоинства своего товара. Поскоки горностаевы, повороты заячьи, да полеты соколиные – все и так были не без глаз. Даже гордый цыган превозмог себя, самолично подошел к Налиму, похлопал его по бокам, поползал в ногах, завернул губу, прощелкал ногтем зубы и аж поцеловал от восторга. Начался, как и задумал Колобок, аукцион. Длился он недолго. Мара, видя, что народ собрался вовсе не бедный, после третьего или четвертого повышающего цену ауканье назвал число столь великое, что никто после этого аукать не решился. На эти деньги можно было прикупить небольшое княжество. А Полилюй у себя на чурбаке даже подпрыгнул, поскольку со всякой крупной сделки полагалась ему доля. Мутило начал стаскивать с налимовой морды уздечку. Полилюй в гневе привстал.
14: «Эй, нет», — сказал цыган Мара. «Уважь, дорогой, продай вместе с уздечкой».
15: «Да разве это уздечка?» – удивился Мутило. «Да она ж давно струхлявила. Стыдно знатоку с такой налюди показаться. Это уж я по бедности своей никак на новую не наскребу».
14: «Друг любезный, мне и старенькая сойдет».
16: «Понимает, что к чему», – объяснил Колобок из суммы.
14: Прекрасно он сообразил, что закон не впервые такого покупает.
13: «Что ему за корысть?» – спросил Жихарь. «Ветхая уздечка рано или поздно порвется и уйдет на лим, словно рыба сквозь дырявую вершу».
14: «Хе», – сказал Колобок. «Сперва цыган потешит себя волю, ведь загнать до смерти водяного коня нельзя, да и покалечиться он не может. А потом продаст его втридорога где-нибудь в полуденных странах какому-нибудь владыке. Среди них такие любители водятся, что и жены детей отдадут в заклад, не говоря уже о державе, чтобы достать себе подобное чудо».
13: Тем временем торговый договор свершился, поводья Налима были бережно переданы из полы в полу, цыган Мара начал отсчитывать деньги. Золотые кругляши отгоняя цыганят от мешка. Мутило ему охотно помогал в этом. Не спеша подошел ярмарочный староста Пулилюй приглядеть за добросовестностью расчета и получить причитающиеся.
16: «Налог с продаж не захочешь, да, дашь», — приговаривал он.
14: Налог был здесь устроен так хитро, что пришлось доплачивать и мутили, и цыгану, что несколько отравило обоим радость от сделки. Мара, впрочем, быстро утешился, вскочив на новообретенного коня. Толпа раздалась к ограде, и великий наездник показал, на что они в паре с таким скакуном способны. Налим помчался вдоль ограды, прилегая на поворотах к земле, но всадник без седла и стремян держался прочно. Жихарь вспомнил свой собственный страх во время скачки по лесу и покраснел. Мара тем временем прыгнул коню на спину и стал отбивать чечетку, выкрикивая: «Ай, жги, черноголовый!» Потом подскочил, перевернулся в воздухе и встал на руки. Налим бежал с прежней резвостью. Заядлые лошадники закричали «Здравиться коню и всаднику!» «Такое даже за деньги и на ярмарке нечасто увидишь!»
16: «Даже жалко его коня лишать», — сказал Жихарь Колобку. «Уж как я на Мару зол, а все равно жалко! Теперь меня Налим совсем уважать не будет».
14: «Ничего», — откликнулся Гомункул. «Выучишься со временем не хуже. А проучить его надо ты и Пулилюя тоже».
13: «За что Пулилюя-то? Он же честный».
14: «Он не честный», — вздохнул Колобок. «Он принципиальный».
13: «Это как?»
14: «А вот так. Принципиальность — это та же честность, только себе на выгоду. Понял разницу?»
13: Жихарь кивнул. Он и раньше эту разницу понимал, но не знал, как она называется. Теперь узнал.
14: Тем временем цыган снова уселся на конскую спину, несколько раз поднял Налима на дыбы, после чего крикнул Мутиле: «Продешевил, родимый!» Разогнал коня, перемахнул сперва через ограду торга, толпа за оградой раздалась в стороны, потом через куда более высокий частокол, что обычному коню было бы, конечно, не под силу.
17: «Поминай, как звали!» – ахнул богатырь.
14: «Вернется, никуда не денется», – сказал Колобок. «Это конь не притомится, а цыган не железный. Ты давай-ка помоги Мутиле затащить денежный мешок до постоялого двора и сразу сюда возвращайся. Все делай, как уговорились, понял?»
13: В толпе никого, кстати, не удивило, что дурачок толкует о чем-то собственной сумой. А с кем ему еще толковать? Богатырь протолкался к водянику, с кряканьем закинул добычу за спину и под покрасневшими от зависти очами людей потащил к постоялому двору. Полилюй нагнал их у самого крыльца. Был он уже без стражника и без козла.
16: «Вот можешь ведь честным быть, если захочешь», — похвалил он водяника. «Всегда бы так».
14: «Могу», — сказал Мутила. «Хоть под водой, хоть на суше».
16: «А коня-то жалко», — поддразнил Полилюй.
14: «Жалко», — сказал Мутила. «Только готов биться об заклад, что конь к вечеру снова наш будет, и без всякого мошенничества на чистом разуме добром возьмем по-хорошему».
13: «Об заклад?» – задумался Полилюй. «А велик ли заклад?»
14: «Да вот же он!» – Мутило показал на Жихаря с мешком. Полилюевы глазки, тоже, кстати, покрасневшие, мгновенно загорелись.
17: «Была не была, бьюсь. Но если чего замечу, вы этих-то барышей у меня мигом лишитесь».
13: Побились при свидетелях. Жихарь вернулся на конское торжище. Торги приувяли, шли неходко. Все вспоминали недавнюю сделку и были недовольны собой. В скорости вернулся и цыган Мара. Он вспотел и, чтобы не застудиться на ветру, вел Налима мелкой рысцой.
18: «Добрый конь, дяденька!» – тонким голосом сказал Жихарь. «Дай покататься!»
13: Мара спешился, поглядел на рыжего дурачка с сожалением, пошарил в карманах, но пряника не нашел и для утешения щелкнул богатыря в лоб. Жихарь не показал обиды и молвил:
18: «Только чё это конь тебя обнюхивает?»
13: «Где?» – не поверил Мар, оглянулся и увидел, что Налим, раздувая ноздри, вправду втягивает в себя воздух. Конь обнюхал нового хозяина с головы до ног, потом жалобно заржал. Цыган помрачнел.
18: «Дяденька, а правду ли сказывают, кого конь понюхает, тот сегодня же помрет?» —
16: спросил богатырь все тем же придуренным голосом.
19: «Одни бабы такое болтают, да еще вот сущие глупые вроде тебя», — проворчал цыган.
16: По конской морде покатились крупные с гусиное яйцо слезы.
18: «Видишь, Баро, он тебя уже и оплакивает», — сказал жихарь. «Купил лошадку, а покататься в сласти не придется».
16: И сам заплакал, предварительно себя же ущипнув как следует.
19: «Вздор, говоришь, гаджо», — утешил его цыган. Правда, в голосе его уверенности не водилось.
16: Тут сверху послышались отвратительные звуки. Мара задрал голову. Над ним кружился большой черный ворон, непрерывно разевая клюв и хрипло каркая. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, кому именно предназначено карканье, ворон еще и опростался на красную рубаху. Мара вскинул вверх долгие свои руки, но черный оскорбитель уже был таков.
18: «Ой-ой-ой», — сказал жихарь, — «это уже точно к покойнику».
16: Мара, ругаясь по-своему, оттирал рукав. Где-то в глубине ярмарки ни с того ни с сего заорали петухи.
18: «Дяденька Баро, берегись, где-то смерть твоя ходит».
16: Дурачков бить не принято, а вот прислушиваться к ним люди прислушиваются, сколь отважны бы они ни были.
18: «Дяденька, у меня на тебя глядючи переносие чешется», — испуганно воскликнул богатырь. «Значит, о скорой смерти слышать».
16: Вокруг них начали собираться люди. Цыганки из Мариного табора, услышав, в чем дело, начали потихоньку тревожиться.
18: «У тебя нынче сад, дяденька, не поздно ли зацвел?» — продолжал неугомонный дурачок.
16: «Откуда у цыгана сад?» — огрызнулся Мара и грубо отпихнул Налима, который продолжал его обнюхивать. Прибежал маленький, рыжий, как жихарь, лохматый песик, сел возле цыганских блестящих сапог, склонил мордочку вниз и завыл. Так пронзительно, как воют собаки только по ночам, да к тому же далеко не всякой ночью. Цыганки словно того и ждали, подхватили. Бесшумно выпорхнул откуда-то нетопырь, которому среди бела дня вовсе не полагается летать, сделал круг возле цыганской головы и сгинул. Приковыляла, наконец, сбежавшая от продажи рябая курица. К хвосту ее прилипла здоровенная соломина. Она поклевала Мару в сапог и запела петухом.
18: «Ой-ой-ой!» — стонал жихарь. «Не к добру ты, дяденька, этого коня купил! Ты через него смерть примешь такой, дяденька, даже с вещими князьями бывало!»
16: Бедный цыган оказался как бы в некоем роковом круге. Он озирался, не зная, как унять худые предзнаменования.
18: «И еще мы же тебе портки прогрызли!» — добил его жихарь. «Эх, закрылись все радости и встретились напасти!»
16: Мара задрал подол длинной рубахи, поглядел на свежую дырку в атласных штанах и схватился за голову. Цыганки окружили его, оттеснив богатыря, залопотали. «Дело сделано!» — сказал себе жихарь и отдалился за ограду, но красную рубаху из виду не выпускал. Через какое-то время он увидел, что Мара схватил за рукав купца в полосатом одеянии с повязкой на голове. Цыган показывал на коня, махал руками. Купец долго не понимал, в чем дело, а когда понял, запрыгал от нежданной удачи. Чего уж там Мара ему наплел, как сумел объяснить внезапную продажу себе в убыток драгоценного жеребца, слышно не было. Били по рукам, передавали поводья. Цыган с пестрым своим и шумным окружением споро собрался и подался прочь, оглядываясь на курицу с песиком. Налим лизнул купца в ухо и тоже стал обнюхивать. Жихарь запрыгал на босой ноге к новому коневладельцу.
18: «Дяденька, дяденька!»
16: Снова в той же последовательности стали появляться ворон, песик, нетопырь, курица и незаметные под ногами, но острозубые мыши. У богатыря даже нашлись и бесплатные помощники из тех, кто заявился на ярмарку просто поглазеть. Они тоже знали множество смертоносных примет. Купец, у которого, оказывается, в далеком Чураканде и вправду поздно зацвел персиковый сад, быстро раскаялся в своей опрометчивой покупке и начал высматривать, кому бы сбагрить такого неудобного коня. Дальше жихарю вмешиваться не пришлось. Доброхотов было навалом. Он приглядывал издали. Пернатые четвероногие участники заговора честно отрабатывали обещанную награду. Налим то и дело переходил из рук в руки, всякий раз стремительно теряя цену, хотя каждая сделка и отслеживалась полилюевыми помощниками, неукоснительно собиравшими все скудеющий налог. И богатырь всякий раз опасался, что нарвется Налим на такого покупателя, который не верит ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. Такого, к счастью, не обнаружилось. Последним владельцем Налима стал совсем молодой парнишка из степняков. Он растерянно оглядывался и всхлипывал, поскольку степняцкие приметы за небольшим исключением совпадают с лесными. На приобретенного коня он смотрел с ужасом, ожидая немедленной кончины. «Не плачь, сынок», — великодушно сказал богатырь.
20: Я тебе найду покупателя.
21: И повел Налима вместе с плачущим степняком на постоялый двор.
22: Ярмарочный староста, водяник и Колобок сидели за столом, спорили о чем-то. Колобок, впрочем, сидел на столе, свесив ножки в новеньких лопаточках.
21: Юному степняку предложили цену вдвое больше той, что заплатил он сам, так что придраться Полилюй ни к чему не смог, хоть и старался. Добрый Жихарь даже заплатил за парнишку налог с продаж. Полилюй тряс головой, отгоняя наваждение.
20: «Не головой тряси, а мошной», — тихонько сказал богатырь. «Мы уж так и быть про заклад никому говорить не будем, чтоб тебя не позорить. А свидетели, небось, твои люди не проболтаются».
23: «Хоть половину уступите», — попросил Полилюй. «Иначе расстанемся врагами».
24: «Прежде надо было глядеть», — сурово сказал Колобок.
21: В конце концов сошлись на третий заклада. Староста и тому был рад.
24: «Ты, конечно, нам на обратном пути устроишь засаду», — сказал Мутила. «Я тебя знаю. Ты так лучше побереги людей».
23: «Да как вы на меня подумать могли?» — вскричал Полилюй. «Да я за столько лет, да вы, да я...»
21: Мировую подвел всему итог богатырь. На мировую он расщедрился. Благо было с чего. Люди на ярмарке удивлялись, что староста среди бела дня перестал надзирать за торгом и сидит в кабаке, словно все прочие, поедая копченого гуся и запивая его ковшами вина и зимнего пива. Отсутствием Полилюя немедленно воспользовались злодеи, потому что с улицы в кабак стали доноситься возмущенные вопли.
25: «На море, на океане, на острове, на Буяне стоит железный сундук, а в железном сундуке лежат ножи булатные! Пойдите вы, ножи булатные, к тому и всякому вору, рубите его тело, колите его сердце, чтобы он, вор, воротил по кражу купца злыдаря, чтобы он не утаил ни синя пороха, а выдал бы все сполна! Будь ты, вор, проклят моим сильным заговором в землю преисподнюю, за горы Араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в плотину мельничную, в дом бездонный, в кувшин банный. Будь прибит к притолоке осиновым колом и сушен суши травы, заморожен пуще леда. Окрея, хромея, шалея, деревеней, одурей, обезручья, голодая, тащей, в грязи валяйся, с людьми не смыкайся и не своей смертью умри».
21: Крепкий был заговор. Такой, что даже людям, не имевшим ни малейшего касательства по краже, стало не по себе. Каково ж тогда приходилось вору?
24: «Разберутся», —
21: махнул рукой Полилюй и снова начал втолковывать Жихарю насчет каких-то неведомых прямых поставок, от которых многоборье случится немалые прибыли.
24: «Хватит о делах», — подал голос Колобок.
21: В пищенных, правда, не нуждался, зато вино, оказывается, мог употреблять не хуже человека или водяника.
24: «Выпить вина, прибавить ума». «Куда тебе еще прибавлять?» — сказал Мутило.
21: «И так уж поперек глазу пальца не видишь».
24: «Нонсенс, абсурд, реникса!» – заругался Колобок. «Я на брашке мешан, на крепком меду ставлен!»
21: «Попей, попей, увидишь чертей!» – пообещал богатырь.
24: «Я вас и так вижу который день!» – сказал Гомункул. «Всех шестерых!»
21: «Ох, сколь светел стал!» – изумился Жихарь. «И с чего бы?»
24: «А с того, что лишь дурацкую голову хмель не берет!» – не растерялся Колобок.
21: Потом обхватил толстые щеки лапками и затянул.
24: «Вы не вейтесь, враждебные вихри, над моею больной головой. Не гнетите, о темные силы, вы так злобно народ трудовой. Над седою равниною моря ветер тучи собрать норовит. Но певец со стихией споря всех утешит и озадоровит. Эту песню, подобную стону, я не с бухты-барахты сложил. Наблюдал я пучину бездонну, на вершинах случалось жил. Но в какой стороне я не буду, не останусь я в стороне. Помогу угнетенному люду, он заплачет еще обо мне».
21: «На мешке с золотом сидит, а сам горюет», — завистливо сказал Полилюй. «Чего плачешь-то?»
24: «Людей жалко!» — прорыдал Колобок. «Бабку с дедом особенно, как они без меня там!»
0: И мне людей жалко, неожиданно присоединился к нему водяник. Живут помалу, мучаются помногу, в воде захлебываются. И тоже заплакал пресными слезами. Наконец, даже людям стало жалко самих себя.
1: «Жизнь мимо меня прошла», — тосковал Полилюй. «Весь свой век на ярмарке провел, для себя и не посуществовал. Только во сне сдалось, что на свете жилось.
2: А я сирота. Меня всякий обидеть норовит», —
21: вспомнил Жихарь все свои давние огорчения.
1: «Так давай я тебя усыновлю», — расщедрился Полилюй. «А то на кого ж мне ярмарку оставить, когда без носа в темечко клюнет?»
21: «Спасибо», — сказал Жихарь. «Но мне ведь княжеское родословие надобно. Высокое происхождение, чтобы за глаза не кликали под заборником. Дедушка Полилюй, ты ведь здесь на месте сидючи получаешь от торговых гостей вести со всего света.
1: Может, слыхал что-нибудь о моих младенческих годах? Мне ведь кот и дрозд ничего не сказывали, да я по глупости и не спрашивал. А потом они сгинули, пропали неведомо куда». Полилюй отер слезы концом бороды, задумался.
21: «Кот и дрозд?» – спросил он.
1: «Они самые», – подтвердил Жихарь.
21: «Разбойники», – уточнил староста.
1: «Сущие разбойники», – сказал богатырь.
21: Сказал Полилюй.
1: «Никуда они не сгинули. Здесь они, неподалеку». «Да ты что?» – подскочил Жихарь.
21: «Пошли», – засобирался Полилюй. «Только, сам понимаешь, добрые вести, они дорогого стоят». От этих слов Колобок пришел в себя и стянул края денежного мешка в тугой узел.
1: «Рыдает, а про выгоду не забывает», – пробормотал Мутило. «А я-то думал, он уже до зеленых людей допился».
21: «Сочтемся, коли толк выйдет», – сказал Жихарь, который тоже не собирался швыряться нежданной прибылью. Полилюй свистнул стражников и приставил их к мешку. Потом снял шапку, вынул из нее иглу с ниткой и неверной рукой зашил караульщикам поместительные карманы.
1: «Ты им и губы зашей», – посоветовал богатырь, – «а то за обе щеки понапихают».
24: «Я остаюсь», — объявил Колобок. «Я хоть и без зубов пока, но руки шаловливые любому отгрызу».
21: «Оставайся, куда тебя такого в люди вести», — разрешил Жихарь.
1: «И я остаюсь», — сказал Мутило, — «потому что мало ли что».
21: Так одни остались, а другие пошли прочь.
3: Михаил Успенский. «Кого за смертью посылал?» Часть первая, глава седьмая.
5: То были трупы двух гитанов, двух славных братьев-атаманов.
3: Александр Пушкин. На Полилюевой ярмарке за долгие годы было понастроено много чего, кроме торговых рядов. Была особая палата, где знающие люди проверяли мясо и птицу на гожесть, припечатывая синие печати. Была лечебница с опытными знахарями на случай, если кто из гостей расхворался в дальней дороге. Был дом веселья с бесстыжими девками, которые слетали сюда со всех сторон за легкой добычей. На всякий случай его воздвигли рядом с лечебницей. Был меняльный дом, там оценивали деньги разных стран, какая чего стоит. Был дом быка и медведя, в котором перекупщики и приказчики самых богатых купцов торговались на пальцах, ухитряясь извлекать барыш неведомо из чего. На речном берегу поставили, конечно, несколько бань, чтобы не разводилась зараза. Про каменные склады да просторные конюшни и говорить нечего. И был еще дом старого разбойника, о котором мало кто знал. Когда Полилюева ярмарка внезапно возникла из яйца на голом месте, с лихими людьми стало много забот. Они поначалу обрадовались, приладились грабить проезжавших торговых гостей. Появилась стража, случались стычки и целые кровопролитные войны, разорявшие дело. Тогда Полилюй, молодой еще и отважный, в одиночку и без оружия углубился в лес, обходя разбойничьи станы. Семьи разбойник не имеет, век его короток, а старость, ежели до таковой, дожить безрадостно. Либо молодой соперник зарежет ослабевшего вожака, либо ограбленный купец признает и потащит на суд. Либо, если очень уж повезет, просто окочуришься под забором от голода и холода. Вот Полилюй и предложил лиходеям поставить на неприкосновенной ярмарочной земле просторный терем, где они могли бы спокойно, ни в чем не нуждаясь, хоть и без особой роскоши, заканчивать свое земное поприще возле теплой печки с кружкой браги в обществе себе подобных. Для увеселения там оборудовали даже голубятню. Староста обещал разбойникам безымянность и безопасность, а взамен требовал вот чего. Оставить в покое купеческие обозы, не тревожить, как прежде, стольные города и богатые деревни, да платить из награбленного ему Полилюю взносы на грядущую тихую старость.
21: Сверкали ножи, взлетали дубины. Не всем приходилось по нраву такое предложение. Но верх, как обычно бывает, взяли благоразумные, а отчаянные сильно поубавились в числе. Нельзя сказать, что разбой прекратился сразу и вовсе. До сих пор появлялись дерзкие одиночки вроде покойного Кидалы, но дороги, ведущие к Полилюевой ярмарке, проснулись самыми безопасными. Сам староста оказался в большом выигрыше, поскольку взносы платили все, а досидим, как сказано выше, доживали немногие. Кроме того, он разрешал и даже приказывал грабить тех, кого по разным причинам не хотел больше видеть на своей ярмарке. Давал Полилюе недолгое до месяца убежище еще действующим лиходеям. Так туда и попали спасавшиеся от погони кот и дрозд. Они пересидели сколько-то времени, потом воротились в лесную избушку, малого Жихарка не нашли на месте, погоревали и решили, что довольно уже потрудились для общества на большой дороге. Побрели обратно на ярмарку, поклонились старости немалой общей казной и осели в доме старого разбойника. Бодрым еще дедам и на ум не приходило, что нынешний молодой многоборский князь их воспитанник. Все это рассказал Полилюй Жихарю по дороге и предупредил, что разговаривать с лихими людьми – дело нелегкое и требующее сноровки. Ремесло делает лесных разбойников, как иконокрадов, кстати, суеверными. Они внимательно следят за природными приметами и чрезвычайно воздержаны на язык, хоть и ругаются премного. Но никогда настоящий разбойник не назовет золото золотом, чтобы не сглазить и превратить в черепки, а всегда скромно скажет «металл желтого цвета». Княжеских стражников злодеи между собой не обзывают псами, легавыми и мусорами, как те того заслуживают, но весьма уважительно величают сотрудниками правоохранительных органов. Даже тюрьму, когда случается туда угодить, зовут не острогом, не кутузкой, не узилищем, не темницей, а красивым именем «изолятор временного содержания», чтобы не исключить неосторожным словом возможность побега. И каторга у них не каторга, зовется она, матушка, исправительно-трудовым учреждением, хотя исправившихся на каторге разбойников встречается не чаще, чем кукушечьи гнезда. Тайный разбойничий язык еще и тем хорош, что непонятен постороннему человеку и не может перед ним обличить их лиходейскую сущность.
23: В общем, это... Стою я, братцы, на участке дороги Теплоград-Косорукова посреди зоны лесонасаждения. Держу в правой руке орудие преступления, то есть тяжелый до трупой предмет, в скобках предположительно дубину. Навстречу мне, гляжу, движется потерпевший, богатый сучкарез, тащит на спине в мешке свое личное имущество граждан. Ну, я выхожу из ближайшего кустарника и предлагаю ему в устной форме отчудить это имущество в мою пользу. Потерпевший отказывается. Делать нечего, пришлось соединить нападение с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия. Чистый разбой. Разбой есть. Угроз действия не возымело, совершаю нападение с насилием.
21: Размахнулся тяжелым тупым предметом, да умышленно, как нанесу потерпевшему менее тяжкие телесные повреждения. Он, мешок, вцепился, не отдает. Когда я прихожу в состояние сильного душевного волнения и тем же тупым тяжелым предметом наношу опять же умышленно еще более тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, из него иду вон. Завладел я его имуществом и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.
4: Хе, это дело. А вот у меня был, помнится, случай в горах. Думал я там за хребтом Кавказа укрыться от всяких царей. Решил однажды содеять преступление, составляющее пережитки местных обычаев. Встал перед выбором. То ли уклониться от примирения и не отказаться совершить кровную месть за убийство, то ли уплатить и принять выкуп за невесту деньгами, скотом или другим каким имуществом, а может даже принудить женщину к вступлению в брак. Или наоборот, этому вступлению воспрепятствовать, сейчас уже не помню.
23: Но даже он до чего дошло.
21: И вот так целыми днями вздохнул Полилюй, открывая дверь. Они с Жихарем уже давно стояли на крыльце и выслушивали пьяную староразбойничью похвальбу. И болтают, болтают, потом драться начнут. Ножей мы им, конечно, не даем, так они, представляешь, навострились в деревянные ложки заливать свинец и друг дружку лобанить.
23: Былые старички, одобрил богатырь.
21: Где же мои наставники? Не поубивали еще там всех.
23: Кот и дрозд у нас тихие, сейчас сам увидишь.
21: В просторной горнице за чисто выскобленными столами сидели ветхие сивые люди, зачастую кривые, одноухие, однорукие или одноногие. По стенам развешано было различное оружие, выполненное, впрочем, из дерева.
23: «Дерево заморское, бесценное», — пояснил староста.
21: «Очень легкое, там из него делают плоты и даже выходят в море.
6: Таким хоть целый день по башке колоти, ничего не будет. Дерево, конечно, дорогое, но мне для моих постояльцев злато-серебро не жалко. Правда, ребята?
21: Отставные злодеи поглядели на Полилюя так, что любого другого на его месте испекло бы в пепел. Но вслух закричали:
6: «Правда, батюшка! Правда, благодетель! Дом — это наша большая семья! У нас сытое житье, у нас чистое белье!

0: чердак, ни ближний свет. К нему же вверх карабкаться. После завтрака ушли, к обеду велели ждать. Они поди еще до лестницы не добрались.
1: Не буду я ждать, сказал жихарь. Где у вас голубятня? По дороге на голубятню богатырь думал, что на месте молодого разбойника ни почем бы не согласился. Не соблазнился бы здешним житьем. Это какое же благоразумие и предусмотрительность надо иметь. Брашку тут явно дает не волю, а по мерке. Насчет же девок и вовсе сомнения огромнейшие. Лучше в поле голову потерять, вслух решил он и высунул голову из чердачного окошка.
0: «Правду говоришь, родимый», — сказал старичок, который стоял на карачках, дугой выгнув спину.
1: Глаза у старичка с годами не выцвели, сохранили зеленый оттенок и продольный зрачок. На гнутой спине у этого старичка стоял босиком другой, столь же древний, и пытался, помогая себе длинным и острым носом, отпереть засов на голубятни.
0: «Кот и дрозд, спасите меня!» –
1: дитячьим голосом сказал жихарь. Верхний старичок зашатался и полетел вниз, но не убился, а рассмеялся, подхваченный богатырской рукой. Прославленные разбойники даже не удивились, узнав, что их питомец не пал жертвой хищных зверей, не был растерзан поедучими ведьмами и даже наоборот прославился и возвысился. В таком возрасте обычно уже ничему не удивляются.
0: «Говорил же я тебе, старому дураку, не поводил, — сказал дрозд коту. — После нашей-то науки...» «Я тебе, старому дураку, то же самое полковал», — промурлыкал кот.
1: Он потерся об жихаря спиной и разразился хриплым мявом, означавшим не то смех, не то плач. Порадовавшись встрече и всплакнув, разбойные деды принялись наперебой жаловаться богатырю, что здесь у полилуи им не дают развернуться на всю ширь молодецкую, что проклятый староста загубил за их же деньги их невольную волюшку, оставив только горькую долюшку.
0: «У них и зеленое вино какое-то сухое», — пожаловался дрозд. «Мочишь, мочишь горло, а промочить никак не можешь. Налицо явное хищение общественной собственности в особо крупных размерах, совершаемые группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью».
2: «При отягчающих обстоятельствах», — сказал кот, но вдруг замолк, потому что внизу по всему черепу пошел какой-то странный гул, от которого заложило уши.
1: «Это еще что?» — встревожился богатырь.
2: «Это Соловей Адихмантьевич», — сказал дрозд. «Весна же, он свистеть начинает, соловьиху манить». «Да где теперь та соловьиха? Кто ей целует пальцы? Неужели найдется такой придурок?» «И зубы уже не свои», — добавил кот. «Вот настоящего свисту и не получается, а бы он им нащипал лучины».
1: «Так соловей до сих пор жив.
2: Что ж ему сделается?» «Выбитое око заткнул соломой, а косицу прикрыл бляхой из металла желтого цвета и живет себе. Конечно, на семи-то дубах ему было попросторнее, зато здесь никто не тронет. Экстрадикции не подлежит, отсюда выдачи нет», — вздохнул дрозд, упомянув единственное тутошнее утешение.
1: Впрочем, не единственное. Жихарь отворил голубятню, стал вытаскивать птиц по одной и подбрасывать в воздух. Кот схватил шест с привязанной к нему алой тряпкой и начал, шипя от боли в суставах, размахивать им в воздухе. Дрозд засвистел, но тоже не так лихо, как прежде, и богатырю пришлось помогать. Побаловав престарелых лиходеев любимым зрелищем и подождав, покуда голуби, накружившись вольно в ясном небе, вернутся на дымовую жратву, он задвинул засов и сказал:
0: «Не горюйте, кот и дрозд. Вы меня в беспомощности не покинули, и я вас не оставлю, заберу к себе в Сталинград».
1: «Что ты, замахали руками разбойники. Нас же там сразу признают и повесят».
0: «А вот и нет», — жихарь гордо вскинул голову. «Во-первых, у нас в многоборье нынче торжествует закон, моей же, кстати, супругой составленный. И в том же законе для таких, как вы, есть понятие срока давности. Во-вторых, я теперь князь. Что хочу, то и ворочу. А в-третьих, у меня скоро появится сын, тоже богатырь. Не бабам же его воспитывать».
3: «Не бабам!» — дружно воскликнули старики. «Может, и сын героем стать, если отец герой».
1: До поры полилюю ни слова и вообще никому, — предупредил жихарь. «Давайте-ка сядем сюда в тени и поговорим. Мне у вас много о чем нужно спросить».
0: «Нам бы лучше на солнышко», — попросили кот и дрозд, и богатырь их уважил.
1: Жихарь в чердачное окно велел принести вина и лучшие закуски. Полилюй в надежде на богатую награду подавал сам на подносе с чистым полотенцем. Он хотел было присоединиться к собранию на крыше, но богатырь вежливо, хоть и убедительно, попросил его ступать вниз, приглядеть за ярмаркой.
0: «Но... отцы мои», — сказал он, когда старики угостились, — «настал хоть и с запозданием,

0: Им час рассказать вам, где вы меня нашли и при каких обстоятельствах. Мы ниже подписавшиеся, привычно, как на допросе, задбубнил Дрозд. Выйдя из рабочего помещения, по естественным надобностям услышали странные звуки и после тщательного осмотра места происшествия обнаружили... Да брось ты, дядюшка Дрозд. Говори свободно, нас тут никто не услышит. Я вот сейчас лестницу вытащу на всякий случай. Решение было правильное. Вытаскивая лестницу, богатырь стряхнул с нее плелю его наушника из здешних постояльцев. Теперь говорите.
1: Значит так, мороз крепчал, начал Дрозд.
2: Дождь лил, как из ведра, добавил кот.
1: При полуденном солнышке, как раз в полнолуние. Ясным ли днем, темной ли ночью.
2: Светал.
1: Смеркалось.
0: Словом, выяснилось, что ни времени года, ни времени дня старички припомнить не могут. Ладно, хоть кое-что-то у них в головах осталось.
2: Только портки натянул, смотрю, лежит передо мной изукрашенная колыбелька.
1: Почему лежит?
2: Она же по ручью плыла, за куст зацепилась. Сам ты за куст, котяра! Как же она могла плыть, когда была железная?
3: Это у меня терпение железное тебя переносить. Она же внутри пустая, вот и плыла.
2: Голова твоя внутри пустая, лежала колыбелька на тропе, чтобы вы случайно мимо не прошли.
0: Постойте, отцы, не выдержал богатырь, норовя ухватить тайну хотя бы на костик. Объясните подробно, что за колыбелька такая была?
2: Обычная колыбелька, плетеная.
3: Ну да, плетеная только из железных прутьев, иначе как бы мы ее потом продали кузнецу?
2: Да не кузнецу, а старьевщику, а плашку из металла желтого цвета уже много позже прогуляли.
0: Стой, поднял руку жихарь. Какую такую плашку? Разбойники недоуменно поглядели на него.
3: «Вестиму какую?» — сказал кот. «Ту самую, которую твой батюшка, должно быть, выколол и написал».
2: «А матушка, должна быть, слезоньками полила», — уточнил Дрозд и пальцами показал, какого размера и толщины была плашка.
1: «Как же вы эти... Как посмели ее прогулять?» — вскричал жихарь, чуя, что хвостик тайно выскальзывает из рук, словно намыленный.
4: «Ты сам посуди, она ведь из металла желтого цвета, слыханное ли дело было не прогулять ее?»
0: «Да и тебе молочко требовалось», — сказал кот и даже облизнулся.
3: «Молочко же в те времена было такое, а семечки еще дороже», — подтвердил Дрозд.
0: «Ну вы, блин, поминальный, распорядились», — безнадежно сказал богатырь. «Ведь за такой кусок золота меня в этом молоке утопить можно было».
3: «Да мы и так тебя в нем чуть не утопили», — захихикал Дрозд. «Мы ведь не свычны были с младенцами обращаться».
0: «А семечками чуть не задавили», — сказал жихарь. «Понятно. Что за знаки были на пластинке? Уж не рыцарский ли герб?»
3: «Не было там ни герба, ни клейма, только знаки.
0: Нам их плешивый Неклюд растолговал в табаке, когда мы от плашки только один кусочек потратили», — сказал кот.
3: «Махонький такой кусочек, всего ничего».
0: «Что же он такое растолковал?» — заорал богатырь так, что лихие старцы втянули седые головы в плечи. Потом кот кое-как вытянул голову вверх, чтобы обрести возможность пожать плечами.
3: «Да ничего особенного. Может, ты, Дрозд, помнишь?» — с надеждой взглянула на сообщника.
1: «А я что?» — удивился Дрозд. «Я что, моложе тебя?»
0: «Лучше бы вы меня тогда убили, чем сейчас жилу тянуть сквозь зубы», — сказал жихарь.
3: «Успокойся», — сказал Дрозд. «Ничего особенного там и не было написано. Так, дрянь всякая. Что-то про могучего владыку, про единственного наследника. Да не убивайся, неизвестно ведь, что у вас за владыка, из какой страны».
1: «Не из страны, а из планеты», — поправил кот. «Как сейчас помню, планета Криптон. Сколько я потом на небо глаза пучил, никакого Криптона там нету».
3: «Еще бы ты видел», — с презрением сказал Дрозд. «Там ведь ясно было написано, что рассыпалась планета, эта самая Криптон, в мелкие дребезги. Потому жихарку и отправили сюда, чтобы уберечь».
0: «Слушай, кот, может, та бабка чего знает?»
1: «Какая еще бабка?» — простонал богатырь.
3: «А та самая бабка», — сказал кот, «которая тебя под видом лечения собиралась в печке зажарить и съесть. Вот она-то, к слову, и могла кое-что знать. Она эту плашку даже пробовала украсть, но мы ее берегли пуще глаза. А бабка после своего злодейства, должна быть, убежала за зимние горы».
0: «Спасибо, что сберегли», — сказал жихарь и даже поклонился. «А кроме плашки было там что-нибудь такое, чего вы пропить не смогли?»
3: «Было, конечно», — сказал кот. «Была пеленка твоя. Тебя же не голиком туда запихали. И одеяльце было атласное. Мы тебе им укрывали, пока не истлело».
1: «А на пеленке-то», — сказал жихарь, с трудом удерживаясь от побоев. «На пеленке-то не было ли чего вышито?
2: У знатных подкидышей всегда на пеленке вышивают чего-нибудь, чтобы потом при случае найти и возвеличить».
3: Не помню, сказал Дрозд. Да если хочешь, сам посмотри.
4: Что? Так она у вас сохранилась? Побежали вниз, покажите мне ее сейчас же.
3: Некуда бежать, удержал его кот. Тут она на глубине. Мы здесь все свои личные вещи храним, потому что сюда никто, кроме нас, забраться не в силах.
4: Внизу оставить никак нельзя, пояснил Дрозд. Сам же видел, там разбойник на разбойнике лежит, разбойник обукрывается, и в головах опять же разбойник.
3: Дрозд поднялся, покопался у подножия голубятни, отворотил какую-то доску и вытащил старую кожаную сумку.
2: Вот у нас и щетки зубовные, и мыло душистое, и мочалки, и шершавый камень пятки тереть, и пихтовое масло на каменку плескать, и еще много чего. Все наше собственное.
3: Где же эта каянная пеленка? Я как знал, не выбросил ее и на портянку не извел. Была пара пеленок, были бы у меня мягкие портянки. Или была бы у меня одна нога. А так куда ее?
2: Мне, думаю, вырастет жихарка, мы ему все и обскажем толком, и доказательства представим.
4: Ну, допустим, я вырос, сказал богатырь. А толком ничего так и не услышал. Где пеленка?
2: Вон же она, к шесту привязана.
4: «Еще раз спасибо за полную сохранность, отцы мои милостивцы!» Жихарь неторопливо отвязал тряпицу от шеста, развернул. «Можно было бы и постирать с тех пор хоть разок», — заметил он. Ткань была плотная, на удивление долговечная, и если выцвела, то лишь самую малость. Посреди пеленки черным, до сих пор блестящим шелком был искусно вышит один единственный змееподобный знак «С», вписанный в перевернутый пятиугольник.
1: «Хорошо», — безнадежно сказал богатырь, хотя ничего хорошего пока не видел. «А в ту ночь, как меня найти, не шатались ли по лесу вокруг избушки какие-нибудь люди, не слышались ли голоса?»
2: «Нет, конечно», — ответил кот. «Кому бы в голову пришло шататься по нашему ужасноводящему разбойничьему лесу, когда всю ночь ревело и гудело в небесах, а звезды оттуда сыпались целыми пригоршнями? Мы сами-то сидели за печкой, приужахнувшись, только под утро осмелились выползти, когда не втерпешь стало ни пока, ни джизбу».
1: «Звезды падали», — зачарованно прошептал Жихарь. «А с ними и я оттуда грохнулся. Вот я, значит, кто. Ух ты! Блин, поминальный грин зеленый. Всех убью, один останусь».
5: Михаил Успенский. «Кого за смертью посылать?». Часть первая, глава восьмая. Кончил всадник без головы. Такая динамика в романе, что умный пожилой человек с величайшим волнением следит за судьбой дураков. Михаил Пришвин. Богатырю не раз приходилось слышать, как люди, перевалившие на вторую половину жизни, говорят, что они уже едут с ярмарки, оттого и печальны. Оказалось, что ехать с ярмарки не весело в любом возрасте. Причину богатырской печали ни мутило, ни колобок понять не могли и не хотели, потому что не ведали сроков своего обретания на земле и тем более половины его.
2: «Туда скакали втроем на одном коне, а вращаемся с обозом», — хвалился мутило, который, можно сказать, стоял у истоков этого успешного предприятия.
1: «Что ты с этими деньгами делать-то будешь в своем озере?» — спросил Жихарь.
5: Все трое валялись на вазу в куче ярких заморских тканей и прочего мягкого товара. Воз неспешно волок буланный северный битюк, а скоробежный налим был привязан к возу, потому что торопиться теперь было некуда. За хозяйским тянулись остальные вазы, рукомодимые наемными возницами. Им Колобок не доверял, время от времени прыгал из телеги в телегу, проверял, все ли на месте. На старых разбойников, которых богатырь, как и обещал, прихватил с собой, гомункул тоже не надеялся.
2: «Сперва я думал выстелить дно гремучего вира изразцами», — сказал водяник. «Но потом понял, что худо придется водорослям. Да и раствор в воде не схватывается. Можно, конечно, выписать красивых рыбок из чайной земли. Но ведь мои караси обидятся, возревнуют. Опять же, и моржам у меня жарко покажется. Наверное, закопаю в ил. Пусть в озере собственный клад будет. Через 1000 лет люди станут искать, стараться. То-то посмеюсь». «Сколько тебе раз говорить? Давай лучше переведу твою долю тюрисским гномам», — сказал Колобок. «За 1000 лет она, знаешь, как возрастет?»
4: «Этим поганцам богатеть за мой счет не дам», — решительно заявил Мутило. «Человека им лысого, не деньги, потому что они и так обленились, кайло не могут поднять».
2: «Псу под хвост», — вздохнул Колобок.
5: Он, бедный, так уж старался в продолжении всей седмицы, проведенной на ярмарке, приумножая полученные от цыгана и полилюя доходы. Торчал целыми днями в доме быка и медведя, участвовал в удивительных тамошних торгах без товара. Покупал за морем пшеницу и продавал здешние холсты. Сучил северным людям-самоедам 3 воза ненужных им лаптей, которых еще не предстояло сплести кривлянам. Удачно поменял с южными чернокожими купцами ихние сладкие фиги на горькие наши кукиши. Заключил с неспанцами договор о поставках болотного пара на 77 годов, причем без ведома советных болотных кикимор. Втридорога продал варягам право на многоборские мухоморы, сатанинские грибы, бледные поганки и ложные опята. А коли по ошибке срежут белый гриб либо подберезовик, вира великая. Для себя лично приобрел громадный гриль-барский ковер, чтобы кататься по нем волюшку. Вставил себе, не дожидаясь жихревых милостей, великолепные золотые зубы и припоясывался золотой женей цепью, чтобы народ уважал. Ошеломленный Жихарь устал сверх меры, потому что все эти хитрые действия пришлось производить именно ему под руководством голоса из Сумы. Ведь самого-то Колобка в такой толкучке задотали бы сразу. Никому неведомый шарап из деревни Крутой Мэн внезапно стал самым известным на ярмарке человеком. Тем временем Мутила тоже без дела не сидел, с помощью заветных костей приумножал свое богатство. И следить за безопасностью водяника тоже приходилось богатырю и мешки с золотом таскать. Но дивное дело, такая удача от чего-то не радовала многоборского князя и даже тревожила. «То ли дома беда?» – спрашивал он время от времени пустой воздух, но битюга не поторапливал. Никакой беды дома не было, иначе богатырь давно бы об этом узнал. В последний ярмарочный день, когда все труды были окончены, Жихарь углядел глядящего под забором знакомого человека. То был Симеон Живая Нога, один из 7 братьев-однобрюшников. Братья к тому времени разошлись в разные стороны пытать счастье поодиночке. Симеон, попав на Полилюеву ярмарку, всем предлагал свои услуги скороспешного гонца, но никто его не внимал. Все знали, что бегает-то он быстро, но вот возвращения его не дождешься по причине полной относительности. Колобок назвал Симеона младшенького, а заодно и всех остальных людей, долбодырами-пустогромами и велел послать за ярмарочным кузнецом, чтобы тот отлил для незадачливого гонца чугунные башмаки, да потяжелее. Пусть не превышает чересчур шустрый паренек скорости света. Для начала Жихарь предложил скороходу сбегать в Сталинград, отнести к княгине Карине костиницу. На возвращение Симеона в нынешнем году богатырь не надеялся, поэтому для подарка избрал простой недорогой платок, кое-как украшенный разляпистыми ленючими цветами. В таких платках здесь щеголяли девки из веселого дома. Пропадет, так не жалко. Но не успел заботливый супруг осушить чару, как посланец воротился, сотрясая землю тяжкими ударами чугунной обуви. Симеон был красен, испуган и в обеих руках держал половинки разодранного платка. «Княгиня Карина, — сказал он, — велела передать, что окаянный Жихарь, очевидно, с кем-то ее перепутал, что может означенный пропоиться домой вовсе не заезжать, а может он, подлец, на Полилюевой ярмарке остаться навечно и княжить в самом распоследнем кабаке, а покуда вышибала, не выкинет его за порог на частый дождичек. Сыну же будущему, так и быть, она скажет, что отец со славой упал в неравном бою со змеем цвета весенней листвы». Жихарь, охая от ужаса, напраслины и позора, побежал по рядам, скупая самые дорогие ткани, меха и наряды, самые сладкие восточные лакомства, самые редкие колдовские книги в железных переплетах. Прихватил даже под горячую руку все лубки просопливого. Узел с новыми дарами вышел столь тяжелый, что нагруженный им Симеон вернулся не так скоро, как в первый раз. Разгневанная Карина, по его словам, несколько утешилась, только не велела больше тратить деньги на что попало, но покупать по списку, наскоро ей составленному. Колобок, глянув на этот список, даже присвистнул, пользуясь новыми зубами. Кроме того, она просила посмотреть, нет ли в продаже лубков про красавицу-крошечку-хаврошечку. Поцелуи крошечки-хаврошечки, пламенная страсть крошечки-хаврошечки, крошечка-хаврошечка и ее любовники, поруганная честь крошечки-хаврошечки, что сказал покойник крошечки-хаврошечки, никаких орхидей для крошечки-хаврошечки и других. Всего 27 названий. Жихарь снова поплелся по рядам. Конец списка волочился по земле и путался под ногами. Купцы, убедившись в чудесных свойствах Симеона, стали наперебой приглашать его к себе в службу. Полилюй предложил ему постоянную работу, но Мутила, наущенный Колобком, заявил, что скороход теперь собственность торгово-промышленного товарищества и в наймы никому не сдается. Сам скороход только кивал согласно, потому что боялся и уважал Жихаря еще со времени их первой встречи. Несомненно, Симеон, Живая Нога, был самым полезным приобретением из всех. Потом богатырь вспомнил и о бесполезных приобретениях, о своей богатырской клятве. Но совершенно никчемных товаров не бывает, коль скоро они стали товарами. Тяжелые вещи всегда сгодятся, хоть глыбы заколачивать, легкие можно пускать по воде и любоваться. Поэтому Жихарь на всякий случай, не торгуясь, купил целый короб разного барахла у старьевщика. Потом будет время найти там самые бесполезные. Заказы княгине так и не удалось выполнить целиком. Чего нет, того негде взять. Жихарь в третий раз отправил гонца в Сталинград, наказав сидеть там и дожидаться обоза. Ну а если там вдруг что случится, лететь за богатырем со всех ног. Так что дома-то было все спокойно, а вот на душе не очень. Бывает такое, когда в ясный день проскользит по земле мимолетные чьи-то тени, вроде бы как похолодает, и беспечальная беседа внезапно прервется, и рука поставит непригубленную чарку обратно на стол, и беззаботные друзья вдруг переглянутся между собой, вспомнив, что они здесь не навсегда. «Не понравился мне этот старьевщик!» — вдруг ни с того ни с сего вспомнил Мутило. «Я к нему не присматривался», — сказал Жихарь. «Не до того было».
6: «На Ирку похож», — продолжал водяник.
2: «Ирка днем не ходит», — подал голос Колобок. «Ночь его время».
1: «Не случалось мне видеть его», — сказал богатырь.
2: «Хоть он из наших, из заложных покойников», — сказал Мутило. «А не жалуем мы все-таки Ирку. Вредный, злобный, ни выпить, ни потолковать. И вашего брата губит за напрасный, человек его задери. Ты же, Жихарь, чуял когда-нибудь, что за тобой ночью кто-то идет? Особенно, когда возвращаешься из застолья».
1: «Конечно», — сказал князь, — «многажды.
2: Да ведь я не оглядывался, я порядок знаю. Или вот когда ходил во время оно, тоже за мной некто следовал. Только это был не Ирка, а сочиняй богатур. И очень он меня тогда выручил».
6: «Ирка бы тебя так выручил, что больше не надо», — сказал водяник. «Он ведь до земного срока не дотерпел. Зарезался тупым ножом, удавился ветхой веревкой, отравился выдохшимся ядом. Поэтому он и пьет из людей жизнь, чтобы дожить свое». «Ночью, только ночью», — напомнил Гомункул. «Днем он бессилен. Мало того, днем его и увидеть нельзя».
2: «А все-таки это Ирка был», — утвердился на своем Мутило. «Он еще рожу от меня прятал. Да ловленого карася не проведешь».
6: «Но если Ирку видели днем», — продолжил Колобок, — «значит, ходил он не сам по себе, его послал кто-то посильнее».
2: «Ладно, не запугают», — сказал Жихарь и поглядел на черные ели по краям дороги. «Вот из-за них, видно, и пала смута на душу. В березняке веселиться, в сосняке молиться, в ельнике удавиться». Богатырь тряхнул головой и начал думать о хорошем. Вот родится сын, и тогда непременно объявится из потаенных за небесных глубин на белый свет родимый Жихарев батюшка, повелитель планеты Криптон, с супругой поглядеть на внука. И станет во весь свой немалый рост от земли до неба. И все князья, цари, шахи, ханы да императоры сразу поймут со стыдом и запоздалым раскаянием, что против Жихаря они сброд безродный и беспородный.
1: Извиняться будут, — вслух сказал он, — в том числе и планетник Опивец».
2: «Снова ты за свое», — сморщился Колобок. «Я ж тебе говорю, если б ты был младенцем с Криптона, то умел бы, к примеру, летать».
1: «Я не раз летал», — с достоинством ответил Жихарь. «Я целых два раза летал посредством горячего воздуха, правда, второй раз в полном беспамятстве».
2: «Посредством горячего воздуха нынче только ленивый не летает», — сказал Колобок. «Нет, тебе бы полагалось лететь без пара и без крыльев одной силой духа, а также сдвигать горы, разрушать дворцы одним прикосновением. Я знаю, я видел».
1: «Ну, я любую избу запросто развалю, даже терем. Да и с коленей поздоровится, особенно когда поем как следует. Не станут же кот и дрозд врать, они уже седые».
2: «Жалеют они тебя», — сказал Гомункул. «Вот и врут жалеючи. Обыкновенный ты человек, хоть и рыжий, но это, знаешь, тоже неплохо».
1: «А как же пеленка?» — возмутился Жихарь.
2: «Ее, к примеру, порвать невозможно». «Пеленку стащили из-под настоящего криптонского принца», — безжалостно молвил Колобок.
5: Богатырь пригорюнился еще пуще. «Вот всегда так. Обязательно найдется, кому развеять нечаянную радость, бросить в ковшик с душистой медовухой или снова клопа». Колобок понял свою вину, похлопал Жихаря по пузу и, желая подвеселить товарищество, затянул песню.
2: Жил отважный капитал, в древних банках обитал, и не раз он попирал идеал. Но однажды дед седой, потрясая бородой, написал, что капитал совсем худой, что в труде
7: И в бою он присваивает долю не свою.
5: Услыхав песню, кот и дрозд, которые тряслись позади через два воза, внезапно грянули припев.
7: Капитал, капитал, улыбнися и судьбу свою достойно прими. Капитал, капитал, поделися между всеми, всеми добрыми людьми.
5: Оказывается, это была старая разбойничья песня.
7: Хоть давно народным стал этот самый капитал, люди гибнут, как всегда, за металл.
5: «Тихо!» — вскричал мутилы и предостерегающе вскинул лапы. Певцы замолчали.
8: «Засада?» — не разжимая губ, спросил жихарь.
4: «Да какая там засада? Гремучий вир, близко рыба, у меня икру меч, а вы тут разорались, человеки волосатые. Икринки же пугаются, могут вовсе не вылупиться».
5: «Почти приехали», — вздохнул богатырь, слез с воза, прихватил оттуда короб с бесполезностями. Мутилы тоже слез, на ходу с облегчением принимая привычный облик, и пошлепал за богатырем. Сундук с водяниковой долей был тяжек, в грязи оставались глубокие следы перепончатых лап.
4: «Прыщевай гомунку, может, еще свидимся».
5: Тропинка скоро вывела их к лесному озеру. В воздухе дрожал противный звон.
7: «Развел комара», — проворчал жихарь. «Как еще потеплеет, так сюда лучше и не соваться». «Вот и хорошо», — сказал мутила. «Нечего здесь людям околачиваться, кроме некоторых. Не станет комара, чем же я малых ребят буду кормить?»
8: «Значит, Налима ты мне оставляешь?» — спросил богатырь, не веря своей удаче.
4: «Обещал же», — обиделся мутила. «Думал, слово водяника, что вода текучая. Ну, буду его брать раз в год, на купальный день к начальству с докладом ездить».
8: «Везде начальство, даже у вас».
7: «Зима у нас долгая, тоскливо коню подо льдом», — объяснил мутилу причину своей щедрости. «А у меня он зимой в ледышку не обратится?» — поспешно спросил богатырь. «И как за ним ходить?» «Гоняй его почаще, вот и весь уход».
5: Русалка высунулась из воды по пояс и приветственно махала руками.
7: «Соскучилась рыбья холера», — складился водяник. «Подождешь, не княгиня».
5: Жихарь вывалил содержимое короба на траву и стал раскладывать бестолковый товар в поисках самой бесполезной вещи. Он повертел Зюзюку, попробовал расправить ей крылышки, ничего не вышло. Зюзюка только мелко дрожала и норовила рассыпаться. Молоток с обратным ходом был не только бесполезен, но даже и вреден. С ним недолго самому себе продолбить голову, а гвоздь так и не войдет в дерево. Были, кстати, и ржавые гвозди, но все как один для левой стены. На знаменитый, хотя и потертый мешочек со смехом, богатырь поглядел с глубоким презрением, поскольку смех оттуда раздавался без всякой причины, а это дурной признак. Разноцветные рыбьи зонтики мутило признал отнюдь не бесполезными и сгробастал в свою пользу. Было там и тележное колесо, по уверениям старьевщика, как раз пятое, но на вид самый обыкновенный запас, необходимый в дороге. К пятому колесу прилагался еще и тележный скрип в берестяном туиске, чтобы пугать самых зачуханных и трусов.
7: «Придумают же люди!» — не то восторгался, не то насмехался водяник.
5: Ручка гребешка для плешивых была когда-то украшена самоцветами, но их давно повыковырили. А значение большинства вещей в этой куче жихарь вовсе не способен был понять. Иные грикали, иные звякали, иные просто лежали тихонько лежмя и не просили есть. Наконец блеснул на солнце какой-то чудной серп. Маленький, тонкий, совсем не заржавленный. Правда, деревянная рукоятка у него щетинилась пробившимися зелепкими зелеными листочками.
7: «Пригодится, пусть дети учатся жито жать», — сказал богатырь и попытался оборвать листочки.
5: Серп выскользнул у него из рук, чиркнул по ладони лезвием и рассек ее неожиданно глубоко.
4: «Блин, поминальный!» — вскрикнул в сердцах жихарь и отбросил серп от себя подальше.
7: «Забирай его, опивец, может, тоже отрежешь себе чего-нибудь, мерзопотость какая!»
5: Серп не упал в груду бесполезной своей братьи, а повис в воздухе, вращаясь сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Наконец, вокруг него образовался маленький вихрь, поднявший пыль из короба старьевщика, рыжую хвою, бурые прошлогодние листья и обрывки высохших водорослей.
7: «Смотри, кто принял!» — сказал мутило, внимательно наблюдавший действия богатыря.
5: Тот ничего не ответил, потому что зализывал ранку. Вихрь оторвал свой тонкий хвостик от земли и начал подниматься вверх, тихонько завывая.
4: «Ну вот и в расчете», — выдохнул богатырь, пошарил глазами по земле, сорвал листок подорожника и залепил порез.
5: Потом он старательно собрал оставшееся барахло обратно в короб и отнес его в рыбачью развалюшку, не тащить же на княжий двор. Прощание с водяником не затянулось. За дорогу все разговоры переговорили.
1: «Спасибо тебе за все, Страхаил мокроживущий», — сказал Жихарь.
7: «Без тебя никогда мне не разбогатеть».
2: «Шелешпер, ты безжаберный, безхвостый», — Влад ему ответил Никил. «Клопка благодари. Вы его там, смотрите, не слопайте с голодухи».
1: «Какая теперь голодуха», — хохотнул Жихарь,
5: тряхнул водяника за плечи, повернулся и пошел по тропе к дороге.
7: «Ах, не нравится мне все это», — негромко сказал Мутило, не то Жихарю, не то русалке, не то самому себе.
5: Богатырю тоже было как-то невесело, и Гомункул сразу это заметил. Начал приставать с расспросами, как да что получилось с сапивцем.
1: «В общем, вышло все так, что я сам ему повинный подарок выбрал», — закончил житель свой рассказ. «А вещь диковинная. Свежие листики на сухом черенке».
5: Колобок вдруг замычал, закатался по узлам и сверткам, выдрал из бородки клок седых волос.

0: девушку, мало ли что он с ней утворит.
1: Да что за вещь-то, испугался житель? Неужели я опять какую-то глупость учинил?
0: «Ты еще какую!» – провыл Колобок.
2: Из маленьких его глазок покатились сухие хлебные крошки.
0: «Дуракам счастье! Тюх-тюх, перепентюх! Лучше с умным потерять, чем с дураком найти! Это такая вещь, такая! Да ты не поймешь!»
1: «Скажи толком!» – потребовал житель и понял, что боится ответа.
0: «За зимними горами зовется она Ваджрой!» – сказал Колобок. «А у вас не знаю как!»
2: «Третий раз приходила в руки», – прошептал богатырь.
3: Михаил Успенский. «Кого за смертью посылать?» Часть первая, глава девятая. Мы ничего не можем сказать решительно о влиянии Дельфийского оракула на семейную жизнь русского народа. Иван Сахаров.
2: Плюс-седьмое временно занимающий пост мужа обширных познаний при отделении четырех дверей университета сынов Отечества имеет честь обратиться к его светлости князю многоборья Жихану с письмом и братским приветом. Вас должно быть удивить, что я, давший себе зарок не вмешиваться в мирские дела и затвориться на 200 лет в уединенной горной хижине над бушующим потоком, снова попираю недостойной стопой яхмовые плиты дворцовых покоев, освежая в слабеющей памяти все 326 видов поклонов, приседаний и пальцбы, полагающихся при лицезрении сына неба. Увы, среди мужей, ученых и благородных, достойных славы за твои таланты, при жизни становится знаменитым лишь тот, кто в Поднебесной пользуется покровительством высокого лица. Среди мужей, ученых и благородных, лишь тот, кто сможет славу передать потомкам, кто в Поднебесной имеет опору среди могущественных продолжателей своего дела, озаряющих имя его вечным блеском. Тот, кто не имеет знатных покровителей, сгинет в неизвестности, как бы ни был ум его высок. Тот, кто не обрел последователей, как бы он ни был могуществен при жизни, не прославится в веках. Вернулся я ко двору следующим образом. Однажды молодой государь сказал главному евнуху: «Вы уже в преклонных годах. Нет ли среди ваших друзей и знакомых кого-нибудь, кого бы я мог послать на поиски невесты, достойной звания государыни? Пора бы мне остепениться, а среди моих многочисленных наложниц я не вижу той, что могла бы мне обеспечить спокойное существование».
4: «Хорошую невесту можно опознать по стати и взгляду, по костям и мускулам», — ответил главный евнух. «Но лучшая невеста Поднебесной как бы невидима, как бы неуловима, как бы не существует, как бы пропала. Такая невеста не поднимает лишнего шума, не оставляет следов ногтей на лице. У моих знакомых при дворе способности небольшие. Они могут узнать неплохую невесту, но не лучшую невесту в Поднебесной. Но я знаю человека, который разбирается в женщинах не хуже вашего покорного слуги. Когда-то мы с ним на пару шили шубы из меха лисов-оборотней и разводили соломенных псов. Его зовут Лю Седьмой. Прошу вас призвать его к себе».
2: И молодой государь призвал меня к себе и послал на поиски невесты, выдав на расходы дюжину-дюжин связок серебряных монет. Спустя всего 3 месяца я вернулся и снова предстал перед повелителем. «Я нашел то, что тебе нужно в уезде Нянь-Лянь. Там, в доме, украшенном изображением трехногого единорога, ждет ваша невеста».
4: «Кто же она?»
2: 12-летняя дочь сборщика налогов». «Государь велел пойти в указанное место и привести девушку».
4: «Но в доме, украшенном изображением трехногого единорога, проживал только 50-летний хромой и кривой скупщик краденого. Государь сильно опечалился, бросил меня в темницу и снова призвал главного евнуха.
2: Оказывается, тот, кого мы послали отбирать невесту, ни на что не годен. Он не может даже отличить мужчину от женщины, не разбирает возрастов. Что он может знать про женщин?» Тут главный евнух восхищенно вздохнул.
4: «Так вот, значит, чего он достиг. Как раз поэтому он стоит тысячи, 10 тысяч всех в мире знатоков, подобных мне. Такие люди, как Лю, прозревают небесный исток жизни. Они схватывают суть и забывают о ненужном, пребывают во внутреннем и отрешаются от внешнего. Такие, как он, в женщинах видят нечто куда более важное, чем женщины».
2: Государя это мало утешило, и он послал за мной в темницу, где я, скорчившись в деревянной колодке, вспоминал о том, как весело потратил казенные деньги с певичками квартала увядших хризантем. Надо ли говорить вам, достойнейший побратим, что я провел в этом квартале назначенные мне для поисков 3 месяца? Сын неба сказал: Уж лучше было бы вам, достопочтенный Лю, засунуть себе за пазуху камень и броситься в воды реки Мило, чтобы схорониться в животах живущих там рыб, чем навлекать на себя наш гнев. Как могу я сочетаться браком с каким-то скупщиком краденого, тем более немолодым и увечным? Поистине, вы, уважаемый, способны вызвать смуту в мире. Поставь вас лицом к северу, навлечете бедствие, посади вас лицом к югу, станете разбойником. Я смело отвечал. Ваш покорный слуга не из тех, что в одиночестве щиплют струны и печально поют, торгуя в мире своим именем. Небо свидетель, нет лучшей жены для государя, чем хромой, кривой и пожилой скупщик краденого, потому что этот скупщик скрывает в себе 909 достоинств. Первое его достоинство в том, что он в силу своего пола, возраста и внешнего вида не возбудит ревности и зависти в прочих женах и наложницах, появляясь на людях, не вызовет народной ненависти. Второе его достоинство – он не станет принимать участие в дворцовых интригах, поскольку и без того имеет постоянное занятие, которое пригождается и в мирное время, и в пору смуты и нестроения. Третье достоинство – скупщик краденого обычно не заботится о яркой внешности, не требует драгоценных тканей, румян, мази и притираний, не чернит зубы, не ущипывает брови, одевается скромно, ведет уединенный образ жизни, опасаясь привлечь к себе внимание молодцев из уголовной канцелярии. Четвертое достоинство скупщика краденого состоит в том, что государю не будет нужды расточать с ним на ложе свою жизненную силу, сберегая ее для появления наследника и от любой из наложниц. Пятое и главнейшее достоинство такого союза для государственных интересов заключается в том, что все наиболее ценные вещи, украшения и ювелирные изделия, украденные в Поднебесной, будут неизбежно попадать в императорский дворец и приобретаться государыней задешево, поскольку она пользуется заслуженным доверием всех воров и грабителей. Шестое достоинство – прекрасный ответ, вскричал, не дослушав оставшихся 904 достоинств, молодой государь. Раньше я думал, что в Поднебесной есть только один человек, а теперь узнал, что есть в ней еще один. Назначаю вас мужем обширных познаний и жалую тысячи связок серебряных монет. Так я снова оказался при дворе. Отныне государю суждено наслаждаться миром и покоем до тех пор, пока не придет ему пора сесть в золотую повозку и возвратиться к трем источникам и трем составным частям. Жихарь читал вслух письмо побратима, доставленное в Сталинград шустрым почтовым демоненком и дожидавшееся его возвращения. Знаки чайной страны разбирал он с огромным трудом, водил по ним сверху вниз пальцем, то и дело искажал их подлинный смысл, обливался потом от великого старания. «За то время, что ты прошлялся по ярмаркам, можно было бы выучить 500 новых иероглифов», — сказала княгиня Карина. Она стояла перед огромным зеркалом. Чтобы доставить его, пришлось взять особый воз и кучу соломы и прикладывала к груди привезенные мужем обновки и разнообразные ткани. «Вот разнесет меня после родов, так ничего и не налезет», — загодя огорчалась княгиня. К счастью, это были единственные упреки из множества возможных. Жихарь так обрадовался, что на какое-то время забыл про утраченную ваджру.
5: «Только где же ты на самом деле деньги-то взял?»
2: Супруга повернулась к нему, уронила очередной сарафан на пол и уперла руки в боки.
1: «Снова здорово!» — богатырь с облегчением отложил недочитанное послание. «Я ж тебе еще с порога объяснил!»
5: «Так я и поверила! Из вас смутило и торговцы, как из кузнеца акула-скоморох!»
1: «Да нас ведь колобочек на ум наставил!»
5: «Ага, вон твой колобочек, хуже дурного щенка резвится!»
2: Как раз в это время в светлицу скатились по лестнице маленькие княжны Ляля да Доля. Перед ними прыгал чуть не до самых потолочных балок хитрый гомункул, источно верещал при этом и хихикал. Куда только вся премудрость девалась? Должно быть, впал вековечный бродяга в детство. Просто удивительно, сколько шума и грома производила эта мелкая троица, покуда не выкатилась во двор. Когда женщина в тягости, не следует ей перечить, потому что и ребенок тогда может пойти поперек. Но богатырь все же проворчал. В других семьях муж вернется весь в крови по самые уши, притащит всей добычи пригоршню меди, так его жена добытчиком и голубчиком навеличивает.
5: «Ладно, голубчик», — Карина подошла к мужу и обхватила его голову рукой. «Хорошо потрудился, прямо даже не верится, чудеса тебе, видно, сами в руки идут».
1: «Лучше бы не напоминала».
5: «А дедов твоих куда определим?»
1: «Будут воспитывать сына, важно», — сказал жихарь. «Научат его драться, опасно ходить по лесу, заговаривать клады, петь лихие песни, то есть всему, что полагается знать доброму молодцу. А колобок наставит в науках».
2: «Ты не гляди, что он сейчас балуется. Надо же ему от вечных раздумий передохнуть».
5: Княгиня вдруг погрустнела. «Неудобно получается», — сказала она. Я, пока тебя не было, выписала для детей заграничную гувернянку. Очень-очень строгая и ученая женщина. Только вот сказки рассказывает какие-то страшные. Так ведь недаром она зовется Апокалипсия Армагеддоновна. Боюсь, не уживется она с этими котом и дроздом.
1: Жалование повысить, так и с лихим одноглазым уживется, сказал жихрь после ярмарки, проверивший во все власти и денег.
5: Спасибо тебе, дурачок мой, неожиданно сказала Карина. А то дела наши были совсем худые. Теперь для нас главное употребить деньги с пользой. Зови сюда своего Колобка, погляжу, какой из него хозяйственник.
3: Но звать Колобка не пришлось. На крыльце завизжало, застучало босыми пятками, Ляля и Доля все никак не могли словить проворного гомункула.
5: Жихарь поймал всех на ходу, отделил Колобка от малышек, посадил дочерей на плечи и закружился по комнате. Потом стал с ними подниматься в горницу.
1: «Пусть мать делом займется», — шепнул он. «А мы тихонько наверху посидим».
5: Дочери у Жихаря получились, конечно, рыжие и конопатые, только глаза у них были карие и большие. Отличить их друг от дружки можно было единственно по цвету ленточек в волосах, и то в бессловесном возрасте. А потом Ляля и Доля додумались этими ленточками меняться, ввергая весь дом в головную боль. Княгиня вздыхала, что на рыжих невест никаких женихов не сыщешь, а князь возражал, что для женихов, гляди, еще придется расширять дворовую ограду.
1: «Но чему вы тут без меня выучились?» — сказал богатырь, стряхивая близняшек на ковер, усыпанный гостинцами. «Всех ли кошек на деревья загнали, всем ли собакам хвосты накрутили?»
6: «Батюшка, батюшка!» — наперебой затарахтели Ляля и Доля. «Некогда нам глупостями заниматься, нас Апокалипсия Армагеддоновна в строгости держит».
1: «В какой строгости?» — насторожился богатырь.
6: «Не велит бегать босиком, перебивать старших, рисовать на заборе куриную лапку в кружочке, стирать цыплят в корыте и добывать козюли из носу, а велит вместо того чистить зубы и ножки мыть перед сном».
1: «Вот так строгость», — сказал жихарь. «Разве не тому ли вас и мы с матерью учим?»
6: «Так то вы завыли дочки, а то она! Она нас целых три дня заставляла свое имя выговаривать без запинки».
1: «Ну ведь научились же! Теперь вам никакой иноземный посол не страшен, сразу поименуете, и о вашей учености пойдет повсюду добрая слава. А еще в чем она вас наставляет?»
6: «Мы уже по-банжурски знаем три слова: мезальянс, адюльтер и кабеляж».
1: «О!» — изумился счастливый отец. «Ловко! С вами теперь при королевских дворах не опозоришься. Вы рассказывайте, рассказывайте».
6: «Еще мы научились вот так глазками делать: на бок, на нос, на предмет».
1: «Великое дело для красной девицы», — сказал богатырь. «А простую загадку разгадать можете?»
6: «Да хоть 10!» — подбоченились ученые дочки.
1: «Ну тогда слушайте. Поле немерено, овцы не считаны, а пастух рогатый».
6: «А, ведаем! Это про наше княжество. Маменька все время говорит, что в многоборье ничему меры не знают и счета не ведут. Только вот про пастуха неправда. Наш пастух звонил, еще не женат. Вот рога у него пока места не выросли».
5: Жихарь схватился за голову.
1: «Ох, просветлила вас гувернянька!»
6: «Батюшка, батюшка, а мы еще научились сказки складывать».
1: «Какие сказки?»
6: «Страшные, страшные. Вот послушай, жили в одном доме мама, папа, дочь и сын. И вот однажды мама и говорит отцу: сходи в лавку и купи мне новые башмачки, у меня совсем их не осталось. Вот пошел он в лавку, видит, продаются очень красивые красные башмачки. Купил он их, принес домой, мама их надела, и они очень понравились. И стала она везде в них ходить, и на работу, и гулять, и везде вообще. И почему-то с каждым днем она все худела и тащела. И вот под конец она от потащения умерла, похоронили ее. А башмачки начала носить ее дочь, так как она была большая, они были ей как раз. Никто не замечал, что башмачки начали толстеть. Девочка начинала худеть и становилась все тоньше и тоньше. И под конец она тоже умерла. Похоронили ее, а башмачки начал носить мальчик. С ним случилось то же самое, и он умер. И вот отец заподозрил неладное. Отнес башмачки к сапожнику, чтобы посмотрел. И вышло так, что в каждом башмачке было по иголочке. Они были так оборудованы, что высасывали кровь».
5: Жихарь еще раз ухватился за голову, чтобы показать, какая страшная получилась сказка.
1: «Сколько я по свету скитался, — сказал он, — а подобного ужаса слышать не доводилось. Какой у них отец умудренный был, заподозрил таки неладное, не напялил с дуру башмачки на свои ноги. Вот бы мне такого догаду в советнике. Хорошо, я вам тоже привез с ярмарки красные башмачки, вот в том свертке. Давайте-ка их сразу выбросим, вдруг и они кровожадные».
5: Ляля и Доля развернули сверток, ахнули и никак не пожелали расставаться с обновками.
7: «Нету здесь никаких иголочек, это правда ж не башмачки, не дадим их выкидывать».
5: «Как хотите», – пожал плечами Жихарь. «Только потом у меня чернее худеть. А простые сказки она вам рассказывает. Про царевну лягушку, к примеру».
8: Ляля и Доля охотно поведали батюшке про трех царевичей и про то, как они искали себе жен, пустив по стреле из луков. Жихарь эту сказку слышал еще от кота, но дочки сообщили ему совсем другой извод. Когда завистницы заловки выбросили лягушачью шкурку в печь, царевна вовсе не вылетела в окно, обернувшись сорокой. Нет, она осталась в людском обличье, правда, с лягушачьими мозгами. И теперь могла только скакать и квакать, отчего и пришлось запереть в подземелье и охранять царскую казну.
5: И такой ужас охватил бедного богатыря после этой сказочки, что даже ледяные мурашки, невольно пробежавшие у него по спине, выскочили из-под рубахи, поронялись на пол и, дрожа, забились в еле видимые щели между половицами. Жихарь сгробастал дочек в охапку, желая уберечь от всякой опасности. Но Ляля и Доля только смеялись над боязливым батюшкой.
9: «Что ж вам, пигалицы, не жалко царевну?»
7: «Чего ее жалеть? Это все неправда!»
5: Богатырь встал, ухватил близняшек за ручки и решительно повел к лестнице.
10: «Я гляжу, нельзя дом даже на седмицу оставить!» – гремел он на ходу. «Гувернянек всяких развели, детей пугают, сказки портят! Где это ваша, как ее, Демигоргоновна?»
8: Княгиня тем временем толковала с Колобком, записывала на свиток его мудрые советы. Она оторвалась от писанины и внимательно посмотрела на мужа.
5: «Успокойся, дружок.
8: Да, апокалипсис Армагеддона, конечно, особо своеобразный, но дело свое знает. Мне стоило немалых трудов уговорить ее приехать к вам. С нашими краями у нее связаны какие-то дурные воспоминания».
5: Когда Карина хотела показать мужу, что он глубоко не прав, она начинала говорить с ним по-книжному, по-ученому, чтобы не забывал безродный сирота разницы между ними.
10: «Да я ничего», — сказал Жихарь. «Я только говорю, сказки очень страшные для таких маленьких».
5: «Жизни еще страшнее», — вздохнула княгиня. «Гувернянька говорит, пусть готовится к ней с измальства».
7: «Батюшка, не прогоняй Армагеддоновну!» – заревели пигалицы. «Она только снаружи злая, а внутри добрая!»
10: «Ну вот», – растерялся богатырь. «То на строгости жалуетесь, то не прогоняй».
7: «У нее, батюшка, жизнь тяжелая была. А вот ты сам отгадай лучше загадку. В море-океане плавает утоплый мертвого человека труп».
5: Жихарь ответ знал и хотел сказать, но тут со двора послышались истошные крики.
7: «Убью! Расточу! Попалась ведьма! Помогите!»
5: Жихарь вскочил с лавки и даже кинулся к стене, мысля схватить висевший на крюке меч. Не набег ли внезапно?
10: Дверь с визгом распахнулась, внутрь влетела небольшая бабушка во всем черном.
5: Богатырь не успел толком разглядеть ее. Бабушка кинулась к княгине, ноги и заползла под лавку. Вслед за бабушкой вломились, застряв в дверном проеме, кот и дрозд. В руках у каждого было по полену.
7: «Разоблачили мы ее, Жихарка!» – победно вскричал кот. «Сколько лет от правосудия скрывалось?»
10: «Детоубийцам срока давности нет!» – добавил дрозд.
5: Княгиня тяжело поднялась. «Где это вы тут детоубийц нашли? Это же почтеннейшая апокалипсия Армагеддоновна!»
7: «Почтеннейшая!» – зашипел кот. «Она твоего мужа в печку на лопате пихала, да мы подоспели!»
10: «Положите поленья!» – приказал Жихарь.
5: Старые разбойники подчинились.
10: «Совсем из ума выжили!» – оправдал богатырь своих воспитателей. «Ведь еще тогда же выяснили, что она меня таким образом лечила от хилости!»
5: Ляля и Доля тихонько извлекли свою гуверняньку из-под лавки. Гувернянька была, конечно, страшненькая, но не как ягая баба. У той, как известно, нос крючком, а у этой, наоборот, вытянутый. Жихаревы дочки стали ладошками отряхать старушку, хотя полы были чисто вымыты. Колобок прокатился вокруг бабушки и сказал:
7: «А, я знаю, я и от нее уходил».
5: «Позвольте, уважаемая апокалипсия Армагеддоновна, представить вам моего супруга Жихаря», — сказала княгиня. Бабушка в черном, ни слова не говоря, подошла к Жихарю, внимательно его осмотрела, потрогала везде руками и осталась недовольна.
9: «Не додержала я его в печке», — сказала она толстым голосом.
5: «Не дошел как следует. А все вы. Если бы вы мне тогда не помешали, получился бы из ребенка полный супермен, как в книгах пишут». Княгиня Карина ахнула.
11: «Да», — продолжала Армагеддоновна, «и умел бы он в трудную минуту летать, поднимать дома с обитателями, перегораживать реки во мгновение ока, побивать одной рукой многотысячные рати, спасать мир по мере надобности».
10: «А я чем, по-твоему, занимаюсь?» — возмутился жихарь. «Только тем и занимаюсь, делать мне больше нечего».
11: И вдруг защемило богатырское сердце по причине утраченных возможностей. Старые разбойники, почуяв его неудовольствие, решили перейти в наступление.
10: «Врет оно все! Так индюшек лечат, обмажут тестом, да в огонь! Доказательства где?»
11: От этих наглых слов бабушка Армагеддоновна словно бы помолодела, выпрямилась и даже стала выше ростом.
10: «Доказательства вам! Вот они, доказательства!»
11: С этими словами старуха села на лавку, разула костяную ногу и перевернула подшитый кожей валенок. Из валенка посыпались пучки сухих трав, лягушечья вилка, сушеная печень пьяницы, соленый огурец, заячья лапка, куриная слепота, волчьи ягоды, медвежьи ушки, змеиные яйца, мышиный горошек, бобровая струя, телячьи нежности, собачье дело и еще много чего. Ляля и Доля с восхищением следили за своей наставницей. Из кучи колдовского мусора, возникшей на чистом полу, выпорхнула толстая ночная бабочка и сразу метнулась за печь в темноту.
10: «Вот!» – торжествующе прогудела бабушка Армагеддоновна и потрясла в воздухе куском пергамента.
11: Жихарь взял пергамент и развернул. Поверхность его была зачернена углем и, видно, полита некой закрепляющей смесью, потому что уголь за годы пребывания в валенке не осыпался. Можно было различить какие-то знаки, в том числе и тот, что красовался на алой пеленке. Богатырь для порядка повертел пергамент и отдал его жене.
10: «Я успел снять надпись до того, как эти старые мерзавцы пропили сопроводительные послания», — сказала Армагеддоновна. «Плашка, кстати сказать, была не золотая, расплавить ее невозможно. Она где-то до сих пор должна обретаться. У-у-у, идолы!»
11: Она замахнулась на кота и дрозда сухоньким кулачком, и разбойники даже присели, впрочем, нашаривая брошенные поленья. Тем временем княгиня и примкнувший к ней колобок изучали надпись.
7: «Не может быть!» — сказала наконец Карина. «Выходит, ты действительно наследный принц Криптонский!»
10: «А то!» — сказал жихарь. «Оттого-то мне всю жизнь мнилось, что я не от мира сего, но небесный посланник. Погодите уже, вот прилетят батушка с матюшкой и запоют тогда все мои обидчики свиным голосом».
7: «Не прилетят!» — вздохнул Колобок. «Там, где плыла в занебесном пространстве планета Криптон, ныне пустое место. Мироед заел твою планету вместе с обитателями».
11: Жихарь вспомнил, как случилось ему заглянуть в отверстую мироедову пасть. Там и в самом деле кружились проглоченные миры.
10: «Доберусь я, в конце концов, до культяпова», — решил он вслух.
7: «Хоть и говорит мудрый Лю, что нельзя его уничтожить, но брюхо-то вспороть можно».
11: И словно увидел перед собой сверкающее лезвие утраченной ваджры.
7: «Не грусти, милый», — сказала Карина. «Вздор — это все родословие, гербы и знаки».
10: «Вас, бабы, не поймешь», — сказал жихарь. «То жить не могла без моего высокого происхождения, то тебе родословие — вздор».
11: Ляля и Доля тем временем собирали рассыпанное хозяйство Армагеддоновны обратно в валенок. И где в нем костяная нога-то помещалась?
10: «Слышь, Гридоновна», — тихонько сказал Дрозд, — «ты на нас не обижайся. Мы ведь и вправду полагали, что ты жихарку слопать собралась».
7: «Молодые были, глупые», — поддакнул кот.
10: «Да так с тех пор ума и не нажили», — сурово откликнулась Армагеддоновна.
7: «И ты молода еще была», — льстиво напомнил кот. «Красивая».
10: «Ну-ну», — сказала старуха чуть менее сурово. «Чертовски была привлекательна, как ведьме и полагается. Идите-ка вы в баню оба, да и прихватите жихри, ведь вы с дороги. Только зачем вы, старые дураки, поленницу развалили?»
7: «А мне в баню нельзя», — вскрикнул Колобок. «Я там раскисну, стану квашня-квашней». «Ляля, Доля!» — завопил он. «Которая из вас меня догонит, то и доверю пошить мне малиновый кафтанчик».
11: Он соскочил с коленей княгини и запрыгал к двери, звеня золотой цепью и сверкая зубами из того же металла желтого цвета.

0: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Глава 10. Часть 1. Кур для жарения нужно брать молодых. Старых можно использовать для варки или приготовления рубленых котлет. Книга о вкусной и здоровой пище. В этот день князь Многоборья остался не у дел. Сталинградские плотники сколачивали длинные столы и лавки для грядущего пира. Вышивальщицы украшали свежевытканные холсты надлежащими узорами. Молодежь обоего пола разучивала полагающиеся к торжеству песни и пляски. Стрепухи прямо на улице готовили угощения в больших котлах. Кабацкие служки выкатывали из подвалов поместительные дубовые бочки, а счетоводы во главе с Колобком тихонько щелкали костяшками и громко рыдали, подсчитывая затраты. Семен, живая нога, уже успела повестить всех, кого жихарь желал бы видеть на празднике. Никак не мог найти только Яртура и Беломора. Мальчишки, оседлавшие все крыши и деревья, высматривали прибывших гостей, потому что многие из них добирались до многоборской столицы весьма чудесными способами. Девчонки, предводительствуемые Лялей и Долей, развешивали на домах и заборах березовые ветви и разноцветные венки. Молоденький домовой со своим дворовым пособником носились по терему и двору, всех торопили и понужали. Не хотелось маленьким опозориться перед гостями. Даже новорожденный сын князя, покуда безымянный, был занят самым важным делом. Учился жить на белом свете, орать и яростно сучить ручками и ножками. Отдыхала только княгиня Карина, и повивальные бабки, шнырявшие вокруг княжеской бани, тревожились, что спит она слишком долго. Один жихарь пребывал одновременно в радости, тревоге и безделье. Тревога не отпускала его уже много дней. Радость прорезалась вместе с первым воплем младенца нынешней ночью, а безделье было вынужденным. Кому бы богатырь не подряжался пособить, все его вежливо отгоняли, приговаривая, что не княжеское это дело. Княжеских дел в этот день не было и не могло быть. В такой день могущественный государь и простой землепашец равны, потому что на белый свет явился тот, кому суждено либо продолжить отцовский путь, либо круто повернуть в сторону. Когда человек рождается, возле бани, где это обычно происходит, обязательно крутятся три суденицы – старуха, середолетка и юная девица. Они решают между собой, сколько человеку суждено прожить, кем в жизни быть и как помереть. Редко кому удается подслушать этот приговор. Матери с отцом не до того, а постороннему человеку до чужой судьбы дело мало, да и опасно это занятие. Оскорбленные суденицы могут заметить его и отнять язык. Колобок же был и не человек, и не посторонний, он всю ночь подстерегал. Суденица успел таки услыхать про долгий век княжеского сына, прежде чем был обнаружен. Заклятия суденец на гомункулы не подействовали, так окаянные бабы пинками прогнали обнаглевшие, как они выразились, хлебобулочные.
1: «Все-таки лучше, чем ничего», — похвалился разведчик, отряхивая малиновый кафтанчик.
2: «Ты бы хоть цепь снял», — попенял ему богатырь. «Они же не глухие, в раз тебя и раскрыли».
1: «Ага, чтобы кот с дроздом ее похитили. Ничего, другие и века своего не ведают».
2: А с утра и Колобок нашел занятие, остался жихарь один. Он сидел на берегу пруда и смотрел, как плещется в воде конь Налим. Тот умел мыться без помощи человека. Сына богатырю сунули в руки только на краткое время, чтобы всенародно признал дитя своим, а потом сразу же утащили в теплую баню к спящей матери. Из гостей прибыл пока только один, сочиняя богатур. Его табуны в поисках высокой травы прикочевали к лесному порубежью, и это было во благо обоим народам. Степняцкие стада тучнели, а многоборские границы обрели дополнительную защиту. Сам певучий побратим жихаревых переживаний не понимал и понимать не хотел, потому что сыновей этих усочиняя получилось даже с избытком. Хватило бы только степи для всех. Вечный воспеватель девичьей красоты относился к появлению наследников примерно так же, как к овечьему окоту, что и побратиму советовал. Сочиняя и так, и эдак пробовал развеселить богатыря, но потом плюнул и пошел к новому приятелю, рапсоди

0: всяких трудов и катался по полу с отчаянными криками, словно сам в тяжких муках рожал. Другие туруруйские мужики всячески его поддерживали и утешали, а по исходе благополучных родов поздравляли и приносили богатые подарки. Более того, наглый папаша после того еще отлеживался несколько дней, тогда как несчастная мать кое-как поднималась и шла в поле срезать колоски. Вот так в этом племени понимали поговорку насчет того, что без опары тесто не поднимется. Многоборцы же в таких случаях открывали настежь все двери и окна, распахивали городские ворота, отворяли сундуки и клети, снимали даже печные заслонки, развязывали все узлы, чтобы роды прошли нестесненно. Подарки же приносили именно младенцу, да не сразу, а после того, как прорежется первый зуб. Как обставляют деторождение в королевстве Яртура, жихарь не знал, поскольку король Камелота наследников покуда не имел, тянул чего-то, или королева ему досталась такая пустопорожняя. Что же случилось с Яртуром? Симеон, живая нога, докладывал, что дворец в Камелоте стоит пуст, если не считать немногочисленные неразговорчивые стражи, что за круглым столом, за которым могут поместиться 100 рыцарей, еще полста никто не пирует, а простой народ печален и ждет каких-то напастей, потому что некому стало защищать его от великанов и колдунов. «Вот отпразднуем родины, оседлаю Налима и помчусь туда», — решил про себя богатырь. Вдруг это племянничек Мордред им что-то напакостил. Но потом подумал и понял, что уезжать сейчас никак нельзя. Соседи, прослышав о неслыханном многоборском богатстве, непременно попытают счастье его присвоить. Да и Яртур может внезапно обидеться, что вмешиваются в его дела, ведь у рыцарей капризов еще больше, чем у баб. Вдруг король Камелота с дружиной просто отправились охотиться в глухие чащобы. А с Беломором еще непонятнее. В избе на речном острове его нет, да и не жил он там в последние дни. Тоже о чем-то тревожился, обходил город вдоль чистокола, волхвовал. Карина сказала, что накануне жихарева приезда старик, по словам стражников, встал до света и, никому ни слова не молвив, ушел в лес без припасов и без чародейных причиндалов, даже босиком. Леший с Боровым тоже ничего не прояснили, потому что трое суток безвылазно играли в кости на пузатых жуков-рогоносцев и лесные обязанности свои оставили в забвении. Жихарь уговорил Апокалипсию Армагеддоновну посмотреть на талую воду, сохраненную для такого случая в липовом ковшике. Вдруг до чего покажут. Насколько дошлая гувернянька не шептала над водой, ничего на поверхности не объявлялось, кроме чистого неба. А по-настоящему небу в час гадания как раз шли облака. Не птицей же он улетел, хотя с Беломора останется. Была еще слабая надежда узнать что-нибудь от демона Костяные Уши, но он пока мест еще не прибыл. Из садика выбрели к пруду охрипшие, сочиняй богатуры, рапсодище. Рапсодище притащил с собой лукошка с яйцами, позаимствованные у возмущенных стрепух. Время от времени певцы опорожняли содержимое яиц себе в глотке для крепости голоса.
1: «Еще одно хорошее имя вспомнил. Оброслан», — сказал сочиняй. «Самое счастливое имя. У хозяина с таким именем овцы часто-часто плодись, волки часто-часто обходи».
0: Степной хан, ежегодно гостивший в многоборье, говорил уже почти правильно и даже пробовал слагать песни на чужом языке.
1: «Запомним», — вяло откликнулся жихарь.
0: В поисках имени для сына он с завязанными глазами наугад тыкал пальцем в строчки книги «Аномастикон», но всякий случай выпадал то «Дурло», то «Грузило», то «Ебалдай», то что-нибудь похуже.
1: «Назови-ка его лучше Терминатор», — посоветовал умудренный странствиями рапсодище. «Тогда его и кирпичом не убьешь». Про Терминатора особое сказание сложено. Называется «Повесть о ненастоящем человеке».
0: И немедленно заголосил.
1: «Ой, во том ли во светлое им будущее? Все махины на людей исполчились, извести решили весь род людской».
0: «Тихо ты», — сказал богатырь. «Какой же он ненастоящий?
1: Тогда бы у него пупка не было, а у моего все на месте, скажешь тоже. Терминатор».
0: «Вы скорлупутов пруд не бросайте, я за вами не нанимался убирать».
1: «Мое дело предложить», — огорчился рапсодище.
0: Притащилось на уютный зеленый берег еще парочка бездельников, кот и дрозд. Разбойники тоже прибыли не с пустыми руками. Прикатили, скрывая в высокой траве небольшой бочонок. Угощение, видно, не далось им даром. Нос у дрозда слегка загнулся на бок, покатый лоб кота оживился свежей царапиной.
2: «И чего жадничают?» – удивлялся дрозд. «Все равно к вечеру рекой польется».
1: «Только бы Карине не донесли», – сказал жихарь и выбил пробку.
0: «Как она там? Не слыхали?»
1: «Молочко есть», – радостно доложил кот. «Она покуда еще спит, но кормить уже кормит».
0: Перед свадьбой

0: «Бывает мальчишник», — сказал Рапсодище. «А для наших посиделок название еще не придумали».
1: «Чего думать, глоткам освежай делаем», — сказал Степняк. «Когда богатур арахчи, всякий женам молчи».
0: Жихарь пошарился в траве, вытащил несколько берестяных плошек. Место у пруда было заветное, испробованное.
2: «За материнство и детство», — провозгласил Рапсодище. Голос к нему уже вернулся.
3: «А-а-а!» — послышалось в траве. «Без меня! Сейчас выкажу! Сказано, наказано!»
2: «Совсем дитё стал наш гомункул», — вздохнул Жихарь.
3: «У детей такого нюха на хмель не бывает», — возразил кот. «Надо же, откуда учуял? Чё тебе в тереме не сиделось, не считалось?»
1: «А-а-а, каравай богатур!» — обрадовался степной певец. «Закуси, хан, атламиджан!»
3: «Дурацкие у вас в степи шутки», — сказал Колобок. «Так, баланс я подвел, сальдо с бульдом сравнил, старуха эта вредная меня чуть щами не обварила. Подглядите, на кафтанчике я пятно солью засыпал. И все в один голос: не крутись под ногами, не крутись под ногами. Но несколько рыбок я все-таки уволок. Полилю еще не приехал».
0: Стали гадать, осмелится ли староста оставить ярмарку без своего надзора, какие вести принесет демон, не соберется ли к вечеру дождь, не подгорят ли пироги у нерадивых стрепух. Пить из берестянок вкусно, а чокаться ими нельзя, поэтому приходилось только щелкать языками и прикрякивать.
1: «Ой, останусь я у вас годочек эдак на 200, сказал разомлевший Колобок. «А потом дальше покачусь».
3: «Только поберегись, голодный, степь не закатись», — предостерег его Сочиняй. «Там не смотрит, говорящий, не говорящий».
0: От безделья устают сильнее всего, и вот уже пошла дрема кругами возле высокого собрания. Отвалились добрые молодцы и старые старцы на травушку, посмотрели в голое небушко, заскучали и опочили каждый своим сном. Колобок поглядел-поглядел на это сонное царство, зевнул с завыванием, закатился к Жихарю под бочок и засвистел крошечными ноздрями. Тихо сделалось в мире, как всегда бывает перед большой бедой. По глади пруда скользил длинный узкий челнок с лебединым изгибом носа. В челне лежал, скрестив на груди руки, король Яртур. Лицо у побратима было белое-белое. В ногах у короля сидела женщина в черном и бросала ему на грудь желтые цветы. На противолежащий берег пруда выехал верхом на горбатом и мохнатом красном быке Лю VII в дорогом парчевом халате зеленого цвета. Бедный монах громким голосом читал стихи, отмахивая лад правой рукой, а левой бережно прижимал к себе глиняный жбан. Увидев челнок, бедный монах соскользнул с бычьего горба, сделал несколько шагов и пошел прямо по воде. Яртур поднялся в челне во весь рост, словно доска.
1: «Вот где все лодыри собрались, вот где прохлаждаются. Любуйтесь, ваше величество. Вот как наш князенька дорогих гостей встречает. Уже хороши, еще за стол не садившись».
0: Богатырь тряхнул головой. К нему вполне наяву приближались настоящий Яртур и настоящий Лю. Никакой женщины в челноке, уже вытащенном на берег, не было, и бык, привезший бедного монаха, был не красный, а самый обыкновенный бурый. Только вот лицо у короля осталось белым. За побратимами мелкими шагами поспешала гувернянька Апокалипсия Армагеддоновна с хворостиной в руке. Ради праздничка ведьма принарядилась в платье с петухами. Голову же она украсила немыслимой прической в виде корабля с парусами. «Нет слов сказать, как я рад вас видеть, сэр Джихар», — тихо сказал король и попробовал поклониться, но чуть не споткнулся. Лю VII успел поддержать его. Жихарь вскочил, подбежал к побратимам, обхватил их за плечи. Тут же к нему присоединился Сочиняй-богатур.
2: «Что с тобой, братка?» — вместо привета вскричал Жихарь.
4: «Достойный Яотун утомился с дороги», — пояснил бедный монах.
3: «Ха!» — воскликнул Сочиняй.
5: «Говори, Сочиняй все видит. Камелот Каган у себя много крови пролил. Сейчас лечить буду, трава, башкиль дым варить, барани мозга кормить».
0: «Успокойтесь, сэр Сочиняй», — улыбнулся Яртур. Сэр Лю внимательно осмотрел эту пустяковую царапину.
4: «Да», — склонил голову бедный монах, — «Яотун Ван уже не нуждается ни в каком лечении».
2: Сейчас мы его в баньке попарим, сказал жихарь.
6: Оставьте, сэр, брат. Боюсь, что баня не пойдет мне на пользу.
7: Улыбка у короля тоже была какая-то бледная.
6: Поздравляю вас с наследником. Теперь вы можете быть спокойны за судьбу державы. В отличие от меня.
2: Как добрались до меня в одночасье, спросил жихарь. Договорились, что ли?
6: Шествующими незримыми путями неизбежно встречаются, объяснил Лю Седьмой. Друг мой, добавил он шепотом, не тревожьте, покуда я утону вопросами, ему нужен покой. Когда-нибудь я вам все растолкую, или вы сами догадаетесь. О, а кто эти достойные старцы?
2: Мои наставники, гордо представил жихарь Кота и Дрозда. Страшные, ужасные разбойники. Счастье ваше, что нынче не промышляют они на незримых путях, да и на зримых больших дорогах.
5: А я, а меня, обиделся Колобок из травы и подпрыгнул, чтобы гости смогли его разглядеть.
6: «Какая радость!» — воскликнул бедный монах. «Вот она, подлинная сущность человека, избавившегося от всего лишнего. Смел ли я надеяться, что увижу такое собственными глазами?»
2: «Это Колобок, гордость наша», — сказал жихарь. «Он, братка, постарше тебя будет».
7: Лю Седьмой почтил гомункула особенным каким-то поклоном.
2: Рапсодище тоже не стал дожидаться, покуда его представят. Схватил гусли и грянул по струнам. «Нишкни!» – прорезалась, наконец, и гувернянька. «Я ведь чего пришла? Вы здесь тунеядствуете, герои, а кто будет кур резать? Ляля и Доля? Ну-ка, ступайте все на птичий двор, там показывайте свою доблесть».
6: «Добрая старушка права!» – воскликнул Яртур. «Мы не имеем права обременять дам кровавой работой».
7: И все дружной толпой двинулись на куробойство, причем Кота и Дрозда вредная бабка подгоняла хворостиной, а разбойники уклонялись от ударов, подскакивая.
5: «Зачем вся орда ходи?» – удивился Сочиняй. «Надо одному каравай-богатуру ножик дать. Он как раз ростом с курицу. Честный поединок будет, секим башка».
2: «Я тебе не гладиатор наемный», – возразил Колобок. «Да и куры тут какие-то вечно голодные. Того и гляди, последнюю изюминку из меня выклюют. Не к лицу вечному герою будет сложить голову в битве с курями».
7: Насельщицы большого курятника тем временем почувствовали надвигающуюся беду и решили побороться за жизнь. Собрались в кучу, вышибли ворота и рассыпались далеко за пределы птичьего двора. Петухи же предусмотрительно попрятались.
2: Сочиняй взял главенство на себя, расставил мужиков в цепь и велел гнать добычу к нему.
7: Хоть и говорят, что курица не птица, но многоборская курица именно что птица, поджарая, закаленная, отчаянная.
2: Прошлым летом, например, забрался ночью в княжеский курятник вор, так они его чуть не до смерти заклевали.
7: Яртур снял с пояса охотничий рог и затрубил. Лю Седьмой вынул из бездонного рукава бронзовый колокольчик и стал размахивать им над головой. Остальные просто улюлюкали.
2: «Надо было их прежде маком накормить», — сказал Колобок.
7: На всякий случай он вооружился острой щепкой.
2: «Они бы уснули». «Богатыри спящих да лежачих не бьют».
7: Апокалипсия Армагеддоновна стояла и скалила немногочисленные зубки.
2: «Охотнички бесталанные! Пока зайца убьют, вола съедят!»
7: Наконец загнали-таки в цепкие руки Сочиняй Богатура одну единственную черную курицу. Степной Витязь одним взмахом ножа обезглавил бедняжку, другим выпустил ей потроха, третьим движением отбросил жертву в сторону.
2: «Хозяин режет, бабы перья выдергай!»
7: – пояснил он. Кое-как загнали кур в загородку, взялись за ножи. Тут выяснилось, что жуткие душегубы, Кот и Дрозд, не могут даже курицу зарезать.
8: «Как же вы на большой дороге промышляли?» – ахнула Армагеддоновна.
2: «Да мы со всеми по-хорошему договаривались», – разом отвечали Кот и Дрозд. «За нами грозная молва стояла, мнение народное. Ты лучше стрепух веди своих, пусть перья дергают».
7: Лю Седьмой расправлялся с курами не глядя, следил только, чтобы не запачкать нарядный халат. Король Яртур делал свое дело с отсутствующим видом. Жихарь старался не смотреть казнимым птицам в глаза.
2: «Закончим, а потом все-таки в баню надо», — говорит он Яртуру. «Что ты, братка, в самом деле? Я вам даже Сочиняя уломал, хоть ему и не позволяет дедовский обычай».
7: Яртур хотел что-то сказать, но тут страшный визг распорол воздух, и король Камелота даже выронил недорезанную птицу. Визжали и вопили собравшиеся стрепухи. Куриные каратели переглянулись, потом поглядели перед собой и чуть было хором не присоединились к вопленницам. Безголовые и выпотрошенные куры продолжали ходить по двору и даже пытались что-то найти на земле, двигая пустыми шеями.

0: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава первая. Но не тем холодным сном могилы. Михаил Лермонтов. Хитрый Митрий умер, а подглядывает. Поговорка. Ее уход заметили не сразу и не все. Потом кто-то чистил репу ножом, порезал палец, а кровь не пошла. Другой строгал доску, загнал в ладонь занозу, а боли не почувствовал. Третий по пьяному делу улетел с обрыва на камни, но не затих, раскроив голову, а встал и, ничего пока еще не сообразив, пошел дальше, соря мозгами и прихрамывая на сломанную в двух местах ногу. Издержавшие здоровье в трудах и боях старики просыпались среди ночи и с удивлением чуяли: нигде не свербит, не ноет, не стреляет, не колет, не отдает, не мажит, не стучат в висках привычные молоточки, не скрипят суставы и пальцы хорошо гнутся. Должно быть, погода хорошая, вот везде и отпустила. Но нехорошая была погода. Поднялся ветер, перевернул лодку кривлянского рыбака. Тот растерялся, пошел на дно и вдруг обнаружил, что под водой очень даже можно дышать. Так и добрел до берега по дну и вышел, и даже сеть вытащил, и отправился в деревню, пуская струйки из носа. Прославленный охотник-жиганин Ухомор подстерег в заповедном княжеском лесу лося и поразил его стрелой точно в глаз. Сахатый этого как бы даже и не заметил. Помчался прочь, унося с собой стрелу, а Ухомор от стыда спрятался на дальней заимке. В стольном городе Кривлян вешали знаменитого вора и растлителя Зворыку. Зворыка подергался в петле и затих, а когда ночью пришли другие лихие люди, чтобы отрезать у казненного руку, если в руку повешенного вложить зажженную свечу, можно смело заходить ночью в любой дом, хозяева не проснутся, то открылось, что не умер проклятый Зворыка. Будучи вынут из петли, стал ходить, замахиваться на снявших его злодеев, только говорить не мог. Хрипел, голову клонил на плечо и никак не мог втянуть обратно язык, вывалившийся чуть не до пуза. Грабежей в эту ночь никаких не было. Под утро на Вороньем поле сошлись по договоренности драться дружины вековечных врагов, правичей и левичей. Выставили для затравки поединщиков. Сперва поединщики вслазь друг друга оскорбили, потом взялись за топоры. Махались долго, так что дружины с обеих сторон приблизились с целью посмотреть, чего поединщики так долго возятся. Кольчуги на витязях были изрублены, шеломы расколоты, черева распороты, крови не видно. Потом подзуженные товарищами поединщики заревели и с новой силой друг на друга набросились. В правую сторону отлетела рука левича, в левую голова правича. Но рука продолжала и в траве махать топором, а изо рта головы все еще доносились самые тяжкие ругательства. Обе дружины подумали и в ужасе разбежались, не добыв никому ни чести, ни славы, а безголовые с одноруким остались выяснять отношения. Всех чудес на свете не переглядишь, всякое бывает. Слухи носились из села в село, из града в град, из державы в державу. Дивились люди, кололи себя шильями для проверки, боли и вправду не было. Ну, стало быть, смилостивился кто-то там наверху, решил побаловать человеков. Схватились за головы винокуры. Брашка в бочках перестала бродить, хоть и следили они внимательно за тем, чтобы не попало в брашку плесень, и меда вроде не жалели. Но ведь и старое вино перестало почему-то шибать в голову и валить навзничь. Лекари, знахари, костоправы и повитухи сидели в своих избах на отшибе и напрасно ждали. Больных и рожениц не объявлялось. Случайные домашние раны не болели, но и не заживали. Первыми встревожились перуновы волхвы, потому что жертвенные животные вовсе не думали истекать кровью под ножом. Наоборот, бараны с перерезанными глотками вырывались и убегали в лес, где их до косточек обгладывали волки, но косточки соединялись в бараний остов и по-прежнему бегали, только что блеять не могли. Значит, не благословение это, а совсем наоборот. Боги брезгуют животной жертвой, требуют человеческой. Так ведь и человеческой не принесешь. Пробовали, не получается. Но главный шум подняли оставшиеся без работы гработесы и могильщики. Выходили под окна княжеских теремов, стучали лопатами, требовали от князей взять какие-нибудь меры к их бедствию. Князья, которые помудрее, разводили руками и просили потерпеть до полного выяснения обстоятельств, а князья глупые пытались учить дерзецов плеткой, но гработесы боли не чуяли, обиды не понимали, они же не богатыри, чести не блюдут. На Полилюевой ярмарке уже почти не торговали. Только пили бестолку непьяное вино и пересказывали друг другу вести из далеких краев. Вести были страшные. Что там неудавшаяся битва правичей и левичей? Огромное войско Нахер-Шаха столкнулось с соединенной конницей банжурцев и неспанцев в борьбе за приморский город Старые Портки, и горячие южные воины не проявили северного благоразумия и не разбежались, а гвоздили друг друга до полной потери сил. Нынче, сказывали, ползают по всему побережью человеческие обрубки, бегают покалеченные кони, шевелятся отсеченные конечности, но не портятся, не гниют, не чернеют, и даже вороны отказываются их клевать. Вот до чего дошло. Возвращаются домой оставшиеся при ногах безголовые витязи, пронзенные витязи, перерубленные до седла витязи, а которые без ног все равно когда-нибудь доберутся до родного очага, на руках доковыляют, пугая и отвращая от себя близких. Сами собой прекращаются войны, раздоры и даже простые драки. «Смерти нет, ребята!» — кричал бывало полководец, поднимая свое войско на приступ. «Нынче не крикнешь, поскольку смерти и вправду нет». Ушла она, никому не сказавшись, ни у кого не отпросившись, не предупредив никого за две седмицы до ухода, как полагается исправному работнику. А уж такого исправного, какова она была, на земле не найдешь. Делала старуха свое дело без устатку, без перерыву, без обеда и без праздников. От начала времен люди ее ненавидели, проклинали, отгоняли, умоляли, ускользали от нее, обводили, случалось, вокруг пальца, оставляли с носом без носу или, напротив, отпугивали своим мужеством либо знахарским умением. И вот, наконец, нежданно-негаданно своего добились. А может быть, просто устала она сама, вечная утешительница уставших, устала от того, что люди на всех морях и землях чекрыжили сами друг дружку, осуждали на казни, изводили под корень целыми племенами и народами на всех землях и морях, поставили человеческую жизнь ни во что, значит, и смерти цена была невысока. Даже мудрец втайне надеется на бессмертие, что уж говорить про дураков. Чтобы так вдруг, даром, внезапно, и тем более для всех, это даже как-то обидно получается. Ладно, я вечно жить буду, так ведь и у врага такая же доля. Куда это годится? Где справедливость? Ведь была же единственная на весь свет справедливость. Уходили в костяные леса и богачи, бедняк, и герой, и подлец, и царь, и поберушка, и старец, и младенец, и добрый, и злой. А как теперь-то быть? Значит, теперь и эту горькую справедливость у людей отнимают. Наконец, из жарких песков, из тех мест, где скитался жихарь во время она, пришло известие. На громадной гробнице с исходящимися наверху треугольными каменными стенами появилась громадная же надпись, нанесенная черной, разведенной на рыбьем клею сажей. «Злые вы! Уйду я от вас». Но поскольку почерка смерти никто не знает, то вполне может статься, что глумливую надпись эту намалевали сами люди. Благо дерзости и времени у них теперь было навалом. Михаил Успенский. «Кого за смертью посылать?» Часть вторая, глава вторая. «Живем не на радость и пришибить некому». Поговорка. «Не просыпается?» — спросил жихарь. Бабка Армагеддоновна, злокачественная старушка, развела руками и вдруг заплакала от злости. Все ее знания и умения враз сделались никчемными. «Странно», — сказал жихарь. «Боли нет, а горе осталось. Только за него теперь и можно держаться». Он теперь и тело свое ощущал как-то по-иному. Кровь по нему ходила лениво, медленно, нехотя. Единственно, по непонятной обязанности. И смерти нет, и живым назвать трудно. Словно не человек ты, а кусок солонины или копченой рыбы. И все вокруг ходили сонные, вялые, квелые. Даже Ляля и Доля не галдели, а целыми днями хоронили в саду своих многочисленных куколок, плача и причитая над ними, как взрослые. В княжеском тереме никто не убирался, не мел полы. Один колобок катался из угла в угол, подбирал берестяную коробушку мышей, удавленных котами. Мыши пищали и шевелились.
1: «Ждать надо», — приговаривал колобок. «Так быть не может, значит, и не будет».
0: «Сколько ждать-то?» — полюбопытствовал богатырь.
1: «Недолго», — успокоил его гомункул. «Скоро конец света. Так всегда перед концом света бывает, я знаю». «Я знаю, я видал», — передразнил его жихарь. «Ну и куда ты теперь своих мышей дурацких денешь?» «В печку брошу. Они мне не дают спать, норовят отгрызть кусочек.
0: Ага, додумался. Закопай лучше.
1: Так ведь шебуршиться будут, выкопаются.
0: Вот нашел заделье. Ты у нас, можно сказать, один мудрец остался. Так вот и думай, что делать.
1: «Сначала надо определить, кто виноват», — с достоинством ответил Колобок. «А мудрецов у тебя нынче полный кабак».
0: Зеленое вино в многоборье, как и повсюду, остро утратило свою силу, а вот мозголомная брага, секретом которой Беломор все-таки поделился с обществом, еще худо-бедно действовала, дурманила голову, позволяла на время забыть о происходящем. День и ночь гудело пламя под перегонным котлом. Мозголомку кузнец Акул даже не перегонял по второму, а тем более по третьему разу. Жбаны с мутным и вонючим первачом кабацкие служители вытаскивали сразу и тащили на столы. Народу в кубаке было полно, но не местного, не сталинградского, а гостевого. Мало того, что не ушли восвояси пораженные произошедшим побратимы, идти было нынче некуда и незачем, но все окрестные князья и волхвы, не шибко даже дружественные, не сговариваясь потихоньку поодиночке, потянулись к жихарю, признав тем самым его несомненное главенство и богатый опыт по спасению белого света от всяческих напастей. Пиром это назвать никак нельзя было. Дружеским веселицем тем более. Мозголомка не брала одного Яртура. Он сидел по-прежнему бледный, но не опухший, не запущенный, в отличие от Лю Седьмого и сочиняя богатура, которые даже и умываться забыли, только подливали в знакомый глиняный жбан воду, которая там превращалась в персиковую настойку. А она была хоть и слабже, но все-таки вкуснее из карагонного пойла. В узкий круг друзей жбана был допущен почему-то сказитель Рапсодища, уже успевший потерять иноземный лоск, заодно с парочкой вставленных зубов и вернувшийся в привычное для многоборцев состояние. Свои чудные кротобокие гусли он каким-то высшим промыслом еще не успел расколотить ни обочью голову. Рапсодище на ходу складывал свежую песню.
2: «Я люблю тебя, смерть! Я люблю тебя снова и снова! Если глубже смотреть, без тебя-то ведь тоже хреново! С ревом жарится вол, а в ухе тихо плещется рыба. За такой произвол никому мы не скажем спасибо. И в положенный час, на исходе людского заката, не уводишь ты нас в край, откуда уж нету возврата. Ты давай воротись, не бросай своего урожаю, хоть и люба мне жизнь, но и смерть я вполне уважаю».
3: «Какой поэт погибает в безвестности!» — восклицал Лю Седьмой. «Как тонко чувствует он трагедию разлученных Сунь и Вынь!»
1: Сочиняя богатур, пробовал подыграть рапсодищу на звонком тельмандаре, но пальцы не слушались. А ведь задумывалось поначалу все это кабацкое сидение как совет мудрейших, достойнейших мужей, славных героев, ответственных вождей. Жихарь в эти дни бывал в кабаке только набегом. Превозмогая себя, ходил по городу, объезжал на водяном коне ближние и дальние поселения, следил, чтобы люди с дуру не калечили друг друга и не забывали прежнего порядка жизни. Потом возвращался, отдыхал маленько, любуясь на безмятежного и безымянного все еще сына. Заглядывал в кабак, убеждался, что никто от мозголомки не просветлел для дельного совета. Снова садился в седло. Он распахнул дверь, потом подумал и вовсе сорвал ее с петель. А то ведь и не заметит, как задохнуться. От живых умрунов и вовсе никакого толку не добьешься.
0: «Эй!» – заорал он. «Избранники судьбы! Сидите тут, хмелевую шишку тешите, а того не знаете, что на свете творится!»
1: Присекся струнный звон, порвались бессмысленные беседы.
0: «И чего уж там такого творится, чтобы мы не знали, сэр, брат?» – спросил Яртур.
4: «То и творится. Гляди, того скоро, что костье в могилах запредает».
1: Это он приврал. Те, кто помер до рокового часа, лежали в земле как положено. Даже покойные любители побродить ночью и то притихли в испуге от перемен. «Что же все-таки творится?» – не оставал Яртур.
4: «Листопад начался», – сказал жихарь. «Зеленый листопад. Среди лета».
1: По всему притихшему городу слышался шорох. Облетал с деревьев лист в садах и палисадниках, не меняя цвета и даже не собираясь желтеть. Шорох был не такой, как осенью, не сухой. Листья падали тяжело, сок переполнял их, а под ногами они размазывались в зеленую кашу.
0: «Ничего», — сказал Жихарев тесть, кривлянский князь Перебор Недосветович. «Чего уж теперь, как-нибудь приспособимся. Живут же на полуночи люди в домах из снега, солнце не видит половину года, а до сих пор не вымерли.
3: «Так ведь нынче и жито не созреет», — сказал жихарь. «Урожая не будет, совсем не будет».
4: «Ничего», — снова сказал умный тесть. «С голоду, небось, никто не помрет, даже если очень захочет. Мы вот вора зворыку и голодом пробовали уморить, воды не давали, не помер, на куски разрубили. Так он руками все сгреб в кучу и опять получился, правда, корявый такой, но передвигаться мог. Абсурда на него все яды извела, ни который не берет. Тогда решили мы его сжечь».
3: «Представляю», — вздохнул жихарь.
4: «Чего ты там, милый князь, представляешь? Даже золу растолкли. Теперь он у нас вроде как пыльное такое облачко с человеческими очертаниями, но все равно пытается по чужим клетям лазить».
3: Огонь многоборцы попробовали сразу. Пожгли в кузне акула всех бессмертных кур и убедились сами, что и в пепле смерти нет. Шевелится пепел, машет черными полупрозрачными крыльями и вроде бы даже кудахчет. На вольном воздухе повынесло из головушек хмель, потянулись мудрейшие с отвазнейшими назад в кабак, чтобы не задумываться над происходящим. В кабак тем временем прикатился Колобок. Он сидел на прилавке и насмехался над кабачиком Бабурой.
5: «Собирай, собирай денежки, веди им счет. Глядишь, на смерти насобираешь».
4: «А что?» – нахмурился кабачик. «Может, ты прав, Колобок. Как ты, княже, мыслишь? Может, какой злодей похитил нашу смертушку, а теперь подождет, когда народ впадет в полное отчаяние, да и потребует за нее неслыханный выкуп. Скажет, давайте-ка сюда все деньги, сколько их у вас накопилось. И ведь отдадим, рыдать будем, но отдадим».
3: Предположение Бабуры повергло собравшихся в большое замешательство, потому что жадин и злодеев на свете хватает с избытком. Правда, таких отчаянных, чтобы посягнуть на самую смерть, среди них не водится.
6: «Начнем с того, что никакой смерти вообще нет», — объявил Лю Седьмой.
4: Люди загудели. «Ну ты сказанул, бедный монах».
5: «Кабы люди не мерли, земле бы их не сносить».
3: Лю помолчал, пока мудрые мысли иссякнут, и продолжил.
6: «Есть только переход из одного состояния в другое. Все сущее сменяет друг друга в неисчерпаемом многообразии, и всякая вещь возвращается к истоку, возвращается к истоку. Но нынче все стало не так. В небесных парах нет согласия, в земных испарениях застой. Шесть видов энергии вышли из равновесия, в смене времен года нет порядка. Такое впечатление, что из сложнейшего механизма бытия кто-то вытащил самую необходимую часть, словно шкворень из телеги».
4: «Сказать ли ему про ваджру?» – задумался богатырь. «Ведь я ее и впрямь вместо шкворня некогда использовал». «Да нет, где ваджра и где смерть? Тут что-то не сходится».
3: Собравшиеся снова зашумели. Богатырь поднял руку, добиваясь тишины.
4: «Много чего мы здесь наговорили и даже напели. Одно только непонятно. Делать-то чего?»
7: «Для начала следует определить, что такое смерть», — предложил кто-то из волхвов. «Какого она рода?»
4: «Смерть — это то, что отличает богов от людей. Она детям утеха. Она старым отдых. Она рабам свобода.
7: Она должникам льгота.
4: Она трудящимся покой. Никто от нее не уходил, не минул».
7: «Слыхали уже?» – сильнее грома крикнул жихарь.
4: «По сотому кругу идем. Без определения обойдемся. Коркисы и боркисы нашлись тоже мне. Был бы с нами Беломор, в раз бы все растолковал».
3: К Неклюду Беломору князья и волхвы относились по-разному, но все признавали, что у старика с беглянкой или полонянкой были особые, едва ли не родственные отношения. Не подозрительно ли, что оба пропали чуть не разом?
6: «Не знаю, добрые сэры», — сказал молчавший дотоле король Яртур. «Во многих языках, хотя бы и в моем, смерть мужского рода».
4: «Ну да. Разве б мужик такое гадство учинил, разве бросил бы свое хозяйство? Явно бабий поступок сделали, либо сказали что-то не по ней. Она и пошла подолом крутить», — возразил князь Перебор Недосветович.
5: «Ты всех-то со своей абсурдой не равняй», — поднялись на него. «А наша смертенька была серьезная, рассудительная, зря никого не прибирала, богатеям по тачке не давала».
3: И опять много хороших слов сказано было про безносую, хотя никто ее так не величал, словно бы стремились воротить пропажу добрым к ней отношением.
5: «Да», — сказал Колобок, когда словословия иссякли. «Думается мне, что сейчас во многих местах сидят люди вот так же, как мы, и гадают, что делать. Может, где-нибудь уже и догадались, тем более, что мозголомку вашу не жрут».
4: «Трезвенник великий», — сказал жихарь.
8: А вы знаете, что нынче на купальный день парни за девками не гонялись, по траве нагишом с ними не кувыркались, так и просидели всю ночь у костров. Даже не дрались из-за девок. Все плетни и заборы целые стоят.
9: «Да ты что? Быть не может!» – ужаснулись собравшиеся.
10: «Точно!» – Ляля и Доля бегали подглядывать за ними, так ничего особенного и не подглядели.
5: Князья, волхвы, короли и ханы смущенно закашлялись. Народ собрался взрослый, каждый по себе заметил, что как-то сама собой сошла потихоньку на нет всякая тяга к румяным ланитам, сахарным устам да белым грудям, но только каждый же надеялся, что это его собственная беда в собственных штанах, а нет, теперь всякая беда общая.
8: «Все правильно», — сказал Колобок. «А чего же вы хотели? Если нет смерти, нет и нужды плодиться, размножаться, и листьям зеленеть ни к чему. Дерево засохнет, но жить будет. Так и человек землю не сойдет, но и плодов не даст. А даже пусть и сойдет, все равно там не испортится, не станет удобрением земли, ей это теперь ни к чему».
11: «Вселенная пришла к своему концу», — подхватил Лю Седьмой. «Учители древности полагали, что мир погибнет во мгновенной вспышке и возродится снова в такой же вспышке, а он, оказывается, просто-напросто увянет и с веками рассыплется в прах. Пусть даже и в живой прах. Но никогда его частицы уже не соединятся для образования новой жизни. Зима ничего не умертвит, но и весна ничего не воскресит. Такого конца не предполагал никто. Исчезли тени, и вот уже глаза наши не видят света. Исчезла тишина, и мы не воспринимаем звуков. Небо потеряло власть над землей, но, как видно, не скорбит о потере. Никакой смерти в мире не было, друзья мои. Только теперь она и пришла. Настоящая смерть». Народ в который раз уже пригорюнился и приложился в поминальном молчании к ковшам.
12: «Хей!» – раздалось у порога. «Сиднями сидите, а мы за вас стараемся».
5: Жихарь недовольно оглянулся на внезапного весельчака. В проеме стояли, с трудом удерживая в дряхлых руках рогожный мешок, старые разбойники, кот и дрозд.
13: «О, это, кажется, ваши марганатические родители, сэр Джихарь», – сказал король Яртур.
14: «Вы чего, отцы, притащили?» – спросил Жихарь.
15: «Можно сказать, смерти притащили», – бодро доложился кот. «Видим, что на вас, молодежь, никакой надежды нет. Вот и пораскинули умом, приложили немалые труды. Дрозда, благодари, это он все придумал».
14: «Да чего придумал-то?»
5: Мешок замычал и задергался. Разбойники раскачали его и бросили к Жихаревым ногам.
14: «Кто у вас там?» – испугался богатырь.
15: «А Кощей бессмертный», — сказал Дрозд и легонько пнул мешок. «Сколько веков был народным вредителем, разлучал супругов. Девушек красных похищал прямо со свадьбы. Теперь пусть послужит обществу».
5: Новость была столь поразительна, что главная беда как-то забылась.
14: «Ну, отцы», — сказал Жихарь. «Льзя ли поверить, чтобы два почтенных старца одолели такое чудовище? Да как вам это удалось?»
5: Кот потянулся с урчанием.
15: «Вы сперва добрых молодцев накормите, напоите», – начал он.
14: «Это само собой», – сказал богатырь. «Только полно Кощей ли там? Ведь никому еще не удавалось его этак-то в мешке».
5: Все поднялись с лавок и обступили добычу. Старцы хватили по ковшу мозголомки, даже не поблагодарив подносивших, и стали развязывать узлы.
15: «Вот он, радостный наш! Поднимайся, нравственный урод!»
5: Из мешка поднялся никакой не урод, а кудрявый, словно лели, такой же румяный юноша в богатых, но здорово порванных и запачканных одеждах. Изо рта юноши торчала тугая грязная тряпка.
15: «Обзывается и кусался»,
5: — пояснил Дрозд.
15: «Мы Жихарка его логово давным-давно еще выследили, но не трогали до поры. Думали, вырастим богатыря Жихаря, его на подвиги отправим, чтобы прославился сразу с молодых ногтей. Но ты пропала, а мы потом и запамятовали. Нам-то он на кой нужен? А сейчас припомнили, для верности позвали с собой Мутилу. Он его и вылил, как суслика из норы, а тут мы с мешком».
14: «Да какой же это Кощей?» – сказал Жихарь. «Кощей должен быть древний, ветхий, чахлый, одним словом».
5: Кот посмотрел на воспитанника с сожалением.
15: «Сам ты чахлый», – сказал он. «Слово «Кощей» что, по-твоему, означает?»
14: «Ну, богатырь растерялся. Ну, раб, пленник».
15: «Жихарь-богатур правду плетет», – кивнул сочиняй. «Кошчий пленник на продажу. Молодой пленник совсем отрок, старого кто купит?»
14: «Вот», – гордо сказал Дрозд, – «степняк, а лучше тебя соображает».
5: Он вытащил кляп изо рта пленника. Но вместо проклятий слышалось все то же мычание. Язык во рту затек.
16: «Бэм-бэм-бэм», — сказал юноша. «Вот же изверги седатые, взяли обманом, огрели на выходе дубины. Я не воды испугался, мне заморских портков жалко стало. Опять же, кафтан твидовый, память о родине».
5: «Про портки потом», — нетерпеливо сказал Жихарь. «Говори, кто ты таков». «Ну, Кощей», — неохотно сказал Кощей. «Руки-ноги-то развяжите, не убегу, некуда бежать».
6: «Позвольте, достойнейшие лорды и визарды», — воскликнул Яртур. «Это же вечно юный сэр Питер Пен!»
17: «Yes, I am, sir!»
5: — воскликнул юноша. «Дернуло же меня нелегкое посмотреть на здешние края. Сразу туземцы прилепили мне эту дурацкую кличку, стали обвинять черт знает в чем».
14: «Это что ли твой подданный?» — спросил Жихарь. «Тогда извини».
5: «О, нет!» — сказал король. «Питер Пен ничей не подданный, он сам правитель своего чудесного острова».
14: «Блин, поминальный, одни правители собрались», — сказал богатырь. «Только что нам до него? Хороводы вокруг него водить».
16: «Какие хороводы?» — обиделся кот.
6: «Он же бессмертный».
14: «Нынче мы все бессмертные, ты дело говори».
15: «А вот и дело», — сказал Дрозд. «Смерть-то у него где? В яйце. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе, дуб на острове Буяне. Ну, как до острова добраться, он нам сейчас скажет. Пошлешь туда Симеона живую ногу, от него никакой заяц не убежит. Принесет гонец зайца, достанем яйцо и снова заживем, как люди».
14: «Погоди», — сказал Жихарь, — «что с яйцом-то делать?»
15: «А ты не догадываешься. Мол, ты шо? Яйцом подложим под курицу, их немало уцелело. Хохлатка нам и высидит за милую душу новую молоденькую смертушку. Она, матушка, у нас окрепнет, заматереет, пойдет сызнова косой помахивать».
14: «Старый, ты чё гонишь?» — Кощей стряхнул разрезанные веревки.
5: «Там в яйце только моя смерть, личная. К вам она никакого отношения не имеет. Ведь в яйце нет ни белка, ни желтка. Только иголка, да и то это не иголка, а символ. Сколько ни высиживай, из нее даже лом не вырастет. Да и не скажу я вам про остров, хоть на куски порежьте».
14: «Он говорит правду, добрые сэры. Мерлин рассказывал мне историю этого мальчика, и весьма печальную. Он никогда не повзрослеет».
15: «Зато сам он живет беспечально», — вскричал кот. «Молодушек ворует».
14: «Дед, да ты сам подумай, с бесконечным вековечным терпением», — сказал Кощей. «Для чего мне их воровать, когда они сами приходят? А мужу или родителям об этом ни за что не скажут. Будут плакать. Похитил, похитил».
16: «Отчего ж тебя тогда представляют старцем?» – нахмурился Жихарь.
14: «Да чтобы чести мужней не уронить. Дескать, старец, что он может? Так только, в приглядку. Муж и утешится. И никакого золота у меня нет. Ну, разве что сундук другой».
5: Кот и Дрозд поглядели друг на друга с ненавистью и разом вскричали.
15: «А ты куда смотрел, старый слеподыр? На меня понадеялся?»
14: «Благодарю за службу, отцы», — сказал Жихарь. «Понятно, что вы хорошего хотели, да не вышло».
15: «И ты ему веришь?» — взвился кот.
5: «Потому что правда», — сказал Кощей. «Я, может, не меньше вашего переживаю. Был я бессмертный, я теперь не пойми кто.
14: А самое обидное, что...» Тут голос его предательски дрогнул. «Зато юный сэр Питер обладает умением летать», — сказал король. Кощей вздохнул, невысоко подпрыгнул и повис над полом.
15: «Тяжеловато», — сказал он. «Должно быть, и с этим у меня тоже разладилось».
14: «Ну, ты не сердись на стариков», — сказал Жихарь. «Свободен. Лети, куда глаза глядят».
5: «Тоскливо мне одному», — признался Кощей и опустился. «В такие времена лучше быть поближе к людям».
15: «К девкам да чужим бабам», — уточнил ревнивый перебор Недосветович.
5: Кощей только рукой махнул и заплакал. Из одного глаза полились, что вода, скорые детские слезы, на другой наворачивались скупые мужские.
14: «Успокойтесь, сэр Питер», — сказал Яртур. «И, кстати, расскажите нам, где и при каких обстоятельствах вы встретились со смертью, чтобы заключить договор».
5: Слезы на красавце мгновенно просохли.
16: «Никакого договора я не заключал», — испуганно сказал он. «Вы хоть ребят спросите, да я ее в глаза не видел. Нужна она мне, одни кости. Сдуру сказал один раз, не хочу, мол, взрослеть. Это еще давно было».
15: «Отвяжитесь от ребенка», — подал голос Колобок. «Его просто поймали на слове, так иногда бывает. Просто ради забавы исполнили его желание, а потом забыли».
5: Кощей, не разжимая губ, закивал. «Угу». Потом попросил выпить.
14: «Еще чего! Молодой, обождешь! Успеешь еще отравы этой нахлебаться!» — зашумели почтенные мужи.
16: «И вот так всю жизнь!» —
14: снова заплакал Кощей.
18: «Сэр Бабура, не найдется ли у вас детского Эля?» — обратился Яртур к кабачику.
14: Бабура посмотрел на короля, как на заговорившую табуретку.
18: «Хотя что это я?» — сказал Яртур. «Но помяните мое слово, из парня выйдет добрый оруженосец».
14: Часть вторая, глава третья. Те, которые были, те, которых уже нет, те, которые жили, много ли, мало ли лет, те, кого уж забыли, может, где-то живут, но не тут. Борис Смирнов.
19: На третий день въезжает дурак-царевич в темный лес. Глядь, навстречу ему лежит в гробу, насосавшись кровушки, сам граф Дракула. Взмахнул царевич осиновым колом, как его яга прекрасная учила, а граф взмолился человеческим голосом: «Не бей меня колом, дурак-царевич, без меня все сочинители с голоду пропадут, а я тебе в трудный час пригожусь». Пожалел Дракулу царевич, засунул вместе с гробом в торбу и дальше поехал. Едет-едет и видит, сидит немал человек, весь из чужих кусков, сшитый суровой ниткой, ищет погубить своего батюшку, доктора Франкенштейна. Дурак царевич и его пожалел, хотел добить, чтобы не мучился, а чудовище его просит: «Не трогай меня, дурак царевич, без меня никакого романтизма не будет, все лицедеи без работы останутся, а я тебе в досужий час пригожусь».
14: Помиловал царевича его, посадил в торбу и дальше двинулся. Выезжает на поляну, а там какой-то неопознанный злодей гулящих девок острым ножичком потрошит на печенке и селезенке, разбирает. Вытащил дурак меч-кладенец, хотел снести потрошителю безумную голову, как тот возражает: «Нельзя меня рубить, дурак-царевич, меня Джеком зовут. Без меня сыщикам нечего делать станет. Начнут они сами себе дела придумывать, да невинных привлекать. Я тебе, когда понадобится, помощь окажу».
19: Блин, с тобой, полезай в торбу, да никого там не трогай. Ехал-ехал царевич и приехал в город Голливуд. У ворот стоит великий немой и кричит.
14: Жихарь подошел тихонько сзади и рявкнул. Апокалипсия Армагеддоновна полетела с заваленки, а Ляля и Доля, слушавшие сказку, рассмеялись и заступились за гувернянку.
18: «Батюшка, дурак царевич, это не про тебя!»
19: «Сколько тебя, злокачественная старушка, предупреждать!» — вздохнул богатырь. «Ну зачем ты детей пугаешь?»
14: Гувернянька с достоинством поднялась.
19: «Дневные сказки избывают ночные страхи», — важно сказала она, хотя жихарь так и не понял, кто кого избывает.
14: «Сходите, дочери любезные, проведайте братца. Он проснулся, хочет вас видеть». Ляля и Доля умчались.
19: «Спит по-прежнему», — сказала Апокалипсия Армагеддоновна, не дожидаясь вопроса.
14: «Вы там до чего досоветовались?» «Перегонный котел от натуги взорвался», — ответил богатырь. «Головы уцелели, умы прояснились. Сейчас решаем, кого за смертью посылать».
19: «Все равно ж сам пойдешь, а куда, хоть знаешь?»
14: «В костяные леса, конечно», — сказал жихарь. «Только как теперь туда проникнуть живому-то? Не отравишься, не удавишься, разве что...» Он задумался.
19: «Вот слушай», — сказала гувернянька. «То есть больше никого не слушай, кроме меня. Людей с собой не бери, прихвати одного колобка, невелика тяжесть. Поезжай прямо сейчас, чтобы никто не знал, не то начнут отговаривать. А когда вернешься, они поди и не заметят».
14: «А на что мне колобок?»
19: «Он многое знает, если потрясти как следует. Значит, слушай, только больше меня злокачественный не обзывай».
14: «Не буду», — кивнул жихарь.
19: «Сыну на всякий случай имя оставь».
14: «Нет», — сказал жихарь. «Когда вернусь с победой, тогда и нареку. А иначе ведь все равно он не вырастет, так и будет младенец».
19: «Как хочешь. Стало быть, сгоняла я нынче Симеона живую ногу в одно место».
14: Когда-то скифы были многочисленным и могущественным племенем, ходили в дальние походы, покоряли царства и государства, свозили в свои холмистые земли несметные богатства. От хорошей жизни скифы обленились, переложили все дела на рабов, а сами предались развлечениям. Развлечений у скифов было два.
5: Первое заключалось вот в чем. Знатный воин залезал на одинокое дерево либо на высокий столб, нарочно для этого вкопанный в землю. Слуги подводили под дерево оседланного коня, скиф примеривался к конской спине и прыгал, растопыриваясь в воздухе. Если, рухнув в седло, скиф ломал коню крестец, то считался победителем и прославлялся вовеки. Если не ломал, то подвергался насмешкам и понуро шел в свой шатер, чтобы с помощью обильной пищи набрать вес для следующего состязания. Шатриева ждало и другое развлечение – усмирять строптивых рабынь. Но после подобного прыжка, неважно, удачного или нет, усмирять было очень трудно, поскольку у прыгуна все там было отбито. Так что участвовать последовательно в двух развлечениях удавалось только самым выносливым. С годами конское поголовье у скифов сильно сократилось, рабыни же сделались не то что строптивыми, а откровенно наглыми, помыкали толстыми витязями, как хотели. Те, кто поумнее, отказывались от дедовских обычаев, не калечили коней и не мучили зря рабынь. Они потихоньку уходили в леса, научились ставить избы, сеять жито. Так и появились на свет многоборцы. И сердились многоборцы, когда напоминали им о скифском происхождении. Тем более, что и глаза у них стали уже не раскосы и жадные, в отличие от предков. Соседи, те же степные орды, давно бы искоренили это древнее племя. Но была у скифов одна верная выручка. Научились они в трудный час отправлять к своим скифским богам гонцов, чтобы жаловаться непосредственно самому высшему начальству. Для этого рыли глубокую яму, складывали туда обильные припасы на долгую дорогу, закалывали доброго коня, парочку отроков и служанок, а потом выбирали после известных состязаний лучшего воина и в награду улавливали его, удавливали его, плача и рыдая. Укладывали героя на ложе из трав, накатывали над ямой бревна, насыпали поверх бревен высокий курган. Герой попадал куда следует, излагал требования племени и указывал на обидчиков. Опасаясь небесного гнева, соседи со скифами не связывались. Впрочем, точно так же провожали в костяные леса умерших или убитых вождей. Быстроногий Симеон выяснил, что последний вождь по имени Карбасай умер от пузиного вздутия еще на исходе зимы и до сих пор не похоронен. Прощальные обряды и пиры заняли много времени, а тут еще и смерть куда-то подевалась. Некому стало нынче провожать вождя. Поэтому примчавшиеся на необыкновенном коне жихари скифов встретили весьма радушно. Не помнили такого в племени, чтобы кто-нибудь по доброй воле согласился сойти в могильную яму. Здесь, в степи, отсутствие смерти почти не замечалось. Трава успела вымахать выше пояса, и что в ней творилось, никто не видел. Разве что по небу иногда пролетал гусь, пронзенный меткой стрелой. Да еще солнце в безоблачном полуденном небе чуть покраснело, как бывает при тумане или при пожаре, хотя степь нигде не горела. Там на солнце тоже было не все в порядке. Кузнец Акул пожаловался жихарю, что дров и угля при работе тратятся больше, чем в прежние времена, потому что горят они не так жарко. Жихарь на это не обратил внимания, а Колобок встревожился. Он сказал, что вот так незаметно земля остынет, потому что все ее тепло уйдет в небесную пустоту, а взять нового теперь негде. То есть на смену обычной смерти придет иная, тепловая. Лю Седьмой слегка утешил Колобка, сказав, что еще до преостывания станет нечем дышать, ведь воздух очищается через зеленые листья, они нынче никуда не годятся. Люди, конечно, не умрут, но все задохнутся, станут синие, угорелые, совершенно безумные. Если смерть все-таки соизволит вернуться, то работы для себя уже не найдет даже по части мелких жуколиц. Все, что шевелится, неизбежно подохнет. Колобок щедро отпустил белому свету на остывание несколько веков. Лю Седьмой на задыхание от силы несколько лет, а то и месяцев. «Чего ж я один-то среди вас безжизненных делать буду?» — сокрушался Колобок. «От кого мне тогда уходить?» Гомункул на эту поездку решительно отказался париться в дорожной сумме. Ляля и Доля шили ему из кожаных ремешков такую ловкую сбруйку, чтобы жихрь мог навешивать ее на шею. Богатырь поворчал, но согласился. Колобок был легкий, высохший. Золотую цепь он перед дорогой снял и отдал на хранение домовому, посулив содрать с того в случае пропажи три шкуры. Гомункул знал, что у скифов бывают золотые украшения и понаряднее, со зверями и всадниками. Умели ведь когда-то. Сейчас они умели только вспоминать былое величие, рассказывать друг другу одни и те же старые сказки, пить ставшее непьяным кислое кобылье молоко, да, как было сказано выше, губить коней. Усмирение рабынь вовсе сошло на нет. «Почему голову врага на груди носишь, а не у седла?» – спросил жихаря молодой вождь. Предводители здесь выбирали, понятное дело, по весу. «Это друг и советчик», – обиделся жихарь, и скифы стали глядеть на него почтительно. «Надо же, до чего жесток многоборский князь!» Сам Колобок против своего обычая не обиделся и не стал ничего объяснять. Пышных хлебов здесь не пекут, знают лишь плоские пресные лепешки. погребению было все готово. Скифский жрец давал покойному вождю последние напутствия. Кому обратиться, до чего сказать, скольких предков приветить, скольким врагам и на том свете задать хорошую взбучку. При этом он нет-нет, да и взглядывал в сторону Жихаря. Мертвец хорошо, а на живого все-таки надежды больше. «Еды на троих кладите», — потребовал Колобок.
20: «Тебе-то зачем?» — шепотом спросил Жихарь.
5: «Положено, отдай», — строго сказал Гомункул. «Хлеб, знаешь ли, он сам себя несет».
20: Воины в высоких колпаках глядели на Жихаря с благодарностью. Хоть смерти и нет, но кому охота коротать вечность в душном подземелье?
5: Покойного вождя жрецы своевременно подготовили к длительному хранению. Вытащили скудные мозги и обильные внутренности, пропитали смолой и травяными настоями. Но работу эту наряду с прочими выполнили кое-как, отчего славный Карбоксай явственно пованивал. Ладно еще, что и нюх у людей притупился. Плача не слышалось. За месяцы прощания со своим главарем все выплакали, а до Жихаря с Колобком никому дела не было, сами напросились.
20: «Коня берегите», — сказал напоследок Жихарь. «Вернусь, спрошу».
5: «Продай, а», — сказал вождь. «Проверим, крестец у него крепок ли?»
20: «Проверь», — великодушно разрешил богатырь и захохотал. Потом спустился по бревну с поперечинами в яму.
5: Скифы спора, пока странный гость не передумал, настелили над ямой бревна.
20: «Плотнее, плотнее», — командовал Жихарь. «Не желаю пыль глотать».
5: Наконец, последний солнечный лучик над головой его истончился, поиграл на бревенчатой стене и угас. Полетели первые комья земли. Удары становились все глуше и глуше.
20: «Так они курган целую неделю будут насыпать», — сказал богатырь и закашлялся. «Жалко, что нельзя раздвоиться. Я бы до вечера управился, хорошенько поевши».
5: И почувствовал, что есть не хочется. И пить, и спать. На земле он этого не замечал, то есть замечал, но не хотел подробно думать.
17: «Ничего», — сказал Колобок. «Сейчас должно подействовать. Курган — это ведь для людей, для памяти».
20: «Душно становится», — пожаловался богатырь и закашлялся. «И запах этот, и темно».
17: «Лю мне подарил фонарик», — сказал Колобок. «Единственный умный человек среди вас, Обломов. Даже непонятно, почему он с вами связался».
20: «А ты чего связался?»
17: «У меня своя выгода».
20: «Зажигай свой фонарик, деловой».
5: В синем свете фонарика появились из тьмы высокие кувшины с пивом и квашеным молоком, связки конской колбасы, кабанья окорока, головы сыра, стопы лепешек.
17: «Ты поешь», — велел Колобок. «Непременно, а то проголодаешься в костяных лесах, отведаешь тамошней пищи».
20: «Да я помню», — ответил богатырь. «Помню, что нельзя. Только кусок в рот не лезет, да и едят люди нынче больше по привычке. И скоро совсем разучимся».
5: Он подчинился, отведал скифской еды. Но то ли она безвкусной была, то ли вкус тоже подался вдогонку за смертью.
17: «А вот эта золотая бляха с оленем умру, ну ни к чему», — сказал Колобок. «И гребешок этот со всадником и пешими воинами, поднеси-ка меня поближе».
20: «Еще мы мертвяков не обирали», — оскорбился Жихарь. «Добро б я его в поединке уложил».
17: «Ладно, я сам».
5: И Колобок начал было выпрастываться из своей сбруйки, но вдруг тихонько взвизгнул, крутнулся и вцепился лапками в ворот Жихаревой рубахи.
20: «Чего ты, чумной?»
17: «А зачем он глядит?»
5: На лице скифского вождя в самом деле открылись две черные дырки, но света не отражали.
20: «Не дрожи ты, досадливо», — сказал богатырь. «Подумаешь, умрун поднимается, то ли мы видели».
17: «Это ты сам дрожишь», — щипнул Колобок. «А на меня спираешь?»
5: Дрожали, конечно, оба. Не могут ни люди, ни колобки привыкнуть к такому, да и не надо им к такому привыкать. Звякнули золотые пластины. Карбоксай пошевелился и молчком сел на своем ложе. Жихарь ожидал, что умрун будет подниматься с великим кряхтением, но все звуки были внешними. Заскрипели сапоги. Покойник спустил ноги на деревянный настил, потом выпрямился.
17: «Осинки-то не припасли», — сказал Колобок.
20: «У меня оберег серебряный», — ответил богатырь.
5: Но мертвец не обратил на них никакого внимания, так что и оберег не понадобился. Карбоксай подошел к бревенчатой стене и трижды ударил в нее кулаком.
20: «Уволз!» – потребовал кто-то из-за стены басом.
5: Мертвый скиф выкрикнул бессмыслицу.
17: «Сенсация! Поп яйца снес!»
2: но не такая уж это была и бессмыслица. Бревна словно бы лопнули посредине, подались внутрь земли, открывая образовавшийся в ней проход. Толстый вождь с трудом протиснулся внутрь. Богатырь кинулся за ним, но бревна сразу же вернулись на место.
20: «Как же так?» – растерялся жикарь. «Что теперь делать?»
2: «Стучи давай!» Богатырь троекратно грохнул по бревнам, так что сверху посыпалась земля.

0: Такой, чтобы в обе стороны одинаковый. Ведь в костяных лесах и говорят на выворот. А на границе как раз надо палиндром предъявить.
1: Где же я его возьму?
0: Погоди, сейчас вспомню. А, течет море, не ром течет.
1: Стена бесшумно раздалась, и богатырь увидел далеко впереди удаляющуюся тень скифа. «Сейчас догоню», — пообещал он Колобку и рванул в проход.
0: «Не поспели вовремя с него побрякушки снять», — пропыхтел гомункул.
1: «А ты-то чё пыхтишь?» — возмутился Жихарь. «Это же я бегу».
0: «А я помогаю».
1: «Ну, спасибо». Богатырю приходилось бегать подземными ходами. Душно, правда, но в остальном все как и на земле. А тут и душно, и вязко, и движения какие-то неуклюжие, и ноги тяжелые. Еще недавно Жихарь даже уснуть как следует не мог. Здесь же едва не терял сознание. Наконец достигли. Тарбоксая ухватили за плечо.
2: «Дядя Умрун, долго ли идти?»
1: Ничего мертвец не ответил, не обернулся даже, только сбросил богатырскую руку и продолжал шагать ровно и размеренно.
2: «Слушай, может, тут еще и грамоты какие-нибудь спрашивают?» – забеспокоился Жихарь. «Мы же с голыми руками».
0: «Надеюсь, до этого еще не дошло».
2: «И я надеюсь, хоть не слишком. Ведь человеку везде норовят препоны поставить». «О, свет впереди! Гаси фонарь!»
0: «Это не свет. Это тьма такая, как бы разжиженная».
1: Они вышли в тусклый туман, в котором стены и свод растворились. От тишины заложило уши, и богатырь хотел даже крикнуть «Есть кто живой?», но тут же понял, что выйдет полная глупость. И боевой клич «Всех убью, один останусь» тоже не

0: На Вьем царстве не было видно ни просторов, ни гор, ни морей, ни неба над головой, ни земли под ногами, только мерзкий сырой туман вокруг. Покойник шагал вперед уверенно.
1: «Слушай, мы, кажется, на земле только что что-то нужное забыли», — сказал жихарь.
2: «Я чувствую какую-то потерю.
1: Так бывает в походе. Думаешь, что же я оставил? Потом вспомнишь либо соль, либо огниво, либо наконечники для стрел».
2: «Ничего не забыли. Здесь, как я и ожидал, нет времени. Ох, нехорошо это. Опасно».
1: Жихарь усомнился. Как так нет времени? Он попробовал считать про себя шаги, но сразу же начал сбиваться. Попытался вести счет ударом сердца и снова обсчитался. Стал загибать при каждом шаге пальцы, так и не сумел. А калечину-малечину здесь звать бесполезно, да и звук вязнет в тумане.
2: «Надо торопиться», — сказал Колобок.
1: «Не то вернемся домой к шапошному разбору, когда наша служба уже никому не понадобится».
0: «Зря мы всех желающих не взяли», — откликнулся богатырь.
1: «Ты не подумай, что я тут чего-нибудь боюсь, только тоскливо одни будет в костяных лесах».
2: «Не так уж много их было желающих», — усмехнулся гомункул.
0: «А побратимы-то?»
2: «Тем и наверху хватит заботы. Что-то наш мертвяк лениво идет, не торопится. Как бы его подбодрить?»
0: «Сейчас попробую».
1: Жихарь нагнал покойного вождя и дал ему тычка в шею. Карбаксай не обратил на это внимания.
0: «Давай обгоним», — предложил жихарь. «Все равно ведь куда-то да придем.
2: Только почему здесь все не так, как сказывали волхвы? Где, к примеру, река? Где ладья со злобным перевозчиком? Где старуха? Где палач? Где воин?»
1: «Здесь нет двух одинаковых дорог», — сказал Колобок. «Как нет на свете двух одинаковых людей?»
0: «О!»
1: Жихарь сделал вид, что понял, хотя ведь и понял кое-что. Вдруг подошва его сапога шаркнула почему-то твердому и определенному, словно корабельный киль погибельной мели или по долгожданной береговой отмели.

0: глянул под ноги, там было что-то вроде мелкого белого песка. Богатырь глянулся по сторонам, туман редел и рассеивался. Над головой, почти касаясь макушки, простирался потолок из такого же мелкого песка, только на вид более плотного. Жихарь поднял руку, рука прошла в верхний песок беспрепятственно. «Не крути башкой», — скомандовал Колобок. «Не отвлекайся, следуй за нашим проводником».
1: Что-то не торопится его тут встречать с цветами и плясками.
0: И ошибся. Впереди послышался шум и даже, кажется, звуки трубы.
2: «Вот и вышли на простор», — сказал Колобок.
0: Они оказались в обширном зале, где густо толпился покойный народ. Сперва-то богатырю показалось, что перед ним обычные люди, но потом он присмотрелся.
1: «Чего они похожие такие?»
2: «Ну, не совсем похожие», — сказал гомункул.
0: «Обтерлись тут, словно гальк в прибое, утратили индивидуальность».
1: «Чего утратили?»
2: «Перестали быть сами собой. Стали как все. Ты не забыл, что здесь говорят на выворот? Сумеешь понять и объясняться, или мне снова тебе за тебя отдуваться?»
1: «В детстве приходилось баловаться, взрослых дразнить. Гляди, гляди, Карбоксая чествуют».
0: Насельники Навьего царства обступили мертвого скифа, сгрудились, стали его обнимать, целовать, колотить по могучей спине, пихать в могучий живот.
1: «Пополнение пришло, нашего полку прибыло. Ну, держись, сынок. У него еще мамкины пирожки в кишках играют. Ничего, повытрясем. Получишь сейчас Навью прописку, чтоб небытие медом не казалось».
0: «Ничего себе, встречают, как новобранцы в дружине», — хмыкнул про себя Жихарь.
2: «Как новичка в тюремном застенке», — сказал, точно угадав его мысли, Колобок.
0: А покойники продолжали галдеть, вызнавать у пришлица новости.
3: «Ну как там? Стоит земля?
0: Вертится ли?
3: Красуется ли Рим, вечный город?»
2: «Как наш с Реалом сыграли?»
1: «Кто убил Кеннеди?»
0: «Кому на Руси жить хорошо?»
2: «Кто да кто открыл закон Бойля Мариотта?»
1: «Есть ли жизнь на Марсе?»
3: «Видел ли ты когда-нибудь дождь?»
0: «Как был завоеван Запад?»
3: «Как быть любимой?»
1: «Как вам это понравится?»
2: «Как украсть миллион?»
0: «Как закалялась сталь?»
1: «Как молоды мы были?»
0: «Как царь Петр Арапа женил?»
1: «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?»
0: «Когда дождь и ветер стучат в окно?»
1: «Когда деревья были большими?»
0: «Когда казаки плачут?»
1: «Кто вы, доктор Зорге?»
0: «Кто кого?»
2: «Кто смеется последним?»
0: «Кто пролетел над гнездом кукушки?»
1: «По ком звонит колокол?»
0: «По осени считают?»
2: «Почему Карло не вылез из мешка?»
0: «Что вообще творится?»
1: Жихарь не выдержал и отбежал в сторонку.
2: «Ничего не поделаешь, вечные вопросы», — объяснил Колобок. «Их ведь за тысячелетия это много накопилось».
1: «Ну, на пару-тройку я бы запросто ответил», — сказал богатырь. «Про закаленную сталь, про доктора Зорги, например».
2: «Нет нужды, здесь просто порядок такой. Когда ж до нас дело дойдет?»
0: Жихарь расправил грудь, громко хакнул, так что тихоголосые умруны примолкли. Богатырь вышел вперед и отвесил покойникам глубокий поклон.
1: «Хлеб да соль!» — воскликнул он.
0: «Астрал да ментал!» — зловеще отозвался кто-то.
1: «Кто здесь гостей принимает?» — спросил Жихарь.
0: Говорил он медленно, потому что слова-то надо в уме переворачивать.
4: «У нас, любезный друг, гостей не бывает. У нас, коли попал, так выхода нету».
1: «Умруны добрые, уже ли не чуете? Живым воняет, как от кучи навозной прет. Отойди, плоть смердящая!» «Да вы что?» – обиделся Жихарь. «Я только вчера в бане мылся с дресвой и щелоком».
0: При упоминании бани умруны брезгливо сморщились, словно услышали про давно нечищенное от Божие место.
2: «Гоните его вон, как бы он заразы сюда не натащил!»
1: «Шалан! Нехрен здесь нахально жить на глазах у мертвых людей, тут не существуют!» «А я слышал, что мертвые не знают о смерти», — усмехнулся Жихарь.
2: «Еще и дразнится, мразь дышащая, теплокровная!»
1: «Я не только дразниться умею», — пообещал богатырь. «Я еще и невеж учить, мастер. Неужели за гробом отменяются все людские законы? Я хоть и живой, но все равно гость, тем более редкий, опять же, князь».
0: Услышав титул, мертвецы перестали выкрикивать оскорбления, но все равно остались недовольны, начали жаловаться Жихарю уже как должностному лицу.
1: «Почему который день пополнения не присылают? Почему жертвы не приносят?»
2: «Вы предков не почитаете, перечеркиваете наши достижения».
1: «Вы что там у себя наверху? Перестали скотину резать, птицу бить, рыбу вылавливать? Муравья ни одного не раздавили, таракана со стола не стряхнули, комара не прихлопнули. Микробов и тех у вас нет».
5: Что вы там у себя наверху думаете? Отчего порядок нарушаете? Мы уже подписи трудящихся собираем с непредсказуемыми последствиями. Думаете, живые? Так управы на вас нет. Управимся. Нас ведь больше вашего.
0: Колобок подтянулся на своих постромках и шепнул жихарю прямо в ухо.
2: Видишь, все-таки не знают они смерти, иначе бы не спрашивали.
5: Надо искать главного, сказал богатырь. Только как бы через эту толпу пробиться? Неужели с ними драться?
2: «Крови по грудь мы бьемся с мертвецами», — мрачно сказал гомункул.
5: «Чего?»
2: «Стихи такие». «Ох, провозимся мы тут, застрянем надолго».
5: «Ладно, ты мне посоветовал подкрепиться перед походом». «Ну ничего, теперь я их раскидаю. Одного ухвачу за ноги и раскидаю. Где улица, где переулочек?»
0: Но, к счастью, мертвецов раскидывать никого не пришлось. Умруны и умрунихи вдруг раздались в стороны, пропуская вперед кого-то очень знакомого. Грохоча и лязгая на ходу, к жихарю шел король Яртур. Совсем такой же, который остался в сталинградском кабаке.

0: Михаил Успенский. «Кого за смертью посылать?». Часть вторая, глава четвертая. Недавно я ходил по астралу и наткнулся на блокированные уровни. Василий Головачев. Когда Жихарю случалось попасть во что-нибудь непонятное, а было это многожды, он каждый раз вспоминал свою недолгую, но причудливую жизнь в диком племени Туруру. Жихарь честно признавал, что и многоборцы, и соседи ихние, и люди прочих земель ушли от туруруйцев не слишком-то далеко. Ясно, что стальной меч лучше дубины, а стальной топор надежнее каменного. Но в остальном-то человек остается человеком. Что в наши дни, что во время она, порядки примерно схожие. Сильный давит слабого, богатый бедного, дурак умного. Нигде хлеб не дается даром, нигде сын отцу не указывает, нигде вода в гору не течет. Только туруруйцы, видать, так долго жили вдали от иных племен, что сохранили странные понятия и обычаи. Они, к примеру, полагали, что кроме них никто больше на белом свете не живет, а проломившегося к ним сквозь лесные заросли жихаря долгое время считали смышленым зверем, безволосой обезьяной. Они не верили, что хворобу на людей наносит поветрием, что может она случиться от холодной погоды или тухлой воды, что охотника запросто способен задрать лесной хищник, что на скользком камне легко подвернуть ногу. Нет, говорили туруруйцы, это все от злого колдовства. И болезни, и хищник, и досадный камень. И начинали такого колдуна искать, и находили, и наказывали дубиной по голове. В иные годы изводили чуть не половину племени. Еще туруруйцы считали, что они не только люди, но и одновременные красные попугаи Арара. И сколько ни насаждал богатырь голос, восклицая «Где вы? А где попугаи?», дикари мнения своего не меняли. Были, конечно, и весьма разумные законы, которые не грех бы перенять и другим людям. Так зять в течение всей жизни не имел права разговаривать с тещей. О хозяйственных делах можно было потолковать и при помощи рук, а без слов мир в семье сохранялся надежнее. Но более всего удивило богатыря отношение бесштанных охотников к своим охотничьим собакам. Псы у туруруйцев водились крупные, смышленые, неутомимые, надежные, даже часто сами приносили добычу. Но когда собака вдруг начинала притаскивать пойманных зверят и птиц в больших количествах, охотник брал дубину, уводил друга-добытчика в лес и там, причитая, приканчивал. Жихаря сперва возмутила такая жестокая неблагодарность. Но потом ему растолковали, что вот эта собака, благодаря своему нюху, чует близкую смерть хозяина и поэтому старается заготовить побольше еды для поминального пира. Вот ее и того. Но встречались и ленивые псы. Таких опять, к удивлению, чужеземца подчивали дубиную. А вот эта собака, говорили туруруйцы, тоже чует погибель своему владельцу, оттого и перестает выполнять свои обязанности. Чего стараться-то? Вот ее и того. Колобок потом объяснил жихарю, что дикие туруруйцы, таким образом намного опередив знаменитых любомудров, открыли закон диалектики, при котором у всякого явления оказываются две стороны. Вот это хорошо, да не очень, и наоборот, вот это плохо, да не очень. Спорщик, владеющий диалектикой, всегда выигрывает, подобно борцу, который коварно намазался маслом и выскальзывает из самого крепкого захвата. Без диалектики объяснить появление Яртура в Навьем царстве было никак нельзя. «Да, дорогой сэр Джихар, представьте себе, я здесь разговариваю с вами и одновременно нахожусь в яве, уныло пируя в обществе сэра Лю, сэра Сочиняя и других достойных людей. Вот как раз сейчас мы слушаем, как наш придворный бард исполняет старинную эльфийскую балладу о могучем танкодроме, ныне номинатора, сыне номинатора, полюбившем прекрасную электродрель». «Не крути», — сказал жихарь. «Что с твоими латами? Из какой сечи тебя сюда забрали? Что с моим городом, с моей семьей?» «Сэр, брат, да вы мне не верите. Сэр Хонипай, подтвердите правдивость моих слов». «А что я?» — отозвался Колобок. «Я тоже ничего не понимаю. Либо смерть снова вернулась в мир, и мы закопались под землю напрасно, либо...» «Лучше не знать вам сейчас правды, дорогой Джихар. Это может отвлечь вас от поисков». Они стояли перед невысокой дверью, обитой медными пластинами. Дверной проем был словно вырезан в тумане, по-прежнему влажным и холодным. «Откуда мне знать, кто ты на самом деле?» – сказал жихарь. Он как не всматривался, не мог отличить этого Яртура от того, с кем он попрощался на своем подворье. «Помнится, в подземельях Вавилона мы вам поверили», – сказал король. «А ваше тогдашнее положение было в чем-то подобно моему нынешнему».
1: «Может, ты меня в спину ударишь? Я здешних порядков не знаю. Те, кто нас встретил, мне сильно не понравились».
0: «Это бывший человеческий сброд, сэр Джихар. Толпа, ждущая подачки от живых родственников. Они и при жизни норовили устроиться за чужой счет. И здесь могут только горланить и требовать. Настоящие люди и в здешнем царстве остаются при деле. Иные охотятся, иные упражняются в воинских искусствах и полезных ремеслах. Иные спорят о загадках мироздания. Но сейчас мы напрасно тратим время.
1: Чего ж ты меня на земле не предупредил, что встретишь здесь?
0: Я полагал, что вы догадались, вздохнул Яртур.
1: О чем? Заорал Жихарь.
0: Добрый сэр Лю ничего вам не объяснил?
1: Ничего. А чего объяснять?
0: Понятно, сказал король. Он не захотел отягощать вас еще одной заботой. Возможно, он был прав. То, что я вам сейчас скажу, не ослабит уже ни вашей руки, ни вашей решимости.
1: А говорил, время дорого, напомнил Жихарь.
0: Сэр, брат, в тот самый миг, когда мой презренный племянник, предатель и мятежник Мордред, уже насаженный на мое копье по самое кольцо рукояти, ударил своего короля сбоку по голове и рассек меч, преграду, шлемы и черепную кость, в тот самый миг смерти покинула наш мир, а я остался один-одинешенек между мертвыми и живыми. Если только про человека, одновременно существующего в двух мирах, можно так сказать, один-одинешенек. Легче вам стало от этой правды, сэр Джихар?
1: Чего ж ты за мной не послал, если начался мятеж?
0: Вот и все, что нашел в ответ Джихар. Это было сугубо семейное дело, брат. Внутреннее.
1: Я, выходит, посторонний. Значит, если суждено мне отыскать и воротить в мир смерть, то ты тогда...
0: Не думайте об этом, сэр Джихар. Я не стал бы совсем показываться вам здесь на глаза, если бы не боялся, что вы с вашим спутником заблудитесь в тумане.
2: «А может, и нет», — вдруг сказал Колобок.
1: «Что нет?» — побратимы уставились на гомункула.
2: «Я говорю, может, король потом с нами останется, на нашей стороне?»
0: «Да, конечно», — с подозрительной радостью отозвался Яртур. «Потом сэр Лю с этой славной старушкой поставят меня на ноги, и мы совершим еще немало славных подвигов».
2: «Все», — сказал Колобок. «Я черствый, я бессердечный. Мне наплевать на ваши людские дела. Мы зачем сюда пришли? За смертью? Вот и давайте ее искать, а то бороду вырву мне сподручно», — пригрозил он богатырю.
0: Жихарь скрипнул зубами, зажмурился и попробовал сосчитать до 10, но опять не смог.
1: «Что за дверью?» — спросил он.
0: «Здешний владыка, лорд Новолот», — ответил король. «Он здесь первое лицо».
1: «А ты видел это лицо?» — спросил Жихарь. «Может, он с живым и разговаривать не станет? Да и откроется ли дверь? Да и пропустит ли нас к нему?»
0: «Дверь не закрыта», — сказал король. «Но мертвецы туда почему-то не суются, а лорда Новолода я не видел, да и никто из здешних, насколько я знаю, не видел».
1: «Заодно и познакомимся», — сказал богатырь и толкнул дверь.
0: Место, где они очутились, не походило ни на что виданное ими доселе.
1: «Это лес?» — спросил Жихарь.
0: «Больше похоже на корабельную верфь», — сказал Яртур. «Но откуда столько пыли?»
2: «Эх, люди!» — ухмыльнулся Колобок. «Это же полки для бумаг, просто очень длинные и высокие. Архив какой-нибудь. Значит, тут и пыль должна быть, и паутины, и мыши эти мерзкие».
1: «Хозяин! Эй, хозяин!» — закричал Жихарь. «Не больно-то и сам заботься о вежливости».
0: Никто ему не откликнулся.
1: «В какую сторону идти?» — озадачился богатырь.
0: «Не имеет значения», – пожал плечами Яртур. «Полки тянутся и направо, и налево».
2: «Поглядите под ноги, нет ли следов», – подсказал Колобок и погасил свой фонарик.
0: Следы скоро нашлись. Обыкновенные человеческие следы, не какие-нибудь там копыта или лапы с перепонками и когтями. Они великие, неглубокие, без каблуков, вроде как домашние тапочки.
1: «Не может быть, чтобы владыка мертвых да без сапог щеголял. Это кто-нибудь из слуг наследил», – предположил богатырь. «Здешний хозяин должен быть высок ростом. Вон полки-то куда уходят?»
0: «Что гадать, пошли по следам», — сказал король. Жихарю страсть хотелось узнать, что за грамоты пылятся на полках. Старинные летописи, указы, новеллы, устарелы. Но следовало торопиться.
1: «Верно мне Карина говорила, что я равнодушный и бесчувственный», — думал Жихарь. «Ты бы она не спала, то в раз бы догадалась, что с побратимом неладно. Поэтому он и в баню не пошел, не желал показать смертельные раны. Да ведь и Лю говорил, что и Артуру не нужны уже никакие лекари. Но для дураков, видно, надо все объяснять прямыми словами. Намеков мы не понимаем».
0: Наконец, пыли в богатырский нос понавилось столько, что Жихарь открыл рот и трижды чихнул. Чихание, тем более троекратное, и на земле бывает неспроста. Оно предвещает всякие неожиданные события.
2: «Тихо!» — сказал Колобок. «Впереди я слышу голос».
0: «Я, кажется, тоже», — отозвался король.
2: 3 840 227 195. 3 840 227 196. «Видите его?» — шепнул Колобок.
0: Впереди, опершись на полку и задрав вверх лысую голову, стоял человек низменного роста в полосатых портках, серой рубахе и меховой бабьей душегрейке. На немалом носу человека сидели стеклышки в оправе, и обут он был именно в тапочке.
1: «А вот он считает, и у него получается», — удивился Жихарь.
0: И кашлянул в сторонку, как бы тоже от пыли. Человек не испугался, не вздрогнул. Лениво повернул голову, склонил небритый подбородок и поверх стекол уставился на пришельцев.
2: «Надо же!» — воскликнул небритый. «Представляете, количество умерших от голода в 190 тысяч раз превышает количество скончавшихся от переедания».
3: «Здравствуйте, сэр!» — поспешно, чтобы Жихарь чего-нибудь не ляпнул, воскликнул Яртур.
4: «Желать здоровья в этих местах бессмысленно, но все равно спасибо», — сказал человек. «И сдается мне, что вы, как бы сказать, не совсем...»
3: «Верно, добрый сэр. Князь Джихар, он тычком в спину заставил богатыря поклониться, так вообще живой, да и я частично. Мы ищем сэра Новолода».
4: «Это я и есть», — сказал владыка мертвых. «Вообще-то сюда входить запрещено, да и никто не осмеливался. Вот я и снял стражу с дверей и задействовал ее для учета. Знаете, многие мне не верят, но смерть — это прежде всего учет, строжайший учет».
1: «Да мы, твое княжеское величие, пришли сюда за смертью», — сразу приступил к делу Жихарь. «Где тут она у вас прохлаждается?»
0: Он очень обрадовался, что повелитель Навьего царства не оказался рогатым драконом или там большой черной жабой. Новолод и засмеялся совсем по-человечески.
4: «Как это где? Да вот же она, повсюду. И налево она, и направо она, и вверху она.
0: Во всех видах, в любых качествах. Вам какую именно надо? И чью? Сосед, друга, врага, предка, свою собственную. Справок мы не выдаем, но познакомиться с делом почему бы нет?»
2: «Нам ничью», — сказал Жихарь. «Нам вообще».
0: «Нам ту самую», — уточнил Яртур. «С косой, с песочными часами».
4: «Особые приметы безносая», — вспомнил Жихарь.
2: «Не слушайте их, князь», — вмешался Колобок. «Мы пришли сюда выяснить, отчего все живое на земле перестало умирать, а существование белковых тел ничем не ограничено».
0: Новолод снял очки с носа и поднес их вплотную к гомункулу, то есть к Жихаревой груди. Мертвечиной от князя не пахло.
4: «Это что такое? Говорящий ноутбук? Какая забавная вещь».
2: «Это не вещь, князь», — поморщился Колобок. «Неужели вы, здешний владыка, ничего не знаете? Что произошло со смертью?»
0: Князь Новолод водрузил очки на нос и улыбнулся.
4: «Ах, вот вы о чем», — сказал он. «Действительно, в последнее время что-то не пополняются ряды моих подданных. Разумеется, я не мог не заметить этого. Но нет худа без добра. Теперь у меня появилась возможность привести все умертвия в систему, разделить на классы и разряды. О, я уже многое успел. Вот, извольте сами полюбоваться».
0: Он запросто подхватил короля и Жихаря под локотки и повлек вдоль рядов полок.
4: «Вот здесь», — кивнул он влево, — «у меня те, кто умер насильственной смертью, а в тех рядах, так сказать, естественники. Их, как вы можете видеть, гораздо меньше».
1: «А и много же народу скончалось», — ахнул Жихарь. «Кабы люди не мерли, земле бы не сносить».
4: «Да, количество дел поначалу подавляет», — кивнул Новолод. «Я сперва даже не знал, как подступиться, но число папок отнюдь не соответствует количеству покойников, потому что с каждого дела снимается несколько копий в другие разделы. По возрастам, по эпохам, по странам. Скажем, великий Сенека, вскрывший себе вены по приказу Нерона, одновременно значится и в классе погибших насильственной смертью, и в семействе пораженных холодным оружием, и в отряде самоубийц, и в разряде жертв тирании, и в демографическом отчете по Римской империи, и в алфавитном каталоге, и в картотеке выдающихся личностей, и...»
0: Жихарь обвел взглядом бесчисленные полки, у него потемнело в глазах.
1: «Да как же ты не путаешься в этих грамотах, князь?» —
0: решил он на всякий случай подольстить Новолоду.
1: «Я и живых-то своих подданных переписать все никак не удосужусь. Голова!»
4: «Стараюсь», — скромно сказал владыка мертвых.
0: «Должен же кто-нибудь этим заниматься. У меня порядок, а будет еще лучше».
3: «Кому?» – печально спросил Яртур. «Людям? Кому же еще?» «Здесь собраны полные исчерпывающие сведения. Никаких загадок истории я не признаю. В делах названы имена всех убийц, прямых и косвенных. Любой обитатель Навьего царства легко может выяснить, кто шарахнул его сзади дубиной, или переехал на тракторе, или накапал отравы в утренний кофе». «И много желающих?» – гадким голосом спросил Колобок. Новолот несколько смутился. «Вообще-то сюда никто не допускается», – сказал он. «Во избежание беспорядков среди спецконтингента. И так безобразия хватает. Чистое знание мало кого интересует. Кроме того, существует принципиальная возможность изъять свое собственное дело. Оно может послужить пропуском наверх». «Мотай на ус», — шепнул жихарю Колобок. А вслух добавил: «Совершенно правильное решение, князь. Ничего нечего, нечего здесь посторонним шляться». «Кроме того, это необыкновенно интересное занятие», — продолжал владыка мертвых. «Знаете, к примеру, какой вид самоубийства считается самым редким? Угадайте навскидку». «Вот такенные жемчужины», — подавиться не растерялся богатырь. «А вот и нет», — хихикнул князь Новолот. «Самый редкий у меня самоубийца — Жужупалов Анатолий Витальевич, 31 года, без определенных занятий. Он с пешеходного виадука помочился на провода высокого напряжения». Богатырь ничегошеньки в этой смерти не понял, но про себя решил, что отныне справлять малую нужду будет только в отведенных для этого местах. «Здесь под красной меткой у меня отказники, тут невозвращенцы, а вот такие без вести пропавшие». «Разве так бывает?» – насторожился Яртур. «Редко, но бывает», – сказал Новолот. «Бывает так, что мир живых человек покинет, а до сюда не доберется. Ищем, розыск объявляем, облавы устраиваем, ядь прочесываем, даже вправь, бывает, забираемся». Жихарь собрался было спросить насчет Кощея, но вовремя спохватился, страшась сдуру подвести парнишку. «А отказники кто такие?» – вместо этого спросил он. «Это которые умирать не хотят», – просто ответил владыка мертвых.
1: «Новое дело», – сказал жихарь. «Как будто кто-то хочет. Мало ли что человек хочет или не хочет».
3: «Они очень не хотят», – пояснил князь Новолот, да только яснее не стало.
1: «А невозвращенцы?» – спросил Колобок.
3: «Это просто негодяи», – насупился Навий князь. «Мы их за хорошее поведение поощряем отпуском на родину, они неблагодарные». Он махнул рукой. «О них и говорить не стоит. Хотя на первый взгляд казались вполне порядочными людьми. Белая дама, палач города Праги, Блоксхолмское привидение, сэр Ральф Ричардсон, Семеновна покойница, даже можете себе представить, Майкл Фарадей. Казалось бы, ученый, материалист, а любит побродить по лабораториям Королевской ассоциации, вмешивается в эксперименты».
1: «Нигде порядка нет», – посочувствовал жихарь.
3: «Ну вот скажи нам, в конце концов, куда смерть подевалась? Честно скажи, как князь князю?»
1: «Да я уже и сам начинаю беспокоиться», – сказал Новолот. «Я ведь и не начальник, я здесь так, вроде главного тюремщика. Мое дело обеспечить учет, питание, обмундирование, режим. Тюремщики же судьями не распоряжаются. Да бросьте вы о ней, да о ней. Здесь такие разговоры считаются неприличными. Вы лучше сами по архиву погуляйте, поглядите, как я тут все славно устроил. Вот смотрите, на этой полочке у меня те, кого растерзали разгневанные женщины. В основном тут греки. Орфей, Дионис Загрей, Мавродий Сергей Пантелеич. О, я вам сейчас дело Каспара Хаузера покажу. Мне же тоже похвалиться охота».
3: «Удивляюсь, как ты в князья-то попал», — сказал жихарь.
5: «Да, сэр Новолот, не в обиду вам будет сказано, вы не слишком походите на сюзерена, скорее на сенешаля».
1: «Да уж так получилось», — развел руками Навий князь. «Пришел мой час, мне и предложили вместо смерти эту должность. Я ведь на земле был выдающийся статистик, мои картотеки славились повсеместно».
3: «Постой, постой, так ты что, живой, что ли?» – догадался богатырь. «Живой, разумеется. Я и разговариваю с вами по-человечески, а не на выворот, разве вы не заметили? Честно говоря, меня вполне бы устроила должность главного архивариуса, а княжение мне в тягость».
1: «И мне», – признался жихарь. «Родная душа выходит. Только помог бы ты нам смерть вернуть, а? Кому же обращаться, как не к тебе?»
3: «Да я бы и рад. Ребята, бросьте это дело. Пойдем в мои палаты, попируем сласть, потом я вас по костяным лесам прогуляю, встретитесь с замечательными покойниками, поглядите на наши порядки, выскажите замечания и предложения».
2: «Здесь можно бродить веками и эонами», — сказал Колобок. «Но нам нужно возвращаться».
3: «Все понятно, зря нас сюда наладила твоя старушенция, попала пальцем в землю. То есть, ну это, ну да, ты понял».
6: Конечно, Жихарю страх хотелось погулять по Нави, увидеть того же хитроумного Дыртанана или хотя бы знакомцев по времени оному, сравнить увиденное с рассказами бывалых здесь людей. Хорошо побратиму, он еще досыта в костяных лесах побродит. Какие, однако, глупости приходят в голову, нашел кому завидовать. «Боюсь, на выходе у вас могут возникнуть затруднения», — сказал Навий князь. «Все равно вернетесь ко мне. Не выпустят вас отсюда, из одной лишь зависти не выпустят». «Прорвемся», — пообещал Жихарь. «Ну, нету, княже, у нас времени, понимаешь?» «Конечно, понимаю, здесь вообще нету времени. Да и нынешней жизни на земле не позавидуешь. Скоро она ничем не будет отличаться от здешней», — сказал я Артур. «Пошли, пошли», — торопил Колобок, и даже весь напрягся в своих постромках, словно мог утянуть богатыря за собой. «Постой маленько», — сказал Жихарь. «Князь Наволот, если ничем больше помочь не сможешь, так скажи хотя бы, где Неклюд Беломор? У тебя он или еще нет?» Навий князь наморщил лоб, пощелкал пальцами в пыльном воздухе, прислушался к неким мнимым звукам, потом покачал головой. «Нету его здесь», — сказал он. «Жив ваш Беломор, но встретиться с ним вряд ли кому удастся».
7: «Это почему?»
6: «Сами посмотрите». С этими словами владыка мертвых запрокинул голову и снял очки. Жихарь, Колобок и Артур тоже поглядели вверх. Над рядами высоченных полок висел полный месяц, и был он по сравнению с земным близко-близко. Впрочем, богатырю и королю уже доводилось такое видеть, когда на самодвижущейся телеге они неслись по небу, преследуя дикую охоту. Ясно различались кольцевые горы, белые сверкающие пятна, серые равнины, черные тени и провалы.
8: «Смотри-ка, здесь тоже луна, я и не знал!» — воскликнул уязвленный своим внезапным невежеством гомункул.
6: «Увы, ненадолго», — сказал Наволот. «Луна светит нам только в ваши безлунные ночи».
9: «Да это понятно», — нетерпеливо сказал Жихарь. «Но вот где ж там Беломор?»
6: «Странно», — сказал Наволот. «Глаза у вас вроде бы молодые». «Да вон же, смотрите. Видите, пятнышко в четвертом квадранте, ближе к краю. Должно быть, на другую сторону торопится, там легче дышать».
8: «Вижу», — объявил король.
6: «И я», — обрадовался Колобок. «Верно, ползет какой-то старичок, посохом подпирается, лысый совсем, как я». Но Жихарь как не щурил глаза, как не выпучивал их, ничего узреть не мог. Потом все-таки различил на самом краю ничтожную фитюлечку. «Ну-ка лучше я полезу да посмотрю», — решительно сказал он, подошел к ближайшему стояку, поставил ногу на самую нижнюю полку и вознамерился карабкаться дальше.
9: «Сэр, брат, до луны весьма далеко», — позвал его Яртур. «Это лишь кажется, что до нее рукой подать. Вернитесь, дружище».
6: «Назад! Уходим!» — вякнул Колобок.
7: «Это бессмысленно!» — крикнул владыка мертвых. «До нее 300 000 километров!»
6: Но Жихарь никого не слушал. Он озверел от долгого бездействия, от напрасных разговоров, от ожидания.
8: «Дубина!» — стонал Колобок. «Слезай вниз! Уходим скорее!»
7: «Помалкивай, горбушка!» — огрызнулся богатырь.
6: Колобок вывернулся в своей сбруйке, уперся ножками в богатырскую грудь, а лапки его неожиданно вытянулись и с неожиданной же силой вцепились в богатырское горло. «Это!» — только и мог сказать Жихарь перед тем, как серебряный шар наверху погас, и все погрузилось в безмолвную тьму.
9: «Просыпайся, задохнешься, что я с тобой с полумертвым делать буду, очнись! Воздуха совсем мало осталось, обманула нас твоя Армагеддоновна, нарочно пустила по ложному следу».
6: Ладошки гомункула больно колотили Жихаря по щекам, дергали за бороду, щипались и царапались.
9: «Встань, заберись повыше, там еще маленькое дыхание осталось», — орал Колобок.
6: Потом силком поднял богатырю веки. В синем свете фонарика показалась все та же погребальная камера. Смертное ложе, скифские дорожные припасы.
9: «Зацепись ты!» — Жихарь вскочил, сделал несколько глубоких вздохов. Кровь колотилась в висках.
8: «Так мы никуда не ходили!» — с ужасом догадался он.
9: «Вот именно! Давай скорее вылезать! Хватит у тебя силы! Должно хватить! Я недаром велел положить много еды! Жри давай! Набирай свою хваленую Святогорову силу!»
6: Все прочие беды и несчастья мигом вылетели из головы многоборского князя, когда он представил, что придется здесь застрять навеки, в обществе болтливого черствого хлеба. Он не стал даже доставать кинжал. Схватил первый попавшийся окорок, впился в него зубами. Колобок заботливо подсовывал ему просяные лепешки, свою лишенную разума родню. Покончив с первым окороком, богатырь осушил огромный кувшин пива, потом снова принялся за мясо, запивая его кислым молоком, и не думая, что от этого может приключиться в животе, ел, словно мчался в бой или взбегал на крутую гору, как только хотел уважить гостеприимного друга или обожрать врага. «Никто на свете так много и так быстро не ел, разве что огонь!» — похвалил его Колобок. А на вершине свеженасыпанного кургана беспечные скифы тоже пировали, справляя тризну по ушедшему вожаку, причем пировали стоя. После безуспешных попыток сломать крестец водяному коню Налиму, у них все ныло и мозжило. Даже переминаясь с ноги на ногу, степные витязи кряхтели от боли. Сам конь Налим с невинным видом отдыхал у подножия кургана, дожидаясь по уговору хозяина. И тут, как мог бы выразиться сказитель рапсодище, мать-земля под ними всколебалась. Сперва скифы на это даже ухом не повели, решили, что их просто покачивает от пива, взбодренного мозголомкой. Жихарь поклонился им целым бочонком, а потом, изумленно поглядев друг на друга раскосыми и жадными очами, не устояли и покатились по склону кургана. Покатились они вовремя. Из-под земли полетели толстые бревна наката, послышался нелюдской рев и пронзительное пищание. То помогал богатырю голосом Колобок.
10: «Всех убью, один останусь!»
9: «Правду и в земле не скроешь!»
6: Богатырь распахнул курган изнутри, как крышку котла отворил. От свежего воздуха ему сперва стало еще хуже. Он опустился на могильную землю и лег, раскинув руки. Колобок поудобнее уселся ему на грудь. Жихарь раздышался и все вспомнил.
10: «Значит, не были мы в Навьем царстве?» — спросил он первым делом. От яростного жевания ныли скулы.
9: «Значит, не были?» — всхлипнул Колобок.
10: «А как же вопрошающие покойники? Князь Наволот? А Яртур мой где? Там остался?»
9: «Не было никакого Яртура», — признался Колобок. «Мы ждали, ждали, да и уснули. Мне, к примеру, опять всякие детские ужасы снились. Заяц, волк, медведь, лиса, гадина. Успел-таки хватить меня зубами за бочок. Я проснулся, и давайте обудить».
10: «Постой», — сказал Жихарь. «Я же не мог сам такого придумать, чтобы мертвецов распределять по разряду. А сколько неведомых имен услышал, а Беломора на луне узрел».
9: «И это все твое подсознание», — снисходительно объяснил Колобок. «Или, проще сказать, коллективное и бессознательное. У всякого свое представление о посмертном существовании. Бытие определяет сознание, так?»
10: «Так»,
9: — согласился Жихарь, потому что слов до спора не нашел. «Ну вот, а не бытие, стало быть, определяет подсознание. Очень просто».
10: «Спасибо, просветил. Значит, не ходили мы в Навь?»
9: «Ну, это как посмотреть».
10: «Так ходили или нет?»
6: Богатырь начал уже серчать.
9: «Скорее всего, нет».
10: «Ха!» — воскликнул Жихарь. «Котючая бездна премудрости! Теперь-то я понял, почему самого большого дурака называют круглым. Вот от кого это выражение пошло».
9: «В чем дело?» — взвился Колобок.
6: «А в том дело», — масляным голосом сказал богатырь, «что проводника нашего Карбаксая в могиле нет».
5: Гомункул выбрался из своей упряжи, подкатился к рубежу образовавшейся ямы и заглянул вниз. Смертное ложе скифского вождя было пусто. Жихарь поднялся и потянулся.
6: «Пора», — сказал он. «Отдохнули, надо и в путь, время не терпит».
5: Он побежал по склону, глубоко проваливаясь в рыхлую землю. Гомункул покатился следом, но поражение своего признавать никак не желал.
9: «Откуда я знаю, куда Умрун девался? Может, ты его тоже сметелил под горячую руку?»
5: Жихарь на бегу нагнулся и ухватил Колобка за ворот кафтанчика.
6: «Я же только что плотно пообедал», — укоризненно сказал многоборский князь.

0: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая. Глава пятая. Он дал собаке понюхать его, когда наводил ее на след сэра Генри, и так и убежал с ним, а потом бросил. Артур Конан Дойл.
1: «Никому ничего доверить нельзя! У акулы на кузне подмастерье руку сломал, так и ходит, кость торчит наружу, ликарей полон двор, а двух плашек наложить некому! За собой совсем перестали следить! Я же приказывал жить прежним порядком, несмотря ни на что! Людей, видно, ничем, кроме боли, не проймешь, а не стало ее, вот вы и распустились!»
0: Жихарь бушевал посреди двора, потрясая новорожденным сыном, а мамки и няньки во главе с Армагеддоновной сбились в кучку и трепетали по привычке. Младенец же безымянный весело смеялся, сообразил, видно, что пребывать в беспечальной паре ему придется изрядно. Народ за время недолгого отсутствия начальства и впрямь распустился. Ходить стали еще медленнее, говорили нараспев, долго собираясь с немудрящими мыслями. Питались, чем попало, да и еде частенько забывали, перебирали прошлое завтрашнего дня, не предполагали вовсе. Жихарь поглядел на сына, рыкнул, успокоился, отдал младенца какой-то бабке и движением руки разогнал дворню. Из-под терема тоже доносилась черная ругань. Колобок, принимавший у домового по описи свое золотишко, ни с того ни с сего решил, что золотая цепь стала ему тесна.
2: «Выкусили щипцами звенышко, или даже два, и расплавили, чтобы улик не осталось. Кому верить? На что тебе, косматому золото, плошку позолотить?»
1: «Никто ничего не выкусывал. Ты сам на чужих дермовых харчах рожу наел, в подполье не пролазит», — упирался домовой.
0: Перед жихарем осталась только повинная гувернянька.
3: «Ну и что мне с тобой делать?» — сказал богатырь. «Что мы там узнали?»
2: «Ты, батюшка, не гневись, а выслушай», — взмолилась старушка. «Во-первых, ты узнал, что в Навьем царстве смерти нет. Во-вторых, увидел на луне Беломора».
3: «То ли увидел, то ли нет», — насупился жихарь. «Тут бабка надвое сказала».
2: «Не надвое, не надвое, увидел, увидел», — замахала руками апокалипсия Армагеддоновна. «И по всем гаданиям так выходит. А гадал я и на книге «Эфиоп мракообразный», и на решете, и на яйцах, и на иглах, и на воске, и на свинце, и в зеркале, и на воде, и на бабах. И всякий раз выходило одно и то же. Месяц, змея, ложная весть, спор и наказание».
1: «Правильно», — гаркнул жихарь. «Скоро месяц уже, как из-за твоей змея, ложные вести, у нас сплошные споры и наказания».
2: «Все-таки не допекла я тебя в свое время», — сокрушенно сказала Армагеддоновна. «Головку не прожарил как следует. Вот ты и получился без понятия».
3: «Да ладно тебе. Рассказывай лучше, что разузнал еще Симеон».
0: Бабка только руками всплеснула.
2: «Да он не лучше тебя. Бегает быстро, а в чертежах земных разбираться не умеет. Я его наугад посылаю во все четыре стороны. И по всей земле оказывается одно и то же. Люди сдурели, осмелели, оставили страх и сами себе непрерывно вредят. Только у нас и остался какой-то порядок под твоим, княже, руководством».
0: «Да», — кивнул жихарь. «Без меня бы вы давно уж друг дружке головы подтяпывали. И остался бы я, когда смерть воротится, княжить над покойниками, как тот Наволот».
2: «Ага», — ухватилась за слово гувернянька. «Значит, веришь ты сам, что вернется прежнее время? Тогда не все потеряно».
3: «Как же не верить?» — вздохнул жихарь. «Только и осталось, что верить да надеяться».
2: «И любить», — подхватила старушка. «Княгиня тебя из смертного сна вытащила. Теперь ты ее как кошь вытаскивай. Не стой на месте, что-нибудь делай. Ищи Беломора, у него все концы».
0: «Далековато», — сказал жихарь и посмотрел в небо. Потом кликнул колобка и пошагал в кабак за новостями. Новостей было много, но все какие-то бесполезные и страшные. Прибавилось и народу. Приковылял из гремучего вира мутило, прилетел демон костяные уши. Жихарь как-то холодно поприветствовал их и сразу подошел к Яртуру.
3: «Все про тебя знаю, брат», — сказал он.
2: «Как же ты не уберегся? Что же у тебя теперь там на сердце делается? Скучно в Навьем царстве, тоскливо и пыльно».
0: «Здесь не веселее, уверяю вас, сэр Джихар», — равнодушно сказал Яртур. «Только вы один и сохраняете какие-то остатки жизни».
4: «Достойный Яо Тун, видимо, не был знаком с наставлением полководцу, начертанным великим Тайгуном», — вмешался Лю Седьмой. А там говорится: «Не позволяйте себе умереть, ибо вы обличены огромной ответственностью».
3: «Король не имеет права прятаться за спинами своих рыцарей», — возразил Яртур.
5: «Все!»
3: Жихарь хлопнул по столу, призывая к тишине. Потом встал и обстоятельно доложил о своем странстве в Нафь. Колобок постоянно поддакивал, добавить от себя ему было нечего. Колобочья Нафь людям не нужна.
1: «Теперь вас послушаю», — сказал Жихарь. «Говори, братка».
4: «Сэр Демон привез весть от моего наставника Мерлина», — сказал Яртур. «Все друиды ищут выход из наших тяжких обстоятельств. Кажется, им удалось решить вопрос о размножении».
3: Мудрецы и герои вытянули шеи. «Неужто снова станет возможно ласкать подруг и плодить наследников?» Более всех обрадовался молодой Кощей.
4: «Пока что опыты проведены только на овцах», — охладил владыка Камелота разгорячившиеся было умы и мечты. «У овцы по прозвищу Долли отрезали кусочек мяса и вырастили из него в особом сосуде точно такую же овцу. Когда этот способ доведут до совершенства, можно переходить и к людям».
1: По кабаку тяжко протопало общее разочарование.
3: «Ясно», — кивнул Жихарь. «Настрогаем себе уйму близнецов, а дальше что?»
4: «Это лучше, чем ничего», — сказал король. «По крайней мере, мои люди сделали все, что могли».
1: «Запретить к человекам собачьим такие опыты!» — выкрикнул Мутила. «Под водой и так становится нечем дышать. Водоросли побурели, никто никого не жрет. Икра без пользы пропадает, хоть и не портится. Уже и раком сделалось тошно жить. Ходят вперед головой для разнообразия. Не озеро, а живое кладбище».
3: Жихарев тесть, перебор Недосветович, прокашлялся.
1: «Тут мне абсурд моя передает, что придумал выход», — сказал он.
3: И переждал гул неодобрения. Чего хорошего можно ждать от злодейки и отравительницы?
1: «Надо бы наварить побольше сонного зелья, пока сохранился еще кое-какой сок в травах. Потом по команде нахлебаться всем и уснуть. И так во сне дожидаться, пока кто-нибудь все наладит».
4: «Узнаю любезную тещу», — сказал Жихарь. «А пока мы будем спать в ожидании героя, крысы да вороны нас обгрызут и расклюют. Не с голодухи, а по привычке».
2: «Не глупый ход», — сказал посланец от варягов. «Наши колдуны решили сделать примерно так же. Всем уйти далеко на север, в Йотунхейм, пробить большую прорубь и заморозиться во льду до лучших времен».
1: «Узнаю горячих варяжских парней», — усмехнулся Жихарь. «Покуда смерть была, ее не боялись, а без нее растерялись. Передай своим, задумали не дело, никто из вас потом изо льда выколопывать да размораживать не станет, разве что белые медведи. Во льду только мозголомную брагу следует держать, чтоб шла веселей».
3: «Котел, кстати, заклепали», — доложил акул вязовый лоб. «Мозголом кнуловчились пропускать через древесный уголь».
1: «Да, неуемна мысль человеческая», — сказал богатырь. «Забирает еще мозголомка-то, греет кровь».
3: «А прави, только гнать скоро станет не из чего, старая брашка кончается».
1: «Тем более», — многозначительно поднял палец Жихарь.
4: Проверять, конечно, стали все вместе. Снова собрание распалось на двойки-тройки, заговорили о постороннем, а король Яртур, тоскуя по родине, в который раз потребовал от рапсодища спеть трогательную эльфийскую балладу.
0: Рапсодище долго уговаривать не надо.
3: «О, танкодром, электродрель, люби, Адель, мою свирель. Бери, Адель, свою шинель. Пошли домой, скорей отсель, туда, где наша цитадель, где всех перворожденных цель сияет в бурю и в метель, где 102-я параллель, где в допель кюмель брошен хмель, к ручьям, где плещется форель, к морям, где плавает макрель, где королева Нонпарель сучит прозрачную кудель, где звездный варится кисель, где слышно жаворонка трель,
5: где карастель и свиристель трубят в одну виолончель, где ночью мадемуазель, надев зеленую фланель, легко, бесшумно, как газель, или даже Сильвия Кристель выходит на свою панель, чтоб путника увлечь в мотель, в угодья, где сельхозартель объединенная в картель выращивает каратель и тянет, тянет канитель.
4: «Сейчас струны порву», — посулил Жихарь. Рапсодище проглотил оставшиеся слова и принялся утешать рыдающего Яртура.
1: «Разнесу я всю деревню до последнего венца! Не пой, сын военных песен, не расстраивай отца!» — пояснил богатырь свою суровость.
4: И в который уже раз потребовал тишины.
1: «Думайте, думайте, не отвлекайтесь!
4: Вот вы, господа нежить, что можете предложить? Какие среди вас ходят толки?»
6: Мутилы и демон подняли головы.
7: «Мы-то нежить!» – вызывающе сказал водяник. «Зато вы теперь не смерть. Из нас душ не исторгают, поскольку нечего исторгать. Мы уж как-нибудь докоптим, дотлеем. Но и нам такое существование не в радость. А смерть – дело живое, человеческое, мы в нем не помощники».
1: «Ну!» – подтвердил демон. «Сами упустили, сами ловите».
4: «Ладно, блин с вами», — хмуро сказал многоборский князь. «Подойдем к нашей беде с другого конца. Надо найти Беломора. Как его занесло на Луну? Всех ли опросили про его уход? Может быть, кто-то что-то видел? Не пешком же он туда ушел?»
1: «Да весь город перетрясли, князь-батюшка», — ударил себя кулаком в грудь кузнец-акул. «Никто ничего, и скарб его весь на месте, только чародейного посоха нет».
4: «Верно», — вспомнил Жихарь. «Колобок его там видел как раз с посохом».
7: «Да чё я там видел?» — проворчал гомункул. «Это не я видел, а тот колобок, который тебе снился».
4: «Помалкивай, и так народ в отчаянии. Стало быть, надо и нам отправляться на Луну на ясный месяц. По небесным странствиям у нас главный демон костяные уши. Сказывай, летает ли ваше братье туда?»
3: «Холодно», — сказал демон. «Сам знаешь, на свадьбе. Хотел невесте подарить луну с неба. Дальше не помню».
1: «Ну, холод не беда. Ты думаешь, у нас на многоборском престоле дураки одни сидят? Я что, луп надену, валенки, рукавицы, да и полечу с утра, пока солнышко пригревает».
3: «Тулуп», — хмыкнул демон. «Смешно».
4: «Подняться на Луну можно с помощью гиппогрифа», — подсказал король Яртур. «Это существо наподобие крылатого коня, но не пегас».
1: «И по грифу тоже тулуп, и четыре валенка. Там дышать нету», — сказал демон и выпучил глаза, как бы задыхаясь.
4: «Тогда и крылья не помогут, ими в превыспренних сферах нечего загребать», — вздохнул кузнец. Он, как и большинство других кузнецов, втайне мастерил крылья и по ночам, нацепив их, прыгал с бани.
7: «А вот с морозом справиться можно».
1: «Как?»
7: «Очень просто и дешево. Надо перечислить 39 лысых, чтобы бороз на 39-ю плешь перевести, сразу потеплеет».
4: Тут мудрецы и герои обрадовались и наперебой стали припоминать всех знакомых плешивцев и насчитали их 3, и только тогда опомнились: вверх-то не упадешь.
7: «Луну поймай надо», — сказал сочиняй богатур. «Все веревки собирай, один аркан плети, сочиняй кинет, а Жихарь подтяни ее сюда».
8: «Не, нам еще потопа для полного счастья не хватало», — скривился водяник. «Вы на земле живете и ничего не знаете, а в озере-то очень даже чувствуется, как луна воду на себя тянет».
4: «Стебли некоторых священных растений из семейства бобовых способны дорасти до луны», — задумчиво сказал Лю VII. «Именно так попал туда мистический заяц, который толчет в ступе средства для достижения бессмертия. Но коль скоро плодородие утрачено, то и этот способ не годится».
1: «Но ведь Беломор попал же», — настаивал Жихарь.
4: Сам он в это не слишком верил, но ведь надо людей воодушевить. И прославиться можно напоследок.
7: «Эй, колобок, ну-ка подтверди».
4: Но гомункул не откликнулся.
7: «Понятно», — сказал мутило. «Промолчать ему премудрому стыдно, а сказать нечего. Вот он и укатился».
4: Жихарь некоторое время еще выслушивал советы один дичей другого. Кот и Дрозд, например, предложили, чтобы Армагеддоновна еще раз сунула Жихарку в печь на лопате. Глядишь, и проявятся способности супермена. Потом вдруг понял, что сидеть они здесь будут и колотить языками до конца времен.
3: «Довольно мечтать!» — воскликнул он. «У нас одна задача — найти Беломора. На Луне ли он, ковдовушке ли который подженился, неважно. Важно проследить его путь от терема».
9: «Сто раз тебе говорил!» — досадливо прохрипел кузнец. «Домовой в ту ночь не сторожил, всю ночь гонял Чубарова.
3: Дворовой просто так ничего не помнит, у него память как у этого, Домовой, дворовой, а часовые-то где были? Или вы их выставляете только при мне?»
9: «Так часовым он глаза отвел».
4: «Это он может», — согласился Жихарь. «Так к чему такие тайны напускать? Он же не Марк Конокрад».
9: «А ушел босиком».
4: Дверь в кабак так и не навесили, поэтому Колобок с княжнами влетели туда внезапно.
1: «Что такое?» — возмутился Перебор Недосветович. «Место ли княжеским внучкам в кабаке? Тут и пьют, тут и всяко. Думай, круглая голова, что делаешь».
4: Ляля и Доля смущенно остановились. Они держались за руки, а Колобок сидел у них словно на качелях и очень радовался.
10: «Известно, что именно ребенок крикнул, а король-то голый», — сказал Колобок. «Только детская непосредственность и невинность укажут нам правильный путь. Говорите, конопатые!»
4: Конопатые молчали.
3: «Здорово их гувернянька воспитала», — сказал Жихарь. «Знают, что при живом отце можно говорить только с его соизволения». «Соизволяю».
10: «Батюшка, батюшка!» — прорвало Лялю и Долю. «А мы ведь той ночью деда Беломора видели, только сказать боялись».
3: «И чего ж вы боялись?» — нахмурился гроза отец.
10: «Что накажут».
3: «За что накажут?»
10: «А за то, что посреди ночи, а мы всего-то и хотели апокалипсис Армагеддона не приклеить, пока спит усы из пакли, а что она анфанами териблями обзывается, а пакля в сарае, а сарай на дворе».
3: «И что?»
10: «Видим, идет по двору дед Беломор, весь в белом и посохом, вот так делает». «Вы куда?» — спрашивает. «Мы повинились про паклю. Он нашу затею похвалил, еще подсказал, как покрепче клей заварить, чтобы на всю жизнь. А мы его спрашиваем: а ты куда?» А дед Беломор отвечает: «Куда? Куда? На Луну». Мы подумали, он шутит, а он идет да идет. Мы ему еще помогли через забор перелезть. Мы, знаешь, какие сильные. Мы запросто перелезаем. И мы его до самого леса проследили. У него, наверное, в лесу штаб, как у мальчишек. Или он там секретики закапывает. А потом? А потом в лесу кто-то как заухает, а мы домой побежали».
3: «Добро», — сказал счастливый отец. «Место, где он входил в лес, запомнили?»
10: «Запросто. Покажете? Хоть сейчас».
3: «Молодцы! То есть я имел в виду девицы. Будет вам впоследствии гостиниц, а часовым другой гостиниц. Уже не такой сладкий». «Да, я про главное-то забыл. Усы приклеили».
11: «Нет, батюшка!» – заревели близняшки. «Лялька дура горшок с клеем опрокинула. Только дура свечку уронила. У гувернянки подушка загорелась, а мы из нее светлицы убежать не можем. К полу прилипли».
3: «Вот оно утешение отцовское», — объявил Жихарь. «Вот она отрада дедовская. Я так когда-нибудь из похода на пепелище вернусь. Перебор Недосветович, мог ли ты вообразить, что вот такие умилительные чада твою старость покоить будут?»
9: «А ведь еще и младенец вырастет», — в ужасе сказал княжий тесть.
4: Жихарь насупился.
3: «Если вырастет. Теперь в лесу и лучший охотник не найдет следа. Ясно, что у Беломора там был спрятан какой-нибудь летучий корабль или ручной огненный змей. Не клют, пока у нас жил в тереме, не волхвовал, а вот в лес отлучался частенько».
12: «След всегда можно найти. Хоть год, хоть 10.
4: Неожиданно прогудел демон костяные уши.
12: «Собак не возьмет, я возьму».
4: «Да, сэр Джихар», — вскочил король Яртур. «Мы бы и сами могли догадаться. Помните, как сэр Демон выследил нас в каменной пустыне среди тумана, чтобы спасти от голодной смерти?

0: «Нет», — сказал богатырь, когда из кабака высыпали все гости. «Пойду только я с побратимами. Вы сидите и ждите». Посланница тварягов, которого звали Аскольд Волосатая Кобра, счел было отказ за оскорбление, но жихарь отвел варяга в сторонку и нашептал ему на ушко, что, дескать, он, Аскольд, из всей толпы один настоящий воин, и многоборский князь может доверить порядок только ему. Потом богатырь отловил Армагеддоновну и велел проследить, чтобы не увязались Ляля и Доля. Собирались быстро, но на проводы заявился чуть ли не весь город. Жихарь поднялся на крыльцо и сказал: «Многоборцы и гости нашего княжества, может, мы вернемся еще до ночи, может, вовсе не вернемся. Прошу об одном. Живите, как при мне жили, утром вставайте, вечером ложитесь спать. Даже в шутку не деритесь, всякая рана впоследствии может открыться. Не забывайте садиться за стол, подъедайте старые припасы, потому что свеженины пока не предвидится. Сами видите, нынче даже свиные отбивные со сковороды убежать норовят. Храните себя для светлого будущего, в которое приказываю верить. Кот и Дрозд, берегите детей. Соберите по деревням народ, запритесь в городе и никого не пускайте. Мало ли кто в такие времена по дорогам шляется. Господа дружина, разъезжайтесь по заставам, перекройте все пути в многоборье, как полагается, при моровом поветрии. У дружинников за старшего будет акул, и не спорить. Сочиняй, передай акулу свою ханскую бляху, пусть степняки в случае чего будут с нами заодно. Гостей ни в чем не неволю. Кто хочет, уезжай во свояси, кто хочет, оставайся. Бабура, заколоти досками дверь в кабак. Юноши и девушки, берегите стариков и наоборот. Не озорничайте, не время, потом натешитесь».
1: «А будет ли потом? Как мы узнаем?» – спросили из толпы.
0: Сперва жихарь хотел отрубить себе мизинный палец и проколотить его над княжеским крыльцом. Мол, если кровь закапает, стало быть, мы победили. Но даже мизинца стало ему жалко. «А так», – сказал он, – «у нас самый ярый да чувствительный. Кто?» «Молодой Кощей. Он это первым почует. Как только он какую девку за белую грудь ухватит, значит, жизнь налаживается».
2: «Ничего себе барометр», — сказал Колобок.
0: Пока жихрь возвещал свою княжескую волю, настырный гомункул вскарабкался ему на шею и начал прилаживать свою сбруйку.
3: «Да уж оставался бы ты тут», — сказал богатырь. «Мы, может, наверное, гибель».
2: «Тут ты». «Не на гибель, а за гибелью», — поправил его Колобок. «Как же мне не пойти? Я ведь только на Луне и не бывал, хотя и пробовал туда доехать с Аказией. Да меня не взяли, мол, в невесомости крошки могут попасть в вздыхательное горло».
0: «Зверье», — сочувственно сказал жихарь, повернулся и побежал в дом. Карина чему-то улыбалась во сне. Безымянный сын посапывал рядом. Ляля и Доля сидели на лавочке, опасно притихнув.
3: «Я скоро», — сказал богатырь.
0: «Ты не думай. Я обязательно вернусь.
3: Ты откроешь глаза, а я уже тут».
2: «Колобок, береги батюшку. Батюшка, береги Колобка», — прошептали Ляля и Доля.
0: Жихарь поцеловал всех и вышел. Что бы ни ждало его на следу Беломора, он решил без победы домой не возвращаться. Так жить никакого сердца не хватит. Демоны, как и водяники, не умельцы ходить по земле. Крылья мотаются за спиной и мешают сохранять равновесие. Демон костяные уши еще и пригнулся к самой траве, громко сопел, принюхиваясь. Время от времени он проверял себя с помощью портянки. Хвост его ходил из стороны в сторону. Когда уходили, мутило не удержался и вдогонку посоветовал надеть на следопыта поводок, так их еле растащили. Да и сам жихарь то и дело себя осаживал, чтобы не сказать какую-нибудь глупость вроде: «Ищи, ищи, умница!» Демон то и дело запинался за всякие корневища и утыкивался рылом в землю. Потом жихарь и сочиняй по очереди просто тащили его на руках с наклоном вперед, как слепец палку. Бедный монах и Артур молча шли сзади. Помалкивал и Колобок, видно, его на ремнях убаюкало. Уже начало вечереть.
3: «А ведь можно просто-напросто сбежать во время оны», — думал богатырь. Место в развалинах он запомнил, заклинание тоже. Забрать семью и податься туда, там-то наверняка все по-прежнему.

0: живут, а потом умирают. Иаков всегда приютит, да и в Вавилоне ему рады будут. Не, в Вавилоне вряд ли. Вавилон они ограбили, так что за 1000 лет не забудется. Но жарко там в песках, и водоносного платка больше нет. И друзей старых нет. И Артур туда наверняка не пойдет. Он сказал, что вернется в Камелот в любом случае. А в Сталинграде люди станут ждать. Потом забудут, кого и чего ждут. Потом даже имен своих не вспомнят. Высохнут до костей и будут бессмысленно бродить по улицам.
1: «Спишь, человек полосатый!» – гаркнул демон.
2: «Пенек!»
0: «Ой, прости!» – очнулся Жихарь и понял, что пенек вовсе не он, а настоящий пенек. Об него и споткнулся демон. Они шли через осыпающийся ельник. Над самыми верхушками голых деревьев висела луна, идущая на ущерб. А в Наве она была полная.
2: «Все!» – сказал демон. «Пришли! Ставь на лапы!»
0: Перед ними едва возвышался холмик, закиданный ветками. Но хвоя давно опала, под ней обозначились доски, и стало понятно, что это всего-навсего землянка. Жихарь толкнул дверь. Она была заперта изнутри, значит, не выходил оттуда ни клют. Богатырь отошел, чтобы с разбегу вышибить дверь, но, сочиняй, богатур опередил его. Поковырялся кинжалом, да открыл засов.
2: «Прощайте», — сказал демон. «Сынам Эфира нельзя под землю».
0: Жихарь хотел ответить ему что-нибудь хорошее, но суровый дух изгнания резко взметнул крыльями хвою и через мгновение уже обозначился густой черной тенью на лунном диске.
2: «Сынам Эфира нельзя», — сказал богатырь.
0: «А я вот как проклятый, как рудокоп из-под земли не вылажу. То бессудная яма, то адские вертепы, то вавилонские темницы, то курган-могила».
3: «Земля символизирует материнское чрево», — зевая сказал Колобок. «А также хтонический мир, населенный чудовищами».
0: Вниз уходили земляные ступеньки. На досках двери с обратной стороны был грубо намалеван знак. Красная стрела, указывающая на белый серп. «Если я что-нибудь понимаю в символике, — сказал король Яртур, — то этот подземный ход ведет на Луну».

0: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава шестая.
1: Я видел, на хромом зайце ехал бородатый старик без макушки. Шибко. Оставил свою гору, оставил чужую, оставил сорочью гору, оставил снежную и приехал за ледяную. И тут сидел другой старик с белой бородой и сшивал ремнями дорогу. А с месяца свет ему капал в железный кувшин.
0: Николай Лесков.
2: «И на Луне поди люди живут», — думал Жихарь.
0: Он шел впереди, а Колобок, наклонившись вперед, освещал фонариком дорогу, отрабатывал свое участие и бесплатную езду на богатырской шее. Ход был узкий, низкий, неукрепленный, земля влажная и тяжелая. Жихарю и Яртуру приходилось нагибаться, потому что даже Лю седьмой, сочиняя богатур, то и дело чиркали макушками по потолку и каждый раз все замирали и останавливались в тревожном ожидании, не осыплется ли земля спереди или сзади. Понятно, что не Индрик-зверь прокладывал этот ход. Выходил он скорее на подкоп из темницы. Особенно неуютно было сочиняю, привыкшему к степным просторам.
1: «Там должно быть все необходимое для жизни», — утешал спутников бедный монах. «Там встретит нас лунная богиня Гуань-инь, проведет во дворец, а священный заяц поделится содержимым своей ступки и толченой травой бессмертия».
2: «Как-нибудь приспособимся», — сказал Жихарь. «Человек везде приспосабливается. Даже нежить и та на чужбине умеет устроиться».
1: «Да уж эти ребята нигде не пропадут», — засмеялся Колобок. «Мне давеча рассказывал домовой, что после твоей свадьбы несколько многоборских банников, у которых еще своей бани нет, а работают они на подхвате у старших, увязались за королем, решив поискать счастье в туманном Альбионе».
3: «Сэр Хонипай, никто за мной не увязывался», — воскликнул Яртур.
0: «Если бы я кого и взял с удовольствием, так это сэра Акула, но он остался верным своему повелителю».
1: «А вы, ваше величество, захватили с собой березовый веник», — пояснил Колобок.
0: «Да, Мерлин просил меня привезти несколько многоборских диковин».
1: «Вот они в венике устроились, много ли мест надо?» — продолжал Гомункул. «Ну, приехали. Кругом все чужое. Эльфы, гоблины, лепрекуны, феи, сиды. Народ гордый, чопорный, на ваших смотрят свысока. Ни в один клуб не записывают, на чашку чая не зовут, кличут нежелательными иностранцами. Самое неприятное, что жить негде. Не складывают тамошние жители баньки. Не знают такого искусства, моются изредка».
0: И Яртур закашлялся. «Достойный Гомункул, я, конечно, признаю, что Логрия при мне далека была от совершенства», — сказал он. «Тем не менее, в Камелоте любой путник имел возможность получить бочку горячей воды для омовения после долгой дороги и кровавых подвигов. Я сам стоял у входа в зал круглого стола и проверял чистоту рук и ногтей у рыцарей. Иногда в такую бочку удавалось запихать даже сэра Белианса Надменного. Даже для этого кому-нибудь из рыцарей приходилось вызвать его на поединок. Если сэр Белианс проигрывал, он погружался в воду без всяких возражений. Не надо представлять моих подданных дикарями».
2: «Язык у тебя», — покосился Жихарь на Колобка, но тот не унимался.
1: «Словом, жить негде. Ни в домах, ни в холмах, ни под мостами, ни при ручьях. Ни на мельницах, везде все занято. И никакого дела себе найти не могут, а без дела нечисти и нежити жить никак нельзя. Надо либо приносить людям пользу, либо вредить, либо шутки над ними шутить. У банников какие шутки? Разве что запарить кого-нибудь до смерти или шкуру ободрать. И назад дороги нет, там же остров. За перевоз платить нечем, и домой возвращаться с позором неохота. Но не таков многоборский банник, чтоб пропасть ни за грош». Долго они думали и придумали, и, наконец, заделаться предвозвестниками смерти. Они ж всегда мохнатики ее чуют загодя. Походят ночью к дому или там к замку и начинают вопить по-черному.
3: «Вы говорите о банше, сэр Хонипай?»
1: «Ну да, в такое слово там здешних банников переделали. А жить они устроились в кустах и зарослях. Если человек там заплутает, они его жаром опыхивают».
0: «Верно, банши в наших местах появились сравнительно недавно», — сказал Яртур. «И накануне последнего сражения я слышал их истошные вопли. По крайней мере, хоть такая память останется о несчастном лагрийском короле».
2: «О многоборцах везде идет добрая слава», — гордо сказал Жихарь.
0: Потом понял, каково сейчас побратиму, и спросил осторожно:
3: «Как же у вас до усобицы дошло? Чего не поделили?»
0: «Это долгая история, сэр-брат.
2: Так ведь и луна не близко. К слову, давно уж пора нам передохнуть и подкрепиться. Смотри-ка, дома через силу глотал, а тут как только сосет в животе.
1: А я еще давно ни один жена не видел. Ни с того ни с сего вспомнил, сочиняя богатур. Это хорошо, сказал Колобок. Значит, земные законы теряют свою силу. Мы на верном пути.
2: Они остановились, уселись вдоль стены, причем жихарь долго не умел пристроить ноги.
3: А чарка-то как весело пьется, сказал он через некоторое время.
2: Значит, кончилось межеумочное состояние, воскликнул бедный монах. Мы снова смертны, и заячье снадобье нам пригодится.
3: Если и вправду есть там отмогильное зелье, непременно найдем его для тебя, братка, загорелся жихарь. Но вот сам я его даже не пригублю. Незачем зря смерть обманывать.
2: Было бы кого обманывать, вздохнул Колобок. Вы очень любезны, сэр Джихар, сказал Яртур. Но мой земной путь, увы, пройден, и держусь я из последних сил. Если земная смерть меня не берет, то, возможно, ее лунная сестра...
1: Нет, сказал Колобок. Ты ранен на земле, а лунная смерть не должна иметь к тебе никакого отношения.
3: Ступайте дальше без меня, не хочу быть обузой. Сон одолевает меня.
2: Ну, поспи, мы подождем, неуверенно сказал богатырь.
1: Нельзя поспи. Никуда подожди, крикнул сочиняй. Надо кургу с трава жевать, сочиняй захвати.
2: Степной хан вытащил из-за пазухи пучок сухих стеблей и через бедного монаха передал зелье королю. Бедный монах понюхал траву, одобрительно кивнул и от себя прибавил какой-то бурый шарик. «Пепел феникса», — пояснил он. Но и Артур уже вовсю спал, и снадобье пришлось впихивать в него силой.
3: «Вот, запей для верности», — сказал жихарь, когда побратим открыл глаза. «Вздумал покинуть товарищей на половине дороги».
2: И Артур тряхнул головой. «В самом деле, я действительно чувствую прилив сил».
3: «А то», — сказал жихарь. «Ты рассказывай, рассказывай. Потом, может, пары свободной не выпадет».
2: «Что ж», — начал Яртур. «Я уже писал вам, сэр-брат, что королева Дженевра никак не могла принести королю Артуру наследника, что весьма онного огорчало. И Мерлин вызвался помочь этому горю с помощью нездешних лекарей, и король Артур сказал ему «Грамерси». И Мерлин взял королеву за руку, и они исчезли. И это было весьма удивительно, так что все высокородные дамы и доблестные рыцари немало тому удивились. И Мерлин с Женеврой отсутствовали 3 месяца, вернувшись только к Уинстонову дню. А когда они вернулись, увидел король, что Мерлин горько плачет, сокрушаясь о своей неудаче, а королева Женевра одета в мужские штаны синего цвета и вязаную из шерсти рубаху, словно деревенская девка с распущенными волосами. «Моя прекрасная госпожа», — сказал король, — «немедля ступайте к себе и облачитесь в подобающие одежды, ибо не должен королеве быть одетой таким образом, да еще в Уинстонов день».
1: «А я не назову, — она отвечала вас своим господином, — потому что вы грязный мужской шовинист и нарушитель прав человека. Вы смотрите на женщину, как на сосуд для деторождения, а между тем у нее такие же права, как и у вас. Когда мне заблагорассудится, тогда и будет у меня ребенок от того, кого я выберу ему в отцы».
2: «Тогда, — говорит король, — отправляйтесь отсюда прочь к своему отцу, королю Лоденгрансу, ибо не хочу я вас больше видеть».
1: «В таком случае, — отвечает Женевра, — я отсужу у вас и замок Камелот, и Корлеон, и Лондон-Дерри, и Аркнейские острова, и даже Фолклендские, хотя вы о них еще слыхом не слыхивали. Немалыми покажутся вам такие алименты. Остальное вам объяснит мой адвокат».
2: Такие неслыханные речи привели короля в великий гнев, и он обратился к Мерлину.
1: «Напрасно сказал я тебе тогда, Грамерси, ты обманул меня. Королева не только не излечилась от бесплодия, но и впала в безумие. Позор тебе!»
2: «Господин, — сказал Мерлин, — напрасно ты гневаешься. Королева прошла курс лечения у лучших лекарей Калифорнии и совершенно готова подарить вам наследника. И дали мы ей все снадобья, какие только можно было закупить за золото и серебро.
0: Но потом ей вздумалось посетить двор тамошнего короля, сэра президента республиканского, где принимали ее с великими почестями, которые будут существовать в те времена. О ней говорили и писали не меньше, чем о несчастной принцессе Диане, а сэр Майкл, отмытый добела, даже сложил в ее честь песню, сразу ставшую хитом сезона. Только нравы, порядки и законы, существующие в этом королевстве, настолько отличны от наших, что даже более могучий ум может смутиться. Окружите ее лаской и любовью, и, уверяю вас, все встанет на свои места». И король успокоился и простил супруге дерзкие речи, и отпустил ее с миром, велев притом своим рыцарям искать по всем дорогам сэра-адвоката Алименского, дабы вызвать его на поединок. Мы же теперь обратимся к королеве Джиневре. Она собрала своих придворных дам, чтобы рассказать им о том, как прекрасно живут женщины в королевстве президента, и дамы пришли в великий восторг и постановили завести в Камелоте такие же порядки. Король же тем временем уехал со своими рыцарями в Бенилюкс, чтобы завоевать там все герцогства и графства. Когда же они вернулись, все в Камелоте устроили все по-новому, так что королевский сенешаль сэр Кейт впал в совершенное отчаяние. Да, мы скоро объяснили вернувшимся мужьям и возлюбленным, каковы их подлинные права и обязанности. Сколь не пытался мудрый Мерлин изгнать из королевства злого духа феминизма, ничего не помогало. Восторжествовало повсюду правовое государство. Отныне доблестный рыцарь не только не осмеливался нанести своей даме поцелуй, но и просто подать руку, без того, чтобы его не обвинили в самых низменных и позорных домогательствах и не наложили зато огромный выкуп. Даже невинная шутка влекла за собой тяжелые последствия и поединки, первой жертвой которых пал известный сэр Дайнаден Шутник. И рыцари ходили по Камелоту молча, ибо дамы наложили на них обет политической корректности, по которому нельзя было назвать подлеца подлецом, вора вором, разбойника разбойником, ведьму ведьмой, людоеда людоедом. И говорили про безумца: он неадекватен. И величали главаря разбойничьей шайки полевым командиром, а саму шайку вооруженным формированием. Ведьмы стали народными целительницами, людоеды – лицами, практикующими каннибализм. Чернолицего арапа отныне называли афробританцем. И даже самый обычный дурак стал теперь представителем интеллектуального большинства. И не мог Артур развестись с супругой без веской причины, потому что адвокаты забрали в королевстве великую силу. И пришел за советом к Мерлину, и Мерлин сказал: «Клин клином вышибает. Надобно нам найти рыцаря без страха и упрека, с тем, чтобы королева в него влюбилась и учинила вам измену при свидетелях. С этим можно выходить против самого лютого адвоката». «Но, — сказал Артур, — это же будет великой порухой моей супружеской чести. Вряд ли кто из рыцарей круглого стола согласится на такое». «Не печальтесь, рыцарь будет мнимый», — отвечает Мерлин. «Ехал к вам на службу некий сэр Ланселот Озерный, но не доехал, потому что его похитили феи. Мы воспользуемся его именем, доспехами и грамотами». «Но, — сказал Артур, — кто же наденет эти доспехи?» И сказал ему Мерлин так: «Сэр, возвеселитесь духом, ибо у вас нет и не будет причины к унынию. Вы сами станете совершать все деяния под именем Ланселота. Я с помощью волшебства устрою все так, что вы сможете незримо переноситься из одних доспехов в другие и дам вам другое лицо и другой голос». И король Артур согласился. И это было началом конца его королевства, ибо сын его сестры Морриган, злобный выродок Мордред, под видом борьбы за честь своего дяди... Тут и Артур замолчал и закрылся рукавом. «Ну, ясно», — сказал наконец Жихарь. «На этих волшебников только положись. Поднимаемся, друзья, потопали дальше». Больше никто ничего не сказал, даже Колобок. Жихарь вспомнил о давней встрече с мрачной и прекрасной сестрой Яртура, и его передернуло от давнего стыда и сиюминутного ужаса. Ход сделался еще уже и ниже. Жихарь, как ни пригибался, стал все чаще задевать за своды, а потом сообразил, что движется в припрыжку.
4: «Стой!» – велел он. «Что-то не так».
5: «Легко иди, как верхом скачи», – сказал замыкающий сочиняй.
6: «Земля совсем утрачивает власть над нами. Скоро ее сила уравновесится с лунной», — предположил Лю-Седьмой.
7: «Понял!» — закричал Жихарь. Помнишь, братка, как мы с тобой наелись перелет травы и ноги более не трудили?
6: Через несколько часов он почувствовал, что тело совсем утратило вес.
7: «Делай, как я!» С этими словами богатырь нырнул вперед, оттолкнулся руками от стенок и полетел дальше. «Осторожно, вопил Колобок! У тебя навыка нет!»
6: Но Жихарь, а за ним и остальные побратимы, вдруг забыли про все на свете, превратившись в легкодумных озорников, несущихся с ледяной горки к обрыву. Любое касание бросало тело то на пол, то на стенку, то на потолок, но правила движения выработались сами собой.
7: «Разойдись, зашибу!» – предупреждал богатырь всех возможных встречных.
6: Колобок перебрался к нему на загривок, чтобы свет фонарика видели остальные.
7: «За Камелот! За добрую старую Англию!» – вторил богатырю Яртур.
8: «Ванцуй, вань-маньцуй!»
6: – распевал Лю Седьмой.
8: «Йокаргана!» –
6: визжал, сочиняя хан. Он попытался перегнать для начала бедного монаха, но ход был слишком тесный. Полет все ускорялся, и Жихарь даже придумал, вернувшись домой, соорудить для сына с товарищами похожую забаву. Надолбить из бревен желобов, допустить по желобам воду, да на эту ледяную горку, водяную горку забираться и стремительно скользить, упадая под конец в пруд, чтобы вышло много крику и радости. Потом все повторилось в обратном порядке. Ход расширился, ноги стали потихоньку тяжелеть. Наконец, впереди показалась такая же, как на входе в землянку, дверь только распахнутая. В проем полезли все четверо, слегка придавив гомункула. Внизу лежала луна. Такого же бледно-голубого цвета, как и видится с земли. Луна была усыпана камнями и скалами, холодными даже на вид. Побратимы глядели на нее, словно с крыши терема.
8: «Высоковато», — сказал сплюснутый Колобок. «Аркан имеем», – нашелся сочиняя, снял с плеча моток, сплетенный неведомой из чего веревки. Тот конец, который с петлей, он бросил вниз, а другой пропустил в дверную скобу и привязал хитрым узлом.
6: Потом отодвинул плечом Жихаря и начал спускаться так ловко, словно был горным, а не степным жителем. Остальные наблюдали. Сочиняй достиг каменистой поверхности, подпрыгнул выше своего роста, медленно опустился, огляделся, выбрал торчащий словно палец камень, обернул вокруг камня петлю, затянул и без труда прокинул камень на бок, чтобы аркан не соскользнул.
8: «По одной ходи», — предложил он.
6: Наконец, четверо людей и один гомункул оказались на луне и сразу принялись совершать огромные прыжки и даже кувыркаться.
8: «Дураки, ноги поломаете», — сторожился Колобок.
6: Небо над ними было совсем черное, звезды сгорошены, а вместо луны в нем висел голубой с зеленым кубарь.
9: «Это наша земля», — сказал Лю Седьмой. «Странно, ведь земля квадратная, а небо круглое. Неужели совершенно мудрые ошибались? Поверят ли этому ученые мужи из отделения четырех дверей при университете сынов Отечества? Не лишат ли меня звания мужа обширных познаний?»
7: «Хорошо-то на Луне как», — сказал Жихарь. «Знали бы люди, как тут легко живется, так давно перебрались сюда».
9: «А вы заметили, сэр, брат, что мы, совершая воистину молодецкие прыжки, не поднимаем пыли?»
6: Богатырь удивленно поглядел под ноги.
9: Действительно, следы в толстом слое пыли отпечатывались явственно, а сама пыль не клубилась, лежала на месте.
10: «Значит, здесь нет воздуха», — упавшим голосом сказал Люк. «Значит, мы еще там, в подземном ходе, задохнулись!»
8: «Глупости!» – недовольно сказал Колобок. «Тогда бы на вас было страшно смотреть. Вас бы раздуло изнутри, словно глубоководных рыб, поднятых на поверхность».
9: «Но законы природы...» – робко начал Яртур.
8: «Коли есть у природы закон, должен быть и произвол», – постановил Колобок. «Вот этим произволом мы и дышим».
7: «Вот как худо быть ученым!» – сказал Жихарь, сочиняя.
8: «По ихним законам и задохнуться недолго».
7: «Эх!» – закричал он. «Оплошали! И стоптали здесь все, как найдем следы Беломора!»
8: «Так он же босиком был», – сказал Колобок. «Дай-ка я посмотрю».
6: Гомункул развязал постромки и плавно упал вниз. Ручки и ножки он втянул в себя и катился беспрепятственно, почти не оставляя следа. Катился он по всем правилам поиска кругами, и каждый раз круг расширялся.
8: «Нашел!»
6: – раздался торжествующий писк.
8: «В гору ваш Беломор идет!»
7: «Попрыгали», — сказал Жихарь.
6: Они быстро догнали Колобка и сами увидели следы босых ног, действительно ведших вверх по склону громадной горы.
8: «И еще высматриваете следы зайца», — сказал бедный монах.
11: «Боюсь, нет здесь никакого зайца, братка», — сказал Жихарь. «Ни травы, ни деревьев, ни капусты, ни морковки».
10: И только сейчас понял, какая луна мертвая, чужая, равнодушная, как беспомощен он сам и его спутники под этим черным небом. Он оглянулся назад на место высадки. Прямо из неба спускалась веревка.
11: «Да найдем, найдем, по своим следам найдем», — успокоил его Колобок.
12: «Не понимаю я все-таки, братцы, как это мы ушли под землю, а вышли эвон где?» — не унимался богатырь. «Ведь это даже не чары, это что-то похуже».
11: «На луну всегда так ходи», — сказал Сочиняй.
10: Его ничем нельзя было смутить.
12: «Может, здешние люди там внутри живут?» — рассуждал Жихарь.
11: «Тогда бы и Беломор пошел куда-нибудь внутрь», — ответил Колобок.
12: «Ну да, не знаешь ты старика. Он и на земле норовил держаться от людей подальше. Одно слово, не клюд».
11: «Давайте шибче прыгать», — сказал Колобок, «пока солнце не взошло. Думаю, тогда нам жарковато придется».
12: «Покуда мне ни жарко, ни холодно», — пожал плечами богатырь.
11: «Так я же говорю, произвол антинаучный. Все от того, что темные вы. Но, похоже, здесь незнание законов природы освобождает от ответственности. Иначе давно бы вы задохнулись и замерзли, а я остался бы бедненький один горе мыкать».
10: Всякое любопытство из богатыря улетучилось. Хотелось побыстрее найти Беломора и вернуться домой. Даже то безобразие, что творилось нынче на земле, стало казаться родным и близким. Ни ветра, ни дождя, ни снега, ни урагана. Теперь он смотрел только под ноги, как тогда, во время неоном, пересекая пустыню. Да и остальное было не по себе. Катиться вверх Колобок не мог даже здесь. Теперь он оставлял крошечные следочки в елочку. Его яркий кафтанчик мелькал где-то далеко впереди. Старый Неклюд лежал под наклоненной скалой, сложив руки на груди, только свечки не хватало. Глаза Беломора были широко открыты и устремлены на далекую землю. Не было у Жихри ни радости от встречи, ни тревоги за старика, ни померли. Побратимы обступили старика. Беломор недобро зыркнул из-под густых бровей, потом, не поднимаясь, сказал:
12: «Нашли все-таки. Догадались, кто виноват. Теперь судите старого дурака, казните его».
10: «За что?» – хмуро спросил богатырь. «Никто тебя ни в чем не винит. Думали искать у тебя совета. Думали, не случилось ли с тобой худого».
12: «Случилось», – сказал Беломор. «Погубил весь белый свет, поэтому не возвращался. Стыдно было. Рассказывать не хочется, да и сделать уже ничего нельзя».
11: «Сэр Беломор, не на одного вас нашла проруха», – мягко сказал Яртур. «Тут даже мой Мерлин крупно ошибся, а про меня и говорить нечего. Должно быть, такие дни наступили, чтобы всем ошибаться».
10: «Тот, кто знает про свою глупость, уже не такой большой глупец», – сказал Лю. «Тот, кто знает про свои заблуждения, заблуждается не так уж глубоко. Древние государи за все доброе благодарили народ, а во всех бедах винили себя. Все истинное видели в народе, а все заблуждения находили в себе».
11: «Есть старик, убить бы его, нет старик, купить бы его», — объявил Сочиняй.
12: «Не утешайте», — сказал Беломор. «Лучше сразу пришибите».
11: «Рассказывай, отец», — велел Жихарь. «Чего уж теперь? Что там у тебя со смертью получилось? Чем ты ее прогневил? Я ведь знаю, что вы с ней чуть не родственники».
12: «А знаешь, так тем более. В общем, пристала она ко мне. Наточи да наточи косу. Я уж давненько подрядился ей косу точить, оттого и живу долго. Вот и все родство. А вы что подумали?»
13: «Ну, ты ж тогда на острове намекал».
12: «Это я на тебя хотел страху нагнать. Короче, зудела она лет 300. Коса, мол, уже стала тупая, как обух. Да вы, наверное, и сами заметили. Давно не было великих войн, землетрясений, муровых поветрий. Люди мерли обычным порядком. А для того, чтобы ей косу наточить, оселок нужен непростой, только из лунного камня. У меня такой был, да уж весь сточился. Я бы с этим обмылком несколько лет возился, а коса-то ей каждый день нужна, каждую ночь. Ну, пару деньков, конечно, может и смерть потерпеть, так уж бывало в старину. Сизиф ее на цепь сажал, потом еще кто-то в березовый туесок запирал, в гроб заколачивали обручами, но все ненадолго. А я решил изготовить, не торопясь, новый, добрый оселок. Косу довести, опять же, не в попыхах, до полного ума. Чтоб без носа и меня потом долго не тревожило и нового точильщика себе не искала. Вот и задумался, чем ей косу заменить на то время, пока я буду камень искать и заточкой заниматься. Тут мне ты, Жихарь, подвернулся.
13: «А при чем тут я?» – взвился Жихарь. «Ты ж меня посылал на великие подвиги и ничего про свои точилы не говорил».
12: «Потому что ты, рыжая, твоя башка есть воплощение ее Рудры. Да тебе ведь кто-то уже об этом говорил».
13: «Я сам свое воплощение», – проворчал богатырь.
12: «Мне лучше знать», – продолжал Неклюд. «А коли так, то Ваджра должна попасть к тебе в руки трижды. Сперва в виде золотой ложки».
13: «Что ж ты мне об этом сразу не сказал?»
12: «Да вот, задумал как раз тогда провернуть все эти дела с косой. Первая Ваджра помогла тебе добыть полуденную росу и справиться с мировым змеем. Вторая позволила победить мироеда и покончить с Вавилонской башней. А для третьей, по моим предсказаниям, никакого подходящего дела не находилось. Вот я и решил ее использовать для себя, передать смерти вместо косы, потому что третья Ваджра – это власть над жизнью и смертью. У нее, как ты видел, два конца – серп и зеленая ветка. Но Ваджра может приобрести силу лишь в твоих руках, и передать ее другому можно лишь добровольно. Не украсть, не отобрать – сила сразу тогда пропадет. Я и устроил все как надо».
10: Беломор все-таки поднялся на своем каменном ложе, и Лю-Седьмой тут же услужливо протянул ему чашку с персиковой настойкой.
12: «Все устроил как надо, и встречу с Мутилой, и опивца снарядил, и предвидел, что ты планетника поразишь, и посулишь отдать самую ненужную покупку, и послал на Полилюеву ярмарку самого зачуханного ирку с коробом барахла. И все шло по моим расчетам, и планетник-опивец мне доложил, что передал Важру смерти в самые костлявые руки. И отправился я, старый дурак, за лунным камнем».
10: Он замолчал и снова устремил глаза на покинутую землю.
13: «И что?» – затаив дыхание, спросил Жихарь.
12: «А то», – сердито буркнул Неклюд, – «что опивец дураком оказался, передал Ваджру не смерти, а прикинувшемуся ей мироеду. Смерть осталась без защиты, мироед ей.